0: Но у нас долгие годы образ Николая II трактовался как образ слабовольного, но жесткого самотура, сильно подвластного разного рода влияниям. И вот Николаю Григорьевичу он представляется великомучеником, страдающим за Россию. Если его называли кровавым, то что тогда можно сказать о тех, кто пришел ему на смену у руля государственной власти, спрашивает Николай Григорьевич. Впрочем, Николай Григорьевич, от событий минувших дней, давайте вернемся в день сегодняшний. Считаете ли вы, что возможно возвращение монархического строя в России? Думаю, отвечает Николай Собянин, что возрождение монархии невозможно. Во-первых, нет условий для этого. Из Романовых, живущих ныне за границей, вряд ли кто возьмется взвалить на себя этот тяжелый воз. Что касается конкретного государственного устройства, то я не политик и вряд ли смогу предложить какую-то оптимальную форму. Одно скажу твердо. От демократии, завоеванной с таким трудом, России нельзя отказываться. Верю в ее грядущее процветание. Ну и в заключение несколько слов о Николае Григорьевиче Собянине. Он много занимался спортом, имеет первый разряд по легкой атлетике, является кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию. Сейчас работает директором спортивной школы. Возможно, что в будущем он займется предпринимательством. В России, говорит он, была целая плеяда выдающихся предпринимателей, Третьяков, Морозов, Мамонтов, которым были присущи высокое благородство и честь. И дай бог, возродятся эти прекрасные традиции. Дай бог, Николай Григорьевич. Я очень сложно отношусь, вернее, у меня очень сложные отношения ко всякого рода конкурсом, в частности, к конкурсу двойников, к шоу. Этот материал меня заинтересовал, собственно, личностью самого Николая Григорьевича Собянина, что он несколько иначе взглянул на покойного Николая Александровича, как на человека, который не только, согласно тому, как писали в наших учебниках истории, устроил кровавое воскресенье. Прошел всего лишь век, а мы разучились писать друг другу письма, доверять бумаге и перу сокровенные чувства. Наши письма — это сухая деловая переписка с перечнем происходящих событий и фактов. К счастью, время сохранило немало писем людей знаменитых и совсем простых, но объединенных великим чувством любви. И неважно, на каком языке они написаны, их страсть и трепет, искренность и нежность волнуют и сегодня, заставляют оглянуться в день вчерашний и содрогнуться от нашего сегодняшнего. Давно библиографической редкостью стали изданные в 20-е годы три тома переписки Николая и Александра Романовых, которая охватывает период с 1914 по март 1917 года. Но немногие знают, что первые два тома писем так и не увидели свет. В 30-е годы уже невозможно было издавать сборники документов по царской теме, да и к чему вспоминать Николая Кровавого. Лучше создавать новую, угодную историю, где герои будут узнаваемы по плакатам и передовицам газет. Ранние письма о Николае и Александре, Ники и Алекс, о любви. Они пронесли ее до последней минуты своей жизни, до выстрела палачей в доме Ипатьева. В 10-м номере еженедельника «Россия» опубликованы два письма. Они написаны Николаем и Александрой в один день, 2 мая 1894 года, спустя 24 дня после их помолвки. В этот день они были счастливы. Эти документы хранятся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР и личном фонде Николая II. Я приведу, поскольку речь идет о Николае Александровиче, некоторые выдержки из его письма. «Это печальная среда. 20 апреля, 2 мая 1894 года. Эдинбургский дворец, Кобург. Моя дорогая, любимая Алекс. О, прощаться, когда множество людей смотрит на тебя со всех сторон, просто ужасно. Я никогда не забуду грустное, все-таки улыбающееся ангельское лицо в окне трогающегося поезда. Мне было страшно думать о том, что ты проведешь 9 часов в этом маленьком купе совершенно одна, и особенно о том, что я уже ничем не могу помочь. Возвращение домой было более чем неприятным, и, войдя в свою комнату, где ты была всего несколько минут назад, я не мог сдержать слез. И вдруг, какой приятный сюрприз, на столе в моей спальне я нашел письмо от тебя, моя любимая маленькая девочка. Спасибо тебе. Спасибо за ласковые и успокоительные слова твоего письма. Эти твои несколько строчек действительно принесли мне облегчение. Все эти дни я был переполнен радостью и счастьем, находясь рядом со своей любимой, что не сказал тебе и сотой доли того, что я мог бы сказать. Я испытываю очень глубокое чувство и не могу найти слов. Это глупо и утомительно, но это так. Да поможет и сохранит тебя Бог в трудном начале твоего пути. Мои молитвы, благословения и мысли постоянно с тобою, моя любимая малышка. Я все-таки надеюсь, что поездка прошла хорошо, и моя совушка не очень страдала и не слишком устала в пути. Передай мои наилучшие пожелания бабушке, имеется в виду королева Виктория. А сейчас до свидания, моя собственная, дорогая, любимая Алекс. Еще раз благословит тебя Бог, душка, всегда и навсегда твой собственный, глубоко любящий и благодарный. Это, по-моему, исцеляет, пробуждает желание жить и верить во что-то доброе. Верить. Маргарита никогда не училась играть на пианино, но внезапно, в 45 лет, обрела дар извлекать из обычных клавиш совсем необычную мелодию. Мелодию, способную исцелять. Поначалу к своему внезапному дару она серьезно не относилась, рассказывает Маргарита Домбровская. Каждую сыгранную мелодию воспринимала как ребенок, ой, получилось. Тогда она работала в институте педиатрии. Решила записать музыку на пленку и дать послушать своим пациентам. Оказалось, что дети стали лучше себя чувствовать. Нейродермит проходил. Сердечные ритмы улучшались. Но это уже выяснилось позднее, когда музыку в числе прочих составляющих стали применять для лечения взрослых больных. Это рассказ о феномене Маргариты, помещенный в газете «Мегаполис Континент» в 9 номере. Маргарита Домбровская справляется и с моральными травмами. Здесь попадание в десятку. «Ко мне, — продолжает она, — на сеанс приходили люди, которые находились в критичных ситуациях и были на грани самоубийства. Так вот, послушав музыку, они возвращались из тьмы и ни о чем подобном больше не помышляли. Скажите, пожалуйста, эта музыка для всех разная? Играется она для всех, но каждый слышит свою мелодию. А что говорят о вашей музыке пианисты-профессионалы? Ну, прежде всего, что ее нельзя записать, как нельзя записать, скажем, вздох. Паузы, длительность нот настолько оригинальные, что их не передашь. Конечно, моя музыка далека от совершенства, но никто из музыкально образованных людей не может ее повторить. Впрочем, как и я сама. Каждый раз исполняю музыку, не похожую на предыдущую, экспромт. Если играю для определенного человека, то, как правило, считываю его код, который и рождает именно ту музыку, что нужна. А как сохранить восстановленную вами энергетическую оболочку в целости и не допустить дальнейшего проникновения внутрь отрицательной энергетики? Прежде всего, рекомендует Маргарита Домбровская, держите в чистоте свои мысли. Когда люди злятся, раздражаются или завидуют, они засоряют окружающее их пространство. Мусор, скапливаясь, создает отрицательные вибрации. В результате человек может заболеть или почувствовать дискомфорт. Стараясь изменить свои мысли в лучшую сторону, мы боремся против проявления любого зла на Земле и помогаем себе сохранить здоровье. Ну а как насчет поступков, следует вопрос корреспондента. Они должны соответствовать мыслям. Этим мы тоже переделываем мир, избавляем его от вражды и войн. Тем, кто сеет добро, помощь будет оказана обязательно, но только в том случае, если делается это искренне, без помыслов о награде. «Бог видит все», — продолжает Маргарита Домбровская. «Я вот никогда не подсчитывала излеченных мною людей. Многие лица совсем стерлись из памяти. Но разве это главное? Главное — работать, что для меня — как дышать». Такими словами заканчивает Маргарита Домбровская свое интервью. Оно опубликовано в 9-м номере еженедельника «Мегаполис Континент» под названием «Феномен Маргариты». Для нее главное – работать. Это все равно, что дышать. Дай Бог и нам так. И пусть музыка, которая играется для всех, каждым слышится по-своему. На этом позвольте с вами попрощаться. Всего вам доброго. Александр Андрианов.
1: Пикколо Бестия. Лет 7 тому назад мне случилось провести все лето вплоть до сентября во Флоренции. По мнению итальянцев, Флоренция летом самый жаркий, а зимой самый холодный город во всей Италии. Лето в Неаполе они считают несравненно более сносным, чем во Флоренции. И вот раз в июле месяце в моей квартире, которую я нанимал от хозяев, случился переполох. Ко мне вдруг ворвались с криками две служанки с хозяйкой во главе. Видели, как сейчас только в мою комнату вбежала из коридора Пикколо Бестия. Ее надо было сыскать и истребить во что бы то ни стало. Пикколо Бестия — это тарантул. И вот пустились искать под стульями, под столами, по всем углам в мебели, начали выметать из-под шкапов, принялись топать ногами, чтобы испугать его и тем выманить. Наконец бросились в спальню, начали искать под кроватью, в кровати, в белье, и не нашли. Его сыскали лишь на другой день поутру, когда выметали комнату и уж, конечно, сейчас же казнили. Но зато перед этим ночь мне все-таки пришлось провести в моей постели с чрезвычайно неприятным сознанием, что в комнате вместе со мною ночует и Пикколо Бестия. Укушение тарантула, говорят, редко бывает смертельно. Хотя я и знал уже один случай в мое время в Семипалатинске, ровно 15 лет до Флоренции, когда от укушения тарантула умер один линейский казак, несмотря на лечение. Большей же частью отделываются горячкой или просто лихорадочными припадками, а в Италии, где столько лекарей, может быть, и еще легче обходится дело. Не знаю, я не медик, а все-таки ночевать было жутко. Сначала я отгонял мысль, даже смеялся, припомнил и прочел наизусть, засыпая нравоучительную басню Козьмы Прудкова «Кондуктор и тарантул». верх совершенства в своем роде. Потом заснул. Но сны были решительно нехорошие. Тарантул не снился вовсе, но снилось что-то другое, пренеприятное, тяжелое, кошмарное, с частыми пробуждениями. И только поутру, когда встало солнце, я заснул лучше. Этот маленький старый анекдот, знаете, почему мне теперь припомнился? По поводу восточного вопроса. Впрочем, я сам даже не удивляюсь, ведь чего-чего не пишут и не говорят теперь по поводу восточного вопроса. Мне кажется, вот что. С восточным вопросом забежала в Европу какая-то пикколо-бестия и мешает успокоиться всем добрым людям, всем любящим мир, человечество, процветание его, всем жаждущим той светлой минуты, в которую кончится, наконец-то, хоть эта первоначальная грубая рознь народов. В самом деле, если вдуматься, то иногда кажется, что с окончательным разрешением восточного вопроса кончится и всякая прочая политическая рознь в Европе, что в этой формуле «восточный вопрос» заключаются и, может быть, себе неведомо и все остальные политические вопросы, недоумения и предрассудки Европы. Одним словом, наступило бы нечто очень новое. А для России так совсем другой фазис, ибо слишком ясно уже теперь, что лишь с окончательным разрешением этого вопроса Россия могла бы, наконец, поладить с Европой в первый раз в своей жизни и, наконец-то, стать ей понятной. И вот всему-то этому счастью и мешает какая-то пикколо-бестия. Она и всегда была, но с восточным вопросом она уже забегает в самые комнаты. Все ждут, все беспокоятся, над всеми какой-то кошмар, все видят дурные сны. Кто же или что же такое эта пикколо-бестия, которая производит такую сумятицу? Это невозможно определить, потому что наступает какое-то общее безумие. Всякий представляет ее себе по-своему, и никто не понимает друг друга. И однако все как будто уже укушены. Укушение это производит немедленно самые чрезвычайные припадки. Все в Европе сейчас же как будто перестают понимать друг друга, как при Вавилонской башне, даже всякий про себя перестает понимать, чего хочет. В одном лишь все соединяются. Все тотчас указывают на Россию. Всякий уверен, что вредный гад каждый раз выбегает оттуда. А между тем в одной России лишь все светло и ясно. Кроме, разумеется, великой скорби о восточных славянских братьях ее. Скорби, однако же, освещающей душу и возвышающей сердце. В России с восточным вопросом каждый раз происходит нечто совершенно обратное, чем в Европе. Все тотчас же начинают понимать друг друга яснее. Всякий верно чувствует, чего хочет, и все чувствуют, что согласны друг с другом. Последний мужик понимает, чего надо ему желать, точно так же, как и самый образованный человек. Всех немедленно единит прекрасное и великодушное чувство бескорыстной и великодушной помощи, распинаемым на кресте своим братьям. Но Европа не верит этому. Не верит ни благородству России, ни ее бескорыстию. Вот особенно в этом-то бескорыстии и вся неизвестность. Весь соблазн. Все главное, сбивающее с толку обстоятельства, всем противное, всем ненавистное обстоятельство, а потому ему никто и не хочет верить. Всех как-то тянет ему не верить. Не будь бескорыстия, дело мигом стало бы в 10 раз проще и понятнее для Европы, а с бескорыстием тьма, неизвестность, загадка, тайна. Ох! В Европе укушенные. И уж, конечно, вся эта тайна заключена по понятию укушенных в одной России, которая никому где, однако, ничего не хочет открыть, а идет к какой-то своей цели твердо, неустанно, всех обманывая, коварно и тихомолком. 200 уже лет живет Европа с Россией, насильно заставившей принять себя в Европейский союз народов, в цивилизацию. Но Европа всегда косилась на нее, предчувствуя недоброе, как на роковую загадку, Бог знает, откуда явившуюся, и которую надо, однако же, разрешить во что бы то ни стало. И вот каждый раз именно с восточным вопросом эта неизвестность, это недоумение Европы насчет России усиливается до болезни, а между тем ничего не разрешается. Кто же? И что же это, наконец, такое? И когда мы это, наконец, узнаем? Кто они, эти русские? Азиаты? Татары? Хорошо бы, кабы так. По крайней мере, дело стало бы ясно. Но нет. То-то и есть, что нет. То-то и есть, что про себя мы должны сознаться, что нет. А между тем, они так с нами не схожи. И что такое это единение славян? На что оно? С какими целями? Что скажет, что может сказать нам нового это опасное объединение? Кончают тем, что разрешают на свой аршин по-прежнему, по-всегдашнему. Захват, дескать, означает завоевание, бесчестность, коварство, будущее истребление цивилизации. Объединившаяся орда монгольская, татары. И однако же, даже самая ненависть к России не в силах соединить вполне укушенных. Каждый раз с восточным вопросом вся Европа из видимого целого тотчас же и слишком уж явно начинает распадаться на свои личные, отдельно национальные эгоизмы. Все тут выходит из ложной идеи, что кто-то хочет что-то захватить и заграбить. Так вот бы и мне, а то все тащит, а мне ничего. Так что всякий раз с появлением на сцене этого рокового вопроса разбаливаются и начинают нарывать и все прежние застарелые политические распри и боли Европы. А потому всем, естественно, хочется затушить вопрос, хоть на время. Главное затушить в России, как-нибудь отвернуть от него Россию, как-нибудь заговорить, заколдовать, запугать ее. И вот виконт Биконсфилд, урожденный Дизраэли, в речи своей на одном банкете вдруг открывает Европе одну чрезвычайную тайну. Все эти русские, с Черняевым во главе, бросившиеся в Турцию спасать славян, все это лишь русские социалисты, коммунисты и коммунары. Одним словом, все, что было разрушительных элементов в России и которыми будто бы начинена Россия. Мне-то вы можете поверить? Ведь я Биконсфилд, премьер, как называют меня в русских газетах, для придания статьям их важности. Я первый министр. У меня секретные документы, стало быть, знаю лучше, чем вы. Я очень многое знаю. Вот что просвечивает в каждой фразе этого Биконсфилда. Я уверен, что он сам себе выдумал и сочинил эту альбомную фамилию, напоминающую наших Ленских и Гремяных, когда выпрашивал себе дворянство у королевы. Ведь он романист. Кстати, когда я несколько строк выше писал о таинственной Пикколо-бестии, мне вдруг подумалось, ну что если читатель вообразит, что я хочу в этой аллегории изобразить виконта Биконсфилда? Но уверяю, что нет. Пикколо-бестия – это только идея, а не лицо. Да и слишком много было бы чести господина Биконсфилду. Хотя надо признаться, что на Пикколо-бестия он очень похож. Провозгласив в своей речи, что Сербия, объявив войну Турции, сделала поступок бесчестный, что война, которую ведет теперь Сербия, есть война бесчестная, и плюнув таким образом почти прямо в лицо всему русскому движению, всему русскому одушевлению, жертвам, желаниям, мольбам, которые не могли же быть ему неизвестны. Этот Израиль, этот новый в Англии судья чести продолжает так. Я передаю не буквально. Россия, конечно, рада была сбыть все эти разрушительные свои элементы в Сербию, хотя упустила из вида, что они там сплотятся, срастутся, сговорятся, получат организацию и дорастут до силы. Эту новую грозящую силу надо заметить Европе, напирает Биконсфилд, грозя английским фермерам будущим социализмом России и Востока. Заметят и в России эту мою инсинуационную фразу о социализме. Тут же думает он, конечно, про себя. Надо и Россию пугнуть. Паук, паук, пиколобестия, действительно ужасно похож. Действительно, маленькая мохнатая бестия. И ведь как шибко бегает. Ведь это избиение болгар... Ведь это он допустил. Куда? Сам и сочинил, ведь он романист, и это его шедевр. А ведь ему 70 лет, ведь скоро в землю, и сам это знает. И ведь как обрадовался, должно быть, своему виконству. Непременно всю жизнь мечтал о нем, когда еще романы писал. Во что эти люди веруют? Как они засыпают ночью? Какие им сны снятся? Что делают они наедине со своей душою? О, души их, наверное, полны изящного. Сами они кушают ежедневно такие прелестные обеды. В обществе таких тонких и остроумных собеседников. По вечерам их ласкают в самом изящнейшем и в самом высоком обществе. Такие прелестные леди. О, жизнь их так благообразна, пищеварение их удивительное, сны легки, как у младенцев. Недавно я читал, что башибузуки распяли на крестах двух священников, и те померли через сутки в муках, превосходящих всякое воображение. Биконсфилд, хоть и отрицал вначале в парламенте всякие муки, даже самые маленькие, но уж, конечно, про себя все это знает. Даже и об этих двух крестах, ведь у него документы. Безо всякого сомнения, он отгоняет от себя эти пустые, дрянные и даже грязные, неприличные картины. Но эти два черные, скорченные на крестах трупа, могут ведь вдруг вскочить в голову. В самое неожиданное время, ну, например, когда Биконсфилд в своей богатой спальне готовится отойти ко сну, с ясной улыбкой припоминая только что проведенный блестящий вечер, бал и все эти прелестные остроумные вещи, которые он сказал тому-то или той-то. «Что же, — подумает Биконсфилд, — эти черные трупы на этих крестах? Хм, оно, конечно... А, впрочем, государство не частное лицо. Ему нельзя из чувствительности жертвовать своими интересами. Тем более, что в политических делах самое великодушие никогда не бывает бескорыстное. Удивительно, какие прекрасные бывают изречения, думает Биконсфилд. Освежающие даже. И главное, так складно. В самом деле, ведь... Государство? А я лучше, однако же, лягу. Хм. Ну и что же такое эти два священника? Папа. По-ихнему это попы. Ле поп. Вольно же было подвертываться. Ну, спрятались бы там куда-нибудь под диван. Ну... С вашего позволения, господа распятые, вы мне нестерпимо надоели с вашим глупым приключением, и я вам желаю спокойной ночи обоим. и Биконсфилд засыпает сладко, нежно. Ему все снится, что он виконт, а кругом него розы и ландыши и прелестнейшие леди. А вот он говорит прелестнейшую речь, какие бонмо, все аплодируют, вот он только что раздавил коалицию. И вот все эти наши капитаны и майоры, старые севастопольцы и кавказцы в своих измятых ветких сюртучках с белым крестиком в петличке, так многих из них описывали. Все это социалисты? Выпьют-то из них иные, конечно. Мы про это слышали, слаб на это служивый человек, но ведь это вовсе не социализм. Зато посмотрите, как он умрет в сражении, каким щеголем, каким героем впереди своего батальона, славя русское имя и примером своим даже трусов-новобранцев преобразуя в героев. Так это социалист, по-вашему? Ну, а эти два юноши, которых привела обоих за руки мать, был ведь и этот случай. Это коммунары? А этот старый воин с семью сыновьями? Ну, неужели ему сжечь Тюльери хочется? Эти старые солдатики, эти казаки с Дона, эти партии русских, прибывающие с санитарными отрядами и с походными церквами, неужели они спят и видят, как бы расстрелять архиепископа? Эти Киреевы, эти Раевские, все это разрушительные элементы наши, которых должна трепетать Европа. А Черняев, этот наивнейший из героев и в России бывший издатель русского мира, он-то и есть предводитель русского социализма? Тьфу! Как неправдоподобно. Если б Биконсфилд знал, как это по-русски выйдет нескладно и стыдно, то, может быть, не решился бы вернуть в свою речь такое глупое место. Слова, слова, слова. Несколько мнений наших европейских о разрешении восточного вопроса решительно удивительны. Кстати, в газетном мире есть и у нас как бы укушенные. О, не буду перебирать всех моих впечатлений, устану. Одна административная автономия способна устроить у вас паралич в мозгу. Видите ли, если сделать так, чтобы дать Болгарии, Герцеговине, Боснии одинаковые права с населением мусульманским и тут же найти способ, как бы эти права обеспечить, то мы решительно не видим, почему бы не кончиться восточному вопросу и так далее, и так далее. Мнение это, как известно, пользуется особым авторитетом в Европе. Одним словом, представляют такую комбинацию, осуществить которую труднее, чем вновь создать всю Европу или отделить воду от земли или все что угодно, а между тем думают, что дело решили и спокойны, и довольны. Нет. Россия согласилась на это лишь в принципе, а за исполнением хотела сама присмотреть и по-своему. И уж, конечно, не дала бы вам погреть руки, господа фразеры. Дать автономию? Найти комбинацию? Да ведь как же это сделать? Кто может это дать и сделать? Кто станет слушаться и кто заставит слушаться? Наконец, кто управляет Турцией? Какие партии и силы? Есть ли даже в Константинополе, который все же образованнее, чем остальные турки, хоть единый турок, который в самом деле, по внутреннему убеждению своему, мог бы, наконец, признать христианскую раю до того себе равноправную, чтобы могло выйти из этой автономии хоть что-нибудь в самом деле? Я говорю, хоть единый человек. А если так, если нет даже единого, то как вести с таким народом переговоры и договоры? «Устроить надзор, найти комбинацию», — возражают путеводители. «А ну-ти-ка, найдите комбинацию. Есть вопросы, имеющие уже такое свойство в себе, что их никак нельзя разрешить именно так, как непременно тянет всех разрешить их в данный момент. Гордиев узел нельзя было распутать пальцами, а между тем все ломали голову, как бы его распутать именно пальцами. Но пришел Александр и рассек узел мечом, тем и разрешил загадку. Ну вот еще, например, одно газетное мнение. Впрочем, не одно газетное, это старинное дипломатическое мнение, а также мнение множества ученых, профессоров, филитонистов, публицистов, романистов, западников, славянофилов и прочее, прочее. Именно, что Константинополь в конце концов будет никому не принадлежать, что это будет нечто вроде вольного города, международного, одним словом, вроде какого-то общего места. Охранять же его будет европейское равновесие и так далее. Одним словом, вместо простого, прямого и ясного решения, единственно возможного является какая-то сложная и неестественная ученая комбинация. Но спросить только, что такое европейское равновесие? Равновесие это предполагалось до сих пор между несколькими наиболее могучими европейскими державами, ну, пятью, например, равного веса, то есть предполагалось, так сказать, из деликатности, что они равного веса. И вот пять волков разлягутся кругом, а в середине их лакомый кусок – Константинополь. И все пятеро только и делают, что оберегают один от другого добычу. И это называется шедевром, мейстерштюком разрешения вопроса. Но разрешает ли это хоть что-нибудь? Уж одно то, что все основано на первобытной нелепице, на факте фантастическом и никогда не существовавшем, на факте даже ненатуральном, на равновесии. Существовало ли когда-нибудь политическое равновесие на свете в самом деле? Положительно нет. Это только хитрая формула, созданная в свое время хитрыми людьми, чтобы надувать простячков. Россия хоть и не простячок, но честный человек, а потому всех чаще, кажется, верила в ненарушимость истин и законов этого равновесия и много раз искренно сама исполняла их и служила им охранительницей. В этом смысле Россию Европа чрезвычайно нагло эксплуатировала. Зато из остальных равновесящих, кажется, никто не думал об этих равновесных законах серьезно, хотя до времени исполнял формалистику, но лишь до времени. Когда по расчетам выдавался успех, всякий нарушал это равновесие, ни об чем не заботясь. Комичнее всего то, что всегда сходило с рук, и всегда тотчас же наступало опять равновесие. Когда же случалось и России не нарушить что-нибудь, а лишь чуть-чуть подумать о своем интересе, то тотчас же все остальные равновесия соединялись в одно и двигались на Россию. Нарушаешь где равновесие? Ну, вот то же самое будет и при международном Константинополе. Будут лежать пять волков, скаля друг на друга зубы, и каждый про себя изобретает комбинацию, как бы соединиться с соседями и как бы, истребив остальных волков, повыгоднее разделить кусок. Неужто это и есть разрешение? Между тем, между волками и охранителями происходят тоже своего рода новые комбинации. Вдруг один какой-нибудь из пяти волков, да еще самый серый, в один день, в один час, каким-нибудь таким несчастным для него случаем, обращается из волка в крошечную комнатную собачонку, даже совсем уж и не лающую. Вот уж и потрясение в равновесии. Мало того, может случиться в будущем Европы, что из пяти равновесных сил могут образоваться просто-напросто только две. И тогда... Где тогда ваши комбинации, господа мудрецы? Кстати, я бы осмелился выговорить одну аксиому. Никогда не будет такого момента в Европе, такого в ней политического состояния вещей, чтобы Константинополь не был чьим-нибудь, то есть не принадлежал бы кому-нибудь. Вот это аксиома. И мне кажется, невозможно, чтобы было иначе. Если же позволите мне пошутить, то вернее всего разве то, что в самую последнюю и решительную минуту Константинополь вдруг захватит англичане. Как захватили они Гибралтар, Мальту и прочее. И именно тогда, когда державы будут все еще думать о равновесии. Именно эти самые англичане, с таким материнским участием оберегающие теперь неприкосновенность Турции, пророчествующие ей возможность великой будущности, цивилизации, верящие в ее живые начала. Именно они-то, когда увидят, что дело дошло до порога, именно они-то искушают султана и Константинополь. Это так в их характере, в их направлении, так сходно с их всегдашнюю наглою дерзостью, с их насилием, с их ехидностью. Удержится ли в Константинополе, как в Гибралтаре, это другой вопрос. Все это, конечно, теперь только шутка. Я и выдаю как за шутку, но не худо бы, однако, эту шутку запомнить. Ужасно похоже на правду. Комбинации и комбинации. Итак, в решении восточного вопроса допускается все комбинации, кроме самой ясной, самой здравой, самой простой и естественной. Даже так можно сказать. Чем неестественнее предполагается разрешение, тем скорее и схватится за него общественное общее мнение. Вот, например, еще одна неестественность. Предполагается, что если бы Россия заявила вслух о своем бескорыстии на всю Европу, то дело было бы разом разрешено и покончено. Но блажен, кто верует. Да если бы Россия не только объявила, а и доказала бы даже де-факто свое бескорыстие, то это, может быть, еще пуще смутило бы Европу. Ну что ж такое, что мы ничего не возьмем себе, облагодетельствуем и уйдем назад, ничем не попользовавшись, а только лишь доказав Европе наше бескорыстие. Да и Европе это тем даже хуже. Чем бескорыстнее ты их облагодетельствовала, тем пуще доказала им, что не посягаешь на их независимость, тем доверчивее, тем преданнее станут они к тебе. Все равно, как за солнце будут впредь почитать тебя, за верх, за зенит, за империю. И что, что они будут автономны, а не твоими подданными? Зато в душе признают себя твоими подданными. Бессознательно даже признавать будут, невольно. Вот это-то неминуемость нравственного приобщения славян к России, рано ли, поздно ли это, так сказать, естественность, законность этого ужасного для Европы факта и составляет кошмар ее, ее главные опасения в будущем. С ее стороны только силы и комбинации, а с нашей стороны закон природы, естественность, родственность, правда. За кем же стало быть будущее славянских земель? А между тем есть именно в Европе одна комбинация, основанная на совершенно противоположном начале и до того вероятная, что, может быть, будет иметь даже будущность. Эта новая комбинация тоже английского изделия. Это, так сказать, поправка всех ошибок и промахов Торийской партии. Основана она на том, чтобы немедленно облагодетельствовать славян самой Англией. Но с тем, однако, чтобы поделать из них навеки вечные врагов и ненавистников России. Предполагается отказаться, наконец, от турок, уничтожить турок, как людей отпетых и ни на что не способных, из всех христианских народов Балканского полуострова составить союз с центром в Константинополе. Освобожденные и благодарные славяне, естественно, потянутся к Англии, как к своей спасительнице и освободительнице. А она откроет тогда им глаза на Россию. Вот, дескать, ваш злейший враг.
2: Она под видом забот о вас спит и видит, как бы вас поглотить и лишить вас неминуемой славной политической будущности вашей. Таким образом, когда славяне уверятся в коварстве России, то составит тотчас же новый и сильнейший оплот против нее. И не видать тогда России Константинополя. Не пустят они ее туда. Никогда. Хитрее и, на первый взгляд, мечи трудно что и придумать. Главное, так просто и основано на существующем факте. Про факт этот уже я заговаривал прежде вскользь. Состоит он в том, что в части славянской интеллигенции, в некоторых высших представителях и предводителях славян, существует действительно затаенная недоверчивость к целям России, а потому даже враждебность к России и русским. Ой, я не про народ говорю, не про массу. Для народов славянских, для сербов, для черногорцев Россия все еще солнце, все еще надежда, все еще друг, мать и покровительница, их будущая освободительница. Но интеллигенция славянская – дело другое. Разумеется, я говорю не про всю интеллигенцию. Я не осмелюсь и не позволю себе сказать про всех. Но хоть далеко не все, но однако же даже из самых министерских ихних голов, как выразился я в августовском моем дневнике, найдутся такие, которым только и мерещится, что Россия коварна, спит и видит, как бы их отвоевать и проглотить. Нечего скрывать нам от самих себя, что нас, русских, очень даже многие из образованных славян, может быть, даже и вовсе не любят. Они, например, все еще считают нас сравнительно с собой необразованными, чуть не варварами. Они далеко не очень интересуются нашими успехами гражданской жизни, нашим внутренним устройством, нашими реформами, нашей литературой. Разве уж очень ученые из них знают про Пушкина? Но и из знающих вряд ли найдется уж очень много таких, которые согласятся признать его за великого славянского гения. Очень многие из образованных чехов уверены, например, что у них было уже 40 таких поэтов, как Пушкин. Кроме того, все эти славянские отдельности в том виде, в каком они теперь, политически самолюбивы и раздражительны, как нации неопытные и жизни не знающие. Между такими английская комбинация могла бы иметь успех, если бы могла пойти в ход. И трудно представить, почему бы ей не пойти, если бы с победою в Англии Вигов дошла и до нее очередь. А между тем, сколько в ней искусственности, неестественности, невозможности, лжи. Во-первых, как соединить такие несходные разнородности Балканского полуострова, да еще с центром в Константинополе? Тут греки, славяне, румыны. Чей будет Константинополь? Общий. Вот и рознь, и свара. Хоть у греков с славянами на первый случай. Если предположить даже, что славяне будут все в согласии. Скажут, можно поставить главу, основать империю. Так, кажется, и предполагается в мечтах проекта. Но кто же императором? Славянин? Грек? Уж не из Габсбургского ли дома? Во всяком случае, тотчас же начнутся дуализмы, бифуркации. Главное, греческие и славянские элементы несоединимы. Оба элемента эти с огромными, совсем несоизмеримыми и фальшивыми мечтами, каждый о предстоящей ему собственной славной политической будущности. Нет, Англия, если уж раз бы захотела решиться оставить турок, то устроит все это прочнее. Вот тут-то, мне кажется, и могла бы произойти та комбинация, которую выше назвал шуткой. То есть Англия сама проглотит Константинополь для блага, дескать, славян. Я из вас, славяне, составлю на севере союз и оплот против северного колосса, чтобы не пустить его в Константинополь, потому что раз он захватит Константинополь, то захватит и всех вас. Тогда и не будет у вас никакой славной политической будущности. Не беспокойтесь, и вы, греки. Константинополь ваш. Я именно хочу, чтобы он был ваш. А для того и занимаю его. Я только, чтобы его России не дать. Славяне

время могло бы, пожалуй, протянуться и на много лет, но тем неминуемее все это и сокрушится, когда придет к тому натуральный предел. И уж тогда-то крушение будет окончательное, потому что вся эта комбинация основана лишь на клевете и на неестественности. Ложь в том, что клевета на Россию. Никакой туман не устоит против лучей правды. Поймут когда-нибудь даже и народы славянские всю правду русского бескорыстия. А к тому времени восполнится и духовное их единение с нами. Ведь деятельное единение наше с славянами началось чрезвычайно недавно. Но теперь оно уже никогда не остановится. И все будет продолжаться более и более. Славяне уверятся, наконец, если б состоялась даже всевозможная клевета в русской родственной любви к ним. На них подействует неотразимое обаяние великого и мощного русского духа, как начало им родственного. Они почувствуют, что нельзя им развиться духовно в мелких объединениях, сварах и завистях, а лишь всецело, всеславянски. Огромность и могущество русского единения не будут уже смущать и пугать их, а, напротив, привлекут их неотразимо, как к центру, как к началу. Единство веры тоже послужит чрезвычайную связью. Русская вера, русское православие есть все, что только русский народ считает за свою святыню. В ней его идеалы, вся правда и истина жизни. А славянские народы? Чем и единились, чем и жили, как не верой своей, во времена страданий своих под мусульманским четырехвековым игом. Они столько за нее вынесли мучений, что она уж этим одним должна быть им дорога. Наконец, за славян пролита уже русская кровь, а кровь не забывается никогда. Хитрые люди все это просмотрели. Возможности клеветать славянам Россию ободряет их успехом и верой в крепость успеха. Но такой успех не вековечен. Временно же, повторяю, он мог бы осуществиться. Комбинация эта решительно может получить ход, если восторжествуют Виги. И это надо бы иметь в виду. Кстати, о пролитой крови. А что, если наши добровольцы, хоть и без объявления России и войны, разобьют, наконец, турок и освободят славян? Русских добровольцев, как слышно, столько прибывает из России, а пожертвования до того идут непрерывно, что под конец, если так продолжится, у Черняева, может быть, и впрямь составится целая армия русских. Во всяком случае, Европа и ее дипломаты были бы очень удивлены таким результатом. Если уж одни добровольцы их одолели турок, что же было бы, если б вся Россия ополчилась? Без такого рассуждения не обошлось бы в Европе. Дай Бог успеха русским добровольцам. А слышно, русских офицеров убивают опять в битвах десятками. Милые. Не лишнее сделать еще одно маленькое замечание. И, по-моему, довольно настоятельное. В наших газетах по мере наплыва русских добровольцев в Сербию и многочисленных геройских смертей их в сражениях открыта недавно еще новая рубрика пожертвований в пользу семейств русских людей, павших на войне с турками за освобождение балканских славян. И пожертвования начали стекаться. В «Голосе» уже собрано на эту рубрику до 3000 рублей – и чем больше будут жертвовать, тем, конечно, будет лучше. Не совсем хорошо только то, что, по-моему, эта формула пожертвований составлена не в достаточной полноте. Вспоможения собирают лишь для семейств русских людей, павших на войне и так далее. А для семейств искалеченных? Неужели этим ничего не достанется? А ведь этим семействам может быть труднее, чем павшим. Павший уж пал, и его оплакивают. А этот воротился калекой, без ног, без рук, или так израненный, что здоровье его постоянно будет требовать с этой поры и усиленного ухода, и врачебной помощи. Кроме того, хоть и искалеченный, а все-таки он ест и пьет. Стало быть, прибавился в бедном семействе лишний род.

0: Кроме того, мне кажется, в этой рубрике есть еще одна весьма ошибочная неопределенность. В пользу семейств русских людей, павших и так далее. Но ведь есть семейства достаточные или мало нуждающиеся, есть и совсем бедные, очень нуждающиеся. Если всем раздавать, то мало останется совсем уж бедным. А потому, мне кажется, всю эту рубрику можно бы было переделать хоть так. В пользу нуждающихся семейств русских людей, павших или искалеченных в войне с турками за освобождение балканских славян. Впрочем, я выставляю лишь идею. А если удастся кому-нибудь формулировать еще точнее, то тем, конечно, лучше. Желательно бы только, чтобы эта рубрика пожертвований наполнялась быстрее и обильнее. Она чрезвычайно полезна, совершенно необходима и может иметь большое нравственное влияние на сражающихся за русскую идею великодушных добровольцев наших.
1: Приглашаем вас послушать страницы книги «Герой социалистического труда» академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, которую он назвал «Письма о добром и прекрасном». В предисловии к этой книге Дмитрий Сергеевич пишет:
2: «Для своих бесед с читателями я избрал форму писем. Это, конечно, условная форма. В читателях моих писем я представляю себе друзей. Письма к друзьям позволяют мне писать просто. Сперва я пишу в своих письмах о цели и смысле жизни, о красоте поведения, а потом перехожу к красоте окружающего нас мира, к красоте, открывающейся нам в произведениях искусства. Я делаю это потому, что для восприятия красоты окружающего человек сам должен быть душевно красив, глубок, стоять на правильных жизненных позициях. Попробуйте держать бинокль в дрожащих руках. Ничего не увидите».
1: Страницы книги Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном» читает народный артист СССР Виктор Коршунов.
2: Письмо седьмое. Человек должен быть интеллигентен. Человек должен быть интеллигентен. А если у него профессия не требует интеллигентности? А если он не смог получить образование, так сложились обстоятельства? А если окружающая среда не позволяет? А если интеллигентность сделает его белой вороной среди его сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми? Нет, нет и нет. Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого человека. Это очень, очень важно. И прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго. Да, долго, ибо интеллигентность равна нравственному здоровью. А здоровье нужно, чтобы жить долго, не только физически, но и умственно. В одной старой книге сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле». Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку. Это мудро. Но прежде всего определим, что такое интеллигентность, а потом, почему она связана с заповедью долголетия. Многие думают, интеллигентный человек – это тот, который много читал, получил хорошее образование и даже по преимуществу гуманитарное, много путешествовал, знает несколько языков. А между тем, можно иметь все это и быть неинтеллигентным. И можно ничем этим не обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком. лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти. Пусть он забыл все на свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет важнейшие исторические события, но если при этом он сохранит восприимчивость к культурным ценностям, эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой штуковины, сделанной только чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, вот это и будет интеллигентный человек». Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она проявляется в тысячи и тысячи мелочей, в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно, именно незаметно помочь другому. Беречь природу, не мусорить вокруг себя, не мусорить окурками или руганью, дурными идеями – это тоже мусор, и еще какой. Я знал на русском севере крестьян, которые были по-настоящему интеллигентны. Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах, умели ценить хорошие песни. Умели рассказывать бывальщину, то есть то, что произошло с ними или другими. Жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились и к чужому горю, и к чужой радости. Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать, тренировать душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в любых условиях. Что тренировка физических сил способствует долголетию, это понятно. Гораздо менее понимают, что для долголетия необходима и тренировка духовных и душевных сил. Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других – это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить. Толкается в переполненном автобусе слабый и нервный человек, измотанный, неправильно на все реагирующий. Ссорится с соседями тоже человек, не умеющий жить, глухой душевно. Эстетически невосприимчивый тоже человек несчастный, не умеющий понять другого человека, приписывающие ему только злые намерения, вечно обижающиеся на других, это тоже человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. Душевная слабость ведет к физической слабости. Я не врач, но я в этом убежден. Долголетний опыт меня в этом убедил. Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым. Да, именно красивым. Лицо человека, которое часто искажается злобой, становится безобразным, а движения злого человека лишены изящества, не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо дороже. Социальный долг человека – быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. Это залог его личного счастья и ауры доброжелательности вокруг него и к нему, то есть обращенной к нему. Все, о чем я разговариваю с молодыми читателями в этой книге, призыв к интеллигентности, к физическому и нравственному здоровью, к красоте здоровья. Будем долголетние как люди и как народ. А почитание отца и матери следует понимать широко, как почитание всего нашего лучшего в прошлом, которое является отцом и матерью нашей современности, великой современности, принадлежать которой великое счастье. Письмо 15. Любите читать. Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке? Например, на отдыхе или при какой-нибудь не очень сложной и не отвлекающей внимание болезни. Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание, жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми. Но все это дается только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное часто кроется именно в мелочах. А такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием. Не потому, что то или иное произведение надо прочесть по школьной ли программе или по велению моды и тщеславия, а потому, что оно вам нравится. Вы почувствовали, что автору есть что сказать, есть чем с вами поделиться, и он умеет это сделать. Если первый раз прочли произведение невнимательно, читайте еще раз, в третий раз. У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, который знает в деталях, о которых может напомнить в подходящей обстановке окружающим, и этим то поднять настроение, то разрядить обстановку, когда накапливается раздражение друг против друга, то посмешить, то просто выразить свое отношение к происшедшему с вами или с кем-либо другим. Бескорыстному чтению научил меня в школе мой учитель литературы. Леонид Владимирович, так звали моего учителя литературы, часто приходил в класс, когда другой учитель отсутствовал, непринужденно садился на учительский столик и, вынимая из портфеля книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. Мы знали уже, как он умел прочесть, как он умел объяснить прочитанное, посмеяться вместе с нами, восхититься чем-то, удивиться искусству писателя и радоваться предстоящему. Так мы прослушали многие места из «Войны и мира», «Капитанской дочке», несколько рассказов Мопассана, былину о Соловье Будимировиче, другую былину о Добрыне Никитиче, повесть о горе злосчастья, басни Крылова, оды Державина и многое, многое другое. Я до сих пор люблю то, что слушал тогда в детстве. А дома отец и мать любили читать вечерами. Читали для себя, а некоторые понравившиеся места читали и для нас. Читали Лескова, «Мамина сибиряка», исторические романы, все, что нравилось им и что постепенно начинало нравиться и нам. Незаинтересованное, но интересное чтение – вот что заставляет любить литературу и что расширяет кругозор человека. Почему телевизор частично вытесняет сейчас книгу? Да потому что телевизор заставляет вас, не торопясь, просмотреть какую-то передачу. Сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало. Он вас отвлекает от забот. Он вам диктует, как смотреть и что смотреть. Но постарайтесь выбирать книгу по своему вкусу. Отвлекитесь на время от всего на свете тоже. Сядьте с книгой поудобнее. И вы поймете, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, чем многие передачи. Я не говорю, перестаньте смотреть телевизор, но я говорю, смотрите с выбором. Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой культуры, чтобы стать классической. Это значит, что в ней что-то существенное есть. А может быть, это существенное для культуры человечества окажется существенным и для вас? Классическое произведение – то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не потеряете своего времени. Но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего дня – поэтому надо читать и современную литературу. Не бросайте столько на каждую модную книгу. Не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный капитал, каким он обладает – свое время. Письмо 26. О памяти. Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия, материального, духовного, человеческого. Лист бумаги. Сожмите его и расправьте. На нем останутся складки. И если вы сожмете его вторично, часть складок ляжет по прежним складкам. Бумага обладает памятью. Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором остаются следы его происхождения и движения в ледниковый период, стекло, вода и так далее. Сложнейшими формами родовой памяти – обладают птицы, позволяющие новым поколениям птиц совершать перелеты в нужном направлении к нужному месту. В объяснении этих перелетов недостаточно изучать только навигационные приемы и способы, которыми пользуются птицы. Важнее всего память, заставляющая их искать зимовья и литовья всегда одни и те же. А что и говорить о генетической памяти? Памяти, заложенной в веках. Памяти, переходящей от одного поколения живых существ к следующим. При этом память вовсе не механична. Это важнейший творческий процесс. Именно процесс и именно творческий. Запоминается то, что нужно. Путем памяти накапливается добрый опыт, образуется традиция, создаются бытовые навыки, семейные навыки, трудовые навыки, общественные институты. Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти чрезвычайно важно. Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти. Беспамятный – это прежде всего человек неблагодарный, безответственный, а следовательно и неспособный на добрые, бескорыстные поступки. Безответственность рождается отсутствием сознания того, что ничто не проходит бесследно. Человек, совершающий недобрый поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его личной и в памяти окружающих. Он сам, очевидно, не привык беречь память о прошлом, испытывать чувство благодарности к предкам, к их труду и заботам, и поэтому думает, что и о нем все будет позабыто. Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести. Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти. Памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. Семейные фотографии – это одно из важнейших наглядных пособий морального воспитания детей, да и взрослых. Уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их орудиям труда, к их обычаям, к их песням и развлечениям – все это дорого нам. Да и просто уважение к могилам предков. Вспомните у Пушкина. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня. Земля была б без них мертва. Поэзия Пушкина мудра. Каждое слово в его стихах требует раздумий. Наше сознание не сразу может свыкнуться с мыслью о том, что земля была бы мертва без любви к отеческим гробам, без любви к родному пепелищу. Два символа смерти – и вдруг животворящая святыня. Слишком часто мы остаемся равнодушными или даже почти враждебными к исчезающим кладбищам и пепелищам, двум источникам наших не слишком мудрых мрачных дум и поверхностно тяжелых настроений. Подобно тому, как личная память человека – формирует его совесть, его совестливое отношение к его личным предкам и близким, родным и друзьям, старым друзьям, то есть наиболее верным, с которым его связывает общие воспоминания, так историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ. Может быть, можно было бы подумать, не строит ли нравственность на чем-либо другом? Полностью игнорировать прошлое с его порой ошибками и тяжелыми воспоминаниями и быть устремленным целиком в будущее. Строить это будущее на разумных основаниях самих по себе. Забыть о прошлом с его и темными, и светлыми сторонами. Это не только не нужно, но и невозможно. Память о прошлом прежде всего светла. Пушкинское выражение. Поэтично. Она воспитывает эстетически. Человеческая культура в целом не только обладает памятью, но это память по преимуществу. Культура человечества – это активная память человечества, активно же введенная в современность. В истории каждый культурный подъем был в той или иной мере связан с обращением к прошлому. Сколько раз человечество, например, обращалось к античности? По крайней мере, больших эпохальных обращений было 4. При Карле Великом, при династии палеологов в Византии, в эпоху Ренессансов и вновь в конце XVIII – начале XIX века. А сколько было малых обращений культуры к античности в те же средние века, долгое время считавшиеся темными? Англичане до сих пор говорят о Средневековье «Dark Age» – мрачный век. Каждое обращение к прошлому – было революционным, то есть оно обогащало современность, и каждое обращение по-своему понимало это прошлое, брало из прошлого нужное ей для движения вперед. Это я говорю об обращении к античности, а что давало для каждого народа обращение к его собственному национальному прошлому? Если оно не было продиктовано национализмом, узким стремлением отгородиться от других народов и их культурного опыта. Оно было плодотворным, ибо обогащало, разнообразило, расширяло культуру народа, его эстетическую восприимчивость. Ведь каждое обращение к старому в новых условиях было всегда новым. Каролингский ренессанс в VI-VII веке не был похож на ренессанс XV века. Ренессанс итальянский не похож на североевропейский. Обращение конца XVIII – начала XIX века, возникшее под влиянием открытий в Помпеи и трудом Винкельмана, отличается от нашего понимания античности и так далее. Знала несколько обращений к Древней Руси и послепетровская Россия. Были разные стороны в этом обращении. Отмечу, что открытие русской архитектуры и иконы в начале XX века было в основном лишено узкого национализма и очень плодотворно для нового искусства. Хотелось бы мне продемонстрировать эстетическую и нравственную роль памяти на примере поэзии Пушкина. У Пушкина память в поэзии играет огромную роль. Поэтическая роль воспоминаний, я бы сказал, поэтизирующая их роль, прослеживается с детских, юношеских стихотворений Пушкина, из которых важнейшие воспоминания в Царском селе. Но в дальнейшем роль воспоминаний очень велика не только в лирике Пушкина, но и даже в поэме «Евгений Онегин». Когда Пушкину необходимо внесение лирического начала, он часто прибегает к воспоминаниям. Как известно, Пушкина не было в Петербурге в наводнении 1824 года, но все же в «Медном всаднике» наводнение окрашено воспоминанием. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание. Свои исторические произведения Пушкин также окрашивает долей личной родовой памяти. Вспомните, в «Борисе Годунове» действует его предок Пушкин. В «Арапе Петра Великого» тоже предок Ганнибал. Память – основа совести и нравственности. Память – основа культуры, накоплений культуры. Память – одна из основ поэзии, эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самим собой и перед потомками. Память – наше богатство. Письмо 27. Память культуры. Мы заботимся о своем здоровье и здоровье других. Следим за правильным питанием, за тем, чтобы воздух и вода оставались чистыми, незагрязненными. Загрязнение среды делает человека больным, угрожает его жизни, грозит гибелью всему человечеству. Всем известны те гигантские усилия, которые предпринимаются нашим государством, отдельными странами, учеными, общественными деятелями, чтобы спасти от загрязнения воздух, водоемы, моря, реки, леса, чтобы охранить животный мир нашей планеты, спасти становище перелетных птиц, лежбища морских животных. Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить также ту окружающую нас природу, которая дает человеку возможность эстетического и нравственного отдыха. Целительная сила окружающей природы хорошо известна. Наука, которая занимается охраной и восстановлением окружающей природы, называется экологией. И экология начинает уже сейчас преподаваться в университетах. Но экология не должна замыкаться только задачами сохранения окружающей нас биологической среды. Человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда не менее необходима для его духовной, нравственной жизни, для его духовной оседлости, для его привязанности к родным местам, следованию заветам предков, для его нравственной самодисциплины и социальности. Между тем, вопрос о нравственной экологии не только не изучается, но и не поставлен. Изучаются отдельные виды культуры и остатки культурного прошлого, вопросы реставрации памятников и их сохранения, но не изучается нравственное значение и влияние на человека всей культурной среды в ее целом, ее воздействующая сила. А ведь факт воспитательного воздействия на человека, окружающей культурной среды, не подлежит ни малейшему сомнению. За примерами ходить недалеко. После войны в Ленинград вернулось не более 20% его довоенного населения. А тем не менее, вновь приехавшие в Ленинград быстро приобрели те четкие ленинградские черты поведения, которыми по праву гордятся ленинградцы. человек воспитывается в окружающей его культурной среде незаметно для себя. Его воспитывает история, прошлое. Прошлое открывает ему окно в мир. И не только окно, но и двери, даже ворота, триумфальные ворота. Жить там, где жили поэты и прозаики великой русской литературы, жить там, где жили великие критики и философы, ежедневно впитывать впечатления, которые так или иначе получили отражение в великих произведениях русской литературы, посещать квартиры музеи, значит постепенно обогащаться духовно. Улицы, площади, каналы, отдельные дома, парки напоминают. Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в духовный мир человека. И человек с открытой душой входит в прошлое. Он учится уважению к предкам и помнит о том, что в свою очередь нужно будет для его потомков. Прошлое и будущее становятся своим для человека. Он начинает учиться ответственности, нравственной ответственности перед людьми прошлого и одновременно перед людьми будущего, которым прошлое будет не менее важно, чем нам, а может быть, с общим подъемом культуры и умножением духовных запросов, даже и важнее. Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем. Любить свою семью, свои впечатления детства, свой дом, свою школу, свое село, свой город, свою страну, свою культуру и язык, весь земной шар необходимо, совершенно необходимо для нравственной оседлости человека. Человек – это не степное растение, перекати поле, которое осенний ветер гонит по степи. Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране. Итак, в экологии есть два раздела – экология биологическая и экология культурная или нравственная. Убить человека биологически может не соблюдение законов первой. Убить человека нравственно может не соблюдение законов второй. Да и нет между ними пропасти. Где точные границы между природой и культурой? Разве нет в среднерусской природе присутствия человеческого труда? Не здание даже нужно человеку, а здание в определенном месте. Поэтому и хранить их, памятники и ландшафт, нужно вместе, а не раздельно. Хранить строение в ландшафте, чтобы то и другое хранить в душе. Человек – существо нравственно оседлые, даже если он был кочевником. Ведь и кочевал-то он по определенным местам. Для кочевника тоже существовала оседлость в просторах его вольных кочевий. Только безнравственный человек, неоседлый, и способен убивать оседлость в других. Есть большое различие между экологией природы и экологией культуры. Это различие не только велико, оно принципиально существенно. До известных пределов утраты в природе восстановимы. Можно очистить загрязненные реки и моря, можно восстановить леса, поголовье животных и прочее, конечно, если не перейдена известная грань, если не уничтожена та или иная порода животных целиком, если не погиб тот или иной сорт растений. Удалось же восстановить зубров и на Кавказе, и в Беловежской пуще, даже поселить их в Бескидах, то есть там даже, где их раньше и не было. Природа при этом сама помогает человеку, ибо она живая. Она обладает способностью к самоочищению, к восстановлению нарушенного человеком равновесия. Она залечивает раны, нанесенные ей извне, пожарами или вырубками, или ядовитой пылью, газами, сточными водами. Совсем иначе с памятниками культуры. Их утраты невосстановимы. Ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой в прошлом, с определенными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится навечно. И он совершенно беззащитен. Он не восстановит самого себя. Можно создать макеты разрушенных зданий, как это было, например, в Варшаве, но нельзя восстановить здание как документ, как свидетеля эпохи своего создания. Всякий заново отстроенный памятник старины будет лишен документальности. Это будет только видимость. От умерших остаются только портреты. Но портреты не говорят, они не живут. В известных обстоятельствах новоделы имеют смысл, и со временем они сами становятся документами эпохи, той эпохи, когда они были созданы. Старое место или улица Новый Свет в Варшаве навсегда останутся документами патриотизма польского народа в послевоенные годы. Запас памятников культуры, запас культурной среды крайне ограничен в мире. И он истощается со все прогрессирующей скоростью. Техника, которая сама является продуктом культуры, служит иногда в большей мере умерщвлению культуры, чем продлению жизни культуры. Бульдозеры, экскаваторы, строительные краны, управляемые людьми бездумными, неосведомленными, могут нанести вред тому, что в земле еще не открыто, и тому, что на земле уже служившее людям. Даже сами реставраторы, работающие иногда согласно своим собственным, недостаточно проверенным теориям или современным нам представлениям о красоте, становятся в большей мере разрушителями памятников прошлого, чем их охранителями. Уничтожают памятники и градостроители, особенно если они не имеют четких и полных исторических знаний. На Земле становится тесно для памятников культуры не потому, что Земли мало, а потому, что строителей притягивают к себе старые места, обжитые, а потому и кажущиеся особенно красивыми и заманчивыми для градостроителей. Градостроителям, как никому, больше нужны знания в области экологии и культуры. Поэтому краеведение должно развиваться. Оно должно распространяться и преподаваться, чтобы на основе его решать местные экологические проблемы. В первые годы Великой Октябрьской социалистической революции краеведение переживало бурный расцвет, но позднее ослабло. Многие краеведческие музеи были закрыты. Однако сейчас интерес к краеведению вспыхнул с особой силой. Краеведение воспитывает любовь к родному краю и дает те знания, без которых невозможно сохранение памятников культуры на местах. Мы не должны возлагать полную ответственность за небрежение к прошлому на других или просто надеяться, что сохранением культуры прошлого занимаются специальные государственные и общественные организации, и это их дело, не наше. Мы сами должны быть интеллигентны, культурны, воспитаны, понимать красоту и быть добрыми, именно добрыми и благодарными нашим предкам, создававшим для нас и наших потомков всю ту красоту, которую не кто-либо другой, а именно мы, не умеем порой опознать, принять в свой нравственный мир, хранить и деятельно защищать. Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей он живет. Он не должен быть самоуверен и нагл в отвержении культуры прошлого без разбора и суда. Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой. И в наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении.
1: Вы слушали страницы книги Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Читал народный артист СССР Виктор Коршунов.

Странный шум огласил воздух, прохладный воздух поздней осени, будто какая-то незримая птица взмахнула крылами. Это зашумело беспокойное море, зашелестело за дюнами побуревшая трава. Легкий порыв ветра, прилетев из необозримых просторов мирового океана, скользнул над унылыми песками острова. Курдис стоял на дюне. Серое море сливалось вдали со свинцовыми тучами, а в другой стороне извилистые гребни песчаных холмов упирались в пепельное небо. Мир был окружен ненастным простором. Водянистые глаза Курдиса всматривались в море, над которым неторопливо разрезали воздух одинокие чайки. Зрачки Курдиса то расширялись, то сужались. Он пытался высмотреть на далеком горизонте движущуюся точку. Его тонкие губы подергивались от болезненной печали. Странное у него было лицо. Не такое, как у людей. Чрезмерно высокий пустынный лоб и маленький круглый подбородок. На широком темени торчала седая щетина, на подбородке подрагивали от ветра какие-то белесые клочья. Рот не мог вместить всех лошадиных зубов, и большая их часть торчала наружу, придавая лицу что-то птичье. Удивительный это был урод. Образ, словно бы порожденный кривыми зеркалами. Существо, явившееся на свет тайком из мутной банки. Неприглядная тварь со дна морского. Но сердце у него было по-детски нежное и мягкое. Душу его, словно тростник, клонили то туда, то сюда тысячи ветров, а глаза грустно блуждали по воде и по суше. Остров вздымался из грозной пучины мирового океана, будто спина кита. На взгорбе спины стоял погруженный в песок пирамидальный храм, громадные черные камни его стен, окруженные белыми известковыми кольцами, были видны с берега, а на хребте спины росло 7 сосен, изломанных бурями и похожих на спинные плавники тритона. Их сучковатые скелеты чернели на фоне неба. Холмы, опаленные летним солнцем, все еще оставались желтыми, точно кирпич. Курдис опустил взгляд. Глаза его уперлись в деревню, в глиняные стены, посеревшие от непогоды, в прогнувшиеся крыши. Сквозь камыш кровли проглядывали, подобно ребрам неведомой твари, стропила. К домам прилегали занесенные песком клочки земли, где жалко зеленел чеснок и висели на рогатых сушилах сети, раскачиваемые ветром. Грустные очаги, убогие человечьи норы, вырытые на пустынном острове посреди пустынности безбрежного моря. Воздух был так прозрачен, что Курдису казалось, будто он видит рыбьи чешуйки на сетях и осенних мух, круживших над сетями, словно бы его отделяла от деревни за бухтой лишь стеклянная стена. Время от времени сквозь свист ветра до берега доносился звук трубы, ведь сегодня был день великого праздника, день великой свадьбы, свадьбы Каспара Рыжего. О, Каспар Рыжий доставил радости себе и своему народу. Пусть лопнут свадебные волынки, пусть гремит до небес гром веселья. Надувайте мехи, волынщики, играйте, музыканты, греми над сушей и морем гулкой музыка козьих кишок. О, Каспар Рыжий! Кто сравнится в мощи, величии и гордости с Каспаром Рыжим?

и люди поднимут воротом железные люльки, полные хлеба. Махнет рукой и выкатит бочки рому. Его дом от погреба до крыши набит снедью. А в море стоят возле острова три торговых корабля Каспара Рыжего. Один прибыл с солью, с другого сгружает в шлюпки бочонки с ромом, а третий скоро увезет груз вяленой рыбы. О, Каспар Рыжий! Боги в храме и люди на земле преклоняются перед ним. Он мог есть и пить, сколько хотел. Он плевал на стены храма, и никто не смел его за это попрекнуть. Каспар Рыжий. Он решил, что настало подходящее время опять сыграть свадьбу. Вой волынки прокатывался над отмелями. Он поднимался и опускался, как мех у музыканта под мышкой. И в такт этому вою флаг на высокой крыше то сворачивался, то разворачивался во всю длину, как желтый дракон. Возле дома, где играли свадьбу, замелькали локти кирпичного цвета. Посаженные матери несли большой чан с лягушиным супом. Группы людей пестрели, будто яркие кусты, на которые падал сквозь тучи сноп бледных осенних лучей. А стоявший на пороге дома человек наливал всем вино и пиво. Перед воротами собаки глодали кости. Даже Курди слышал голодный лязг их зубов. Псы опустились на брюхо, поджав тонкие длинные ноги, и костный мозг стекал по их ногам. «Какой праздник!» — подумал Курдис, преисполненный восхищения. «Какой праздник! Хлеба и мяса столько, что всему острову не под силу съесть. Даже собакам перепадает кое-что с этого кутежа». И, подумав о собаках, Курдис опять загрустил. Он понимал их. Понимал их тоскливые жалобы, когда они принимались испуганно скулить на закате. И его, как собак, тревожило нечто незримое, но тем не менее существующее. И его беспокоила какая-то жуткая тайна, окутывавшая мир. Душу собаки, душу лягушки, душу вороны. Он их понимал. Собачьи губы раздвигались в улыбке редко-редко, но зато какая это была улыбка! Безмолвно скакала лягушка своей дорогой, таинственная и безгласная. Мила его сердцу и ворона, эта черная птица с грязными от помета лапами. Но человек оставался для него непостижимым. Когда другие, радуясь своему счастью, мурлыкали какую-то песенку, злобный человек подкрадывался к ним, наступал ногой на шею твари, убивал ее дубиной и съедал. Человек был гнусен. Дело его рук жутко, дыхание мерзостно. Курдис охватывал отчаяние, что и ему приходится быть заодно с людьми. Приходится, как приходилось на этом острове всем тем, кто хотел жить. Дело ему дали маленькое. Сидеть в лягушиной яме Каспара Рыжего и игрой на каннеле заманивать лягушек. Он умел играть кое-какие их песни. В них слышались заботы о пропитании и жалобные комариные зудения, тоненькое и далекое. Лишь изредка нежная мелодия комариной песни прерывалась отрывистым басом слепня, еще более печальным и безответным. Лягушки шлепаются к нему под ноги, словно куски теста, и неуклюже барахтаются. А он — играй. О чем он думал, сидя долгими ночами в яме? Он радовался за бедных островитян —

0: Ведь лягушки кормили их и одевали. И он старался, чтобы игра была такой же обольстительной, как миллионноголосое зудение бесчисленных букашек. Но он жалел несчастных лягушек, гладил в темноте их прохладную кожу и поднимал их на край ямы, откуда было видно мерцание звезд и фосфорический блеск моря. Ибо сочувствие ко всем на свете запало в его душу и сделало ее бессильной. Год выдался счастливый, комаров хватало, и лягушки отъелись на славу. Весной заводи на берегу кишели от игры. Над островом не смолкали свирели кваканья. Потом пруды забурлили от головастиков, а болота заплескались от лягушат. Поздней осенью их без счета ловили и солили, а потом грузили на суда. Для острова это было благословением. Осенью над островом пролетали бесчисленные птичьи стаи. Небо стало пестрым от их перьев, в воздухе стоял немолчный щебет. Птицы спускались вниз, усеивая все крыши и валуны, а холмы становились белыми от их помета. Вооружившись луками и силками, островитяне выходили на охоту и набивали несметное множество птицы. Птичье мясо и перья тоже направляли на материк. Счастливый выдался год. Собаки возили с кораблей зерно, а потом дни и ночи вертели мельницы, и во всех глиняных лачугах горел в светильниках жир перед каменным святым Юрьиным в благодарность за содеянное добро. И Каспар Великий, Каспар Единственный и Несравненный был милостив. Каждому он выдал чуть больше, чем тот заслужил, и разрешил людям оставить себе чуть не весь улов, какой им достанется в пору отдыха. Он драл шкуру не так свирепо, как всегда. Сплавав на материк, он привез хорошее настроение. Сын его отправился далеко на юг военным походом, и поход оказался удачным. И потому император благоволил к отцу. И родной остров показался Каспару еще милее. Ему исполнилось полвека, и, празднуя это событие, он чувствовал себя в самом расцвете мужской силы. Ему снова начали нравиться женские лица, и он счел за благо снова сыграть свадьбу. Размышляя о Каспаре рыжем, Курдис воодушевился, совсем как дитя. Ах, Каспар рыжий! Это был уже не человек, это был герой, это был бог, многоликий и вездесущий. Он поспевал во все места сразу и менял свой лик не хуже, чем алое облако на вечернем небе. Каспар рыжий превратился в сказку на глазах у Курдиса. Он, Курдис, уже не помнил, когда увидел его впервые, но слышал о нем давным-давно, в раннем детстве. Он помнит, как заезжие корабельщики сидели при свете глиняного светильника в хижине, сушили, пережидая бурю, свою одежду из шкур и рассказывали под раскаты хмурого моря легенды о Каспаре Рыжем, боге далеких островов. Но Курдису пришлось оборвать эти раздумья. Он вдруг увидел, что из дома, где играли свадьбу, выскочил человек весь в желтом. Человек поглядел во все четыре стороны, увидел Курдиса, замахал рукой и закричал что-то. Курдис побежал с дюны вниз. Обвисшие раструбы сапог волочились по песку, клочья седых волос развивались, как у всадника. Толпа медленно просачивалась сквозь низкие двери дома, где играли свадьбу. Впереди всех шел Каспар рыжий с невестой, следом местный жрец, он же и колдун, а за ним народ изо всех 13 деревень. Каспар рыжий был великолепен, словно предводитель пиратов. Голова его была прекрасна, как чугунный котел, тело стройно, как кедр. Голову украшала шляпа с красными перьями. Шея была бурой, дубленой. Рыжая борода свисала двумя косами, в которые вплели золотые нити. Бахрома желтой мантии волочилась по земле. Он неторопливо переставлял ноги в красных туфлях со шнурками, и в ушах его покачивались золотые кольца. Рядом шла его невеста, дева Пирет. И волосы, и лицо, и фата, и платье — все было белее снега. Впрочем, какое там лицо? Сплошная бледность, сплошная фата, сплошное не поймешь что. А следом шел жрец острова. Его мантия, доходившая лишь до колен, была лиловая, голые колени и нос тоже лиловые. Он все время бормотал слова молитвы, закатив кверху оловянные глаза. А мимо них текла толпа, бесчисленная и невиданно пестрая. Головы мужчин были бритые, уши отвисшие от серег, зубы черные от табака. Юноши пришли в юбках до колен, а мужчины постарше в мантиях цвета тины. У женщин груди были вдавлены внутрь массивными брошками, а животы свисали вниз. И повсюду сновали ребятишки, почти голые, с медными кольцами над пупком, а головы и ноги у них были вымазаны красной глиной. По-праздничному пестрая толпа заполнила весь двор от стены до стены. И едва все собрались тронуться, как вдруг случилось чудо. Сплошные серые тучи раздвинулись, и сквозь них проглянуло ясное солнце, обливая землю золотом. Запылали светло-желтые красные мантии, затрепыхали, словно языки пламени, перья на шляпе Каспара, а фата его невесты зарозовела, будто облако на закате. Каспар рыжий довольно усмехнулся и дал знак трогаться. Курдис опустил руки на канале, волынщик дунул в козий мех, и процессия двинулась через двор. Началось торжественное шествие к морскому берегу, где предстояло закинуть волны невод на счастье молодым, как испокон веков велось на этой земле. Три шафера, Ниль, Манглус и Тахве, шли следом за молодыми, сложив сеть треугольником, словно фату. Море неожиданно улыбнулось гостям сине и дружелюбно. Оно плеснуло на берег волной и замерло, как бы смиряясь перед властителем. И Каспар ухмыльнулся, ощутив, что его власть простирается не только на землю, но и на воду. Берег заполнился множеством пестрого люда. Увязая в мокром песке, гости подошли к самому морю, а следом прибежали собаки и принялись лакать соленую воду. Ниль и Тахве сволокли челн в море. Ниль греб, Тахве держал в лодке один конец невода, а Манглус на берегу — другой. Большие поплавки плыли по гладкому морю, словно утки, разрезающие грудью воду. И едва Тахве и Ниль вернулись на берег, как жрец поднял руки и благословил улов. «Это тебе, невеста, вся живность! Да будет живот твой тяжел, как этот невод! Да будет у тебя столько детей, сколько тут рыб! Во имя твое, святой Юрьен, улов этот невесте!» При последних словах гости ухватили концы невода. Волоча их за собой, они взбежали двумя вереницами на песчаный холм. Вереницы пестрели на солнце, будто две нитки бус, а между двух этих ниток стояли на берегу молодые, жрец и музыканты. Поплавки невода все сближались, и полукруг их все сужался. Наконец невод выполз на берег и упал на песок, и в его ячейках засверкали мелкие рыбешки. Гости поднялись на дюну, потом их головы исчезли за ней, и только их крик доносился еще до берега. Несколько человек тут же прибежало обратно на берег, увязая в песке, и снова ухватились за концы невода. Невод приближался к молодым. В нем пузырилась пена и зеленели водоросли. В нем шло безостановочное бурление и кишение. Он был полон невидимой пока живности. Гости втащили невод на прибрежную гальку и отбежали на берег. Невод был полон рыбы. Они взбивали мутную пену, их чешуя сверкала. Они гонялись друг за другом и, резвясь, подпрыгивали вверх. В их гуще сверкала и переливалась гигантская морская раковина, полная белых жемчужин. И рыбы кружили вокруг нее, не замечая грозной опасности. Старый Манглус вытянул костлявые руки и взял раковину. Она отливала синим и лиловым. Ее края были отогнуты, будто у чашечки цветка. Ее низ закручивался винтом, как рог изобилия. Удивлению гостей не было границ. «Это твое, молодая?» — сказал Манглус и протянул раковину невесте. «Пусть она служит тебе и под носом, и люлькой для маленького». Невеста протянула руки, но не смогла удержать ноши и опустила ее на песок. А сама упала рядом на колени. Она перебирала рукой жемчуг, набирала горсть и роняла жемчужины, как слезы, и радовалась, словно дитя. А шофера вытряхивали рыбу. Набралось несколько больших корзин. Рыба громоздилась в них через край и сверкала на солнце. Потом Ниль и Тахва снова отправились в море и еще шире растянули в волнах невод. И жрец снова молитвенно сложил руки. «Этот улов тебе, жених, чтобы ты не спал, как не спит рыба, да задремлет сам святой Юрьин над ложем, ожидая, пока ты утомишься, да не переведется твое семя, как у рыбы икра. Тебе, жених, этот улов, и большая рыбка, и маленькая, а прежде всего наибольшее». И при последних словах гости снова ухватили концы невода. Мелькая голыми икрами, они опять кинулись вверх по склону, но невод на этот раз оказался таким тяжелым, будто был набит камнем. Гости тянули его, дергали, ругались. Галька сыпалась из-под их ног, мускулы на руках вздулись, ноги сплелись, как у борцов, а солнце обливало золотом надрывающихся людей. Наконец невод немного поддался. Он подвигался тихо и грузно. Потом один из гостей вернулся, чтобы взглянуть на улов, и окаменел на вершине холма, воздев руки и раскрыв рот в безмолвном крике изумления. В неводе, который медленно подтаскивали, барахталось какое-то существо, запутавшееся в сети и водорослях. Его окутывало облаком снежно-белая пена. Из пены показывалась то человеческая голова с длинными волосами, то белые тонкие руки. Маленькая пестрая группа на берегу застыла в неподвижности, охваченная удивлением и растерянностью. И вдруг все сразу разглядели, что в неводе отчаянно билась морская дева. Те, кто тянул невод, спрятались за дюну и не видели этого дива. Не то они отпустили бы сеть, и она осталась бы в море. И невод втащили на берег. В нем не было рыбы, но была морская дева, совсем нагая, прикрытая лишь длинными русыми волосами. На лице ее было отчаяние, в глазах цвета морской воды застыл крик ужаса, а рот такой красный на белом лице искажала гримаса боли. Вдруг она увидела раковину с жемчугом. С изменившимся лицом она потянулась к ней, как бы умоляя вернуть ей раковину. Она поглядела на всех и снова простерла руки. Из глаз ее потекли слезы. Тут вернулись гости, тянувшие невод. Все так и окаменели на бегу. Кто уже внизу, кто на полдороге, кто на холме. С давних пор никто не видел в здешних водах русалок. Все застыли на месте. На миг воцарилось растерянное безмолвие. И вдруг послышался спокойный, повелительный голос Каспара Рыжего. «Это моя добыча!» — сказал Каспар. При звуке этого голоса все очнулись. Люди сбежались на берег и окружили невод. Окружили плотной разноцветной стеной. Вокруг морской девы теснилось кольцо красных рож. Она бы скрылась, но куда? Она забилась, потом закрыла лицо руками и заплакала. Она была стройна и прекрасна, пышногрудая, но с очень узкими бедрами, со светлой нежной кожей. Только вот лицо было нечеловечески бледным, а губы пронзительно красными.
1: «Это моя добыча!» — повторил Каспар.
0: И все вдруг перестали удивляться, что в невод попала морская дева. Людям показалось, будто они изо дня в день вылавливали из моря дев. Так подействовал на них голос Каспара Рыжего. Они завернули морскую деву в сеть, уложили на весла, как на носилки, и двинулись в обратный путь. Впереди всех шел Каспар Рыжий. За ним несли морскую деву и раковину с жемчугом. Выли волынки, ярко горели красные и желтые мантии, флаги разворачивались и сворачивались, а по обеим сторонам процессии рыча бежали собаки.
1: Каспар Рыжий задрал нос еще выше. В глазах его горел огонь, под рыжей бородой то исчезая, то появляясь вновь играла улыбка, он поглаживал ладонью заплетенную в косу бороду и ухмылялся. Рядом с ним молча шла его невеста в белоснежных одеждах. Она катала в руке, как девочка, две жемчужины. Катала, а потом вдруг расплакалась. Солнце заходило. Его лучи низко скользили над дюнами. Небо блекло. Пестрая процессия становилась все бледней и бесцветней.

в русском музее праздник. В залах его удивительная выставка. Удивительная по доброте искусства, по духовной наполненности его, по теснейшей связи его с русской национальной культурой, ее историей, эпосом, литературой, поэзией, музыкой, сказкой, народным творчеством. В залах музея полотна, рисунки, эскизы стенных росписей и мозаик большого русского художника, человека светлой души и светлых помыслов Виктора Михайловича Васнецова, воплотившего в искусстве своем, как говорил сам художник, народное понимание прекрасного. Русь в полотнах Васнецова былинно-сказочная, овеянная ее древней историей, согретая душевным светом художника. Самая знаменитая картина мастера – «Богатыри», о великом стоянии русичей на страже земли родной. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович на конях своих богатырских несут дозор во чистом поле. Нет ли где ворога, не обижает ли кто кого, а за полем чистым, за холмом, за спинами богатырей русская земля. Земля, за которую полегло когда-то войско Игорева. В картине Васнецова после побоища Игоря Святославича с половцами нет живых. Все погибли в бою, и половчане, и русичи. И кружит коршун над телами убитых, и кроваво-красный месяц встает из-за синих туч. Тоска разлилась по русской земле, обильно печаль потекла среди земли русской. Поле земли русской хранит печаль эту, память эту хранит. И оттого, наверное, может быть и таинственным, и зловеще манящим. Вспомните васнецовского «Витязя на распутье». Белый конь его богатырский стоит голову наклоня у древнего замшелого камня, надпись на котором «Гибель сулит». Медленно читает Витязь вещи и письмена, а прочтя, прямо пойдет, без оглядки, без страха. В чистом поле, на старом кургане, князь со дружиною слушают сказы вещего баяна в шлемах, в доспехах, кто на щит опирается, кто копье не выпускает из рук, а баян, старец слепой, с головой непокрытый, в одеждах белых, на коленях гусли сладкозвучные, и рука струны перебирает словам в лад. А ветер разметал старцевы седины и пригнул к земле веточку кустика тонкого. Все затихло вокруг, и поле, и дальняя река, и небо с высокими облаками. Вещий баян, если песнь кому сотворить хотел, растекался мыслью по древу, серым волком по земли, сизым орлом под облаками. Знаменитое полотно Васнецова, названное «Баян». Картины мы эти знаем с детства. Они частица нашей жизни, нашей культуры. Они частица души художника, сумевшего некогда высказать то, что, как говорил он сам, внутри души копошится и волнуется, и до слез иногда. Богатырская серия васнецовских картин – грёза художника о славе родной земли. Она сродни богатырской симфонии Бородина и глинковскому «Слався» из Ивана Сусанина.
В ней народное понимание прекрасного не только в образах русских богатырей, но и в русском поле неоглядном, и в русском умении творить красоту, и в одежде расшитой, и в узорочье кованого металла, в щитах, кольчугах, шлемах, и в вещах самых обыденных, в быту нужных. Ковшах, например, черпаках деревянных, таких, например, как они изображены в картине «Баян». Некоторые вещи старого русского быта, столетиями отшлифовывавшие свои формы, свои украшения и в резьбе по дереву, и в росписи, и в металле кованом, Виктор Михайлович Васнецов знал и любил с детства. В Вятской губернии, в селах ее, в одном из которых в 848-м он родился, знали цену красоте всякой вещи, и любовь к этой красоте проснулась в душе художника еще в детстве. В зрелые годы он собрал коллекцию предметов старого русского быта. Изучая ее, имея ее всегда под рукой перед глазами, он часто писал эти вещи в своих картинах, поражая зрителей достоверностью создаваемых образов. Любил Васнецов и русскую икону. Его коллекция икон была одной из самых больших в Москве. Она учила художника чувствовать красоту и гармонию цвета в живописи, постигать через живопись мироощущение людей Средневековья. Но, наверное, не только красота живописи привлекала художника в русской иконе. Сын сельского священника, которому по семейной традиции уготована была в жизни дорога отца, он и учился сначала в духовном училище, а потом в духовной семинарии в Вятке. Виктор Михайлович Васнецов видел и чувствовал в иконе ее божественное содержание, ее высокий нравственный смысл, зовущий человека к доброму в этом мире. Наверное, от иконы, из детства, пришла к нему вера в добро, в человека, в искусство. И, наверное, поэтому идеалом искусства он считал отражение духа в человеческом образе. Свято веря, что искусство нам дано для любви и утешения. Без любви и веры в добро, наверное, нельзя и стать сказочником. А Виктор Михайлович был великим сказочником. Его полотна, обращенные к образам русских сказок, поистине чудесны. Вспомните Ивана Царевича на «Сером волке». Со сказкой об Иване Царевиче, «Жар птицы» и о «Сером волке» художник познакомился, наверное, по известному сборнику русских сказок, составленному Александром Николаевичем Афанасьевым. Есть краткий пересказ сказки. Три брата едут за жар птицей. Младший с помощью волка добывает ее, также коня и царевну. Братья отнимают у него добычу и убивают его. Волк оживляет героя. Обман раскрывается. Из всего сказанного художника привлекает в сюжете сказки эпизод с волком и Еленой Прекрасной, когда друг друга они возлюбили сердцем. Не по земле мчится, а почти летит, не касаясь ее, серый волк. Летит над корягами старых деревьев, над темной водой у подножья старых елей. Зловещ и причудлив в изгибах старых и мертвых деревьев лес. Во тьме его чудом кажется и цветущая ветка яблони, и белые кувшинки на темной воде. А где-то далеко, за стволами замшелых кривых деревьев, брежет свет. И в лесу этом, на спине летящего волка, Иван-царевич и Елена Прекрасная. Их парчевые златотканые одежды сияют и светятся. Их лица юные нежны и печальны. Иван-царевич, сидя на сером волке, вместе с прекрасную Еленою, возлюбил ее сердцем, а она Ивана-царевича. Образы русских народных сказок пронизывают все творчество Васнецова. Они – частица мира его души, они открылись ему в детстве,
и светили потом всю жизнь. Рассказывая о детстве своем, художник говорил: «Приятно вспоминать свои детские годы, как жил в селе среди мужиков и баб и любил их, как своих друзей и приятелей, слушал их песни и сказки, сидя на печи, при свете и треске лучины». У Виктора Михайловича есть поэма «Семи сказок», серия из семи картин. На сюжеты сказок «Спящая царевна», «Баба-яга», «Царевна-лягушка», «Царевна-несмеяна», «Кощей бессмертный», «Сивка-бурка» и «Ковер-самолет». Здесь добро всегда побеждает зло и всегда торжествует красота. Васнецов, как и Достоевский, искренне верил, что, несмотря ни на что, красота спасет мир. Вспомните полотно «Царевна-лягушка». Лебедем плывет в танце царевна прекрасная. Лебеди плывут на синей воде перед теремом. Лебеди летят в небе синем мимо терема царского. И, приплясывая на месте, весело играют музыканты. Кто на гуслях, кто на балалайке, а кто и в рог трубит. Все здесь музыка, и танец, и краски терема расписного, и русский деревенский пейзаж. Пейзаж в картинах Васнецова всегда часть сюжета. Через пейзаж раскрывается настроение, углубляется содержание, раскрывается поэтическое мироощущение художника. Где бы ни доводилось ему бывать, во Франции или в Италии, или у нас на Кавказе, какие бы красоты природы ни приходилось ему видеть, он всегда говорил: «Но все-таки милее и ближе мне мое северное звездное небо, мои вятские леса». Было и еще одно благословенное место в жизни художника – старинное Абрамцево, бывшее аксаковское имение, а во времена Васнецова принадлежавшее меценату искусств, промышленнику Савве Ивановичу Мамонтову. Луга здесь, леса, долина тихой извилистой реки Вори полны очарования, задушевности русской природы. Барский дом на холме, над рекой, над лугами, вокруг старый парк. В Абрамцево по приглашению хозяина приезжали художники и подолгу жили здесь, писали картины, занимались скульптурой, сочиняли музыку. Здесь бывали Репин, Поленов, Суриков, Константин Коровин, Серов, Головин, Антокольский, Врубель. Бывали ученые, писатели, музыканты. Сложился знаменитый Абрамцевский кружок. Душой же кружка были хозяин имения Савва Иванович Мамонтов и его жена Елизавета Григорьевна, личности, по мнению Васнецова, творящие ту атмосферу и среду, в которой может жить, процветать, развиваться и совершенствоваться искусство. С Абрамцевым для Васнецова связано особое духовное озарение, творческий подъем, положивший начало многим его произведениям. По заказу Мамонтова художник написал три картины для оформления вокзала Донецкой железной дороги: «Битва русских со скифами», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства». С мамонтовским меценатским деспотизмом, как шутливо говорили художники, связана рождественская постановка абрамцевским кружком пьесы сказки Островского «Снегурочка». Декоратором и художником по костюмам был Васнецов. «Нет другого художника для Снегурочки, кроме Васнецова», писал современник, видевший его изящные акварельные рисунки, запечатлевшие сказочные образы пьесы. Здесь и застенчивая девушка Снегурушка, и веселый песенник Лель, и дева-краса Купава, и мизгирь удалой, и бериндейки-плесуньи, и бобыль с бобылихой.
весна красна, мороз. У каждого свои наряды, свои повадки, свои характеры, свои краски и своя музыка. Многие из художников и зрителей удивлялись, откуда я взял краски для Снегурочки, рассказывал Васнецов. Ответ у меня очень простой. От народных гуляний в Вятке. От гуляний в Москве на Девичьем поле, от переливчатой игры жемчуга, бисера и цветных каменьев на кокошниках, телогрейках, шубах и другом женском одеянии, виденном мною на родине и в Москве в 80-х годах. А сколько красоты и фантазии в декорациях к спектаклю, в Ярилиной долине, в Заречной Берендеевой слободе и, наконец, в палатах царя Берендея, где чудно соединены образы древнерусской деревянной архитектуры с крестьянской примитивной росписью и резьбой. Вся сплошь в красках и золоте, от верху и донизу, как женский повойник или передник, как древняя расшитая рубашка, как древние разукрашенные веретено или сани. Кругом бесчисленные веточки, цветочки и деревца. Так писал Стасов о палате Берендеев. Васнецов был так увлечен спектаклем, что даже принял участие в нем как актер. В воспоминаниях Всеволода Савича Мамонтова рассказывается. Своим русским говором на «о», своей могучей сценической фигурой он создал незабываемый образ хозяина русской зимы. Как живой стоит он сейчас у меня перед глазами. В белой, длинной, просторной, холщовой рубахе, кое-где прошитой серебром, в рукавицах, с пышной копной белых, стоящих дыбом волос, с большой белой лохматой бородой. «Люба мне, Люба, Люба!» — слышится мне его голос. А через несколько лет после любительского спектакля, созданного Абрамцевским кружком, осенью 885 года «Снегурочка», оформленная Васнецовым, была поставлена в Мамонтовской русской частной опере. «Поэтическое произведение Островского, — писал один из зрителей, — так искренно и глубоко прочувствованное римским Корсаковым, мастерски вылившееся в звуках его палитры, в холстах, красках и кистях Васнецова получило совершенную гармонию, где слова, звуки, краски – все слилось воедино. Абрамцевский кружок открыл в Васнецове не только театрального декоратора, но и разбудил в нем архитектурные наклонности – летом 881 года в Абрамцеве начали строить церковь по проекту Поленова и Васнецова. Об этих днях художник писал: «Все мы художники, Поленов, Репин, я, сам Савва Иванович и семья его принялись за работу, принялись дружно, воодушевленно. Мы чертили фасады, орнаменты, составляли рисунки, писали образа. Подъем энергии и художественного творчества был необычайный». В Абрамцевском парке живет и по сей день деревянная избушка на курьих ножках, построенная для детских игр по рисункам Васнецова. Избушка эта изображена художником в одной из его небольших пейзажных картин. Она так и называется – «Избушка на курьих ножках». Срубленная из толстых бревен, она стоит на разлапистых пнях вековых деревьев. А вокруг замшелые темные ели и мрак от них. Одно дерево упало или наклонилось и почти накрыло сверху сказочную избушку. А за ней, за стволами деревьев, розовеет закат, солнце садится, и тени еще гуще, еще таинственней обступают избушку. Здесь чудеса, здесь леший бродит. Архитектура серьезно увлекла Васнецова,
Им создан проект собственного дома в Москве, выстроенного в Третьем Троицком переулке, ныне переименованном Васнецовский. Теперь в этом доме музей художника. По проекту Васнецова сооружен и знаменитый ныне фасад здания Третьяковской галереи. Абрамцева в творческой судьбе художника неизгладима и неизбывна. Абрамцевский Ахтырский пруд, осоки Ахтырского пруда, лесная полянка у воды – это отдельные небольшие картины-этюды, которые можно видеть сегодня на выставке в Русском музее. И рядом с ними знаменитая васнецовская картина «Алёнушка». И в картине этой и осоки, и пруд, и елочки молодые из абрамцевских пейзажных картин этюдов. И печалится на камне, примостившись у самой воды, девушка Алёнушка. То ли беда у ней, то ли тужит и горюет, как в сказке по братцу Иванушке. И у ног ее босых, у самого камня, желтые листки на воде, в воде застывшей, темной. И листки эти, и елочки молодые, и осинка тоненькая, все молчит, все недвижно, как задумчивая печаль, потревожить которую никак нельзя. К Алёнушке обращено доброе сочувствие художника, его сопереживание чужой беде и печали. И здесь вспоминается другое полотно, представленное на выставке, в котором сочувствие, сопереживание чужой беде щемит сердце. Это картина «С квартиры на квартиру». По застывшей зимней Неве бредут двое, он и она. В руках небольшие узлы, все их имущество, весь их скарб нехитрый. Сгорбленные, озябшие, старые, лишенные дома, тепла, они никому не нужны. Одиночество, старость, нищета. А за их спинами золотой шпиль Петропавловской крепости, символ холодного, равнодушного города. Васнецов не любил Петербурга, хотя здесь прошла его юность, прошли его годы учения в Академии художеств у известных академических профессоров Басина, Верещагина, Чистякова. Здесь подружился он с Репиным, Антокольским, Крамским, с художниками-передвижниками. На их выставках показывал многие свои ранние жанровые работы. В 875 году Васнецов вышел из Академии, а в 78 году, через 3 года, покинул Петербург, навсегда переехав в Москву. Москва, ее народ, ее старина, ее архитектурные памятники, говорил художник, научили меня угадывать, видеть, осязать прошлое. В Москве оживало в его воображении давно минувшее. А когда подходил он к собору Василия Блаженного, возникало одно и то же видение – тень грозного царя Ивана, царя-мучителя, деспота и царя-собирателя русских земель, царя-законодателя, царя-мученика совести и царя-жестокосердного казнителя виновных и невинных. «Бродя по Кремлю, я как бы видел грозного», — вспоминает художник. В узких лестничных переходах и коридорах храма Василия Блаженного слыхал поступ его шагов, удары посоха, его властный голос. Видение это обрело плоть и жизнь в картине «Царь Иван Васильевич Грозный».

высокой, прямой, в тяжелых парчевых одеждах, с посохом, которым убил сына, он замер на ступенях узкой соборной лестницы. В полумраке храма лицо его кажется особенно бледным и особенно напряженным. В нем настороженность, недоверие, усталость. А в узком створе оконца заснеженная старая Москва, тесная, деревянная, заборами и тынами перегороженная.

Шаляпин говорил, что этот портрет в свое время помог ему в работе над образом Ивана Грозного. А художник, по его словам, что-то взял для своей работы и от артиста. Сближение Шаляпина и Васнецова произошло опять же в Абрамцеве. С Абрамцева началось и киевское десятилетие в творческой жизни художника. Десятилетие, связанное с работой над росписями Владимирского собора в Киеве. Киевское десятилетие монументальной живописи. Васнецовские росписи Владимирского собора – зрелище величавое, торжественное и прекрасное. Все здесь, как испокон веков положено по церковному канону. Каждой композиции свое место, каждому святому свой облик и свой черед. Но сколько жизни и красоты в лицах и ликах, красоты, отрешенной от мирских сует и забот, красоты духовной, высокой. И как сдержанно гармоничны созвучия красок, вписанные в сияющий золотой фон. А как прекрасны и неповторимы орнаменты, в узоры которых вплетены и цветы, и листья, то живые, знакомые, а то совсем фантастические. «Эти орнаменты и сочетание красок – музыка», пишет архитектор и историк Сергей Петрович Бартенев. «Я сравнил бы их с музыкой Шуберта, именно с той ее стороной, которая действует внешним образом. Это необыкновенная прелесть сочетаний, яркость и ясность созвучий и общая гармоничность, ласковость». Среди многих прекрасных композиций и отдельных фигур святых, среди росписей собора, есть изображение удивительной красоты. Оно размещено в центральном нефе, над алтарем. Представление о нем может дать графическое панно, принадлежащее Русскому музею и находящееся в постоянной экспозиции Васнецовского зала. Это изображение – образ Богоматери с младенцем.

соборе она парит над храмом. Ее легкая фигура в темных одеждах словно отделяется от сияющего золотого фона и, тихо ступая, идет к нам. Она несет нам свое дитя, младенца в белых пеленах, протянувшего к нам слабые детские руки. В лице матери печаль. Большие темные глаза смотрят мягко и строго. Неся дитя свое в мир, она знает, что ждет его, знает о предстоящем страдании его. И оттого одежда ее, как и печальные глаза, печальны, темны. И если продолжить сравнение васнецовской живописи с музыкой, то это изображение звучит, как песня дивного голоса, вплетенного в хор, могучий и прекрасный. Росписи Владимирского собора – величайший подвиг художника. По масштабу сделанного его можно сравнить с творческим подвигом Александра Иванова. В нем тот же титанический труд души и та же бесконечная вера в торжество жизни, добра, красоты. И еще в росписях Киевского собора проявилась с наибольшей силой одна из главных черт натуры художника – его музыкальность. Недаром же чуткий зритель всегда чувствовал музыку его живописи и даже находил всегда сравнение с какой-либо определенной конкретной музыкой. Музыка всегда звучала в душе художника. Она была потребностью ее, воспитанной с детства, воспитанной русской песней, народной музыкой. Во время Владимирского сидения, как говорил художник, оторванный от московских музыкальных вечеров, Васнецов писал Павлу Михайловичу Третьякову: «Как бы я рад был теперь приютиться у печки между двумя столиками, мое обычное место, и слушать Баха, Бетховена, Моцарта, слушать и понимать, что волновало их душу, радоваться с ними, страдать, торжествовать, понимать великую эпопею человеческого духа, рассказанную их звуками». И оттого, наверное, так ценил и любил Виктор Михайлович свой портрет Елены Адриановны Праховой, дочери Адриана Викторовича Прахова, историка искусства, знатока русской старины. Прахов был председатель комиссии по внутренней отделке Владимирского собора, и Васнецов, живя и работая в Киеве, сблизился с семейством Праховых. Постоянно бывал у них в доме и любил слушать игру на фортепиано юной талантливой музыкантши Елены Адриановны, дочери Прахова. Музыкальные впечатления легли в основу портрета. Юная Елена Прахова изображена у фортепиано. Она стоит лицом к нам в светлом шелковом платье с черной скромной накидкой на хрупких плечах. Руки непринужденно опущены, и левая, словно машинально, легко трогает клавиши инструмента. На пюпитре толстая стопка старых заигранных нот. Крышка рояля откинута. Музыка, наверное, только что отзвучала, и девушка встала, собираясь снова сесть за фортепиано. Музыка зазвучит вот-вот. Пауза между началом и концом музыки. И лицо обращено к слушающим. Лицо молодое, светлое, серьезное и одухотворенное.

Виктор Михайлович считал этот портрет самым лучшим из своих портретных работ. Лучшим, потому что в душе девушки, как и в его душе, жила музыка, высочайшая гармония из всех доступных человеку гармоний. Остановитесь перед автопортретом Виктора Михайловича, вглядитесь в его лицо, и вы почувствуете глубокую чистоту и нежность сердца этого умного, тонкого и одаренного свыше художника и человека, который некогда сказал о себе: «Я художник XIX века. В новом веке новые песни, и я едва ли теперь сумею их спеть. Хорошо, если я смогу показать, что чувствовал и чем жил в своем веке». Истинное искусство не стареет, не остается в своем времени. Оно всегда устремлено в будущее, в мечту, в грезу. И, как часто говорил Виктор Михайлович Васнецов, нам дано для любви и утешения.

0: Обзор печати. Слово Виктору Ромашову.
1: Здравствуйте. С большим вниманием всегда знакомлюсь я с письмами читателей в газеты. Вот, например, 30 мая куранты отдали целую страницу письмам своих читателей. Эти письма являются откликами на статью известного кинорежиссера Станислава Говорухина, опубликованную 5 мая под заголовком «Страна воров на дороге в светлое будущее». В тот день вместе со статьей кинорежиссера была опубликована и другая, посвященная проблемам антисемитизма, которую я и представил в своей передаче. Статья же Станислава Говорухина насторожила меня значительной резкостью тона и суждений, хотя, как вы знаете, для меня это порой не имеет значения. И вот через...

называется «Глаз Божий». Другой фольклорист Сергей Максимов, не поддающийся никаким влияниям и внушениям и уживающихся рядом с христианскими верованиями, выделяется одно – это бабьи рассказы о летучем, он же налетчик, он же огненный змей, являющийся в виде сказочного чудовища. Далее Максимов в книге «Нечистые, неведомые и крестные силы» пишет: «Многие женщины передают священникам на исповеди, что их отсутствующие, а часто и умершие мужья являются к ним в яви и спят с ними. Сплошь и рядом не только вдовы, но и замужние женщины рассказывают о своих похождениях подобного рода со всеми мелкими подробностями. Изучающим деревенский быт или наблюдающим его по обязанности соседства часто доводится получать указания на те избы, куда летят огненные змеи, и на тех женщин, с которыми они находились в плотском сожитии». А вот что выяснил еще один собиратель быличек Афанасьев. «Змей, говорят простолюдины, летает по Поднебесью, дыша пламенем. Над знакомой ему избою он рассыпается искрами и через трубу является перед избранную подругой и оборачивается молодцем несказанной красоты. Плодом связи жен со змеями бывают не обыкновенные дети, а богатыри, кудесники и кикиморы». Афанасьеву вторит Минх. «Летает огненный змей по свету, рассыпается он искрами в полночь на крыше дома, где покойник, обращается в оплакиваемого, поздоровается и начнет говорить только шепотом и не велит никому сказывать о своем появлении». Минх в своей книге приводит быличку, записанную им в 1865 году в селе Колено Саратовской губернии. «Мертвецы ходят к тем, кто о них тоскует». И далее рассказывает, что в том селе у одной женщины отдали в солдаты мужа, и он вскоре погиб на войне. Стала она плакать и тосковать. Только как-то ночью является он к ней. Отвечает, что бежал со службы и не велит никому сказывать, что приходил к ней. К утру муж ушел. И солдатка, к удивлению, увидела, что все, чем она его угощала, осталось цело. Между тем сама видела, как он ел и пил. Посещения продолжались недолго. Женщина заподозрила неладное, стала сомневаться в муже и высказалась одной набожной старушке. А та, оказывается, знала какие-то заговоры от нечистой силы и помогла жене солдата изгнать беса. Исчезновение лжемужа, фиксирует Минх, сопровождалось всевозможными ужасами. То дом трещит, как будто рушится, то огненный клуб повиснет над окном. Это продолжалось подряд 3 ночи до рассвета. Рассказы об огненных змеях нашли отражение не только в трудах русских этнографов и фольклористов, но и в российской изящной словесности прошлого века. Так, например, Афанасий Фет в 1847 году сочиняет своего змея. «Чуть вечернюю росою осыпается трава, чешут косу, моет шею чернобровая вдова, и не сводит у окошка с неба темного очей, и летит, свиваясь в кольца, в ярких искрах длинный змей, и шумит все ближе, ближе, и над вдовьиным двором, над соломенную крышей рассыпается огнем. И окно тотчас затворит чернобровая вдова, только слышится в светлице поцелуй да слова». В манускрипте «Демонические силы, инкубусы и суккубусы» 17 век Людвикус Мария Синистрати Диамена рассказывает: «Когда я был профессором священной теологии в женском монастыре Святого Креста в Павии, жила в ту пору в этом городе замужняя женщина великолепной нравственности. Ее имя было Иеронима. Однажды, когда она спала с мужем, почувствовала, как кто-то мягко и нежно целует ее. Она сопротивлялась, не отвечая, непрерывно крестясь и призывая имя Господне. Испытание длилось около получаса, после чего искуситель удалился. На утро она пошла к своему духовнику. В тот же вечер испытание повторилось», сообщал де Амена. «По совету духовника в дом были приглашены опытные священнослужители-экзорцисты, то есть специалисты по изгнанию дьявола. Но сеанс экзорцизма успеха не имел. Инкубус сначала не видел.

0: невидимый, стал в дальнейшем являться Иерониме по ночам то в виде мальчика юного, то в виде карлика с золотистыми вьющимися волосами. Словом, писал де Амена, он использовал все способы обольщения, чтобы завоевать ее благосклонность. Иеронима оставалась непреклонной. Тогда невидимый для других, но не для Иеронимы, инкубус принялся навещать ее и днем. На глазах многочисленных изумленных свидетелей невидимка выхватывал у Иеронимы из рук ребенка, когда она грудью кормила его, бил тарелки и заставлял летать по дому глиняную посуду.
1: Мадмуазель Пенсон не была хорошенькой женщиной в обычном смысле слова. Между хорошенькой женщиной и хорошенькой грезеткой огромная разница. Правда, если женщина, прослывшая в Париже хорошенькой и завоевавшая всеобщее признание, вздумает нарядиться в чепчик, ситцевое платье и шелковый передник, она вполне сойдет за хорошенькую грезетку. Но если грезетка напялит на себя шляпу, бархатную накидку и платье от Пальмиры, она отнюдь не станет хорошенькой женщиной. Напротив того, ее, скорее всего, примут и не без оснований за манекен. Очевидно, все дело в различных условиях жизни этих созданий. А главное, в куске свернутого картона, обтянутого материей, именуемого шляпой, которую женщины упрямо надвигают на глаза, словно шляпы – это шоры, а сами они – лошади. Так или иначе, чепчик дает право на вздернутый носик, который, в свою очередь, требует приятно очерченного рта, а последнему нужны красивые зубы и в качестве рамки круглое личико. Круглому личику необходимы блестящие глаза. По возможности цвет их должен быть черный, как и цвет бровей. Волосы могут быть какие угодно, поскольку черные глаза все искупают. Как видите, всему этому еще очень далеко до красоты в обычном понимании. Получается то, что принято называть смазливым личиком. Классическим личиком грезетки, который, быть может, показалось бы уродливым под куском картона, но в чепчике кажется порой прелестным и даже более привлекательным, чем самая совершенная красота. Такова была мадмуазель Пенсон. Марсель вбил себе в голову, что Эжену следует ухаживать за мадмуазель Пенсон. Почему? Понятия не имею. Разве только потому, что сам он был обожателем мадмуазель Зели, задушевной подруги мадмуазель Пенсон. Стремление все устроить по собственному вкусу казалось ему вполне разумным и естественным. Подобные расчеты нередки, и оправдываются они довольно часто, ибо нет и не было в мире искушения сильнее, чем стечение обстоятельств. Все же иные люди не желают подчиниться подобной игре случайностей. Они хотят завоевывать свои радости, а не выигрывать их в лотерее. Таков был Эжен. И Марсель это знал. Вот почему он давно уже разработал несложный, но, по его мнению, превосходный план, который, несомненно, должен был сломить сопротивление Эжена. Марсель решил устроить ужин и выбрал в качестве предлога свои именины. Пригласив сперва двух приятелей-студентов, он дал потом знать мадмуазель Зели, что вечером у него состоится торжество, на которое ей надлежит привести мадмуазель Пенсон. Не прийти было невозможно. Марсель слыл и по праву представителем золотой молодежи латинского квартала, одним из тех, кому не отказывают. Едва часы пробили 7, как обе грезетки постучались к нему в дверь. Мадмуазель Зели в коротеньком платье, серых башмачках и чепчике с цветами. Мадмуазель Пенсон, одетая более скромно, в бессменном черном платье, которое, по общему мнению, придавало ей сходство с испанкой, чем она весьма гордилась. о тайных замыслах хозяина дома они, разумеется, не имели понятия. Марсель был слишком умен, чтобы пригласить Эжена заранее. Ясно было, что тот откажется. Лишь когда девушки уселись за стол, он попросил позволения отлучиться на минуту, чтобы привести еще одного гостя, и отправился к Эжену. Тот по обыкновению сидел, обложившись книгами, и занимался. Поболтав о том, о сём, Марсель, как всегда, начал мягко упрекать друга за то, что он слишком утомляется и совершенно напрасно отказывает себе в развлечениях, а затем предложил прогуляться. Эжен, и в самом деле утомленный целым днем занятий, согласился. Они вместе вышли, и после небольшой прогулки по Люксембургскому саду Марселю было нетрудно уговорить Эжена подняться к нему. Оставшись без общества и, видимо, соскучившись в ожидании, обе грезетки в конце концов расположились как дома. Они сбросили шали и чепчики и принялись танцевать, напевая контрданс и время от времени отщипывая лакомые кусочки. Веселые, запыхавшиеся, с блестящими глазами и разгоревшимися щеками, они остановились только тогда, когда им поклонился удивленный, растерянный Эжен. Он жил таким отшельником, что девушки почти его не знали, поэтому они тотчас с ног до головы оглядели его с дерзким любопытством, составляющим привилегию этих созданий, и снова, как ни в чем не бывало, принялись петь и плясать. Гость, слегка сбитый с толку, попятился было назад, подумывая, очевидно, о бегстве, но Марсель дважды повернул ключ в дверях и швырнул его на стол. «Все еще никого нет!» — закричал он. «Куда все запропастились? Ну, бог с ними! Зато дикарь в наших руках!» «Сударыни, позвольте представить вам красу Франции и Навары, образец добродетели, который с давних пор жаждой чести познакомиться с вами и к тому же является горячим поклонником мадмуазель Пенсон». Танцы снова прекратились, и мадмуазель Пенсон, слегка присев, надела чепчик. «Жен!» — воскликнул Марсель. «Сегодня мои именины! Эти дамы соблаговолили отпраздновать их вместе с нами. Правда, я затащил тебя почти насильно, но надеюсь, что, снизойдя к нашей общей просьбе, ты останешься добровольно». При этих словах он кинул многозначительный взгляд на мадмуазель Пенсон, которая тотчас же поняла его и, вторично присев, с улыбкой сказала Эжену нежнейшим голоском: «Да, сударь, мы тоже просим вас». Тут в дверь постучались те два студента, которых пригласил Марсель. Эжен понял, что уйти было бы в высшей степени неучтиво, и, покорившись своей участи, вместе со всеми уселся за стол. Ужинали долго и шумно. Дамы, взявшие на себя труд поддерживать разговор, увеселяли общество более или менее колкими замечаниями насчет друзей и знакомых и более или менее вероятными историями, почерпнутыми в недрах мастерских. Если этим историям и не хватало правдоподобия, они, во всяком случае, не были скучны. По этим рассказам выходило, например, что два клерка, выиграв на бирже 20 тысяч франков, промотали их в полтора месяца с двумя продавщицами перчаток. Некто, принужденный из-за своего высокого положения скрывать имя и окружать себя величайшей тайной, посещал вышивальщицу с проезда нового моста. Потом ее внезапно похитили по распоряжению свыше, усадили ночью в почтовую карету, сунули ей бумажник, набитый банковыми билетами, и отправили в Соединенные Штаты, и так далее, и так далее. «Довольно», — сказал Марсель. «Все это нам известно. Зели сочиняет, а мадмуазель Мими, так звали мадмуазель Пенсон в дружеском кругу, просто недостаточно осведомлена. Ваши клерки, шлепая по лужам, заработали только ревматизм. Ваша вышивальщица переселилась не в Соединенные Штаты, а в Дом презрения, где ее можно навещать ежедневно от 12 до 4. Ей пришлось отправиться туда, потому что она умирала с голоду». Эжен сидел возле мадмуазель Пенсон. Ему показалось, что при этих словах, сказанных с полным равнодушием, она побледнела. Но почти сразу же поднялась, закурила и непринужденно сказала: «А теперь помолчите, прошу слова я. Раз сеньор Марсель не верит сказкам, я расскажу быль. Итак, да будет вам известно, что на прошлой неделе я с моими подругами Бланшет и Ружет отправилась в Одеон». «Подождите, пока я разрежу пирог», — прервал ее Марсель. «Режьте, но слушайте», — возразила она. «Итак, мы с Бланшет и Ружет пошли в Одеон смотреть трагедию. Вы знаете, что Ружет совсем недавно похоронила бабушку и получила в наследство 400 франков. Мы взяли ложу Бенуара. В партере сидели трое студентов. Они оглядели нас и, обнаружив, что мы без спутников, пригласили ужинать».
2: «Так, с места в карьер?» – спросил Марсель.
1: «Нечего сказать, учтиво. Надеюсь, вы отказались?»
3: «Нет, сударь. Мы согласились и в антракте, не дожидаясь конца пьесы, отправились к Вьё».
1: «С кавалерами?»
3: «С кавалерами». Гарсон, конечно, прежде всего заявил, что у него уже ничего нет, но нас таким приемом не испугаешь. Мы велели закупить в городе все, чего не оказалось у Вьё. Ружет взяла перо и заказала настоящий свадебный ужин. Креветки, сладкий омлет, пирожки, ракушки, меренги. Все, что только можно придумать съедобного.
1: Надо сказать, что наши юные незнакомцы при этом слегка поморщились.
3: «Тут поморщишься», — вставил Марсель. «Но мы не обратили внимания. Когда начали подавать, мы принялись разыгрывать избалованных дам. Стоило принести какое-нибудь блюдо, как мы отправляли его назад и требовали другое. Наши незнакомцы с удовольствием закусили бы, но им это не удалось. Словом, мы поужинали так, как обедал Санчо Панса, а гнев наш дошел до того, что мы даже побили немного посуды».
1: «Миленькое поведение, а как расплачиваться?»
3: Именно этот вопрос и задали себе незнакомцы. Из их перешептывания выяснилось, что у одного было 6 франков, у другого несравненно меньше, а третий обладал лишь часами, которые он великодушно тут же извлек из кармана. Засим несчастная троица отправилась к хозяину, чтобы добиться какой-нибудь отсрочки. И как вы думаете, что им ответили?
1: «Я полагаю», — подхватил Марсель, «что вас оставили в качестве залога, а их отправили в кутузку».
3: «Ничуть не бывало», — ответила мадемуазель Пинсон. «Прежде чем пройти в кабинет, Ружет все рассчитала и заранее за все заплатила. Представляете их изумление, когда Вьё ответил: господа, за все уже заплачено». Наши незнакомцы вытаращили на нас глаза, как 3 дворняшки на 3 епископов, с жалостным изумлением и чистейшей нежностью. Мы же притворились, что ничего не замечаем, вышли и наняли фиакр. «Дорогая маркиза», — обратилась ко мне Ружет, — «надо отвезти этих господ домой». А я ей в ответ: «С удовольствием, дорогая графиня». Наши несчастные обожатели уже не знали, что и говорить. Ну и дурацкий был у них вид. Они отказывались от нашего любезного предложения, не желали ехать, пытались скрыть свой адрес. Еще бы! Они были твердо уверены, что имеют дело со светскими дамами, а сами жили на улице Кота Рыболова. Студенты-приятели Марселя, которые до сего времени лишь молча курили, казалось, не пришли в восторг от этой истории. Лица их омрачились. Возможно, они могли бы рассказать о злополучном ужине не меньше, чем мадемуазель Пинсон, ибо они тревожно взглянули на нее. Но тут Марсель, смеясь, сказал: «Маски долой, мадемуазель Мими! Дело это прошлое, так что вреда вы никому не причините».
1: «Ни за что, господа», — отрезала Грезетка. «Можно подурачить человека, но испортить ему репутацию ни за что».
3: «Вы правы», — поддержал ее Эжен. «И поступаете разумнее, чем, может быть, сами сознаете. Почти все эти юноши, которых так много в учебных заведениях, хоть раз да совершили какую-нибудь глупость, в чем-то провинились. А ведь именно из их числа Франция черпает своих лучших, самых достойных людей, врачей, государственных деятелей».
1: «Ну еще бы», — подхватил Марсель, — «это святая правда. Среди них есть даже будущие пэры Франции».
3: «Но», — добавил он, подмигнув, — Вы больше не видели этих незнакомцев?
2: За кого вы нас принимаете? Строгим оскорбленным тоном спросила Мими Пенсон. Вы же знаете Бланшет и Ружет. И, надеюсь, не считаете, что я способна... Ну, не сердитесь, прервал ее Марсель.
3: Ну, в общем, что за безрассудная затея? Три сумасбродки, которым завтра, быть может, не на что будет пообедать, бросают деньги на ветер только для того, чтобы подурачить трех бестолковых юнцов.
2: А зачем они приглашают нас ужинать? Возразила Мими.
3: Я вижу, заявил Марсель, я вижу, как сказал Сервантес, что Зели кашляет. Это признак того, что ей хочется петь.
2: Но так как сегодня чествуют меня, то с дозволения почтенного общества я попрошу мадемуазель Мими, если она не охрипла от своего рассказа, удостоить нас песней.
3: Эжен, продолжал он, ну будь хоть немного учтивее, попроси свою соседку спеть для меня какие-нибудь куплеты.
2: Эжен покраснел и повиновался. И как раньше Мими Пенсон почтила его приглашением остаться, так теперь он, поклонившись, робко попросил.
3: «Да, сударыня, мы все вас просим».
2: «Ну что ж», — сказала она, — «я согласна. Я спою куплеты, сочиненные про меня».
3: «А кто автор?» — спросил Марсель.
2: «Мои товарки по работе. Это поэзия иглы, так что будьте снисходительны».
3: «Припев вашей песенки есть?»
2: «Что за вопрос?»
3: «Разумеется!» «В таком случае, — воскликнул Марсель, — возьмем ножи и будем стучать во время припева, но постараемся попадать в такт».
2: Сдвинув тарелки в сторону, Марсель уселся на стол и вооружился ножом. Студенты, жертвы проделки Ружет, немного осмелели и, развинтив трубки, приготовились стучать деревянными мундштуками. Эжен о чем-то размышлял. Мими Пенсон, схватив тарелку, жестом показала, что хочет ее разбить, а когда Марсель в знак согласия кивнул головой, певица соорудила из черепков кастаньеты и, заранее попросив прощения за все, что было слишком лестного для нее в этой песне, запела сочиненные ее подругами куплеты.
3: «Мими Пенсон, могу узнать я без труда. Все тот же чепчик, то же платье, тиролим-пом-пом на ней всегда. К ее груди цветок приколот в часы тревог, в часы забав. И как цветок чудесно молод моей Мими беспечный нрав. Так быстроглаза, так проворно, что у прилавка день-деньской студенты ждут ее покорно, тирлим-пом-пом с немой тоской. Но пусть манят Мими проказы, в ней скрыта мудрость всех Сорбон. На страже разум, и не измял никто ни разу простой наряд Мими Пенсон. А коль останется в девицах, невелика беда ей-ей, тогда вовек не разлучится моя Мими с иглой своей. Зато когда Амур предложит в законный брак Мими вступить, она счастливца чем-то сможет тирлим-пом-пом вознаградить. Любя республику без шуток, душой свободе предана, на баррикадах трое суток моя Мими не знала сна, врагов колола беззаветно, тот в жизни щедро награжден, чей бант трехцветный украсит скромный неприметный простой чепец Мими Пенсон. Ножи и трубки, а заодно с ними и стулья отстукивали, как полагается, конец каждого куплета.
2: «И эту песенку сочинили ваши подруги?» — спросил Марсель.
3: «Ну, без маляра тут не обошлось, слишком искусно наложена краска. Знаем мы эти хвалебные стишки». И он громовым голосом затянул. 15 лет исполнилось, Нанет, хватит, хватит!» — взмолилась Мими. «Лучше потанцуем. Давайте вальс. Кто здесь умеет играть?»
2: «У меня есть то, что требуется вам, то есть гитара», — ответил Марсель. «Но у нее», — продолжал он, снимая инструмент со стены, — «нет того, что требуется ей. Она облысела на 3 струны».
3: «Но вот ведь фортепиано», — заявила Зели. «Марсель будет играть, а мы потанцуем».
2: Марсель бросил на свою возлюбленную столь яростный взгляд, словно она обвинила его в преступлении.
3: «С ума вы сошли!» — закричал он. «Вы отлично знаете, что фортепиано здесь для украшения! И бог свидетель, вы одна и бренчите на нем! Кто вам сказал, что я умею играть танцы? Я помню только Марсельезу, да и ту отстукиваю одним пальцем. Вот если бы вы обратились к Жену, дело другое. Он на это мастер. Но я не желаю ему докучать, боже упаси!»
2: Эжен
3: покраснел в третий раз и немедленно исполнил то, о чем его так иносказательно и хитро просили. Он уселся за фортепиано, и кадриль началась. Танцевали почти так же долго, как и ужинали. И так как более всего склонен к грусти человек, который смотрит, как веселятся другие, то печаль, постоянная спутница Эжена, не замедлила овладеть им. Невеселая радость, думал он, убогие развлечения, попытки урвать у безжалостной судьбы несколько мгновений. И прав Марсель. Кто знает, уверены ли эти пятеро, так беззаботно прыгающие передо мной, что завтра у них будет чем пообедать. В ту минуту, когда он думал об этом, мимо него пронеслась мадемуазель Пенсон. Ему показалось, что, продолжая плясать, она украдкой схватила оставшийся на столе кусок пирога и незаметно сунула его в карман. Уже начинало светать, когда все разошлись по домам. Эжен, прежде чем вернуться домой, решил пройтись и подышать свежим утренним воздухом. Все еще погруженный в грустное раздумье, он, сам того не замечая, напевал песенку Гризетки. «Все тот же чепчик, то же платье на ней всегда». «Мыслимо ли это?» — думал он. «Может ли нищета дойти до такого предела и так откровенно, так насмешливо выставлять себя на показ? Можно ли смеяться над тем, что не имеешь даже хлеба? Утащенный кусок пирога не оставлял никаких сомнений». Вспомнив об этом поступке Мими, Эжен невольно улыбнулся, но его тут же кольнула жалость. Эжен шел наобум и случайно забрел в начинающийся за перекрестком Бюсси лабиринт улочек, где с трудом проезжает карета. Он уже собирался повернуть назад, когда из какого-то старого дома вышла бледная женщина в рваном капоте, простоволосая и растрепанная. Она была так слаба, что с трудом двигалась. Колени ее подгибались, она держалась за стены и, судя по всему, хотела добраться до почтового ящика на соседней двери, чтобы бросить в него письмо, которое сжимала в руке. Испуганный и удивленный, Эжен, подойдя к ней, спросил, куда она идет, чего ищет, и не может ли он ей помочь? Тут же ему пришлось протянуть ей руку и поддержать ее, так как она чуть не упала на уличную тумбу. Но женщина, не ответив ни слова, испуганная и вместе с тем гордо отшатнулась. Положив письмо на тумбу, собрав все свои силы, она указала на ящик и произнесла одно только слово. «Туда!» Потом, продолжая держаться за стены, побрела к своему дому. Напрасно Эжен предлагал ей опереться на его руку, напрасно пытался ее расспрашивать. Она медленно исчезла в темных и узких сенях, из которых перед тем появилась. Эжен поднял письмо. Сперва он шагнул было к почтовому ящику, но тотчас же остановился. Эта странная встреча так взволновала его. Он был так потрясен ужасом, смешанным с пронзительной жалостью, что, не размышляя, почти непроизвольно сорвал с конверта печать. Ему показалось отвратительным, немыслимым пройти мимо этой тайны, не попытавшись любым путем проникнуть в нее. Женщина, несомненно, была на краю смерти. От голода или от болезни, во всяком случае, от нищеты. Распечатав конверт, Эжен посмотрел на адрес. Там стояло «Господину барону де...» Вот содержание письма. «Прочтите это письмо, сударь, и, умоляю вас, не откажите мне. Лишь вы один можете меня спасти. Отнеситесь с доверием к моим словам, спасите меня, и ваш благородный поступок принесет вам счастье. Я была тяжело больна, и у меня не осталось ни сил, ни мужества. В августе я снова начну работать в магазине. Мне пришлось бросить все свои вещи в прежней комнате, А на этой неделе я, наверное, окажусь совсем без крова. Я так боюсь умереть с голоду, что сегодня утром решила утопиться. Ведь я почти сутки ничего не ела. Но, вспомнив о вас, я снова начала надеяться. Не правда ли я не ошиблась? Сударь, на коленях умоляю вас, как немала будет ваша помощь. Она даст мне возможность просуществовать еще несколько дней. А я боюсь смерти. Мне всего 23 года. Если меня немного поддержать, я, быть может, смогу дотянуть до первого числа. Если бы я знала слова, которые вызовут в вас жалость, я бы их сказала, но мне ничего не приходит на ум. Мне остается только плакать от сознания своего бессилия и от страха, что вы обойдетесь с этим письмом так, как обходятся с подобными письмами все, кто слишком часто их получает. Разорвете его, не думая о бедной женщине, которая считает часы и минуты, в надежде, что вам покажется непомерной жестокостью оставить ее в неведении. Я уверена, вам будет не жалко расстаться с Луидором, который так мало для вас значит, и не составит большого труда, завернув эту милостыню в бумагу, написать на конверте «Мадмуазель Бертен, улица Эперон». Я переменила фамилию, которую носила моя мать с тех пор, как начала работать в магазине. Когда выйдете из дому, отправьте письмо с рассыльным. Мне пришло в голову, что вам трудно поверить в такую нищету, но если бы вы меня увидели, то убедились бы своими глазами. Ружет. Если Жен был тронут началом письма, то можете себе представить его удивление, когда он увидел подпись. Значит, ту самую девушку, так безрассудно промотавшую все свои деньги и придумавшую нелепый ужин, о котором рассказала мадмуазель Пенсон, несчастные обстоятельства довели теперь до подобных мучений, до подобных просьб. Такое неблагоразумие, такое сумасбродство представлялось Жену каким-то невероятным сном. Но сомневаться не приходилось. Подпись говорила сама за себя. И мадмуазель Пенсон на вечеринке упоминала о том, что ее подруга Ружет приняла теперь псевдоним мадмуазель Бертен. Как могло случиться, что она оказалась вдруг покинутой, без помощи, без хлеба, почти без пристанища? Где сегодня ее вчерашние подруги, когда она погибает на чердаке этого дома? И что это за дом, где люди так погибают? Но на догадки не было времени. Прежде всего нужно было спасти ее от голодной смерти. Первым делом Эжен вошел в только что открывшийся ресторан и купил там все, что мог. Затем он вместе с рассыльным пошел к дому Ружет. Но он считал неудобным явиться к ней так внезапно. Облик бедной девушки хранил отпечаток такой гордости, что Эжен опасался, если не отказа, то во всяком случае вспышки уязвленного самолюбия. Как признаться, что он прочел ее письмо? Подойдя к двери, он спросил рассыльного: «Знаете ли вы в этом доме девушку, которую зовут мадмуазель Бертен?» «Еще бы, сударь», — ответил рассыльный. «Она обычно берет у нас обеды, но идти к ней сейчас напрасный труд. Она в деревне». «Кто это вам сказал?» — удивился Эжен. «Господи, сударь! Ну, конечно, привратница!» «Она вернулась», — перебил его Эжен. «Поднимитесь к ней и передайте все это. Если она вам что-нибудь должна, не просите у нее сегодня ничего. Это мое дело. А я к вам еще вернусь. Если же она спросит, кто прислал, скажите, что барон Д». С этими словами Эжен ушел. По дороге он кое-как вновь запечатал конверт и опустил его в ящик. «Ну что ж», — думал он, — «Ружет все возьмет у рассыльного, а если ей покажется, что ответ на письмо пришел слишком быстро, то пусть потом объясняется своим бароном». У студентов, как и у грезеток, деньги бывают отнюдь не ежедневно. Эжен отлично понимал, что к посылке следовало бы прибавить тот луидор, который просила Ружет, только тогда она поверила бы басне рассыльного. Но в том-то и заключалась трудность, что луидоры — большая редкость на улице Сен-Жак. Кроме того, Эжен только что пообещал уплатить хозяину ресторана, а, к несчастью, в ящике у него было так же пусто, как и в карманах. Поэтому он без отлагательств пошел на площадь Пантеон. В те времена на этой площади еще проживал знаменитый цирюльник, который впоследствии обанкротился. Разоряя других, он и сам разорился. Туда, в заднюю комнатушку, где тайно давались в рост большие и малые деньги, ежедневно приходили бедные, беззаботные, а случалось и влюбленные студенты, чтобы под чудовищные проценты получить несколько монет, весело растранжирить их вечером и дорого заплатить за них на следующее утро. Таково было печальное средство, к которому не без отвращения решил прибегнуть Эжен, чтобы помочь Ружет или хотя бы иметь эту возможность, ибо он далеко не был уверен, что просьба, обращенная к барону, окажет нужное действие. Первый, кого он увидел у цирюльника, был его друг Марсель. Он сидел у зеркала, повязанный салфеткой, с видом человека, которому делают прическу. Бедняга, вероятно, надеялся раздобыть денег, чтобы уплатить за вчерашний ужин. Он недовольно хмурился и озабоченно слушал парикмахера, который со своей стороны делал вид, будто завивает Марселя, хотя щипцы были совершенно холодные, и что-то вполголоса говорил ему с сильным гасконским акцентом. «Тебе-то что надо здесь в такой час?» – удивился Марсель. И лицо его при виде друга приняло обычное веселое выражение. Усевшись подле зеркала, Эжен коротко рассказал о своей недавней встрече и о намерении, которое привело его сюда. «Ты право, наивен», – сказал Марсель. «Зачем тебе вмешиваться в это дело, раз есть барон? Ты увидел привлекательную и, несомненно, голодную девушку. Ты ей купил холодного цыпленка. Это в твоем духе, ничего не скажешь. Ты не требуешь благодарности, тебя прельщает инкогнито. Это великодушно. Но идти еще дальше – это уже чистое донкихотство». «Что ж, смейся, если хочешь», – возразил Эжен. «На свете столько обездоленных, что всем помочь я, разумеется, не в состоянии. Тех, кого я не знаю, мне просто жаль. Но когда я сталкиваюсь с несчастным, то не могу не протянуть ему руку помощи. Как бы там ни было, для меня невозможно остаться равнодушным к страданию. Я недовольно богат, чтобы разыскивать бедняков. Так далеко моя благотворительность не заходит. Но, встретившись с ними, я подаю милостыню». «Стало быть, хлопот у тебя предостаточно», — заметил Марсель. «Бедняков у нас хоть пруд пруди». «Пусть так», — воскликнул Эжен, все еще взволнованный сценой, свидетелем который только что был. «Но разве лучше идти своей дорогой, предоставив человеку умирать голодной смертью? Это несчастное безрассудно. Она сумасбродка, все, что хочешь. Быть может, она не стоит ничьей жалости, но все-таки мне ее жаль. Разве милые подруги Ружет, которые сегодня не вспоминают о ней, будто ее уже нет на свете, а еще вчера помогали ей швырять деньги на ветер, разве они поступают лучше? Кого просить ей о помощи? Чужого человека, который зажжет ее письмом сигару? Или, быть может, мадмуазель Пенсон, которая отправляется в гости и танцует до упаду, в то время как ее товарка умирает с голоду? Признаюсь, дорогой Марсель, что все это прямо внушает мне ужас. Мне отвратительна эта вчерашняя вертушка с ее куплетами и шуточками. Она может смеяться и болтать в ту минуту, когда героиня ее рассказа погибает у себя на чердаке? Твоя мадмуазель Пенсон – чудовище! Твои хваленные грезетки, которые не знают стыда, не понимают дружбы – самые презренные существа на свете. Когда Эжен умолк, цирюльник, который, слушая эту тираду, продолжал водить холодными щипцами по голове Марселя, слегка улыбнулся, То болтливый, как сорока, или, вернее, кокистый парикмахер, когда можно было посплетничать, то сдержанный и лаконичный, как спартанец, когда вопрос касался дел, он усвоил благое правило не вмешиваться в разговор, пока не выскажется клиент. Однако возмущение Жена было столь непритворно, что он не мог промолчать. «Вы, сударь, беспощадны», — сказал он, смеясь и выговаривая слова на гасконский лад. «Я имею честь причесывать мадемуазель Мими, и, на мой взгляд, она превосходная особа». «Куда вы клоните, папаша Кадедис? Оставьте дипломатию и выкладывайте все на чистоту». «Я клоню к тому», — ответил цирюльник, кивая на заднюю комнату, «что там на гвозде висит черное шелковое платьице, конечно, знакомое вам, если вы знакомы с его владелицей и ее несложным гардеробом. Это платье прислала мне на рассвете мадемуазель Мими. Думаю, что раз она не пришла на помощь малютке Ружет, значит, и сама в золоте не купается».
4: «Занятно», — сказал Марсель, и с этими словами встал и прошел в заднюю комнату. «Если Мими заложила платье, значит, песенка ее солгала. Но в чем же, черт возьми, она теперь будет делать визиты? Быть может, она нынче не выезжает в свет?» Эжен последовал за своим приятелем. Цирюльник их не обманул. В пыльном углу, среди всякого тряпья, печально и смиренно висело единственное платье мадемуазель Пенсон.
3: «Так и есть», — сказал Марсель. «Свидетельствую, что полтора года назад этот наряд был навехонек. И сколько же вы под это дали, папаша Кадедис? Я полагаю, что платье не продано, а находится в этом будуаре как залог». «Я дал 4 франка. — ответил цирюльник, — и, уверяю вас, из чистой благотворительности. Другая не получила бы от меня и 40 су, потому что эта штука в чертовски преклонном возрасте. Она светится насквозь. Не платье, а волшебный фонарь. Но я знаю, что мадемуазель Мими заплатит. Кто-кто, а она 4 франка стоит». «Бедняжка Мими», — заметил Марсель. «Готов прозакладывать берет, что она взяла эти гроши для своей подруги. Папаша Кадедис, мне больно смотреть на это платье с уныло опущенными рукавами, которые словно молят о пощаде. Давайте вычтем 4 франка из 25 ливров, которые вы мне судили. Заверните платье в салфетку, и я отнесу его Мими. Ну как, Эжен, что ты с твоим христианским милосердием скажешь на это?»
4: «Скажу», — ответил Эжен, — «что ты рассуждаешь и действуешь правильно, но что, возможно, и я не ошибаюсь.
3: Если хочешь, побьемся об заклад. Идет. На сигару, как члены жокей-клуба. Ну, а здесь тебе больше делать нечего. У меня 31 франк, значит, мы богаты. Отправимся теперь к мадемуазель Пенсон. Мне интересно ее повидать».
4: Он сунул платье под мышку и вместе с Эженом вышел из парикмахерской.
5: «Барышня пошла к обедне», — сообщила привратница, когда они явились к мадемуазель Пенсон.
3: «К обедне?» — удивился Эжен. «К обедне», — повторил Марсель. «Не может быть! Она дома! Впустите нас, мы ее старые друзья!»
5: «Уверяю вас, сударь, она уже сейчас как ушла», — твердила привратница. «Да вот и она сама, сударь, поглядите, вон она огибает угол».
3: Действительно, мадемуазель Пенсон возвращалась домой из церкви. Завидев ее, Марсель тотчас же бросился к ней, до того ему не терпелось посмотреть, как она одета. Вместо платья на ней была нижняя юбка из темного ситца, полуприкрытая зеленой саржевой занавеской, которую Мими с грехом пополам превратила в шаль. Из этого странного наряда, который, однако, благодаря своему темному цвету не привлекал внимания, выглядывали очаровательная головка в белом чепчике и маленькие ножки в высоких башмачках. Мими Пенсон так ловко и непринужденно завернулась в свою занавеску, что та действительно стала похожа на старую шаль, и бахрома почти не была видна.
4: Словом, Мими нашла способ казаться привлекательной даже в этом тряпье и лишний раз доказала, что хорошенькая женщина всегда хороша. «Как вы меня находите?» — спросила она у молодых людей, слегка раздвигая занавеску

повидаться с моим платьем. Говоря по правде, мы уже давно живем вместе, и я незаметно к нему привязалась. Продолжая болтать, Мими Пенсон легко взбежала на шестой этаж, и они все вместе вошли в ее каморку. «Но я отдам вам платье только при одном условии», — сказал Марсель. «Вот еще новости. Наверное, какая-нибудь глупость. Знать не знаю никаких условий». «Но я побился об заклад», — настаивал Марсель. «Вы должны честно сказать, почему вы заложили платье». «Сперва я его надену», — ответила Гризетка. «А затем вы получите мое потому». «Бедное мое платьице, оно мне кажется совсем новым, и до чего же приятно снова в него влезть!» «А ваша тайна, вы нам ее откроете?» «Право же, мы не проболтаемся». «Почему и зачем такая благонравная, степенная, добродетельная и скромная особа, как вы, в один прием рассталась со всем своим гардеробом?» «Почему, почему?» – заколебалась Мими Пенсон. Потом подхватила студентов под руки и, подтолкнув к двери, сказала: «Пойдемте, я вам покажу». Как и предполагал Марсель, она повела их на улицу Эперон. Марсель выиграл пари. И 4 франка, и кусок пирога вместе с остатками цыпленка лежали на столе у Ружет. Больная чувствовала себя лучше, но все еще лежала в постели, и как невелика была ее признательность неизвестному благодетелю, она, однако, попросила подругу передать студентам, что просит прощения, но принять их не может. «Узнаю, Ружет», — сказал Марсель. «Даже умирая на соломе в своей мансарде, она все-таки будет разыгрывать герцогиню перед собственным кувшином с водой». Посмеиваясь над гордостью и скрытностью, которые столь удивительным образом свили себе гнездо под самой крышей, друзья побрели домой, так и не повидав Ружет. По окончании лекций на медицинском факультете они вместе пообедали и пошли погулять на итальянский бульвар. «В конце концов, — рассуждал Марсель, покуривая сигару, выигранную утром, — ты все же должен согласиться со мной, что эти бедные создания заслуживают любви и даже уважения. Посмотрим на вещи здраво, как истые философы. Я мог бы провести параллель между Муцием Сцеволой и Ружет. Ты ведь не думаешь, что римлянину времен Тарквиния труднее было 5 минут держать руку над раскаленной жаровней, чем современной Гризетке сутки поститься? Ни тот, ни другая не кричали, но разбери, по каким причинам. Муций в военном стане, перед лицом этрусского короля, на жизнь которого он покушался, он позорно промахнулся, его окружает стража. Что же он делает? Красивый жест. Чтобы им сперва восхитились, а уж потом повесили, он решает подпалить себе кулак головешкой, ибо нет никаких оснований предполагать, что угли были раскаленные или что кулак сгорел дотла. Тут благородный Парсена, потрясенный таким бахвальством, прощает его и отпускает домой. Можно побиться об заклад, что у вышеназванного Парсены, способного на подобное великодушие, доброта была написана на лице, и что Сцевола жертвовал рукой, не без расчета спасти голову. Ружет, напротив, терпеливо выносит самую страшную и самую медленную пытку. Пытку голодом, при этом на нее никто не смотрит. Она одна на своем чердаке, ею не восхищается ни Парсена, то есть барон, ни римляне, то есть соседи, ни этруски, то есть взаимодавцы, ни даже жаровня, потому что печка ее погасла. Что же заставляет ее страдать в молчании? Во-первых, несомненно, тщеславие, но оно свойственно эмоцию. Во-вторых, душевное величие, которая и составляет ее заслугу. Ведь она именно для того и сидит за запертой дверью, чтобы люди не узнали о ее мучениях, не прониклись сочувствием к ее мужеству, чтобы ее подруги Пенсон, в доброте и преданности которой она уверена, не пришлось, как это в конце концов и случилось, пожертвовать своим платьем

своим пирогом. Муций на месте Ружет тоже сделал бы вид, что безмолвно умирает, но выбрал бы для этого перекресток или подъезд кухмистерской. Его молчаливая и великолепная гордость была бы просто деликатным способом выпросить у окружающих корку хлеба. Правда, Ружет попросила Луидору, барона, которого я по-прежнему сравниваю с Парсеной. Но не кажется ли тебе, что у барона в отношении Ружет есть какие-то особые обязательства? Это понял бы самый непроницательный человек. Впрочем, как ты разумно заметил, барон мог оказаться в деревне, и тогда Ружет погибла бы. Не вздумай отделаться от меня пустым возражением, которым всегда пытаются умолить женский героизм, что женщина не сознает опасности и ходит над пропастью, как кошка по карнизу. Ружет знает, что такое смерть. Она встретилась с ней однажды лицом к лицу на Иенском мосту, когда пыталась утопиться. На мой вопрос, очень ли она мучилась, она ответила, что нет. Она ничего не чувствовала, пока ее не начали вытаскивать. Но потом лодочники, тянувшие ее за ноги, ободрали ей, как она выразилась, всю голову о борт лодки. «Будет тебе», — сказал Ижен, — «избавь меня от твоих ужасных шуток. Отвечай серьезно. Веришь ли ты, что такие страшные испытания, которые все время повторяются и непрерывно грозят, принесут когда-нибудь плоды? Хватит ли у этих несчастных девушек, предоставленных самим себе, лишенных помощи и опоры, хватит ли у них здравого смысла, чтобы чему-нибудь научиться? Навсегда ли овладел ими демон, который обрекает их на несчастье и безумство, или они откажутся от сумасбродства и вернутся к добру? Вот одна из них, которая, как ты говоришь, исполняет свой долг, честно живет своим трудом, подруги как будто уважают ее, и даже вы, беспутники, обходитесь с ней без обычной нескромности. А вот другая. То и дело переходит от беспечной жизни к страданиям, от мотовства к ужасам голода. Она должна была бы надолго запомнить жестокие уроки. Веришь ли ты, что примерное поведение, небольшая помощь, добрые советы способны превратить этих женщин в разумные существа? Если да, то давай воспользуемся удобным случаем. Пойдем сейчас же к бедной Ружет. Она, конечно, еще очень слаба, и подруга бодрствует у ее изголовья. Не разочаровывай меня. Дай мне действовать по-своему. Я хочу попытаться наставить их на путь истинный, сказать им искренние слова. Я не стану ни проповедовать, ни обличать. Я подойду к кровати, возьму их за руки и скажу. В эту минуту друзья как раз проходили мимо кофейни Тартони. В окне, на фоне освещенного люстрами зала, рисовались силуэты двух молодых женщин, которые ели мороженое. Одна из них помахала им платком, другая расхохоталась. «Черт побери!» — воскликнул Марсель. «Если ты хочешь с ними побеседовать, то незачем далеко ходить. Они тут как тут. Узнаю Мими по платью, а Ружет по белым перьям на шляпке. И, Боже милостивый, они уже лакомятся, как всегда. Похоже, что барон отлично все уладил». «И тебя не приводит в ужас подобное безумие?» — спросила Жен. «Приводит», — согласился Марсель. «А все же, когда будешь поносить грезеток, сделай, пожалуйста, исключение для маленькой Пенсон. Она рассказала нам за ужином историю. Она заложила платье ради 4 франков. Она сделала шаль из занавески. А с того, кто поведает все, что знает, и отдаст все, что имеет, и сделает все, что может, с того больше и не спросится».

Передаем камерные произведения Глиера. Пьесы для фортепиано исполнит Дмитрий Благой. Глиер, листок из альбома.

несколько романсов исполнит Леонид Сметанников. Романс Глиера на стихи Кольцова «Дуют ветры».

Два романса Глиера прозвучат в исполнении Елизаветы Владимировны Шумской. «Взор твой безмолвный» — стихи Лохвицкой.

0: Обзор газетных и журнальных публикаций. Я передаю слово Евгению Терновскому. Пожалуйста.
1: Здравствуйте. Сегодня хочу вас познакомить с эссе писателя Вячеслава Пьецуха «Дурни и сумасшедшие». Напечатано оно было в конце апреля в 17-м номере литературной газеты под рубрикой «Мир писателя». Но как оно злободневно сегодня, после 12 июня, Останкинского сидения, и перед 2 июля, перед угрозой штурма Останкина. Итак, Вячеслав Пьецух, «Дурни и сумасшедшие». Дурни – это понятно. Мы, добывающие хлеб в поте лица своего, страждущие, обделенные, совестливые, коротающие жизнь в унылых очередях и при этом охотно верящие каждому неординарному шалопаю, который бередит наши раны и одновременно навевает золотые сны. Самое показательное, как разложишь понятие «дурень» на составные, заключается в том, что к обыкновенному повесе с ораторскими способностями мы относимся более или менее хладнокровно, в духе поговорки «мели, емеля, твоя неделя». Но стоит ему выдвинуть какую-нибудь умопомрачительную теорию, сулящую, например, моментальное построение государства всеобщего благоденствия, либо пообещать корякам остров Ньюфаундленд, либо сообщить нам, будто энергетический кризис спровоцировали цыгане, как мы, дурни, сразу угадываем в нем мессию и прямо шалеем перед величием его бреда. Такую нашу дурость вот чем следует объяснить. Обыкновенный человек, тот самый совестливый, страждущий, обделенный, и особенно если он русской фабрикации человек, тут все то же самое, но в квадрате, кошкой своей и то стесняется распорядиться, поскольку он мыслит простыми нравственными категориями. И если чем готов жертвовать, так собой. Естественно, этот дурень будет благоговеть перед существом как бы неземного происхождения, которому ничего не стоит ввергнуть миллионы людей в кровопролитие из самых смутных соображений, покуситься на очень уж отдаленную территорию, а то выдумать звание «друг детей». Естественно, дурень, сбитый с толку такой исполинской наглостью, называет это существо исторической личностью, даже гением, и склонен поклоняться ему, как копты поклоняются крокодилам. К тому же мы, дурни, обычно слабы, ибо нравственны, и соединяться в стаи нам ни к чему. А гении непобедимо сильны единством противоположности, и они терроризируют нас, как на зоне десяток урок терроризируют тысячи мужиков. Сумасшедшие же это... Вообще, сумасшедших гораздо больше, чем принято полагать. Если исходить из того, что по некоторым решающим показателям человечество обретается вне природы, что каждый человек рождается безукоризненно нравственным, поскольку, по крайней мере, первые 10 лет жизни он только любит и опасается, а способность к злодейству просыпается в нем тогда, когда он научается ненавидеть и превратно соображать, что народные симпатии испокон веков были на стороне праведников, что и в самую подлую, предрасполагающую годину грабит и убивает даже не каждый сотый, то само собой приходит на мысль: нравственность – норма, безнравственность – аномалия. Но тогда получается, что убийцы, насильники, воры – просто злостные особи, способные изувечить ближнего, хотя бы и поделом, суть в той или иной степени сумасшедшие. Причем не в фигуральном смысле сумасшедшие, а в самом непосредственном, медицинском, ибо они отрицают идею вида, как корова, дающая бензин вместо молока, отрицает идею млекопитания, а суп из гвоздей – идею кулинарии. Нарушения в этическом коде, правда, не показывают такой ярой симптоматики, как дебильность. Но поскольку даже ворон ворону глаз не выклюет, постольку склонность к тяжкому преступлению может означать только сублимированное душевное нездоровье. Психиатры с этим, конечно, не согласятся. Да ведь психиатрия – занятие темное, более искусство, чем научная дисциплина. И недаром она с Парацельса, в сущности, не продвинулась ни на шаг. Ведь у психиатров как? Если выродок, зарезавший 11 человек, способен определить день недели и знает, в каком городе он живет, экспертная комиссия его признает нормальным. То есть здравомыслящим и душевно здоровым объявляется таинственное существо, зарезавшее 11 человек, но зато отличающее среду от четверга, а это получается то же самое, как если провозгласить слоном плотника Иванова на том основании, что они оба работают из-под палки и получают за труды сущую ерунду. Между тем, даже имея за плечами среднее образование, легко определить больное человекоподобное существо, поскольку у него души нет. О чем, в частности, свидетельствует злобно-тупое выражение глаз и нагло-вкрадчивые повадки. Политики, особенно из борцов, сдается, тоже относятся к скрыто умалишенным. Во всяком случае, недаром так много общего между уголовниками крови и политиками, особенно из борцов. Тоже их единит больное презрение к личности человека, к его благу и самой жизни. И с одинаковой легкостью они ворочают судьбами детей божьих ради удовлетворения собственных интересов. И также они чванливы по отношению к массам. Но самое главное – те и другие физически не в состоянии жить здорово и заурядно, то есть просто-напросто наслаждаться процессом личного бытия, в чем, собственно, и заключается его смысл, сформулированный еще умницей Лафатером. Все им подай жизнь бурную, исключительную, наполненную роковыми поворотами и драматическими событиями, чтобы уж либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Жизнь же обыкновенная, малоромантическая, наполненная законными удовольствиями и праведными трудами, вызывает у них непонятные отвращения, тем более настораживающее, что обыденное существование вовсе не удел посредственности и не следствие неудач, а роль, завещанная от Бога. Сказано же: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Иными словами, это мы, трудящиеся, страждущие, обделенные, суть хозяева на планете, ее устроители и кормильцы. И не Троцкий творец истории, а плотник Иванов и сапожник из Арзамаса. По крайней мере, безвестный поэт Хвостов получал нисколько не меньше удовольствия от литературных трудов, чем Пушкин. Колумба судьба отблагодарила болезнью и нищетой. Спиноза горько жалел о том, что пренебрег аптекарским ремеслом. И вообще, великие мира сего были несчастливее малых сих, потому что жизнь дается, наверное, для того, чтобы наслаждаться и созидать, не обязательно привлекая к себе общественное внимание. А не за тем, чтобы бегать от милиции, бороться против закона всемирного тяготения, маяться по тюрьмам, и чтобы тебе, в конце концов, проломили голову колуном. Только тогда мы достигнем счастья, когда здоровая психика станет вещью обыкновенной, как карандаш, то есть когда мы освободимся от детского тщеславия и суетных устремлений. Это еще Федор Михайлович Достоевский прозрел, что политики и урки – в сущности, близнецы-братья, выведя Родиона Раскольникова, который легко соединил в себе бытовую уголовщину и эго-политическую идею. Замечательно, что этот нервный и озлобленный недоучка, который в наше время поди таскался бы по редакциям с невразумительными стихами и кончил бы тем, что учредил несуразную партию, если бы прежде не зарезал какую-нибудь вдову за бутылку водки, и горячо бредил судьбою Наполеона, и преступление свое совершил в невменяемом состоянии, и, главное, презрел награбленный материал. Ведь вор крадет не от того, что хочет сделать первоначальное накопление капитала, и даже не от того, что у него, бедняги, руки приделаны кое-как, а от того, что он ненавидит естественную жизнь и психически нормального человека, что ему легче в тюрьму сесть, чем отесать бревно на общих основаниях с плотником Ивановым. И насильник грабит и убивает не ради собственного удовольствия, и не по той причине, что ему иначе противно жить, а по той причине, что отсутствие души погружает его в злобное беспокойство, и посему для него почти не имеет значения результат. То же самое и политики. Они, конечно, могут исходить из самых возвышенных побуждений, могут, напротив, ставить перед собой противоестественные задачи, но всегда первопричиной их деятельности будет болезненное стремление выйти за рамки обычной жизни и подняться до тех высот, с которых у нас отменяются физические законы. История революционного движения в России доказывает, что это именно так и есть. Не нужно быть очень умным человеком, чтобы сообразить, 120 блажных поручиков не в состоянии превратить феодальную империю в республиканское государство, потому что для этого, помимо добрых намерений, требуются соответствующие экономические предпосылки, третье сословие, сколько-нибудь грамотное население, способное ориентироваться в политической обстановке. И даже если бы эти 120 поручиков победили, Россия все равно вернулась бы к тирании как к единственно возможному тогда способу социального бытия. Не нужно быть очень умным человеком, чтобы сообразить, индивидуальный террор, осуществляемый десятком другим пламенных юношей против высших чиновников государства, не может развалить организацию власти, а лишь обернется бессмысленными жертвами с обеих сторон и дискредитацией всего демократического движения. Наконец, не нужно быть великим умником, чтобы сообразить. Нельзя сначала учредить общество равного благоденствия, а затем приступить к воспитанию нового человека. Ибо прежний, беспорядочный человек, творящий подлое бытие, которое определяет соответствующее сознание, непременно идею этого общества извратит, до полной противоположности заданному изгадит, да извратит, так что совсем не случайно вернулись мы на круги своя в весну 17 года к дооктябрьскому строю жизни. Из всего этого вытекает, что наши политики-революционисты, в отличие от политиков-эволюционистов, никогда не соизмеряли побуждение со средствами, желаемое с возможным, что ими руководил не трезвый расчет, но в лучшем случае личное благородство, не позволяющее мириться с пакостной государственностью российской. А поскольку это были люди в большинстве своем отнюдь не глупые, хорошо образованные и неверующие, невольно приходишь к мысли, что-то тут не так. Кажется, налицо то самое нехорошее беспокойство, которое выбивает человека из накатанной колеи. Это подозрение тем более основательно, что часто борцу не важно, какая волна поднимает его на высоты, откуда у нас отменяются физические законы. И в сущности дело случая, какая ему выпадает роль. По крайней мере, у нас не диковинка превращение правоверного большевика в махрового националиста, а министра просвещения в палача. Да еще политики в России строго блюдут Марксов закон отрицания-отрицания. В том, правда, смысле, что они последовательно вытаптывают посев своего предшественника, толкутся на одних и тех же скудеющих площадях, почти не продвигаясь по пути общественного прогресса. И поэтому российская внутренняя политика больше всего похожа на слепого одра, который ходит по кругу на мукомольне. Ведь если не брать в расчет качественную сторону дела, то вот как будет выглядеть наша история за последнюю сотню лет. Александр II дал стране относительную свободу. Александр III свернул на тоталитарный режим. Николай II дал стране относительную свободу. Ленин свернул на тоталитарный режим. Хрущев дал стране относительную свободу, Брежнев свернул на тоталитарный режим. Горбачев дал стране относительную свободу, но уже показали себя борцы, готовые продолжить укоренившуюся традицию. И не так мозжит любопытство, что там, дескать, за новый хан Батый, расплевавшийся со скромной специальностью щитовода, несет нам иго из грозной мглы. Не так огорчает вопрос, а может быть, мы действительно дикари, и нам нельзя давать даже относительную свободу, поскольку она у нас вечно выливается в половецкие пляски, в отвратительную вакханалию бандитов и дураков, как терзает недоумение. А стоит ли вся эта канитель миллионов загубленных жизней? И что это за история, похожая на круговорот воды в природе, но только со знаком минус? И кто такие эти борцы, раз за разом разбивающие сосуд отечественной государственности, который затем приходится склеивать потом и кровью нашего отчаянного народа? Ответ, предположительно, будет тот, что эта канитель не стоит выеденного яйца, что столетняя наша история есть плод творчества величайших бездельников и редкостных недотеп, что сами борцы некоторым образом сумасшедшие, потому что им важна не идея, не результат, не процесс и даже не личная выгода, а важно им, хоть душа вон, показаться человечеству в каком-нибудь причудливом свежем виде. За этот диагноз говорит, например, то грешное предположение, что Хрущев мог вполне выступить в роли Сталина, родись он немногим раньше, а Ленин, родись он значительно позже, мог бы взять на себя освободительную миссию Горбачева. Тут поневоле взгрустнешь о монархической форме правления, которая, по крайней мере, отрешает сапожников да пирожников, страдающих манией величия, от государственного руля. Между тем, серьезный политик, тот, кто всего-навсего сверяет бытовое время с астрономическим, аккуратно подзаводит часы и не подпускает к ним шалую ребятню. Рядовой служитель истории, которого мы не знаем, которого нам и знать-то вроде бы и ни к чему, потому что он скромно делает свое дело, а мы свое. Да в том-то все наше историческое несчастье, что восточнее Немана такие угодники издревле были наперечет, что у нас политик все больше любитель поковырять пальцем в часовом механизме и попереводить стрелки туда-сюда, из-за чего нам представляется фигурой первостепенной, главенствующей над всем, деятелем как бы даже неземного происхождения, хотя он через пень колоду объяснялся по-русски и слыхом не слыхивал о Шекспире. Даром, что наша пословица «Бог шельм уметит» намекает на то, что вовсе не трудно распознать готового пациента и прямое детище сатаны, будь этот гений всех времен и народов самой чарующей внешности, а он обыкновенно дьявольски привлекателен. Всегда в нем найдется что-то вроде непропорциональной головы Ленина, сухой ручки Сталина, мертвецкого лица Кальвина или смешного пуза Наполеона. Даром, что сделаться выдающимся политиком, это все же не теорию относительности сочинить. У нас это дело простое, плевое. Стоит только сказать по телевизору одну и ту же глупость 16 раз, восславить политическую платформу Ивана Грозного, предъявить умопомрачительные претензии к сопредельному государству, и вот вы уже кумир, о котором судачат многие миллионы. А впрочем, понятно, почему политика вызывает у русского человека острый и никогда не простывающий интерес. Потому что у нас не Греция, и от любого выскочки, от какого-нибудь отдельно взятого желчного пузыря зависит каждый час его искрометной жизни. Хотя и то верно, что разные бывают политики. Встречаются среди них и великие созидатели, и редкие проходимцы. Конечно, Герцена со Ждановым не сравнишь. Однако они все же одного поля ягоды. Как ни чудовищно это вымолвить. Только первый, допустим, Морошко, а второй, уповательно, Бузина. Ведь оба они стремились перекроить действительность на свой лад, пренебрегая богоданными историческими законами. Как-то один желал для России социалистической республики, тогда как она была невозможна и не нужна. Другой же, кровь из носу, строил военизированную культуру, лукаво называемую пролетарской, которая нелепа по своей сути, как квадратное колесо. В том-то все и дело, что каким политиком ни будь, психически неуравновешенный человек, дурным или благонамеренным, расчетливым или без царя в голове, занятие это в высшей степени праздное и бессмысленное, ибо нельзя способствовать ходу солнца и противиться Антарктиде, ибо течение времени и все без изъятия политические превращения предопределены Богом Отцом, какового можно квалифицировать и как объективные законы исторического развития. Так что правы марксисты, отрицающие роль личности в поступательном движении человечества, за исключением той личности, что невзначай попадет в масть. Да только на беду, таким образом устроены политики из борцов, зовущие народы вперед, назад, вбок и закоулками, что им закон не писан, что у них, как говорится, шило в известном месте, по причине

не ведает, что творит. До поры до времени томится такой юродивый в безвестности, прозябает, пакостничая по мелочам, положим, обличая тех разбойников, которые на тот момент стоят у государственного штурвала, а то что-нибудь сочиняет и таскается по редакциям. Но вот наступает великий день, когда этот шалопай расправляет крылья, а подать сюда Карабах, и начинается продолжительная война, которая так ничем и не закончится. Но ни один квадратный метр земли не сдвинется со своего места, несмотря на тысячи трупов и сожженные города. Или ослабо реорганизовать армию по образцам 14-го столетия, и дико облаченные молодцы бросаются пороть граждан за непоказанный образ мыслей, а уморившись, садятся писать обидное письмо турецкому султану, в результате которого смирное соседнее государство приводит свои вооруженные силы в повышенную готовность. Или «А вот мы возродим сибирское ханство во главе с потомком хана Кучума, который, правда, на данный момент точает сапоги в городе Арзамасе, и уже колятся по кухням наконечники стрел, вспоминаются доисторические обиды, приходят в движение взбалмошные нефтяники и летит с постамента памятник Ермаку». И хотя последнему двоечнику понятно, что невозможно сдвинуть с места Эльбрус, даже если положить на это дело жизни нескольких поколений, борец, ничтоже сумнявшийся в соответствующую партию, вступит и образует ее, и атомной бомбой обзаведется, да, пожалуй, еще и на ближайших выборах победит. То, что сумасшедшие норовят воплотить в действительности свои навязчивые идеи, это понятно и особых нареканий не вызывает. Но мы-то дурни, мы-то здесь при чем? Точнее сказать, зачем мы потакаем кровавым бредням? Или уж на то мы и дурни, чтобы как один человек подниматься по зову каждого бедолаги, которому не втерпешь показаться миру, дескать, поглядите, каков орел. Наверное, так и есть, потому что иначе не объяснишь дурацкую нашу должность, ну, хотя бы в деле развала СССР. Если исходить из того, что государственная независимость – это не то, что хочется, а то, что можется, нужно быть, конечно, редкими обормотами, чтобы привести к власти скрытно умалишенных, которые устроят нам посиделки у разбитого корыта, которые кто в административном восторге, кто со зла, кто с похмелья расколет на куски естественно сложившуюся державу, собственно, того ради, что некогда счетоводам очень лестно преобразиться в президентов, вице-президентов, министров, послов и разных атташе. Но, с другой стороны, что с воза упало, то пропало. По той простой причине, что всему свой срок. Кануло в лету Вавилонское царство, держава Карла Великого, китайская, британская, французская империя, теперь вот советская, как бы социалистическая империя приказала долго жить. Однако пытаться восстановить ее на прежних основаниях только беса тешить, потому что у этих попыток будет единственный результат – кровь, кровь, кровь. Наконец, вполне естественным был распад нашего естественно сложившегося государства, поскольку рано или поздно, а нужно было кончать с феодальными нормами бытия, поскольку переход из 14-го столетия в 20-е предусматривает широкие демократические свободы, которыми неминуемо воспользуются народы, прежде не имевшие своей государственности в полном смысле, но имеющие множество претендентов на мировую известность и разные завлекательные посты, поскольку распада Советской империи следовало ожидать. Другое дело, что альянс дурня и сумасшедшего обеспечил летаргию исполнительной власти, хозяйственную разруху вместо вольного рынка и анархию вместо свободы в центре и на местах. Но тут уж ничего не поделаешь. Либо феодальная империя, либо здоровая жизнь, соответствующая нормам современной цивилизации. Конечно, жалко былой державы. Конечно, страшно, когда рушится привычный порядок жизни. Но куда страшнее, когда миллионы дурней под водительством сумасшедших покушаются на закон всемирного тяготения, мечтая вернуться в родное стойло к привычным пустым яслям под начало душевнобольных родителей народных, которых хлебом не корми, дай только на наших костях возвыситься над безвестностью. То есть сумасшедшие наши
не такие уж сумасшедшие, потому что они знают,

0: чего хотят и как задеть публику за живое, например, указав на биржевых жуликов как источник бед, тем более, что они жулики-то и есть. Но дурни, прямые дурни, ибо они зажигательны и доверчивы. Зажигательны и доверчивы, как младенцы. Так что в другой раз и не разберешь, где сумасшедшие, а где дурни. Напомню, эссе Вячеслава Пьецуха «Дурни и сумасшедшие» напечатано в 17-м номере литературной газеты. Видно, долгие годы пройдут, пока мы поймем, что жизнь и вождя, и плотника Иванова, жизнь человеческая много-много ценнее, чем кровавая борьба за очередные идеалы. До свидания.
1: Жень, спасибо.
2: Предлагаем вашему вниманию стихи Феликса Чуева. Они написаны в разное время, но их можно объединить строчкой из стихотворения Феликса Чуева «Как эти люди красивы», читает автор.
3: Я родился в семье летчика. Даже такие строчки есть. Кто в родимом, кто в родильном доме, я родился на аэродроме. Так случилось. Не было больницы в той глуши, где батя мой служил. Но зато на свет я появился под оркестр летающих машин. Все хорошее, все самое светлое у меня связано с небом и с образом отца. Отца я помню. Он вернулся с войны. Он летал в прославленном полку, в первой воздушной армии, которой командовал легендарный Михаил Громов. Был красивый, высокий человек. Что он любил? Свою орловщину, работу, семью. Чего добился? Умение летать на самолете, который в воздушном бою сгорал за 12 секунд. Великой победы и вечной моей сыновней любви. У меня получилось так, что я пришел в поэзию не из авиации, а наоборот потянулся в авиацию из поэзии. У меня уже было 4 книжки стихов. Я уже был членом Союза писателей, когда научился летать. Научился летать сначала в аэроклубе. До этого, закончив довольно сложный технический вуз, как бы сложил два свои образования, инженерное и летное, и работал на испытаниях самолетов в одном из научно-исследовательских институтов. Мне довелось знать довольно близко первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, и о нем была написана поэма «Минута молчания». И вообще, видимо, я очень счастливый человек, потому что знал и знаю лично многих интереснейших людей нашего Отечества. Горжусь их дружбой и свою задачу вижу в том, чтобы рассказать о них. Мои стихи о небе, об авиации – это не просто стихи о летчиках. Я хочу показать человека, который видит Землю немножко по-другому, чем люди, просто ходящие по ней. Это одна из главных тем в моем творчестве, но не единственное. Есть и другие темы. Это прежде всего земля, на которой родился и вырос, человек на этой земле и все чувства этого человека. Поэты всегда писали о чувствах, об отношениях людей и о том, что движет человечество. Ну, а теперь стихи. Солдаты Родины моей. Когда он подвиг совершает, то не заботится ничуть, узнает кто или не узнает о нем самом когда-нибудь. Но жизнь подарена планете, и небо мирное над ней, лишь потому, что есть на свете солдаты Родины моей. И в селах Сербии, и Польши, и на Дунайском берегу до ныне помнят Сашу, Гошу, и Вани снимок берегут. Нет, не чужих земель воитель, моей державы рядовой, и высший чин освободитель ему присвоил шар земной. Вокруг него всегда воркует детей восторженных орда. Какую армию другую вот так любили? И когда? Ведь жизнь подарена планете. Жи на память, не робей, поскольку есть на этом свете солдаты Родины моей. Мне снится много дней один и тот же сон. В пруду, в тиши теней, наклонно погружен биплан еще с войны, наверное, У-2. Из темной глубины лишь виден хвост едва. Над ним, как пласт времен, не светится вода, лишь близится сквозь сон размытая звезда. И я биплан тяну из ила на траву, как будто всю войну из памяти зову. А он легко идет наверх, углом извод, ко мне хвостом вперед блестящий самолет. Снимаю трав венок с угрюмого винта, и вечный зов, сынок, плеснула в борт вода. Держу в руках планшет, фамилия моя и почерк. Батя? Нет. Сегодня это я. Я сижу под вишней, отдыхаю, сходится отцовская родня. Женщина, когда-то молодая, вижу, долго смотрит на меня. Говорит мне: «Батенька ты вылитый!» Плачет: «Да какой же ты такой!» Он, бывало, Ваня, перед вылетом точно так же мне махнет рукой. Что я ей напомнил, я не ведал, но она с собою унесет первые отцовские рассветы, первый свой несбывшийся полет. Где они расстались, я не знаю. Почему их юность развела? Женщина великая, другая, все на свете для него смогла. Так она разбуженно глядела памятью и верностью очей, будто очень издавна жалела, что не стала матерью моей. Гроздь муската голубая, гроздь муската голубая, символ детства в сентябре, из лучей себя свивая, полыхает на заре. Гроздь муската на закате, никого не станет, нет, лишь белесый луг, как скатерть, будет сотни тысяч лет. Будут солнечные пяльцы греть родимые края, будет девушка смеяться, к сожалению, не моя. На мосту, на том же самом нестареющем мосту, где безгрешным мальчуганом я сквозь прошлое пройду. Но когда взлетит жар птицей дня победы волшебство, мне уже не возгордиться видом пати моего. А девчонка напевает на моем мосту свое, гроздь муската голубая на ладони у нее. Стихотворение, которое называется «Маме, если бы она жила сейчас». Пахнет садом, пахнет сонной мятой, спелый ветер трогает кусты, пахнет на веранде пол дощатый. Так незабываемо, как ты, и фонарь за домиком качается, и квадраты света под окном. Все, что наказуемо, прощается. Пыльный день закончен босиком. Мама в тазик наливает воду. Вечером холодная вода. Боязно так, зябко, будто сроду. Воду я не видел никогда. В трусиках сижу я на скамейке. Толечко ступнёю прикоснусь. Входит мама. Мама смотрит мельком. будто и не видит. Ну и пусть. Насухо дерюшкой вытираю, и тепло подошвам, и свежо. Босиком, на цыпочках, по краю, по дорожке. Страшно. Хорошо. Месяц с кипкой недозрелой дыни к медвежонку облаку поплыл. Если б не осталось той святыни, что б я вспомнил, да и чем бы жил? Куплю рубаху, брюки темно-синие, пройдусь по половицам, как по льду, и двоечницу самую красивую на зависть всей площадке уведу. И хоть не будет парка первозданного, и я уже немножечко смелей, пусть листья в блесках замирают заново над самой первой юностью моей. Пусть будет зал единственный, огромный, мой самый первый, самый школьный зал. С кем танцевал я после, так не помню, как будто бы ни с кем не танцевал. А поезд вез и вез меня куда-то, и рельсы повторяли имена. Девочка не старше, чем в девятом, украдкою глядела на меня. Больше всех люблю от звезд густые небеса в березовом дыму, потому что, кроме как России, я не нужен в мире никому. Высоко летят ребята наши и глядят на солнце свысока. Как мне жить? Моложе стать ли? Старше, чтобы жить и годы, и века, чтобы вновь пройти по обновленной, в лепестках свернувшейся росе, чтоб отчизна дивно, потаенно, все мечты мне вышептала, все, чтоб прозренья солнечная ясность надо мной прорезалась не раз, чтобы рядом женщина смеялась, женщина, которая сбылась. Каким здоровьем нужно обладать, чтоб быть на свете русским человеком? Своим челнам дорогу пробивать, где по морю, где по суху, до греков, стране огромной, ладить два крыла, как два весла, для будущего крылья, и сказку начинать, не помня зла, прекрасными словами. Жили, были, спасти весь мир и братьев обогреть, себя в бою и в дружбе не жалея. Какую ж нужно силушку иметь, чтоб всю отдать и стать еще сильнее? Спасибо, жизнь, благодарю, спасибо, не улыба, что я по-русски говорю, тебе мое спасибо. За ночь, пропахшую весной, и море у обрыва, за то, что не было со мной всего того, что было, а только где-то предстоит пройти и удивиться в лесу, где зорюшка горит непойманной жар-птицей. Там свет такой, что провода колышутся от света, там над водою никогда не потухает лето. За все, ах, если б да кабы, которые не встретил, за то, что зрею для борьбы на этом строгом свете. О, как эти люди красивы и в небе землею сильны! Военно-воздушные силы, особая гордость страны, летит, продолжается диво высоких 30-х годов, и небо, как прежде, красиво, в рассветном меду облаков, в дежурном звене по тревоге 4 минуты и взлет. Уходят реальные боги в нерайские кущи высот, чтоб кущи земные растили мы в мирной страде бытия. Военно-воздушные силы, любовь и святыня моя. Стихи посвящены замечательному советскому летчику Михаилу Васильевичу Водопьянову, национальному герою нашей страны. Полярная вьюга гудит над Купавной, впаялась земля в ледяной небосвод, и все Подмосковье под снежною лавой отдельно, как белый корабль, плывет. Но солнце на стекла, что за ночь изябли, дохнуло порывисто, как паровоз. Проснулся огромный, как мишка, хозяин с полярною шапкою белых волос. Он дед для меня, он давно не летает, но видели б вы, он могучий какой, трещат половицы, когда он шагает, как будто по льдинам идет молодой. И в комнате светлой, на полках покоясь, молчат на просторах тетрадных листов его перелеты на Северный полюс. Отчаянный космос 30-х годов. А так и не скажешь, что тут проживает тот самый, в кого я был с детства влюблен. Лишь ровно ветряк за окном завывает. Да фото знакомое. Чкалов и он. Я писал свои стихотворения, не слагал, а возводил стихи, чтобы оставалось ощущение каменно положенной строки. Нет, нельзя со всеми быть хорошим и метаться между двух знамен. Есть борьба, и это непреложно. Мир, как прежде, четко разделен. И пока на этом свете душном грозы собираются опять, я ни от какого малодушья не имею права умирать. На меня надеется Россия, в райвоенкомате я учтен, единица знаменитой силы, выращенной с дедовских времен. Стоит жить, хотя и неизвестен, стоит жить, хотя и не любим, потому что есть такая песня, для которой ты необходим. Когда машина загребает воздух и на куски ломает синеву, из плоскости соскальзывают звезды, я твердо знаю, для чего живу. Моя страна, земли тебе хватало. Корысть какая, налетаться всласть. Страна моя, ты первой начинала и первой выше неба поднялась. Да будет светел каждый твой поступок, как след твоих высотных кораблей. Да будет мир признателен и чуток к тому, что ты свершила для людей.
2: Вы слушали стихи Феликса Чуева, читал автор.

0: Геннадий Богачев в театр пришел в 1969 году. Впервые я увидела его в учебном театре на Маховой. Шел спектакль «Баня» по пьесе Владимира Маяковского, которую играли выпускники театрального института. С тех пор прошло 20 лет. Спектакль помню плохо. А вот Богачев в роли Оптимистенко остался в памяти. Настолько ярко, празднично была сыграна эта роль. Он буквально приковывал к себе внимание зрителей и заражал зал энергией веселой, безудержной фантазии. Казалось, что вся эта буфонада рождается сейчас, сию минуту, у нас на глазах. Так раскованно и вольно чувствовал себя актер на сцене. Вот это чувство радости, праздника осталось и связалось с именем Богачева. Увидел его в этом спектакле Георгий Александрович Товстоногов и пригласил в свой театр. Театр, о котором мечтают многие выпускники театрального. Почетно, но и страшновато идти в коллектив, где работают выдающиеся мастера сцены. Однако уже в 1973 году Ефим Капелян в интервью, данном корреспонденту газеты «Смена», говорил: «Путь молодых в театре непрост, потому что каждый здесь должен утвердить себя, утвердить свою индивидуальность. По-моему, — говорил Капелян, — хорошо это удается у нас сейчас Геннадию Богачеву. В нем есть самостоятельность мышления. Он не ждет, когда режиссер положит в рот разжеванное, а сам своим искусством обогащает то, что предложено режиссером. И получаются вещи очень неожиданные. К тому же отрадно, что занят Богачев в ролях разноплановых». Уже тогда Капелян увидел в нем то основное качество, которое единственное создает настоящих художников – самостоятельность мышления. Хотя сначала было нелегко, в основном вводы, а на них времени дается мало, и потому трудно создать что-либо свое. Потом возрастные роли. Но уже первая самостоятельная работа, роль современника Саши Гусева в спектакле «Валентина Валентина», принесла ему успех. Гусев-Богачев уходил со сцены под аплодисменты зрителей. Играл Богачев легко, раскованно, будто о себе рассказывал. И уже в этой роли мы увидели тот второй план, который всегда играется актером, то есть то, что стоит за внешними проявлениями человека. Его Гусев – разбитной, веселый, что называется, шикарный парень, общительный, удачливый, одинок и незащищен. Вот этот второй план рождается на сцене при соприкосновении характера героя и собственного мироощущения актера. Та парадоксальность характеров его героев, о которой говорят критики, возможно, возникает из противоречия ярких, эксцентричных, часто гротесковых красок, которыми пользуется актер в изображении своих героев, и внутренне доброго, застенчивого человека. В спектакле «Мольер» по пьесе Булгакова Богачев сыграл Муарона. Он убедил зрителя в том, что его герой талантлив, убедил в искренности его раскаяния после совершенного предательства. В этом человеке сошлись, казалось бы, несовместимые свойства, и актер убедил нас в возможности сочетания их в одном человеке. Талант и злодейство, любовь и предательство. В жанре веселой комедии «Водевиля» актер чувствует себя легко и свободно. Все мы знаем веселый спектакль «Ханума», где роль влюбленного юноши играет Богачев. Он застенчив и внутренне неуклюж, а пластика легкая, изящная, я бы сказала, прозрачная, как бы раскрывающая нам нежную душу влюбленного. Давайте послушаем сцену из этого спектакля.
1: Учитель пришел.
2: Да, черт этого учителя!
3: Ну пусть придет.
2: Какие уроки теперь? Тимон, что он научил? Ладно, черт с ним, пусть войдет.
1: Ходи!
2: Откуда ты сорвался?
1: Здравствуйте!
2: Учитель твой, Сона!
1: Здравствуйте, Сона Микитин!
4: Здравствуйте, Кутава Арсабович!
1: Где сегодня заниматься будем?
2: Здесь. Хочу проверить, за что тебе деньги плачу.
1: А что такое будет?
2: Что, экзамен теперь будет?
1: Экзамен?
2: Экзамен, да.
1: Пожалуйста. Чем займемся сегодня?
4: Декламацией.
2: Чем?
4: Если позволите.
2: Давайте декламацию.
1: S'il vous plaît. Voilà.
2: Валяй.

0: Это французская пьеса.
1: Да.
0: Действие ее происходит в далеком Париже, в доме графини. Графиня де Монпарнас, граф де Монмартр. Последняя сцена перед финалом. Пятый акт. Графиня, я вчера в саду Булонском бродил среди статуй мраморных холодных и вдруг набрел на тихую беседку, увитую плющам и виноградом. Графиня, вы помните даму, которая обещала нам помочь?
2: Даму? Какую даму?
0: Графиня, вы помните женщину, которая обещала нам помочь? Я видел ее сейчас в серной бане!
1: Женщина в мужской бане? Слыхал я, что эти французы развратники, чтобы на такой степени в окоп. Что там у тебя? Давай послушай. Проверь, так ли там написано.
3: Так, так, так. Это такая женщина, она все может. Ее весь Шавлобор знает.
4: Погоди, погоди, где это все происходит? В Париже или в Авлабаре?
3: В Париже! Париж, там тоже свой Авлабар есть.
1: Хорошо. Что же все-таки сказала эта бесстыдная женщина графу в бане?
0: Что сказал?
3: Что сказала? Не торопись, граф, сказала. Наберись терпения, граф. Всему свое время, граф. Вот что сказала. Вот. Поняла, графиня? Давай, давай, давай, читай дальше.
2: О, граф. А я бродила по Монмартру, и там случайно в лавке букиниста попались мне увидев сонеты, которые читали вы когда-то. Да я не могу больше ждать! Я люблю тебя, Антуфе!
5: Сядь! Вай, мэм!
1: Коте?
3: Нет, граф, граф!
1: Подожди! Что там написано?
3: Граф
1: или Коте?
3: Граф написано, граф!
2: Коте! Это написано в моем сердце, отец!
0: Мы любим друг друга!
2: С первого взгляда!
0: С первого урока!

0: Мерседович, я прошу руки Соны Никитичны.
1: Что ты просишь?
0: Руки.
2: Руки?
0: Да.
2: Ноги, чтоб твоей здесь не было, голодранец, граф.
3: Трогайте меня, я сам уйду.
4: Отец, но ты же не знаешь, что это тоже...
2: Знать не хочу, вон!
4: Тогда я тоже с ним.
2: Куда?
3: Что?
5: Мы пригласили Геннадия Петровича Богачева в студию, чтобы побеседовать о его творчестве. Геннадий Петрович, нашим радиослушателям, я думаю, очень интересно было бы узнать, как вы пришли к мысли стать актером.
6: Можно сказать, что все-таки я, наверное, стал случайно. У меня действительно родственников нет среди работников искусств. А может быть, все определяется очень просто. Я жил на Манежной площади. Вот. Рядом был театральный институт, рядом было много театров, цирк. И жили мы, как все, наверное, после войны, неважненько. И сдавали комнату работникам цирка. И вот общение с людьми из цирка, оно, наверное, вот подвигло меня в свое время, еще когда я занимался в школе, подражать им. Я помню, что в школе где-то в 5-6 классах я был вот таким клоуном, коверным. Ну, кривляк такой был.
5: У вас получалось.
6: Получалось. И вот это неожиданно довольно для меня, для самого решение пришло. Я его стеснялся, надо сказать, вот этого своего решения пойти в театральный институт, потому что не очень я так сам понимал, подхожу под это дело. Вроде и красотой, там, голосом не отличался, а вот что-то захотелось в себе перебороть. Еще очень застенчивый был мальчик, но упрямый. И вот я решился на такой шаг и сказал в самую последнюю очередь об этом родителям. Для отца полковника это было страшно неожиданно, потому что он надеялся, что я, как и старший его сын, мой старший брат, продолжу. Вот это его дело, но он даже пригласил своего старого друга, тоже полковника. И они со мной, в общем, долго беседовали, два старых полковника. Говорил: Ген, да ты что, да ты что делаешь-то? С чего это вдруг-то? А я вот говорю, хочу попробовать. Может быть, от того, что я не очень сам верил в то, что это произойдет. У меня не было такого какого-то сильного напряжения. После сражения в школу пришел и как-то так легко довольно поступил.
5: Значит, все-таки повлияла и география.
6: География в большей степени, чем биография.
5: Хорошо, а сейчас, когда вы проработали уже 20 лет в Большом драматическом театре, вы не разочаровались в выбранном пути в своей профессии?
6: Вот это для меня очень сложный вопрос. Наверное, если бы очень искренне ответить, наверное, есть какое-то разочарование. Даже не в профессии, а вот... Мне кажется, вот этот максимализм, наверное, который всем нам присущ в молодости. Но я думал, что театр больше влияет на нашу жизнь. И вообще, наверное, мне это хотелось когда-то вот участвовать в переустройстве нашей вот этой неважной этой жизни. Я со временем пришел к выводу, что театр, конечно, на нашу жизнь мало влияет. То есть больше он все-таки и народ на театр смотрит как на средство какого-то развлечения, чем вот кафедра какой-то. То есть изначально я думал, все-таки еще надеялся на что-то. И, наверное, еще этому способствует вот тот кризис в театре, который сейчас имеет место.
5: Каковы причины этого кризиса, вы считаете?
6: Ну, театр всегда был зеркалом. Те негативные вещи, которые у нас в обществе, они и в театре существует. И если, я помню, 60-е годы Большой драматический театр всегда ставился ансамблем, всегда ставился тем, что люди тратились, они сгорали на сцене, то сейчас все-таки часто от актеров можно услышать о том, что они идут служить, работать, работают на сцене, понимаете. Я думаю, что это связано с обществом. То есть отсутствие веры духовность, суета, которая нас заставляет добывать кусок хлеба, браться за какую-то работу второстепенную, за которую, может, не нужно было бы браться, а посвятить себя только театру.
5: То есть вы видите причины и экономические?
6: Я не поставил бы это на первое место. Вы знаете, актеры всегда плохо зарабатывали.
5: Да.
6: Да, но тем не менее они горели и себя сжигали.
5: А вот я смотрю, сейчас многим театральным актерам предлагают какие-то работы, там уйти на киностудию, хорошо зарабатывать, но они не уходят, они все-таки остаются в театре. Все-таки это притягивает, все равно они.
6: Ну, театр — это все-таки особый вид искусства. Я не могу его сравнить с кино. Потому что в театре надо гореть. Я вот лично это никогда бы не бросил бы театр. Все-таки в большей степени кино для меня — это творчество режиссерское. А актер для него модель, и не случайно бывает так, что человек с улицы в кино делает гораздо интереснее, больше, чем профессиональный актер.
5: Вы не считаете, что во времена прошлые, которые принято сейчас называть временами застоя, все-таки театр был где-то на передовых позициях, потому что именно театральным языком и иносказанием часто говорилось то, чего нельзя было сказать ни в прессе, ни вслух вообще. То сейчас, когда изменилось время, и когда пресса у нас, в общем-то, столько сказала, она стала впереди, да, резко вышла, то вот в этот момент вдруг театр как-то отстал.
6: Ну,
5: может быть, с этим связан вот этот кризис театральный сейчас? Кризис, наверное, может быть в том, что еще нет пьес, неосмыслена жизнь, и все вот эти проблемы, они не пропущены через человека. Ведь театр интересен тем, что он показывает все эти проблемы сегодняшние, которые прошли сквозь человека.
6: Драматургия. Все-таки я несколько по-другому на это смотрю. Дело в том, что театр вот о тех временах, о которых вы говорите, он на себя брал несвойственные функции. Театр не должен заниматься публицистикой. Для этого есть толстые журналы, есть газеты,
5: да, это сейчас.
6: Телевидение.
5: Когда можно все.
6: Когда можно. Театр должен заниматься все-таки жизнью человеческого духа.
5: Верно.
6: Дух, и только нравственные, моральные проблемы, проблемы, которые в семье, в обществе проблемы.
5: Все верно, но все-таки все эти проблемы в контексте данного времени всегда интересовали зрителя, правильно? Почему, когда ставят даже режиссеры классику, они осмысливают ее как-то с позиции нашего времени?
6: Да.
5: Трактуют иначе?
6: И я считаю, что вот надо вернуться опять к нашим истокам, вернуться к нашей классике, вернуться к Шекспиру, вернуться к Костровскому. В общем, вернуться на круги свои. И подтверждение тому наш вот последний спектакль на малой сцене «Женитьба Бальзаминова». Я не верил, что эту пьесу можно сейчас интересно сыграть. Вот, пожалуйста, получился очень современный, очень живой спектакль с живыми персонажами.
5: Хорошо, чем вы это объясняете? Вдруг интересный спектакль.
6: Вы понимаете, нам настолько надоели, вот уже, в общем, немножко мы объелись теми статьями, теми... Ну вот то, чем сейчас, вот последнее время мы живем, вот этой публицистикой, и вдруг там какие-то человеческие проблемы.
5: Угу.
6: Простые очень, казалось бы, но они настолько всех, оказывается, трогают. И еще актеры, видать, соскучились по таким характерам ярким, очень живым, нашим каким-то таким. И они настолько все вкусно и сочно играют, что просто завидуешь им.
5: Актеры молодые там?
6: Нет. Нет, разные поколения. Там и Мария Александровна Призван Соколова, и младшего поколения, почти дебютанты наши.
5: Все-таки театр не погибает. Вот ваше такое негативное отношение к нему, оно и не совсем оправдано. Видите, появляется хорошая пьеса.
6: Пьесы-то хорошие, они есть, они уже давно написаны. Островский этот 100 лет назад написал эту пьесу.
5: То есть вы за возврат классики. Но классика одной не может быть жив театр. Все равно проблемы современные волнуют зрителей в театре.
6: Так дело в том, что проблемы современные, они через классику-то, может быть, гораздо сильнее доходят до зрителя, чем вот те публицистические сиюминутные пьесы, которые вот заполонили час театра.
5: Давайте послушаем сцену из спектакля «Волки и овцы» Островского, где Геннадий Богачев играет роль Мурзовецкого. Его герой смешон и ничтожен, но вызывает у нас чувство жалости, поскольку сильно внутреннее обаяние актера, и он не отстраняет себя полностью от своего героя, а как бы показывает, во что может превратиться человек в подобных жизненных обстоятельствах.
7: Что ты расселся? Не видишь? Встань!
1: Пардон, матант, я так что-то не в духе сегодня, не в расположении.
7: А очень мне нужно. Вот теперь садись, когда приказывают.
1: Нет, матант, не беспокойтесь.
7: Да что не беспокоиться-то? Будешь вертеться передо мной, как бес, терпеть не могу. Садись. Долго ты меня будешь мучить да срамить.
1: А что такое? Я ваших слов, матант, не понимаю.
7: А то, что ты шляешься по трактирам, водишься с мужиками, ссоры у вас там. Мурзовецкому-то это прилично,
1: вот,
7: а?
1: Вот превосходно. Однако ж ловко оклеветали меня перед вами, матант.
7: Где уж клеветать? Про тебя и правду-то сказать, так мне люди стыдятся. Да и чего ждать от тебя, из полка выгнали.
1: Позвольте, мама.
7: Молчи! Уж не болело бы у меня сердце, кабы за молодечество, за какое-нибудь. Ну, растрать ты деньги казенные, проиграй в карты. Все б я тебя пожалела. А то выгнали свои же товарищи за мелкие гадости, за то, что мундир их мараешь.
1: Но позвольте же,
7: куда, мама. Как хорошо! Приятно для всей нашей фамилии.
1: Но позвольте же в оправдании два слова мне.
7: Ничего ты не скажешь. Нечего тебе сказать.
1: Нет уж, позвольте сказать.
7: Ну, говори, сделай такую милость.
1: Судьба, матант, судьба. А судьба индейка.
7: Только.
1: Судьба индейка, я вам говорю. Вот и все.
7: Ах, Аполлон, Аполлон, если жалеть тебя, да любить как следует, так ведь с ума сойдешь, глядя на тебя.
1: Вот и сойдешь.
7: Вот что ты мне скажи. Совладать-то с собой ты можешь или нет? Ну, хоть ненадолго.
1: Вот это мило. Покорно вас благодарю. Уж это я-то, я не совладаю.
7: Ведь если бы ты был хоть немного поприличнее, я бы тебе и службу достала, и невесту с хорошим приданным.
1: Матант, ручку.
7: Ну, чтобы ни-ни, чтобы духу этого не было.
1: Матант, что вы мне такое говорите? Как будто я не понимаю? Я очень хорошо понимаю. Дурачусь. А, коли вам угодно, хоть сейчас ни капли, абсолютно.
7: Не верю.
1: Ну, пароль донёр. Честное слово благородного человека.
7: Давно это слово-то я слышала.
1: Пари? Пари? Хотите пари? Какое вам угодно?
7: Нет уж, я лучше без пари. Я вот не пущу тебя никуда из дому, да выдержу хорошенько.
1: Все, что вам угодно.
7: Выезжать ты будешь только со мной. И вот сегодня же.
1: Тверлашка! Тверлашечка!
7: Полоумный, опомнись! С грязными-то лапами в окно!
1: Пардон, матон. Куш, анафема, куш.
7: Сядь, сию минуту сядь!
1: Ну, матон, как вы не понимаете? Собаке строгость нужна, а то брось ее, удавить придется.
7: Шалопай, кому я говорю?
1: Ну, матон, сейчас, куш! Где арабник? Подай мне человек.
7: Арабник-то нужен для тебя. А в чем я тебе говорила? Ты слышал? Слышал?
1: Матант, как меня этот пес расстроил.
7: Ну вот тебе мой приказ. Поди выспись, а вечером к невесте поедем. Оденься хорошенько, к Евлампии Николаевне поедем.
1: Боже мой! Уж как я влюблён-то в неё, матант, матант. Слов нет. Мерси. Вот за это вот мерси.
7: Пойди спать.
1: Donnez-moi de l'argent.
7: Не считаю нужным.
1: Ну так прикажите принести.
7: Чего еще?
1: Un peu. Маленький флакончик закусить. Вообразите, вчера до ночи по болотам. Страсть, матант. У меня куска во рту не было.
7: А кто пари предлагал, а?
1: Я ставлю. Ну, сказал, так оставлю. Но не вдруг.
8: сразу нельзя. Знаете, какие бывают случаи? Трагические бывают случаи. Вот один вдруг оборвал и сразу как сидел, так без всяких прелюдий, просто даже без покаяния, матант. Вот оно что.
7: Бог не без милости, может, ты не умрешь?
8: Вот
7: что еще?
8: От сердца до под лопатку.
7: Пройдет, ничего.
8: Нет, нет, нет, точно кинжалом.
7: Ну, ступай, я прикажу. Только уж в последний раз, слышишь?
8: Уж не знаю, дойду ли до комнаты. Мне жизнь копейка, матант. Да ведь без покаяния. Вот оно что.
5: А сейчас продолжим нашу беседу. Вы в других театрах смотрите спектакли?
6: Редко.
5: Редко. По какой причине?
6: Первая причина, может быть, из-за того, что я занят. Я очень много работаю, работать приходится много, потому что на нашу зарплату актерскую невозможно просуществовать. А во-вторых, мы всегда питаемся слухами. И если что-то интересное появляется в другом театре, то, в общем, как правило, смотришь эти спектакли. Но сейчас настолько ровное и такое неинтересное положение у нас в театре вообще в Ленинграде, что желание ходить и расстраиваться лишний раз в своей профессии нет.
5: Вы не ходите именно потому, что просто нет интересных спектаклей.
6: Да.
5: Ну, вот существует театр Додина, в который не попасть. Как вы относитесь к этому театру? Ну, что это такое?
6: Я назову это для меня некоторой все-таки загадкой. Чем привлекает меня этот театр? Тем, что режиссеру удается зажечь так актеров, что я вижу даже в самой маленькой роли, как этот актер тратится. Я за это их страшно люблю и уважаю, вот этот театр. Но, с другой стороны, все-таки есть в этом театре некоторые конъюнктурные вещи.
5: Но они есть, наверное, сейчас во всех театрах, сейчас, да, в это наше время.
6: И некоторые моды я тоже это для себя объясняю.
5: Да.
6: Хотя, безусловно, это явление.
5: Геннадий Петрович, вот я видела вас в выпускном спектакле, и вот тогда меня в вас поразила вот ваша увлеченность игрой, которая сама вот так вот передается зрителю, эта увлеченность захватывает его. Вот скажите, пожалуйста, осталась ли в вас эта заразительность, увлеченность игрой, или это уже перешло в такой профессионализм?
6: Да, осталось, но я считаю, что с одной стороны, мне страшно повезло, что я, конечно, попал в этот театр, но с другой, все-таки, может быть, если бы я попал в другой театр...
5: А может быть, вы больше бы там играли.
6: Да, я бы играл больше, и больше бы, может быть, у меня был бы больший диапазон. Меня все-таки вот эти 20 лет, которые я проработал, использовали, мне кажется, в очень узкой какой-то области. Может быть, у меня и мои разочарования в профессии с этим связаны.
5: Какую роль вы хотели бы сыграть?
6: Наверное, я всю жизнь мечтал о Хлестакове, которого так и не сыграла, а я сыграл только лишь Осипа.
5: Геннадий Петрович, вот вы актер такой очень пластичный, очень выразительный, вас очень интересно смотреть. На радио специфика работы голосом совершенно другая. Притягивает ли вас эта работа? Интересна ли она вам?
6: Да, я, вы знаете, очень люблю эту работу именно за ее специфику, потому что каждый день у меня новый материал. Вы понимаете, одно дело, когда в репертуаре в театре ты занят и 10-15 лет играешь один и тот же спектакль, все-таки, как бы то ни было, он амортизируется, и все-таки есть определенная оскомина, что называется. На радио каждый день новый материал и новые партнеры.
5: И плюс еще нужно все передать голосом, одним голосом.
6: Да, потому что да, это сложно, но и в то же время очень интересно.
5: Сейчас прозвучит сцена из радиоспектакля «Похождения Невзорова» или «Ибикус», где роль Невзорова исполняет Геннадий Богачев.
9: Да, надо бы взглянуть на страшного террориста, на Вия проклятого. Где он? А? Где? Ах ты! Скрылся куда-то. Ну, ничего. Ничего. Успеется. Эх, Семен Иванович, неужто выйдешь в большие люди?
10: не чета всем этим людишкам внизу на палубе. Эх, люди, люди! Дешевка, куда плывете? Никто вас не звал. Едете жить из милости. Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небритые, ноги немытые. Так вот сейчас и кинутся европейцы за вас в драку. Не то что я, господа европейцы. Войск у вас не прошу для защиты страны, где имел несчастье производиться. Денег и гостеприимства равным образом не жду. Еду, как торговый человек. Мерлушка, каракуль, вихухоль. Да, а ведь будет.
11: Будет время. Облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова. Эдакий, богато одетый, значительный господин.
10: Может, вон та, у перил, аристократка, лишь бледна. Ай, да куда она мне? Платьишко совсем гнилое. Не, лучше вон та, высокая, в клетчатой юбке. Ох, красотка, с ума сойти. А если сбросить драную кофту? Котик, чудная мордашка, напрасно глядишь на золотой закат. Свет не золото, пустышка, попробуй схвати.
11: Да лучше на меня взгляни.
10: О-хо-хо-хо-хо-хо! Негациант, богач, джентльмен. Слушай, а может лучше вот та брюнеточка, живчик? Или эта фарфоровая, совсем одурела от запаха бобов.
11: Вот оно, ваше богатство. Я, Семен Невзоров. А давно ли в дождливые сумерки у окошка на Мещанской мечтал о великосветских файфоклоках, припадал к ножкам княгини, графини. А теперь вон они, внизу, на палубах. Подождите, подождите, дамочки.
7: Все будет. И глубокое декольте будет. И цветочный одеколон.
10: Не будь я Семен Невзоров.
12: Господа, прошу в курительный салон.
13: Конспирация строжайшая. Ливеровский поручился.
12: А где Прилуков?
13: Уже там. Только тихо, господа.
7: Послушаем. Вон тот синеглазый и есть Прилуков. Черт. Говорят шепотом. Ничего не слышно.
14: Что ж долго думать? Позвать этого дурака Невзорова. Он как раз сейчас торчит у дверей. Это вы?
15: Очень хорошо. Моя фамилия Прилуков. Если не ошибаюсь, имею удовольствие говорить с Семеном Ивановичем Невзоровым по паспорту Симоном Навзараки. В свое время вы оказали добровольческой контрразведке важные услуги. Тогда на вас обратили внимание как на человека способного и надежного.
16: Виноват, господин Прилуков. Но я, собственно, больше по коммерческой части, так сказать.
7: Мерлушки, так сказать, выхухоль.
15: Выхухоль?
16: Так точно.
15: Придет время, и вы займетесь выхухолью.
16: Есть.
15: А сейчас ваша жизнь принадлежит Богу, царю и Отечеству. Вы подчиняетесь всем моим директивам, и при этом гробовое молчание, вы поняли?
16: Угу.
15: Гробовое.
16: Угу.
15: А иначе...
16: Ой, ну, господин Прилуков, Мерлушка.
15: Где вы, дорогой мой, служили до 17-го года? Вы думаете, мы не знаем? А кто убил и ограбил английского подданного в Петрограде?
16: Господи, спаси, помилуй.
15: Молчать. Я вам говорю, молчать.
16: Есть.
15: Кто не раз менял фамилию?
16: Я.
15: А бандитская шайка атамана Ангела?
16: Есть.
15: Всего этого достаточно, чтобы вас повесить в первом же порту, где есть английский комендант. Но, впрочем, мы сделаем это сами.
16: А?
15: Если вы будете артачиться.
16: Что я думал?
15: Вы должны выполнить одно поручение высшего монархического совета. Ликвидировать террориста. Спокойно. Вы будете неотступно следить за ним, и когда у него ослабнет инстинкт осторожности, вы ликвидируете его. Вот оружие.
16: Спасибо.
15: Не подумайте болтать или увиливать. Мы найдем вас всюду, и тогда

0: Клуб и закрылся, и вперед страшно, и назад дороги нет. За что ж ты меня? Я, может, тебя даже завидую, потому что ты-то уже отмучился.
1: Да господи, что же это такое?
0: Смерть, Андрюха! Сука эта косая! Твоя мать правду сказала, вот вчера, когда могилу тебя выкопал, сел на дне покурить. Вверху ветер студеный, серое небо за землю цепляется, а внизу уютненько, глина желтенькая, сосновые веточки зеленые. А я сижу и думаю, может, тут, Андрюх, лучше, может, здесь лучше.
1: Нет, живой я, живой я! Живой!
2: Каждая встреча с этим актером приносит чувство радости, какого-то праздника жизни. Он сам увлекается театральной игрой, заражается ею и существует на сцене вольно, будто импровизируя, будто только что на глазах у зрителя придумывает свои трюки, разыгрывает сцены, будто возникающие по ходу действия. И эта энергия увлекательной игры передается зрителю. То, что казалось будничным, серым, его искусством окрашивается в яркие краски, наполняется эмоциональной силой и звучит гимном жизни. Он иначе видит и показывает нам привычное. Это тот художник, который в сером дождливом дне обнаруживает свою гармонию, свою красоту и прелесть, открывает ее нам, и мы уже иначе начинаем воспринимать и дождь, и серый день. Они в нашем сознании обретают краски иные, вызывают чувства иные. Казалось бы, прекрасно сложилась творческая биография артиста, но чувство разочарования есть. Очевидно, это естественно. Сейчас, когда актер полон сил, энергии, приобрел знания, профессиональное умение – и чувствует, что именно сейчас он может отдать больше, чем когда-либо, именно на эти годы и пришелся кризис театрального дела. Это разочарование и есть творческая неудовлетворенность, есть боль за театр, который перестал влиять на умонастроение людей, не занимается проблемами нравственности, а все более превращается в развлекательное зрелище. Поистине, любой художник будет чувствовать себя неуютно, перейдя от роли духовного просветителя к роли скомороха. Вот эта потеря основной, вдохновляющей и обновляющей души людей роли театра и привела к тому, что появился у актеров термин «работать», который так коробит артиста. Заканчивая передачу, пожелаем Геннадию Богачеву, чтобы его разочарование стало отправной точкой для утверждения истинного, высокого назначения театрального искусства, а его щедрый талант пусть еще много лет дарит людям радость.

Из 700 тысяч деревень, усыпавших точками карту Индии, в которых рождается, живет и умирает большая часть ее населения, Критам, возможно, была самой маленькой. В деревне не набралось бы и 30 домов, и лишь один из них был выстроен из кирпича. Выкрашенный в сверкающие желто-синие тона, с пышными фигурами богов и химер

0: балюстраде. Он был известен под именем Большого дома. Другие дома, кое-как разбросанные в четыре ряда, были сделаны из бамбука, соломы, глины и каких-то неопределенных материалов. Дом Муни стоял в четвертом ряду последним. За ним простирались поля. В дни своего процветания Муни владел стадом из 40 овец и коз. Каждое утро он выходил из дома и гнал свое стадо к шоссе, проходящему мили за две от деревни. Там он усаживался на пьедестал глиняной конной статуи, а овцы паслись вокруг. Счастье отворачивалось от него постепенно, неприметно. Какая-то хворь напала на его овец. Он-то, конечно, догадывался, кто их сглазил. И даже приятель-мясник не захотел взять их хоть за полцены. Теперь у него осталось всего две козы. На них не стоило тратить те полрупии в месяц, которые требовал большой дом за аренду хлева на заднем дворе. Двух оставшихся коз он привязывал к тощему дереву возле своей хижины, с которого время от времени можно было стряхнуть на землю несколько плодов. В это утро он натряс 6 и с торжеством внес их в дом. Никто точно не знал, кому принадлежит дерево, но он считал его своим, потому что жил в его тени.
1: Жена сказала: «Хочешь, я сварю и засолю тебе листьев?» «Надоели мне эти листья. Мне страсть как хочется этих плодов с подливой. Вот что! Да у тебя во рту всего 4 зуба, а туда же все бы тебе жевать. Ну, ладно, достань мне, что надо для подливы, я тебе ее приготовлю. Кто знает, может, в том году тебя и в живых не будет, и ты ничего у меня уже не попросишь. Но только достань мне все, что нужно, да не забудь про меру риса или проса. Уж я тебя ублажу, хоть это и ни к чему. У нас ведь ничего не осталось».
0: Он повторил за ней, что требовалось для подливы, чтобы ничего не забыть, и отправился в лавку на третьей улице. Там он уселся на перевернутый ящик перед самым прилавком. Лавочник не обратил на него никакого внимания. Муни то и дело прочищал горло, откашливался, чихал, пока, наконец, лавочник не выдержал и не спросил: «Что с тобой? Этак ты в канаву свалишься, если будешь чихать так громко, молодой человек». В ответ на это обращение Муни захохотал во все горло, чтобы польстить лавочнику. Лавочник смягчился и сказал: «Ты такой непоседа, что и второй жене не дал бы ни минуты покоя. Только вот старая твоя еще скрипит». И на эту шутку Муни должным образом рассмеялся. Лавочник еще больше смягчился. Он любил, когда его чувство юмора находило достойных почитателей. Муни побеседовал с ним немного о местных новостях, что неизменно кончалось разговором о жене почтальона, сбежавшей несколько месяцев назад в город. Лавочник всегда рад был услышать что-нибудь дурное о почтальоне, который надул его. Почтальон все время был в разъездах и возвращался в Критом лишь раз в 10 дней. Он умудрялся ускользнуть снова, не заглянув в лавку на третьей улице. Ублажив таким образом лавочника, Муни всегда мог попросить у него что-нибудь, обещая заплатить позже. Порой лавочник бывал и в хорошем настроении, и поддавался на уговоры, Но порой он выходил вдруг из себя и обрушивался на Муни, как смеет он просить у него в долг. Сегодня он был не в духе. И Муни не удалось получить у него ничего из того, что назвала ему жена. К тому же лавочник обнаружил удивительную память на старые факты и цифры. В подтверждение своих слов он вытащил откуда-то толстую тетрадь. Муни хотелось встать и бежать, однако уважение к себе удержало его на месте, заставив выслушать всякие гадости. В заключение лавочник сказал: «Если бы ты мог найти 5 рупий с четвертью, ты бы расплатился со старым долгом, а затем попросил бы, чтобы Господь прибрал тебя. Сколько у тебя есть в наличности?»
1: «Я все вам заплачу в первый день следующего месяца».
0: «Конечно, как всегда. Кого же ты хочешь ограбить на этот раз?»
1: Муни почувствовал, что попался, и забормотал: «Моя дочь передала мне, что скоро пришлет деньги».
0: «Так у тебя, значит, есть дочь?» – издевался лавочник. «И она еще шлет тебе деньги? Для чего, хотел бы я знать?»
1: «День рождения», – сказал спокойно Муни.
0: «День рождения! Сколько же тебе лет?»
1: Муни неуверенно ответил. Он и сам не знал, так ли это. 50? Он всегда отсчитывал свой возраст со времени Великого Голода, когда он ростом как раз сравнялся с оградой вокруг деревенского колодца. Лавочник еще пуще разошелся, увидев, что вокруг собралось несколько человек, чтобы послушать и прокомментировать происходящее. Муни подумал беспомощно: «Моя бедность выставлена людям на показ, но что же мне делать?»
0: «Да тебе никак не меньше 70, сказал лавочник. «К тому же ты, видно, забыл, что уже рассказывал про день рождения 5 недель назад».
1: Муни тихонько поднялся и пошел прочь. Жене он сказал: «Этот мошенник ничего мне не дал. Иди и продай плоды. Может, за них дадут хоть что-нибудь». И он прилег в углу, чтобы немного отдохнуть после своего похода в лавку. Жена сказала: «Значит, сегодня не будет подливы. Да и вообще ничего не будет. Нечего мне готовить. Попастись до вечера, тебя не убудет». И вдруг закричала: «А теперь забирай-ка коз да иди, и не возвращайся, пока солнце не сядет». Он знал, что если ее послушаться, так она как-нибудь раздобудет ему к вечеру еды. Надо только быть начеку, не спорить с ней, не раздражать. По утрам она часто бывала не в духе, однако к вечеру настроение у нее менялось. Она всегда находила какую-нибудь работу, молола зерно в большом доме, мела и скребла, и зарабатывала достаточно для того, чтобы купить что-нибудь и приготовить ему к вечеру обед. Отвязав коз, Муни отправился в путь. Он гнал их вперед и время от времени что-то покрикивал. Через деревню он шел, склонив, словно в задумчивости, голову. Ему не хотелось ни на кого смотреть, не хотелось, чтобы с ним заговаривали. Двое старинных дружков, расположившись в тени возле храма, окликнули его, но он прошел мимо. Они знавали его в дни процветания, когда он гордо шествовал среди целого стада тонкорунных овец, а сегодня гнал 2 жалких коз. Хоть бы кто-нибудь забрал их у него. Лавочник сказал, что ему уже 70. В 70 лет остается только ждать, пока тебя призовет Господь. Когда он умрет, что станет с его женой? Они жили вместе с самого детства –
0: В день свадьбы он узнал, что ему было 10, а ей 8 лет. Во время свадебной церемонии они должны были назвать свои имена и возраст. За все это время, что они прожили вместе, он побил ее раза 2, не больше. Позже она стала верховодить в доме. Возможно, если бы у них было много детей, боги бы его благословили. Он вспомнил, как радостно дрогнуло у него сердце, когда он сказал лавочнику про дочь, хотя тот ему и не поверил. Да, у него нет дочери, ну и что? Вон у его двоюродного брата в соседней деревне сколько дочерей. Любая из них может ему быть за дочь. Он их всех любит, как родных, и покупал бы им сладости, если бы у него были деньги. Он старался не подымать ни на кого глаз. Все они были такие важные, и у всех в деревне было больше денег, чем у него. В нашей касте я самый бедный. Не мудрено, что они от меня отворачиваются. Ну, и я на них смотреть не буду. Так он и шел, опустив глаза по улице, держась поближе к домам. Выйдя за околицу, он, наконец, поднял голову и огляделся. Грозно покрикивая, он гнал коз вперед, пока они не оказались за деревней, у подножия памятника. Здесь он обычно просиживал до самого вечера. Отсюда ему было видно шоссе, по которому в горы шли грузовики и автобусы. И ему казалось, что и он участвует в жизни большого мира. Пьедестал у памятника был широким, так что он мог пересаживаться на нем по мере того, как солнце взбиралось вверх, а потом клонилось к закату. А можно было еще забраться под брюхо коня, где всегда была тень. Конь был вылеплен из глины почти в натуральную величину. Обожженный на солнце, ярко раскрашенный, он гордо вздымал свою голову, встав на дыбы и выгнув дугой хвост. Возле коня стоял воин с серповидными усами, выпученными глазами и орлиным носом. Когда старые мастера хотели показать мужчине силу, они всегда делали ему выпученные глаза и заостряли концы усов. Говорили, что конь был когда-то бел, словно полотно, только что выстиранное деревенской прачкой. На спине у него красовалась попона из черной красной парчи с бахромой, а яркий пояс тех же цветов был повязан вокруг талии воина. Никто в деревне не помнил этого великолепия, так как никто не обращал внимания на памятник. Даже Муни, проводивший все дни у его подножия, ни разу не удосужился поднять на него глаза. Раньше памятник стоял гораздо ближе к деревне и ее жителям, но когда проложили шоссе, или, возможно, когда пересох водоем и колодцы, деревня переместилась мили на две вглубь. Муни сидел у подножия памятника, посматривая на коз, которые бродили по сухой земле среди кактусов. Он глянул на солнце. Оно явно склонилось немного к западу, однако домой идти было еще не время. Если он придет слишком рано, у жены не будет для него обеда. К тому же надо дать ей немного остыть и проникнуться к нему сочувствием. Тогда она хоть достанет, хоть выпросит еды. Он стал смотреть на дорогу, идущую в гору, ожидая обычного знака, по которому он определял время. Когда из-за поворота покажется зеленый автобус, он может идти, а жена будет довольна, что он позволил козам попастись подольше. Тут он заметил, что по дороге на полной скорости несется какое-то новое механическое чудо, похожее одновременно на автомобиль и на автобус. Раньше Его занимала новизна подобных зрелищ, но в последнее время в горах у истоков реки шли работы, и мимо него проносилось столько всяких людей и машин, что он перестал обращать на них внимание. Теперь по вечерам он описывал жене не все подряд, как когда-то, а только что-нибудь действительно из ряда вон выходящее. Сегодня, глядя на желтый предмет, мчавшийся по дороге, он думал лишь о том, как описать его потом жене. Внезапно предмет зафыркал и остановился прямо перед ним. Краснолицый иностранец, сидевший за рулем, вылез из машины, обошел ее вокруг, наклонился и ткнул кулаком куда-то ей под брюхо. Затем он выпрямился, взглянул на щиток, посмотрел в сторону Муни и направился к нему. «Простите, нет ли здесь поблизости бензоколонки? Или мне нужно подождать, пока проедет другая машина?» Внезапно он увидел глиняного коня и, забыв, о чем спрашивал, воскликнул: «Великолепно!» Муни почувствовал, что ему надо встать и бежать поскорее прочь, и проклял свой возраст. Ноги его теперь не слушались, а ведь когда-то он бегал быстрее гепарда, как, например, в тот день, когда он пошел в лес, чтобы нарубить дров. Тогда-то гепард и зарезал у него двух овец. Это было знаком, что наступают плохие времена. Как он ни старался, ему все не удавалось подняться на ноги. К тому же он не знал, как поступить с козами. Не мог же он их здесь бросить. Краснолицый был одет в хаки, видно, полицейский или солдат. Муни подумал: если я побегу, он погонится за мной или выстрелит. О, Шива, защити меня! Не знаю, что ему от меня нужно. Между тем незнакомец снова воскликнул: «Великолепно!» Он обошел памятник кругом, не отрывая от него глаз. Сначала Муни сидел, словно окаменевший, однако потом заерзал и попытался незаметно ускользнуть. Тут краснолицый внезапно сложил руки, улыбнулся и сказал: «Намасте, как поживаете?» В ответ на это Муни произнес единственные английские слова, которые он знал: «Yes, no». Исчерпав свой английский словарь, он заговорил по-тамильски: «Меня зовут Муни. Это две мои козы. Никто против этого и слова не возразит, хоть в нашей деревне теперь клеветников полным-полно. Они вам не постесняются сказать, что то, что тебе принадлежит, не твое». Он закатил глаза и содрогнулся при мысли о злоумышленниках, наводнивших его родную деревню. Иностранец послушно глянул туда, куда указывал Муни. С минуту озабоченно смотрел на двух коз и на камни. Потом достал серебряный портсигар и закурил сигарету. Внезапно, вспомнив об учтивости, обязательной для туристского сезона, он спросил Муни: «Вы курите?»
1: «Yes, no».
0: Тут краснолицый вынул сигарету и подал Муни, который принял ее с удивлением. Вот уже много лет, как никто не предлагал ему закурить. Ему уже давно хотелось выкурить сигарету. Однажды лавочник дал ему одну в долг. Он и сейчас хорошо помнил, какая она была вкусная. Краснолицый щелкнул зажигалкой и, протянув ее к Муни, дал ему прикурить. Муни глубоко затянулся и закашлялся. Мучительно, конечно, но приятно, необыкновенно. Откашлявшись, он вытер глаза и заново оценил ситуацию, сообразив, что краснолицый не станет его преследовать. Все же, чтобы не ошибиться, он решил сохранять осторожность. К чему убегать от человека, давшего ему такое крепкое курево? От этих американских сигарет, набитых подсушенным табаком, в голове у него поплыло. А мужчина сказал: «Я приехал из Нью-Йорка». Вынул из кармана брюк бумажник и подал Муни свою карточку. Муни отшатнулся. Может, он пытается всучить ему ордер и арестовать его? «Бойся, Хаки», — пронеслось у него в голове. Он пожалел, что ему 70 лет. Так ведь сегодня сказал ему лавочник: «В 70 не побежишь, в 70 лет подчинишься, что бы там ни случилось. Правда, беду можно попробовать отвести беседой». И он заговорил на чистейшем тамильском языке, которым издавна славилась Крита. «Клянусь Богом, господин, — сказал он, — мы ничего об этом не знаем. Это я вам точно говорю, господин. Если было совершено убийство, убийца, кто бы он ни был, не избежит наказания. Только не спрашивайте меня об этом, я ничего не знаю». Иностранец вежливо кивал и слушал, хотя и не понимал ни слова. «Вы, конечно, знаете, когда был сделан этот конь», — сказал в ответ краснолицый и вкрадчиво улыбнулся. Почувствовав, что атмосфера смягчилась, Муни тоже улыбнулся и попросил: «Пожалуйста, уезжайте отсюда, господин, я ничего не знаю. Если мы увидим здесь кого-нибудь подозрительного, обещаю вам, мы его задержим». Краснолицый с мольбой в голосе сказал: «Прошу вас, я буду говорить очень медленно. Пожалуйста, постарайтесь меня понять. Неужели вы не понимаете ни одного слова по-английски? Мне казалось, что в этой стране все знают английский. Меня здесь все понимали, только вы не понимаете. Может, вы не хотите говорить по-английски из религиозных или иных побуждений?» Муни издал какие-то странные гортанные звуки и затряс головой. Ободренный иностранец стал что-то длинно объяснять, произнося каждый слог необычайно четко и ясно. Вскоре он уже придвинулся бочком к старику и подсел к нему на пьедестал. «Понимаете, прошлый август у нас был, возможно, самым жарким в истории. Я работал в одной рубашке в своем офисе. Вы, конечно, слышали, что в то лето у нас отключили электричество. Битых 4 часа просидел я у себя наверху без лифта и кондиционированного воздуха. А потом всю дорогу в поезде я думал. А когда вошел в свой дом, то сказал: Рут, это моя жена. Зимой мы отправимся в Индию. Пора взглянуть на другие цивилизации». На следующий день она первым делом позвонила в бюро путешествий и велела нашему агенту все устроить. И вот я здесь. Рут приехала вместе со мной. Она сейчас в Сринагаре. А я осмотрю здесь все и вернусь к ней. Когда он закончил свой длинный монолог, Муни задумчиво поглядел на него и пробормотал: «Yes, no». Сделав эту уступку другому языку, он продолжал по-тамильски: «У нас ведь скот тоже порой пропадает. Гепард унесет или там шакал, но случается, что крадут из соседней деревни.
1: Но мы всегда узнаем, кто это сделал. Жрец из нашего храма зажигает камфору и видит в ее пламени лицо вора. А когда его ловят...
0: И он изобразил руками, как рубят на мелкие кусочки мяса. Американец внимательно посмотрел на его руки и сказал: «Понимаю, понимаю, рубить что-то. Может, я вас задерживаю? Вам надо нарубить дров. Где ваш топор? Дайте его мне. Покажите, где рубить, и я вам это сделаю с удовольствием. Знаете, это мое любимое занятие, мое хобби. У нас на берег выбрасывает много всякого дерева. По воскресеньям я только делаю, что рублю дрова для камина. Знаете, я чувствую себя совсем другим человеком, когда сижу у камина и смотрю, как играет в нем огонь. Правда, порой приходится сунуть туда целый воскресный выпуск «Нью-Йорк Таймс», чтобы огонь разгорался». Он улыбнулся, вспомнив о «Нью-Йорк Таймс». Муни вконец растерялся, но решил, что лучше все же попытаться ускользнуть. Он пробормотал: «Пора домой», и стал осторожно подниматься с места. Американец схватил его за плечо и в отчаянии спросил: «Неужели здесь нет никого, решительно никого, кто бы мог мне перевести?» Он поглядел на дорогу, но в этот жаркий час она была совершенно пуста. Внезапный порыв ветра закрутил столбом пыль и сухие листья у обочины и понес их в сторону гор. Незнакомец пригвоздил Муни к памятнику и спросил: «Это статуя ваша? Может, продадите ее мне?» Старик понял, что речь идет о коне. С минуту он подумал, а затем произнес: «Я вот еще каким был мальчишкой, когда услышал, как мой дедушка рассказывает про этого коня и воина, а мой дедушка сам был вот каким мальчишкой, когда слышал, как его дедушка, чей дедушка...» Краснолицый прервал его. Показав на коня, он сказал: «Я дам вам за него хорошую цену. Не зря же я здесь остановился». Он ни минуты не сомневался в том, что глиняный конь принадлежит Муни. Возможно, он пришел к этому выводу от того, что тот сидел у подножия коня, напомнив ему других продавцов сувениров в этой стране. Муни посмотрел в ту сторону, куда был направлен указующий перст Краснолицего, и смутно осознал, что тема переменилась. Он повторил: «Я вот такусенький был, когда мой дед рассказывал мне об этом коне и воине, а мой дед сам был вот такусенький, когда ему...» Каждый раз, когда он пытался говорить о древности памятника, он лишь глубже погружался в трясину воспоминаний. Муни говорил на таком тамильском языке, что самый звук его производил бодрящее впечатление. Иностранец слушал, как зачарованный. «Жаль, что у меня нет с собой магнитофона», — сказал он с приятной улыбкой. «Ваш язык звучит так красиво! От каждого вашего слова у меня прямо в ушах звенит от удовольствия». И он показал на свои уши. «Вам свой товар рекламировать не надо. Я и так понимаю ему цену. Можете не объяснять его достоинств». «В школу я никогда не ходил», — говорил Муни. «В те времена одних только браминов посылали в школу, а мы работали в поле с утра до ночи, от посева до уборки, так что я вашего языка не знаю».
1: У вас в стране даже малыши, может, говорят на вашем языке, но здесь его знают только люди ученые и важные. У нас в деревне был почтальон, так он очень ловко мог бы поговорить с вами на вашем языке, но потом его жена сбежала с другим, так теперь он вообще ни с кем не разговаривает. Куда уж там разговаривать, если твоя жена так поступила? За женщинами нужен глаз да глаз, а не то они живо и тебя продадут, и весь дом. И он засмеялся собственной шутке. Иностранец захохотал, вынул еще сигарету и протянул ее Муни, который теперь курил спокойно, решив оставаться на месте, пока этот чудак его угощает. Американец встал на пьедестал в позу лектора и, водя пальцем вдоль резных украшений на шее коня, сказал, произнося слова медленно, слог за слогом: «Об этом товаре я могу произнести целую речь, лучше некуда. Взгляните на это удивительное сочетание желтого и индиго. Правда, сейчас краски немного поблекли. Как это в вашей стране получают такие оттенки?» Муни, теперь уже уверенный, что речь идет о коне, сказал: «Это наш хранитель. Он несет смерть нашим противникам. Когда этот мир и все другие миры будут разрушены, спаситель явится в образе коня по имени Калки. Этот конь оживет и поскачет по всему свету, а под его копытами погибнут все дурные люди». Стоило ему заговорить о дурных людях, как в его воображении возникли фигуры лавочника и деверя. С минуту он наслаждался мыслью о том, каково им будет под копытами. Так деверю и надо. Зачем он поджигал его дом? Пока перед внутренним взором Муни развертывалось это приятное видение, американец воспользовался паузой и сказал: «Уверяю вас, в Соединенных Штатах у него будет превосходный дом. Книжный шкаф я сдвину. Знаете, я люблю книги и состою членом 5 книжных клубов, так что они мне посылают по своему выбору все, что хотят, да еще бесплатных приложений сколько. Они там лежат в гостиной навалом, вот такой кучей, с этого коня. Придется от них избавиться. Рут это может и не понравиться, но я ее уговорю. Телевизор тоже, должно быть, придется убрать. Нельзя же, чтобы все стояло в гостиной. Рут, конечно, скажет: а что, если к нам придут гости? Коня я поставлю прямо посередине комнаты. По-моему, это гостям не помешает. Можно стать вокруг него в кружок». А Муни продолжал свое описание конца света. «Наш пандит однажды рассказывал в храме, что океаны захлестнут землю огромной волной и поглотят нас, а этот конь станет больше самой волны и унесет на своей спине только хороших людей, а дурных собьет копытами в воду. Дурных ведь вокруг вон как много», — добавил он задумчиво. Помолчав, он спросил: «А знаете, когда это случится?» Американец по его тону понял, что он о чем-то спрашивает, и сказал: «Как я его перевезу? Сниму заднее сиденье и освобожу место сзади, туда хоть целый слон влезет». И он указал на багажник своего автомобиля. Муни сказал: «Я, бывало, все ходил в храм, когда пандит там учил,
0: хоть он говорил ночами напролет. Он нам и рассказал, что Вишну – это самый главный бог. Каждый раз, когда дурные люди нас совсем замучивают, он является и спасает нас. «Я, конечно, не миллионер», – сказал краснолицый, «а всего лишь скромный бизнесмен. Я занимаюсь кофе». В сумятице невнятных звуков Муни уловил слово «кофе» и сказал: «Вам хочется выпить кофе? Езжайте дальше, до ближайшего города. Там по пятницам бывает базар, и можно попить кофе. Так мне проезжие рассказывали. Я-то сам никуда не хожу, не думайте. Нигде не бываю и ничего не ищу». Гость, почувствовав, что он и так уже задержался, сказал: «Так вот, решайте. Достаточно вам будет 100 рупий за этого коня? Да или нет? Мне бы, конечно, хотелось прихватить и этого усатого солдата, но только сейчас у меня для него не хватит места. Мне придется вернуть авиабилет и ехать домой на пароходе. Рут, конечно, может лететь, если захочет, но я-то поеду с конем. Если понадобится, поставлю его к себе в каюту на всю дорогу». И он улыбнулся при мысли о том, как он пересечет моря в обнимку с конем. Подумав, он заметил: «Придется обложить его соломой, чтобы он не разбился. В молодости у меня был хороший голос, так что меня учили петь песни и давали мне женские роли», – рассказывал Муни. «Я всегда играл богиню Лакшми. Меня одевали в шелковое сари, шитое золотом. Его брали из большого дома. А когда мы играли Рамаяну, меня нарядили ситой», – продолжал Муни. «Приехал один учитель и научил нас песням для этой драмы, а мы подарили ему 50 рупий. Вы знаете Рамаяну?» Американец сказал: «Хотелось бы мне знать, что именно вы говорите, потому что сейчас слово за вами. Настал тот момент, когда нам нужно прийти к деловому соглашению. Если у нас будет основа для взаимного понимания, мы сможем сделать все, что угодно». На этой стадии переговоров обоюдное недоумение достигло наивысшей точки. Бесполезно было даже пытаться отгадать, что именно хотел сказать другой. Старик продолжал говорить, следя лишь за тем, чтобы беседа поддерживалась равномерно обеими сторонами. Решив, что настала его очередь, он сказал: «О, почтеннейший! Надеюсь, Господь благословил тебя многочисленным потомством. Я говорю это потому, что ты кажешься мне хорошим человеком. Ты готов посидеть со стариком и поговорить с ним, а ведь мне целый день не с кем и словом перекинуться. Разве что кто-нибудь остановится и попросит немного табаку, только у меня его почти никогда не бывает». Заметив, что гость слушает его с интересом, Муни приободрился и спросил: «Сколько же у тебя детей?» И попытался показать руками, что он имел в виду. Поняв, что его о чем-то спрашивают, краснолицый сказал: «Так и говорю. 100». Муни пустился в подробности: «А сколько у тебя девочек? И сколько мальчиков? Где они? Твоя дочь уже замужем? А в вашей стране тоже трудно найти зятя?» В ответ на все эти вопросы краснолицый сунул руку в карман и вытащил бумажник, чтобы не пропустить удачной ситуации на рынке. Он взмахнул банкнотой в 100 рупий и сказал: «Вот что я имею в виду». Старик понял, что в беседе возник финансовый момент. Он внимательно посмотрел на банкноту. Таких он в своей жизни не видывал. Он умел различать по цвету 50 и 10, хотя видел их только в руках у других людей. Собственные его заработки всегда измерялись лишь медиками.
1: Зачем это он размахивает деньгами?
0: Верно, хочет разменять.
1: При мысли

Родом не подпускаю. Взгляд его остановился на козах, которые паслись неподалеку. Они пытались щипать тоненькие былинки, торчавшие кое-где из этой каменистой и иссохшей земли. Американец тоже посмотрел на коз и решил, что следует проявить интерес к любимцам старика. Такая политика всегда себя оправдывает. Он небрежно шагнул к козам и погладил их по спине, изо всех сил стараясь проявить учтивое внимание. Внезапно старика осенило. Сбывалась мечта всей его жизни. Он понял, что краснолицый хочет купить его коз. Он растил коз в надежде, что когда-нибудь ему удастся их продать, а на вырученные деньги открыть на этом самом месте лавочку. Сидя возле коня целыми днями и глядя на горы, он часто мечтал о том, как поставит здесь навес из бамбука, расстелит на земле джутовый мешок и разложит на нем жареные орешки, разноцветные сласти и свежие кокосы для голодных и жаждущих путников, которых нередко так много бывает на шоссе. Конечно, на выставке скота его козы премии бы не получили, но он всегда старался их подкормить, когда у него были деньги, и сейчас они выглядели не так уж плохо. Пока он размышлял, краснолицый пожал ему руку и оставил у него на ладони 100 рупий, на этот раз бумажками по 10. «Это все вам. Можете поделиться с партнером, если он у вас есть». Старик указал на автомобиль и спросил: «Ты их туда посадишь?» «Да, конечно», — ответил американец, поняв, что обсуждается вопрос о транспорте. Старик сказал: «Они никогда на автомобиле не ездили. Увези их после того, как я уйду, а то они с тобой ни за что не пойдут, а побегут за мной. Хоть бы я шел прямиком в преисподнюю». Он рассмеялся собственной шутке, простился, сложив ладони, повернулся и ушел. Скоро он скрылся за кустами. Краснолицый взглянул на коз, мирно щиплющих траву. Сидя у ног коня, он посмотрел на заходящее солнце, которое зажгло на памятнике древние потускневшие краски, и подумал: должно быть, он пошел в деревню, чтобы привести еще кого-нибудь в помощь. И принялся ждать. Когда по горной дороге спустился грузовик, он остановил его, с помощью 2 мужчин снял коня с пьедестала и погрузил в свой автомобиль. Каждому из них он дал по 5 рупий. За дополнительную плату они перекачали ему бензин из своего бака и помогли завести мотор. Амуни торопился домой, надежно упрятав деньги в пояс своего тхотти. Он прикрыл дверь на улицу и тихонько подкрался к жене, сидевшей на корточках у зажженного очага и размышлявшей о том, не свалится ли чудом с неба какая-нибудь еда. Муни вытащил свое сокровище. Она выхватила у него из рук деньги, пересчитала при свете огня и закричала: 100 рупий! Откуда они у тебя? Ты что, украл их? Я продал наших коз краснолицему. Он прямо-таки с ума сошел. Так они ему понравились. Дал мне эти деньги и увез их в своей машине. Не успел он произнести эти слова, как они услышали у дверей блеяние. Жена отворила дверь и увидела у порога 2 коз. Вот они! Что все это значит?
Он произнес страшные

проклятие, и, схватив одну из коз за уши, закричал: «Где этот человек? Ты что, не знаешь, что ты теперь его? Зачем ты вернулась?» Коза только билась в его руках. Тот же вопрос он задал и другой козе, но она вырвалась у него из рук. Жена гневно взглянула на него и объявила: «Если ты украл, сегодня же ночью придут полицейские и переломают тебе кости. Только ты меня в это дело не втягивай. Я уйду к своим родителям».

0: Вот и пришел на нашу улицу праздник. В осенней прозрачной тайге гремят оркестры, и на всех разъездах и станциях горят, трепещут флаги. Наша улица – бам! Широкая, длинная. Один конец в Байкал упирается, другой – в Тихий океан. Соединились концы, слились наши судьбы. И покатился первый поезд, в самом деле, от Байкала до Амура и дальше. Какое-то неутихающее сердечное нетерпение гонит меня сегодня из дома. Вместе с Веркой вышла утром, проводила ее до школы и пошла кружить по магистральному. Забежала к Мите с Асей, поздравила. Разыскала Бугрова, поздравила. Потом очутилась в тайге. Прошлась по шпалам. Представила, как пронестись бы за день по щучьему велению, по всей магистрали, по всей улице. Запомнить бы все лица, все слова, услышанные в этот день. Только тогда бы, наверное, и утихло сердце. Насытилось бы праздником. Ну, а пока я примиряюсь к ощущению. Одна дорога в моей жизни закончилась. Она привела меня в магистральную. Дала почувствовать вкус большой, азартной, какой-то просторной работы, когда 4000 верст в самом деле воспринимаешь как родную улицу, где почти каждый дом любовно отделан твоими руками, где знают тебя, где верят тебе, где все тебе, земляки-товарищи в оранжевых безрукавках дорожников. Конечно, не только я вспоминаю сегодня первые шаги на БАМе. Или, вернее, первые шаги к БАМу. Сегодня, наверное, многие видят себя остро и ярко помолодевшими лет на 10, занятыми сборами на главную свою дорогу в жизни. Вспоминаю и я свои сборы-уговоры. Сегодня дядя Коля, наш бригадир, пришел на работу тихий такой, мечтательный, со всеми ласков, никого не гоняет, не срамит. С ним время от времени это бывает. Как он сам шутит, когда циклон антициклоном заменяется, страсть, охота о жизни порассуждать. Примерить, как вместе с атмосферными массами и люди колышутся. Характер у людей в ту пору, по словам дяди Коли, меняется. Но у него уж точно, и притом в лучшую сторону. В обед сидим в подсобке, слушаем в рабочий полдень. А дядя Коля этак потихоньку, раздумчиво и начал въедаться в меня. В свои рассудительные затишья его всегда тянуло в чужую биографию проникнуть, да со своей сравнить. Как он говорит, не от скуки, а от всеобщего закона сравнительного любопытства.
1: Ну что, Зинаида, как ты себя ощущаешь?
0: Про здоровье спрашиваешь, что ли?
1: На что мне твое здоровье? В 22 года только здоровье и есть. Как в мире себя ощущаешь? Вот что хочу знать.
0: Ну, дядя Коль, ну вот ты не знаешь. Как мать-одиночка, вот как ощущаю. Но как счастливая мать-одиночка. Верку-ласточку вспомню и рассмеюсь.
1: Анкеты ваши я все знаю. И про Верку твою все знаю. Ты по существу отвечай, больно не толкается этот мир. Что ты от него ждешь? Какой смысл в нем ищешь?
0: Работаю, Верку ращу, ну какой еще смысл надо? Ну а на мир что жаловаться? Я сама во всем виновата.
1: Ишь, какая умная да смиренная. Малярта Зинаида, замечательный, и Верку хорошо ростишь, но это малый смысл жизни. А где большой смысл? Где главный?
0: Да не понимаю я тебя, дядя Коля.
1: Объясню. Вот наш Свийск. Заштатный, никудышный городишко, окружен проселочными дорогами, больших дорог близко нету, хоть и в Сибири стоим, а час наш не пробил.
0: Ну что ты, разве плохо в тишине жить? Тихо, и зелено у нас, и все друг друг знаем.
1: В тишине, Зинаида, невозможно жить. Время не то. И я, например, верю, что дойдет дело и до Свийска. И готовлюсь к этому. Разрабатываю план небывалого города.
0: Ух ты.
1: А, в нем не будет заводов и фабрик. В нем будут только культурные учреждения. И учреждения духа. А, так сказать... Храмы мысли.
0: Не Свийск, а вроде как сплошной дом культуры, да?
1: Ну, примерно. Из окрестных промышленных центров будут съезжаться к нам за умом, разумом и за душевным удовлетворением.
0: В Тулу будут ездить за самоварами, а в Свийск за умом, разумом. Ой, ну, дядь Коль, ты даешь.
1: Я даю. Сдачи не спрашиваю. Дойдет, еще как дойдет, Зинаида, дело до Свийска. Зря смеешься. Скажут, вот оно, место душевного отдохновения и умственных трудов. У меня уже все начерчено и продумано, где какому культурному учреждению быть, где будут рассуждать о своем месте в мире, где спорить о достоинстве, понимаешь ли, личности, а где и частушку с пляской поселить. Все у дяди Коли готово.
0: Ну а дом матери-одиночки будет? Где будут рассуждать, как ликвидировать одиночество, как же все-таки устроить житейское счастье матери-одиночки.
1: А что, Зинаида, мысль? Сегодня же вечером дополню план. Ах, молодец, поклон тебе за подсказку.
0: Ох, дядя Коля, по-моему, мы выяснили с тобой главное. И ты, и я ощущаем себя как следует. Это большой смысл или маленький?
1: Положительный, Зинаида. Положительный смысл. На, теперь мне не мешай. Теперь я это задумаюсь. Наверное, надолго.
2: Вечером, подходя к дому, услышала, что опять у нас на полную громкость включено радио. Марье Еремеевне, матери моей, опять не имется. Сколько раз просила не включать так громко радио. Ну, стекла дребезжат, как на вокзале. А она боится, видите ли, задремать. Я, говорит, задремлю, а Верка в это время, не дай бог, расшибется или чего проглотит. Ой, ну, устает мать, конечно. Она магазин по ночам караулит, а утром с метлой во двор выходит. А Верка для нее, как она говорит, еще одна ударная вахта. Она от магазина свободно могла бы отказаться, так не заставить. Это, говорит, Веркина зарплата. Ухитрилась без отца родить, так я и за место отца зарплату буду носить.
0: Мама, ну опять на весь свист наше радио вещает, оглохнуть же можно. Ну, как вы тут, а?
3: Я сама как радио. Круглые сутки без передышки работаю, и никто меня не остановит. Никаких у нас новостей. День да ночь. Садись, кормить.
0: Нет, я не хочу, спасибо. А где у нас Верунчик-Квакунчик? Где наш одуванчик? Здравствуй, моя хорошая. Ой, какой бант бабушка привязала. Ой, а нос в каше. Ну, беги.
3: Недавно новости передавали. Слышь, Зин?
0: Да.
3: Чудо какое.
0: Ну что?
3: Один пожилой англичанин отправился пешком вокруг света. Это надо же.
0: О, сейчас кому не лень, все вокруг света двинулись. Кто вплавь, кто на велосипеде. Вот, пожалуйста, пешком. Мама, а давай и ты в какое-нибудь путешествие собирайся.
3: С вами соберешься. Ведь старик уже, считай, ровесник мой, и на тебе зашагал. Вот что ему не сиделось. Скучно, говорит, стало. Мне давно скучно, так все равно сижу. Мхом уже обросла.
0: Да.
3: Нет, я знаю, почему он пошел. Он настоящий странник. Хотя, может, до этого похода и носу из дома не высовывал. Деньги копил, с духом собирался. Это дело долгое, с духом-то собраться. Может, помрет по дороге, так с чистой совестью. О чем мечтал, думал, с тем и в могилу лег. Эх, мне бы по земле походить. Вот уж насмотрелась бы.
2: Ну, а кто ж тебе мешал? Свет клином на свиськи сошелся. Ну что, опять скажешь, ты за нас вся жизнь мимо прошла?
3: Если не из-за вас, так из-за судьбы.
2: Ну да.
3: Какая разница? Ой. А пока тебя до Аграфену подняла, далеко не разбежишься. Отец твой умер, ты в зыбке еще лежала. Я и дворы мела, и сторожила, и белье у чужих людей стирала. А так бы, конечно, страницей
2: ну,
3: стала.
2: Ну хорошо, хорошо, я немножко сейчас передохну после смены и буду тебе в ножки кланяться. Марья Еремеевна, что не бросила ты нас, не убежала за синие леса. Спасибо, Марья Еремеевна, дочерей в люди вывела. Теперь внучку принцессы растишь. Марья
3: Девчонка
2: Еремеевна,
3: я была.
2: Марья Еремеевна.
3: Бабушку на богомоле в Иркутск провожала. Почти 200 верст в один конец. Август был. Золотой, тихой. Цветы рву, визжу от радости. И все время охота мне то ли кувыркаться, то ли валяться, то ли летом каким-то по траве, по волнам этим прошмырнуться.
2: Ой, да в девчонках мы все и летаем. Да что-то быстро приземляемся. А я даже в Иркутске не была. Надо бы посмотреть, проветриться. Вроде просто сел в поезд и айда. Ай, боязно, кто меня там ждет?
3: Зинг, а ты-то в нашей дыре чего потеряла? Давай поезжай куда-нибудь. Хоть ты посмотри белый свет. Вон к Аграфене езжай, на Сахалин. А лучше на чистое место, без родни, одна-одинёшенька. Так-то сладко свой интерес пожить.
2: Ну что, прямо сейчас, что ли? Или до завтра погодить? Ну, нашла одну-одинёшенька. Ну, как у тебя язык повернулся? Ну, а ты? А Верка?
3: А я с Веркой здесь посижу. Ей 3 года скоро, очередь в садик подходит. Пока тяну могу, пользуйся, Зинг. Что ты тут высидишь? Пенсию? В нашей ремстройконторе одно старичье.
2: Да ладно, мам.
3: Неужели тебе с ним не надоело? Не жалел бы, так не отпустила. Может, отца ей там найдешь?
2: Ну, мама.
3: Устроишься по-человечески. Здесь-то ты кого дождешься? Стариковское у нас место стоячее, ни стройки путной, ни другого задели на будущее. Поезжай.
2: Да никуда я не поеду. Ой, разложила все, рассчитала. И даже мужа высмотрела. Да обойдусь. И никаких чистых мест, и никаких мужей мне не надо.
3: Просто так поезжай. На людей посмотри, себя покажи.
2: Ой, мам, легко сказать, поезжай. Ну, страшно же. Я же никого не знаю. И меня никто не знает. Ой, об Верке с ума сойду.
3: Не сойдешь. Не в детдоме оставляешь.
2: Не сразу, но я привыкла думать, что куда-то поеду. Где меня и не ждут, и знать не знают, что есть на свете такая Зина Чепрасова. Далекий край, куда я собиралась поехать, виделся лесистым, тихим, с чистыми лугами по берегам прозрачных речушек. И почему-то часто видела я себя сидящей на белом речном камне. Вокруг теплые сумерки, и рядом кто-то стоит. Это кто-то, конечно, не по маминому грубому загаду мне муж, а Верке отец, но все же судьба моя. Только где этот край? Мама, наслушается за день радио, давай агитировать. То Джазгазган, мол, поезжай, там тепло и фруктов много. То в Синегорье на Колыме, где вроде бы интересно, но уж очень далеко. Ой, где же мой край? Как раз заговорили о маме. Послушала, послушала, и сердце дрогнуло. Вот уж действительно чистое место. Речки да горы, да звери. Правда, что небывалые места. и мама не переставала удивляться Баму.
4: Ты посмотри, что делается. По два раза на дню погоду с этого Бама передают. 60 лет живу, никто не заикнулся. Дождь в нашем свиске или солнышко, дел никому нет. А тут, пожалуйста, что в Москве, что на Баме. И давление, и градусы, и в ближайшие сутки. Поезжай туда. Я вроде как весточку каждый день от тебя получать буду. Давай, собирайся.
2: Ой, правда, мам, а давай поеду, а?
4: Ну?
2: Ну, правда, поеду.
4: Вот я и говорю, собирайся, увольняйся, чемодан доставай.
2: Прямо сейчас?
5: Ой, доченька моя,
6: давай.
5: Помогать маме пришла. Солнышко,
6: это папа.
5: Ну, дай я тебя поцелую, дай я обниму. Поехала твоя мама от тебя далеко-далеко и не увидит тебя больше.
7: Давай трави, рви душу-то. Вот что ты ее тискаешь? Ох, девка, кукла на тебе, щенок толстоморденький. Отпусти сейчас же. Смотреть не могу, сердце заходится. Ох, Зинка, Зинка, ну что ты со мной делаешь? Вот уедешь, там наплачешься.
5: Да перестань, мама, ну обо всем же договорились. Ну что ж снова-то начинать? Это кто кому душу рвет, еще посмотреть надо.
7: Договорились, договорились. Легче, что ли, стало? Я ночей не сплю. Ладно ли договорились? Кто его знает, сколько ты там пробудешь? А у меня сил, сама знаешь, не больно. Ты старый да малый, много мы тут наживем. Отцовой ласки Верки не досталось, так еще и материнской лежит.
5: Вот. Все, я никуда не поеду. Я так и знала, до последней минуты довела, а теперь ночей не сплю. Ну, как я после этого поеду? Ну, советчица ты, Мария Еремьевна, ну, агитатор.
4: Ну, будет.
5: Да ладно.
4: Будет кваситься-то? Чуть чего сразу мать виновата. Что я такого сказала? Нечего дергаться, характер выказывать. Без прикидки ни одна живая душа не живет. Вот я и прикинула, чтоб и на новом месте забот помнила. Ты слушай, мать. Больше некого тебе слушать.
5: Ну, а зачем ты тогда говорила? Поезжай, поезжай, что тут высидишь. Ну, хорошо, я буду возле тебя сидеть и в рот тебе заглядывать. Хочешь,
4: я
5: что,
4: и сейчас, да? Я и сейчас скажу, поезжай. Нечего переворачивать. А душа все равно болит. Ведь вон в какую даль едешь. Судьбу пытать. Самые твои годы.
5: Мама, ну ты же только что мне...
4: Я вот проворонила, просидела с вами, ничего не дождалась. А подмывала, ох, как подмывала пространствовать-то. Я, может, прирожденная странница. Да не всегда, по-твоему, жизнь выходит. Хоть ты пространствуй, пока мои ноги до руки не отнялись.
5: Ой, мама, ну у тебя 7 пятниц на неделе.

0: прилетела я в Казачинск, в старое таежное село. Оказывается, до магистрального Бамовского поселка еще 12 верст. Автобусы не ходят туда. Можно на попутке добраться до паромной переправы, а там, как мне объяснили, не заблудишься, там рукой подать. Что-то мне грустно стало. Никто не встречал, никого не знаю, да и прошагать еще надо эти версты. Присел я на лавочку в зале ожидания с духом собраться и привыкнуть хоть немного к этой новой земле. Присела, вздохнула. Кто-то немедленно откликнулся долгим и тяжким вздохом. Я подняла голову. Напротив на лавочке сидел черный кудрявый парень со слезно горящими синевато-терновыми глазами.
1: Ай-яй-яй.
0: Ты что, передразниваешь, что ли?
1: Зачем передразнивать? Самому девушке так тяжело, наверное, плакать буду. Вот ты приехала, осталась, а я назад поеду.
0: А ты издалека приехал?
1: Узбекистан, девушка.
0: Ух ты.
1: Рашид так меня там звали. Здесь никак не зовут. Я техникум кончал дорожный, много кое-чего знаю. Оказывается, без путевки и голову не надо.
0: Подожди, подожди. Без какой путевки?
1: Ай, какая путевка? Комсомольская.
0: Послушай, и я без путевки. Ой, батюшки.
1: Ай.
0: Сорвалась, помчалась.
1: Не хочу тебя огорчать, но, наверное, нам надо вместе возвращаться.
0: Как возвращаться?
1: А без путевки можешь сразу в самолет садиться.
0: Подожди, работники-то им все равно нужны?
1: Им головы с дипломом не нужны. И работники у них на всех местах есть.
0: Ой, да. Обрадовал ты меня. Ну нет, я назад не поеду. А-а-а. Ни за что. Я здесь хочу работать.
1: Я тоже хотел работать здесь. Думал, Рашид сейчас нужен. Говорю начальнику. Хоть сторожем ставь, не согласился. А придется Рашиду назад ехать. А ехать-то не на что. В один конец деньги были. Назад не собирался.
0: Ой, а как же ты без денег-то?
1: Как, вот сижу, телеграмму послал. А что я буду говорить дома? Ведь меня провожали как человека. Спросят, зачем ты ездил, Рашид? Приезжай в Узбекистан. Приезжай. Будем вспоминать, как встречались на Баме.

0: Да, вот приехала так приехала. Ни лугов пока, ни прозрачной речки, ни белого камня над ней. Пока летела, все дом было, а теперь уж точно одна одинешенька, да еще и без путевки. Это как же я теперь буду? Но делать нечего. Пошла я и за грустными мыслями не заметила, как добралась до Киринги, до леспромхозовского поселка, где была паромная переправа. Глянула на другой берег и немного успокоилась. На широком песчаном языке, высунутом из глинистого ольхового обрыва, лежал белый камень-валун, на котором я уже сиживала в своих мечтах. Вот и камень бел горюч нашла, и речка прозрачная есть. Может, добрый знак? Захрустела галька под железным брюхом парома, высунулся из рубки паромщик, краснощекий и веселый.
1: Эй! Эй, романтики! А ну, машину вперед пропускай! Давай, машины! Давай, заводи вот эту! Давай, давай, давай, давай, вперед, машины! Техник решает все! Давай! Матери небесные, да куда ж вы гуртом-то все, а? Фух! А ты, красавица, откуда взялась?
0: С неба. А ты что, всех проезжих вспоминаешь?
1: А как ж, без меня бам не построить. Все ко мне. Вася, выручай, Вася, выручай, я и выручаю. А ну машину пропускай! Фух, вот перевожу круглые сутки, не ем, не сплю, все вижу, все знаю.
0: Ну вот то-то, от щек прикуривать можно.
1: Румянец от свежего воздуха. Тебя-то как, а?
0: Меня Зина.
1: Зина. Ну, давай сюда. О, сюда давай. С моими лайками на канат садись. А ну, брысь, Мухтар, брысь. Почетный гость и будешь.
0: Ой, какие хорошие. Собачки, собачки, вас можно погладить?
1: Можно. Они ласку любят. А я, между прочим, Зиночку тоже люблю. Эй, эй, паренек! Паренек, за борт не смешивайся! Свалишься!
0: Слушай, а кто это такой, а?
1: Да, мальчишка. Как мать-то отпустила.
0: Вася, вот скажи мне, если ты всех знаешь,
1: но
0: кому насчет работы кланяться?
1: Насчет работы. Главный в магистральном Бугров. Бугров, маленький такой, в шляпе ходит. Один только в шляпе ходит. Сразу увидишь. Да вон он. О!
0: Вот этот?
1: Ну, на ловца и зверь бежит. Он Бугров. Ой. Ну, удачи тебе, Зина.
0: Спасибо, Вася. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы Бугров? Я вас сразу узнала.
2: Очень рад. Вы как? Дикарем или по путевке?
0: Да нет, сама по себе.
2: Хорошо. Начальником поезда хочешь?
0: Какого поезда?
2: Строительно-монтажного. Вместо меня.
0: Ой, нет, я лучше маляром-штукатуром останусь. А вас что, увольняют, что ли?
2: Не увольняют, но уволят с треском. Если приму хоть одного человека без путевки, значит, ты меня знаешь, а я тебя нет.
0: Да нет, я Чепрасова.
2: Чего? Чепрасова?
0: Да.
2: Очень, очень, очень рад.
0: Я тоже.
2: Ты плакса, нет?
0: Нет, что вы.
2: Ой, просто умираю от радости. Тогда слушай, не приму я тебя, товарищ Чепрасова.
0: Как?
2: Не уговаривай, не объясняй, не клянись бесполезно. Не приму, не делай глаза большими. Будь здорова. Надеюсь, мы больше не встретимся.
0: Ой, да хоть бы спросили чего-нибудь. Не каждый день видимся.
2: Не каждый, но я все знаю и все слышал. Тебе не терпится хлебнуть настоящей романтики. Чтобы было что в жизни вспомнить. Или детям рассказать
0: да
2: на
0: нет,
2: старость.
0: Да нет, вовсе не так. Ну что вы, сила прилетела. Давайте работу, все равно не отстану.
2: Ох, этот мне вариант тоже знаком. Отстанешь? Совесть есть, отстанешь. Нету совести. Проводим. Это я тебе серьезно говорю. Пока.
0: Говорят про вас. пишут. До небес возносят, а вы...
2: Что вы? Вы... Что, бюрократ?
0: Нет.
2: Вот правильно. Чиновник?
0: Да нет.
2: Что, шляпу ношу, валенок, гусь?
0: А заелись вы тут, заелись, и без души совсем стали. К вам тянешься всем сердцем, а вы только насмехаетесь. Герой называется. Бугров этот плечами пожал, толстое курносое лицо сморщил, но промолчал. Опустил плечи и покатился грустным круглым колобком. Я совершенно расстроилась и ушла с главной поляны магистрального, присела на лавку под обеденным навесом. К раздувавшимся брезентовым стенам котлопункта подъезжали и подъезжали машины с голодными, веселыми, голосистыми парнями. Девчонок было мало, и приезжали они не в кузовах, а в кабинах. Брезентовая крышка котлопункта взметывалась под напором голосов и хохота. Я так позавидовала им. Неужели возвращаться? А что я скажу дома? Прокатилась, мало хватит? Посмотреть посмотрела, а вот себя не показала. Мать же изведет. Эх ты, разява, скажет, в кои веки случай выпал судьбу планиду в свои руки взять. И тот проморгала. Вот и сиди в свиске, поглядим, кого высидишь. Ну, конечно. Мама просмеет. Да и правильно сделает. Ну, действительно, разява. Нет уж... Я от этого Бугрова не отстану.
3: Товарищ Бугров, вы все-таки на работу меня принимаете. Мне уезжать нельзя.
2: Ага. Здрасте, гость дорогая. Давно не виделись. Про белого бычка опять захотелось послушать. Ты вон посмотри лучше. Вон туда. Видишь, группа стоит. Какие мужики, лесорубы, первый класс. Плачу, не беру. Потому что нельзя, милая моя. Как ты этого не понимаешь?
3: А между прочим, не на что мне уезжать. На еду немного есть, а уехать не хватит. Я на последний собралась. Думала, не думала, что вы меня прогоните.
2: Милая моя, это знакомо. Я готов всю зарплату отдать, только бы вы мою душу не выматывали. И так уж он двоих за свой счет отправил. Проходу не давали. Неужели и ты из породы попрошаек?
3: Я не попрошайничаю, я прошу. Ну что же мне, топиться теперь, что ли? А мне недолго добежать до берега. Ну, вот, тогда что?
2: Вот тогда ты уже никогда не сможешь работать на БАМе. Разговор окончен. Все сказано и бесповоротно. Будь здорова. Кланяйся маме.
3: Вот ее бы на вас напустить. Посмотрел бы тогда, что от вас осталось бы.
0: Я оставила рюкзак и чемодан в девчоночной палатке под присмотром дежурной и отправилась по дороге вслед за машинами в постоянный поселок, строящийся в 2 километрах от палаточного. Я срезала угол по полю, где разгружались вертолеты, большой и маленький. Из большого вытаскивали ящики со стеклом, шифер, древесно-стружечные плиты, тюки с паклей, а из маленького консервы, апельсины, яблоки, коробки с шоколадом и печеньем. Я немного постояла, посмотрела, потому что не видела раньше вертолетов так близко. В постоянном поселке стояло несколько домов из бруса, а в сторонке грудились несобранные передвижные домики. Я сразу учуяла запах масляной краски. Обрадовалась ему и устремилась навстречу, как близкому знакомому, найденному в чужом краю. 3 девчонки при раскрытых окнах красили панели в кухне, стесненной громадной, неуклюже сложенной печью. Красить девчонки не умели. Густо разводили краску, и кисти шли туго, коротким мазком, не выкрашивая набранную краску.
3: Девочки, здравствуйте. Давайте познакомимся. Привет. Меня зовут Зина.
4: Ася.
5: Таня.
3: Так, очень Маня. Привет. Замечательно. А можно я вам помогу? Ой, прям руки чешутся.
4: Новенькая, нет? Откуда перевели?
3: Да я не откуда. Я с самолета и к вам. Ну, можно покрашу?
4: Ну, ладно, так и быть. Побуду мало с Томом Сойером.
3: Нет, не надо, я без кисти. Забери кисти. Так, сюда надо чуть оливковую краску добавить. Тань, добавь.
4: На.
0: Вот смотрите, как валиком работать. Вот видите, как ровно и быстро.
5: Ну надо же, ни одной капли на пол не упало.
4: Смотри-то, а? И краска вроде голубее стала чище.
6: Ты случайно не инструктор по малярному делу?
0: Я, девочки, маляр 5-го разряда. Да Бугрову такие маляры не нужны. Прям не знаю, что делать. Отворот-поворот. Даже ночевать негде. Хоть под кустом.
6: Добиваться будешь или сразу уедешь?
0: Еще чего. Конечно, добиваться надо.
6: Ага, тогда так. Давай. С парома в ключах сойдешь и прямо поднимайся на пригорок, да? Ага. Увидишь дом с зеленым палисадником, ну, один там такой. Тетя Феня, хозяйке, скажешь, что Ася прислала. Я у нее 2 месяца жила, но пока места не было в палатках. Тетка хорошая, пустит.
5: Асенька, золотая ты моя! Ой, спасибо.
6: Не унывай, чуть-чуть, ты маляр. А маляры в казачинские, в ключах на расхват. В любом случае переждать сможешь.
0: Ой, да нет уж, я на БАМ ехала. Маляры, Асенька, везде на расхват.
6: Да, правильно, девочки?

0: Тетя Феня без лишних слов поселила меня, и теперь я отплывала первым паромом в магистральный, а вечером причаливала к ключам, к материку, который был вроде как продолжением Свийска. Эх, переплыть бы Кирингу раз и навсегда, вот о чем я мечтала. Часто заходила в контору к Бугрову.
1: Алло, Валентин Павлович, с вертолетчиками передай.
2: Здрасте, товарищ Бугров.
1: Здрасте. Да, ну хорошо, все, договорились.
2: Ну, перемены будут. Знаете, я уже устала ждать, и жить мне просто не на что.
1: А ты кого переупрямить-то хочешь? Меня? Так я б давно сдался. Ты хочешь переупрямить штатное расписание? Сомневаюсь, чтобы у тебя это вышло.
2: Ну, неужели одного человека притнуть некуда? Ну, что ж вы за начальник-то?
1: Какой я есть начальник, вот такой есть. Ты на меня еще в письменном виде не жаловалась?
2: Да, с какой стати?
1: Да стать она всегда найдется. У таких, как ты. А то напиши, подробно расчехвость.
2: Расчехвость. А вы же все равно не примете.
1: Ну, пойми же ты, стройка только начинается. Люди с комсомольскими путевками едут. Мне их надо в первую очередь по рабочим местам распределить, жильем обеспечить. Я ни одного лишнего человека принять не могу. Не приму.
2: Ладно, тогда пока. Может, мне утром и вечером наведываться? Утром места нет, а вечером появится?
1: Хоть целый день. Вот, сиди! Я тебе персональную сейчас табуретку выделю. Сиди!

Потом я шла к девчонкам в постоянный. Подолгу простаивала на расхлёстанной колёсами чёрной поляне перед магазинами и времянками. Отсюда уезжали на работу. Рубить просеку под будущую магистраль, отсыпать дорогу к причалу, строить общежитие, столовую, клуб. Проворно и шумно набивались в кузов парни, только мелькали на широких спинах названия городов. Братск, Ангарск, Шелихов. Покачивались, подрагивали надписи эти призыбистой езде, постепенно удаляясь, сливались в одну. Машины набирали скорость, и тогда на ветру над кабинами взвивались девчоночьи косынки. Красные, желтые, розовые, как крылья трепетали, бились над всеми городами. Я представляла, как бы мне в лицо бил этот трепещущий ветер, как бы за моими плечами звонко щелкала и улетала косынка, а за спиной стояли бы многие города и их жители.

0: Девчонки-маляры встречали меня как сестру родную.
1: Зиночка, бригадир ты наш нештатный.
2: Бугров была, опять нет.
3: Здравствуй, здравствуй, радость моя. Да я тебя поцелую.
4: Зинка.
0: Так, девочки, давайте-ка я вам сегодня покажу, как оттягивать филенки. Угу. Чтобы не плакали, не проваливались за линейку, ладно?
2: Давай. Давай, давай. Ты только не спрашивай, Зин, ты учи.
0: Ага, давай сюда линейку.
2: Угу.
3: Ой, давай. Мне так никогда не научиться.
0: Ну, ничего, научишься. С моё помаляришь, научишься.
3: Куда бежишь, тропинка милая? Зин, ты нас загоняла. Передых. Давай на брёвнышке посидим.
0: Давай. Ох, Асенька, надоело болтаться.
3: Ой.
0: Если б хоть надежда была, молчала. А как на паром вечером сяду... Ну, не знаю, куда деться. С реки так холодно, пусто.
3: Ну, как же ты без путёвки-то приехала?
0: Да я не подумала. Ну, наверное, дали бы. Я ведь на хорошем счету была.
3: Зинка, есть предчувствие. Наладится все, утрясется. Во как заживем.
0: Ой, хоть бы. И по Верке я соскучилась, ужас. Ночью снится и днем мерещится. Ой, как у них там?
2: Какая Верка?
0: Да дочка. А, я не говорила. У меня же дочурка-печурка есть. Желтенькое солнышко.
3: Да что ты?
0: Каждый день к Асе приходил ее земляк, Митя. Рыжий, голубоглазый, стеснительный парень. Он плотничал на постоянном. Митя садился рядом с нами на бревно и молча курил. Краснел и морщил розовый в крупных веснушках лоб.
3: Афоня тихонь явился. Воду мутить, девок любить. Вот отгадай, Зиночка, загадку. Не ел, не пил, язык проглотил. Что это такое, не знаешь?
4: Не знаю.
3: Бурундук тулонский. Митяй-лентяй, вот кто.
5: Чего только не выдумает. Чего не имется. Землячка называется. Кидается, как на врага. Обидно. Ну все, ухожу. До свидания.
3: До свидания.
0: Ась, ну зачем ты так? Хороший такой, тихий парень. По дому, видно, скучает, по родным местам. Ну ты же для него самый близкий человек тут. А точно с цепи сорвалась. А он все терпит, как пес на тебя смотрит.
3: Да ну его. Не люблю таких. И дом так же. Придет, бывало, в гости, я думаю, пригласит куда, в кино или на танцы. А он на кухне с бабкой бубнит и бубнит. Всех женихов от дома отбил, а сам в армию ушел.
0: Ну, может, любит, а сказать не смеет.
3: Ага, нужна мне его любовь.
0: Митя все чаще поглядывал на меня. Должно быть, находил во мне родственную душу. Улыбался мне неловко. И рассказывал, к примеру, как ловил тетеревов, или вдруг без всякого перехода начинал пощелкивать языком и изображал играющего глухаря. Вдруг бурно краснел.
5: Да это я так.
3: Ты, Зинка, сейчас как моя бабушка. А если еще поддакивать ему начнешь и удивляться, ну тогда нет слов, чистая бабушка.
5: Хочешь, Зина, провожу до парома. Ась, проводим?
3: Ты меня третий лишний не приглашай.
5: Все бы ты вышучивал да высмеивал. Пойдем, Ась, проводим.
3: Без меня. Сам не маленький.
5: Вот это что творится на белом свете, а? Устал человек, нанервничался, заварит ягоду и опять как умытый. А у таволги весной листья сочные, вкусные. Получше салата будут. Вот даже сейчас попробуй, пожуй. Во рту сразу посвежеет.
0: А откуда ты всех знаешь?
5: Да помаленьку набралось. С детства по тайге хожу. Я уж рябиной запас. Хочешь завтра угощу?
0: Хочу. А вот паром. И Вась на месте, собаки его. Одна я без места.
5: Ну всего, Зин. Не расстраивайся. Что-нибудь придумаем.
0: Спасибо, Мить, на добром слове. Правда, на сердце легче становится.
6: Зина!
0: Ой, Васенька, здравствуй.
4: Привет. Ну, как там? Поезда-то не пошли еще?
0: Ну что ж, разве не слышишь? Он гудят.
4: Гудят. А у тебя как? Ну, у самой как? Порядок?
0: О, порядок. Не берут.
4: Только чему радуешься?
0: Да, реветь надоело, вот и радуюсь.
4: А то давай ко мне, матросам, а? Любдорого, тельняшку дам, а? Человеком сделаю.
0: Нет, Вась, я боюсь. Плавать не умею.

0: Ну, поди, живот к спине приклеился. Опять бестолку ездила. Садись вот, яйцов жареных поешь, молока попей.
1: Да нет, Фин, спасибо. Я не хочу.
0: Я-то думала, еле ноги тащишь. Знала бы, так плясать заставила. Ну, держи конверт. О!
1: А я и спляшу. Ой, Фенечка, это же от мамы и Верки весточка.
0: Ну, да.
1: Ох ты, барыня моя, сударыня ты моя.

Дочка, вот что. Ты сообщаешь, что живешь нормально. Не ври, Зинка. Ни один человек нормально не живет. То одно не клеится, то другое, по себе знаю. Толком напиши, что у тебя за работа, какую зарплату положили, что за девчонки в бригаде. Не особенно возжайся с девчонками-то. Их дело девчоночье, а твое материнское. Самостоятельной будь. На танцульки иди, когда пригласят, а сама туда не лети. Не хихикай, не визжи. Мужикам солидность нравится, а не хахоньки. Не злись, что напоминаю, но одной тяжело жить. Ты не видела, как я с вами билась. А Верка здоровенька, вот сейчас топчется вокруг. Сначала часто спрашивала, где мама, сейчас пореже. Хотя я каждый день о тебе заговариваю, то с ней, то сама с собой. И радио, конечно, сообщает, какая погода на трассе БАМа. Хорошо, что на квартире у семейных не сбалуешься. Хозяйке смотри, помогай. Полы когда помой, в стирке помоги. Говоришь, малость тебя берет, вот и благодари. Стало быть, человек хороший. Пока нечего больше писать. Крепко целуем тебя. Главное, не болей и нараспашку не бегай.

0: Бугрова видела?
1: Я? Нет.
0: Да только что был. Знаешь, что он сказал? Чтобы мы не давали больше тебе красить. Говорит, не надо поселять иллюзий.
1: Как? Ну, а вы что?
0: А мы дуры, Зиночка, дуры, дуры беспросветные. Ты извини нас. Не надо. Не плачь. Он где-то здесь ходит. Сейчас мы, Зиночка, сейчас. Мы сейчас все ему выскажем. Совсем сдурел начальничек. Мы уже ревели и кричали, и просили. Сказал, отправляйтесь по своим местам, не устраивайте базар в рабочее время. Сам все знаю. Зиночка, я ему сказала, что тоже уйду. Не хочу с таким начальником работать. Он как гаркнул. А ну, марш отсюда, не уйдешь, выгоню. Распустились. Зиночка, ну что ж теперь делать-то? Что делать-то?
1: Ну, давайте уж напоследок помашу с вами. Накат научу делать. Можно?
0: Ну, ты что, Зин, в самом деле-то?
1: Я красила стену на второй ряд, когда появился Бугров.
2: Зинаида! Чепрасова!
3: Да!
2: Пойдем прогуляемся. Проводи меня.
3: Иду сейчас.
2: Потолкуем. Значит так, Чепрасова.
1: Да.
2: При столовой у нас есть небольшой буфет.
1: Да.
2: Вот. Там лимонад, конфеты, папиросы и всякая мелочь. Там временно, повторяю, временно освободилось место. Предлагаю тебе взять на себя эту торговую точку.
1: Ой, ну, какая же я торговка?
2: Ну, до 100. Считать умеешь?
1: Ну, умею.
2: Прекрасно, больше ничего не требуется. Подойдет человек, спросит, папиросы и там так далее. Вот, а вот не проторгуешься. С начальником Орса я договорился. Ну что, поторгуем?
1: Ну, поторгуем. А как ваше имя, отчество?
2: Батерас. Да кто же у начальников спрашивает? Спрашивает у секретарши или там у знающих людей. Иван Петрович я.
1: Иван Петрович. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Иван Петрович.
2: Да чё ж ты меня так трясёшь-то? И тебе, Чепрасов, спасибо. За настойчивость. Вот так дальше и продолжай. Во всем. Ну, видишь, маляром пока никак не могу. Хоть ты и мастер хороший. Но ведь ты закрепиться хотела. Ну вот и закрепляйся. Повтори таблицу умножения. Пригодится.
1: Спасибо. Я побежала в постоянный. На бревне у дома увидела Асю и Митю, серьезных, склонившихся друг к другу.
4: Остаюсь, остаюсь, Асенька!
5: Ой, молодец, давай к сердцу прижму.
6: Поздравляю.
4: Ой, можно, Митя, я и тебя поцелую.
5: Ой, Зинка, что ты с ним сделала? Его ж кроме собак никто не целовал.
6: Я тебя провожу, Зин.
4: Ой, спасибо, а то я от радости заблужусь.
5: Видишь, как от поцелуя ошалел.
1: Торговать я совсем не умела. Часто просыпала мелочь, отдавала сдачу и все проверяла в уме, правильно ли сдаю. Но настроение было хорошее. Добилась этого места, добьюсь и другого. В главных покупателях были парни. Прямо-таки осаждали мой ларек.
7: Девушка, ты зачем приехала, а? Фамилию сменить или биографию переделывать, а?
4: Да фамилию, но не на твою.
8: Зиночка, а почему корова ест зеленую траву, а молоко у нее белое?
4: Так потому что не стал бы пить зеленое молоко.
7: А можно я буду вас называть Милочка? Милочка ты моя.
4: Можно. Милок.
1: Давно не видела Асю. Хотела выбрать время, повидать Асю в субботу, но неожиданно отправили меня в Казачинск. 2 дня все машины магистрального, все бульдозеры, грейдеры, тракторы отсыпали, равняли, укатывали дорогу от казачинского аэропорта к Киринге. Работали на субботники. Районные власти распорядились кормить шоферов и трактористов бесплатно. Я помогала девчонкам из казачинской столовой варить... Жарить, парить с утра до вечера. Вечером в субботу перед отъездом Главный механик снял тяжелый черный замок с пузатого столовского буфета. Все дружно расселись вокруг стола. Рядом со мной сел черный, лохматый, белозубый парень. Когда запели, он так дико и оглушительно заревел, что у меня с перепугу чашка выпала из рук.
7: Да. Вот не умею петь, а люблю спасунья. Вот как примкну к песне, обязательно какой-нибудь конфуз выйдет. Николай я.
1: Зина.
7: Ну вот, Зина. Сразу скажу тебе все свои недостатки. Значит, с пением ты сама слыхала, да? Ну, потом очень люблю хвастаться. Учти, вот не врать, а хвастаться. Разреши, я похвастаюсь.
1: А зачем?
7: Да боюсь я скрытных людей. Вот когда человек хвастается, он как на ладони. Все посмеиваются над ним, подкусывают, но верят, что он хороший человек. Вот и я хочу, чтобы мне верили. Ясно?
1: Ясно. Ну, давай, хвастай.
7: Угу. Вот смотри, Зина, на эти руки. Они могут все. Копать канавы, ставить дома, держать баранку. Я, между прочим, строил ГЭС в Сибири. Работал на КамАЗе, вот приехал сюда.
1: Ух ты.
7: А везде одни благодарности, ценные подарки. Вот что меня носит по свету, я даже не знаю. Ну, может, за тем, что вот так вот в каком-нибудь Казачинске взять и похвастаться. Николай Какаулин был там-то и там-то, сделал то-то и то-то.
1: А ты дальше куда поедешь?
7: Да пока здесь побуду. Это сейчас еще, знаешь, не работа. Дома, овощехранилища, подсобки, это мелочи. Я вот подожду большой трассы, вот тогда потружусь. Ну, а там видно будет. Зин, разреши подвести тебя до ключей, а?
1: Поехали.
7: А ты доверчивая. Слушаешь, удивляешься. Застревают в тебе чужие слова. Это хорошо. По мне.
1: У меня дочка есть.
7: А муж?
1: Мужа нет.
7: Тяжело живешь?
1: Да не знаю. Нет, наверное. Но я не думала. Иногда разве?
7: Ясно. А ты давно здесь? Вроде раньше не попадалась.
1: Месяц.
7: Я как раз на уборочной был.
1: В понедельник в столовой появилась Ася. Подходила ко мне медленно, и чем ближе,

Повернула его другой стороной. Понять помогла, что ли? В общем, ой. Ну, глупости какие-то спрашиваешь.

Вот так я сошла когда-то на берег магистрального, на песчаную косу возле белого камня. Привалила к нему чемодан, рюкзак, обернулась, паром отчалил. Киринга отдаляла и отдаляла его. Грустно было, хоть и долго ждала этой минуты. Подняла руку, помахала. Паромщик Вася откликнулся тонким, прощальным гудком. Две лайки, рыжие и белые, легонько помахивали хвостами. Тоже прощались со мной. С какой грустной радостью хранит сердце те дни. Они казались тогда неуютными, а теперь кажутся. Да нет, не кажутся, а на самом деле были светлыми, добрыми, и я не знала, что они неповторимы. Как утешающе и чисто светит нам молодость, как согревает нам сердце дорога, как ясно над нею поют провода. Вот и пришел на нашу улицу праздник. В осенней прозрачной тайге гремят оркестры, и на всех разъездах и станциях горят, трепещут флаги. Наша улица — бам! Широкая, длинная. Один конец в Байкал упирается, другой — в Тихий океан. Соединились концы, слились наши судьбы, и понесли-покатили первый поезд. В самом деле от Байкала до Амура и дальше.

0: Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на радиопремьеру музыкально-драматической поэмы Александра Колкера «Жар птица», в основу которой легла поэма Геннадия Алексеева. Сегодня у нас в студии создатели этого спектакля, композитор Александр Колкер и режиссер-постановщик Владимир Воробьев. У микрофона заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Александр Колкер.
1: Когда началась Великая Отечественная война, мне было всего 8 лет. Наша семья жила в Ленинграде, я коренной ленинградец, и первые детские воспоминания о войне очень страшные, но неизгладимые. Я вот не могу забыть, как над самыми крышами домов летали самолеты со свастикой. Это и рытье окопов, это 2000 детей, выведенные через Ладогу из Ленинграда блокадного. И вот потом, уже став композитором, я неоднократно обращался к теме войны. Я могу вспомнить музыку кинофильма «Хроника пикирующего бомбардировщика», песни «Твои одногодки» на стихи Инны Кашежевой или «Мы войны не знали» на стихи Дмитрия Иванова. Музыкально-драматическая поэма «Жар птица» была написана в 1975 году. В основу этой музыкальной поэмы легла поэтическая поэма ленинградского поэта Геннадия Ивановича Алексеева. Впервые была поставлена эта поэма на сцене Ленинградского театра музыкальной комедии, и не случайно, потому что наш театр музыкальной комедии, он тоже по-своему легендарный. Этот театр работал в дни блокады в осажденном Ленинграде. Именно тогда актеры и голодные, и холодные,

0: и в которых еле теплилась жизнь, выходили на сцену, и звучала музыка, звучала бодрая музыка, которая вселяла надежду. Поэтому, когда написал я эту поэму «Жар-птица», прежде всего я пришел в Ленинградский театр музыкальной комедии. Главные партии в этой музыкально-драматической поэме «Жар-птица» исполняет Елена Дриадская и заслуженный артист республики Виктор Кривонос. Они это делают с такой отдачей, так искренне, так музыкально, что автору просто лучшего и желать не хотелось бы.
1: А теперь мы передаем микрофон заслуженному деятелю искусств РСФСР, главному режиссеру Ленинградского театра музыкальной комедии, постановщику этого спектакля Владимиру Воробьеву. Вам слово, Владимир Егорович.
2: В этом произведении заключено отношение поколения, родившегося после войны, к тем блокадным дням. И рассказывается история девушки, которая погибла в годы блокады, но она жива и сегодня живет в памяти своего любимого, который ищет ее до сих пор, несмотря на то, что прошло очень много времени. Это поэма о любви, о верности, поэма о человеческой преданности. И она решена современным музыкальным языком. Произведение создано молодым поколением как дань уважения героическим защитникам города Ленинграда. Нас спектакль очень любят.
0: В зале, когда идет «Жар-птица», можно увидеть очень много зрителей с орденскими колодками. Видно, что они приходят на это сочинение как на встречу с чем-то самым святым, самым дорогим.
1: Итак, музыкально-драматическая поэма «Жар-птица». Исполнители, солисты и вокальный ансамбль Ленинградского театра музыкальной комедии и оркестр Ленинградского радио и телевидения, дирижер Владимир Рылов. В главных партиях Елена Дриадская и заслуженный артист РСФСР Виктор Кривонос.

И снова май, и город светел снова, и небо вешнее опять в него глядит, и вновь толпа на площади Дворцовой, и ордена у ветеранов на груди. Речная чайка на воду садится, взрезает катер синеву волны, а им уже исполнилось по 30, всем ленинградцам, не изведавшим войны.

нашем доме война отгремела, вновь земля зеленеет, злые пули по кровь не летят. Женихи навсегда молодые, с фотографий военных глядят, а годы, поверьте, уходят, вернуться назад не хотят. А годы, поверьте, уходят, вернуться назад не хотят.

Ваши плечи с бедою знакомы, ваши белые руки кровь и пепел смывали с полей, и земля никогда не забудет боли слез.

0: За залпом залп гремит салют. Ракеты в воздухе горячим цветами пестрыми цветут. А ленинградцы тихо плачут. Не успокаивать пока, не утешать людей не надо. Их радость слишком велика, гремит салют над Ленинградом. Их радость велика, но боль заговорила и прорвалась. На праздничный салют с тобой пол Ленинграда не поднялось. Рыдают люди и поют, и лиц заплаканных не прячут. Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут.
1: Мне кажется, когда гремит салют, погибшие блокадники встают. Они к Неве по улицам идут, как все живые, только не поют. Не потому, что с нами не хотят, а потому, что мертвые молчат. Мы их не видим, мы не слышим их, но мертвые всегда среди живых. Они к Неве по улицам идут, как все живые, только не поют. Не потому, что с нами не хотят, а потому, что мертвые молчат.

Неверно, что теперь от той зимы остались лишь могильные холмы. Она жива, пока живые мы. Она жива, пока живые мы. И 30 лет, и 40 лет пройдет, нас от нее ничто не оторвет. И 30 лет, и 40 лет пройдет, нас от нее ничто не оторвет.

Я встретил ее совершенно случайно. Однажды ночью на набережной. Она была такая худенькая. Такая тоненькая-тоненькая. Одни косточки.

0: Она сказала.
1: Вы меня простите, но я должна вам рассказать. Мне было 20. 20 и сейчас. Я почему-то вовсе не старею. Все родилось из гранитных ступеней, из терпеливости рыболовов, из поплавков и качаний лодок, из беготни и кривляний мальчишек, из ряби булыжника и из разноцветных трамвайных огней, из газетных киосков, из пресной на вкус недозрелой черешни. Был город нам отдан, двоим целый город.
2: Он был нам игрушкой, забавой и домом, убежищем тихим и каруселью. Он был 39-м таинственным царством.
1: В нем сфинксы водились и дикие кони, в нем жили не злые крылатые львы.
2: И был там царевич, и рук не жалея, спеша, обжигаясь, ловил он жар птицу.
1: А я убегала, взлетала, металась, и снова садилась, и снова взлетала, манила его и дразнила.
2: Был город сбит с толку и взбаламучен.
1: Растеряны были каналы и пирсы.
2: От зависти лопались кариатиды.
1: И были все скверы в недоумении.
2: И даже атланты теряли терпение.
1: И хмурились важные Аполлоны.
2: Но в летнем саду улыбалась Венера.
1: И толпы амуров ходили за нами,

0: я бываю так ярко. Не гляди, не гляди, не то слеп, не ж ты, а слеп, не ж ты.
1: Как могу я же, птица, моя светлая птица, не глядеть, не глядеть.

Потом наступил этот день, и следом за ним наступил этот вечер. И я провожала его. В полумраке лицо его было бело и спокойно. Лицо его было спокойно, как лес при полном безветрии осенью поздней, как школьные классы ночною порою. В лице его было сплетение каких-то железных конструкций, напрягшихся страшно. Раздался тот самый последний гудок. И я побежала потом за вагоном, в толпе среди прочих, бежавших, кричавших, махавших платками заплаканных женщин.

0: Потом были письма. Я помню отрывки.
1: Жар-птица моя, я не смел и подумать, что мне попадется такая добыча. Не бойся, глупышка. Никто не решится. Никто не посмеет такое разрушить. Ведь сказки живучи. Ведь сказки бессмертны. Ведь их невозможно взорвать или сжечь. Ведь их расстрелять у стены невозможно. Жар-птица моя.
0: Жар-птица моя.
1: Мой единственный жребий светящийся.
0: Светящийся.
1: Губы свои обжигая.
0: Обжигая.
1: Целую спеша твои жаркие перья.
0: Целую.
1: Целую.
0: Целую.
1: Целую. Целую. Целую. Целую. Пожалуйста, не плачь. Не раскисай. Не надо.

А город был строг и печален, а город был страшен, а город был грозен. Рычали крылатые львы над каналом и ржали над крышами медные кони тревожно. И сфинксов бесстрастные лица мрачнели от копоти ближних пожаров, но крепко держали карнизы Атланты. А в летнем саду улыбалась Венера, и стук метронома ее не пугал.

Потом, вы же знаете, знаете, что было потом. В квартирной пустыне, в кромешных потемках лежала я тихо, и тихо стучали часы надо мною. Стучали и ждали. И медленно жизнь от меня уходила. И я попросила ее оглянуться. И я попросила ее задержаться. И я попросила ее не спешить. Но слабый мой шепот она не слыхала. Она уходила, а он и не видел. Он был далеко, далеко. Но рядом со мною на стуле стояла его фотография в желтенькой рамке. И он улыбался на ней. Улыбался. Как ласково жизнь от меня уходила. Я тихо лежала, глядела ей в спину, в широкую, крепкую женскую спину. И было мне странно, мучительно странно, зачем, для чего не женского рода и жизнь, и она, та, что жизни на смену приходит с унылым своим постоянством.

0: Амир колебался. Амир расплывался. Амир растворялся в каких-то пустотах, качая боками, крутясь и ныряя, как бочка пустая в бетонном бассейне, наполненном нефтью холодной и черной. И вдруг появилась усталая женщина. Усталая женщина с острыми скулами. Усталая женщина в ватнике грязном. Усталая женщина в стоптанных валенках. Она мне сказала:
1: пора, торопитесь, мне некогда. Нынче так много работы.
0: А где же ваш саван? А где же коса? Ведь должна быть коса.
1: Ну что вы, подумайте сами, зачем мне коса? Все выдумки, сказки для малых детей. Пора. Пора, вы готовы?
0: И белой ладонью лица моего чуть заметно

0: Потом я приехал. Вбежал запыхавшись. Ходил по квартире вслепую на ощупь, на мебель на каждом шагу натыкаясь. К тебе приближаясь. К тебе приближаясь все ближе, все ближе. В квартирной пустыне, в дремучих потемках зажглась зажигалка. И пламя ее в твоих побелевших зрачках заплясало.
1: И если будет сон...

0: Я взял ее на руки. На руки взял ее полудетское легкое тело и вышел из дома.
1: В морозном тумане

Послушай, нам надо, мой друг, торопиться. Еще полчаса, и уже будет поздно. Припас я две банки прекрасных консерв. Одну нам придется отдать за услугу, ведь солнце, небось, тоже нынче не сытно. Другую оставим себе и немедля устроим роскошный немыслимый пир. Устроим роскошный немыслимый пир.

Потом подошли к нам какие-то люди и в кузов трехтонки меня положили. Он рвался за мной, но его не пустили. Машина поехала. Следом бежал он, бежал, спотыкаясь, и голос его отставал постепенно. Жар птица, жар птица, жар птица, жар птица!

зарыли меня на Охтинском. Третья траншея от входа в 2 метрах от крайней восточной дорожки. Его повстречаете вы, может, статься. Скажите мой адрес ему. Я же знаю, он ищет меня, но не может найти. Скажите, я жду. Пусть приходит скорее. Я жду. И простите, я вас задержала. Простите. Прощайте. Прощайте. Прощайте.

И она ушла от меня по набережной. Такая тоненькая-тоненькая. Ужасно невыносимо худенькая. Самая худенькая жар-птица из всех, которые мне встречались.

Вы слушали музыкально-драматическую поэму Александра Колкера «Жар птица». Исполнители – солисты и вокальный ансамбль Ленинградского театра музыкальной комедии, оркестр Ленинградского радио и телевидения, дирижер Владимир Рылов. В главных партиях – Елена Дриадская и заслуженный артист РСФСР Виктор Кривонос.

0: Стояла сильная жара. Молодые деревца устало опустили ветви, будто хотели совсем свернуться и укрыться в собственной тени. Был час обеденного перерыва, и все живое попряталось в тень, притаилось, затихло. Лишь в конторе кто-то изредка пощелкивал на счетах, да над цветниками гудели неугомонные пчелы. Ожидая, пока разыщут председателя колхоза, скульптор сидел на крыльце конторы и спокойно попивал минеральную воду. После городского шума и грохота, после утомительной дороги скульптор отдыхал, снял галстук, расстегнул ворот рубахи и почувствовал себя почти как дома. Его покой неожиданно был нарушен стайкой полуголых до черноты зажаренных солнцем мальчишек. Выпорхнув откуда-то из-за стены и увидев на крыльце незнакомого пожилого человека в белом костюме, они остановились крайне заинтересованные.
1: Лектор? Или, может, опять кандидат наук?
2: Наверное, приехал по зеленому конвейеру.
3: Или за мериносами.
1: Гляди, какая лысина, хоть на коньках катайся.
0: Скульптор добродушно усмехнулся, любуясь ребятами. Мысленно он уже начинал лепить их стройные фигурки, переводил из глины в бронзу, выставлял на видных местах в городском саду. Тем временем подошел председатель, приветливый краснощекий человек с искристыми неуловимыми глазами. Откуда-то ему было уже известно, что скульптор приехал лепить знатную колхозницу Миланию Чебитько. Дружелюбно оглядев гостя, он пригласил его в свой кабинет. В просторном, залитом солнце кабинете было пышно и багряно от знамен. Порядок во всем, блеск и чистота бросались в глаза.
4: О, у вас как у министра.
5: А как же. Вот поляков здесь принимал, еще и стульев не вынесли. Прошу, садитесь.
0: Усевшись, они некоторое время молча изучали друг друга. В первый момент скульптору странно было видеть на блестящем стекле стола, рядом с резным письменным прибором, загорелые руки председателя и черные рукава его пиджака. Однако вскоре скульптор и в этом нашел своеобразную привлекательность и гармонию. Эти узловатые руки тоже стоили того, чтобы их вылепить.
4: Расскажите мне, пожалуйста, о вашей героине. Я о ней знаю только из газет.
5: Про нее и в журналах писалось.
4: Читал. И фотографии вырезал. Правда, одни только профили. Анфас нигде не попадался.
5: Угу. Ну, что ж вам о ней рассказать? Золотой человек. Скромная, работящая, настоящая патриотка. Угу. У нас ее очень уважают. Отец погиб на фронте. Кончила 7 классов. Звезду заработала на кукурузе, а в этом году взялась еще и за подсолнухи.
4: Так, это все хорошо, но для меня этого слишком мало. Вы понимаете, товарищ председатель, как бы вам это попроще? Одним словом, мне не анкета ее нужна. Меня интересует ее душа, характер.
5: А характер вы увидите сами. Тихий, добрый, относительно же души. Вот не знаю, откроется ли она вам.
4: А почему бы и нет?
5: Да, так, душа вещь тонкая, к ней особенные ключи нужны. Но позвольте поинтересоваться, зачем вам душа? Вы же будете лепить бюст, вам, так сказать, фигуру дай, лицо.
4: О, нет, не только это. Внешность, конечно, для нас тоже много значит, но подлинные источники красоты...
5: Заходи.
0: Дверь открылась, и в кабинет, сверкая золотой звездой, несмело вошла плотная девушка в черном шерстяном жакете, повязанная снежно-белым платком. скульптор скорее угадал, нежели узнал в ней Миланию Чибитько.
6: Вы меня звали, Иван Федорович?
5: Звал. Вот познакомьтесь, товарищ скульптор приехал тебя лепить.
0: Знакомясь, скульптор окинул девушку острым взглядом профессионала. И ему сразу стало понятно, почему она появлялась в газетах только в профиль. Милания не могла похвастать красотой, и фотокорреспонденты, вероятно, немало потрудились, подыскивая для нее позу, когда девушка

0: Он все ждал, что вот Мелания придет в себя, освоится, станет вести себя свободно, естественно. Но где там? Сидит как на иголках, и то и дело криво улыбается Ивану Федоровичу, прикрывая губы платочком. Вначале это забавляло скульптора, но потом начало раздражать. Может, она вообще не умеет быть иной? Может, эта неуклюжая, примитивная манерность уже въелась в существо девушки, стала второй натурой, и ничем ее не выбьешь, с досадой думал скульптор. Кстати, зачем она вырядилась, как на свадьбу? Разговор не клеился. Мелания слова не могла сказать, чтобы не взглянуть на председателя и не спросить глазами, так ли, мол, в попад ли. Скульптору было обидно за нее. Такая здоровая, свежая, нарядная и в то же время совсем беспомощная. Будь такая возможность, она бы, видимо, с радостью согласилась, что председатель и говорил, и шутил, и позировал вместо нее, лишь бы только самой избавиться от этой мороки. «Неужели она всегда такая?» – нервничал скульптор. «Неужели не бывает у нее этой искры?»
1: «А скажите, у вас есть родственники, а? Друзья?» А?
2: «Родственники есть, и друзья. А вы о каких друзьях спрашиваете?»
3: «Она еще не замужем».
0: Скульптор понял, что дал маху, что это бестактно, и не надо было вовсе об этом спрашивать. «Да разве все предусмотришь? Разве угадаешь, как к ней подойти?» С какой стороны ни заходил, все она была не та, какой он хотел и надеялся ее увидеть. Попробуй-ка выхвати характер из этого хаоса небрежных линий, неуклюжих жестов. Все это типичное не то, наконец горько признал скульптор. И мне, собственно, здесь нечего делать. Возвращаться пока не поздно. Но чем же теперь отговориться, как выпутаться из всей этой истории? Чтобы ее не обидеть, так, будто ничего и не было. Ведь она, в сущности, ни в чем не виновата. Так же, впрочем, как и я.
3: Вот, милаша, ну, ты имеешь шанс, да. Когда-то только богинь лепили, а теперь уже до нас очередь дошла. Вперед, прогрессируем. Да, ну, а разве не так?
2: Уж лучше бы вы взяли мою подругу, Ганю.
3: А? Ганя, а ты тоже не прибедняйся. Лепись. Теперь перед нами еще одна проблема. Надо где-нибудь устроить гостя.
1: Да, я ненадолго. Возможно, завтра и уеду.
3: Как? За ночь вы лепите?
1: Ну, лепить я, собственно, буду дома. В своей мастерской. А здесь разве что сделаю какие-нибудь заготовки. У меня свой метод. Да, для меня главное увидеть живого человека, запечатлеть в памяти, чтобы уже потом...
3: Ну да. Но это ваше дело. Не мне судить, конечно, о вашем методе. Но устроить вас мы должны. Сейчас что-нибудь придумаем.
2: Ну а чего ж тут думать-то? Если уж ко мне приехали, так уж пусть у меня и останавливаются. Никого с места не сгонят.
3: В самом деле, у тебя просторно, спокойно, малышей нет. Ты там уж прояви инициативу.
2: А, не беспокойтесь, голодать не буду.
3: Вот.

Хата у Мелании была как веночки. Прохладно, зелено, чисто. Пол засыпан травой, печь разрисована петухами. Стол накрыт вышитой скатертью. На месте божницы этажерка с книгами. Над ней портрет Ули Громовой, вырезанный из какого-то журнала. Вскоре на столе появились миски и тарелки.

0: Софи. Скульптор искоса посматривал на них тревожным взглядом запуганного диетика.
1: Прошу вас, не ставьте столько. Я диетик.
2: А что же это будет-то?
1: Да ничего не будет.
2: Нет, вы скажете, что вам можно. Я все достану. Вы сливки употребляете. Яйца, молоко, мед. Ну, вы уж сами выбирайте, потому что я не знаю. Уж будьте добры. Чем богаты, тем и рады.
0: Мелания вышла. Скульптор ел, и каждый кусок застревал у него в горле. Вот завтра он уедет, ничего не сделав, потерпев еще одно творческое поражение.
1: Может, взгляд притупился? Может, я уж чего-то не вижу? Генералам не удавались. Почему же не удается простой человек труда? Ехал сюда, надеясь глубоко постичь его, проникнуться его высоким благородным пафосом. А чем все это кончается? Позором. Разочаровался и удрал. Что после этого скажет обо мне председатель колхоза? Что подумает эта недалекая, наивная, но добрая и хорошая Мелания? А может, другой сумел бы вылепить Меланию, а? Может, я просто выдохся или в чем-нибудь ошибаюсь и не могу постичь, открыть ее душу? Ох, это было бы ужасно.

0: Звеньевая тем временем переоделась в другой комнате и стояла на пороге, подтянутая, привлекательная в своем рабочем костюме.
1: Мне надо идти, у меня подсолнухи, а вы тут отдыхайте. Вот кровать, вот простыни.
2: Спасибо, спасибо.
0: Мелания вышла, в хате сразу потемнело. Со двора она тихо прикрыла ставень, заботилась о том, чтобы не так жарко было уважаемому гостю.

0: До вечера скульптор успел отдохнуть и походить с председателем артели по хозяйству. Слух о приезде скульптора уже успел облететь село, и всюду гостя встречали приветливо и любезно. На ферме щебетливые доярки устроили ему настоящий допрос, живо интересуясь, с кого он уже вылепил на своем веку, и хорошо ли у него выходит, и в какой позе он изобразит Миланию Чебитько. «Вылепите нашу Милю такой, чтоб все на нее заглядывались», — говорили они. «Она этого достойна». Когда он вошел в кузницу, кузнецы перестали грохотать своими молотами и, закурив, с готовностью отвечали на его вопросы.
1: «Кто это здесь так влюблен в цветы?»
2: «А эти наши девчата?»
3: «Везде понасели, возле конторы, возле клуба и даже вот здесь, около нашей кузницы». «Началось с того, что милашка...»
1: «Да что, неужели она у вас такая ловкая?»
4: «Видно, мало вы ее знаете. Неусыпный, преданный, золотой человек».
3: «Да, восход солнца всегда в поле встречает».
4: «Да, вы уж ее, товарищ скульптор, не обидьте. Дайте волю своему таланту».
0: Скульптора и трогало, и угнетало то уважительное внимание, которое проявляли колхозники к нему и к его искусству. Ему казалось, что он не заслужил такого почета и такого доверия. Совесть его была неспокойна. Он чувствовал себя человеком, который помимо своей воли присваивает себе то, что ему не принадлежит. Чем дальше, тем больше скульптор убеждался в том, что ему надо немедленно уезжать отсюда.
1: «Нет, нет, нечего сидеть на шее у этих честных работящих людей, скрывать от них свое творческое бессилие, злоупотреблять их гостеприимством. Они с тобой почему-то нянчутся, они от тебя чего-то ждут, а ты, ну, чем ты их порадуешь? Езжай прочь, это для тебя самый лучший выход. Тебя беспокоит, как они потом истолкуют твой поступок. Об этом уж сейчас можно догадаться. Не Миланья, а ты будешь виноват во всем. Она для них золотой человек, независимо от того, вылепишь ты ее или нет».
0: Председатель колхоза словно подслушал эти мысли.
5: «Прекрасные у нас женщины. Если бы мне ваш талант, я бы всех наших колхозниц вылепил как героинь современной эпохи. Ведь заслуживают, ну, честное слово».
1: «Да люди у вас действительно прекрасные. Я понимаю ваши чувства, Иван Федорович. Хотел бы я, чтобы и вы меня поняли».
5: «Да что тут понимать? Вы, значит, решили все-таки ехать?»
1: «Решил».
5: «Ну что ж, хорошо. На завтра меня вызывают в район. Так заодно уж подброшу и вас до станции, чтобы лошадей лишний раз не гонять».
0: Разошлись холодно. Иван Федорович, буркнув, что ему надо к трактористам, подался в степь, а скульптор направился домой, как мысленно назвал он хату Милании. По дороге скульптора ждал маленький конфуз. Он заблудился. Все хаты казались ему на один манер. Всюду, как и у Милании, подведены голубым. Везде под застрехами белеют изоляторы, и в стенах исчезают провода. Во всех окнах одинаково пламенеют лучи солнца, которое уже побагровев садится на той стороне реки за горой. Скульптор не подозревал, что рядом, у него за спиной, уже стояли наготове спасители. Это были те самые ребятишки. Они, вероятно, все время шли следом и заметили, как он миновал хату Милании.
1: «И нужно же такому случиться, а? Среди бела дня и заблудился».
6: «Мы вас проводим».
1: «Ну?»
6: «Проводим, проводим вас. Мы знаем, куда вам надо-то».
1: «А куда?»
7: «К милашке Чебитковской».
1: «Верно, верно. Хаты у вас одинаковые. Ну, избили меня с толку».
7: «Это вам только кажется, что одинаковые.
1: Но.
7: А зайдите в середину, так они очень разные».
1: «Вот, возможно, возможно, да. Не спорю».
6: «А что все побелены и голубым подведены, так это к 1 мая готовились».
7: «Работник был.
1: Так, так.
7: Завхоз одинаковую синьку для всех привез, чтобы не поссорились, говорит». «Вот вам сюда».
6: «Сюда,
1: сюда, сюда. Сюда, вот, уж сюда. Вижу, вижу. Ну. Ну, спасибо. Спасибо, что проводили».
7: «Ну, ничего, ничего.
0: Мелании дома еще не было.

0: Вернулась она уже после захода солнца со снопом травы и васильков, собранных где-то на полевой меже. Добродушная, веселая, она в этот момент понравилась скульптору. Ему хотелось сейчас увидеть выражение ее лица, но сумерки сгустились, и кроме девичьего силуэта со снопом в руке, он ничего не видел.
1: Надо идти. Сегодня еще комсомольское собрание. А ключ у вас?
2: Да, у меня. А если не потерял?
1: Вы в другой раз оставляете его вот здесь, вот за ставнем.
2: Да ведь я завтра уеду.
1: Уже?
2: Уже. Может, осенью приеду.
1: Вам видней.

Вечер был прекрасный, звездный, песенный. Воздух посвежел, наполнился запахами ночных цветов.

Допоздна скульптор просидел на заваленке, стыдясь войти в хату. Что она думает о нем? Ведь теперь ей все понятно. Не так она, пожалуй, наивна, как это ему вначале показалось.

0: На другой день скульптор уезжал с Иваном Федоровичем на выездной тачанке. С Миланей скульптор даже не простился. Утром, когда он поднялся, на столе его уже ждал приготовленный диетический завтрак, а самой девушке и след простыл, побежала на работу. Пришлось запереть гостеприимную хату и положить ключ за зеленый ставень, как было сказано ему накануне.
1: Иван Федорович, нельзя ли заскочить на минутку к Милане, а? Ну, туда, где она работает.
2: Как это нельзя? Что значит нельзя? Все можно. Правда, круг сделаем, но да, это небольшой минус. Мишка, давай через вторую бригаду.
0: Узкая дорога потянулась вверх между глинистыми косогорами, покрытыми кустарником. Впереди, где-то совсем близко, поперек дороги синело небо. Сзади, в просторных низинах, на километры раскинулись плавни. Ниже плавней спокойно блестела речка, а вдоль нее сгрудилось белыми хатками село. Вон и хата Милании с крылатыми ставенками. Загляделась на юг, искоса поблескивает окнами, как бы отворачиваясь от залетного гостя. Лошади захрапели, напрягаясь на подъеме, и всем пришлось сойти. Шагая по обочине дороги, скульптор то и дело подбирал со склонов глину, разминал ее пальцами.
3: Богатые глины, а? Можно лепить.
2: Видите? А вы переночевали и айда. А я, откровенно говоря, планировал использовать ваше пребывание. Думал, для нашего клуба вы что-нибудь такое, знаете, какой-нибудь шедевр. А глин у нас непочатый край.
3: Позвольте, позвольте. Что это? Что это?

0: На широчайшей равнине, сколько хватал глаз, ярко золотились подсолнухи. Стояли до самого горизонта пышноголовые, стройные, неисчислимые, и все как один, повернутые к своему небесному образцу, к солнцу. Казалось, они и сами излучают свет своими желто-горячими коронами. И, может, поэтому вокруг было как-то особенно ясно, чарующе и празднично, словно в заповеднике солнца. Тут даже воздух, казалось, переливался золотистыми оттенками. Горячее цветение пьяняще дохнуло на них густым неповторимым ароматом. Скульптор зачарованно смотрел вдаль, заполненную до самого небосклона, яркоголовым солнечным братством.
1: Вот это Меланьины. Вот и табличка выставлена. Читайте. А дальше пошли уже другие.
2: Нет, нет, это что-то неземное. А? Даже не верится, что все это яркое, совершенное, божественное выросло из простой серой массы, а? Из пыли, из земли.
1: Да-да, не само выросло. Посадили, выпестовали, вот и выросло. Живые люди, плюс агротехника, и плюс, конечно, природа. Вон они где, вон те, что все это вылепили.
2: Вылепили, говорите?
1: А как же? Мастера. Во всяком деле есть и свои мастера, и свое, так сказать, вдохновение.
0: В глубине золотых плантаций белой чайкой вынырнула чья-то косынка. За ней показалась вторая, третья. Девушки двигались между рядьями, медленно приближаясь к дороге. Там, где они проходили, с подсолнухами творилось что-то удивительное. Утрачивая свой царственный дремотный покой, они неожиданно оживали. Казалось, сами, разогнавшись, летели навстречу друг другу и, соединившись на мгновение в поцелуи, снова разлетались в разные стороны и опять свободно смеялись, шаловливо покачиваясь, перемигиваясь солнцем.
2: Что они делают?
1: О, да разве вы не знаете? Искусственное опыление, чтобы не ждать, как говорится, милости от природы.
0: Первый из девушек скульптор узнал Меланию. Что-то почти величественное было сейчас в ее позе, во взгляде, в движениях. Не шла, а как бы наплывала из золотистого душистого моря, гордо выпрямившись, легко и ритмично позванивая в свои золотые литавры. Увлеченная работой, она, видимо, совсем не замечала скульптора. Ей было не до него. Лицо вдохновенно разгорелось и, осветившись какими-то новыми мыслями, стало как бы тоньше, интеллектуальнее и богаче. На нем появилось много новых, неожиданных оттенков. Откуда взялись и красота, и характер, и идеальная чистота линий. Скульптор почувствовал вдруг, как наяву молодеет, как умение и талант вновь возвращаются к нему. Запомнить, схватить, вылепить. Вот здесь, сейчас, в это мгновение.
1: Здравствуйте, девчата!
3: Здравствуйте, Иван!
1: Пчелы на вас жалуются. Хлеб у них отбивает.
0: Пыльца вьется над девушками, как золотистый дымок. Оседает на косынке, на ресницы, на брови. Молча смотрит Мелания на скульптора, будто припоминает, кто он и зачем он здесь. Разгоряченная, переполненная счастьем, она все еще живет в другой сфере, где чувствует себя властительницей, где можно держаться свободно и естественно. Той скованности, принужденности, неуклюжести, которые так раздражали скульптора накануне, как и не бывало. Девушка с достоинством ждет, что будет дальше. Глаза ее лучатся, душистые подсолнухи ласково кладут свои головы ей на плечи, на грудь.
1: Милаша, а наш уважаемый гость уже уезжает. Так они хотели с тобой...
2: Нет, нет, нет, ничего, ничего я не хотел. И никуда я не поеду. Я остаюсь здесь. Я открою свою мастерскую вот под этим небом. Ясно?
4: Вам видней.
0: Через минуту ее полные загорелые руки уже снова нырнули в подсолнухи, плавно касаясь их дисков с девичьей нежностью, с классической грациозностью. Подруги, следуя ее примеру, тоже стали каждой на свое место, и шершавая, горячая чаща зашелестела. Веселые подсолнухи начали дружно целоваться. Девушки двинулись в противоположный конец плантации. Скульптор стоял словно завороженный. Исчезло все постороннее. Видел только море подсолнухов, белую косынку и артистические сгибы рук, которые, ритмично поднимаясь, плавно позванивали золотые литавры.

0: Здравствуйте, друзья. В сегодняшних газетах обсуждается принятие закона РСФСР об иностранных инвестициях, указ президента РСФСР о департизации государственных учреждений, проблемы экономического, социального, гуманитарного характера. В «Правде» и «Рабочей трибуне», например, публикуется проект новой программы КПСС, доклад Горбачева на пленуме ЦК КПСС. Работает кабинет министров СССР. На последнем его заседании смеялись. Над чем, как вы думаете? Над заявлением о том, что женщине на год хватит двух пар чулок. Вот представьте себе, сделал бы я такое заявление жене. Я думаю, что после него мне было бы не до смеха. И вот что рассказывает о заседании корреспондент «Рабочей трибуны» Людмила Бирюкова. Министр труда и социальных вопросов СССР Паульман представил проект, из которого следует, что минимальные расходы трудоспособного члена общества на приобретение товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и культурно-бытовых потребностей составляют 210 рублей в месяц. Министр подчеркнул, что рациональные нормы потребления – это совсем другое. Дал понять, что речь идет о таких нормах, которые позволяют человеку поддерживать свое существование по пословице «не до жиру быть бы живу». Согласно проекту, большую часть этой суммы составляют затраты на питание, причем белковых продуктов предусмотрено меньше, нежели рекомендуют ученые, а картофеля и других углеводов больше, но это сделано с учетом возможностей наших ресурсов. В пакете непродовольственных товаров отсутствуют многие привычные нам предметы. Кроссовки, фотоаппараты, магнитофонные кассеты, литературно-художественные журналы, сигареты. Нормы предписывают учащимся покупку не более 3 стержней для шариковой ручки в год. 1 пальто на 3 года. Женщинам 2 пар чулок в год. Вот последние это слова и вызвали в зале хохот. Проект критиковали с двух сторон. Одни говорили, что нереально человеку уложиться в сумму 210 рублей в месяц. Для этого ему надо покупать мясо, масло, молоко, фрукты, овощи только в государственных магазинах по твердым ценам. А это из области фантастики. Где, в каком городе вы увидите на прилавках такой набор продуктов? А мыслимо ли купить зимнее пальто за 180 рублей? Вопрошали друг друга члены кабинета. С другой стороны, треть нашего населения живет за чертой бедности, то есть имеет доход на члена семьи меньше 210 рублей. Как быть с ними? У государства нет возможности в одночасье поднять минимальную зарплату, пенсии, стипендии, пособия до такого предела. Тем более обеспечить товарное наполнение денег. После бурных дебатов правительство пришло к выводу, что пока задача не имеет решения. Кабинет министров отказался принять и обнародовать объем минимальной потребительской корзинки, поскольку в нее нечего положить. Этот факт может иметь серьезные последствия. Специалисты так и не получили важного инструмента для расчета индексации доходов. Профсоюзы не имеют базы для заключения тарифных соглашений в разных отраслях. Не определена минимальная зарплата. Наконец, не выполнено поручение съезда народных депутатов СССР, обеспокоенного падением уровня жизни, заканчивает Людмила Бирюкова. В общем, кабинет министров, посмеявшись, решил временно снять с повестки дня вопрос о минимальном потребительском бюджете. Ну ладно, смех смехом, а страдают-то в итоге без вины виноватые. Статью Олейникова под таким заголовком вы можете прочитать в сегодняшнем номере «Правды». «Горячая линия» – такое название было дано Комитетом советских женщин телефонным номерам, по которым желающие могли позвонить после столь памятного для всех нас 2 апреля. Телефон работал, да и работает с полным накалом. Впрочем, эта «горячая линия» проложена не только здесь. Проблема подорожавшей жизни и всего, что с этим связано, волнует, естественно, и тех, кто указанным телефоном не пользовался. Но вот давайте попробуем по имеющимся накладкам с выплатой компенсации увидеть типичные просчеты, кое-что смоделировать на будущее. Итак, первая причина. Некоторые категории наших сограждан просто выпали из поля зрения тех, кто принимал соответствующие документы. Без вины виноватыми оказались женщины, предпенсионного возраста. Их руки больше не нужны, сокращается производство. Полгода, а то и год до пенсии на работу не берут, пособий никаких. На что жить? В немилость попали также одинокие матери с детьми старше 6 лет. На своего малыша мама имеет право получить и на предприятии, и в собесе по 80 рублей ежемесячно. Отметив 6-летие, ребенка получает только в собесе 90 рублей. Совершенно непонятно, по какой логике это происходит. Очевидно, предполагается, что далее события будут развиваться по сценарию деда Каширина, заявившего внуку: «Ты не медаль, чтобы на шее у меня висеть, ступай-ка ты в люди». С каширинской суровостью постановление отнеслось и к 16-17-летним выпускникам школ. Никакой компенсации на переходный период, пока те определят свою дальнейшую судьбу, им не выплачивают. Попытка уже постфактум понять логику постановления номер 105 все время натыкается на многочисленные «почему». Почему все компенсации на детей выплачиваются только матери? Почему ущемлен в правах отец? Ведь это привело к плачевным для женщин последствиям. Прежде всего к тому, что женщин с детьми стали всячески понуждать к увольнению, ибо невыгодной оказывается работница с ребятишками. Почему в постановлении одних не учли, про других забыли, третьих лишили того, что положено всем остальным? Если не удалось втиснуть все многообразие жизненных коллизий в параграфы и пункты, что, в общем, вполне естественно, то надо тут же вслед вносить дополнения и поправки, сделанные самой жизнью. Так, постановлением Совета министров РСФСР за номером 181 от 1 апреля 1991 года была исправлена явная несправедливость. Теперь те, кто вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за тяжелобольным или престарелым, будут получать 60 рублей компенсационных выплат. Обхитрили и работающих пенсионеров, тех, кто трудится на полставки, расчетливые бухгалтеры, поделили 60 рублей компенсации пополам и платят всего 30. Человек пошел трудиться, чтобы хоть чуть-чуть подзаработать, а оказывается, проиграл. Также с минусом остались и мамаши с 3-4 детьми, которых нужда раньше времени погнала на работу. Им пропорционально отработанному времени платят не 60 рублей, а половину. Нашлись и совсем оборотистые, в кавычках, финансисты. Приплюсовывают компенсацию к зарплате и налоги начисляют с общей суммы. Есть и такие, кто заявляет: положенные выплатим, но нужна справка о совокупном доходе семьи. Подобные требования незаконно, слышите, товарищи? Незаконно. Ибо постановлением Совета министров РСФСР за номером 162 от 20 марта 1991 года при выплате компенсаций совокупный доход не учитывается. Заметим, что рассогласованность союзных и республиканских законов вносит немалую сумятицу в механизм выплат. Страдают от этого, конечно, те, ради кого, собственно, законы принимались. А бухгалтерам, которые под любым предлогом стараются избежать выплат, это как раз на руку. К сожалению, оценка работы самого бухгалтера, его премиальные, побуждают не к четкой и своевременной выплате законных компенсаций, а к разного рода уловкам, отказам и проволочкам. Трудовым коллективам дано право выплачивать своим сотрудникам более высокие суммы компенсации, если, конечно, есть для этого возможности. Многие ли этим воспользовались? Пока отнюдь не всем удается получить даже то, что определено законом. Многое зависит от бухгалтера, его расположения, настроения, профессиональных и человеческих качеств. Надо ли говорить, что подобное недопустимо? И означает все это, что наперед должны четче продумываться и содержание, и механизм исполнения любого подобного решения или постановления. Вот лишь несколько уроков всего одной горячей линии, которая протянулась между лицами, принимающими и исполняющими решения, и простыми людьми, для которых это уже не просто строчка циркуляра, а один из жизненно важных вопросов. Законная компенсация не должна превращаться в повод для дополнительных хлопот и унижений. Это статья под названием «Без вины виноватые». Ее автор Олейников, она опубликована в сегодняшней «Правде». Меня, мое внимание привлекли строчки относительно того, что многое зависит от бухгалтера, его расположения, настроение профессиональных и человеческих качеств. Надо ли говорить, что подобное недопустимо? Недопустимо в правовом государстве. А в данном случае это явный признак проявления неправового государства. Итак, в тяжелом положении оказались после апрельского повышения цен женщины. Впрочем-то, не только они, но женская проблема есть проблема. И уже совсем скоро мы заговорим о ней открыто. При надвигающейся безработице первыми за порогом предприятия окажутся женщины. Значит, сегодня нужно думать о том, какую помощь общество будет в состоянии оказать сотням тысяч женщин, особенно если она одинока или самостоятельно воспитывает детей. Так вот, пока мы не способны изобрести даже велосипед, надо учиться у соседей. В 30-м номере еженедельника «Семья» президент Международного женского клуба «Русская гостиная Музыря» рассказывает, как эта проблема решается в Альпийской республике. Федеральный министр Австрии госпожа Йоганна Дональд считает, что в ее стране уже достигнуты первые успехи. Итак, женщина, оставшись без работы, сама или объединившись с двумя-тремя коллегами по несчастью, решает основать свое предприятие. Государственное управление рынком рабочих мест Arbeitsmarkt Verwaltung будет первым, кто придет ей на помощь. Во-первых, управление поможет женщине определить, какое именно из малых предприятий имеет в данный момент наибольшие шансы на успех. Во-вторых, если женщине потребуется изменить специальность, управление поможет ей получить новую профессию. Курсов, семинаров, школ по подготовке специалистов создано несколько десятков. Вторым на помощь придет профсоюз, объединяющий рабочих, выбранной женщиной специальности. После учебы для открытия своего малого предприятия женщины могут получить профсоюзный кредит. Переизбытка людей одной профессии фирма старается избегать путем сокращения набора на те или иные курсы. Министерство, которым руководит Йоганна Дональд, старается влиять на формирование рынка рабочей силы в пользу женщин. Оперативно получая информацию, сотрудницы министерства стараются привлечь внимание женщин к наиболее дефицитной профессии. По закону страны, все предприятия Австрии являются членами промышленной палаты. Ингрид Тихешредер курирует почти весь бизнес, который ведут женщины. «Малые и средние предприятия быстрее реагируют на новые веяния в бизнесе», рассказывает Ингрид. «Кроме того, они создают тысячи рабочих мест для людей с разным уровнем профессиональных знаний и навыков. На таких фирмах, помимо высокопрофессиональных работников, находят свое место и молодые матери, нуждающиеся в неполном рабочем дне, и студенты, которые хотят позаработать, и инвалиды, и пенсионеры. 4 раза в год мы выпускаем специальный бюллетень», продолжает Ингрид, который содержит массу нужных женщине сведений. Прогнозы развития рынка, информацию о возможных кредитах, о новых местах учебы в области бизнеса. Предпринимательниц обучают, как работать с персоналом, как разрешать трудовые конфликты, как вести бухгалтерию, как кооперироваться с другими малыми предприятиями, чтобы выстоять в условиях жесткой конкуренции. На эти же темы проводятся семинары, занятия платные. «Мы, кстати, могли бы проводить их и бесплатно», подчеркнула Ингрид Тихешредер, «но решительно отказались от этой идеи. Знание – товар, значит, они должны иметь свою стоимость на рынке». Эти слова многих из нас удивят, естественно. Мы же привыкли к бесплатному образованию. Ну вот, дочь мастера с мировым именем по составлению букетов и хозяина школы Икебаны рассказывала, что отец заставил ее в свое время платить за уроки в его школе. «Что дается бесплатно, то не ценится», — сказал он. «Ты не пропустишь ни одного занятия, если заплатишь из своего кармана, а заодно и мне не позволишь снизить качество уроков. Ты ведь за них заплатила». Но что касается первой части постулата японского мастера, с ней в нашей стране, похоже, солидарны. Школ бизнеса для женщин открылось множество, и одна дороже другой. Что же касается второй его части, насчет качества обучения, то тут мы пока не на высоте. Ну и у нас малый бизнес, хребет экономики, постепенно перейдет в руки женщин, если общество поможет им этот бизнес освоить. Есть ли лучшая дорога, по которой женщина может уйти от нищеты? Спрашивает президент Международного женского клуба «Русская гостиная» Музыри. Может быть, и есть. Но эта дорога уже реально существует. И преодолев, естественно, барьер, сложный, надо сказать, барьер в виде низкого качества обучения, было бы разумным идти по ней уже сейчас, не ожидая, когда окончательно к нам на двор придет рынок. Тогда, может быть, уже поздно. Ну что ж, а сейчас позвольте вам предложить, дорогие друзья, с помощью полковника в отставке Виктора Рыкова отправиться в путешествие туда, куда рынок уже давным-давно пришел и вольготно расположился, к берегам Русской Америки. Его путевые заметки под названием «Путешествие в Форт-Росс» напечатаны в «Неделе». К Русской Америке, пишет автор, у меня интерес особый, почти личный. Недавно мне удалось узнать, что среди моих родственников числится и губернатор Америки, вице-адмирал Иван Антонович Куприянов. Понятно, что, получив неожиданные и весьма лестные приглашения от открывшихся родственников и оказавшись в Калифорнии, я просто не имел права не побывать в Форт-Росс. И вот мы выехали из Сан-Франциско. Калифорния поистине золотой штат. Зеленеют пальмы, какие-то белые цветы на кустах, а ведь сейчас январь. По пути завернули на городское кладбище, поклонились праху родных. Чистота, ухоженность. Нет ни помпезных, ни убогих могил. Перед лицом вечности все равны. Все дальше забираемся на север. Не вылезая из машины, в окошечке уличного автомата по кредитной карточке получили свои $200. Больше ни цента на сегодня. Сработала система компьютеров. Надежно, выгодно, удобно. Наташа легко справляется с автомобилем. Как и муж инженер, как и их сын и дочь школьники. Одна бабушка не умеет водить, в СССР выросла. В семье работает только муж. Но как работает? Встает в 5, домой возвращается в 8, уже темно. Однако находит время для хобби, автогонками увлекается. На 5 у них 9 машин. От малютки гоночной до универсала, целого дома на колесах, с гостиной, спальней, ванной, туалетом, газовой плитой и даже с высокочастотной духовкой. «Та, на которой мы сейчас едем, не из дорогих», — говорит Наташа. «Но тоже никаких перегазовок, переключений передач, автоматика. Максимум удобств — только руль, газ и тормоз. Даже ремень безопасности сам надевается и снимается, и не жмет. Моментально сам натянется при нужде. Ну и плюс дорога не чета нашим. Зеленый свод гладок и густ, под ним сумрачно и душно, но бензином, гарью не пахнет. Не тот бензин, не те моторы. Да и местные ГАИ говорят построже нашего насчет экологии. Сворачиваем вправо на северо-запад. Теперь шоссе лепится к скалам. Справа горы, слева пропасть. Внизу и до самого неба океан. По склонам вверх и вниз разбегаются серые струнки ограждений. Из металлических сеток ровненькие и бесконечные границы частных владений. Горные козы чудом удерживаются на кручах. Их никто не пасет, на то есть ограды. Да на шоссе под колесами то и дело гулко вздрагивают мостки из поперечных стальных прутьев в палец толщиной. Мостки, оказывается, непреодолимы для животных. Вдали по горам синеет лес. Впереди свернул с дороги и остановился джип. В зеркало вижу, как 2 военных в элегантных униформах, вероятно, пограничники, вышли из машины, постояли, глядя на океан, закурили, покатили снова. Дорога почти пуста, нигде не видно и жилья, кругом дичь, как и 2 века тому назад, когда хозяевами тут были индейцы да русские. И вот, накрутив на спидометре добрую 100 миль, мы у цели. Наташа закладывает последний вираж влево и паркуется на вершине обширного утеса под развивающимся на мачте бесиком с орлом на белом фоне, флагом российско-американской компании. Бесик Белый, синий, красный. Забытая теперь аббревиатура. Так раньше называли русский флаг. А вот и родной забор. Корявые разнокалиберные балясины, почти такие, как где-нибудь в глубинке Нечерноземья, выводят к самому форту. Крепости суждена вторая жизнь. Усилиями русских жителей Калифорнии отстроен бревенчатый тын, две из семи угловые башни. Из бойниц вновь грозно выглянули старинные пушечки. Батарея таких же пушек выстроилась во дворе форта возле колодца. Дом правителя уцелел в том виде, каким он был во времена Родчего, естественно, губернатора Куприянова. Сквозь зарешоченные двери восстановленных построек видно, что в них хранятся шкурки морских бобров, котов, разные припасы. Восстановленная часовенка и колокол, вот он висит на прежнем месте. Теперь в крепости музей. Служительница торгует открытками, проспектами, сувенирами. Купил и я серебряный крестик за $12. Этикетка рассказывает о том, что точно такой крестик был случайно обнаружен при земляных работах на территории форта возле человеческих останков. Русский крестик православный, с косой перекладинкой внизу. Что ж, за почти 30-летнюю историю форта здесь сменилось не одно поколение. Среди посетителей музея нам повезло встретить группу детей из Гарнавилла. Мальчишки в каких-то немыслимых красноверхих папахах с кремневыми ружьями и тесаками, изображая казаков, возились возле пушек. Девчушки в долгополых балахонах, в сарафанах, что ли, колдовали над огромными кипящими котлами и старательно шлифовали шкуркой какие-то лопаточки. Да это же деревянные ложки. Заготовки баклуши тут же выпиливали из дощечек услужливые казаки. От чрезмерного усердия у одной девочки переломилась ложка. Пришлось с трудом, подобрав нужные слова, пожурить казаков. Плохо баклуши бьют. «А с кем вы здесь воюете?» – спрашиваю ребят. «Ни с кем, мы просто гарнизон крепости». Замечательные, дружелюбные, очень любознательные американские дети. Сегодня у них русский день. Вдоль каньона, пробитого речушкой, тоже именуемый Форт Росс, по самому, что ни на есть, родимому проселку, Наташа по такой дороге ехать не рискнула, спустился к океану, вышел к самой воде, был отлив. Небольшой каменистый пляж, маленькая бухточка. Между камней остались соленые озерца. В одно попала морская звезда. Поднял, бросил на воду в океан. Толстяк-тюлень подплыл к самому берегу. Задрав бритую человечью голову, шевеля усами, любопытно уставился на меня, покачиваясь на волне. Здесь, наверное, и чалили свои суденышки русские ушкуйники. И тихий океан, наверное, дышал теплой свежестью точно так же 250 лет назад. Тишиной и покоем веет от последних слов, написанных Виктором Рыковым. Спасибо вам большое, полковник, за путешествие, бывшее столь незабываемо реальным, что с описанием его так же жаль расстаться, как вот мне, в частности, в свое время было жаль ушедшую навсегда в небытие Обручевскую землю Санникова. Читавшие этот роман или смотревшие фильм «Земля Санникова» должны помнить то обилие дичи, рыбы, которые очень и очень разнообразили стол путешественников, попавших в этот затерянный в арктической пустыне райский уголок. Вы знаете, у нас тоже сейчас появилась возможность разнообразить стол. Пока возможность, правда, гипотетическая, но мы в будущем, возможно, сможем поставить на наш стол дымящийся бифштекс из акулы. Дело в том, что на Белом море возрожден забытый промысел. Об этом рассказывает собственный корреспондент газеты «Труд» в Архангельске Петров. «Полярная акула, — пишет он, — меня разочаровала. Ожидал увидеть грозу морей, литое тело, жуткие челюсти, а лежала передо мной рыбина, больше похожая на ожиревшего налима, правда, 5 метров в длину, весом в полтонны, но совсем без зубов. Вместо них едва заметные пластины, мягкие, как хрящи. И только косой плавник, да характерная скошенная пасть выдавали ее принадлежность к хищному семейству. Тем временем из трюма ПТС-39 небольшого рыболовецкого судна подъемный кран извлек очередную акулу. Рыбаки только что пришли из района промысла. 35 штук подошел старпом Игорь Гуляев. В трюме 5 бочек печени, ценное сырье для фармацевтов. О богатой витаминами печени и раньше слышать приходилось, и об уникальном супе из плавников, и о прочной обуви из акульей шкуры. Но все это в прошлом. Впрочем, не таком далеком. Пономарев, руководивший архангельскими рыболовецкими колхозами в 50-е годы, рассказывал, что добывали тогда до 1000 тонн акулы за сезон. Плавники отправляли в московский ресторан «Пекин», остальное перерабатывали на месте. Вроде бы и в Мурманске добывали полярных хищниц. Кожу отправляли в Прибалтику, там шили обувь. Страны поблагополучнее наши и сейчас промышляют акулу. В приморских странах это одна из самых популярных рыб, вспоминает диспетчер управления транспортного флота Дорофеев, избороздивший все моря и океаны. У нас же промысел прекратили, списали карбосы, отправили на пенсию мастеров-поморов, посчитали ловлю акул не очень выгодной, не соответствующей размаху мелочью. И правда, акульим мясом страну не накормишь, и туфли из ее кожи весь народ не сможет носить, просто не обуешь. Но только нынче понятно стало, что, пренебрегая мелочами, великих дел не совершить. «Мне уже приходилось писать в труде, — пишет Петров, — о заброшенном промысле. Без особой, впрочем, надежды, что найдутся предприимчивые люди, способные его возродить. Но они нашлись. Директор Архангельского рыбкомбината Леонид Селиванов в считанные месяцы организовал дело. Экипаж судна ПТС-18 во главе с капитаном Николаем Анциферовым выловил уже десятки тонн акул в гирле Белого моря и у Канина Носа. Интерес к промыслу тут же проявили бизнесмены из Норвегии и Франции. Разумеется, им нужны только лакомые куски. Предприимчивые варяги предложили в обмен всевозможный заморский ширпотреб. Тот, который сейчас рекой течет на различные предприятия Архангельска. Рыбкомбинат отказался. «Продавать сырье невыгодно, считает директор. Пытаемся наладить переработку у себя». Без ссылок на объективные трудности освоили производство бифштексов из акульего мяса. Их ежедневно в продажу поступает 0,5 тонны. Мало. Расхватывают мгновенно. Мне, например, пишет автор, так и не удалось попробовать. Говорят, на вкус акула напоминает давно забытую телятину. Не знаю, так ли, но одно могу утверждать точно. Эксперты подтверждают высокое качество бифштексов. Вскоре на прилавках появятся балыки и консервы из мяса акулы. Из печени решено пока вырабатывать богатый витаминами жир, но руководство комбината ищет возможность более рационально использовать ценный продукт в фармацевтической промышленности. Даже потроха, которые рыбаки выбрасывают в море, сейчас пытаются пустить в дело. Есть договоренность с киевским НПО «Днепр» об изготовлении из акульей кожи, обуви и некоторых галантерейных изделий. Разумеется, директору комбината и его помощникам предстоит еще очень много дел. Надо наращивать объемы добычи, искать новых партнеров по переработке акул, отрабатывать технологии, но главное сделано – промысел возрожден. Это особенно важно сейчас, когда многие только и твердят, что у нас ничего невозможно сдвинуть. Оказывается, можно, если искать средства для достижения цели, а не оправдание бездеятельности. Заканчивает собственный корреспондент труда Петров свою статью. Это было сообщение из Архангельска. Ну что ж, конечно, акульим мясом потребительскую корзину не наполнить, однако все-таки будем ждать появления на прилавках бифштексов из мяса акулы. Ну, по крайней мере, будет с их появлением возможность сказать ребенку, что когда-то была телятина, и на вкус она была вот примерно такой. На этом позвольте с вами попрощаться. Всего вам доброго, Александр Андрианов.
1: Олег Олегович долго стоял неподвижно, потом тихонечко вернулся на свое место, удобно устроившись в кресле, нетерпеливо достал из ящика стола бумаги. Он только еще собирался работать, а на лице уже появилось сухое выражение углубленности. Две вертикальные складки залегли на лбу, глаза утратили свободный блеск. Пранчатов работал до 5 часов вечера. Отключенный от всех телефонов, он ни разу не поднял голову от стола. Ни разу взгляд не сделался рассеянным, не пришла расслабленность. Он работал спокойно и напряженно, легко и трудно, медленно и быстро. И очнулся только тогда, когда ожил телефон. «Олег Олегович, товарищи прибывают», — диспетчерским голосом сказала в трубку Людмила Яковлевна. Тогда Пранчатов убрал бумаги в стол, помассировав пальцами уставшие веки, поднялся, чтобы встретить гостей на середине ковровой дорожки. Партийное начальство к 5 часам имело тоже несколько усталый вид. Тагарская пыль запорошила одежду и обувь. Видимо, именно поэтому руководители области и района в кабинет вошли медленно, молча расселись на прежних местах и замолчали, примериваясь к обстановке. Прежнего легкого настроения не было и быть не могло, так как между утренней беседой и теперешней стояли лебедки Мерзлякова, беседа со стариком Нехамовым, который самому цицарю тайно шепнул, что хочет видеть директором Пранчатова, и весь длинный разговор в гостинице, где фамилия главного инженера склонялась на разные лады. Все внове было теперь, и, сохраняя молчание, Пранчатов понимал это.
2: Ну что же, Олег Олегович, мы увидели много интересного. Метод форсирования лебедок, несомненно, достоин распространения. Что касается новой организации труда, то, видимо, вы еще сами не успели сделать обобщение. Обком будет всячески способствовать созданию большегрузного плота.
3: Интересное, интересное дело. Я вполне согласен с Николаем Петровичем.
1: Заведующий промышленным отделом вынул из кармана затрепанный блокнот, нахмурившись, заглянул в него, затем быстро, изучающе посмотрел на Цукасова.
3: Николай Петрович, вы не будете возражать, если я задам товарищу Пранчатову несколько вопросов?
2: Нет.
1: Да. След длинного разговора в поселковой гостинице еще сохранялся на лицах гостей. Пальцы левой руки секретаря обкома были раздвинуты, что означало «нет». Леонид Гудкин покусывал нижнюю губу, широкий лоб цицаря хмурился, чтобы скрыть истинное выражение лица, а парторг Вишняков, как всегда, сурово молчал. И по тем взглядам, которыми иногда обменивались пришедшие, тоже было видно, какая напряженная схватка происходила в номере «Люкс», а по хмурым бровям Гудкина можно было заключить, что секретарь обкома и заведующий отделом не сошлись во мнении.
3: Первый вопрос такого порядка. Чем вызван ваш конфликт, Олег Олегович, с начальником рейда товарищем Куриным?
4: Вопрос ясен. Вы, видимо, что-то путаете, Семен Кузьмич. Между мной и начальником Пиковского рейда Куриным нет конфликта. Начальник Пиковского рейда Куриной еще вчера снят мною с занимаемой должности. Людмила Яковлевна, будьте добры, передайте книгу приказов товарищу цицарю.
1: Пранчатов холодно улыбался все те мгновения, пока заведующий промышленным отделом читал формулировку приказа, пока Людмила Яковлевна на цыпочках уходила из кабинета и пока цицарь задирал на лоб круглые восточные брови.
4: Я осуществляю единоначалие на производстве. По моему мнению, неудовлетворенность главного инженера работой начальника рейда нельзя назвать конфликтом. Куриной бездельник и неуч. Все это документально подтверждается докладными записками главного механика Огурцова, начальника

0: висела довольно низко. Красный флаг на средней школе казался нежно-розовым. Хороший вечер обещал прийти в Тагар. Удивительно хороший. А заведующий промышленным отделом Цицарь, сильный человек, значительная личность, уже пришел в себя. Он вернул бумаги Пранчатову, коротко хохотнув, сделал такое движение, точно хотел потереть рука об руку.
1: Тогда второй вопрос, Олег Олегович. Мы люди свои, нам друг от друга скрывать нечего. Я думаю, Николай Петрович не осудит меня за то, что я выдам нашу маленькую тайну.
0: Но предельно милым человеком был сейчас заведующий промышленным отделом обкома.
1: Пашевский райком просит нас, чтобы директором Тагарской сплавной конторы назначили вас, товарищ Пранчатов. Так что ты нас не обессудь, если что не так спросим. Не за понюшку табаку рядимся, директора назначаем.
0: После этого Цицарь нагнал на губы суровость, глянув Пранчатову в душу, старательно замолчал, чтобы посмотреть, как главный инженер переживает ошеломляющее известие. Через секунду-две заведующий отделом удовлетворенно откинулся на стуле, так как Пранчатов отлично сыграл удивление, оторопь, нечаянную радость. Потом Олег Олегович тоже развел руками, подражая Цицарю, задрал на лоб левую бровь.
2: Большая честь? Сразу и не сообразишь, как вести себя?
0: Пранчатов старательно играл то, что было нужным для Цицаря, а сам искоса следил за пальцами Цукасова, которые, отделившись друг от друга, говорили «нет». И Пранчатов с грустью подумал: не повезло мне, что Цукасов только недавно пришел в обком. Цицарь еще в силе. Он так считал, потому что по глазам Цицаря видел, что заведующий промышленным отделом готовится к новой атаке. Цицарь уже дважды испытующе глянул на секретаря обкома, весь внутренне напрягся, хотя с губ не сходила прежняя наигранно-добродушная улыбка.
1: Ну, поехали дальше. Ты вот скажи-ка нам откровенно, товарищ Пранчатов, когда тебе пришла в голову идея насчет лебедок?
3: Ты, если можешь, число, месяц назови.
0: Да, все предыдущее было цветочками. Ягодки ждали впереди, так как всей области было известно, что нужно опасаться беды, если заведующий промышленным отделом обращается к человеку на «ты», смотрит на собеседника теплыми, родственными глазами и непрочно, словно собираясь уйти, сидит на стуле. Зная об этом, Пранчатов мгновенно напустил на лицо мягкость, тоже родственно улыбнулся, подчеркивая голосом местоимение «ты», проникновенно сказал.
2: Ты не самый трудный вопрос мне задал, Семен Кузьмич. Вот тебе число, вот тебе месяц. 12 июля.
0: Пранчатов четко произнес каждую букву, хотя заметил, что Леонид Гудкин предостерегающе вращает глазами, а Цицарь еще ласковее улыбается. Однако Олегу Олеговичу интересно было то, что происходит с длинными нервными пальцами Цукасова. Они по-прежнему расходились, говоря решительное «нет». Секретарь обкома молчал, но самый важный, значительный разговор происходил между ним и Пранчатовым. А заведующий промышленным отделом Цицарь продолжал наступать. Беззвучно проглотив непочтительное пранчатовское «ты», не обратив, казалось, внимания на вызывающий тон главного инженера, он передвинулся на самый кончик стула, легонько хлопнул себя руками по коленям.
1: А вот товарищ Вишняков называет другое число. Григорий Семенович, ты бы подправил Олега Олеговича.
0: Пранчатову было не до смеху, но все равно трудно было сохранять приличную серьезность, глядя на то, как приходил в движение Вишняков, сидящий в суровой, тяжелой неподвижности. Он оживал так, как бывает трудно заводится на морозе застывший двигатель. Сперва его металл был мертв, неподвижен, потом пулеметом затарахтел пускач, минуту спустя раздались редкие выхлопы основного мотора, и уж тогда пришло в движение все остальное.
4: Мне, товарищ Пранчатова, подправлять.

0: Нечего. Подправить человека можно тогда, когда он ошибается. А главный инженер нас просто водит за нос. Вот что я скажу, товарищ.
1: Поразительной была отъединенность Вишнякова от того, что происходило между людьми, сидящими в комнате. Ему было непонятно ласковая вкрадчивость цицаря. Не было дела до вдумчивого молчания секретаря обкома Цукасова. Был безразличен. Вот это самое странное, главный инженер Пранчатов. В своем одиночестве, уходе от действительности, парторг Вишняков жил совершенно в ином мире, где все было по-другому, чем здесь, в кабинете.
0: Товарищ Пранчатов говорит неправду. Переоборудование лебедок он задумал давно, а осуществил только сейчас, после смерти Михаила Николаевича. Пранчатов карьеру делает... Вот потому и затаился с лебедками.
1: С того самого мгновения, когда заговорил парторг, Пранчатов не отрывал глаз от Цукасова. Когда парторг оживал, Цукасов на него глядел с простым любопытством, потому у губ Цукасова прорезались острые тонкие складки. А когда парторг закончил речь четко сформулированным обвинением, Цукасов вопросительно посмотрел на Пранчатова, словно говоря, «Ну, а это что такое?»
2: У тебя все, товарищ Вишняков? Ты все сказал?
0: Пока все. Когда будет надо, я еще пару слов скажу.
3: Только уважение к такой высокой партийной инстанции, как обком...
1: Пранчатов осекся, так как увидел похолодевшие глаза Леонида Гудкина. Секретарь райкома сидел уже так, что, казалось, был готов вскочить, бросившись к Олегу Олеговичу, закрыть ему рот ладонью. А заведующий отделом цицарь улыбался такой родственной, ослепительной улыбкой, какой, если надо, умел улыбаться и Пранчатов, так как товарищ цицарь получил как раз то, чего добивался.
4: Ну и здорово же ты зазнался, товарищ Пранчатов. Возомнил себя богом, который не подвластен критике. Зазнался. Зазнался ты, Пранчатов.
1: И тут произошло неожиданное. Олег Олегович... Весело расхохотался.
3: Обвинения в зазнайстве ответа нет. Я сам, товарищ цицарь, иногда позволяю себе пользоваться таким нечестным приемом. Хотите, я вам продемонстрирую, как обвинением в зазнайстве можно угробить любое хорошее дело, любую здоровую инициативу. Ну, хотите?
1: Цицарь медленно повернулся к секретарю обкома с таким выражением на лице, словно хотел сказать, я же вас предупреждал, Николай Петрович. Огорченно пожал плечами.
4: Не выходит у нас разговора с Пранчатовым. Не выходит. Николай Петрович, разрешите мне не задавать больше вопросов.
1: Он все расставил по своим местам, этот могучий цицарь. Выходит, что не он расспрашивал Пранчатова, а выполнял волю секретаря. Выходит, не его вопросы были обращены к Олегу Олеговичу, а цукасовские. Не только, выходит, цицарь беспокоился за судьбу Тагарской сплавной конторы, а и секретарь обкома. И как ни был зол на заведующего отделом Пранчатов, не мог все-таки пересилить себя. Восхитился им. Голова. Умница.
4: У меня вопросов больше нет. Может быть, Николай Петрович...
0: Я хочу сказать. Конечно, Пранчатову не хочется отвечать на вопросы, но придется. Я за профсоюзное собрание скажу. Кто тебе позволил уклониться от голосования? Дисциплина в партии для всех одинаковая, Пранчатов. Я все сказал.
1: Секретарь обкома на этот раз не смотрел на говорящего Вишнякова, и вид у Цукасова был такой, точно он отсутствует. Когда же в кабинете опять наступила тишина, Цукасов поднял голову.
5: Олег Олегович, вы готовы в августе принять два новых крана?
1: Пранчатов вздохнул, повернулся к Цукасову, потерев пальцем переносицу. Так посмотрел на него, точно не понимал вопроса. Какие краны? Почему? О каких кранах можно говорить здесь, в кабинете, где сидят цицарь и Вишняков? Краны. Боже! Это же из другой жизни. Потом до Пранчатова все-таки дошел смысл вопроса.
3: Да, да. В августе примем краны. Николай Петрович, правильно ли я понял, что в августе мы получим электрические краны?
5: Правильно. Олег Олегович окончательно пришел в себя. Встряхнувшись, энергично поднялся, обойдя стол, сел рядом с Цукасовым. Известие было таким значительным, важным, что Прончатов мгновенно превратился в того главного инженера, который сидел в кабинете до прихода партийного начальства. Властными, жестковатыми сделались его глаза, губы затвердели.
3: Ну, наконец-то! У механика Огурцова сегодня большой праздник.
5: Прончатов почувствовал, что ему очень не хватает Эдгара Ивановича. Его подвижного иронического лица, свободных движений, привычки садиться на стул задом наперед. Как обрадовался бы механик. Не будут теперь стоять возле берега лебедки Мерзлякова, скрипеть старое дерево, визжать ржавые тросы. Современный индустриальный пейзаж придет на берега рек, могучие фермовые конструкции, ослепительный свет прожекторов, вознесенный высоко в небо серый металл. Краны, краны. Прончатов вдруг как бы заново увидел, перечувствовал все эти дни, что пришли после смерти Михаила Николаевича. Его прончатовские тревоги за Тагарскую сплавную контору, попытки удержать дело в своих руках, короткие ночи и длинные рабочие дни. 3 месяца прошло как во сне. Жизнь была беспокойной, точно у кочевника, который не знает, куда ведет его незаметная тропа. 3 месяца были длинными, словно прошло 3 года. И ему отчего-то вспомнилось то утро, когда он провожал отца, уезжающего на рычащем катере, а он, Прончатов, поклялся никому не отдавать тагарской конторы. Он вспомнил. Над сиротскими песками колобродило солнце, опь пошевеливалась в ложе, как хорошо проспавшийся человек. Обская старица курилась в глинистых берегах. И он наклонился, посмеиваясь, зачерпнул горсть речной воды, не пролив ни капли, выпил, и ему показалось, что сизая дымка над старицей рассеялась. Солнце скакнуло наверх горизонта, и тальники стали прозрачными. Вот ведь как все было. А теперь... Хотелось уйти, исчезнуть навсегда, так как его желания превращались в фарс, делались смешными.
3: Я хочу кое-что объяснить, товарищи. Дело в том, что вы не знаете самого главного. Лебедки потому и могли быть тихоходными, что в запанях никогда не было лишнего леса.
5: Сиротские пески и солнце над ними стояли перед глазами Олега Олеговича, и в кабинете все для него было неважным. Иной счет ценностям вел сейчас Прончатов, в ином мире жил.
3: Перед смертью Михаил Николаевич оставил мне 18 тысяч кубометров неучтенного леса. Товарищ Цукасов, я буду защищать покойного. Неучтенный лес образовался в годы войны, и государственной комиссии был списан как непригодный к сплаву. Но Иванов нашел способ взять его, когда река Ягодная начала менять русло. Михаил Николаевич отдал мне лес для того, чтобы я отстоял контору от варяга Цветкова. Мне бы не следовало рассказывать об этом, но молчать нельзя.
5: Олегу Олеговичу было безразлично, как смотрит на него заведующий промышленным отделом, что делает пораженный Вишняков и что думает о нем секретарь обкома. Прончатов чувствовал такую легкость, какой давно не чувствовал. Так давили ему плечи эти 18 тысяч кубометров леса. Теперь Олег Олегович увидел железную оградку, гранитный обелиск, печатные слова на нем. Повеяло запахом вянувших цветов. Холодок крашеного металла прикоснулся к щеке. Потом раздался хриплый голос умирающего директора. никому не отдавай контору, Олежка. Душная тишина стояла в кабинете. Две створки окна были открыты, но в комнату не проникал прохладный воздух, так как теплый ясный вечер собирался опуститься на поселок.
6: Будем закругляться, нам надо ехать. Мы ведь направляемся в среднереченскую контору. Вы правильно сделали, Олег Олегович, что сообщили о неучтенном лесе. Действительно получалась неувязка. Скорость лебедок увеличена примерно на 20%, а поступление леса в запань оставалось прежней. Поэтому и оставались неясности. Теперь картина прояснилась. Олег Олегович, объясните, пожалуйста, как можно обвинением в зазнайстве убить здоровую инициативу? Помните, вы говорили давеча?
3: Очень просто. Представьте, что к вам приходит молодой инженер и говорит: у меня есть предложение ускорить скорость лебедочных тросов. Вы внимательно смотрите на него, вы смотрите на него и говорите: а здорово ты зазнался, Сидоров. Вот вы уже и умнее всех себя считаете. Выходит, все мы кругом дураки, а вы один умный. И обком дурак, и трест дурак, и я, выходит, дурак, если не подумал о том, что можно увеличить скорость тросов. А, Сидоров?
5: Расхохотавшись, Цукасов обнял колени руками, затылком оперся на раму и от этого сделался несерьезным, простоватым, похожим на того Цукасова, которого Пранчатов знал тогда, когда будущий секретарь обкома был главным инженером лесосплавного треста.
6: Забавно, а ведь действительно ничего нельзя провернуть. Ну как доказать, что ты не зазнался? Ну хорошо, нам все-таки надо ехать в среднереченскую контору. До свидания, товарищ Пранчатов.
5: Крепко пожав руку Олегу Олеговичу, Цукасов неторопливо пошел к дверям. Он, казалось, забыл о том, что вместе с ним приехал в Тагарскую сплавную контору заведующий промышленным отделом Цицарь. Но в ту секунду, когда открывал толстые дерматиновые двери, вдруг вспомнил об этом.
6: Так идемте, идемте, Семен Кузьмич.
7: По страницам газетных и журнальных публикаций. У микрофона Виктор Ромашов.
8: Здравствуйте. Предваряя публикацию интервью в последнем номере «Московских новостей», которое я представлю вам в 12-м номере «Московских новостей» для точности, петербургский корреспондент газеты Андрей Чернов пишет: накануне нашей встречи в гости к академику пожаловали двое чекистов. 64 года назад визит людей из этого ведомства закончился для академика, тогда, впрочем, всего лишь студента Ленинградского университета, 4-летним соловецким заключением. И теперь чекисты пришли по тому самому делу. Пришли, чтобы передать ученому папку с ксерокопиями его допросов, ордером на арест и обыск в 1928 году. Оказался в деле и шуточный доклад о преимуществах старой орфографии, писанной 20-летним филологом в подражание старообрядческим сочинениям 17 века. Академик уже успел забыть, что непрочитанный этот доклад – капустниковый текст для стебовой студенческой кампании, именовавшей себя Космической академией наук, вообще был записан тогда собственной его рукой и стал для следователей главным аргументом вины. Но многие из моих слушателей, уверен, уже догадались, о ком идет речь. Речь идет об академике Лихачеве, который ответил на вопросы Андрея Чернова, корреспондента «Московских новостей» в Петербурге. И вот цитирую это интервью. Вопрос. Дмитрий Сергеевич, то, что я хочу спросить, видимо, достаточно банально. На заре перестройки, то есть на закате коммунистической эпохи, вы призвали общество к покаянию. Свершилось ли оно? Ни в коем случае. Сама мысль о покаянии многих привела в буйство и ярость. Особенно это задело членов различных президиумов, лауреатов, героев в кавычках. Как, мол, так? У советских собственная гордость, а Лихачев зовет каяться. Но покаяние — это не разрывание собственной рубашки на площади. Это осознание исторической перспективы. Ведь грех, не раскаянный грех, это камень не на прошлом, а на будущем человека, всего общества. Даже с точки зрения разума нерационально тащить этот камень, чтобы придавить им свой завтрашний день. Корреспондент. Итак, повторение собственных ошибок – примета нераскаянности греха. И напротив, если нет покаяния, значит и ошибка, и преступление, скорее всего, повторятся. Ну, конечно, это нравственный закон. А он также неумолим, как, скажем, законы физики. Давайте покажем на примере, ну, хотя бы трех современных политиков. Один начинал перестройку, освободил от тоталитаризма Восточную Европу. Великий человек. Но он даже не понял, что же произошло с ним в Фарроском его заключении. Для чего этот плен? К чему? Этот человек проиграл нравственно и вынужден был уйти. Корреспондент, но уход его был достойным. А это значит, что Горбачев все-таки что-то начал понимать не только в сфере политики и власти. Может быть, то покаяние, о котором он и слышать не хотел, делает свою работу? Последовал ответ – увидим. Но вот второй политик, наш нынешний президент, заметим, что возвращение этого человека в политику началось только после его партийной опалы, после человеческого его покаяния. И Ельцин первый, кого к власти привел народ, поверивший в искренность раскаяния. Андрей Чернов, корреспондент. Его автобиографическая книжка называется «Исповедь». Пусть и имело это слово школярское продолжение на заданную тему. Дмитрий Сергеевич, и есть глубокий смысл в том, что первый президент России из Екатеринбурга, где расстрелян последний русский царь. Корреспондент. Я помню, как в нашем городе, когда я тогда еще в Ленинграде, по аудитории прошел стон, Ельцин признался, что это он сносил дом Ипатьева. Это признание, а заодно и эта реакция зала были как запах озона после близкого удара молнии. Кстати, этим тема была закрыта даже для оппонентов. Но кто же третий политик? Кравчук. Если вы видели недавнее его интервью по телевидению, то, наверное, обратили внимание, как он рассуждал о голоде на Украине в начале 30-х. Президент говорил, что он не знал. Да как же не знать, когда знала вся страна? В Ленинграде тогда даже подъезды велено было запирать на ночь. В Ленинграде тогда даже подъезды велено было запирать на ночь. В них пытались ночевать голодные украинки с ребятишками. Мужчин-то не было. Их посадили или постреляли. А вот человек, заведовавший идеологическим отделом ЦК КПУ, говорит, что ему не говорили. И я невольно спрашиваю, почему? Он не хотел слушать или этому человеку боялись рассказать? И где гарантия, что завтра уже о чем-то другом, общеизвестном, он не будет пребывать в неведении? Корреспондент Дмитрий Сергеевич, не получается ли, что своего президента мы нахваливаем, а чужого пинаем? Нет, не получается. Ельцин тоже делает ошибки. И как раз сегодня я вынужден был отправить ему телеграмму с протестом. Это по поводу Минского соглашения о разделе библиотек, архивов и музеев между независимыми государствами. Потому что это соглашение – преступление против национальных культур всех наших народов. Подготовили и подписали его невежественные люди. Что значит возвращать памятники по национальной принадлежности? Мы станем сбивать в киевских церквах фрески Врубеля и Нестерова? Или вспомним, что знаменитый спящий лев на Алупкинской лестнице из Эрмитажа? А куда мы в Петербурге денем западную живопись, благодаря которой в Ереване был создан неплохой музей? Вы представляете, какой пик национализма и шовинизма поднимется в наших народах, когда, скажем, из провинциальных музеев начнут вывозить в обе стороны то, что уцелело? Это же путь к Карабаху в границах всего бывшего Союза, путь к фашистскому режиму в каждой республике. И если б я не был уверен, что парламент не ратифицирует преступное это соглашение, то, наверное, стал бы подыскивать себе другую страну, чтобы дожить отпущенное мне. Ну, а возвращаясь к разнице, которая все же существует между Ельциным и Кравчуком, скажу, Кравчук идет по протаренной Горбачевым дорожке. Это очень опасно для политика — стать заложником наиболее агрессивных сил. Корреспондент. И эти силы опаснее в кризисные времена. Разумеется. Во всяком народе всякое и намешано. Есть и китежская дева Феврония, есть и Гришка Кутерьма, есть и доносчик Шекловитый из Хованщины, поющий гениальный лирический плач по Руси. И большевистская революция была тоже народная. И интеллигенция участвовала в разграблении национальных и частных коллекций точно так же, как и крестьяне в разграблении помещичьих усадеб и захвате чужой земли. Все были повинны. И власть, и революционеры, и народ. Другое дело, что человек, не желающий признать свою вину, когда всегда станет валить на соседа, а лучше на инородца. Да, Октябрьская революция во многом была революцией национальных окраин. Потому так много среди революционных функционеров поляков, латышей, евреев. В этом нет никакого заговора. Восстали угнетенные, а Емельян Пугачев или Степан Разин тоже жидомасоны. Нераскаянность, неисправленность пути — это путь в пучину нового насилия. Нам дан последний шанс это понять, ибо любая смута в ядерной стране — почти апокалипсис. Корреспондент «Московских новостей». Вспоминаю ваше выступление в «Московских новостях» за считанные недели до путча. Вы тогда убеждали власть отказаться от применения военной силы против собственного народа. «Когда говорят о неудавшемся путче, — сказал академик, — о неудаче коммунистических заговорщиков 19 августа, мне хочется спорить. Путч провалился не потому, что был плохо подготовлен, а потому что народ оказался другим, не таким, на который рассчитывали путчисты, и не захотел идти под нового диктатора. Другое дело, что протест может быть активным, а может и пассивным, но не станем забывать, что на русских и греческих иконах архангел Михаил изображен с мечом, и этот меч был в те дни в руках Ельцина, в руках того майора Евдокимова, который привел 9 своих танков к российскому Белому дому». Корреспондент Андрей Чернов. О послепутчевой судьбе Евдокимова недавно писал в «Московских новостях» Геннадий Жаворонков. «Майор оставался майором, пока наша газета прямо не обратилась к президенту. Тогда ему присвоили подполковника. Знаете, — последовал ответ Дмитрия Сергеевича, — я был единственным выступавшим от всей Академии наук СССР на митинге 20 августа на Дворцовой площади. Что было потом? Потом меня не ввели в президиум Петербургского научного центра Академии. Директор библиотеки Академии наук, тот самый, который сразу после страшного пожара 88 года в ней смог уехать на несколько дней в заграничную командировку и всячески преуменьшал потерю, на днях этот директор, выступая по телевидению, призвал оградить библиотеку от моих клеветнических выступлений. А ведь я всего-навсего выступил на Дворцовой. Так что Евдокимову я могу сказать одно. Товарищ подполковник, вы знали, против кого шли. И не надо надеяться на благотворительность этих людей. А народная память – высшая из возможных наград. После путча осенью прошлого года Андрей Донатович Синявский в китайском ресторанчике на окраине Парижа сказал мне, продолжает разговор корреспондент, что теперь ждет небывалого расцвета русской культуры, даже если Русь останется в границах Московского княжества. Знаете, я тоже уверен в культуре, в культурном российском ренессансе. Какой по счету это будет пик русской культуры? Давайте вместе посчитаем. Языческая культура Древней Руси, Киевская Русь после крещения ее Владимиром, Московская Русь, Петр, Пушкин, наконец, советская культура. Как бы к ней ни относиться. Значит, сегодня мы живем в ожидании 7-го пика русской культуры, 7-го ее рождения. Только этот подъем будет, наверное, самым трудным. Ведь позади 70-летий разора и культурного геноцида. Дмитрий Сергеевич, давайте вспомним другую нашу беседу. Огонек, канун тысячелетия крещения Руси. Тогда приходилось объяснять даже самые элементарные вещи, и это воспринималось как откровение. прошло всего 4 года, и сегодня не надо доказывать, что христианство стало мощным источником духовной и творческой энергии народа. Да, перемены огромны, сказал Дмитрий Сергеевич. Но что нужно для счастья народа? Прежде всего, стабильность уклада всей культурной жизни. Такая стабильность уже была однажды достигнута в XIX веке при Пушкине. И это было высочайшей точкой развития культуры. Другой период такой стабильности – начало 20-го столетия. И это несмотря на все революционные катаклизмы. Именно Серебряный век примирил религиозную и нерелигиозную мысль. Новый расцвет будет питаться всем тысячелетним опытом нашей культуры. Но наступит он не раньше, чем стабилизируется народный быт. Вот почему так важно, чтобы библиотеки и музеи стояли на своих местах, чтобы картотеками и каталогами можно было открыто пользоваться. Ничего нельзя насильственно перемещать, возвращать, как у нас недавно придумали, по месту происхождения. Давайте осознаем, что художественные, исторические и культурные ценности не принадлежат ни директорам музеев, ни даже суверенным народам и нациям. Они – достояние всего человечества. И народ – это только хранитель, а не владелец общечеловеческих ценностей. И творцы культуры, даже самые национальные, тоже достояние всего человечества, а не одной нации, как воздух, как солнечный свет. Вам было представлено интервью, которое дал петербургскому корреспонденту «Московских новостей» Андрею Чернову академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Материал был представлен полностью, а опубликован был он в последнем 12-м номере еженедельника.

0: А сейчас хочу привлечь ваше внимание к некоторым публикациям в литературке в последнем 12-м ее выпуске, к публикациям с пятой страницы, родительской страницы. Ведущие этой рубрики Игорь Гамаюнов и Наталья Гамаюнова, предваряя публикацию читательских писем, вот что пишут. Наша пятая родительская страница о родительской и детской любви, об отношениях в семье, о том, что такое семейная любовь. Размышления наших читателей о превратностях семейной любви, как нам кажется, очень интересны. На этот раз мы решили не делить ответы отцов и детей, потому что, в конце концов, в чем-то все мы и родители, и дети одновременно. Тем более в письмах многие отцы отвечали на вопросы детям, писали о своих детях и о своих родителях. Конечно, разговор на эту тему трудно исчерпать. Может быть, вам покажется, что некоторые материалы, опубликованные здесь, не о любви, а лишь об иллюзии любви. Напишите нам, мы продолжим тему. Не только о любви. Так озаглавили это свое вступление ведущие родительской страницы. И вот за этим вступлением следует публикация читательских писем. С некоторыми из них я вас сейчас познакомлю. Жанр одного из них обозначен так: «Притча из читательской почты». Письму дан заголовок «Подбитый воробей». Цитирую. «Они жили на грани разрыва много лет. Это была пытка и для них, и для меня. Не помню, когда я впервые задумался над тайной их отношений. Мне кажется, я с этой мыслью родился. Перед моим первым моим сильным впечатлением было мамино лицо. Оно менялось до непохожести. Смотрит на меня. Узнаю. Это она. Моя мама. Губы дрожат. То ли засмеется сейчас, то ли заплачет. Сияние глаз обволакивающее. Голос низкий, грудной. Резонирует во мне, заполняя всего, будто я внутри пол. Но вот повернулась. Что-то отвечает отцу. И уже другая. Черты лица твердеют. Во взгляде острый блеск. Голос ломкий. Поправляет завиток над ухом плавным жестом, а я боюсь эту руку. Кажется, вот-вот ударит. Странно. Никогда ни она, ни отец меня не били. Но ожидание удара, взрыва, катастрофы было постоянным. У отца я тоже видел несколько лиц. Беспечно веселые, плывущие в кольцах дыма. В одной руке сигарета, в другой бокал с вином. Молодой бог, спустившийся с небес. И уже через минуту лицо, устало пришибленное, затравленный взгляд, давит в пепельнице сигарету со злостью, будто гадюку. Еще миг, и сатанинский огонь в глазах, жестяной смех и грохот упавшего стула. Это он так резко встал. Их лица были моей вселенной. Я магически зависел от них, ведь они мгновенно впечатывались в меня, и я носил их в себе. Однажды заметил я в зеркале, что щурюсь, как отец, а руку поднимаю к голове, угрожающе плавно, как мать. Любил ли я их, не знаю. Можно ли назвать любовью состояние, когда, ощутив на своем лице мамино выражение, я словно бы становлюсь ею, тут же заражаясь ее настроением, а затем, взглянув на отца, перенимал его гримасу, вместе с ней впуская в себя дьявольский клубок его душевных бурь. Когда они ссорились, я зажмуривался. Я не мог совместить в себе этот калейдоскоп сменяющихся лиц. Они крутились во мне звенящим смерчем, разрывая черепную коробку. Наверное, я бы сразу умер, если бы не зажмурился. Но самое удивительное — родители не замечали моих состояний, пока не случилась одна история. В тот летний день я оказался в толпе мальчишек под тенистым кленом, ветви которого населены были стаи воробьев. Двое рослых ребят целились в них из рогаток, а мы, малышня, собирали для стрелков острые камешки. После меткого выстрела воробьи падали, трепыхаясь, и затихали уже у нас в руках. Один подбитый достался мне. Там, куда угодил ему камешек, были разворочены перья и пух. Сочилась кровь. Я помню, почувствовал в боку жжение, но не ушел. смотрел, как бьются в агонии птичьи тела, и всякий раз чувствовал новое жжение. А вечером мама обнаружила у меня под майкой синяки, крикнула отцу, он подошел, и они, разглядывая меня, лихорадочно допытывались, кто меня бил. Я им про Воробьев, а они мне опять. В тебя что, из рогатки стреляли? Нет, не в меня, Воробьев. Ты голову не морочь, твердил отец, раздражаясь. Признайся, кто в тебя стрелял? Он допросил всех, кто был под кленом, ничего не добился, повел меня к врачу. Тот, разглядывая синяки, недоверчиво выслушал отца, его объяснение, и выпроводил нас со словами: «Пусть меньше по заборам лазит». Синяки сошли, забылись, и, может быть, никогда бы не вспомнились, если бы не продолжение. У нас были гости, смеялись, пели, отец подпевал, а мать молчала. Это были его сослуживцы, она их недолюбливала. Меня занимали новые лица, но ни на одном я не успевал сосредоточиться. К тому же меня томило нехорошее предчувствие. Я видел лицо отца, его хмельная улыбка казалась мне неестественной. Видимо, он принуждал себя к ней и оттого еще больше злился. Наконец гости ушли, но ни мать, ни отец не убирали посуду. Сидели друг против друга, бросаясь обидными словами. Я уже знал, сейчас что-то случится. Схватил отца за локоть. Он оттолкнул меня. Кинулся к матери и в этот миг увидел, что рука отца, раздавившая в пепельнице сигарету, взлетела над столом. Я слышал удар. Я увидел, как красивая мамина голова с завитками волос возле ушей была откинута ударом в бок. И тут же что-то взорвалось во мне. Помню мгновенную тьму, долгий звон и шорох, будто стеклянные осколки сыпались в бездонный колодец, задевая каменную кладку. Когда очнулся, понял, что лежу на полу. Отец с матерью поднимают, несут меня на тахту, продолжая говорить друг другу обидные слова, и я чувствую на лице жжение. Мать разглядывает меня. «Ты его ударил?» Отец теперь уже устал и пришибленный, костенеет, в изумлении, увидев на моей щеке багровый отпечаток своей ладони, бормочет: «Не трогал я его». «А кто трогал?» — снова кричит мать. К утру мой кровопотек стал синим. На этот раз к врачу со мной поехала мать. Тогда я мало что понял. Из их разговора догадался, речь шла не просто о чрезмерной впечатлительности. Со мной стали разговаривать вполголоса, как с больным, смотрели с опаской, лечили. Помню душистые капли, от которых тянуло в сон, но и во сне родительские лица двоились, строились, мельтешили в кольцах сигаретного дыма. Однажды отец куда-то ушел. Его не было месяца два. Потом появился. Это была попытка развода. Оказалось, они не могли жить врозь. Наверное, они по-своему любили друг друга. Как-то я даже видел их слезы, когда они мирились. Но уже хорошо помнил, какую ненависть умеет излучать эти же их глаза. Мое присутствие теперь заставляло их во время ссор сдерживаться, говорить фальшивыми голосами, но я-то видел, как их лица превращались в резиновые маски. Временами моя особенность вдруг пропадала. Я становился такой, как все. Это родители почему-то сразу чувствовали, но очередная их ссора возвращала меня в прежнее состояние. К нему прибавилась еще одна странность. Я стал, как мне казалось, слышать их голоса, когда они молчали. Это было жутко. Неподвижно каменные лица, сжатые губы и звучащая в моей голове родительская перепалка. Я не выдерживал, бросался к ним. «Перестаньте же!» Эти особенности потом очень мешали мне. Вначале я наивно полагал, что остальные слышат и чувствуют так же, и говорил всегда одну правду. Я мог в разговоре со взрослым добавить: «Вы же сами только что подумали», и, процитировав его тайную мысль, смутить собеседника. Я прошел все стадии изгойства. Незнакомые начинали меня опасаться, а те, кто давно меня знал, за глаза надо мной посмеивался. Я с трудом научился не договаривать, даже врать, понимая, что иначе не выживу. Но до сих пор случаются моменты, когда многолюдие утомляет меня. Мне кажется, что людей вдвое больше, потому что их внутренние монологи начинают звучать во мне, не умолкая, как радиоточка на стене моей кухни. Единственный человек, с которым мне в годы моего детства всегда было легко, это бабушка, мать матери, приезжавшая к нам гостить, к сожалению, ненадолго. Она любила молча вязать, сидя на диване, и в эти тихие минуты мне почему-то казалось, что она поет. Может, и в самом деле она про себя что-то пела. Ее давно нет, но я часто слышу в себе как бы поющий ее голос, и мне кажется, что она жива. Иногда даже я разговариваю с ней. Став взрослым, я не раз слышал про себя ненормальный. Почти никогда не обижался, думал, а может, все остальные пока не дотянули до нормы. Моих родителей уже нет в живых, и я, вспоминая их мучительные отношения, теперь понимаю, они жили, как живет большинство, слепыми и глухими. Ведь большинство чувствует только собственную боль, а это для нормального человека аномалия. Но и голоса моих родителей время от времени звучат во мне. Они продолжают выяснять, кто из них виноватее, а их монологи звучат параллельно, не переходя в диалог. Мне в эти минуты мучительно жаль их. И все-таки я, наверное, любил их. Потому что чаще вспоминаю те мгновения, когда глаза мамы сияли обволакивающим светом, а беспечно веселое лицо отца, плывущее в кольцах сигаретного дыма, казалось мне лицом молодого Бога. И Вельегорский стоит под этим письмом подпись. Письмо из Саратова. Далее следует примечание ведущего рубрики. Я давно знаком с автором этой притчи. Рассказанные им эпизоды не выдуманы. Придумана лишь фамилия, которой он подписался. Ему, по его словам, не хотелось лишний раз травмировать родственников. А тех, кто вдруг захочет ему написать, он просил адресовать письмо в редакцию литературки. Я обещал ему их передать. Игорь Гамаюнов. И еще публикация с этой же страницы. Две коротких. Первое письмо. «Пишу вам, чтобы помочь двум брошенным старикам. Они мои соседи. Переехали в наш дом 11 лет назад. Мне вначале казалось, что у них никого нет. И в будни, и в праздники одни. Идешь в магазин или на службу, видишь опять эта пожилая пара. У подъезда стоят, смотрят куда-то. Или идут мелкими шажками с пустой сумкой. Кто-то как-то заболели сразу оба. Я врача вызвала и выяснила, что у них и дети, и внуки есть, но те их бросили. Ну, позвонят перед праздником, и все, правда, время от времени присылают переводы грошовые, 20-30 рублей. В этом году в феврале прислали 50 рублей. Видно, с учетом инфляции. А то, что старики без лекарства, без продуктов, это детей не интересует. Я на днях этим детям, в кавычках, позвонила, стала стыдить, как же они меня изругали. Оказалось, что я бессовестно лезу в чужие семейные дела, хотя совестно должно быть им. Соседка Анны Егоровны и Петра Самсоновича. Москва, улица Песчаная. И второе письмо. Я заботился о своей матери не ради долга, а потому что любил ее и не мог без нее жить, потому что она мне была нужна и тогда, когда я стал взрослым. Мне кажется, хорошее отношение в семье кончается именно там, где начинается выполнение долга сыновнего и дочернего. Многие старики жалуются, мол, не нужны они своим взрослым детям. Конечно, это когда человек не нужен, то трудно ему ждать к себе сердечного отношения. Насильно мил не будешь. В семье, которую скрепляет не любовь, а лишь чувство долга, можно уповать только на совесть детей. Вот и надеются старики, что дети исполнят свой долг. Конечно, если уж нет любви и привязанности, то все же лучше, чтобы действовало хотя бы сознание своего долга. А. Алексеев, 51 год, город Таганрог. И тут же следует комментарий-вопрос одного из ведущих рубрики Игоря Гамаюнова. Старики остаются одни. Им не с кем поговорить, некому что-то посоветовать, некого выслушать. Они становятся многословны в очередях и на улице, заговаривают с прохожими, устраивают скандалы в магазинах. Иногда только ради того, чтобы хоть что-нибудь произошло в их жизни. И действительно, на них смотрят. Кто-то презрительно, опять из-за этих старческих капризов очередь не движется. Кто-то с недоумением, изредка с жалостью. А ведь эти 78-летние люди тоже чьи-то бабушки, дедушки, чьи-то родители, чьи-то бывшие дети. Но, наверное, их нынешнее такое страшное, особенно в нашей стране одиночество, началось еще тогда, давно, когда эти старики сами были детьми, а потом молодыми родителями. Вот так. Это, напомню, были публикации из последнего, 12-го номера «Литературки» с ее 5-й страницы.
1: Из журнальных и газетных публикаций. Передачу подготовил и проведет Виктор Ромашов.
2: Здравствуйте. По утверждению некоторых политологов, идеология марксизма-ленинизма, потерпев фиаско, превратилась в мертвого истукана. Сказано, наверное, излишне категорично. Коммунистические идеи пришли из жизни и в обозримой перспективе, видимо, сохранят своих приверженцев. Иное дело, что старая идеология потеряла власть над умами и душами людей. Это уже реальный факт русской духовной жизни. Тем не менее, падение кумиров – событие далеко не однозначное. Так пишет Игорь Корзун в большой статье, опубликованной позавчера в «Российской газете». Ее заголовок «Старые боги отвергнуты, новые еще не пришли». Автор продолжает. По данным социологов, более чем 70% опрошенных россиян, для них характерно сознание глобальной тупиковости ситуации, отсутствие каких-либо идеалов. По мнению одного видного психолога, 99% людей не понимают, в чем смысл их жизни. Страх перед неизвестностью, подавленность и озлобленность, ослабление воли к жизни оборачивается трагедией. Ежегодно 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством или пытаются таким образом свести с ней счеты. Игорь Корзун продолжает. «Идеям сегодняшних демократов, — пишет Померанц, — противостоит не только дряхлая революционная идея, но и пассивность, отсутствие веры, нравственности вообще». Конец цитаты. Возможные последствия подобной ситуации с учетом перехода к рынку легко прогнозируемы. Вынесение на поверхность самых темных теорий, движений, личностей. Превращение лица народа в личину толпы. Самоутверждающийся через агрессию вовне. Расцвет пещерного индивидуализма, шкурничества, мафиозных структур, окончательный приоритет политических целей над человеческой жизнью, массовые поиски виновных и врагов с целью скорой расправы над ними, зацикленность на ожиданиях, надеждах, набравших силу, способных смести любую власть, если это только не власть военной диктатуры. Утверждение своеволия как нормы поведения, разгул преступности. И, наконец, абсолютная невозможность без коренных сдвигов в духовном состоянии общества, кардинальных изменений к лучшему в любой сфере экономики, политики, социальной жизни. Стихийное развитие культуры, по словам Маркса, оставляет после себя пустыню. Русская же душа, как известно, не терпит пустоты. Смысл жизни для нее равнозначен самой жизни. «У меня без истины тело слабеет», признается герой Андрея Платонова. «Без истины, без точки опоры человеку уже ничего не нужно, и он фактически готов к тому, чтобы творить зло». Демократия, как и свобода, прежде всего ответственность. тяжелейший груз. Неподкрепленный просвещенностью, убежденностью, идеей, груз этот может стать непосильным. Зачем же дело? Мощным историческим катаклизмом обычно сопутствует столь же мощный интеллектуальный и духовный взлет. На его волне и происходят переломы. Печальной памяти перестройка застала Россию на излете, в состоянии глобального разложения, распада, деградации нравственности, культуры, отсутствие философской почвы, неготовность общества к переменам, включая и мировоззренческие. Естественно, все это не могло способствовать появлению концепции и идеологии, соответствующей требованиям времени. Не может, однако, не озадачивать отсутствие соответствующих импульсов в сегодняшней нашей общественно-политической жизни. Задача формирования новой идеологии, как и поиск новых конструктивных идей, ложится сегодня прежде всего на интеллигенцию и, видимо, на новое ее поколение, на молодежь. Для нее, молодежи, это проверка на состоятельность, интеллектуальную, моральную ответственность. Необходимо срочно наверстывать время. В любой момент процесс может стать необратимым. Сейчас, пока не исчезло окончательно в народе ощущение правды, не потеряна полностью вера, что жить надо по совести, есть еще основания, на которых можно попытаться построить храм. Опыт показывает, перспективно, жизненно только та идеология, которая нравственна на словах и на деле. Сегодня важно, что стоит за конкретным тезисом или идеей в жизни. Необходим приоритет дела. Дело как нравственного поступка. Речь идет об идеологии, проникнутой пафосом утверждения, способной консолидировать на принципах единого понимания самих основ жизни, преодолеть отчужденность, устранить раскол между властью, народом и интеллигенцией, содействовать национальному согласию. Формирование ценностных ориентиров зависит не только от уровня самосознания общества, степени организованности демократического движения, его политической культуры, моральной безупречности и тому подобного, но и от ответа на вопрос, по какой дороге пойдет Россия. Недавние события, выборы российского президента, попытка свержения демократической власти, поражение путчистов и последующий развал тоталитарной системы позволяют говорить о смене экономической формации, о ставке на радикальные реформы, на рынок, конкуренцию, на демократию. Это активизирует осмысление вечных для российской культуры вопросов о смысле и месте нашего бытия в мировой истории. Преобладающей становится точка зрения, что Россия – составная часть мирового сообщества, и ее будущее неотъемлемо от будущего постиндустриальной цивилизации. А раз законы развития Богом данные, для всех общие, первостепенный интерес приобретает опыт буржуазной идеологии, которая, если посмотреть на нее без шор, ориентирована на личность и помогает сочетанию интересов отдельного человека с интересами общества. Она учит человека видеть мир. Учит ориентироваться в нем. Направляет и придает его жизни смысл. А смысл этот приобретается в практической деятельности по воспроизводству самой жизни. Сегодняшняя западная идеология все в большей мере отдает предпочтение умеренности и воздержанию, принципам, выдвинутым самой жизнью, здоровым инстинктом самосохранения. Она вообще стремится к гибкости, терпимости, к универсальности, к широкой интеграции любых ценностей. Далее. Раз мы идем к рынку, важно не только искать нравственный противовес философии предпринимательства. Важно не только искать нравственный противовес философии предпринимательства, но и постараться обнаружить здравый смысл, мораль в самой рыночной экономике. Как показывает зарубежная практика, аморален не рынок, а поступки людей, действующих в его рамках. Ну, кстати сказать, на всех рынках, или точнее сказать, на всех базарах бывшего Советского Союза хозяйничают наши родненькие советские граждане. Какие они есть, вот какие есть они, таков и базар. Они же все вышли, как говорится, из нас, из наших рядов, из народных масс, как было это принято говорить. Ну хорошо, я немножко отвлекся. Продолжу цитирование. Напоминаю, что это статья Игоря Корзуна. «Рыночной экономике присущ предельно трезвый взгляд на реального человека, что не мешает ей, однако, ставить на взаимное доверие, свободу, предполагающую, что люди добровольно подчиняются принятым моральным нормам. Россия известна своей всемирной отзывчивостью. Она умеет впитывать

ненужных нам образцов русской философской мысли, осмысление ее практически не происходит. Свято же место пусто не бывает. Весьма показательно, что большинство претендентов на место осрамившегося российского марксизма отдают приоритет чему угодно – государству, идеалу, суверенитету, партии, судьбе нации, марксизму и так далее, но только не человеческой личности. Величайшей цели, по словам Вернадского, существующей на планете. Несколько ниже автор продолжает. На сегодня расслоение общества по разные стороны идеологических баррикад достаточно велико. Возможно ли в таком случае найти общую платформу для консолидации? Социологи, анализируя развитие нашего идеологического кризиса, скептически оценивают шансы на согласие. Наряду с поляризацией мнений, серьезным препятствием на пути утверждения новой идеологии станут инертность и апатия, социальный инфантилизм, присущий значительной части населения, а также крайне низкий уровень приверженности демократическим ценностям, наследие тоталитаризма в сознании людей. Августовский путч был не только за удержание власти, но и за сохранение убеждений, с которыми так трудно расставаться. И все-таки, несмотря на колоссальные сложности, здесь необходим прорыв. Подлинное политическое освобождение, утверждал Николай Бердяев, в действительности осуществимо лишь в связи с духовным и культурным возрождением и на его основе. Ключевая проблема выхода из нынешнего кризиса экономическая. Это сомнению не подлежит. Решаемая, однако, в отрыве от культурной, идеологической, просветительской, воспитательной, к тому же путем резких, крутых, масштабных социальных преобразований, она грозит привести к последствиям, знакомым нам уже по 17-му году. Новая реформистская идеология, самостоятельная, никому ничему, неуслуживающая, должна, видимо, опираться на культ свободной внутренней независимой личности, на высокую национальную идею, вобравшую в себя духовную мощь великих россиян от Рублева, Чаадаева, Пушкина, Достоевского до Платонова, Шостаковича, Сахарова, на неприходящие человеческие ценности, на культуру, на достижение как русской, так и мировой теоретической мысли, русское религиозное сознание, трезвый взгляд на фундаментальную природу человека, непредвзятое отношение к жизни, новое экологическое мышление, а также на знание и осмысление истории России, на исконные черты русского характера, на его нравственные идеалы. Наряду с привлечением широкой общественности к обсуждению основных направлений, принципов и подходов к идеологии сегодняшнего и завтрашнего дня, параллельно с научными исследованиями, дискуссиями, семинарами и так далее, нужны, однако, и поступки, конкретные шаги со стороны законодательных и исполнительных органов, которые способствовали бы постепенному изменению образа жизни, мышления, системы ценностей, нравственности и привели бы к созданию определенных традиций. Все это и еще многое другое создало бы благоприятные условия, предпосылки для формирования новой идеологии и активного восприятия ее обществом, расширило бы интеллектуальное, духовное, психологическое пространство свободы. И, в свою очередь, идеология возрождения дала бы импульс для окончательного преодоления большевистского мировоззрения, для движения общества по пути демократии и прогресса. Конец цитаты. Старые боги отвергнуты, новые еще не пришли. Так озаглавил свою публикацию Игорь Корзун, напечатанную в «Российской газете» во вторник, 18 февраля. Ну, статья, конечно, была представлена с некоторыми

0: Я не был ни мал, ни велик. Семь строчек жизни моей вы сыщете даже в энциклопедии. Правда, пока не появятся новые претенденты на эти семь строчек. Это цитата из публикации Евгения Габриловича в литературной газете. Не за эту неделю, а еще за прошлую. Но я напомню коротко. Евгений Габрилович – один из авторов знаменитого фильма «Коммунист». Он был автором сценария. Ну, личность достаточно широко известная. Опыт в неведомственной автобиографии. Вот под таким заголовком дана публикация за его подписью. Но сколько успею время, сколько позволит время, почитаю вам из прозрачно-пронзительных строк Евгения Габриловича, опубликованных в литературке. Цитирую. «Я в больнице, в очень хорошей больнице. Доктора досконально исследуют меня, применяя новейшую аппаратуру, кстати, вполне недоступную тому, кому сюда не попасть. И каждый врач после обследования обнадеживает: жить будете, друг, у вас все в порядке. Я и сам вижу, что в порядке, кроме одного. С каждым днем слабею, едва подвигаю ноги. Конец. Ну что ж, я прожил совсем неплохую жизнь. Я видел такое, сколько другим не дано и за тройную порцию. Я не был ни мал, ни велик. Семь строчек жизни моей вы сыщете даже в энциклопедии. Правда, пока не появятся новые претенденты на эти семь строчек. Да я и сам понимаю, что был ни мал, ни велик. Человек на три с плюсом. Ну, на четыре с минусом, соглашусь. Жил, как жил. Не верил ни в благость правительства, ни в тупость его, ни в биржу, ни в социализм. И кто тот, что выбрал его, не знаю, не видел. Навалом, да, простите, но видел навалом таких, кто в нем хорошо устроился. Не скуднее, чем сегодня, обкладывая его. Как мне быть с вождями в дальнейших моих писаниях? Мне понятно, слишком долгую школу петлистой газетной работы прошел, а вот как с социализмом? С ним еще вовсе недавно самым для русского человека близким и дорогим. Неясно, теряюсь. Славить биржи, блаженство землевладения, хвалить акции, брокеров, воспевать коммерсантов, отжимающих миллионы на том, что их конкуренты из госсектора – невежды, взяточники или попросту дураки. А время идет. Идет время. Возникает такая мысль, а не были ли мы всего лишь комедиантами в трагедии неслыханного размаха и играли совсем неплохо? Так неплохо, что в изумлении застыла планета. Почему все это лопнуло в несколько дней? Впрочем, и царская власть, здравствовавшая столетие, лопнула в одночасье. Заметьте, все у нас кончается как-то разом. Разве эта странная легкость поворотов всего не может стать беспримерным сюжетом трагедии, комедии, фарса? И жутковато, что и дальнейшее может стрястись столь же мгновенно. Или, к примеру, хотя бы история жизни того, кто еще недавно был на самом верху, деятель, достигший беспримерного признания человечества, везде во всем мире встречаемый овациями, приравненный самым значительным величинам истории. Этот деятель сбрасывается вдруг в одночасье в ничто. Этакий царь Федор Иоаннович, желавший примирить всех, но не примиривший никого и не свергнутый с поднебесья на заплеванное шоссе. Тяжелые и несчастные дни, счастливое для искусства время. Еще одна запись. Старею, слабею, чувствую это с каждым днем. Скупо слышу, уже трудно надеть штаны, а снять их еще труднее. Задыхаюсь, сморкаюсь, отхаркиваюсь, глупею. Мельчают слова и разум, ужасно с памятью. Не помню даже того, о чем думал вчера. Этой ночью мне было совсем плохо. Сдавило дыхание, омертвели ноги. Туманно брезжила лампа. Качались стены, хрипело дыхание. Все стало стертым, последним. Стол, одеяло, ночь. Все призрачно, на плаву. Потуги встать, закричать. В башке обломки всего, что было давным-давно. Откуда они? Как увязло именно это? После всего, что я перевидел за долгие годы, неизвестно куда исчезнувшие и непонятно откуда воскресшие. Осенняя ночь, тьма, слабо мерцает окно. Вот уже не могу шевельнуть рукой, муть в глазах, путанно в голове, лежу, готовлюсь. Неужели пришло? Мечется сердце. И чем яростнее мечется, тем больше хочется жить. Подумать, такой старик. И так нежданно, немыслимо подошло конец. А хочется жить, смехота. Эх, начать бы сначала. Тут бы я не дал промаха, не навалял бы вздора. Лежу, осень, окно. Только не шевелиться, лежать, ни о чем не думать, не поворачиваться. Даже не воображал, что это так легко подойдет. Спокойней, спокойней. Что такое? И впрямь становится легче. Вот уже, кажется, шевельнул ногой. Не всей, конечно, но все же могу думать. Вспомнил о давнишнем споре с соседом. Согнул мизинец. О чем был спор? Вот этого я все же не помню. Нет, вспомнил и это. Могу тронуть свой нос. Вижу стену, окно, дерево за окном, осень, дышу, ура, отпустила. До следующей ночи. Господи, дай мне пожить еще немного. Какая простота текста, какая безыскусственность, какая глубина. Об этой глубине бездна биографии одного человека. Напомню, это публикация из литературной газеты. Ее автор Евгений Габрилович. Она озаглавлена так: «Опыт вневедомственной автобиографии». Литературка эта за прошедшую неделю, не последний номер. Ну вот и все на сегодня. Передачу подготовил и провел Виктор Ромашов. Доброго вам здоровья и до встречи.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Может, мы пройдем ко мне в кабинет, она просто будет спокойнее?
2: Ну, с удовольствием, пожалуйста. Мне все равно, можно и в кабинет, пожалуйста.
1: Прошу вас, пожалуйста. Я вас слушаю.
2: Вы знаете, это просто поразительно.
1: В чем дело? Что такое?
2: Это удивительно. Где я вас могла видеть, а?
1: Не знаю, правда.
2: Скажите, пожалуйста, вы в Калуге никогда не были?
1: В Калуге?
2: Да.
1: Нет, не был.
2: Никогда?
1: Никогда.
2: Разрешите представиться, ведущая артистка Калужского драматического театра.
1: Очень приятно, очень приятно.
2: Ну, знаете, я служила в Калуге 1.5 сезона. Калужане буквально носили меня на руках.
1: Так. И вы что, значит, оставили Калугу, да?
2: Да, по чисто творческим соображениям. А, видите ли, мой муж... Да. А что вы стоите? Вы садитесь, пожалуйста, я долго буду говорить, понимаете? Мой муж, он был, конечно, главным режиссером.
1: Понятно.
2: Как я его любила, боже мой, как я его любила, боже мой, как я его любила. Он меня тоже обожал, 1.5 сезона.
1: Да, и вы что же, с ним разошлись, да?
2: Да, но это была страшная драма, боже мой, как я его люблю, ах да, это я говорила, да. Ну, так вот, он, понимаете, оторвался от коллектива. Перестал прислушиваться к голосу общественности.
1: Понятно.
2: Стал игнорировать критику, использовал служебное положение в личных целях, отдавал все лучшие роли репертуара своей жене, то есть мне. Ну, могла ли я жить с таким человеком? Конечно, мы расстались.
1: Понятно, понятно.
2: Мы расстались, и я уехала в... Нет, определенно я вас где-то видела.
1: Слушайте, ну я не знаю, где вы могли меня видеть.
2: Ну, голос знакомый, вы знаете. Вы в Новосибирске никогда не были.
1: В Новосибирске?
2: Да.
1: Нет, не был.
2: Никогда?
1: Никогда не
2: был. Я уехала в Новосибирск.
1: А, понятно.
2: Там я работала в филармонии.
1: Да.
2: Ну, новосибирцы буквально носили меня на руках. Я там читала.
1: Как?
2: Вслух.
1: Вслух.
2: Да, ну, знаете, это художественное чтение.
1: Понимаю.
2: Вам, конечно, это покажется нескромно, меня так мало знает. Вы можете понять, что я преувеличиваю. Но мой муж, вы знаете, он говорил, что я просто вторая Иммануил Каминка.
1: Позвольте, я не совсем понимаю. Это какой же муж? Вот тот, с которым вы разошлись, да?
2: Да, мы с ним тоже разошлись, откуда вы знаете?
1: Да нет, я уже догадываюсь, так.
2: Ну, это была страшная драма. Боже мой, как я его любила, боже мой, как я его любила. Вы знаете, он был кинорежиссером.
1: Да что вы говорите?
2: Да. Скажите, пожалуйста, мы здесь одни вообще? Я могу говорить с вами откровенно?
1: Да, пожалуйста, говорите совершенно откровенно.
2: Видите ли, как я уже сказала выше, он был кинорежиссером.
1: Ну, это я уже слышала.
2: Ну, мы поехали в свадебное путешествие в Тетюши.
1: Хорошее место.
2: А там у него была съемка, и вот там-то у меня и открылись глаза.
1: А в чем дело? Что произошло?
2: Слушайте, этот мерзавец,
1: но...
2: он оказался кинорежиссером в студии научно-популярных фильмов.
1: Вот уж что ж плохого.
2: Снимал какую-то драму из рыбной жизни.
1: Но...
2: Ну, скажите, ну могла ли я в моем возрасте играть осетрину?
1: Трудно, конечно.
2: Ах, конечно, мы расстались.
1: Я понимаю. Но расстались по чисто творческим соображениям.
2: Да, ну вы же понимаете.
1: Понимаю. Значит, насколько я вас правильно понял, теперь, приехав в Москву, вы хотите поступить в наш театр, да?
2: Да, вы меня именно правильно поняли.
1: Да,
2: Хочу поступить в ваш театр.
1: Да.
2: Меня приглашали многие театры, но я выбрала именно ваш.
1: Ну да, а почему же именно наш? Почему нам такая честь?
2: Ну, знаете, ваш театр мне как-то ближе, чем все остальные театры. Он мне как-то очень-очень близок. Я живу здесь рядом, на площади Маяковского.
1: Ну да, ведь на площади Маяковского есть еще театры. Чего?
2: Интересно, какие? Подскажите.
1: Ну что, великолепный театр кукол под руководством Образцова.
2: Это вот это, да?
1: Да.
2: Нет, это
1: ну, пожалуйста, если вас кукольный театр не устраивает, Московский театр оперетты.
2: Ну что вы!
1: А что такое?
2: Это моя травма. Я уже служила в передвижном театре оперетты в этом... Вы в Вышнем Волочке никогда не были?
1: Нет, никогда не был. Значит, вы работали в Вышнем Волочке, да?
2: Да, откуда вы знаете?
1: Понятно, понятно. Ну и вас там, конечно, обожали, да?
2: Смертельно, я там пела.
1: Как, вы и поете, да?
2: Да.
1: Ну какая прелесть. А какой же у вас голос?
2: Хороший.
1: Да нет, я спрашиваю, что у вас, мец или колоратура?
2: Ну, вы знаете, это смотря по обстоятельствам.
1: Как это?
2: Да, вот в Вышнем Волочке там как раз была свободна колоратурная вакансия, так что я там пела не своим голосом.
1: Ах, вот.
2: Скажите, пожалуйста, можно я вам спою?
1: Ну, пожалуйста, пойте. Ну, а вы что же поете?
2: Ну, знаете, вообще-то говоря, я Жоруй певица.
1: Как?
2: Жоруй, да, Жоруй я.
1: А,
2: скажите, пожалуйста, можно я свою, да?
1: Пожалуйста.
2: А у вас есть оркестр?
1: У нас?
2: Да.
1: Ну, у нас великолепный оркестр под управлением Минха.
2: Кого-кого?
1: Минха, в чем дело?
2: Боже мой, что вы говорите? Это тот самый знаменитый, чей памятник? Минх и Пожарский, да? Это интересно, боже мой. И вы знаете, он, я бы сказала, даже довольно хорошо сохранился, правда? Ну, конечно, я понимаю, что это он не сам сохранился, это его реставрировали, я это понимаю.
3: Слушайте, но неужели вы не знаете о том, что памятник Минин и Пожарский?
2: А, значит, однофамилец. Но все равно, пусть он. А товарищ Пожарский.
3: Слушайте, Минк, я вам говорю, какой Пожарский?
2: Ну, вы меня извините, я просто не знал, что нужно говорить все время две фамилии. Но, я не думал, что он обидит. Товарищ Минк и Пожарский. Видите ли, я спою дуэт.
3: Что? Как? Я не понимаю, вы что же, одна будете петь дуэт?
2: Я синтетическая артистка.
3: А, синтетическая, так.
2: Я спою дуэт из оперетты «Коломбина».

0: Большое вам спасибо. Очень это было все темпераментно. Но я вам все-таки хочу посоветовать пойти в Московский театр оперетты.
1: Я вам сказал, что я не пойду в театр оперетты.
0: Ну что же я могу делать?
1: Не нужно мне этого говорить. Если вы разрешите, я вам прочту стихотворение «Весна».
0: Как вы и читаете, да?
1: Да.
0: Ну, пожалуйста.
1: Разрешите?
0: Только это не займет много времени,
1: я надеюсь. Нет,
0: что вы. Пожалуйста. Очень хорошо. Слушаю вас внимательно.
1: Если можно, я прочту вслух.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, а лето можно?
0: Ну, пожалуйста, читайте лето.
1: Ну да, если вам все равно, то мне удобнее зима.
0: Слушайте, ну читайте, читайте уже, ну.
1: «Узник», стихотворение Пушкина.
0: Что, что, что?
1: Как ныне сбирается вещи Олег. Ну, Олег это был такой князь.
0: Я понимаю, да.
1: Отмстить неразумным хазарам. Ну, хазары были его враги.
0: Благодарю вас.
1: Их селы и нивы, забойный набег, обрек.
0: А?
1: Обряк.
0: Что?
1: Обрюк.
0: Обрюк, очень хорошо.
1: Нет, вы знаете,
0: спасибо большое.
1: Там довольно кошмарная история. Он их всех пожег, вы знаете.
0: Вы меня простите, пожалуйста, но в нашей программе нет художественного чтения.
1: Ну
0: так
1: да,
0: что...
1: вы могли бы мне сразу сказать, что в вашей программе вообще ничего художественного нет. Фу. Пожалуйста, я могу и не художественное, пожалуйста. Я могу, как Тамиронова, пожалуйста.
0: Что, что, что?
1: Вы знаете, как моя фамилия?
0: Да нет, пока что еще не знаю.
1: Миронова, Мария Владимировна Миронова.
0: Как Миронова?
1: Так, Миронова.
0: Позвольте, так у нас уже есть Миронова, Мария Владимировна.
1: Так я вам и говорю, зачем вам две Мироновых? Вы ее увольте.
0: Ой, ну что вы.
1: Тем более, что я могу делать все то, что и она. Только она это делает просто, а я по системе Станиславского.
0: Ах, вот она. Интересно. Так вы что же, учились где-нибудь, а?
1: Зачем училась? Я нигде не училась, я сама преподаю.
0: Ну да, ну а что же вы преподаете?
1: Странный вопрос. Дикцию, технику речи, вы что, не слышите, как я говорю?
0: Да.
1: У меня такая дикция, что я даже вещала по радио.
0: Боже. Слушайте, вы на радио работали?
1: Да. Я так вещала, что меня даже пригласили в ГУМ.
0: В ГУМ?
1: Да.
0: Ну да, а в магазине что вы делали? Я ничего не понимаю.
1: Как? Я тоже работала диктором. Только оттуда я ушла сама, по собственному желанию директора.
0: А вот что.
1: Знаете... Невозможно было работать. Я там истрепала все нервы.
0: Да.
1: Надо сидеть в совершенно закрытой кабине и говорить, например, такой текст. На втором этаже имеются шерстяные ткани различных расцветок. Ну, раз тут усидишь.
0: Да, конечно, трудно. Трудно, трудно. Вот вы знаете, милая, вот я немножко с вами побеседовал и просто убедился в том, что у вас действительно, ну, разностороннее дарование.
1: А я же вам говорила, что я синтетическая артистка.
0: Да.
1: И вообще, когда вы меня поближе узнаете, вы вообще перестанете удивляться.
0: Да нет, что вы знаете, мне не удастся узнать вас поближе, поскольку, ну, вы меня простите, пожалуйста, но мы все-таки не можем принять вас в наш театр.
1: Понятно. Интриги.
0: Ну, какие же тут интриги?
1: Ну что ж, пойду в зал Чайковского.
2: Жива и будет жить вечно, но смерть безжалостна и жестоко вытаптывает ее ярких представителей. Умер Лев Николаевич Гумилев, дитя двух великих поэтов. В сегодняшней «Комсомолке» прощальные слова журналиста Мурсалиева. И буквально с начала 60-х стали выходить его книги, статьи, каждая из которых становилась сенсацией, событием в науке. В середине 70-х Гумилев заканчивает свою основную работу «Этногенез и биосфера Земли». В ней он излагает свою теорию пассионарности о причинах рождения, расцвета и исчезновения этносов. По своему значению она сопоставима, пожалуй, лишь с теорией относительности Эйнштейна. Спецслужбы и хранители идеологических святынь, надо заметить, оценили ее по достоинству. Рукопись была фактически арестована и недопущена к печати. А против автора началась кампания, в которую включились целые институты. Впрочем, спорить с ним было тяжело. Даже самые его ярые оппоненты отмечали, что для ученого он чересчур эрудирован. Лев Николаевич поправлял: не для ученого. а для научного работника. Несмотря на все препоны, теория Гумилева расходилась в ксероксах, списках, диктофонных записях. Он был великим объединителем, показывая и доказывая, что этносы всегда сосуществовали и развивались вместе, что все российские идеологические построения, по сути своей, антинаучны, он сделал для дружбы народов, настоящей, а не декларированной, гораздо больше, чем политики и идеологи. Великий сын России Гумилев завоевал для нее гораздо больше друзей, чем все ее правители вместе взятые. Сегодня, когда за стенами Останкина бушуют страсти, особенно хочется еще раз повторить из прощального слова Мурсалиева о великом русском, я повторю, русском ученым. Он был великим объединителем, показывая и доказывая, что этносы всегда сосуществовали и развивались вместе, что все российские идеологические построения по сути своей антинаучны, он сделал для дружбы народов, настоящей, а не декларированной, гораздо больше, чем все политики и идеологи. Отдадим долг памяти великому русскому ученому Льву Николаевичу Гумилеву. Прошлое предостерегает. В вечерней Москве 28 мая напечатано размышление доктора философских наук Николая Кейзерова «Долгое эхо Атлантиды». Представляя автора на страницах газеты, Юрий Айдинов пишет. Смена эпох вызывает у многих людей необъяснимый, почти мистический страх. Это чувство неизмеримо усиливается, когда ломается реальный, пусть и далекий от совершенства, но привычный мир. В дни великих потрясений, в неопределенности настоящего и смутной тревоги о будущем, общество, не утешаясь заверениями правителей и политиков, обращает свой взор в прошлое в надежде найти там ответы на сегодняшние вопросы. Или само прошлое неведомым нам образом вторгается в наше сознание и напоминает о былых социальных и экологических катаклизмах, предостерегает от повторения трагических уроков истории. Прибегая к многочисленным экскурсам в древнюю и не столь далекую историю, проносясь через хребты веков, автор ни на минуту не забывает о судьбе нынешней России, происходящих в стране переменах. Исторические аналогии профессора Кейзерова порой парадоксальны. В один ряд ставятся, казалось бы, несопоставимые по масштабам и характеру события. Между тем есть нечто цементирующее этот ряд. Судьбы людские, судьба цивилизации. Во всяком случае, трудно не согласиться с главным выводом философа. Причина гибели всех Атлантид, как социальных систем, в деинтеллектуализации общества. Вывод этот не только напоминание, но и предупреждение. Итак, Николай Кейзеров. «Долгое эхо Атлантиды», «Вечерняя Москва», 28 мая. Куда-то в провал между тектоническими плитами, говорят, ушла легендарная Атлантида. И спор идет лишь о том, спаслись жители или нет. Об Атлантиде у нас стали вспоминать все чаще с тех пор, как в первых, далеко не самых бурных водах рыночной экономики начали захлебываться и идти на дно культура, наука, просвещение. А девятый вал рынка еще впереди. Среди сложнейших загадок исторической и социальной науки Труднейшими являются те, что связаны с выяснением причин гибели древнейших цивилизаций и целых народов. Часто не видно ни присутствия врагов, ни следов нашествия, ни пепла сопутствующих им пожарищ. Дома, имущество в целости и сохранности, а люди, как унесенные ветром, исчезли с лица земли. Гибель Атлантиды – особый, легендарный случай. Вокруг этого острова в Атлантическом океане роится масса загадок, отгадок и мифов. Древнегреческий философ Платон свидетельствует: Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. Часто говорят, что это был геологический катаклизм. Но Платон в одном из своих диалогов делает акцент на социальных причинах гибели. 10 царей сначала правили островом в согласии с природой, законами и разумом. Накануне же гибели их правление представляло постыдное зрелище разлада и распада прекрасных ценностей, согласия и добропорядочности. И тогда Зевс решил наложить на атлантов кару. При всех разночтениях в древних и современных книгах о судьбе Атлантиды ясно одно – счастливого конца не было. Разлад до добра не доводит. Таких поучительных уроков немало в греческом зале истории. И разгадка многих современных конфликтов и даже катастроф таится именно там. Мы лишь каждый раз наступаем на старые грабли. Когда Цицерон, возвращаясь из Азии, плыл на корабле из Эгины в Мегару, он видел некогда цветущие города в руинах и свои размышления резюмировал в риторической метафоре: «Негодуем, когда убит и погибает человек, а здесь валяются трупы стольких городов». Итогом многолетних исследований профессора Кейзерова в области политологии и культурологии стал вывод, суть которого в том, что главной и определяющей причиной социально-экономических и политических потрясений общества, начиная с глубокой древности, является коллапс и распад культуры. Это своего рода шок, когда она в силу разнообразных причин не может выполнять свои функции. Это явление получает мудреные наименования и характеристики. Так некоторые ученые говорят, что культура дематериализовалась. Как шутку телезрители восприняли эпизод дебатов в бывшем союзном парламенте, когда поэт Кугультинов саркастически заметил, что расходы на культуру составили всего 3 копейки на голову его оппонентов. Посмеялись, и дело с концом. Смеяться, между тем, не над чем. Государство Атланты и спонсоры-бершевики не чтут традиции меценатства, ведут себя, как в последний день Помпеи. Светоний сообщает: Цезарь покупал ученых рабов по такой неслыханно дорогой цене, что велел не записывать сведения об этом в ведомости, дабы не подвергать смятение граждан. Сегодня, заглянув в платежную ведомость, где обозначена зарплата инженера, врача, архитектора, любого интеллектуала, Цезарь и граждане полиса безмерно поразились бы тому, как низко пала цена труда работника интеллектуала. И все же чего боялся Цезарь? Платить столь высокую цену за обученного раба значило бросать вызов общественному мнению, предрассудкам. На отношении к культуре, интеллекту наиболее разрушительно сказывался рабство, губительный позор. Вот этот страх полной мерой платить за интеллект и погубил все. Непоколебимый Рим рухнул не от нашествия варваров, а от внутренних противоречий, катаклизмов. Рабский труд не давал свободы творчества работника, угнетал его предприимчивость и инициативу. Цена же рабства, не свободы как системы, всегда с отрицательным знаком. Рано или поздно это приводит к падению и крушению всех ценностей общества. Судьбу древнего мира может разделить и разделяло любое общество, пренебрегающее интеллектом. Сейчас довольно часто сравнивают Рим времен упадка с современным обществом с явными признаками разложения. Кризис есть кризис, и нетрудно найти известные сходства, даже если их отделяют тысячелетия. Но, как с сарказмом заметил один американский ученый, есть и отличия. Во времена крушения Римской империи варвары стояли на ее границах, а сейчас они уже управляют нами. Варвар особенно опасен, когда он под прикрытием и с помощью своей личной образованности выступает с обскурантистских позиций против науки, культуры. Дорого стоили человечеству упование на так называемого культурного героя, просвещенного монарха, мудрого законодателя. Народ, как главное действующее лицо исторического процесса, свою миссию может выполнить лишь будучи субъектом и носителем культуры, заботливо взращивая культурный слой, оберегая и поддерживая интеллигенцию. Для того, чтобы отойти от пучины очередной Атлантиды, от края гибельной пропасти духовного Чернобыля, надо прервать сон разума и оценить реалии современной интеллектуальной эры в их подлинном смысле и значении. Гибель всех Атлантид, систем социального управления, начиналась одинаково, с утраты разума и правителями, и обществом. Это проявляется по-разному – в истреблении интеллектуального слоя, обскурантизме, невежестве, непрофессионализме, опоре на люмпинские силы. До тех пор, пока правят бал и находят поддержку нищие духом, общество из нищеты и экономической катастрофы не выйдет. Политика выживания, культура дела и управления, новое качество труда – мощный фактор социальной интеграции. Свобода труда – Архимедов рычаг обновления всей России. Посмотрите на нашу разноголосую живую прессу и сравните ее с мертвечиной застоя. Тысячи интереснейших статей, свежие мысли, яркие идеи. Очевидно, что это лучшая, возможно, самая блестящая пора нашей журналистики. А что произвело этот подъем? В конечном счете простейшая вещь – свобода журналиста на рабочем месте. О политических свободах собраний, шествий и демонстраций написано уже немало. Но одна решающая свобода осталась в тени – свобода труда, от которой зависит в конечном счете, получит ли дальнейшее развитие все другие свободы, реформы. Свобода в парламенте находится под дамокловым мечом до тех пор, пока не свободен работник предприятия, не свободен фермер, инженер в проектном институте, журналист в газете и журнале. Несвобода труда – самая страшная вандея. Французские политологи на протяжении более 3 десятилетий исследовали связь сферы труда, профессии с политикой. Обнаружилось, что среди людей с рутинным и жестко регламентированным, явно не свободным трудом, наиболее сильна тяга к авторитаризму. Антидемократический образ мыслей довольно тесно связан с низкой квалификацией работника и недостаточным образовательным уровнем. Выступления и действия нашистов всех мастей убедительно это подтверждают. Свобода творчества на рабочем месте благотворно влияет на политическую ориентацию, социальную среду в целом. Но в принципе творческий труд и тоталитаризм – антиподы. «Сон разума порождает чудовищ», – так назвал свой знаменитый афорт Гойе. «В сне разума – корень многих постигших в прошлом человечество катастроф, социальных бедствий, трагедий. Поэтому коренная перемена отношения к культуре и интеллекту представляет сегодня реальную предпосылку возрождения России, позволит избежать многих бед и опасностей, подстерегающих на этом пути. А есть ли сегодня надежда на перемену отношения к культуре и интеллекту? Давайте послушаем нового министра культуры и туризма России Евгения Сидорова. Его беседа с обозревателем литературной газеты Евгением Кузьминым напечатана в 24-м номере еженедельника. Кузьмин. Евгений Юрьевич, вы стали министром культуры в такое время, когда на каждом углу только и слышишь: культура гибнет. Но, может быть, переживаем мы не столько кризис культуры, сколько кризис понятия культуры. Если народ сумел, наконец, освободиться от страшной лжи, если он начал свободно думать и говорить, и очень поумнел, то какой же это кризис культуры? Как бы вы охарактеризовали нынешний момент с этой точки зрения? Министр культуры Сидоров. Смешон и жалок был бы министр, который со слезами на глазах заявлял бы обществу о том, что все разрушается, все гибнет, ничего нету, и ходил бы с протянутой рукой, требуя от нищающего государства подачек. Культура – это вещь органическая, в отличие от промышленности, экономики. Культуру погубить труднее, чем что бы то ни было, только вместе с человеком. Убить его – вот что значит убить культуру. Поэтому все крики «культура гибнет» – да, все это, конечно, так, но как-то очень поверхностно. Надо разобраться, что гибнет и почему. Гибнет материальная часть культуры. Это бросается в глаза. Но ощущение создается такое, что рушится абсолютно все. Конечно, и внешних проявлений бескультурья стало больше, но это именно потому, что общество перестало быть тоталитарным, сняты запреты. С другой стороны, может быть, единственное, что у нас есть, так это наша культура, то, что мы унаследовали за века, в том числе и от 20 века. Не случайно таким фантастическим успехом, в том числе коммерческим, пользуются за рубежом некоторые наши спектакли, живопись. Сейчас, например, во Франкфурте проходит самая большая за всю историю выставка нашего авангарда. Там и живописи, и фарфоры, и прикладное искусство. В июне она переедет в Амстердам, в сентябре откроется в Нью-Йорке, в музее Гугенхайма. Но все это в основном профинансировала Люфтганза. Они понимают, как это выгодно, какая это реклама, и у них есть возможности. А когда появятся у нашего государства такие возможности, я не знаю. На заседаниях правительства слово «культура» не произносит никто ни в каком контексте. Хотя рядом сидят интеллигентные люди, очень образованные, такого культурного правительства у нас, наверное, никогда не было. И все же мы добились, что вопрос о культурной политике России будет скоро поставлен в повестку дня правительства. И потом, знаете, что меня больше всего убеждает в том, что культура не погибла? Я стал больше ездить по России. Убежден, провинция должна поднимать культуру России. Она всегда и приходила оттуда, в столицу. Все соки оттуда высосаны. Жадно, вампирически. Ведь в советское время Москва и Ленинград искусственно сосредоточивали все в своих руках. Ну вот возьмите, например, Саратов. Чего там только нет. И опера, и балет, консерватория, филармония, свой симфонический оркестр, замечательный камерный квартет, 11 высших учебных заведений, музей мирового класса. Это чудо, что все это еще живет, дышит, работает. Есть Пермь, есть Екатеринбург. Поднимать провинцию – это должно стать одной из главных стратегических программ. Причем не надо всем сестрам по серьгам давать. Это глупость. Жалкие бюджетные источники. Не надо в клюв каждой кукушки по копейке. Всю культуру надо строить на местные деньги, как во всем мире, как и было в России. Я не хочу быть хранителем бюджетной культуры и заниматься распределением. Помогать, подпитывать – да. Вопрос Евгения Кузьмина. И все-таки денег сегодня нет, плюс инфляция. – Что, на ваш взгляд, можно сделать в пожарном порядке, чтобы окончательно не погибла материальная основа культуры? Отвечает министр культуры Сидоров. Первое. У нас отсутствует зрелое законодательство. Нет законов о библиотеках, музеях, об интеллектуальной собственности, об авторских правах. Свежий пример. Приезжал Ростропович, давал концерты, попросил пленки свои. И что же? Выяснилось, что это собственность телевидения. Хорошо, Егор Яковлев вмешался и пленки дали. По-прежнему средневековое право без каких-либо попыток войти в мир цивилизованных народов. Знаете, почему мы никак не вступим в Венскую конвенцию по авторским правам? Да у нас тут же все разорятся. Лакшин сразу же закроет журнал «Иностранная литература», видеосалоны не смогут пиратским способом показывать фильмы, за все надо будет платить. Тем не менее, к праву надо идти, это надо делать, иначе непонятно, на каком свете живем. И второе. Мы вступаем в рынок, но в то же время у нас нет никаких налоговых льгот для лиц, предприятий и учреждений, которые вкладывают средства в культуру и образование. Абсурд. Без внебюджетных источников финансирования все попытки что-то развивать и что-то спасать обречены на провал. Поэтому основное, что я пытался сделать за это время, так это добиться, наконец, постановления правительства о мерах государственной поддержки культуры и искусства в период экономических реформ. Ельцин его подписал. И совсем не случайно все газеты о нем писали. Это действительно замечательный документ. Правда, по нашей Конституции вторая его часть, касающаяся налогов, должна еще пройти через парламент. Ельцин за. И я надеюсь, что нынешние российские парламентарии покажут себя как люди просвещенные. Вопрос Евгения Кузьмина. На сколько же процентов хотите уменьшить налоги вы, Сидоров? Мы предлагаем просто вычитать всю сумму пожертвований из общего налога предприятий и учреждений спонсоров. А как только мы снимем налоги со спонсоров, мы сможем финансировать самые серьезные программы. Вопрос обозревателя. Предположим, вы разрабатываете программу, а местные власти не хотят ее проводить в жизнь. Как строится ваше отношение с ними? Вы знаете, они строятся нормально, отвечает министр. Во-первых, у нас просто личные контакты. Главы администрации часто звонят, обращаются за помощью. Да и местные управления культуры по традиции все-таки тяготеют к нам, приезжают сюда. Во-вторых, региональные программы финансируются частично нами. В бюджет учреждений культуры деньги идут теперь из двух карманов. Что-то мы даем, а что-то местная власть. А потом есть и общие творческие дела. Например, впервые большой музыкально-театральный фестиваль мы будем проводить в Сибири, в Красноярске, который только что стал открытым городом. Туда приедут артисты и из Америки, и из Австралии, Новой Зеландии, Индии. Я очень этому рад. Надо, чтобы и у нас были свои авиньоны, чтобы все эти международные тусовки проходили не только в Москве и Санкт-Петербурге. И что очень ценно, Красноярский фестиваль финансируется наполовину из местного бюджета, а другую половину необходимой суммы даем мы. Вопрос обозревателя. 2 года назад Союзный парламент с негодованием зарубил проект преобразования Министерства культуры СССР в Министерство культуры и туризма. Над Губенко тогда потешались, что он хочет стать министром интуриста. Многим казалось, что это издевательство над культурой. И вот вы у нас министр культуры и туризма. Как это получилось? Ответ министра. Очень просто. Это мы настояли и добились, хотя были на этот счет и споры, и непонимания, и обвинения в монополизме. Но в чем смысл туризма? Что ездят смотреть? Памятники и ландшафты. Все это надо поддерживать, охранять. И очень логично, если часть доходов от туризма идет в фонд развития культуры. Так во многих странах. Но противодействие этому было довольно резкое. Дело в том, что бывший интурист и другие акционерные общества не хотели, чтобы кто-то другой, в данном случае Министерство культуры, присматривал бы за их деятельностью, определял государственную политику инвестиций в этой сфере. И, поверьте, очень влиятельные, известные люди были против создания такого министерства, оказывали очень сильное давление на правительство и президента, но те не поддались. Кстати, в нынешней ситуации многое должно делаться монопольно, чтобы не допустить растаскивания. За последние 5 лет, вы себе не представляете, 80% икон вывезли за границу. А сейчас, к тому же, еще неизвестно, где границы. Все можно вывести в бывшие наши республики, а там это уже не их национальное достояние. Поэтому первая коллегия, в которой я участвовал как министр, была по ввозу и вывозу. У всех бывших республик СССР абсолютно схожие интересы. Хотя между республиками в декабре было подписано соглашение о реституциях, слава богу, что оно в целом неосуществимо, хотя какие-то конкретные вещи отдать можно и нужно. Поэтому я думаю, что нам просто всем надо сесть и поговорить на эту тему, но прежде подтвердить незыблемость основных коллекций, их нерасчленимость, где бы они ни находились. А потом и Третьяковка, и Эрмитаж за советскую власть столько наотдавали другим музеям. По международному праву единственное основание для возвращения вещей бывшим владельцам – это незаконность их приобретения, кража, мародерство. Когда меня в парламенте спрашивали по этому поводу, я привел очень известный пример. В ответ на запрос греческого правительства о возвращении сокровищ Парфенона французский министр отрезал: «Пусть греки воюют и в войну забирают». Это, конечно, не эталон правового ответа, но хорошая иллюстрация, как, например, во Франции относятся к луврским коллекциям. Беседа Евгения Сидорова с обозревателем Евгением Кузьминым напечатана в 24-м номере литературной газеты. Боже мой, как легко все вытоптать, культуру, интеллект, человека, траву, и как трудно вырастить и взлелеять. До 12 июня здесь, под окнами Останкина, росла изумрудная трава. 12-го появилось палаточное стойбище. Теперь здесь серая плешь. До свидания.

0: единственная, которая дала мне познать счастье бытия и которая сумела обратить в радость и мою ссылку, и мое страдание. Ангел небесный, моя нежная подруга. Василий Львович Давыдов, декабрист.
1: Какие мы героини! Это поэты сделали из нас героинь. А мы просто поехали за нашими мужьями. Александра Ивановна Давыдова, жена декабриста.

остановись мгновение, ты прекрасна. 11 мая 1989 года по черной лестнице старого петербургского дома на бывшей Пантелеймоновской улице легко поднималась женщина в сопровождении стройного седого господина. Звонок. Сейчас они войдут в просторную старинную квартиру, и для ее хозяев наступит поистине чудное мгновение. Легкое замешательство, и вошедшая женщина, только что прибывшая из Франции, на чистом русском языке стала весело бранить русские дороги и русскую безалаберность совсем так, как делали это ее предки 100 и 200 лет назад. Вручены подарки. Среди них на стол бережно легла книга, изданная в Париже, Александр Давыдов, «Воспоминания» с надписью на ней. «Это книга моего отца, страницы ценного прошлого нашей, подчеркнуто слово нашей, России, с наилучшими пожеланиями. Ольга Александровна Давыдова Дакс. Петербург, 11 мая 1989 года».

0: как она красива, Ольга Александровна Давыдова-Дакс. Глядя на нее, невольно задумаешься. Все-таки очень серьезная штука — генная инженерия. Эта русская парижанка, казалось, сорвала лучшие плоды с ветвей генеалогического древа своего рода. Кто же эти люди на протяжении столетий, передававшие по наследству свои лучшие черты, чтобы в первой четверти XX века соединить их в девочке по имени Ольга? Не требуется много фантазии и воображения, а нужно чуть-чуть самоустраниться от шума современного города и декораций квартиры, закрыть глаза и это совсем не чертовщина, сейчас все возможно, и услышать голоса ее родителей, Ольги Яковлевны де Миллер и Александра Васильевича Давыдова, сына кавалергарда и светлейшей княгини Ливен, правнука декабристов князя Сергея Петровича Трубецкого и Василия Львовича Давыдова, ведущего свой род от Мурзы Менчака, прибывшего в начале 15-го столетия из Золотой Орды ко двору великого князя Василия I. Голоса, имена, сон имен, гул голосов.
1: Григорий Потемкин, князь Таврический.
2: Светлейшая княгиня Грузинская.
1: Маркиз Эрнест де Габрияк.
3: Денис Давыдов,

Элевис Мерепуа. Имена, имена, имена. Простите, но нам приходится остановить поток громких имен титулованных особ, чтобы вспомнить одно скромное, но дивное имя на древе нашей российской истории, имя Александры Ивановны Давыдовой, в девичестве Сашеньки Потаповой, по одной версии крепостной Давыдовых, по другой – дочери безземельного дворянина, мелкого чиновника из Каменки, сделавшей самым счастливым человеком на земле гусара, гуляку, весельчака, затем государственного преступника, декабриста Василия Львовича Давыдова. Как я понимаю, чтобы лучше рассказать о них, нам нужно покинуть бывшую Пантелеймоновскую улицу, с которой мы начали свое повествование, чтобы очутиться в Каменке, родовом имении Давыдовых, расположенном в 45 верстах от уездного города Чигирина. Каменке, которая, по словам Александра Васильевича Давыдова, правнука декабриста, должна быть известна каждому грамотному русскому человеку. Пусть книга его воспоминаний будет отправным моментом в этом благородном и благодарном путешествии в прошлое.

широко раскинулась по обоим берегам болотистой речки Тясмин старинное село и местечко Каменка. Весело белеют крытые соломой хатки, утопающие в зелени вишневых садов, окруженных плетеными из кукурузной ботвы тынами, с выглядывающими из-за них подсолнухами. Окрестности Каменки ничего особенного собой не представляют. Нескончаемые степи, покрытые летом широкими пшеничными и ржаными полями, и зеленой листвой свеклы. Горизонт не широк, его пересекают невысокие возвышенности, отроги дальних Карпат и глубокие овраги, по местному наречию яры, заросшие дубовыми рощами. Лесов мало, но те, которые встречаются, обширны и состоят сплошь из старых тенистых дубов. Такой встает в моей памяти Каменка.

конце польского владычества и еще в первой половине царствования Екатерины II каменка была собственностью известных польских магнатов, князей Любомирских. В то время Потемкин, будучи уже князем Таврическим, приобрел у князей Любомирских за 6 миллионов рублей смелянское воеводство, в состав которого входили Смела и Каменка. Неизвестно, посетил ли когда-нибудь Потемкин свои украинские владения, но с уверенностью можно сказать, что он никогда в них подолгу не жил. Перед смертью он завещал своей любимой племяннице, красавице Сашеньке Энгельгард, выданной им замуж за графа Броницкого, знаменитую Белую Церковь, а детям своей сестры Самойловой, чей муж был шафером на его свадьбе с Екатериной, кроме других поместий, Смелу и Каменку. Первая досталась его племяннику Александру Николаевичу, а вторая – его сестре Катерине Николаевне. Судьба Екатерины Николаевны Самойловой была незаурядной. Императрица Екатерина и ее отец рано распорядились ею. Она вышла замуж за Николая Семеновича Раевского в столь раннем возрасте, что после брака еще долго продолжала играть в куклы, которые спешили.

0: было спрятать, услышав звон бубенчиков тройки возвращавшегося мужа. Брак этот длился недолго. Николай Семенович скончался в 1771 году от ран, полученных под Шумлой, оставив Екатерину Николаевну молодой вдовой с двумя сыновьями.
1: Кстати сказать, один из них, Николай Николаевич Раевский, станет героем войны 1812 года. И это никто иной, как отец княгини Марии Николаевны Волконской. Вот уж поистине все в жизни переплетается. Но вернемся к хозяйке Каменки Екатерине Николаевне Самойловой. Через год после смерти мужа она вновь вышла замуж по любви за генерал-майора Льва Денисовича Давыдова. У них-то и родится сын Василий, умный проказник. Невинные детские проказы на берегу речки Тясьмин превратились во взрослые игры, в переустройство России, которые трагически оборвались для него 14 декабря 1825 года, в день восстания на Сенатской площади Петербурга.
0: Умным проказником прозвал Пушкин младшего сына Екатерины Николаевны Василия, будущего декабриста. «Ле Ришард» называли его в обществе, а современники говорили о нем, что он был человеком незаурядным по образованию, уму и остроумию, но добрым и бесхарактерным. В описываемое мною время он не был женат. У него была связь с крепостной его матери, Александрой Ивановной Потаповой. Отличительными ее чертами были истинно христианские смирение и доброта. Глядя на нее и слушая ее, казалось, что это не женщина, а ангел, для которого ничто земное не существует. А вместе с тем, сколько надо было силы, воли и духовной бодрости, чтобы, уезжая за мужем в Сибирь, оставить 6 человек, рожденных до ссылки детей, родить и воспитать на каторге еще 7 и поддерживать слабовольного мужа, тяжело переживавшего свое несчастье. Жизнь в Каменке замерла надолго, на 35 лет. Прабабушка моя Александра Ивановна вернулась с детьми, похоронив в Красноярске мужа в 1855 году. Поселилась она в Киеве и лишь летние месяцы проводила в Каменке.
1: Нам очень хочется представить Каменку этого времени. В Каменке поет соловьи, спелые яблоки падают в траву, мягко шлепаясь, точно легкий бубен вторит птичьим трелям. Окно открыто в сад. Не правда ли? Прекрасная картина. У окна немолодая женщина с морщинистым, уже святым от времени лицом. Только что дочери в простеньких сереньких платьях с пелеринками увели детей от маменьки в сад. Она устала. Маленький Саша не хочет уходить, похныкивает. Никому и не вдомек, что ему предстоит стать камер-юнкером двора его императорского величества, блестящим, выдающимся чиновником, известным литератором, но прежде всего биографом своей семьи. Но это будет потом. А пока детей увели в сад. Затем в большой лес. Наступила неожиданная тишина. Точно все и вся двинулись в луга и леса. Александра Ивановна очень любила эту торжественную, звенящую тишину. Она несколько минут сидела молча, потом доставала в эти минуты заветную шкатулку. Там письма. Письма ее незабвенного Васеньки, письма детей к ним, свои собственные письма, отправленные из Сибири 10, 20, 40, 60 лет назад. Поют соловьи в Каменке. Александра Ивановна разбирает свои бумаги. И вот на глаза ей попадается листок, переписанное старое стихотворение.
2: О, ты единственная, которая дала мне познать счастье бытия и которая сумела обратить радость и мою ссылку, и мое страдание. Ангел небесный, моя нежная подруга.
3: О, ты единственная, которая дала мне познать счастье бытия и которая сумела обратить в радость и мою ссылку, и мое страдание. Ангел небесный, моя нежная подруга, что могу я тебе предложить в этот день? Все принадлежит тебе. Мое сердце, моя жизнь, которой я обязан лишь твоей любви. Ну, возьми же ты, как хочешь, мой портрет, который я сегодня кладу к твоим ногам, и скажи, глядя на него, кто умел любить так, как я?
2: Васенька, Василий Львович, муж мой, друг мой любезный, каторжник ты мой незабвенный. Поют соловьи в Каменке, муки радость несут. Не видишь, не слышишь ты, Васенька, этого. Всех приняла земля-матушка, и тебя, и друзей твоих верных. Одна я задержалась на свете белом, чтоб сторожить память о тебе и о них, Васенька. А помнишь Пушкинское? Тебя, Раевских и Орлова, и память Каменки любя, хочу сказать тебе два слова про Кишинев и про себя. Господи, когда это было? 60, да нет, пожалуй, 70 лет назад. Тогда были все живы, и ты, и Пушкин. И я счастливая рядом. Завершался 1820 год. Да, да. Или это было в 21-м? Пушкин, юный Пушкин. Сколько ему было тогда? Кажется, 20, а может, чуть больше. Юный гений. А я второй год уже жила в вашем, теперь уже моем доме.

0: Второй год жила она, Сашенька Потапова, в барском доме, привыкая к своему странному положению жены невенчанной, привыкая к музыке, стихам, нескончаемым вечерним беседам. Были длинные ужины. Давыдовы обожали это занятие и до приезда гостей долго и обстоятельно обсуждали, кого да чем потчевать, кого наваром из рябчиков, кого стерлядью по-итальянски, кого жареной дичью, кого саладом по-швейцарски, кого вином аида, мороженым с подливкой из малины, а кого всем вместе. А потом на десерт еще были веселые стихи, и Василий Львович, семейный Эзоп, сочинял стихи о друзьях и близких, а когда гостил, нечасто, но все же гостил Пушкин, тут уж стихи звучали истинные. Пушкин читал стихи, написанные для ее Василия Львовича, а потом барышни Екатерина и Мария Раевские, его племянницы, романсы пели, музицировали, а Сашенька Потапова, жена не жена, думала о своем. Что привнесет она, безродная, в жизнь этих красивых, богатых и талантливых людей? Имеет ли она право вот так бесцеремонно, не по закону, входить в их судьбу? Так уж бесцеремонно. А вдруг любовь ее нужна этим добрым обитателям Каменки? Ей хотелось совершить хотя бы в мыслях красивые, достойные этих людей поступки. Ей стало жалко себя. И снова побежали дни за днями. Сыпались, как горох, дети. Вот уже пятый ребенок осчастливил их, а Василий Львович не торопится со свадьбой. И вдруг, как будто загорелась береста, венчаться немедленно, сию же минуту. Был май 1825 года. Именно тогда они обвенчались. А менее чем через год Василий Львович Давыдов окажется в Петропавловской крепости Петербурга.
1: Алфавит государственных преступников. Давыдов Василий Львович. Давыдов Василий Львович, отставной полковник, вступил в Союз благоденствия в 1820 году и по уничтожении оного присоединился к Южному обществу, в которое сам принял 4 членов. Он не только был в Киеве на совещаниях 1822 и 23 годов, но и совещания сии проходили у него в доме, также и в деревне его Каменки. Он соглашался на введение республики с истреблением государя и всего царствующего дома, о чем объявлял и принимаемым им членам. Бывший в Санкт-Петербурге, имел поручение согласить Северное общество действовать к одной цели с Южным.

0: тебя, Раевских и Орлова, и память Каменки любя, хочу сказать тебе два слова про Кишинев и про себя. Народы тишины хотят, и долго их ерем не треснет. Ужель надежды луч исчез? Но нет, мы счастьем насладимся, кровавой чашей причастимся. Я скажу, Христос воскрес.
1: Сашенька, друг мой милый, бесценный, Боже мой, что было бы, если бы вдруг не осенило обвенчаться? Боже мой, что было бы? Что было бы с детьми, если бы не обвенчался? Сироты при живом отце, всеми презираемые. И Сашенька, жена моя, безо всяких прав. И даже без права разделить изгнание. О, Боже! Благодарение тебе, Господи, надоумил.
2: В долгие ночные часы, когда устают перекликаться часовые, когда шорохи, стуки, движения смолкают, одиночество наполняет тесную камеру. Василию Львовичу, потомку Потемкина Таврического и Мурзы Менчака, становилось страшно. Он пытался уснуть, но стоило ему закрыть глаза, то тут как тут появлялась вытянутая тень убиенного здесь царевича Алексея, и из воя ветра несся писк мышей, крыс, и слышался крик, тонущий во время наводнения в какой-то из соседних камер княжны Таракановой. Страшно, унизительно, нечем дышать. Скорее бы рассвет, ведь сегодня высочайше дозволено послать жене из крепости письмо.
0: Большое утешение мне, что я могу тебе писать, друг мой милый. В отдаленности и в неизвестности об вас всех меня бы уже теперь бы грусть съела, если бы не позволено мне было о себе тебя известить. День и ночь я думаю о тебе и детях наших. Как они меня ждут теперь, бедняжки. Не предавайся ты, друг мой, грусти своей. Надейся и будь терпелива. Прощай, друг мой бесценный. Целую тебя и детей тысячу раз. Никому в доме не забудь поклониться. Друг твой, Давыдов. Санкт-Петербург, 26 января 1826 года.

0: Василий Львович Давыдов был в числе первых государственных преступников, отправленных в Сибирь. Волконской, Трубецкой, Оболенской, братья Борисовы, Артамон Муравьев, Якубович и он. Дорога была трудной. По всей немытой России растянули скованные одной цепью каторжники. Скорбное пение, вой голодных волков сопровождал их.
1: Арестанты от скорой езды и тряски ослабевали и часто хворали. Кандалы протирали им ноги, отчего несколько раз дрова их снимали и протертые до крови места тонкими тряпками обертывали. Потом опять кандалы накладывали, а иного по несколько станций бизонов везли. Арестанты, особенно пока по российским губерниям ехали, очень были печальны, большую частью молчаливы и часто плакали, а более прочих Давыдов и Муравьев.
0: Грустен был Давыдов. Рядом покачивался жандарм. Увидит ли Василий Львович свою ненаглядную Сашеньку? С надеждой ехал в Сибирь его родственник, князь Сергей Волконский, муж его племянницы Марии Раевской. Надеялся на соединение в Сибири с женой князь Трубецкой. А сможет ли Сашенька приехать в рудники? Куда ей деть пятерых детей? Куда их рассовать? А вдруг все уладится? При этой мысли он веселел. И как бы ему весело стало, знай он наперед, что пройдут годы, родится у Трубецких в Сибири дочь, примчится из России на лихом коне их сын, гусар, весельчак, острослов, весь в него, покорит Петр сердце юной красавицы и умницы Лизаветы. Но об этом Василий Львович, естественно, и не предполагал. Впереди его ожидал Иркутск или еще какая-нибудь Тьму-Таракань. Ею оказался Александровский винокуренный завод. И только в 1827 году его отправили на рудник Благодатской. Там и застало его сообщение, которое чуть не лишило его от радости рассудка.
2: Душа моя, друг бесценный, что я узнал от брата? То, что бы меня радовало, осчастливило прежде, теперь убивает. Скоро шестой малютка умножит горестное семейство наше. Но Бог тебя не оставит, он презрит всех нас несчастных. Будь тверд, ангел мой, и береги себя для меня и для детей. Бог и надежда скоро увидит тебя, сокровище мое, меня поддерживает. Я здоров, и пока не отнимут у меня надежду с тобой соединиться, я могу все перенести.
0: Когда же наступит это чудесное мгновение, и они соединятся навеки? Вот уже его переместили в Читинский острог. В тесный маленький каземат их втиснули 8 человек. Днем нечем было дышать. Спертый, липкий, вонючий воздух входил в легкие, чтобы возвратиться хрипом, стоном. Трубецкой страдал болезнью горла, кровохаркал. Волконский был слаб грудью. У Давыдова открыли старые раны.
2: Сашенька, Саша моя, всю жизнь мою сейчас готов отдать с радостью. Всю кровь мою готов пролить, чтобы тебя и детей прижать к моему сердцу. Не теряю надежды еще на счастье, ибо все мое упование на Всевышнего. Приезжай же, друг мой, ты, которую я люблю всеми силами души моей, дай мне посмотреть на тебя, хоть тотчас умереть. Прощай, мой ангел, душа моя. Тебя и детей от всей души целую. Слезы мои беспрестанно текут, когда пишу к тебе, и никогда, никогда, ни на одно мгновение ты не выходишь из сердца моего, из мыслей моих.

0: 1828 году еще одно солнце засветилось над маленькой деревушкой. Приехала в Читу Александра Ивановна Давыдова. «Необыкновенная кротость нрава, — вспоминал барон Розен, — всегда ровное расположение духа и смирение отличали ее постоянно. Первые дни изгнания были трудными, спасало присутствие княгини Волконской. Потом она втянулась в общую заботу.
1: Не сетуйте на меня, добрые, бесценные мои Катя, Лиза, за краткость моего письма. У меня столько хлопот теперь, и на этой почте столько писем мне писать, что я на силу выбрала время для этих несчастных строк.
0: Все живущие в Чите жены государственных преступников, вместе взятые, оставили дома в России немногим больше детей, чем Александра Ивановна Давыдова одна. Их приютили родственники, знакомые. Добрейший генерал Раевский, брат ее мужа, хотел усыновить всех шестерых, но получил высочайший отказ.
1: Добрейший Николай Николаевич, вы меня и бедного брата вашего не забыли, извещали о детях наших, как отец и истинный брат. Муж мой много и часто горюет о детях наших, но надеется на Бога и на вас, так же, как и я. Я уже посвятила себя бедному мужу моему, и сколько ни сожалею о разлуке с детьми моими, но утешаюсь тем, что выполняю святейшую обязанность мою. Александра Давыдова, 28 апреля 1828 года.
0: Первый каторжный ребенок, сын Вака, Василий, появился в Чите в 1829 году. За Вакой последовали еще шестеро: Александра, Иван, Лев, Софья, Вера и Николай.

0: Письма Александры Ивановны Давыдовой к шестерым детям, оставленным в России. Выцветшие рыжие чернила, французская скоропись. И вдруг среди французского текста, написанного мелким, но размашистым почерком, появляются русские фразы.
1: «Прощайте, ангелы мои, друзья мои бесценные! Целую и благословляю вас всею душой! Христос с вами! Ангелочки мои, как я хочу вас прижать к своему сердцу! Храни вас, Христос! Храни вас, Христос!»
0: Не правда ли это звучит как плач, как заклинание? Так ведь это и есть плач. И вот почему русские слова врываются во французский текст. Сколь невелика привычка к чужому языку, горе кричит на своем, на родном. Через день, через месяц, через год, через 30 лет, 1827-й, 1837-й, 1847-й, 1855-е годы. Ангелочки мои, как я хочу вас прижать к своему сердцу. Храни вас, Христос!

0: Грустные ноты в жизни Давыдовых как приходили, так и уходили. Но особенно оживлялся Василий Львович, когда появлялась возможность отправить детям своим тайное письмо. Давыдов и его соузники были лишены права переписки. Каким он был в эти минуты веселым, счастливым! 3 года прожила у них Фиона, прибывшая из России в помощь Александре Ивановне. Она была из тех дворовых людей, что стоически делили изгнание со своими господами, становились родными людьми по духу. И вот теперь, ставшая родной душой, засобиралась в Россию. Но как спрятать письма? Найдут, укатают в Акатуй, тогда поминай, как звали. И вот в платье Фионы вшиваются письма, написанные на шелке. Первая из них — дочери Марии.
1: Милая и дорогая Маша, любовь и уважение, которые ты питаешь к твоей матери, наполняют мое сердце радостью. И среди всех моих горестей и страданий эти твои чувства служат мне сладким утешением. Я свидетель ее постоянной заботы и беспокойства о тебе. Я знаю, как сильно она тебя любит, и она, как и я, знает, что ты этого достойна. Что до меня, моя дочь, то без нее меня бы уже не было на свете. Ее безграничная любовь, ее беспримерная преданность, ее заботы обо мне, ее доброта, кротость, безропотность, с которой она несет свою полную лишений и трудов жизнь, дали мне силу все претерпеть и не раз забывать ужас моего положения. Уплачивайте ей, мои милые дети, мой долг вашей любовью и уважением к ней. И когда меня не станет, воздайте ей за все добро, которое она сделала вашему несчастному отцу. Эти слова, эту просьбу, которую я пишу здесь, я повторю на моем смертном одре и умру с твердой и сладкой надеждой, что они останутся навсегда начертанными в ваших сердцах.
0: Писать на шелке было нелегко, ткань тянулась, и все же Василий Львович с трудом поставил точку, встал со стула, уступив место жене. Александра Ивановна долго водила пером по бумаге, очищая налипшие шелковинки, потом обмакнула перо, стала писать.
2: «Милая, бесценная моя Машенька, хотя и пишу к тебе всякую неделю, но хочу воспользоваться, чтобы сказать тебе, как я тебя люблю и как беспрестанно молю Бога о счастье моей доброй милой дочери. Любовь твоя ко мне меня так утешает, я так счастлива ею, что описать тебе не могу. Бог наградит тебя, друг мой, за утешения, которыми ты услаждаешь горькую жизнь нашу. Обнимаю и целую тебя, мой ангел, 1000 раз и благословляю от всей души. Тебе поручаю братьев и сестер твоих расцеловать за меня. Благословляю их, бесценных моих деточек. Молю Бога за всех вас. Он не оставит таких добрых детей, как вы. Ты удивишься, что, нуждаясь сама в белье, я посылаю 11 рубашек. Но они мне узки и слишком нарядны для меня. Вот как они ко мне попались. Никита Михайлович Муравьев узнал, что мы без белья совсем, и принес эти рубашки, совсем новые, отцу твоему, и просил убедительно их взять для меня. Наши отношения с ним таковы, что отец твой не мог отказать. А я тотчас отложила их тебе, а себе купила здесь холстины потолще и несколько белья сшила себе, которое мне впору. Мне так грустно, что не могу ничего хорошего тебе послать. Купить бы можно здесь, но и рубля нету в доме. Вакин портрет тебе посылаю, он очень похож, а Сашин и Ванечкин сестрам. Ты можешь их когда-нибудь отдать списать для себя. Прощай, мой друг, душечка моя. Еще раз целую и благословляю тебя. Пошли тебе, Господи, все счастье, что я тебе желаю. Христос с тобой. Любящая тебя мать Александра Давыдова. 19 февраля 1835 года.
0: Это письмо было написано в тюрьме Петровского завода в 1835 году, а 1840 год Давыдовы уже встречали на поселении в Красноярске. Александре Ивановне оставалось жить 55 лет, Василию Львовичу – 15. Но в Красноярске, последнем приюте несчастного Василия Львовича, так называли декабристов в Сибири, случится нечаянная радость, подарок судьбы. К родителям приедет из России сын Петр, корнет, бывший корнет конной гвардии, которую ему пришлось покинуть из-за недопустимой шалости, проказник весь в отца. Когда Николаю Первому было доложено, что корнет конной гвардии Петр Давыдов на спор проскакал на паре с престижной по Невскому проспекту от Адмиралтейства до Александра Невской лавры, а затем выехал верхом в лагере на переднюю линейку, простите, в голом виде, царь, как ни странно, только рассмеялся и сказал: «Пусть поедет проведать отца в Сибирь». Так он оказался у родителей, пробыв в Сибири около года. Петр Давыдов, как мы уже говорили, вернулся женатым на дочери декабриста князя Сергея Трубецкого, красавице Елизавете, и поселился с ней в ее имении в Крыму. А государственный преступник и его жена остались там, где им высочайше было указано жить. Василий Львович быстро дряхлел, ночью одолевали кошмары, видел все больше царя.
3: Государственный преступник первого разряда, осуждаемый к смертной казни отсечением головы, полковник Давыдов имел умысел на цареубийство и истребление императорской фамилии, о чем и совещания происходили у него в доме. Я не допущу, чтоб злодейский умысел осуществился. Я не брат Александр, миндальничать с бунтовщиками не буду. Разгромили их подлую шайку здесь, доберемся и до других. Я им покажу, как революцию устраивать. Знаете ли вы, какая участь вас ждет? Смерть. Каторга. Каторга. Смерть.

0: честь меня ждет. Каторга, смерть. Вы глубочайше правы. Ваше императорское величество. Здесь покоится жертва тирана, супруг и отец. Вечность. Оковы, изгнание, вся его жизнь.
1: К 1855 году мощный организм и гусарский дух Василия Львовича Давыдова был сломлен, и его не стало. До амнистии оставался один год. В Каменку Александра Ивановна Давыдова вернулась без своего Василия. Но надо было жить. Она собрала вокруг себя своих детей. К этому времени из ее 13 детей оставалось в живых 11. Жизнь продолжали их дети. В 1860 году их сын Лев женился на Александре Ильиничной Чайковской и привез молодую жену в Каменку. Это обстоятельство открыло новую страницу в истории Каменки и связал ее имя с именем Петра Ильича Чайковского. Судьбе было угодно, чтобы вслед за Пушкиным другой русский гений увековечил ее имя. И не только тем, что этот гений часто посещал ее и даже одно время сделал ее своим постоянным местожительством, но и тем, что обитатели ее, то есть семья Давыдовых, стали для него самыми близкими и дорогими людьми.
2: Вся прелесть здешней жизни заключается в высоком нравственном достоинстве людей, живущих в Каменке, то есть семействе Давыдовых вообще. Глава этого семейства, старушка Александра Ивановна Давыдова, представляет одно из тех редких проявлений человеческого совершенства, которое с лихвою вознаграждает за многие разочарования, которые приходилось испытывать в столкновениях с людьми. Между прочим, это единственная оставшаяся в живых из тех жен декабристов, которые последовали за мужьями в Сибирь. Она была и в Чите, и в Петровском заводе, и всю остальную жизнь до 1856 года провела в различных местах Сибири. Все, что она перенесла и вытерпела там в первые годы своего пребывания в разных местах заключения вместе с мужем, поистине ужасно. Но зато она принесла с собой туда утешение и даже счастье для своего мужа. Теперь это уже слабеющая и близкая к концу старушка, доживающая последние дни среди семейства, которое глубоко чтит ее. Я питаю глубокую привязанность и уважение к этой почтенной личности.

0: Александре Ивановне Давыдовой было суждено надолго пережить мужа. Переживет она и Петра Ильича Чайковского, переживет всех осужденных по делу на Сенатской площади в Петербурге, переживет всех, по несчастью, верных сестер, своих подруг по каторге и ссылке. Ее не станет в 1895 году, за 5 лет до начала все крушащего на своем пути 20 века. Ей казалось, когда она уходила из жизни, что соловьи пели в каменке, тихо плакали состарившиеся дети, и в этом тихом-тихом плаче ей вдруг послышался голос ее Васеньки.
1: А ты единственная, которая дала мне познать счастье бытия и которая сумела обратить в радости мою ссылку и мое страдание. Ангел небесный, моя нежная подруга, воздайте ей за все добро.
2: Прощайте, ангелы мои, друзья мои бесценные, целую и благословляю вас всей душою. Я так зажилась на этой земле. Христос с вами. Храни вас, Христос.
0: Душа Александры Ивановны Давыдовой, одной из самых чистых, прекрасных и идеальных жен, отлетела незаметно, неслышно, будто птица под ранок взмахнула одним крылом. И все. Она спешила к своему Василию. Ей нужно было рассказать ему, что в час ее ухода соловьи пели в каменке.

Для начала хотелось бы напомнить такие цифры. В Индии снимается ежегодно втрое больше кинофильмов, чем в Соединенных Штатах Америки. В кинопромышленности занято более 1,5 миллионов человек. И каждый день перед киноэкранами усаживаются 12 миллионов поклонников этого искусства. Многие из наших слушателей, конечно, знают и о том, что в большинстве своем индийские фильмы музыкальные. В них много музыки, вставных номеров с пением, танцами. На 3-4 минуты такой вставной номер может прервать любой, даже самый острый сюжет. Кому-то это нравится больше, кому-то, конечно, меньше, но никто не будет отрицать, что родился этот своеобразный жанр из древней традиции. Напомним, что в индийском искусстве и в теории, и на практике инструментальная музыка, пение и танец – это лишь разные ветви одного искусства, того, что индийцы называют сангит. Все то поистине огромное количество песен, которое звучит с индийского экрана, сочиняет и записывает всего несколько десятков человек – композиторов, авторов текстов и исполнителей. Популярная песня в Индии – это песня из популярного кинофильма. Звуковая дорожка киноленты до сих пор остается главным средством музыкальной информации. На эстраду, в дискотеке, а теперь и в видеоклипы мелодии приходят в Индии с киноэкрана. Вот всего несколько имен. Легендарный Мукеш, голосом которого пел Радж Капур, Лата Мангешкар и ее племянница Уша, Кишор Кумар, Аша Бхосли. На их счету сотни озвученных за кадрами кинофильмов и мелодий, которые составляют так называемый «золотой фонд», классику индийского кино «Дев Ананд». Одна из самых популярных певиц индийского закадрового кино, Аша Бхосли, не только записала музыку более чем к 100 кинофильмам, но и теперь исполняет эти песни в концертах. Самыми успешными были два ее выступления в июне 1978 года, которые состоялись в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Этими концертами было отмечено получение Ашей Бхосли и композитором Рагулем Дев Борманом двух золотых дисков фирмы EMI. Записи, сделанные на этих концертах при участии Бормана и сестры Аши Бхосли, Варши, вышли в альбоме из двух пластинок и тоже стали бестселлером. Вот этот отрывок, мы надеемся, передаст вам атмосферу концерта.

О Кишоре Кумаре можно сказать почти то же самое, что и об Аше Бхосле, так как они много работают вместе над одними и теми же фильмами. Так же, как и Аша Бхосле, Кишор Кумар концертирует по всему миру, и с эстрады звучат те же мелодии, которые для индийцев ассоциируются только с кино. Тот большой успех, которым пользуются концертные выступления Кишора Кумара и Аши Бхосле, еще раз говорит о том, что эти мелодии могут жить отдельно от экрана, представлять самостоятельную художественную ценность. В творческом активе Кишора Кумара тоже есть альбом из двух грампластинок, составленный из записей, сделанных на концерте. Концерт этот состоялся в том же 78 году в Лос-Анджелесе по случаю вручения Кишору Кумару золотого диска. В исполнении Кишора Кумара звучит песня из кинофильма «Аратхана».

Композиторы Борман, Шанкар и Джайкишан были основными авторами музыки «Золотого фонда». Это кинофильмы «Бухгалтер», «Когда придет любовь», «Повесть об одной ночи», «У твоего порога», «Жилет», «Три богини» и «Волк».

Молодой певец, композитор и руководитель оркестра Нанду Пхенде обработал 30 популярных мелодий индийского кино. Песенный дуэт – кульминационная сцена индийского музыкального кино. Названия дуэтов из популярных фильмов говорят сами за себя. «Трепещет сердце от любви», «Пришла любовь, пришло признание». Кажется даже, что по этим названиям можно вообразить себе содержание фильма.

прозвучали дуэты из кинофильмов прошлых лет. Но индийское кино меняется. Приходят новые имена, новые сюжеты, новые мелодии и ритмы. Наряду с симфоджазом и народными инструментами появляются электрогитары и синтезаторы. Однако центром фильма по-прежнему остается дуэт. В титрах значатся новые композиторы и исполнители. Сегодня все чаще и чаще эти профессии совмещает один человек. Как, например, тот же Нанду Пхенду, Баппи Лахири, автор музыки к танцору диско, сын Бормана Рагуль Дев. Но по-прежнему в самом современном кинофильме обязательно звучит дуэт главных действующих лиц. Следующий блок «Попурри» Нанду Пхенду включил музыку из фильмов «Возможно, моя свадьба», «Нетерпеливый», «Судья Чаудхури», «Подарок» и «Смелый».

Сегодня, впрочем, времена меняются. Можно дебютировать и на эстраде, и в грамзаписи стать популярным. Но все же даже такие популярные за пределами Индии артисты, как певицы Уша Утхуп и Назия Хасан, все равно поют за кадром. Первая вместе с автором музыки Баппи Лахири в «Танцоре диско», вторая в фильме «Жертва». Молодая актриса из Бангладеш Руна Лейла при помощи Баппи Лахири выпустила свою первую пластинку «Суперуна». Мелодию из нее Нанду Бхенде тоже включил в свое попури. Бхенде завершает его песнями «Одержимый дискотекой» из одноименного кинофильма и мелодией «О, моя душа» из фильма «Клянусь встречей». Если верить заголовку пластинки, то это самые популярные индийские диско-мелодии.

0: Послушайте передачу из цикла «Зарубежный роман о рабочем классе». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы из книги американского писателя Юджина Нельсона «Брасеро». Несколько слов об авторе и его произведении.
1: Абул Уарачес и в Штаты уехал, вернулся домой босиком. Эти слова из немудрящей, насмешливой мексиканской песенки проходят рефреном через всю книгу прогрессивного американского писателя Юджина Нельсона «Брасеро». «Брасеро» — это наемные мексиканские рабочие. Это им писатель посвятил свою книгу. Юджин Нельсон принимает близко к сердцу горести и беды трудового люда. Сам он много лет занимается профсоюзной деятельностью — ведет борьбу против капиталистических порядков и пишет обо всем, что его тревожит и волнует. В первом его романе «Стачка», вышедшем в 1966 году, отражена забастовка рабочих в Делано, штат Калифорния, участником и инициатором которой был он сам. Его рассказы и репортажи, буржуазная критика, правда, старается их замалчивать, близки и понятны людям трудовой Америки. Так же, как понятен им и путь Игнасио или Нача, Рамиреса, героя романа «Брасеро». «Не помню, когда сыта была». Эти слова умирающей Анны из пьесы «Горького на дне» вполне применимы и к Начо. Сам он рос голодным ребенком. Такими же голодными растут и его дети. Чем кормить семью? Вот какая забота будет его с позаранку. Найти работу почти невозможно не только в родной деревне, не только в ближайшей округе, но и во всей Мексике. Преодолев зачастую пешком, потому что на транспорт у них нет денег, тысячекилометровые расстояния, многие из мексиканцев уже не имеют ни сил, ни возможности вернуться назад. Эти люди – призраки. Нищенство – их последняя зацепка на земле. Тех же, кто попадает на биржу, ожидает сущий ад. С людьми здесь обращаются хуже, чем со скотом. Их отправку задерживают на несколько недель, чтобы выкачать из них последние гроши, которые с таким трудом удалось наскрести на пропитание. Но хуже холода и жары, хуже грязи и пыли, издевательств и насилия – голод. Пытка голодом приводит многих к внезапным и скоротечным болезням, а значит и к исключению из списков, к безумию и помешательству. И хорошо еще, если удастся, пусть и босиком, вернуться домой. Иных и на это уже не хватает. Из книги Юджина Нельсона вы узнаете, что приходится испытать Брасеро, чтобы получить работу, от которой, впрочем, никогда не разбогатеешь. Итак, слушайте главы из романа Юджина Нельсона «Брасеро».
2: В пустыне начинался период летних дождей. Начо лежал, скорчившись у длинной потрескавшейся каменной стены. Вокруг темно, хоть глаз выколи. Сперва он не понял, что его разбудило. Потом ощутил на лице холодные капли воды и вспомнил, что они перешли сюда с обычного места ночлега, чтобы укрыться от дождя. Но стена не очень-то защищала. Он плотнее закутался в сарапе, но оно уже насквозь промокло. Ему было все равно. Что такое дождь по сравнению с леденящей пустотой, которая растекалась во все стороны от желудка? И вдруг он понял, что разбудил его не дождь. Дождь шел давно, не переставая. Это было что-то другое. Какой-то человек бежал к нему вдоль стены и что-то кричал. Над неровной стеной, как чертики из коробочки, выскакивали головы людей. «Что случилось?» — прозвучал рядом голос Роберто. Что-то холодное коснулось руки Начо, и он понял, что это ладонь товарища. «Полиция! Полиция!» — кричал человек, бежавший вдоль стены. «Они придумали закон против тех, кто ночует под открытым небом. Если нас тут поймают, то всех заберут!» От восторга у Нача закружилась голова, и он снова прислонился к стене. Тюрьма. Ну, конечно, там не придется мокнуть под дождем. И там, может, даже накормят. В тюрьме им не дадут умереть, это точно. Но потом он вспомнил тюрьму в Эсперансе. Там не кормили. Вспомнил то, о чем как-то не задумывался в последние дни. То, ради чего терпел эту муку. Ради чего бродил взад-вперед по пыльному двору и часами ждал на жаре, ради чего голодал. Его отуманенный мозг пронзила мысль о том, что ведь в тюрьме он упустит свой шанс поехать на север. «Пошли!» Роберто потянул его за руку, и он вместе с остальными поплелся под дождем. Вдалеке на дороге он различил фигуры полицейских в плащах. Лучи их фонариков, похожие на длинные иглы, шарили во мраке. «Что не делается, все к лучшему», — сказал кто-то сзади. «Власти боятся, что мы все перемрем от воспаления легких». Дождь лил за шиворот. Начал упал в грязь рядом с другими, полежал немного и потом даже заснул. Проснулся он от того, что вокруг кашляли. Одежда была покрыта липкой грязью. Из носа текло, тело сотрясало зноб. Он ощущал себя частью промокшей от дождя земли, валуном или, в лучшем случае, полузасохшим корнем. Дождь перестал. С залива дул ветер, то ледяной, то обжигающе горячий. Оглянувшись, Начо увидел рядом Роберто. Он собрал все силы и подполз поближе. Сперва ему почудилось, что друг умер. Он застыл, неподвижно положив голову на руку, и глядел вдаль остекленевшим взглядом. Потом моргнул, медленно повернулся к Начо и слабо улыбнулся. «Да, хорошую пытку они нам устроили», — сказал он. Начо не ответил. Но от этих слов ему стало легче. Он почувствовал, что еще хоть немного, а продержится. Он с трудом сел и начал счищать грязь с одежды. Это оказалось делом нелегким и потребовало огромных усилий. Люди по одному начали подниматься. Они едва шевелились, каждое движение причиняло боль, и глядели в землю, словно боясь, что вид соседа лишит их остатков мужества. Они поплелись на биржу, несчастные, измученные. Начо уже не надеялся когда-нибудь отсюда выбраться. День прошел, как в тумане. Смутные ощущения парили где-то в воздухе, точно пчелы, лишь изредка подлетая, чтобы слегка коснуться его сознания, и жужжа уносились прочь, прежде чем он успевал их до конца осмыслить. Сквозь слепающиеся веки он увидел двух солдат, увозивших на тележке парня, который, должно быть, сошел с ума. Он извивался и дергался в их руках, выкрикивал что-то бессвязное, рвал на себе волосы. «От жары», — сказал кто-то. «Да нет, ему отказали. У него бумаги неправильные», — возразил другой. «Я знаю этого парня», — вмешался еще один. «Он прошел пешком 2400 километров от Веракруса, прождал 2 месяца, и теперь его завернули. У него дома мать и 2 сестренки, а он единственный кормилец. А лет-то ему всего 16». Неожиданно Начо обнаружил, что лежит в каком-то новом месте. Солнце стояло низко. Он устало посмотрел на него, пытаясь понять, заходит оно или восходит. Неподалеку, глядя в небо, лежал Роберто. Потом, как призраки, они шли по шоссе. Миновали биржу. Его охватила нервная дрожь. Значит, сегодня воскресенье, и они идут за рыбой. в Гуаймас. Они шли через город, волочили ноги под палящим солнцем, оступались, падали, беззвучно ругались и двигались по пыльной обочине все дальше. Расстояние казалось непреодолимым. Они шли мимо придорожных кафе и стоянок машин, мимо паровозных депо и заброшенной арены для боя быков. Они шли через дамбу, прижимаясь к деревянным перилам, когда мимо проносился автомобиль. Часто останавливались передохнуть. Солнце припекало. После бесконечного и мучительного пути доковыляли до конца дамбы и оказались в тени золотисто-розовых скал, уходивших вершинами в небо. Тут же бросились на каменную землю и полчаса отдыхали, глядя помутившимся взором, как яростное солнце хлещет лучами слюдяную гладь залива. За скалами в 2 километрах к северу лежал Гуаймас. Они сошли с дороги и поплелись по острым камням вдоль самой воды. Лишь спустя 3 часа после выхода из Эмпальмы голодная кучка оборванцев добралась до самого города. Из-за прикрытых ставней и торопливо запираемых дверей ее сопровождали неприязненные взгляды и возгласы. Еле держась на ногах от голода и усталости, они мучительно медленно, с частыми остановками, брели по оживленной набережной, внимательно оглядывая каждое суденышко на причале. С бортов лодок американцы в спортивных костюмах бросали на них воинственные, изумленные или брезгливые взгляды. «Вот здесь причаливают все спортивные лодки», — раздался голос впереди. «Надо только подождать немного». Последним усилием они преодолели еще несколько метров и без сил рухнули наземь в тени маленького кафе. Больно ударившись о горячий асфальт, Нача с внезапной и мучительной ясностью ощутил, что это конец. Он выдохся, вышел из игры. Если он не поест здесь, сегодня же, он умрет. Прошло несколько часов. Начо снова открыл глаза, с изумлением услышал возбужденный, захлебывающийся шепот и увидел красивую блестящую лодку, примерно в 40 футов длиной. Она мягко скользила к причалу. На палубе стояли, держась за поручни, 2 нарядно одетые парочки, на лицах сияли радостные улыбки. Однако взоры Начо и его голодных товарищей были прикованы к совсем другому, к огромной, сказочно прекрасной рыбине, свисавшей с крюка на корме. Захваченный этим видением, Начо не замечал, с каким ужасом смотрела на него и его оборванных спутников, стоявшая у борта красавец. Один из матросов-мексиканцев спрыгнул на берег и, бросив на этих нищих презрительный взгляд, стал привязывать лодку. Другой помог сойти на берег плотному человеку лет 50, который не обратил никакого внимания на собравшуюся вокруг толпу. «Ну-ка, давай ее на берег!» — торжествующе крикнул он третьему матросу. Тот, стоя на покачивающейся палубе, возился с крюком, с которого свисала рыба. Голодные люди, шатаясь, стояли в нескольких футах от кормы. Потом медленно и боязливо стали приближаться к болтавшейся рыбе. Стоявший ближе всех к лодке, простер руки в немом умоляющем жесте. Он силился сказать что-то, но из пересохших губ вырвался лишь слабый вой. Американец не повернул головы. Размашистым шагом он подошел к рыбе, которую матросы выбросили на пристань. С огромной туши стекала вода, и вся она сверкала на солнце серебристо-голубоватым блеском. Одна из женщин взяла мужчину за локоть и кивнула на голодных. «Они голодные. И, по-моему, хотят эту рыбу», — сказала она. Мужчина не отрывал глаз от рыбы. Лицо его выдавало внутреннюю борьбу. Женщина выжидательно смотрела на него. «Пусть подохнут грязные ублюдки», — наконец проворчал он раздраженно, поглаживая рыбий бок огромной ручищей. «Им лишь бы не работать». А рыбу я обещал привезти Теду. Он повесит ее на стену. И он улыбнулся, глядя поверх их голов на город. «Но они же умирают с голоду», — молила светловолосая красавица. Рыболов молча оглядел рыбу от головы до хвоста, потом повернулся к блондинке, задумчиво скользнул напряженным взглядом по стройным загорелым ногам. «Ну ладно, не волнуйся», — сказал он наконец. «Хочешь ты сфотографироваться с этой рыбой или нет?» Они встали возле рыбы, а двое других защелкали аппаратами. «Отдай им эту чертову рыбу!» — брезгливо бросил он одному из матросов, когда снимки были сделаны. Он повернулся и зашагал по набережной, его спутники последовали за ним. Не успел недовольный матрос снять с крюка рыбу, как ее подхватила голодная, хрипло кричащая толпа. На миг рыба взметнулась в последней попытке освободиться и чуть было не сорвалась в родную стихию, но затихла в нескольких футах от кромки воды. Обезумевшие от голода люди тут же набросились на нее. Один всадил в тушу ржавый перочинный нож, другие рвали скользкие бока ногтями. Вскоре массивная рыба была разрублена на несколько больших частей, и каждому достался порядочный кусок. Они молча и жадно глотали сырую рыбу. Ноги разъезжались на скользкой пристани. Люди беспорядочно топтались на месте, натыкаясь друг на друга, не замечая ничего в неистовой жажде насыщения. Прошла еще неделя. Стоя в духоте и в пыли под навесом биржи, Начо мрачно думал о том, что на него надвигается что-то страшное. А здравый смысл, его остатки еще сохранились в измученном сознании, подсказывал, что когда-нибудь их непременно отправят на север. Но когда? Может, предчувствие обманывает его? Ведь он здесь уже больше 3 недель, недель, которые казались ему годами, а все надежды пока идут прахом. Из головы никак не выходило жуткое видение. Он умер от голода, и труп его лежит у дороги. Что будет с Чиной и с матерью, когда они узнают о его смерти? Он подумал о голодающих детях, и его охватила щемящая тоска. От этих мыслей его оторвали громкие возгласы и движения в очереди. Начо с изумлением услышал, как из репродуктора, точно внезапный отклик на его мысли, донеслось название родного городка. К горлу подкатил комок, напряглись все мышцы. Кто-то уже бежал к воротам. Люди стали лихорадочно хватать свои убогие пожитки. Глаза на измученных и схудалых лицах загорелись надеждой. Все возбужденно топтались на месте, вздымая клубы пыли, точно скаковые лошади перед началом забега, и напряженно ждали, не оживет ли снова репродуктор. Один за другим люди устремлялись к воротам, задерживались, чтобы показать документы, после чего заветная дверь отворялась, и они проникали во двор. Начо почувствовал, что и он поддается общему волнению и радости. Все, о чем он думал минуту назад, было забыто. И вот, как во сне, как в сказке, он услышал свое имя, и какая-то сила толкнула его ослабевшее тело вперед. Радость и страх подгоняли его. Кровь стучала в ушах. Задыхаясь, он добежал до ворот. «И Флорес!» — выдохнул он и трясущимися руками протянул документы. Он ждал с замиранием сердца, пока солдат равнодушно разворачивал 2 помятые бумажки и неодобрительно разглядывал их безжалостными черными глазами. Вот он что-то буркнул. Иначе пропустили, приняли. Он спасен. Чудо свершилось. Невысокий коренастый человек в бумажном комбинезоне выстраивал людей в 2 шеренги. Те, которые уже бывали в Соединенных Штатах, становились в 1 шеренгу, а те, которые ехали в первый раз, в 2-ю. Затем они вошли в мрачное здание, которое внутри гигантским зловонным туннелем протянулось на 2 квартала. Сотни людей сгрудились тесной толпой. Мощные вентиляторы с воем перегоняли запах пота, ничуть не освежая воздух. В людской массе затерялось множество столов, за которыми разместились служащие, а рядом, молча насупившись, стояли солдаты. В дверях входящих встречали двое – солдат и человек в комбинезоне. Они раздраженно требовали документы для повторной проверки. Когда проверка документов закончилась, снова потянулись долгие часы ожидания. Огромная очередь продвигалась вперед черепашьим шагом. Люди обмахивались, утирались рваными шейными платками. Совсем недавно они безропотно ждали в течение многих дней. Но теперь даже 10-минутная отсрочка казалась невыносимой. Терпение было на исходе, и они беспокойно переминались с ноги на ногу. Через час очередь немного продвинулась. Чиновник, сидевший за столиком, быстрым мягким движением повернул его мозолистую натруженную руку ладонью вверх и окинул ее быстрым взглядом. «Вижу, в поле ты работал», — сказал он, пропуская его и кивком подзывая к себе Роберто. У следующего стола случилась какая-то заминка. Нача с удивлением и тревогой увидел, что угрюмый человек, которого звали Рикардо Фелис, сцепился с таким же угрюмым пожилым чиновником-американцем, который сквозь очки смотрел на Рикардо с холодной враждебностью и отвращением. Он что-то говорил, но слов нельзя было разобрать из-за шума. Другой чиновник сделал знак стоявшим поблизости солдатам, и они лениво начали проталкиваться через толпу. Рикардо Фелис повернулся к тем, кто нетерпеливо ожидал позади него своей очереди. Его лицо было искажено. Руки внезапно взметнулись и упали вниз, словно стряхивая капли воды. «Нам же по закону разрешалось бастовать. А теперь за участие в той стачке в Imperial Valley в прошлом году. Теперь вот...» Американец кивнул солдатам, указывая на выход. Кто-то в толпе произнес: «Коммунист». «Свиньи! Капиталисты собачьи, кровососы!» — выкрикивал Рикардо Фелис. Два солдата схватили его за руки. На глазах изумленного Нача обезумевший батрак неожиданно вырвался, оперся о стол и закричал во всю глотку: «Я знаю, кто тут командует! Знаю! Думаете, мы, мексиканцы? Как бы не так! Управляющий ассоциацией калифорнийских фермеров! Вот кто здесь хозяин!» Третий солдат подбежал к столу растерявшегося чиновника, перегнулся и сильно ударил жителя Эсперансы по затылку прикладом. Сам он при этом завалился на стол, а Рикардо Фелис с помертвевшим лицом начал сползать на землю. За то, что вместе с другими бастовал, чтобы добиться приличной оплаты, они теперь не пускают меня. Рикардо упал на колени, и голос его перешел в сдавленный вой. 60 центов в час!» Нача уже не видел его. Зато видел, как взмахнул прикладом другой солдат. «Управляющий сельскохозяйственной ассоциацией Коачельской долины? Вот кто!» Раздался глухой удар, и голос смолк. Толпа отпрянула и расступилась перед солдатами, которые поволокли бесчувственное тело Рикардо Фелиса к ближайшей двери. По лбу его текла кровь, полусжатая в кулак рука слабо вздрагивала. Чиновник-американец занял свое место за столом и снова начал просматривать и ставить печати на бумагах брассеру. Когда они вышли из мрачной пещеры, Роберто воскликнул, хлопнув Начо по плечу: «Наконец-то! Теперь худшее позади! Ну, как ты?» Начо не мог вымолвить ни слова. Он щурился на яркий свет, и никак ему не верилось, что все мучения кончились. Было 4 часа дня. Почти 5 часов провел он в этом душном, вонючем помещении, а всего в Импальме. 27 дней. Целый час они нетерпеливо слонялись по солнцепеку. Несмотря на слабость, никто не мог усидеть на месте. И вот подкатили автобусы. Людей выстроили на посадку. Двое служащих у каждого автобуса начали раздавать пакеты с едой. И в ту же минуту с улицы, точно стая саранчи, налетела толпа. Пробираясь по узкому проходу почти в самый хвост автобуса, Начо видел в окнах десятки протянутых рук. Он плюхнулся на сиденье рядом с Роберто и закрыл глаза, усталый и довольный. А люди все входили и рассаживались по местам. И когда

свернув с шоссе к маленькой деревушке и смятую замусоленную бумажку с какой-то надписью. Он вспомнил это право на бесплатный проезд обратно в Эмпальме. Эмпальме, боже мой! Автобус прибыл в Эмпальме в 5 часов дня. Все выглядело точно так же. Та же толпа оборванцев, те же подыхающие с голоду нищие, те же алчные вербовщики, та же пыль и зной и мусор. Иначе с горечью закрыл глаза, чтобы не видеть этих знакомых ухабистых улиц. Он думал о Чине и о том дне, наступит ли он, когда снова сможет ее обнять. «Эмпальме!» — раздался недовольный голос шофера. Усталые люди начали гуськом выбираться из автобуса. Начо быстро зашагал по пыльной улице. Не останавливаясь, даже не повернув головы, он миновал биржу Брассера. В мозгу билась только одна мысль — Чина, семья, Чина, Чина. Скорее к ней. Она его жизнь, его единственная надежда. И он спешил прочь из города, не останавливаясь, думая только о ней. Он чувствовал, как в душе зарождается острая радость, и как ему пришло в голову оставить ее. Он решительно шагал вперед, не поднимая глаз, убегая из этого мерзкого города, казавшегося концом света. Здесь начался его кошмар, и теперь он уходит отсюда, уходит навсегда. Спустилась ночь. Он шел на юг, не замедляя шага и не останавливаясь, пока не упал без сил километров 12 от города. Он брел и весь следующий день, и третий. Голод мучил все сильнее. Он брел по пустыне, покрытой чахлой растительностью, стараясь представить себе, сколько же ему еще осталось пройти. За 4 дня 200 километров, неуверенно прикидывал он. А сколько же километров от Эсперансы до Эмпальмы? 1400 или 1600? Нет, это дело гиблое. Но он опускал голову, пряча лицо от палящего солнца, и все брел, брел вперед. Картины встречи с Чиной сменялись порой другими видениями. Вот он лежит на пустынной дороге, обессилевший от голода, а стервятники и койоты жрут его заживо. Он плелся вперед, сам не зная почему, движимый лишь инстинктом самосохранения, который действует даже тогда, когда надежды уже нет. Он с ужасом отмечал про себя, что переходы становятся все короче и короче, а передышки все длиннее. Как-то к вечеру, поднимаясь с земли после привала, он заметил, что последний кожаный ремешок на одном из уарачес лопнул, и грубая обувка больше не держится на ноге. Он попытался как-то приладить ремешок, но ничего не получалось. Тогда он яростно отшвырнул негодный башмак, упал на дорогу и заплакал навзрыд. Потом в отчаянии снял и выбросил второй, обул уарачес и в Штаты поехал, вернулся домой босиком. Кто-то пропел эту песенку, и над ним тогда еще смеялись. Слава богу, солнце зашло, словно провалилась куда. Начо нашел местечко среди кустов и заснул. Очнувшись, он увидел прямо перед собой глаза стервятника, который сидел в пыли совсем рядом на расстоянии вытянутой руки. Он огляделся вокруг. Боже мой, я умираю от голода. Неужели это все наяву?

0: Он всего-навсего молодой парень, неопытный, никому не сделавший зла. С ним такое не должно случиться. И вот уже повсюду кругом крылья стервятников. Они загораживали солнце, иначе накрыл голову сарапе. Птицы смерти, мелькнула мысль. Черные птицы медленно взлетели с земли и уселись неподалеку на чахлом кустарнике. Надо что-то сделать для своего спасения, донесся чей-то голос. Нача вдруг почувствовал, что очень устал.
1: Вы слушали главы из романа американского писателя Юджина Нельсона «Брасеро». Перевод Виктора Ашкенази. Читал заслуженный артист РСФСР Вячеслав Дугин.

0: Начинаем литературную передачу. Сегодня мы предлагаем послушать вам рассказ молодого прозаика Сергея Лобанова «Мравалжамиер». Читает артист Виктор Зазулин. Рассказ «Мравалжамиер», что значит грузинская застольная песня, был опубликован в сборнике «Лицей на чистых прудах», который недавно вышел в издательстве «Московский рабочий».
1: В этой жизни Аполлон Цивцевадзе был неудачником. Правда, неудачником не совсем полным, что ли, не окончательным. Ему не то чтобы фатально, абсолютно во всем не везло, а так, чуточку. Зато в самые важные и ответственные моменты. А от этого на душе постоянно было много горше и гаже, чем если бы не везло сразу, с самого начала. И во всем. Когда такое случается с человеком целеустремленным и к тому же не без способностей, а Аполлон Цивцевадзе как раз и был таким, он не может постоянно не верить в свою звезду. В счастливый хотя бы один единственный случай, в удачу, которая рано или поздно, но придет. Придет обязательно, и все, наконец, расставит по местам. Все началось с того, что сосед по дому, бухгалтер на пенсии, большой любитель симфонической музыки и оперного пения, мужчина интеллигентный, а потому безнадежно одинокий, Серапион Герониевич Мендиашвили, сидел у раскрытого окна и читал в молодежной газете статью про открытие талантов вообще и Робертино Лоретти в частности. Во дворе, прямо под окнами Серапиона Геронтьевича, бегал 7-летний Аполлоша и издавал повизгивающие звуки. Он издавал их всегда, когда ему казалось, что он поет. Бухгалтер на пенсии, дочитав интересную статью до конца, позвал к себе мальчика, угостил черешней, а потом заставил повторять за собой нараспев какие-то «а», «бе», «ре» и «ме». А вечером, когда пришла с работы мать Аполлоши Колбатона Тинатин, явился к ним в строгом черном костюме и торжественно объявил, что в семье Цивцевадзе растет подлинное дарование и несомненный талант. Делать нечего. Талант – достояние народное. Его надо растить. Колбатона Тинатин, которая работала на соседней улице билетером в кинотеатре, очень скоро научилась урывать просветы между сеансами и стала водить сына после школьных уроков еще на 2 урока – на флейту и на фортепиано. Так посоветовал многоопытный в этих делах Серапион Геронтич. Он сказал, что на ранней стадии, в детском возрасте, голос – штука ненадежная. Сегодня есть, а завтра нет. Другое дело – абсолютный слух. Если его разумно развивать, то он себя непременно проявит. А в пении или в игре или на инструменте это будет видно потом. Не прошло и месяца, а преподаватели и по флейте, и по фортепиано оба разом версию насчет абсолютно музыкального слуха и явных музыкальных способностей подтвердили полностью. И об этом сразу же узнали все соседи по улице, просто знакомые, соседи знакомых и знакомые соседей, а уже от них соседи соседей и знакомые знакомых. В общем, в самом скором времени весь город уверовал в то, что в недрах его произрастает дарование невиданных доселе масштабов. Но раньше всех, раньше мамы, раньше педагогов, раньше соседей и знакомых в свое исключительное предназначение поверил сам Аполлон Цивцевадзе. К 10 годам он уже твердо знал, он пришел осчастливить этот мир. Он пришел его заворожить, покорить, изумить. Ведь об этом говорили все, и свидетельствовало все. Даже то, что мальчишки в школе и на улице называли его не иначе, как Робертино или Ван Клиберн. Иногда особенно поздней осенью, Аполлон просыпался среди ночи от того, что отчетливо слышал, как большая белая птица, грядущая слава, нетерпеливо бьется в его окно усталым крылом. Тогда он стремительно сбрасывал с себя тяжеленное одеяло и подбегал к окну. Но за стеклом было только все обыкновенное. Ночь, слякоть, тишина. После окончания школы прямая дорога привела Аполлона Цевцевадзе в консерваторию. Тут-то и начались первые сложности. Оказалось, что кто-то играет лучше него, кто-то усидчивее, кто-то способнее, у кого-то есть рука, а еще у кого-то спина, а еще у кого-то просто деньги. Он выкладывался из последних сил. Это было все, что он мог противопоставить. Но интересные концерты, поездки, стажировки, встречи, как небесные тучки, равнодушно проплывали мимо его обездоленного носа. Из последних сил выкладывалась мать, но что она могла? В результате, чем ближе становился консерваторский диплом, тем дальше от избранника судьбы были успех и удача. Колбатон Атинатин так и не довелось увидеть сына дипломированным специалистом. Месяца за три до государственных экзаменов в один из ветреных дней Сурб Саркиса она простудилась, а сахарный диабет, глубоко затаенная в сердце боль за судьбу сына и нужда окончательно утомили ее волю и желание жить. Она умерла. Как-то сразу после этого Аполлон Цевцевадзе почувствовал, что остался на этом свете один, совершенно один. Не потому, что смерть эта, унеся с собой беспечную уверенность Аполлона в завтрашнем дне, вместе с тем породила множество больших и маленьких неудобств, неизбежных для одинокого существования. На задворках Петропавловского кладбища, на дне постепенно оседающей могилы, навечно оказалось захороненным главное – материнская любовь и преданность. То есть то, чего больше никогда не будет в его жизни, даже если и будет все остальное, что составляет обыкновенное человеческое счастье. Когда консерватория была окончена, ее выпускник, за которого никто не хлопотал и не просил, оказался никому не нужен. Ему выдали на руки свободный диплом и просили не забывать альму-матер. Но он забыл. Во всяком случае, на те 6 месяцев, которые ушли на беготню по всевозможным кабинетам. На унылых и безрадостных этих стежках-дорожках ничего, кроме чванливых отказов и откровенного безразличия, не росло. И он быстро научился, не морщись, глотать их горькие плоды и утираться, как лопухом, чиновьем хамству. Он думал, что ему все стало все равно. На самом же деле, среди буйного цветения институтов государственной власти, Аполлон Шаликоевич Цевцевадзе не окончательно утратил уверенность в свои собственные силы и свое достоинство. Судьба его устроилась случайно и неожиданно. Он как-то бежал, взлохмаченный и голодный, по проспекту Руставели в очередное место своего просьбоподавания и столкнулся с тетей-однокурсницей. Иногда он бывал у них, иногда играл, иногда его слушали. Колбатона Кетиван молча подивилась его растерзанному виду, расспросила обо всем, оставила телефон и велела вечером позвонить. В результате уже через 3 дня Аполлоша работал учителем пения в средней школе. Так прошло 3 или 4 года. Аполлон отдышался и, вглядываясь в собственную судьбу, понял, что если что-то и не получилось с ним, то это еще вовсе не значит, что не должно получиться у него. Нужно только верить, верить и ждать, искать, надеяться и найти. Однажды, по каким-то не своим делам, Аполлон Цевцевадзе вместе с одним из своих приятелей попал в небольшое селение Устабаши. Хозяин, к которому они приехали, встретил их, как и подобает, настоящему грузину, радушно и хлебосольно. И уже под вечер, когда преувеличенно бодрым шагом они все вместе направлялись к остановке автобуса в центре села, из-за какого-то невзрачного полуплетня-полузабора Аполлон Цивцевадзе услышал песню. Впрочем, песню — это не то слово. Он услышал какое-то сказочное многоголосие, которое могло родиться и звучать только в воображении или в садах небесных. Аполлон остановился и замер. Он еще ничего не знал, но уже понял, этому мигу суждено перевернуть всю его жизнь, суждено расставить, наконец, все по своим местам. Они вошли. Во дворе под громадным раскидистым орехом сидели семеро мужчин. Перед ними стоял стол с обильными закусками, а у ножек стола примостились внушительные и запотевшие кувшины с вином. Мужчины пели «Мравалжамияр». Когда песня кончилась, они перезнакомились, и в тот вечер ни Аполлон, ни его друг так никуда и не уехали. Через несколько дней по укрытому осенней листвой городу бегал взлохмаченный и запыхавшийся Аполлон, непонятно чему улыбаясь, заговорчески подмигивая знакомым и с едва заметным оттенком высокомерия, поглядывая на тайных и явных недоброжелателей. Он, как перед дальней дорогой, улаживал свои дела, распродал кое-что из мебели и книг, расплатился с долгами, купил простую теплую одежду и резиновую обувь, а также дирижерскую палочку, камертон, ноты для хорового пения и метроном. О планах своих не распространялся, но уволился с работы, и все понимали, готовится нечто сверхъестественное. Расспросить его толком так и не успели, потому что в одну из дождливых ночей он таинственно и окончательно исчез. По городу поползли самые невероятные и разнообразные слухи и пересуды. С удивлением проглядев документы Цивцевадзе, председатель Устабашского колхоза Мирон Шашиашвили недоуменно пожал плечами и легко согласился назначить Аполлона заведующим клубом. Тем более, что место это уже 8-й год пустовало. А про себя подумал. За свою многовековую историю селение Устабаши видело всякое, но заведующего клубом с консерваторским дипломом здесь пока еще не было. Да что там здесь, в самом районе не было. И если на следующей неделе на совещании в райкоме секретарь будет давить на недовыполнение плана по сои и кормовым травам, то вполне спокойно можно будет козырнуть успехами в подборе кадров. Так что этот Цивцевадзе вовремя приехал. И еще много о чем в связи с этим подумал Мирон Шашиашвили, и много еще чего наметил, откуда можно будет вытянуть конкретную выгоду в связи с приездом дипломированного музыканта из столицы. В первый же день пребывания в новой должности Аполлон обошел все нужные ему дома, и вечером семеро певцов уже были в клубе. Аполлон обратился к ним с пространной речью, в которой было все, и любовь к родине, и грядущий прогресс села, и вершины музыкальной культуры, и благо народа, и святая верность традициям предков, и духовное возрождение нации, и социалистическое соревнование, и севооборот, и культивация, и непременно личное благосостояние и успех. Будущие лауреаты-исполнители стояли потупившись, растерянно моргали и на всякий случай согласно кивали. Что ж, если надо, так надо. Если это так важно, и если традиции предков, то они непременно постараются, сделают все возможное. Пусть Батона Аполлон не сомневается. Прошло 3 месяца. На колхозных полях и личных подсобных участках стояло сезонное затишье, И потому семеро колхозников, строго-настрого предупрежденных председателем, каждый вечер ровно в 8 приходили в клуб. Но мечта Аполлона Цевцевадзе, его надежды с каждым днем таяли, как в поднебесье дым. Певцы, правда, очень старались, но тем не менее пели все хуже и хуже, и Аполлон ничего с этим поделать не мог. Что он только не делал, на какие акты самопожертвования и самоуничижения не пускался, все было тщетно. Мужики не понимали его. Они никак не могли повторить то многоголосие, которым он был так потрясен. И обиднее всего было то, что никакие его слова не могли разжечь их честолюбие. Им было наплевать на конкурсы и зарубежные гастроли, на лауреатство и на участие в международных фестивалях. Они ничего не хотели знать, кроме своих коров и тракторов, норм на вспашку и цен на базаре. И Аполлон Цевцевадзе сдался. Он больше не мог спокойно смотреть на то, как самые чистые и искренние его порывы все больше и больше увязали в непролазной устабашской грязи. Наконец наступил день, когда Аполлон на все махнул рукой. С утра он чисто выбрился, нагладил свой единственный костюм, надел новую белую рубашку и заграничный галстук, который берег для первого официального выступления. А вечером, в назначенное время, когда все собрались, трагическим голосом сообщил своим мучителям-мученикам, что репетиций больше не будет, что неотложные дела и интересы высокого искусства требуют его незамедлительного возвращения в Тбилиси, тем более что добиться того, зачем он сюда приехал, ему, как видно, не удастся. Что то сладостное многоголосие, которое он как-то раз услышал, направляясь на нетвердых ногах к автобусной остановке, могло быть чем угодно – случайностью, миражем, жестокой насмешкой винных паров, игрой воображения, черт побери, но только не подлинной способностью, не настоящим умением, не мастерством. Потому-то он, Аполлон Цевцевадзе, и сдается, и поднимает руки, и завтра уезжает отсюда – навсегда. Несостоявшиеся хористы стояли, смущенно опустив головы, растерянно моргали и на всякий случай согласно кивали. Ну что ж, случайность так случайность, иллюзия так иллюзия. Раз не получилось, значит, не дано, все от Бога. Но они ведь старались. Батону Аполлон сам видел, на репетицию никто ни разу не опоздал. С удивлением, поглядев на Цевцевадзе, председатель колхоза недоуменно пожал плечами и легко согласился освободить Аполлона от обязанностей заведующего клубом. А про себя подумал, чему быть того не миновать? Удивительно другое, как это он без дров и хлеба здесь так долго продержался? Надо будет в райкоме поставить вопрос и выбить под это дело на жилищное и культурное строительство. Провожающие, все 7 хористов, решили, что Аполлон поедет последним автобусом. А часа в 3-4, когда все дела будут сделаны, а вещи собраны, они соберутся на отходную в том самом доме, во дворе которого росло раскидистое ореховое дерево. Так же, как и тогда, стол был обильно завален закусками, а у ножек стола примостились внушительные и запотевшие кувшины. Только из-за непогоды стол теперь находился в доме, а вино, прежде чем разлить по стаканам, разбавлялось горячей кипяченой водой. За столом же сидели те 7, которые приоткрыли было ему дверь в другой мир, но тут же и захлопнули. Так ведь не нарочно, не со зла. Аполлон понимал это и потому не сердился на сельских тружеников. С судьбой не очень-то поспоришь. Когда все тосты были уже сказаны, вино выпито, закуски съедены, а время до последнего автобуса сократилось до 10-15 минут, когда сам Аполлон Цевцевадзе поднялся с тем, чтобы поблагодарить за хлеб, соль и проститься, выступил вперед самый старший, хозяин этого дома, тракторист Гогия. Он сказал, что просто так они его не отпустят, а проводят все вместе на автобус. Да не просто так, а с песней, непременно с песней. И его товарищи, смущенно потупившись, согласно кивнули. Во двор вышли все вместе. Гогия приосанился, сделал остальным едва заметный знак головой, и они запели, вернее, не запели, а грянули «Мравалжамьер». И с первыми же звуками Аполлон Цивцевадзе замер. Это было невероятно, но опять звучало то самое восхитительное многоголосие, которое могло родиться только в садах небесных. Неземное, одним словом. С первыми звуками Аполлон Цивцевадзе протестующе поднял руки кверху, да так и остался стоять восхищенный и ничего не понимающий.
0: Вы слушали рассказ Сергея Лобанова «Мравалжамьер». Читал артист Виктор Зазулин.
2: Зачем?
3: Что зачем?
2: Зачем ты меня привел сюда на этот концерт?
3: Ну?
2: Зачем мне твои Мировины имена?
3: Мироновы имена.
2: Научи меня жить, знаешь.
3: Ну хорошо, садись, успокойся и не нервничай. Вы знаете, моя жена — это просто поразительный человек. Она всегда всем недовольна. Вот были мы когда-то в обозрении «Вот идет пароход», так первую фразу она говорила: «Зачем ты меня привел на этот пароход?» На футболе: «Зачем ты меня привел на стадион?» В доме отдыха: «Зачем ты меня привел в этот дом отдыха?» Вот теперь мы пришли на этот концерт. Вот, видите, опять, зачем ты меня привел на этот концерт?
2: Ну, тишина, а зачем ты меня привел на этот концерт?
3: Да.
2: Прежде всего, это вообще не концерт.
3: Почему?
2: Как начинается обыкновенный концерт? Выходит человек,
3: да,
2: играет на скрипке. Ну, уж если уж он не умеет играть на скрипке, он играет на рояле.
3: Да, ну.
2: Я вообще люблю, чтобы концерт начинался с соло-рояля.
3: Ну, скажи, пожалуйста, ну, а зачем тебе соло-рояль, я не понимаю?
2: Тогда можно опоздать, можно попозже прийти.
3: Ах, вот оно что.
2: И вообще это не концерт. Да. Я люблю, чтобы на концерте было все художественное. Художественное чтение, художественный свист. Потом выходит фокусник, глотает лезвие от безопасной бритвы. Все так культурно, интеллигентно.
3: Ну, скажи, пожалуйста, ну а зачем тебе, чтобы глотали лезвие, я не понимаю?
2: Слушай, ну приятно же, аккуратный человек. Побрился, проглотил за собой лезвие. Ты же неряха, за тобой всегда надо убирать.
3: Ну, хорошо, хорошо. В следующий раз после бритья я буду глотать кисточку. Устраивает?
2: Браво, остроумно. Лиза Мухина была права, она меня предупреждала.
3: Чтоб ты не шла на этот концерт, да?
2: Зачем, чтобы я не шла за тебя замуж?
3: А-а-а.
2: Ты же форменный дикарь, как были эти?
3: Да.
2: Замбини. Ты же ничего не понимаешь в искусстве.
3: Да.
2: Ну что же это за концерт, когда они даже ни одной песни не спели?
3: Начинаю.
2: Когда сейчас даже в поезде все время поют.
3: В поезде?
2: Конечно.
3: А кто ж поет? Нищие, да?
2: Ой, отсталый человек. Ну где ты сейчас видел нищих? Радио, пластинки играют.
3: А.
2: Вон я ехала из Кисловодска. Как села с Бунечком, так и вылезла с нечаянно.
3: Да, но ты знаешь, миленькая, все-таки лучше радио в поезде, чем нищие, не знаю.
2: Ну, это как сказать. Радио, конечно, громче, но репертуар у нищих был гораздо богаче.
3: Ну.
2: Нет, уж если идти, так лучше было пойти в какой-нибудь драматический театр.
3: А в какой драматический театр?
2: Ну, хотя бы в этот.
3: Ну, в какой?
2: Ну, в этот. Я забываю, как он называется. В проезде художественного театра с правой стороны такой зеленый.
3: Как... А, в МХАТ, да?
2: В театр имени МХАТ, пожалуйста. Почему нет?
3: А вот что-то вообще ты в театры не ходишь.
2: Ты прав, вот тут ты прав. Я, да, не хожу в театры, потому что публика кошмарная.
3: Да.
2: Вот я была на грузинской декаде, вот это была публика. А, лучше бы я второй раз пошла смотреть «Царь Эдип». Так смешно. Когда он вышел в юбке, в тапочках, я думала...
3: Подожди, подожди, подожди. Ну что ты болтаешь? «Царь Эдип» — это же трагедия. Что же там смешного, я не понимаю. Ну...
2: Ну, а вы видели этого человека?
3: А что такое?
2: Что ж ты мне заранее не купил программу?
3: Да?
2: Я же не знал, что это трагедия. Я думал, что это комедия. Я так смеялась, боже мой. Что ж ты меня не предупредил? Я же не понимаю по-грузински.
3: Ну, хорошо. Ты знаешь что, миленькая, давай-ка мы с тобой в следующий выходной просто примитивно пойдем в кино. Вот и все.
2: Нет, в кино мы с тобой не примитивно и никак не пойдем.
3: Это почему?
2: В кино невозможно работать.
3: Да.
2: И вообще там нечего смотреть. Что там смотреть?
3: Скажи, пожалуйста, а кто же это говорит?
2: А тебе нужен авторитет обязательно. Нет, сам это, ты ничего не понимаешь.
3: Тебе всегда нужно чего-нибудь мнение.
2: Ну, что ж ты спрашиваешь, кто говорит? Лиза Мухиной жених. Достаточно?
3: А, художник Кузюрин, да?
2: Слушай, ну что с тобой творится? Я тебе 100 раз говорила, Кузюрину я давным-давно бросила.
3: Ну, миленькая, за ней не уследишь, но...
2: Писатель Хвостухин.
3: Да.
2: Интересный мужчина. Высокий такой, плечистый, с бородкой. Вылитый путешественник.
3: Скажи, пожалуйста, а какой путешественник?
2: Ну, этот знаменитый путешественник.
3: Ну, какой, какой?
2: Ну, какой-какой? Что ты не знаешь, путешественник с бородой?
3: Да с какой бородой? Ну,
2: как его? Ну, про него еще кино было.
3: Ну, какое кино?
2: Маклах Миклуй.
3: Миклуха Маклай.
2: Не учи меня жить, знаю без
3: слушай,
2: тебя.
3: Да.
2: Между прочим, Лиза с этой Маклахой познакомилась в Сочи.
3: В Сочи, хорошо.
2: У них был дивный роман. Он ее любил целый срок.
3: Подожди, а как так любит целый срок?
2: Целую путевку. 26 дней он ее боготворил. Угу. Еще продлился по бюллетеню.
3: Да.
2: Так вот он говорит, что в кино совершенно невозможно работать. Вот он написал сценарий, принес кино, прочли, говорят, не Шекспир.
3: Да.
2: Между прочим, кто Шекспир, сейчас вообще неизвестно.
3: Да.
2: Вот я недавно читал один журнал, оказывается, сам Шекспир уже тоже не Шекспир. Подожди, за ним не следи.
3: Подожди, но ведь твой этот самый Свистухин...
2: Хвостухин,
3: он ведь действительно не Шекспир.
2: Ну что ты-то, ну как попугай, ну что ты повторяешь, ничего не понимая.
3: Да.
2: В кино, милый мой, будешь не Шекспир. Там такое творится, там даже исполнителей подбирают по знакомству. Ну, куда уж дальше ехать
3: слушай,
2: некуда.
3: Ты смотри, как тебе все известно.
2: К сожалению,
3: это просто поразительно.
2: К сожалению.
3: Ну.
2: Вот снимали картину «Белый пудель».
3: Да.
2: Так Лиза Мухина пошла на пробу.
3: А на какую роль, я не понимаю?
2: На главную, на «Белого пуделя».
3: Слушай, она что же, сама пошла, да?
2: Ты знаешь что, у тебя удивительная манера. Тебе все время хочется казаться глупее, чем ты есть.
3: Да?
2: Не стоит, и так видно невооруженным глазом. Достаточно вполне. Глупые вопросы задаешь. Конечно, она не сама пошла. Она повела свою собаку, Джерри.
3: Слушай, ну ведь она же старая, еле ходит.
2: Кто, Лиза, ты сумасшедший?
3: Да нет, собака, и потом она черненькая, порода такса. Как же она может сыграть белого пуделя? Что ты говоришь?
2: А грим на что? Милый мой, в кино каждая собака может быть блондинка. Было бы желание снять.
3: Ты знаешь, ты все-таки поразительный человек.
2: Да.
3: Все тебя не устраивает, все тебе не нравится.
2: Обожаю эти разговоры. Я поразительная, а ты не поразительный.
3: Нет, милый, я нормальный человек.
2: Значит, я ненормальный.
3: Ну, хорошо, перестань довольна.
2: Как тебе не стыдно? Как ты со мной разговариваешь?
3: Так же, как ты со мной разговариваешь.
2: Мне нравится. Ему будто все нравится, а мне будто ничего не нравится.
3: Да.
2: Интересно знать, что тебе нравится.
3: Очень многое.
2: А. Техника.
3: Техника, правильно. Техника, да.
2: Натащил полный дом электроприборов и радуется.
3: Слушай, ну ведь я же хотел облегчить тебе жизнь.
2: Да?
3: Да.
2: Пока что ты облегчил мне смерть.
3: Почему?
2: Ты еще спрашиваешь, почему? Пока домработница смотрит телевизор, стиральная машина рвет белье и выплевывает пуговицы. Почему?
3: Ну хорошо, а пылесос?
2: Про пылесос мне вообще не говорю, он сосет из меня кровь.
3: Почему?
2: Потому что он всасывает все, что попадается ему под хобот.
3: Да.
2: Жировки на квартиру, чулки, даже деньги.
3: Ага. Скажи, пожалуйста, значит, 200 рублей из моего письменного стола вчера, это что, тоже пылесос всосал, да?
2: Ну, что за вопрос, конечно.
3: Да. Ну, а почему же он оставил 35 рублей сдачи?
2: Техника, голубчик, техника. Ничего не поделаешь.
3: Ай-яй-яй, слушай, а ты все время говоришь техника, техника.
2: Да.
3: Но неужели тебя не радуют наши достижения в области техники?
2: То есть?
3: Ну ты посмотри, космическая ракета,
2: да.
3: Запуски искусственных спутников. Неужели здесь тебя что-нибудь не устраивает?
2: А ты считаешь, что я ненормальная совсем?
3: Да нет, ну что ты его...
2: Нет, что меня, может, не устраивает.
3: Ах, устраивает?
2: Ну,
3: да?
2: Что за вопрос?
3: Ну, очень хорошо.
2: А Клава Габарицкая свихнулась из-за спутника.
3: А в чем дело? Что произошло?
2: Для того, чтобы разглядеть спутника, она купила в детском мире, ну, действительно, потрясающий бинокль. В футляре из настоящего, заграничного дермантина.
3: Хорошо.
2: Забралась на крышу, что при ее габаритах и в ее возрасте уже опасно.
3: Безусловно.
2: И стала смотреть.
3: Понятно.
2: Так пока она искала искусственного спутника,
3: да.
2: Возвратился из командировки ее естественный спутник.
3: Это что, Михаил Борисович?
2: Михаил,
3: да?
2: Борисович. И увел ее с крыши.
3: Ай-яй-яй, так она, значит, бедненькая, ничего не увидела, да?
2: Ничего. Ни спутника, ни ракеты-носильщика, ничего.
3: Носителя.
2: Не учи меня жить,
3: слушай,
2: знаю без тебя.
3: Скажи мне, пожалуйста, ну, а может, она вообще не туда смотрела?
2: Твои вопросы. Что значит не туда? Смотрела-то она как раз туда.
4: Ну так в чем же дело?
2: Ну вот этот самый продавец из детского мира, да, который продавал ей этот бинокль.
4: Да, да, да.
2: Вот я все время говорю, ну что за люди?
4: А что такое?
2: Он же даже не научил, как с ним нужно обращаться.
5: А, он нам не объяснил, как нужно водить фокус, да?
2: Да фокус-то был совершенно в другом.
4: А что такое?
2: Ведь оказывается, для того, чтобы хоть что-нибудь увидеть в этот самый бинокль,
4: да,
2: ведь его же раньше нужно вынуть из футляра, она же не догадалась, откуда ей это было знать. Ведь человеку же нужно сказать, верно ли?
4: Скажи мне, пожалуйста, ну неужели ты не гордишься нашими учеными, да, которым удалось решить первым проблему межпланетных сообщений? Ты вообще подумай, какая прелесть. Вот скоро ты, да, сможешь отправиться на Луну.
2: Я.
4: Ты. Да. Значит, так все будет происходить. Да. Я захожу в билетную лунную кассу, да, и покупаю тебе билет на Луну. Вот.
2: Он же хочет от меня избавиться так быстро.
4: Почему?
2: Потому что я знаю, что с твоим размахом ты возьмешь мне билет только в один конец. Я понимаю, конечно.
4: Ну, хорошо, хорошо. Не захочешь, не полетишь.
2: Правильно, все полетят. Я как дура останусь одна на земле. Тоже можно, почему нет?
4: Ты знаешь, ты все-таки поразительный человек. Все тебя не устраивает, все тебе не нравится.
2: Слушай, ерунду говоришь?
4: Нет, не ерунду.
2: Да ерунду, конечно. Не потому, что мне все не нравится. Я просто критически смотрю на вещи.
4: Да, да.
2: Вот я сейчас смотрю на тебя и вижу, что в тебе хорошего. Ничего.
4: Ну вот видите, начинается.
2: Что начинается?
4: Старая история.
2: Я уже для него старая. Что?
4: Слушай, я говорю история.
2: А я история, а кто же?
4: Ну хорошо, хорошо.
2: Хорошо, видали, ему хорошо. Я волнуюсь, у меня бешено поднимается давление. Тебе хорошо? Ты знаешь, что у меня нижнее давление давно уже выше верхнего? Тебе хорошо?
4: Ну, скажи мне, ну что ты хочешь?
2: Я хочу, чтобы ты мне ответил на один вопрос.
4: Ну, пожалуйста, на какой?
2: Зачем?
4: Что зачем?
2: Зачем я погубила свою жизнь? Угу. Зачем я растоптала свое я?
4: Да.
2: Зачем я отдала тебе свои лучшие годы и в огромном количестве? Зачем?
4: Ну что, все?
2: Нет, еще один последний вопрос.
4: Какой?
2: Зачем ты меня привел сюда на этот концерт?
6: 11:30 в Москве. Я уступаю ему место у микрофона.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы меня простите, но первый материал сегодняшнего обзора я подобрал для себя. Полагаю, что и для вас он будет в достаточной мере интересен, но тем не менее для себя, так сказать, использую служебное положение в личных целях. Просто приятно, когда хоть изредка о твоей профессии говорят добрые слова. Итак, газета «Вечерняя Москва», 28 апреля. Автор Виктор Родионов. Материал называется «А Буш репетирует». Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный — речь. Однако в последнее время нам явно изменяет умение беречь наш дар бесценный, к чему призывал соотечественников Бунин в стихотворении «Слово». И происходит это не только на улице, не только в повседневном бытовом общении. Что более опасно, происходит искажение языковых норм в средствах массовой информации и прежде всего по значимости в электронных. Радио, телевидение – это не только источник информации, но и проводник культуры, культуры языка, во-первых. Еще недавно в школах советовали «учитесь говорить как дикторы». Советовали, справедливо полагая, что язык вещания призван быть эталоном, предметом подражания и копирования. Так сложилось и не только у нас. Послушайте вещания английских станций или немецких, или французских. Там правильно произносят слова и фразы. Ведут разговор строго, уважительно, не кривляются, не заигрывают со слушателем интонацией, использованием жаргонных словечек, то бишь не пытаются казаться человеком из толпы, как бы своим. Так, собственно, эталонно все еще пока вещают наши дикторы. Но, к сожалению, дикторов мы слышим все реже. Им на смену приходят так называемые «ведущие». Одна из них как-то так и сказала: у нас на Радио России нет дикторов. И прозвучало это с гордостью. Ну что ж, нет так нет. Но коль уж вы беретесь сами выполнять обе роли, и корреспондента, и диктора, то хотя бы немножко подучитесь дикторскому искусству. Именно искусству. А если не получается, если вы косноязычны, не подходите к микрофону, не оскорбляйте слух миллионов. Далее Виктор Родионов пишет: меня раздражает надуманная игра голосом Михайлова на Радио России с его уличными репликами и прощаниями «Остаюсь вечно ваш», как будто он в застолье с приятелями, а не ведет вещание на огромную страну. Или вот фрагменты с передачи. Ну, и теперь о лозунгах. Ну, есть некоторые новые моменты. Ну, был там, например, такой лозунг. Ну, как красиво, Александр Ильич. Ну, не знаю. Когда в 2-3-минутном репортаже выскакивают в эфир с десяток, ну, как в данном отчете с митинга, интерес к такому разговору неизбежно снижается, и вместо осмысления сказанного появляется желание отключить говорящего. Взял для примера не худший вариант – речь Рувинского, весьма способного и мыслящего репортера. И когда эта речь освобождается от сорных словечек, а такое иногда бывает при повторах записи и ее предварительной чистки, звучание оказывается безукоризненным. Более очевидные образцы засоренности речи и косноязычия преподносят многие другие коллеги Рувинского, причем почти исключительно мужского пола. Дамы, ведущие, обладают весьма приемлемой речью, исключение составляют немногие из корреспонденток на местах. Но, полагаю, пишет Виктор Родионов, анализ подобных явлений – предмет для разбора внутри самого вещания. На газетной же полосе, мне кажется, уместно затронуть вопрос о прогрессирующей засоренности языка в более общей постановке. Сам факт отступления от эталонного обращения с языком, средствами информации и прежде всего электронными пагубно воздействует на все общество. За привычными для определенного лица искажениями языковых норм начинается деградация, обрыв вековых нитей национальной культуры. Послушайте некоторых наших лидеров, произносящих публично. Не было бюллетеней для голосования или коверкающих слова неправильным ударением. Известно, что многие американцы в силу исторических условий формирования нации не отличаются чистотой своей речи. Но государственный общественный деятель не выйдет на широкую публику с сорными словечками, с заиканием и хмыканьем. А как утверждают журналисты, президент США Буш перед тем, как выступить со своими основополагающими заявлениями, например, с ежегодным посланием в январе о положении в стране, предварительно, за несколько дней, озвучивает ее перед зеркалом, выверяя каждое слово, интонацию и паузу. Плохо преподнесенная речь тут же сказывается на рейтинге оратора. Это отлично понимают в Америке и не только там. А уж радио или телевидение в Америке. Послушайте дикторов. Они говорят только на эталонном кембриджском акценте. Под стать им и журналисты электронных средств информации США. С языком, не отвечающим классическим стандартам, туда просто не допустят. Страна большая, есть из кого выбрать. А у нас? Разве

Противно. Человек привык в одно время слушать новости, иные передачи. Ради чего все менять? Чтобы прослыть реформатором? Не уверен, что каждое такое реформаторство оценивается миллионами слушателей в соответствии с ожиданиями его авторов. В Великобритании существует консервативная партия, правящая страной десятки лет. У нас это название нередко интерпретируется в сознании граждан как нечто застойное, заскорузлое, отжившее свой век. А вот что сказал мне член парламента от этой партии. Мы понимаем консерватизм как закрепление и развитие лучших, устоявшихся в обществе традиций, как приверженность ценностям прошлого, воспринятым подавляющим большинством граждан. В этом смысле и я консерватор. Поэтому прошу, избавьте общество от очередных революций, в том числе и в эфире. Все в этих заметках Виктора Родионова во вчерашнем номере «Вечерней Москвы», наверное, не ново, об этом говорилось не раз. Но я подумал, что тема чистоты языка, экологии языка, она гораздо шире. Экология – это проблема и языковая. Это и проблема сохранения чистоты нашего мышления, нашей нравственности. Это тема сохранения нашей земли. И я отлично понимаю, что мой переход не столь, может быть, и органичен. Тем не менее, перейду от материала, связанного с экологией речи, к экологии земли. «Московская правда», 29 апреля, автор материала Хамицкий. «Не губите, мужики, не рубите». Вспоминая годы работы лесничим в Подмосковье, знаю, что работники любого городского или пригородного лесопарка встречают весну с тем чувством, с каким маленький гарнизон плохо защищенный и практически безоружной крепости ожидает осады многократно превосходящего по численности неприятеля. Не подумайте, что лесники встречают в штыки каждого, кто осмелится шагнуть с асфальта на лесную тропку. Напротив, готовясь к весне, они устанавливают скамьи, пикниковые столы, навесы от дождя, оборудуют места курения. Но как иной раз ведут себя посетители? После выходного дня вместо стола остается лишь кучка пепла, скамья с резной спинкой, над которой искусный резчик трудился 3 дня, оказывается на чьей-то даче. Плакат, на котором указано, что въезд в лесопарк на машинах и разведение костров категорически запрещены, валяется изрубленным. Нарушители уверяют, что в лес въехали, потому что на дороге не было запрещающих знаков, что костер развели также по незнанию. Как объяснить этим людям, что бесчисленные съезды в лес понаделали они сами и их собратья, что у каждого съезда знаков не наставишь, что лесопарковая зона распространяется на 30 километров от кольцевой дороги, что въезд на автомашине в лес в данном случае запрещен вне зависимости от наличия или отсутствия знаков? Как доказать людям у костра, что они начисто убивают корневую систему деревьев, что засохшие стволы вполне вероятно пали жертвой любителей природы в прошлые годы, жаривших тут шашлыки, что костры – одна из причин, почему деревья, живущие до 200 лет, в лесопарках не дотягивают и до 100. Как доказать, что лесной гектар тоже имеет предел суточных нагрузок по числу отдыхающих? И, скажем, если по нему прогуляется в день человек 5, то куда ни шло. Если 10, это нежелательный предел, а свыше 15 впору бить в колокола и кричать «караул». Это, подчеркиваю, без единого костра. Что же говорить, если в иных лесных массивах, близ Москвы, в выходные дни бывают тысячи людей? Корни деревьев в почве, уплотненной тысячами ног и колесами автомобилей, неминуемо обречены на гибель. К тому же далеко не каждый уходит из леса, не оставив визитной карточки в виде бумаг, битого стекла, консервных банок. Как убедить людей, что в период гнездования наше появление в лесу вообще нежелательно? –

0: Мало того, что своим присутствием человек причиняет беспокойство птицам, он подвергает смертельной опасности гнезда, находящиеся на земле и невысоко над ней. Пусть даже вы не причинили гнездам, мимо которых прошли, никакого вреда, но знайте, ночью по вашим следам пойдет лиса или енот. Эти звери к нашим условиям давно приспособились и знают, что у тех мест, где днем отдыхали люди, всегда можно чем-нибудь поживиться. Уж они-то со своим нюхом гнезда не пропустят. Дальше цепная реакция. Не родившиеся птенцы не съедят тех личинок, которые укоротят жизнь великану дубу, корни которого поджарили вы и ваши друзья. Может быть, этот крик души лесника заставит вас задуматься. Оказавшись в лесу, вы не полезете за спичками. И, может быть, кого-то остановите. Не станете рвать лесные цветы. Не поленитесь записать номер самосвала на ваших глазах, вываливающего мусор в лес, и сообщите об этом работникам лесной охраны. Не забудьте, мы живы, пока жива природа. Мне интересно, вели бы себя люди, приходящие в лес, иначе, если бы этот лес принадлежал лично им, или, говоря сегодняшним языком, если бы этот лес был ими приватизирован. О приватизации идет много разговоров, много споров и в бытовой среде, и в парламенте. И, в частности, одна из тем, близкая к приватизации, это тема земли. И вот сегодняшний номер газеты «Куранты» публикует материал «Чужой в родной деревне». На состоявшемся недавно в Москве собрании граждан России выступил фермер с Брянщины Николай Авдеев. Обращаясь к присутствующим, он спросил, что называется, в лоб: когда же начнут выполняться президентские указы о земельной реформе? До каких же пор фермер будет словно чужой в родной деревне? Рассказ Николая Авдеева записал журналист Николай Андреев. Вот фрагменты этого рассказа. Я приехал сюда из деревни Вятки, многострадальной Брянской области, со Славянского поля, из сердца России, земли святого Александра Пересвета. В нашей деревне к концу прошлого года насчитывалось 159 человек. Из них 99 пенсионеров, 21 трудоспособный колхозник, 23 подростка. За полгода мы отнесли на деревенский погост 5 человек, 4 уехали в город. Если и дальше так пойдет, то через 10 лет в деревне не останется ни души. Вымирают крестьянские поселения не только на Брянщине, но и в соседней Смоленской области. За послевоенный период здесь исчезли с лица земли свыше 1200 деревень. Разрушенный город можно отстроить заново, а вот деревню нет. С их гибелью и города могут зарасти чертополохом. Я бывший военный летчик, подполковник запаса, 27 лет прослужил в армии, свято веря, что защищал процветающую жизнь, а вернулся домой к немощи и упадку. Не знаю от чего, но не смог я махнуть рукой на свою малую нищую родину. Много обил начальственных порогов, чтобы раскисшие улицы хотя бы щебенкой отсыпать. Куры в топе тонут, бабы резиновых сапог не снимают, но вокруг глухота. Долго ломал голову, как помочь возрождению родной земли. И надо же было к этому времени подоспеть закону о крестьянско-фермерских хозяйствах. Меня тут, как говорится, и подкузьмило. Обзаведусь, думаю, крепким хозяйством. Государство, как обещало, дорогу, газ, водопровод проведет. Написал заявление, указал в нем, что 75% прибыли от своей хозяйственной деятельности буду использовать для строительства жилья пожелающим вернуться в родные края. И вот мне дали землю за 20 километров от родной деревни, где даже света нет. Колхозу провести электричество оказалось не под силу, а вот мне, фермеру, предстоит все здесь поднимать. Главы администрации района области ничем мне помочь не смогли. Чиновники давали совет, мол, а ты землю из той дальней деревни перетаскай в свою родную и орудуй. Пришлые люди, они не разумеют, что для крестьянина та земля, на которой жили его прадед, дед, отец, дороже всего на свете. Это не плацдарм для коммерции, а в первую очередь опора для души, для семьи. Далее Николай Авдеев рассказывает о многих сложностях, о перипетиях своей борьбы за землю. И в конце рассказа идут такие слова. Я вот хочу спросить правительство, думает ли оно, знает ли, что на самом деле происходит на селе? Вся власть здесь по-прежнему принадлежит номенклатуре, в том числе и само золото, земля-кормилица. Это те люди, которые ходили по хатам и говорили старикам и старушкам, голосуйте за Рыжкова, при нем войны не будет. А сейчас эта номенклатура, прикрываясь дороговизной на технику, семена горючие, переводит хозяйство на минимальное самообеспечение, на самоедство, закладывая голод будущей зимы. И если правительство думает, что в какой-то момент оно сумеет свалить все прорехи на эту номенклатуру, то глубоко ошибается, оно и само будет сметено. Еще хочу спросить Бориса Николаевича вот о чем. Как это понимать, когда подписанные им указы о земле вдруг уточняются вдогонку Бурбулисом? На места идут непонятные командные телеграммы нового шефа села Рудского. Мы знаем Столыпинскую реформу, сталинскую коллективизацию, горбачевскую перестройку. А кто же автор земельной реформы? Почему она как безымянная беспризорница, которую пользует чиновничья номенклатура, так, как ей захочется? Почему все фермеры оказываются в положении изгоев, страдальцев, тогда как это единственный спасительный и тончайший слой, на котором может возродиться русская деревня, проклюнутся новые поколения крепких мужиков-хозяев? Если срочно и кардинально не изменить ситуацию, то боюсь, что через 5 лет землю вообще отдавать будет некому. От имени Крестьянской партии России вношу предложение. Нужно незамедлительно отстранить от власти на земле всю бывшую чиновничью партийную номенклатуру, которая является главным тормозом на пути прогрессивных реформ. Я позволю себе прочитать еще один материал на эту же тему. И на этот повтор я еще иду потому, что наши обзоры в собеседнике, мне кажется, в долгу перед этой темой. Мы, горожане, очень редко, может быть, в силу этого, приводим материалы, посвященные земле, земельной реформе, сельскому хозяйству. Литературная газета, сегодняшний номер, 29 апреля. Собственный корреспондент литературной газеты из Ульяновска Жан Мендубаев поместил материал «Хоть в петлю лезь». Таково его название. Только что на хуторе Вязки пытался покончить с собой фермер Сергей Кошелев. О чрезвычайном происшествии рассказывает его жена Антонина Васильевна, временно безработная. Приехал мужик из города, мрачный, сел за стол, ест, молчит. Потом в сарай подался, думаю, дрова колоть. Ну, тихо. Вдруг слышу грохот, выбегаю. Лежит мой муженек на поленьях, а на нем стропила и веревка на шее. Тут Антонина Васильевна сморкается в передник. А я, дура, не догадался ему в рюмку плеснуть, ведь было у меня. Что же заставило незапойного 48-летнего мужика хвататься за веревку? 2 года назад литейщик механического завода Кошелев ринулся к земле. На хуторе Вязки приобрел старый дом. Местный совхоз разрешил ему вспахать 1,5 гектара заброшенных огородов. Кошелев приобрел мотоблок, насажал ранние картошки и в первое же лето окупил все затраты. Воспрянув духом, он уволился с завода и решил крестьянствовать всерьез. Купил 3 овец и барана, завел куры, 2 поросят, взял в совхозе на откорм 4 бычков и к прошлогодней осени оказался с прибытком, хотя совхоз и ободрал его, заплатив всего по 5 копеек за килограмм живого веса. но каждый бычок был ухожен и потянул до 500 килограммов. Кошелев решил шагнуть пошире, выпросить 30 гектаров земли, завести машину, трактор, выкупить у совхоза старый свинарник, заросший бурьяном. Истратив все сбережения, он пошел на риск. Взял кредит в коммерческом банке. Процент был большой. Да подоспела помощь российского правительства, которое распорядилось кредитовать фермеров под 8% годовых. Остальное, мол, компенсируем за счет бюджета. Кошелев правительству поверил, деньги взял, истратил на приобретение горючего, оплату ветеринарных услуг и прочее. Все рассчитал Кошелев до копейки. Целую зиму сидел сам на картошке в ожидании весны. Вот уж он развернется. И весна пришла. Первый удар фермер Кошелев получил в объединении хлебопродуктов, которое, согласно указу президента, должно отпускать нынче семена фермерам по цене не выше прошлогодней. Но в хлебопродуктах фермеру без обиняков заявили: «Президентский указ есть, а семян нет. Мы ведь зерном заведуем». «А где семена?» «Ступай в фирму «Российские семена», там имеются». Кошелев подался туда. Президентский указ, оказывается, фирмы не касается. Там сказали: бери семена по 8 рублей за килограмм. Откуда же у Кошелева такие деньжищи? Еще одно обстоятельство доконало фермера – земля. Сколько порогов он за зиму оббил, в скольких кабинетах побывал. Просил 30 гектаров, не давали ни в какую. Но вдруг чиновников агропрома словно подменили. «Бери землю!» Кошелев обрадовался, бросился оформлять. А ему сообщают: «Земля-то теперь не бесплатная, гони денежку». «Сколько?» «По новому положению безвозмездно дается 10, за остальные 20 плати по 5 тысяч за каждый». 100 тысяч рублей! Кошелев чуть сознание не потерял. Страшное озарение постигло его. Значит, все эти крики о поддержке фермерства – липа? Льготные суды под гарантию правительства – блеф? Дешевые семена тоже? А у него долго 40 тысяч, проценты бегут, свинья зимой уже съедена. Электричество подорожало, а зарплату он теперь не получает. Бросил завод за 2 года до льготной пенсии. Дурак набитый, олух. И ведь самое страшное, сорвал с городской работы жену. Уговаривал долго: проживем, то не от земли. Прожили. Трактор стоит 142 тысячи. Повеситься можно. Черная дыра открылась перед ним. И все 3 километра, что шел он от станции до хутора, одна мысль заполняла его голову. Попался на крючок. Нет ему спасения. Деньги не отдать, на завод обратно не возьмут, там сокращение началось. А в сарае попалась на глаза веревка. Изложенное выше, пишет Жан Мендубаев, суть долгого тяжелого разговора с Сергеем Кошелевым в больнице. Ему повезло со старыми стропилами, крестьянский сарай успел прогнить, локтевая кость треснула, пустяк. В больнице Кошелев всем усолил областную газету. В ней председатель местного крестьянского союза плакался о том дохлом положении, в каком находится нынче новоявленное фермерство. Все выходило боком. Невозможно выкупить технику, нет фондов на горючее, негде переработать выращенное, посредники сбивают цены. Кошелев взял у меня ручку, подчеркнул: в прошлом благополучном году остались незасеянными 40% фермерской земли. А сколько же будет пустовать нынче? Спросил он сам себя. На этом можно было бы и закончить подборку материалов о земле, но в оставшиеся 2 минутки мне хочется, если можно так сказать, выйти на коду, подвести итог литературными высокими словами. В литературной газете на 3-й странице под рубрикой «Мир писателя» опубликован диалог 2 писателей Геннадия Головина и Леонида Шорохова. И вот, в частности, у Леонида Шорохова есть такие слова. Вот уж больше 500 лет главный земельный вопрос. И каждая очередная социальная заваруха, тряска страны наступает при обострении именно этого сугубо материального вопроса. Накопился человеческий материал, земли нет или не своя, чужая, и пошло полыхать. То тебе Разин, то Болотников, то Пугачев, то Ленин. Царь, да своя землица, вся и мечта, и духовность, и альтруизм. Даже Богу в этой мечте особого места не нашлось. Так что из знаменитой триады православие, самодержавие, народность первый компонент как-то незаметно выпал. Репетиция революции в 1905 году убедительно показала, чего народ хочет на самом деле. Не социальных утопий, не заоблачных высот черного передела. И запылали помещичьи усадьбы. 17-й год, война с германцем. Тяжелейшая, не всегда удачная, но отнюдь еще не проигранная линия фронта в Польше. И тут учредительное собрание. Землю делить будут. Без нас? Винтовку на плечо и домой. Без нас не дадим, не позволим. Черт с ним, с фронтом, черт с ней, с войной. Земля, матушка. Община, коллективизм. Стоило лживому большевистскому декрету о земле, кстати, украденному у эсеров, появиться в мужицких руках, как белое движение, еще не родившись, было обречено. На этом я заканчиваю сегодняшний обзор прессы. Напомню, подготовил его Илья Прудовский.
1: Из журнальных и газетных публикаций. Передачу ведет Виктор Ромашов.
2: Последний номер еженедельника России. Простите, я не поздоровался. Здрасте. Итак, последний номер еженедельника России, это номер 25, одну из своих полос посвятил теме, которая сформулирована так: «Фашизм в России пока со знаком вопроса». Под этой шапкой опубликовано несколько материалов. Лариса Усова, автор из Санкт-Петербурга, например, в одной из публикаций, в частности, пишет: «Недавно социологи обнаружили, что в городе, то есть Санкт-Петербурге, по-прежнему действуют фашистские организации подростков. Это группа из 10-20 человек, фашики, как они себя именуют. Таких организаций в городе около 15. Свое местонахождение держат в секрете. И вступить с ними в контакт обычному человеку трудно. Фашики проводят ритуальные и идеологические занятия, изучая труды Адольфа Гитлера, и даже имеют оружие». Вот еще цитата. «Я держу в руках газету, датированную 1992 годом. Она называется «Народное дело». Ну, конечно, «Народное». Напечатано обычным типографским способом. Выходит в Санкт-Петербурге вполне легально и даже продается по договорной цене. Так вот, держу это я «Народное дело», пишет Лариса Усова. «Читаю и глазам своим не верю. Всякому трезвомыслящему и достаточно информированному человеку ясно, что приход Муссолини и фашистов к власти был исторической необходимостью. Нашлись люди, сильные волей и духом, которые стали на пути еврейской революции, и они победили», пишет автор газеты «Народное дело» А. Андреев. Статья помещена в рубрике «Жизнь замечательных людей» под заголовком «Трагедия жизни римского гения». Это публикация автора из Санкт-Петербурга. А что с этими, с фашиками в Первопрестольной? Здесь тоже все в порядке. Но я надеюсь, вы услышали кавычки, в которых я произнес два последних слова «все в порядке». «Рейхканцелярия на улице Пырьева. Добрый вечер, фюрер». Таковы заголовок и подзаголовок публикации Ольги Герасименко и Георгия Зотова, с которой я вас сейчас подробно познакомлю. Это интервью предваряет его вступление. Визитная карточка. Якушев Виктор Михайлович. 1963 года рождения. Истинный ариец. Закончил экономический факультет МГУ. Женат, своими духовными наставниками признает Ликурга, Чингисхана и Гитлера. Чрезвычайно уважает Германию, но без раболепства. По собственному признанию, мягкий и самокритичный человек. Золотым веком России считает правление Екатерины II и первое послевоенное, 1945-50 годы, пятилетие, отношение к Сталину враждебное, с ноября 90 года, с момента создания, председатель, фюрер Национал-социального союза, НСС, параллельно занимается хозяйственной деятельностью. Ольга Герасименко и Георгий Зотов пишут, затратив добрых полтора часа на поиски многоэтажки, затерявшейся в конце извилистой московской улочки, добрались, наконец, до цели. Дверь открыл симпатичный парень в джинсах и футболке. Любезно предложил кофе. Обстановка скромной московской квартиры упрямо не вязалась с навеянными фильмами устрашающим образом фюрера. Однако, очутившись в комнате хозяина, увешанный многочисленными атрибутами фашистской символики, поняли, перед нами все-таки он. Не нравится мне это слово, как-то не по-русски, режет слух. Предпочитаю называться председателем. У меня есть свой совет, функциональные отделы, молодежные, агитации, хозяйственные. У нас жестокий централизм, решение принимаю лично я. Разумеется, попасть к нам в организацию сложно. Прежде всего, необходимо исповедовать нашу идеологию, а также иметь определенную психотипическую предрасположенность. Люди с ярко выраженными... с ярко выраженным патриотическим сознанием, верующие, в которых, говоря словами Ницше, много моралина, не могут быть с нами. Непременные условия – социальная дееспособность. Женщин в организации нет. Принципиально. К сожалению, женское начало в большей степени подвержено эмоциональному воздействию извне. Это хаотичные и иррациональные индивидуумы. Ой ли, так ли? Не могу не вспомнить Эмму Панфилову в программе «Итоги», которая вот в воскресенье была по радио, телеканалу Останкино, или вчерашнюю программу «Пятое колесо» Беллу Куркову. У многих из них, продолжу цитирование, «неприятие нас даже на уровне символики», продолжает фюрер. К примеру, у большинства женщин свастика ассоциируется с агрессией, вызывает страх. А что же она может вызывать? Вот вам, никто не забыт и ничто не забыто. Виктор Якушев продолжает. «Существует возрастной ценз 16 лет. У нас нет пока массовой социальной базы. Ей должна стать мелкая и средняя буржуазия. В этом наше принципиальное отличие от патриотов, делающих ставку на люмпенов. К патриотам отношусь крайне отрицательно. Считаю сегодняшнее разделение политической жизни на два лагеря, патриотический и демократический, бессодержательным, ибо патриотами величают себя люди различной идеологической направленности. По большому счету, патриотизм – естественная привязанность человека к среде обитания. У нас сейчас идет процесс накопления рациональных сил. Прихожу к выводу, что человеку, посвятившему себя общему делу, придется отказаться от семьи, ибо это предполагает большие затраты сил». Ваши близкие, ваши единомышленники, задают вопрос интервьюеры, нет, меня воспитала одна мать, и она, и жена, и семья жены относятся к моей деятельности отрицательно. На войне погибла моя бабка, мать религиозна. Кстати, религия была одним из этапов моего духовного становления. Даже из комсомола исключили в 85-м за религиозную пропаганду. Да, замечу, комсомол поставляет функционеров многим партиям, от праворадикальных экстремистов до... сексуал-демократов. Но сегодня считаю христианство, любую религию, нации главным идейным врагом. Ее время прошло. Вы проповедуете фашизм, нацизм? Ответ фюрера. Виноват председателя Национал-социалистического союза. Национал-социальная доктрина предполагает творческое развитие традиций, лежащих в основе национал-социализма, политической практики Третьего Рейха. Движения, затем НСС, возникли в результате интеллектуальных и духовных поисков некоего третьего пути, альтернативы советской действительности, преимущественно в студенческой среде МГУ и в кругах интеллигенции, представляющей различного рода национальные и патриотические объединения. Об интеллигенции или может идти речь? Об образованщине. Однако имеется грань между подлинным национал-социализмом и правым национализмом, продолжает молодой философ. Бесславный конец так называемого русского фашизма в сталинских застенках свидетельствует о бесперспективности этого направления. Краеугольным камнем нашей идеологии считаю необходимость разделения людей на касты, подобно кастовому делению в древней Индии. однако по принципу психотипической предрасположенности. Наша главная цель – улучшение социально-демографической ситуации и экономической обстановки. Когда мы придем к власти через 10-15 лет, будет принят государственный закон о физическом оздоровлении нации. Ведь сейчас каждый третий дебил. Наш лозунг – социальная защищенность индивидуума. Россия – страна, граждане которой нуждаются в упорядоченности. Что отнюдь не означает введение военной дисциплины или маршировки. Однако каждый должен знать свое место. Но это уже было при коммунизме. Общество и в либерально-демократическом варианте свое отживает. Политическая демократия не наш идеал, но человек будет пользоваться определенной полнотой экономических и духовных свобод, которые вполне позволяют ему осознавать себя свободной личностью. Наш девиз – свобода, солидарность, справедливость. Правда, ряд положений мы строго оговорим, скажем, приоритет интересов нации над интересами отдельных индивидов. Хочу подчеркнуть, что к тоталитаризму мы не стремимся. И кем намереваетесь вы быть в данной структуре? Фюрером? Спросили интервьюеры. Императором. Императором. Ну, один уже объявил себя императором. Вот и второй скоро появится. Ну, просто записки сумасшедшего. Помните у Поприщина? Сегодня в Испании нашелся король. И этот король – я. Сегодня в России нашелся второй император. Молодой человек продолжает. Однако на сегодня мы сторонники президентской республики. Ваш прогноз политических событий в ближайшие 3-4 месяца. Его Величество, будущий император, а ныне председатель Национал-социального союза, НСС. Ну, а если короче, фюрер Якушев Виктор Михайлович, 1963 года рождения, ответил так. В ближайшие 3-4 месяца произойдет несомненное поправение. Практически в период перестройки смены власти не произошло. Власть, как и прежде, принадлежит советской элите. Ну, это замечание достаточно резонное. Следуя политическому прагматизму, этот клан будет эволюционировать в сторону патриотизма, более патриотичным станет Ельцин, в правительство наверняка введут кого-либо из либерально-центристского блока, Бабурина, Астафьева или Аксючица, кого-то из реакционных консерваторов ВПК. На фоне этого поправения будет происходить дезинтеграционный процесс. Россия будет распадаться, увеличится уровень технологического отставания, усугубится экономическая атомизация, грабеж на местах сырьевых ресурсов, будут совершенно очевидно нарастать противоречия между Россией и Украиной, которая бесспорная сфера германского влияния. Она германский буфер. Интервьюер. Политика в конечном счете борьба за власть. Председатель. Власть бывает явной и подлинной. В массовом сознании, как один из символов подлинной власти, присутствует термин «масонный». Лично я не стремлюсь к явной видимой власти. Мне бы не хотелось сидеть в парламенте. В нашем союзе есть депутаты Ленсовета, Моссовета. Они работают в качестве информаторов. Сейчас ведь легче купить депутатов, меньше хлопот. Мы осознаем, что наша борьба – борьба взаимоисключающих традиций. Основное средство нашей борьбы – парапсихологическое воздействие. Новая эра – это эра психоэнергии. Власть будет принадлежать тому, кто обладает этой энергией. Вы не участвуете в массовых демонстрациях, митингах, боитесь себя афишировать. Зачем? Надо видеть перспективы для того момента, когда инерция исторического распада России исчезнет, появится необходимость в созидательных силах. Тогда появимся мы. Вас пытались отговаривать? Да, аргументы были и прагматические, типа «Россия никогда не воспримет ваши идеи», и психологические. Дескать, я заигрываю силами зла, враждебными нашей цивилизации, продолжал молодой председатель. Однако я уже не колеблюсь. Один из влиятельных представителей гитлеровского окружения, делая харакири, произнес: «Мы вернемся через 45 лет». Это было в 46-м году. Заключая этот потрясающий диалог, интервьюеры в преддверии 22 июня, кровавого воскресенья, так определили они этот день, спросили у фюрера, с каким с какими чувствами тот ожидает наступления этого дня. Ответ был такой. У древних друидов было поверье, как ни парадоксально это звучит, души погибших на поле брани врагов покровительствуют живущим на данной территории. Россия покровительствует дух погибших немецких солдат. Кстати, в нашем Союзе есть внуки видных военачальников Отечественной войны. Конец цитаты. Это было интервью, которое провели корреспонденты еженедельника «Россия» Олег Герасименко и Георгий Зотов. Интервью опубликовано в 25-м номере еженедельника с истинным арийцем, закончившим экономический факультет МГУ, Якушевым Виктором Михайловичем, 1963 года рождения, с ноября 90 года, с момента создания председатель фюрер Национал-социального союза НСС. К интервью приложен фрагмент доктрины НСС. Цитирую. Первое. Становление России в рамках «Единой Европы» обязательно оборонительная, оборонительная в кавычках, война. Второе. СНГ – вассальное государство с сильным российским влиянием. Третье. Немцы и русские генетически относятся к одной расе. Четвертое. Генетически враждебная позиция должна быть уничтожена. Пятое. На данный момент 5-7% населения России поддерживают национал-социалистические идеи. Конец цитаты. Да, судя по количеству народа, принимавшему вчера участие в шабаше, в Останкино и на Манежной площади. Так оно и есть. 5-7% поддерживают. Даже вечную память не дали пропеть. Да ведь и не для того они собрались-то в день всенародной скорби. Не уклоняясь от темы призраков, подойдем на этот раз к ней с мистической стороны. Пока кровь не смыта, они, призраки, являются на месте убийства. Пока кровь не смыта, они, призраки, являются на месте убийства. Женщины в белом, мужчины в черном на протяжении столетий беспокоят человеческое сознание, пугают нас скрипом дверей, шевелящимися занавесками, тенями от пламени затухающей свечи. Самые странные существа, феи, эльфы, тролли населяют легенды, саги, сказки народов мира. Неужели люди все это придумали? Еще недавно, на рубеже прошлого и нынешнего веков, всякого, кто утверждал бы, что верит в духов, сочли бы сумасшедшим. В январе 1961 года в американском журнале Fate описывался поразительный случай, произошедший летом 1936 года. 17-летняя Кармен Чонный и ее тетка Франки выбежали на улицу маленького калифорнийского городка, чтобы помочь старушке, которая шла, еле передвигая ноги. Однако, когда они приблизились, старушка стала удаляться со скоростью, несвойственной ее возрасту. Женщин поразили большие сияющие глаза старушки, белая, как мел, кожа лица, туго обтягивавшая череп. Из-под большой черной шляпы виднелись космы белых волос. На ней было платье с длинными рукавами и высоким воротником, а также ботинки по моде начала века. Странную старуху заметили еще несколько соседей по кварталу. Оглянувшись на толпу человек в 30, старуха остановилась, а потом исчезла в мгновение ока. Вы слушаете статью из еженедельника «Новое время», номер 23, напечатанную под рубрикой «Мистика», заголовок публикации «Призраки». Ее автор Александр Кузовкин, физик-оптик, руководитель семинара «Экология непознанного» журнала «Вокруг света», и Николай Непомнящий, ответственный секретарь журнала «Вокруг света», автор книг по истории Африки. Продолжу изложение публикации с некоторыми сокращениями. Далее следуют примеры, имевшие место на российской земле. Письмо из Смоленской области. Автор просил не называть его имени. Около деревни Заболотье есть место, которое в простонародье называется Амшарой. Полоса леса шириной около километра и длиной около 5. Вокруг дремучие леса. Место это пользуется дурной славой. Автор письма и его товарищ ехали по этим местам на гусеничном тракторе ДТ-75. Было около 2 часов ночи. На тракторе горел передний и задний свет. На небе яркая луна. Было достаточно светло. Вдруг товарищи услышали голос, хотя за шумом трактора они и себя плохо слышали. Кто-то низким голосом произнес: «Ребята, подвезите». Другому послышалось: «Ребята, помогите». Мы увидели метров 20 старуху. Одета она была для мороза легко. На ней было что-то вроде белого платья, конусом опускавшегося с плеч до самого снега. Ног не было видно. Ни волос на голове, ни головного убора. Она приблизилась к трактору, как будто проплыла над снегом, и ухватила за ручку дверцы. Свет у трактора вдруг погас, хотя двигатель продолжал работать. Старуха успела немного приоткрыть дверь и попыталась заглянуть в кабину трактора. В этот момент мы увидели ее лицо. Крючковатый нос, темный цвет кожи, зеленые светящиеся глаза. Нас охватил ужас. Я вцепился в ручку дверцы, пытаясь ее закрыть. Но какая-то неведомая сила не давала сделать этого. Другой, едущий в кабине трактора, догадался вставить в ручку монтировку. И, действуя ею как рычагом, медленно удалось вдвоем затянуть дверцу и защелкнуть ее. Старуха продолжала двигаться вместе с едущими и тянула на себя дверцу. Двух товарищей и старуху разделяли сантиметры. Так они проехали около километра. Надо было сделать поворот. Едущие в тракторе на короткое время отвлеклись. Старуха в это время исчезла. И в этот же, видимо, момент у трактора зажегся свет. А вот что писал В. Наханов из села Васильевка Днепропетровской области. Всю его жизнь преследует увиденное в детстве, чему он не может дать объяснение. 1944 год. Он пишет: «Мы с матерью жили в селе. Однажды прошел сильный дождь. Мы с братом выскочили на улицу и стали бродить по лужам. Вдруг я почувствовал, что кто-то смотрит на меня сверху. И вот что увидел автор письма. В облаках, низко висевших над землей, была открытая дверь. Была открытая дверь, в которой стояла высокая женщина в сером с распущенными волосами и смотрела на братьев. Младший спрятался за спину старшего и заплакал. Потом дверь закрылась, и явление исчезло. Позже выяснилось, что это видели и другие жители деревни. Автор публикации, авторы публикации продолжает». Напомню, это Сергей... продолжает. Виноват. Сергей Кузионов, кандидат технических наук, ленинградский исследователь аномальных явлений, сделал фотографию того, что мы называем привидениями. В городе Всеволжске, Ленинградской области, под вечер семья сидела у телевизора. И вдруг за окном раздался глухой хлопок. Посыпалось разбившееся стекло. В наружном стекле окна зияло отверстие круглой формы. Внутреннее стекло осталось целым, но в него вплавились небольшие осколки разбитого наружного стекла. Сергей Кузионов приехал в город 2 дня спустя, сделал несколько снимков, проявив и отпечатав пленку, обнаружил на одном из кадров то, чего не было в видоискателе фотоаппарата. Лицо незнакомой женщины, вглядывающейся с крыльца внутрь комнаты. Такие снимки не редкость, причем авторы фотографий присылают негативы. Бывают, правда, и фальсификации. Многие фотографии есть основания считать подлинными, пишут авторы публикации. Группе итальянского ученого Лучано Бекконе удалось заснять невидимые структуры в воздухе и на почве, живущие за гранью нашей физической природы, так называемые сияющие, девы, стихийные духи и иные эфирные существа, которые появляются в самых неожиданных местах в разное время. Александр Кузовкин и Николай Непомнящий, авторы вот этой публикации, которую вы слушаете, в сокращении. Несколько ниже пишут. В свое время большой резонанс получили публикации о феномене Евгения Дубицкого. Обладая удивительными экстрасенсорными способностями, Дубицкий может становиться тем самым призраком, который является людям в их квартирах. Речь идет о дистанционном воздействии, причем на очень больших расстояниях. Речь идет об энергоинформационном поле, имеющемся вокруг каждого человека и вообще объекта. Все поля составляют одно общее энергоинформационное поле. Некоторые люди умеют брать информацию из этого поля, океана сведений, и, произнося словесную формулу вызова двойника Дубицкого, человек как бы выходит на связь с этим полем и начинает общаться с фантомом. Члены комитета по энергоинформационному обмену в природе давно уже склонны относить эти явления к разряду... Не склонны относить эти явления к разряду галлюцинаций. Вот свидетельство. В. Федорова из города Анива Сахалинской области. Это странное явление я наблюдал у себя в комнате с 1980 по 86 год. Вначале думал, что это галлюцинация, которая связывала сильным переутомлением или принятым алкоголем. У меня часто ночевали женщины, и они, хотя и не все, стали говорить мне о том, что у меня в квартире есть привидение или домовой. Их описания всегда совпадали с теми, что видел я. Любопытно то, что привидение ни у кого не вызывало чувства страха, а просто завораживало. Я наблюдал явление раз 10-12, но только когда находился в комнате один, привидение появлялось в одно и то же время между 4 и 5 часами утра. Оно было похоже на громоздкую фигуру без четкого контура в плаще с капюшоном высотой около 2 метров. Туман как бы свисал с головы клочьями. Казалось, что внутри фигура подсвечивается. Она появлялась всегда в одном и том же месте, в полуметре от двери. Однажды я решил поймать своего домового. Одним движением сбросил одеяло и прыгнул к двери. Я не понял, что произошло, но отчетливо видел и слышал, как закрывающаяся дверь стукнула в косяк, хотя до этого дверь была плотно прикрыта. С тех пор видение я больше не видел. В России к проблеме изучения призраков, или, по крайней мере, объяснения этого явления, только приглядываются. На Западе ее изучают давно и основательно. В Европе и Соединенных Штатах широко известны книги этнографа Карлоса Кастанеды. В одной из них он воспроизвел беседу с Доном Хуаном из мексиканского племени Яки, одним из так называемых «видящих». «Что бы случилось, если бы Оли поймал тебя?» — спросил Кастанеда. «Я мог бы умереть от страха. Когда Оли схватит тебя, ты либо получишь сердечный приступ и умрешь, либо будешь бороться с ним. Тогда, после момента особой ярости, энергия Оли истощается, так как нет ничего, что Оли сможет сделать с нами, или же мы с ним. Нас разделяет бездна. Почему он преследовал тебя?» Олли привлекают эмоции, животный страх. Этот страх высвобождает вид энергии, больше всего подходящий Олли. Управление страхом было трюком древних видящих. Они научились управлять им. Они захватывали Олли собственным страхом и распределяли его постепенно как пищу, держали Олли в рабстве. Видящие страшные сейчас, они достигают господства над всем и вся. В отношении появления привидений есть и другая версия – голографическая. Ее авторы – ленинградские ученые, биохимик Вальчихина и психотерапевт Гуревич. Однажды, путешествуя по Эстонии, они набрели на полуразрушенный старинный замок. Пожилая смотрительница повела их по таинственным прохладным залам. Кто-то вдруг спросил о привидениях. Смотрительница бодро сказала, что одно есть, и она дважды видела его в картинной галерее. Но ей, конечно, не поверили. И она пригласила группу экскурсантов прийти ночью в галерею. При свете свечи все выглядело жутковато. Со скрипом открылась дверь. И тут от одного портрета отделилось белое бесформенное пятно и медленно поплыло в сторону людей. Любители острых ощущений бежали, не чуя под собой ног. Изучая привидения, ленинградские исследователи выявили 3 закономерности. Во-первых, рассказы наших современников об этих явлениях выдержаны в стиле эпохи Лермонтова и Гоголя. Во-вторых, привидения селятся в замках, галереях, около старинных полотен. И в-третьих, очень любят свечи, факелы и угли. Вальчихин рассуждает так. Человеческий организм излучает электромагнитные волны. 10^11 Гц – такова частота колебаний заряженных клеточек мембран всех внутренних органов – почек, сердца, легких. Эти органы излучают свет в ультрафиолетовой части спектра. А колебания их могут создавать голографическое изображение. Голограммы могут запечатлеваться и возникать не только на фотопластинках, но и на материалах, чувствительных к температуре, быстро сохнущих масляных красках, пропитках, даже крови. Вспомним, призраки появлялись на местах убийств до тех пор, пока кровь не смывали. Когда организм находится в особо эмоциональном состоянии, при рисовании, рельеф рисунка впитывает и его чувства. А если через 100 лет у картины появляется взволнованный рассказами о привидениях человек, он впитывает эти электромагнитные волны. Конец цитаты. «Призраки» так назвали свою публикацию в еженедельнике «Новое время». Это номер 23, физик-оптик, руководитель семинара «Экология непознанного» журнала «Вокруг света» Александр Кузовкин и ответственный секретарь журнала «Вокруг света», автор книг по истории Африки и криптозоологии Николай Непомнящий. Статья была опубликована в еженедельнике под рубрикой «Мистика». Итак, пока кровь не смыта, было сказано в начале и в конце представления этой публикации, призраки являются на месте убийства. Вчерашний день это показал достаточно определенно. До свидания. Передачу подготовил и провел Виктор Ромашов. До встречи.
1: Обзор из газетных и журнальных публикаций. В журнале «Огонек» есть раздел «Классика». В последнем сдвоенном 36-37 номере журнала этот раздел иллюстрируется миниатюрами европейских художников XII-XV веков. Огонек пишет: «Сегодняшняя Европа задыхается в обилии архитектуры. Турист, попавший в обычный немецкий или французский городок, первым делом простится с цементным зданием вокзала, обогнет 2-3 доходных каменных дома постройки конца прошлого века и, углубившись в хитросплетение улочек и переулков, пойдет считать низенькие коттеджи, магазинчики, кафе, то замирая перед барочным сводом какого-нибудь магистрата, то ускоряя шаг вдоль скучной череды однотипных, почти деревенских шале середины нашего века. Но стоит ему выйти на главную площадь, как перед его усталым взором возникнет костистое, потемневшее от времени строение, и морды химер оскалятся на острых башнях, и шпиль воткнется в небо, и побегут по периметру здания арочки, перекинутые с островерхой крыши на тонкие, отдельно стоящие столбы. И даже самый далекий от искусства человек, оказавшись лицом к лицу с этим чудом, поймет, что перед ним какое-то далекое прошлое, забытое человечеством, ушедшим вслед за бетоном и стеклом. Прошлое, отзывающееся именами Айвенго и Квентина Дорварда откуда-то из глубин детских воспоминаний. И имя этому прошлому – готика. И место ему – собор. Всего 3 столетия, с 12 по 15 век, европейцы прожили под его высоким паучным сводом. Всего 3 столетия любовались горожане остроугольными витражами и замирали при звуках григорианских распевов, залитые солнечным светом, проникающим сквозь цветные окна. Всего 3 столетия бродячие архитекторы, стеснительно вырезавшие свои имена где-нибудь на полу у входа в храм, бродили из города в город, таская в сумках альбомы чертежей, и строили эти тонкие прочные соборы, каждой линии устремленные в небо. Отринув прежние традиции, позабыв о тяжеловесности каменных монолитов романской архитектуры, они прорезали стены, изымали массу, оставляя только самые необходимые тяги, столбы и перекрытия, так, чтобы изнутри казалось, что собор летит вверх, к свету, к небесному престолу, где сияет во славе верховный судья. Всего 3 столетия. А потом пришел Ренессанс с его плотской жизненной силой. А потом чувственные волны барокко захлестнули европейский мир. А потом классицизм запечатал душу соборного искусства именем «Темные века». И понадобилось почти 1,5 лет, чтобы вернуть эту 3-вековую культуру людям, чтобы отреставрировать памятники, расчистить старые манускрипты и узнать подробнее о том загадочном мире, который вращался вокруг собора и стремился к Богу мечом и молитвой. В разделе «Классика» Максим Ненаракомов публикует свою статью, которую он назвал «Эпоха окольцованной вечности». В одном из своих блистательных эссе аргентинский философ и литератор Хорхе Луис Борхес обронил фразу о том, что может быть всемирная история лишь история нескольких метафор. И если следовать этому изящному парадоксу, то эпоху Средневековья можно назвать эпохой окольцованной вечности. Описание мира начинается с карты. Карта средневекового мира проста. Сверху восток, снизу запад, слева север, справа юг. В центре земли вечный город Иерусалим, а в центре города храм гроба Господня. Магический магнит, взвихрявший Европу с XI по XIII век. Туда, в этот вечный город, над которым незримо парил его небесный двойник, с берегов Сены и Луары, Темзы и Рейна, 200 лет двигались сотни тысяч жителей Европы. Одни, чтобы увидеть, другие, чтобы спасти, третьи, чтобы разграбить. И уже в самом этом мерном движении, непрестанном, трагическом и закольцованном между двумя порогами, порогом дома и порогом храма, теплилась вечность, заряженная верой, собором и проповедником. Вечность не знает времени. Не знал его и средневековый горожанин, начавший отсчет времени от сотворения и прозревавший день страшного суда. Он с охотой сносил повседневную рутину, подмечая лишь смену суток да время года. И зачем нужно время, если оно, земное и суетное, отвлекает от работы, которая и сама по себе лишь отсрочка перед главным событием, что ждет тебя и соседей там, за гробовой доской? Житель средневекового мира не боялся смерти. Более философ, чем мы, многознающие, он не делил свою судьбу на сейчас и потом. Он не загадывал на годы вперед, а просто жил. От воскресенья до воскресенья ходил в церковь, слушал проповеди, молился, старался чураться дьявола. В XII веке на каждых 200 жителей приходилась одна церковь или капелла. Это значит, что все население поселка, деревни или маленького городка могло одновременно находиться на проповеди. И так было не только в провинциальных местечках. Собор в крупном средневековом французском городе Амьене вмещал одновременно несколько десятков тысяч человек, именно столько, сколько и жило в городе в XII веке. Даже сегодняшнему человеку, вооруженному техническими знаниями, все равно трудно представить, что за 300 лет, с 1050 по 1350 год, в одной только Франции было возведено 80 соборов, 500 больших церквей и десятки тысяч приходских храмов, на постройку которых ушли миллионы тонн камня, в несколько раз больше, чем во всем Египте за время строительства великих пирамид. Только в отличие от Египта, строители работали не для вечности, а в ней самой, не торопясь и не зная о том, что существует завтра. Расцветом соборного строительства стала эпоха готики. Готика – культура заостренных эмоций, эмоций, кипящих на грани истерики. Эпоха экзальтации, она повенчала крест и меч, доспех и ризу, так же, как до того соединила богословие и архитектуру, доведя инженерную конструкцию до состояния изящного и колючего силлогизма. Инженерный гений готических зодчих, кажется, действительно вдохновлен божественным словом. Жестокий 20 век пытался поставить мастерство под сомнение. Немецкие снаряды, бомбардировавшие Реймс в 1914 году, пробили свод собора и разрушили половину опорных столбов. Каково же было удивление реставраторов, пришедших много позднее в разрушенный храм, когда они увидели, что свод собора, несмотря на пробоины и разрушенные аркбутаны, все же не рухнул. Лишь позднее, во время восстановительных работ, стало очевидным, что множество опорных столбов, на которых покоится свод, носит чисто декоративный характер. XII век, к счастью, еще не знал бритвы Оккама, задиристого францисканца-англичанина,
3: возвращенного на поздней оксфордской схоластике, заявившего в начале 14 столетия, что сущности не следует умножать без необходимости. Готические мастера множили их без устали, предпочитая скорее усилить конструкцию, чем пощадить карманы горожан-заказчиков. И горожане не слишком страдали от непомерных налогов на соборное строительство. Скорее наоборот, средневековый горожанин, как и житель Древнего Египта, готов был отдать последнее на возведение храма. И в награду за бескорыстие часто оставался на соборной капители маленькой фигуркой из камня. Такие случаи нередки. Готические

0: Миниатюры манускриптов, сгинуло новой эры. На нем высадились 200 полинезийцев, бежавших с Маркизовых островов из-за внутриплеменных расприй. На протяжении почти 8 веков они обрабатывали землю и создали довольно развитое общество, делившееся на 3 класса – крестьян, служителей культа и каменотесов, изготовлявших скульптуры. Но с течением времени население выросло настолько, что природных ресурсов перестало хватать. Когда же число жителей достигло 70 тысяч, начался голод, затем последовали кровавые бунты и воцарился социальный хаос. В 17 веке на остров Пасхи высадились голландцы. Они нашли там унылые голые скалы, среди которых охотились друг за другом несколько сотен одичавших каннибалов. Но можно ли, говоря о будущем планеты, брать в качестве примера судьбу двух маленьких островов? Конечно. Их судьба очень симптоматична, ведь, по мнению многих технократов, даже если мы израсходуем все ресурсы Земли, у нас еще останутся неистощимые дары моря. Да, верно. Рыболовная промышленность за последние десятилетия стала значительно эффективней. Достаточно сказать, что в 1950 году воловой улов составлял 20 миллионов тонн, а сегодня мы вылавливаем около 100 миллионов тонн рыбы в год. Но какой ценой? Крупнотоннажные суда бороздят моря и океаны. В ход идут мелкоячеистые сети. За рыбой гоняются с помощью сонаров и радаров, даже со спутников исследуют океаны, метр за метром выявляя нерестилище. Океаны занимают 72% поверхности планеты, но мало кому известно, что 92% этих вод в биологическом отношении сравнимы с пустыней. Сегодня море производит всего лишь по 35 граммов рыбы в день на каждого жителя планеты, а ведь эксплуатация его идет полным ходом. Когда численность населения утроится, море будет давать нам не больше 10 граммов пищи на человека. Так можно ли при такой ситуации считать моря и океаны неистощимым поставщиком продуктов питания? Как же внести изменения в демографическую кривую? Ответ. Я не верю в авторитарные меры. Тут, по-моему, необходима борьба в области идеи и культуры. Многие, например, утверждают, что великие монотеистические религии, католическое христианство или же ислам, главные противники демографического планирования в семье, поскольку они выступают против контроля над рождаемостью. И вдруг мы узнаем, что страна с самым низким уровнем рождаемости в Европе – Италия, хотя там и Ватикан, и очень сильные католические традиции. Пример. То же самое происходит и в католической Испании. Что же я хочу сказать? Там, где существует развитая сеть образования, воспитания, социального обеспечения и так далее, так называемые препятствия религиозного и культурного порядка отступают. Каковы ваши конкретные предложения? Нужно убедить правительство как можно скорее повысить уровень образования населения, в первую очередь женщин. Статистика свидетельствует, что показатели неграмотности и рождаемости находятся в полной взаимозависимости. В странах, где денег на социальные нужды, здравоохранение, соцобеспечение расходуются больше, чем на оборону, уровень рождаемости понижается. В странах же, где население брошено на произвол судьбы, где государство, не имея социальных программ, тратит средства главным образом на вооружение, отмечается демографический взрыв. Вот такую статью опубликовала литературная газета, 39-й номер. Это была беседа корреспондента итальянской газеты «Европео» Алессандро Джильони с ученым Жаком Ивом Кусто. С обзором из газетных и журнальных публикаций вас познакомила Тамара Парра. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Сегодня подготовила и проведет Тамара Парра.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Белый был, красным стал. Кровь обогрела. Красным был, белым стал. Смерть побелила. Марина Цветаева, 1921 год. Эти цветаевские строки, пятый номер досье литературной газеты, взял эпиграфом к основной теме последнего выпуска «Грозит ли нам новая гражданская война?»

0: Ответ на этот вопрос ЛГ-досье ищет в нашей истории. Красные и белые, почему мы сегодня вспоминаем об их страшной ошибке, о событиях более чем 70-летней давности? Увы, не из одного только интереса к истории. Тому есть другие, гораздо более весомые и, добавим, тревожные причины. Итак, примерно через неделю после Октябрьского переворота в Новочеркасске были сформированы первые отряды добровольческой армии, с оружием в руках, бросившейся защищать белое дело. Пик этой беспримерной борьбы пришелся на 1919 год, когда многим за рубежом и у нас казалось, что красные уже обречены. Но уже осенью того же года армии Деникина, Колчака, Юденича, Миллера начали отступать под мощными ударами красных отрядов. Страшный кровавый вал гражданской войны прокатился по всей стране, не только разрушив старый строй, но и искорежив миллионы человеческих судеб, повернув в неизведанное опасное русло и жизнь народа, и его историю, и его культуру. Чем же окончилась эта война, в которой каждая из сторон, провозглашая свою борьбу праведно, яростно боролась за власть? Сейчас мы отвечаем на этот вопрос поражением. И для белых, многие из которых окончили свои дни на полях сражений, в лагерях, в эмиграции, и для красных, печальные итоги деятельности которых в эти дни подводит наше общество. Но, пожалуй, самый тревожный момент в наших сегодняшних размышлениях о прошлом связан с тем, что оно, это прошлое, отнюдь не кануло в лету, что грозные призраки крупномасштабной гражданской войны нас волнуют все больше и больше. Что-то же вновь произошло с нами, если мифические границы ценятся выше человеческой жизни, если красивые слова, сказанные с трибун парламентов, швыряют в пламя гражданской войны сотни невинных и заблудших, если культ нации заставляет хладнокровно наводить ствол снайперской винтовки на подбирающих наши гильзы детей, наводить именем каких-то высших интересов, именем запутанной до нельзя истории, именем благородной мести, а то и именем Бога. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матвея. А теперь более конкретно. Страничка ЛГ-досье по старому сценарию. Ефим Бершин, язык мой, враг мой. Многие у нас до сих пор не понимают, с чего начинаются гражданские войны. Это и не мудрено. Потому что наша последняя гражданская война была уже давно, и люди просто не представляют себе, как это было, тем более, что информация о той войне была очень сильно искажена. Еще осенью 90-го года в Тираспольской газете «Днестровская правда», после того, как кишиневские волонтеры ходили походом на Гагаузию, на Бендеры, а потом на Дубоссары, где пролилась первая кровь, я прочел заголовок: «Это гражданская война?» И мне показалось, что есть в этом некая напыщенность, что ситуация несколько преувеличена сама по себе. Нельзя было еще представить, что действительно грядут война и кровь. А все начиналось внешне безобидно, с закона о языке. В августе 1989 года я вдруг увидел на экране телевизора митингующий Тирасполь и понял, что в Молдавии принят закон о языке и что этот закон к добру не приведет. Дело в том, что в 1940 году, после того, как советские войска вошли в Бессарабию и Северную Буковину, Сталин разделил эту территорию странным образом, отдав Северную Буковину Украине, Южную Бессарабию Украине же, в Одесскую область, но при этом кусок Украины, левобережье Днестра, присоединил к Молдавии. Таким образом, получилась Молдавская Советская Социалистическая Республика. Тогда, в силу различных известных обстоятельств, никто не возмущался. Тем более, что Левобережье оставалось жить в единой стране – Советском Союзе. Каждый говорил на том языке, на каком он хотел, на каком мог. Левобережье говорило большей частью на русском, хотя были и есть районы, где основным языком был молдавский. Разноязычие никого не смущало, тем более, что в школах Левобережья изучали молдавский язык. Ущемления национальных прав в то время не было никакого. Молдаване имели свое национальное телевидение, свою прессу, свои журналы, свою литературу, школы. Те, кто говорил по-русски, имели то же самое. С принятием закона о языке ситуация кардинально изменилась, так как предполагалось, что в течение 5 лет не только все должны выучить язык, но и все дело производства должно перейти на молдавский. Принимая этот закон, нужно было все-таки как-то дифференцировать сферу его деятельности. Серьезные политики должны были отдавать себе отчет в том, что в составе республики есть территория не исторически, не юридически, если иметь в виду международные нормы, Молдавии не принадлежащая. Люди, живущие на ней, не иммигранты. Их предки жили здесь еще до завоевания Екатерины Великой, то есть до того, как Приднестровье стало частью Новороссии. В Приднестровье исторически живут молдаване, русские, украинцы, евреи, болгары, немцы, языком общения которых всегда был русский. Вначале казалось, что вопрос только в языке, и его можно будет решить, несмотря на массовые забастовки, как на левом, так и на правом берегу, в которых участвовали рабочие заводы в Тирасполе, Кишинева, Бельц, Бендер и других городов. Но тут обрел силу Народный фронт. В троллейбусах появились плакаты «Русских за Днестр», «Евреев в Днестр», «Чемодан, вокзал, Россия». «Мы вам даем 5 лет не для того, чтобы вы выучили язык, а для того, чтобы вы убрались отсюда». Под предлогом реформирования предприятий, научных заведений были изгнаны с работы многие немолдаване. Страсти нагнетались. Время от времени возникали сражения на центральной улице Кишинева. Была попытка штурма МВД республики. Вступила в дело пресса. Когда начинается противостояние, оно приобретает форму некой машины с зубчатой передачей. Когда один факт цепляется за другой, одна агрессивность порождает другую. Газетно-словесная конфронтация ознаменовала собой первый межнациональный этап этой гражданской войны, закончившийся кровью в Дубоссарах. Бывший премьер-министр Молдовы Мирчедрук призвал несколько тысяч волонтеров, которые пошли походом вначале на мятежную Гагаузию, а потом на Бендеры и Дубоссары. На печально знаменитом Дубоссарском мосту были убиты из огнестрельного оружия 3 дубоссарцев. И тут конфликт перестал быть межнациональным, потому что из 3 убитых 2 были молдаванами. Конфликт стал приобретать уже другие черты, он стал идеологическим. Это заключалось в том, что Молдова выдвинула главным в своей политике приоритет нации, а Приднестровье – приоритет прав человека. В Кишиневе продолжали нагнетать страсти. С появлением требований о воссоединении с Румынией начался новый этап. Между Молдовой и Румынией открыли границу. Молдавский флаг, территориальное деление Молдовы стали идентичными румынским. До воссоединения, в принципе, остался один шаг. Именно этим было вызвано проведение референдума в Приднестровье, по результатам которого была образована независимая Приднестровская Молдавская Республика. За нее проголосовало 97,7% участвовавших в референдуме жителей. После этого конфликт, на глазах переросший в войну, стал межгосударственным. В Приднестровье вспыхнула настоящая гражданская война. Погибли люди, среди жертв много детей, женщин. На обеих сторонах появились добровольцы из России, Румынии, с Украины. Тем не менее, война пока остается локальной. Ее еще можно загасить, если стороны пойдут на разумные компромиссы. Либо Молдавия останется неделимой, но федеративной республикой с равноправными субъектами Молдовой, Гагаузией и Приднестровьем, либо Молдова уйдет в Румынию, оставив Приднестровье самостоятельным государством. Все остальные варианты ведут к расширению войны, в которую могут быть вовлечены и другие страны. Уже сейчас достаточно напряженная обстановка складывается у соседей приднестровцев, побывшей Новороссии, в Крыму, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В Одессе создан полк для защиты Приднестровья. Опасаются расширения и усиления Румынии в Венгрии, часть которой Трансильвания после войны отошла к юго-восточному соседу, и Болгария, от которой была отрезана Северная Добруджа и также передана Румынии. Невинный с первого взгляда приднестровский конфликт может втянуть в свою орбиту всю Южную Европу. Будет думать о том, как спастись от континентальной катастрофы. А теперь отложим на время ЛГ-досье и возьмем другие газеты. Независимая газета, 23 июня. Мнение политобозревателя Виталия Портникова публикуется под названием «Россия втягивается в войну». Эскалация внутриполитической напряженности в Российской Федерации, видимой частью которой оказались пикеты необольшевиков у Останкина и чернорубашечники на Русском национальном соборе, совпала с обострением внешних конфликтов. За несколько часов до возвращения президента из-за океана вице-президент Александр Рудской счел необходимым провести заседание правительства, на котором был по существу выдвинут ультиматум лидерам Грузии и Молдовы. Затем вице-президент в полночь появился на телеэкране, чтобы напомнить руководителям двух зарубежных стран, одна из них даже не входит в СНГ, кто он и кто они. И президент Борис Ельцин, и премьер Егор Гайдар оказались вынужденными солидаризироваться с линией Рудского. Так, после нескольких дней вице-президентского управления Россией, страна оказалась на пороге войны. Настоящей войны, отличающейся от страшных, но, увы, привычных уже нам межэтнических конфликтов, мобилизацией резервистов в мирных российских городах, возрастающей ролью армии с внутриполитическими последствиями и организационными выводами наверху, крахом экономических реформ и внешнеполитических удач. Кому это выгодно? Оппозиции у Останкина? Да, и не только ей. Стерлигову? Да, и не только ему. Об этих забудут. Но вспомнят о людях, которые плечо к плечу в президиуме образованного ими Гражданского союза упрашивали журналистов: «Пожалейте ВПК. Людям в системе город, военный завод негде работать». Вполне возможно, что малая война облегчила бы долю военных директоров. Но может ли война здесь быть малой? Участие российской армии на стороне осетин и против Грузии всполошит весь Кавказ. Результатом не может не стать вполыхающий Кавказский узел. В Приднестровье российская 14-я армия отрезана от возможных подкреплений территории Украины, и Россия не может выиграть войну с Молдовой, не овладев территорией граничащего с ней государства. Вне всякого сомнения, силы, заинтересованные в срыве политического урегулирования, есть и в Грузии, и в Молдове, и в Приднестровье, и в Осетии. Но политики России, если они считают себя руководителями великой державы, могут ли вести себя подобно тем лидерам, кто рассматривает войну в качестве средства решения своих внутренних проблем? Куранты, 23 июня. Мнение Константина Катаняна. «Не хочу и не могу брать на себя роль спокойного аналитика и рассуждать, с чего эти конфликты начались и кто виноват в том, что им не видно конца. Трудно сохранить холодную голову, когда льются кровь и слезы, когда взлетают в воздух жилые строения и промышленные предприятия, когда врагами становятся даже не люди разных национальностей, а соотечественники. Те, кто оказался по разные стороны искусственных границ национальных автономий, придуманных в свое время отцом народов или естественных водных рубежей. Рудской, а вслед за ним и Ельцин заверили миллионы телезрителей в странах СНГ, что у России найдутся силы защитить мирных людей и не допустить решения политических проблем силовыми методами. Дай-то Бог. Но сделать это нелегко. Психоз суверенности, которым заражены многие, грозит захлестнуть националистической эпидемией все пространство Содружества. Зерна, посеянные суверен-коммунистами и национал-патриотами, уже дали первые всходы, на листьях или на листовках которых проглядывает зловещая свастика. Молдавия прежде всего, или Грузия, или еще десяток суверенных стран, выбирайте на вкус, суть неизменна. В условиях экономической нестабильности нацию призывают сплотиться перед лицом врага. Внешнего или внутреннего разницы нет. А следующий шаг уже не за горами. Бей неверных. И все сразу же забывают, что нация, народ – это люди, каждый из которых прежде всего человек. Вместо того, чтобы защищать человека, мы защищаем нацию. От кого? От человека же. Абсурд зашел так далеко, что самым легким решением проблемы кажется война, а на войне все проще. Помните слова героя фильма «Белорусский вокзал»? Все ясно, здесь свои, там чужие, и наше дело правое. А нет, не все так просто. На той стороне ведь тоже уверены, что их дело правое. Так за кем же будет победа? Разве что за погибшими? Нет, этого допустить нельзя. И Россия, которая до последнего дня ради становления демократии старалась не вмешиваться в дела суверенных государств, дальше молчать не имеет права. На фронте о демократии уже не говорят. И те, кто не захотел по-хорошему разрешить конфликты, должны быть уверены, мир важнее суверенитета. А признание независимости республик не означает, что их лидеры вправе примерять фуражку фюрера, приступая черту, отделяющую демократии от геноцида. И нечего ссылаться на имперские амбиции России. Все совсем наоборот. Слишком долго уговаривали нас историки, что распад империи не может проходить исключительно мирными способами. И мы взирали на происходящее со стороны, успокаивая себя мыслью, что все это происходит не у нас, не в России. Мы забыли о главном. Россия, объявившая себя правопреемником развалившегося союза, получила от него по наследству не только права, но и обязанности. И самое важное, самое трудное из этих обязанностей – гарантировать мир и спокойствие людям, в паспортах которых до сих пор значится «гражданин Союза Советских Социалистических Республик». И еще одно мнение. Андрей Остальский, газета «Известия». Вмешательство во внутренние дела чужого государства – это не только нарушение норм международного права, но и почти всегда шаг к войне. Причем совершенно независимо от благих намерений, которыми оно может быть продиктовано. Политики тем и отличаются от неполитиков, что умеют просчитывать развитие событий в своей стране и в международных отношениях на несколько ходов вперед. Чего же мы ждем, например, от грузин? Что они, испугавшись, откажут в поддержке своему госсовету? Что, считая себя правыми в конфликте с осетинами, те, естественно, считают иначе, тем не менее капитулируют? Рискну предположить, что там произойдет нечто прямо противоположное. Грузины сплотятся против общего имперского врага, каковым теперь и либералы, и консерваторы полагают Россию. А напор на Цхинвали только усилится. Что же это за внешняя политика, превращающая соседей России в ее врагов? Поразительно, например, решение послать без приглашения комиссию в Кишинев для выяснения обстоятельств. Любое суверенное государство восприняло бы такой шаг как оскорбление. Но факты, между тем, действительно неплохо бы изучить. Хотя даже внимательно следя за развитием событий и в Молдове, и в Южной Осетии, крайне трудно определить правых и виноватых. Видимо, как обычно бывает в таких случаях, искать их бессмысленно, а нужно вместо этого изо всех сил остужать страсти, склонять обе стороны дипломатическими средствами к переговорам, к поиску взаимоприемлемого компромисса. Но грозный рык, раздающийся в последние дни, к дипломатическим средствам никак не отнесешь. Не вызывает сомнений, что правительство России не может быть безразличным к судьбе десятков миллионов русских и русскоязычных, неожиданно для себя оказавшихся в роли чужеземцев в республиках бывшего СССР. Но, во-первых, дело осложняется нерешенностью проблемы гражданского статуса этих людей. Являются ли все они автоматически гражданами России? Если нет, то при каких условиях и кто из них может претендовать на этот статус? Все эти вопросы требуют срочного юридического решения, и пока оно не будет найдено, действия Москвы будут выглядеть произволом. И во-вторых, при всех обстоятельствах нельзя забывать, что силовые методы, угрозы – это самое наихудшее из всех возможных средств, способное скорее еще больше осложнить положение русских в республиках, чем защитить их интересы. По свидетельству агентства Associated Press, некоторые граждане Молдовы восприняли заявление Ельцина, угрожающего применить силу, как объявление войны. Ясно, что означает и официальное разрешение 14-й армии вести ответный огонь. Пристрастность этой армии прекрасно известна, а потому такое разрешение может быть воспринято как зеленый свет ее активному участию в боевых действиях на одной из сторон конфликта. И это, разумеется, будет выглядеть именно как прямое участие в войне России. Что-то в этом роде происходит и в Осетии. Вполне вероятно, что российские войска действительно подверглись обстрелу с грузинских позиций. Но этого просто и не могло не произойти рано или поздно. На что еще мы рассчитывали, когда эти силы оказались в самой сердцевине военного противоборства? Пусть и в ответ, но российские вертолеты уже вели огонь по грузинским позициям. Этот факт признан официально. Вдумайтесь, российские войска воюют с грузинскими войсками на грузинской территории и вот-вот начнут, если уже не начали, воевать с молдавскими на молдавской. Обе стороны в таком случае вполне вправе квалифицировать происходящее как агрессию и обратиться за помощью не только к ООН и СБСЕ, но и к третьим странам. И можно не сомневаться, что Румыния, например, поспешит на подмогу Кишиневу, а потому сила нашей 14-й армии, кажущаяся сейчас столь решительно преобладающей над все еще слабенькими молдавскими вооруженными силами, уже не покажется таковой. А потом придется защищать 14-ю армию и многоточие. «Хочется ущипнуть себя», — продолжает Андрей Остальский. «Уж не страшный сон ли это? Неужели мы действительно собрались воевать?» Хорошо известно, войну гораздо легче начать, чем остановить. Как только пойдет взаимный счет крови, жестокостям против мирных жителей и так далее, а все это абсолютно неизбежно на любой войне, бойня может принять неуправляемый характер. Политики уже окажутся бессильными. Где уж нам тогда мечтать о широкой международной помощи? Да и вообще, воюющему государству, разумеется, не до реформ и не до демократии. Но такой стране нужно и совсем другое правительство. Красно-коричневые справятся с задачами национальной войны гораздо успешнее. Они, собственно, только и делают, что твердят об этом. Просчитывало ли наше правительство такие варианты? Или действовали сгоряча, под эмоциональным давлением момента, сиюминутной информации? Не знаю. Но думаю, что кто-то, орудующий из-за кулис, видимо, все уже рассчитал. Это были мнения политобозревателей независимой газеты «Курантов» и газеты «Известий» за 23 июня. А теперь вернемся к досье, приложению к литературной газете из интервью с доктором исторических наук Борисом Старковым. Интервью взяла корреспондент Максимова. Была ли неизбежна гражданская война? Ответ. Думаю, что нет. Ее можно было избежать. Однако с лета 1917 года, с июльских событий, страна перманентно втягивалась в острейшее противоборство классовых, национальных и политических амбиций. Они многократно усилились после Октябрьского переворота, а затем после заключения Брестского мира и разгона учредительного собрания. Как это ни парадоксально, но она началась как война социалистов с социалистами. То есть умеренные и радикальные социалистические партии вступили в вооруженное противоборство. Кто его спровоцировал? Я думаю, что прежде всего амбиции политических лидеров тогдашних партий. Низкая политическая, да и общая культура подавляющего большинства населения России. Самое страшное, война привела к обесцениванию человеческой жизни, причем со стороны всех противоборствующих сторон. Красный, белый, зеленый террор все равно оставался террором. Да, следует признать, что именно тогда был опробирован механизм уничтожения отдельных слоев населения страны. Более того, была подведена теоретическая база в виде теории классовой борьбы, которая имеет тенденцию к усилению, обострению. Массовые расстрелы без суда и следствия, осуждения по спискам на основе лишь одной социальной принадлежности, некое пиететное отношение к деятельности карательных органов разведки и контрразведки – все это последствия гражданской войны. Если гражданская война начнется сегодня, на кого поделится народ? Белые, красные, синие, зеленые? Ответ. Прежде всего, я боюсь деления по национальному признаку. Если нас растащат по национальным квартирам, то проще будет развязать какие угодно конфликты. Сейчас невозможно реставрировать власть партократии, но также и невозможно вернуться к России 1913 года. Весь мир ушел в своем развитии. В гражданской войне нет победителей и побежденных. Это трагедия. Трагедия всего народа. Это должны реально признавать современные политические лидеры. Ну и закончу я свой обзор, как и начала, вещими цветаевскими строчками. Белый был, красным стал, кровь обогрела. Красным был, белым стал, смерть побелила. Ну вот и все.
1: Здравствуйте. В студии собеседника Виктор Ромашов. Сегодня, как во все будние дни, я познакомлю вас с некоторыми публикациями периодических изданий советской прессы. Отдавая предпочтение определенным названиям газет и еженедельников, я, тем не менее, при подготовке к нашим собеседованиям просматриваю гораздо большее число всяких разных изданий. К нам в редакцию доставляется известный еженедельник «Гласность». И вот, пробежав по его 12 полосам, по 12 полосам последнего выпуска, я обратил внимание на такую вот публикацию, которая, как мне показалось, может вызвать интерес у достаточно большого числа моих слушателей. Читатель газеты «Сосков» обратился в редакцию с таким вот вопросом. Предусмотрены ли в новом союзном законе о пенсиях доплаты тем, кто проработал на одном предприятии много лет? Меня это беспокоит, потому что не хватает одного года работы на одном предприятии до 25 лет. И вот ответ редакции. Новым законом о пенсионном обеспечении граждан в СССР, речь идет, я подчеркну, о союзном законе, увеличение пенсии за непрерывный стаж работы на одном предприятии не предусмотрено. Поскольку начисляется теперь, начисление будет идти, производиться за фактически отработанное время. Таким образом, при начислении пенсии непрерывность стажа не учитывается. Однако в ответе далее идет добавление. Трудовым коллективам предоставлено право самим устанавливать доплаты своим работникам, учитывая их трудовой вклад, а также продолжительность общего и непрерывного стажа работы. Так что доплата за непрерывный, например, стаж зависит от ваших коллег по работе, от решения трудового коллектива. А вот «Правда» сегодняшняя публикует такую информацию по сообщению агентства «Интерфакс». Заголовок у нее «Льготы за заслуги». Цитирую. 1 июля в Верховном Совете СССР распространен проект постановления о пенсионных льготах гражданам, имеющим особые заслуги перед страной. Документ предусматривает увеличение на 100% минимальных пенсий по возрасту героям Советского Союза, героям социалистического труда, лицам, награжденным орденом славы 3 степеней, виноват, полным кавалером орденов трудовой славы и за службу Родине в вооруженных силах СССР на 50%. Лицам, которым будет назначена или пересчитана пенсия по данному постановлению, а также персональным пенсионерам союзного значения, предполагается сохранить порядок и условия предоставления социально-бытовых льгот, предусмотренных ныне действующим законодательством. Вот такая информация по материалам агентства «Интерфакс», опубликована в сегодняшней газете «Правда». Ну, а теперь перейдем к более проблемным, что ли, материалам. Парламентарии и кабинет министров страны попытались распределить власть без ведома президента. Президент объяснил им, что они были неправы. Такова ситуация, о которой, надеюсь, знают мои слушатели. Предлагаю сейчас вашему вниманию политический комментарий к событию, имевшему место в Верховном Совете страны, автор комментария Марина Шакина, публикация из еженедельника «Новое время», номер 26, заголовок «Агрессивно послушное большинство теряет послушание». Я представлю этот материал с некоторыми сокращениями. Кризис разгорелся исподволь с выступления в Верховном Совете СССР премьер-министра Валентина Павлова, который попросил для Кабинета министров части президентских полномочий. Была ли это импровизация? Как выяснилось, президент не был поставлен об этом в известность. Зато в зале заседаний очень кстати, как рояль в кустах, оказались некоторые министры. Активность развернули члены группы «Союз». Их напористость бросалась в глаза на фоне апатии и растерянности остальных депутатов. Депутат Элла Панфилова, одна из немногих, кто посмел выступить в Верховном Совете против премьер-министра, назвала ситуацию попыткой конституционного переворота. «Бунт в парламенте связан с 3 крупнейшими политическими событиями», пишет Марина Шакина, «избранием Ельцина президентом России и с тем, что оба лидера все больше приходят к выводу, что они необходимы друг другу, с появлением проекта нового союзного договора, соглашением 9+1 и программой экономических реформ, подготовленной совместно группой Явлинского и учеными Гарвардского университета США». Все 3 события уже повлияли на обстановку, а в ближайшее время могут существенно изменить расстановку сил в стране. Именно эти 3 подземных толчка и обернулись истерикой в Верховном Совете. То, что происходит в парламенте, можно описать 2 словами. Мы упустили Верховный Совет. Мы, в данном случае, и демократы, и президент, и пресса. 2 года назад из уст Юрия Афанасьева Верховный Совет услышал диагноз «агрессивно послушное большинство». В то время Горбачев и Верховный Совет понимали друг друга. Уйдя в президенты, Горбачев оставил председателем Анатолия Лукьянова, которого все считали альтер-эго Горбачева, его рупором. До сих пор вспоминается речь Роя Медведева о том, что президенту важно оставить после себя человека, которому можно 100% доверять. Медведев ссылался на университетскую дружбу 2 политиков, и мне кажется, продолжает Марина Шакина, до недавнего времени влияние Лукьянова на парламентариев объяснялось именно этим, тенью президента за его спиной. Постепенно и незаметно Верховный Совет стал перерождаться. С оживлением политической деятельности в республиках интерес к его деятельности стал ослабевать. Борис Ельцин, Алексей Емельянов, Юрий Рыжов, Анатолий Собчак – все они в свое время были лидерами в Верховном Совете. Сегодня их там не видно и не слышно. Кто-то ушел, кого-то ушли во время ротации. Влияние же Горбачева в парламенте после избрания его президентом также сильно снизилось. Анатолий Лукьянов показал, что его напрасно не принимали всерьез. Если раньше его влияние в парламенте было унаследовано от Горбачева, то сегодня, пожалуй, оно уже собственное, благоприобретенное. В Верховном Совете практически беспрепятственно стала распространяться идеология группы «Союз». Далее Марина Шакина пишет. «Не раз слышала я от депутатов-демократов, что Верховный Совет деморализован. Даже те боевые и благонамеренные депутаты, которые пришли в Верховный Совет с искренним желанием послужить делу перемен, увидев, что быстро ничего не получается, задумались и... Им тоже не чуждо ничто человеческое. Занялись устройством личной судьбы. Некоторые из них, те, кто после ротации выбыли из Верховного Совета и, по идее, должны вернуться в свои города и поселки, туда, где они избирались депутатами, до сих пор не освобождают полученную на время парламентских полномочий служебную площадь в Москве. А соглашение 9+1 означает для депутатов угрозу досрочного роспуска съезда народных депутатов и назначения новых выборов. Соглашение ставило под вопрос личную судьбу и карьеру не только депутатов. Не в этом ли загадка премьер-министра? Без ведома президента и в отсутствие его он попросил дополнительных полномочий, ссылаясь на то, что нельзя все сваливать на Горбачева, и что президент сам по себе, а кабинет министров сам по себе. Странное заявление, если учесть, что президент и есть глава исполнительной власти. Павлов, поддержанный депутатами, чуть было эти полномочия не получил. Никто не интересовался, а зачем передавать премьеру часть функций президента, когда президент у власти и исполняет свои обязанности. Просить дополнительных полномочий стало у нас хорошим тоном. И хорошим тоном стало давать эти полномочия всем подряд, подкрепляя их одним и тем же лозунгом: «Для эффективной работы не хватает полномочий». Продолжая анализ ситуации, Марина Шакина далее пишет, что подвигнуло Павлова на этот шаг. Судя по всему, нежелание оказаться в положении Николая Ивановича Рыжкова, чья программа не выдержала столкновения с программой «500 дней». Теперь Явлинский подготовил другую программу, и все идет к тому, что только под эту программу Запад склонен выделить нам помощь и кредиты. Президент быстро поставил на место премьера и, можно сказать, в каком-то смысле спас Павлова. Невозможно не отдать должное Горбачеву. Его поведение от начала до конца было безошибочным, начиная от просьбы отложить рассмотрение вопроса, кончая страстным выступлением и ответами на вопросы депутатов. Смысл сказанного им состоял в следующем: «Я никуда уходить не собираюсь, и пока я здесь, не позволю нападать на нашу внешнюю политику, портить отношения с мировым сообществом, своей косностью мешать двигаться вперед». В первый раз так резко отозвался Горбачев о Союзе и его спикерах. Так в чем же, в конце концов, корень, из которого произросла эта ситуация в парламенте страны? Марина Шакина пишет, все свои последние крупные стратегические решения Горбачев принимал в Совете Федерации, а то и вообще самостоятельно. Конечно, время поджимает, и это в какой-то мере оправдывает президента. Терять время, втолковывая парламенту необходимость того или иного своего шага, Горбачеву не хочется. Нужны, если не практические действия, то, по крайней мере, пакеты реформ и гарантии, которым мог бы поверить Запад. И решительность президента в парламенте была вполне понятной и во многом вынужденной. Накануне совещания «семерки» в Лондоне такие эксцессы в Верховном Совете и разногласия с премьер-министром на людях Горбачеву не нужны. Благополучно завершившийся для нас бунт в Верховном Совете показал, что в критической ситуации каждый элемент нашей законодательной и исполнительной системы начинает играть свою игру, заключая временные союзы на базе общих интересов. Он показал, что не стоит забывать о парламенте ибо из агрессивно послушного он может превратиться просто в агрессивный. «Какие выводы сделает для себя из всего случившегося президент», пишет в заключении Марина Шакина, «и в плане союзного договора, и в плане

и искусных компромиссов, мастером которых был наш президент. Марина Шакина, агрессивно послушное большинство, теряет послушание. Еженедельник «Новое время», номер 26, публикация была представлена, естественно, в сокращении. ОМОН предупреждают, несанкционированные действия караются увольнением из милиции. Таков заголовок публикации во вчерашнем вечернем выпуске газеты «Известия». Как уже сообщалось, в МВД СССР были вызваны руководители вильнюсского ОМОНа, вновь вызвавшего беспокойство советской и мировой общественности развитием ситуации в Прибалтике. По просьбе «Известий» встречу комментирует проводивший ее начальник Главного управления охраны общественного порядка МВД СССР, генерал-майор милиции Эдуард Калачев. Вот что он в частности сказал. Непосредственным поводом для вызова в Москву руководителей ОМОНа стала недавняя операция в Вильнюсском центре государственного телеграфа и телефонной связи. Как выяснилось, абсолютно несанкционированная, о ней не знал даже командир местной дивизии внутренних войск МВД, и далее в беседе с корреспондентом «Известий» Андреевым генерал-майор Калачев, комментируя разговор с руководством вильнюсского ОМОНа, сказал следующее, что он однозначно предупредил руководителей из Вильнюса от имени руководства министерства, что в случае любых акций, предпринятых без санкции МВД СССР, к ним будут применены самые суровые меры, вплоть до увольнения из милиции. «Но вот о чем нельзя не сказать», — добавил генерал-майор, комментируя этот жесткий, нелицеприятный разговор. «Он выявил поразительный и, я бы сказал, политический инфантилизм руководителей отряда. Такое впечатление, словно они не связывают между собой ту или иную, даже оправданную операцию, и ее политические последствия, порочащие и ОМОН, и руководство МВД СССР, и самого президента. Пришлось объяснять им, что майские действия на таможенных постах в Прибалтике бросили тень на скандинавский визит Михаила Горбачева, а нынешняя телеграфная акция, состоявшаяся в канун лондонской встречи, опять-таки создает президенту новые проблемы. Трудно поверить в такую политическую наивность. Что они дети?» – последовал вопрос корреспондента Андреева. «Не дети, конечно», – прозвучал ответ, – «если судить по последствиям. Встреча наглядно показала, что они видят в своем лице едва ли не единственных защитников русскоязычного населения Прибалтики». Далее генерал-майор Калачев добавил, «Мы объяснили ОМОНовцам, их акции неизбежно утяжеляют положение русскоязычного населения, интересы которого они взялись защищать. ОМОН своими действиями оказывает ему медвежью услугу, даже в тех случаях, когда для операции есть реальные законные основания. Вы знаете, на телеграфе изъяты кое-какие боеприпасы. О тайнике ОМОНу сообщали дважды, и бывшие у меня руководители отряда готовы представить этого информатора». Корреспондент: «На этот раз информация, допустим, достоверна, но, как вы помните, зимний штурм здания МВД Латвии начался, как выяснилось потом, сложного сообщения о надругательстве над женой одного из ОМОНовцев. Сообщение ложное, а убитые и раненые в ту ночь, увы, реальные. И об этом мы с ними говорили. Не верьте всем сообщениям, проверяйте каждое. Вас провоцируют, вы поддаетесь, а последствия хуже не придумаешь». Заключая беседу, Эдуард Калачев сказал, «Мне кажется, сужу по впечатлению о встрече в Москве с руководителями вильнюсского ОМОНа, что люди начинают понимать, какова истинная цена их действий». Это была публикация из вчерашнего вечернего московского выпуска «Известий», напечатанная под заголовком «ОМОН предупреждают. Несанкционированные действия караются увольнением из милиции».

Время в России ведет себя странно. Здесь оно часто теряет последовательность и определенность. Часто съеживается и растягивается. Иногда течет вспять.

0: Заметнее всего хронологические парадоксы в истории русской культуры, которая сама выбирает себе современников, даже тогда, когда за нее это делают власти. Фиеста Хемингуэя, скажем, для советского общества стала явлением на треть века позже, чем для Запада. Кафка оказался ровесником Аксенова. Образцом для журнала «Юность» служил не только современник Селлинджер, но и довоенный Ремарк. В России писатели рождаются не когда хотят, а когда это нужно читателю. Потому что литература в этой стране – метафора действительности. История русской культуры создает собственный временной масштаб, полный парадоксов. Так начинается эссе Петра Вейля и Александра Гиннесса «В досье», приложению к литературной газете, досье номер 5, оно посвящено полностью Михаилу Булгакову. Ну, как вы знаете, в этом году отмечается год Булгакова. Эта страница моей сегодняшней передачи посвящается тем, для кого творчество Булгакова – составляющая часть их духовного мира. «Загадка главного романа» или «Откровение в эпоху Воланда» – таково название публикации. Продолжу в сокращении изложения этого эссе. Роман «Мастер и Маргарита» никогда не ощущался одним из произведений Булгакова в ряду прочих его сочинений. Эту книгу немедленно восприняли как «Откровение», где в зашифрованном виде содержатся все ответы на роковые вопросы русской интеллигенции. «Мастера и Маргариту» не читали, по нему жили. Разные трактовки романа представляли разные мировоззренческие установки. Вмешательство «Мастера и Маргариты» в четкое рациональное общественное сознание 60-х годов привело к тому, что мы называем «булгаковским переворотом». Суть любой трактовки романа можно свести к ответу на вопрос, кто главный герой «Мастера и Маргариты». Больше всего духу эпохи разоблачений 60-х годов соответствовал, конечно, Воланд. В традициях правдоискательства московская часть романа воспринималась как сатирическая картина советских нравов. Воланд обрушивается на Москву, как бич Божий. Он карает бюрократов, разгильдяев, взяточников и проходимцев. Вся деятельность Воланда по искоренению пороков оказалась абсолютно бесплодной. Ничто не изменилось в Москве. Если Воланд пришел в Москву, чтобы карать головотяпов и разгильдяев, то приходится признать, что миссию свою он провалил. И это естественно. Воланд и его свита действуют в Москве по законам Москвы же. Они подсовывают доллары, искушают обывателя фальшивыми червонцами, да и борются они с пороками заодно с милицией. Разве не ее дело следить за преступниками? Правда, Воланд освобождает мастера из лечебницы. Окончательная судьба мастера и Маргариты решается не Воландом, а благодаря вмешательству Иешуа. Как говорит Воланд, каждое ведомство должно заниматься своими делами. Воланд представляет неотъемлемую часть справедливости – зло. Он же воплощает идею его бессилия. Как не доставалось безобидному философу от критиков за абстрактный гуманизм, обаяние Иешуа так велико, что именно в нем многие видели главного героя книги. В булгаковском парафразе, то есть в пересказе, близком к первоисточнику, в булгаковском парафразе Евангелия советские безбожники открыли для себя христианские истины, причем часто не делая различия между героем романа Иешуа Ганоцри и Иисусом Христом, героем все же другой истории. Иешуа – идеолог. Он ценой жизни отстаивает свое кредо. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. Иешуа – писатель. Его орудие – слово. Им он добивается главных результатов – обращения в свою веру мытаря Левия Матвея и прокуратора Понтия Пилата. Однако, произошло ли это обращение на самом деле? Левий Матвей стал фанатиком, извратившим в своих записях учение Иешуа, а Пилат, находящийся под влиянием личности философа, совершает поступок в корне противоречащий доктрине Иешуа. Пилат совершает убийство Иуды. Деятельность философа так же бесплодна, как поступки Воланда. Булгаков лишает его апостолов, которые перевернут мир. Голый, беспощадный свет, в котором существует абсолютное добро и Иешуа, еще не есть царство мировой справедливости. Свет и Иешуа, и тьма Воланда – полюса вселенской гармонии. Но каждый из них в отдельности не представляет целого. Злободневное прочтение романа подсказывало еще одну кандидатуру в главные герои – Понтия Пилата. Ведь именно о нем написан роман «Мастера». Именно к нему относится прямая инвектива, то есть резкое выступление против, прямая инвектива Булгакова, знаменитые слова о трусости. Проблема соучастия в преступлениях была, пожалуй, самой сложной из всех, которые ставили 60-е годы перед русской интеллигенцией. Кто виноват, Сталин, инородцы, советская власть, или ответственность несет каждый? Степень личной ответственности – вот краеугольный камень любой модели советского общества. В булгаковской этике верность – вершина добродетели. Постоянство убеждений – единственное, что может противостоять хаосу. Об этом ясно говорил нравственный кодекс Турбиных. Не тираны, а предатели отвечают за зло, творящееся в мире. Они способны отличать добро от зла. Они знают, что делают. Пилат тоже знает, что делает. Он вообще самый умный человек в книге. В каком-то смысле именно Пилат является антагонистом Иешуа. Только он способен оценить глубину и силу его учения. Иешуа и Пилат чувствуют друг в друге достойных соперников. Им есть о чем поговорить. Пилат – предатель. Предательство его состоит в том, что он не дал философу договорить. Пилат прекращает идеологический спор грубой силой. В этом его роковая ошибка, которая стала преступлением. Это преступление целиком вытекает из философии прокуратора. Пилат, в отличие от идеалиста Иешуа, реалист. Если один из них верит, что настанет царство истины, то другой, что оно не настанет никогда. Пилат лучше знает природу. И человека, и общества. Он считает утопию Иешуа не только бессмысленной, но и вредной. Эта утопия порождает мучеников, а не философов. Пилат верит в силу компромисса между злом и добром. И то, что Иешуа компромисс отвергает, вынуждает Пилата к выбору между предательством и самопожертвованием. Следуя убеждениям, он выбирает предательство. Итак, хотя роман Булгакова «Мастер и Маргарита» называется «Мастер и Маргарита», сам мастер меньше всех годится в главные герои. В самом деле, Мастер абсолютно пассивен. Его предыстория обозначена только бегло, служба в музее, женитьба, лотерейный выигрыш, даже любовь Маргариты. Но и жизнь мастера призрачна. Судьба его решается Маргаритой, Воландом и Иешуа. Он вообще не вступает в конфликты с окружающим миром. И все же, назвав свой шедевр «Мастер и Маргарита», Булгаков ведь что-то имел в виду. Не зря он перепробовал несколько названий, пока не остановился на этом. «Мастер-писатель». Роман он написал до начала булгаковской книги. Все, что в книге происходит, уже следствие этого написания, следствие этого творческого акта. Главное и единственное, что сделал мастер, сделано вне сюжета «Мастера и Маргариты», и поэтому герой книги не сам мастер, а его творение, роман, который с нашей точки зрения и является главным персонажем романа «Мастер и Маргарита». Так заканчивается, на мой взгляд, довольно сложное эссе, вернее, первая часть эссе, которая называется «Загадки главного романа» или «Откровение в эпоху Воланда», авторы которого Петр Вейль и Александр Гиннес из Нью-Йорка. Ну а продолжение эссе вы услышите завтра в рамках этой же передачи во время нашей внеочередной встречи. Напомню, сегодняшнюю передачу подготовил Виктор Ромашов. Доброго вам здоровья и до завтра. Передачу из журнальных и газетных публикаций сегодня подготовил и проведет Илья Прудовский.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Готовя обзор прессы на материале сегодняшних газет, сегодня 20 января, я воспользовался публикуемым регулярно в газете «Вечерний клуб» календарем Юрия Безелянского. Рекомендую вам это. Календарь памятных дат на неделю, он очень и очень интересен. Так вот, 20 января, 1714 год. Петр I издает указ, уникальный в русской истории, согласно которому дворянину, не постигшему основ знаний, необходимых для службы, запрещалось жениться. Сначала цифирь и геометрия, а потом уже брачное ложе. 1884 год. Родился, по старому стилю, Евгений Замятин. Умер в 1937 году. В своем знаменитом романе «Антиутопии. Мы» писал, что 26 век принес человечеству полное избавление от зловредного индивидуализма. В один час встают, работают под команду, едят пищу в определенный час, любят по разовым талончикам, и надо всем единое государство и благодетель человеческого рода, мудро пекущийся о безошибочном математическом счастье. Самое печальное то, что почти о таком же тоталитарном счастье мечтают многие и по сей день. Мы прошли через это, мы хорошо помним, что люди – винтики в едином механизме, винтики и не больше. И поэтому, с моей точки зрения, противопоставлением звучит заглавие, опубликованного 6 января материала в «Московской правде». «Московская правда», 6 января, автор Людмила Некрасова. «Да здравствует культ личности». Автор пишет: «Тех, кто в газетах читает только заголовки и, горя праведным гневом, готов применить ко мне меры физического воздействия вплоть до автомата Калашникова, прошу не торопиться. Да, повторяю, я за культ личности». Личности, а не за культ вождей и фюреров всех оттенков и масштабов. Что и говорить, культу личности, то есть к самому бережному, самому трепетному, самому тщательному выхаживанию индивидуальности, к тому отношению, которое помогает природный алмаз сделать бесценным бриллиантом, наше общество не привыкло и привыкнет не скоро. Что нам внушалось и вдалбливалось с детства стихами и прозой? «Единица, кому она нужна? Голос единицы тоньше писка». И прославлялось умение капли литься с массами. А если кто смел свое суждение иметь, отличное от краткого курса ВКПБ, да еще и пытался это суждение высказать товарищам по работе, тот быстро попадал в ГУЛАГ, где ему наглядно преподавали науку не высовываться. Уравненные в бесправии, мы выработали целый свод неписанных правил «быть как все». А уж если находился смельчак, отступавший от этих неписанных правил, то общество сразу давало ему почувствовать всю прелесть быть белой вороной. Начиная с детсадовских времен, нас учили ходить в общем строю. В классе учителя, как правило, дружно ополчались на умника. И что получилось? Серая масса, боящаяся перемен, со стойкими стереотипами в сознании, как черт от ладана, бегущая от ответственности за что бы то ни было, в том числе и за свою личную жизнь, ждущая, что придет очередной вождь и скажет, как жить и для чего. Ярче всего это видно во время съезда народных депутатов. Нетерпимость, неумение слушать и слышать политического противника, желание разорвать несогласных клочки – все это последствия нашего воспитания в общем строю, принудительного нивелирования личностей. А время, между тем, настоятельно требует, чтобы от взгляда на человека, как на винтик в машине, мы перешли к приоритету, если хотите, культу личности, только личности, человеку-творцу, человеку-созидателю дано преобразовать наш общий дом Россию. Только человеку с ярко выраженными индивидуальными способностями и особенностями под силу начать, развить и успешно осуществить собственное дело, основать процветающее предприятие, сделать что-нибудь полезное для себя и страны, в которой живешь. Но за неделю, месяц, даже год личности у нас не появится. Это процесс длительный. Только если не начать заботиться об этом сейчас, будем тщетно пытаться выползать из трясины годы и годы. Поэтому лично я, пишет автор материала, всячески приветствую появление у нас частных школ, лицеев, гимназий. Однако в голову сразу лезет крамольный вопрос. Чем эти частные школы, лицеи, гимназии отличаются от обычных общеобразовательных школ? Программы изменились мало, учат все те же люди, которые так досадовали на вопросы умников. Их устоявшееся мышление вряд ли можно перевернуть и направить на пестование индивидуальности. Вся надежда на новые педагогические кадры и на тех, кто уже создал свои авторские школы. Но и им не под силу будет справиться с этой масштабной задачей, если их не поддержит государство. Государство, которое по самой сути своей должно быть кровно заинтересовано в том, чтобы сообщество его сограждан составляли не серые толпы, а яркие личности, дерзкие, смелые, ищущие. Так заканчивает свой материал «Да здравствует культ личности» Людмила Некрасова. Напомню, это газета «Московская правда», 6 января. Личность всегда проявляется в обществе, в различных, так сказать, ситуациях общественных, в частности, в семье, в поколениях семьи, в предках. В сегодняшнем номере литературной газеты опубликован рассказ, репортаж об очень интересной конференции, прошедшей в Санкт-Петербурге. Репортаж Чернышовой озаглавлен «Сколько в России безродных?» Мы забыли, что фамилия «Капитал». С небольшими сокращениями я вас познакомлю с ней. В Петербургской публичной библиотеке проходила международная конференция по генеалогии. Понятие забытое, малознакомое, да и нужное ли в нашей суровой, стремительной жизни. Более 250 участников, в том числе специалисты из Франции, Англии, США, 200 докладов. Обсуждался исторический, этнографический, религиозный, медицинский аспекты генеалогии. «Мое внимание, — пишет автор, — приковала увлекательная тема «Люди, семьи, роды». На моих глазах в холодных тихих залах публички в буквальном смысле снова оживала, обретала людскую плоть история. Ощущение ценности личной жизни, ее частных моментов, превращение их в события, из которых складывается история семьи, история страны, поразило меня. Восстание Пугачева. Возможно, история с одним из представителей рода Чиныкаевых и послужила сюжетом капитанской дочки Пушкина. Будучи главой маленького городка, который захватил Пугачев, Чиныкаев с супругой, причастившись, добровольно пошли на виселицу. Они повешены, но повстанцы находят девочку и мальчика, их детей, спрятавшихся под крыльцом. Кто-то остановил руку убийцы, не бери грех на душу, не трогай безвинных. Безвестная доброта помогла сохраниться роду Чиныкаевых до наших дней. Убийцы и убиенные канули в лету, а доброе дело, воскрешенное через 200 лет, греет нам душу. Приятно было видеть людей с гордостью, рассказывающих о своем роде, о своих или чужих предках, о том, что ими создано, какова их судьба в тяжелые годы советской власти, об их мужестве, честности, любви к Отечеству. Подумать только, и это столь естественное чувство любви к семье, родным, было под запретом. Чтобы в одной лаборатории отец с сыном бились над опытом, нельзя. Даже термин придумали «семейственность». Не семейные традиции, не законы генетики, неумолимые законы природы, а семейственность. Боролись с династиями врачей Боткиных, Бехтеревых, астрономами Струве, князьями Ухтомскими. Люди скрывали свое происхождение, уничтожали документы, боясь, что в их роду обнаружатся попы, дворяне, промышленники, военные, белогвардейцы, отказывались от корней. Строилось государство безродных людей, и эта безродность душила человека. Как ни странно, генеалогия делает мышление стереоскопичным. Ты видишь себя во времени, устанавливаешь глубокие неожиданные связи. Родословные обнаруживают необычайную пестроту жизни, сословную, национальную и даже религиозную. В генеалогии очень сильно синтезирующее, объединяющее начало. Купцы происходили большей частью из крепостных или казенных крестьян, из мещан. За успешную деятельность получали дворянство. Многие татары, башкиры и представители других восточных народов крестились. Занятие генеалогией выявляет многообразие и всеобщность связей людей, и неожиданно главной ценностью выступает сам человек. Раскиданы, развеяны семьи, присвоены, забраны земли, коллекции, дворцы, предприятия, и что? Кто в выигрыше? Как только все это лишается человеческого чувства, тепла, внимания, богатство перестает расти, приумножаться. Из 12 статуй Родена в Эрмитаже, 11 из дворцов Елисеевых. А как вытравлялась память об этих людях? Многие представители известных русских и иностранных родов мимикрировали, меняли фамилии, прятали в подполье принципы, устои семьи, родовую память. Слушая то про петербургских издателей и журналистов владимирских, то восхищаясь рассказом о роде Карпинских, среди которых более 50 горных инженеров и геологов, я задумалась, а что же такое род? Имеет ли он какой-то скрытый смысл? В гербе Карпинских, например, имеется кирка, как символ родовой профессии. Видимо, род выполняет некую миссию. Именно он облегчает сложнейшую человеческую задачу понять себя, помогает выбрать свой путь, свою профессию. Знание истории своей семьи позволяет выявить генетическое предназначение. История нашей страны показала, что всеобщего счастья не существует. Но, возможно, счастье и благоденствие отдельного человека, отдельной семьи. Мы боялись раньше этого, и напрасно. Богатый преуспевающий человек преобразует жизнь вокруг себя. Елисеевы построили несколько богоделен, приютов, церквей. Тенишевы вложили деньги в знаменитое Тенишевское училище. Благотворительность на сегодняшнее спонсорство, смахивающее на милостыню безымянную и нетребовательную. Благотворительность связана с именем, с семьей. И пока наши фирмы и торговые дома не будут носить фамилии своих основателей, до тех пор настоящей благотворительности у нас не будет. Мы забыли, что фамилии – капитал. Фамилия аккумулирует нравственные и духовные усилия поколений. Через столетия деды и прадеды вручают своим потомкам самое ценное и самое трудное имя. Плакат, на котором в виде листьев на генеалогическом древе рода Бенуа черным обозначены погибшие в сталинское время представители фамилии, а зеленым оставшиеся в живых, проясняет смысл этой конференции. Кончилась осень. Восстанавливаются, зеленеют новые молодые побеги старинных семей. Восстанавливается тончайшая основа нашей жизни, когда не идеология и не партийный кодекс, а прошлое и будущее, предки и потомки заставляют человека жить по чести и совести. Это был опубликованный в сегодняшней литературной газете материал Чернышовой из Санкт-Петербурга «Сколько в России безродных». Вот последние слова этого материала заставляют человека жить по чести и совести. Если говорить о сегодняшней прессе и о теме чести и совести, я бы сказал, что для меня бестселлером сегодняшним газетным, материалом номер один, явился в литературной газете, в той же самой сегодняшней, под рубрикой «Мир писателя» материал, огромная статья, размышления Фазиля Искандера, замечательного нашего писателя, «Попытка понять человека». Скажу откровенно, отвлекусь, я не прочитал ее до конца. Если бы я сейчас читал ее в эфир, она заняла бы не менее часа. Я хочу обратить ваше внимание на нее. Вы достанете литературную газету и прочитаете. Я познакомлю вас только с началом этой работы. «Попытка понять человека». Фазиль Искандер. Жалость к человеку. Боль за человека. Жалость выше справедливости. Но справедливость долговечней. Вспоминая момент проявления жалости к человеку уже с некоторого временного расстояния, мы можем осознать, что, пожалуй, переборщили. Этот человек был недостоин этой степени жалости. Но, вспоминая справедливое решение по отношению к человеку, мы не можем себе сказать, что переборщили по части справедливости. Жалость, я уверен, необъяснима никакими рациональными соображениями. Она идет к человеку сверху от Бога. Однако почти всякий человек иногда мучительно вспоминает случаи своей жизни, где должен был проявить жалость, но не проявил. В чем дело? Где был в тот миг наш Бог? Думаю, сигналы сверху были, но мы сами в то время были настолько расчеловечены, что не могли их принять. Однако человек нравственно не тупой, сохраняет этическую память и, восстанавливая картину своего равнодушия, мучается, кается и тем самым прочищает приемник своей души. Но в каком соотношении между собой чувство жалости и чувство справедливости? Чувство справедливости, можно сказать, более горизонтальное. Оно больше требует нашего личного соображения. Пытаясь найти справедливое решение по отношению к человеку, мы как бы мысленно перебегаем от этого человека ко многим другим и от многих, как вывод, к этому одному. Первоначальным толчком к чувству справедливости может быть жалость к человеку. Но в развитом виде чувство справедливости – это жалость к истине, любовь к ней – Но человек в сложных случаях жизни, отталкиваясь от жалости, может так запутаться в поисках формулы добра, что приходит к самым безжалостным и несправедливым выводам. Таким был наш социализм на практике. Можно со всей безусловностью утверждать, что первоначальным толчком всех социалистических теорий была жалость к обездоленному человеку. Как же могло получиться, что учение, в основе которого лежала жалость к человеку, породило самое безжалостное общество? И не совсем случайные слова Горького стали его лозунгом: «Жалость унижает человека». Ведь кроме прирожденных палачей были же среди революционеров искренние, желающие добра люди. Неужели они не видели противоречия между объявленным идеалом этого государства любви к народу и самым безжалостным отношением к нему в жизни? Безусловно, видели, но оправдывали по нескольким достаточно серьезным причинам. Представим себе пассажира в ожидании поезда, сидящего на вокзале с буханкой хлеба. Это нормальный, добрый человек, без склонности к теоретизированию. К нему подходит голодный ребенок. Кажется, мы приближаемся к такой реальности. «Дяденька, дай кусок хлеба». Он отрезает ломоть, отдает ребенку. Потом подходит другой ребенок с такой же просьбой. Он и ему отрезает ломоть. Потом третий, четвертый, пятый. В конце концов, буханка роздана. Может подойти еще один или несколько детей, заметивших, что он раздает хлеб. И он вынужден, как это ни больно, развести руками и сказать: «Больше нету, попробуйте попросить у других». Но возможен и другой вариант. Здесь пассажир с буханкой хлеба достаточно нравственный человек, но с несчастной склонностью к теоретизированию. К нему подходит голодный ребенок, он отдает ему кусок хлеба, потом второй, потом третий, и вдруг он догадывается, что хлеба на всех голодных детей у него все равно не хватит. Надо решить вопрос в корне. Надо дать окончательное решение вопроса о голодных детях. Потрясенный грандиозностью и благородством своей задачи, он прячет остатки хлеба в портфель, вынимает ручку и блокнот и начинает лихорадочно вычислять, как спасти всех голодных детей от голода. Он как бы продолжает задачу помощи детям, но направление его внутреннего пафоса изменилось. Теперь он не замечает или даже отгоняет подходящих к нему детей и не испытывает ни жалости, ни стыда, потому что уверен, что старается для их же пользы. Теперь живые дети мешают ему помогать теоретическим детям, мешают окончательному и справедливому решению вопроса о детском голоде. Кто правильнее действовал из этих двух пассажиров на вокзале? По-моему, ясно, что первый пассажир. Как говорится, теория мертва, но вечно зелено древо жизни. Но тонкость вопроса состоит в том, что первый пассажир при всей своей простоте и теоретически выше второго пассажира, даже если второй пассажир грандиозен, как Маркс. Его теоретическое, скорее всего, неосознанное превосходство над вторым пассажиром состоит в том, что он понимает: трагедия существования непреодолима, ее можно только смягчить. Его частичным утешением является то, что он выполнил свой долг, раздал свой хлеб голодным детям, и он заранее принимает, что, может быть, придется взглянуть в глаза голодному ребенку и сказать: «У меня нет хлеба, попробуй попросить у других». При всем признании благородного порыва второго пассажира, его попытки окончательно решить вопрос о детском голоде, вкрадывается подозрение, что им одновременно двигало, скорее всего, бессознательно, попытка снять с самого себя трагедию существования и уже сегодня достаточно спокойно смотреть в глаза голодного ребенка, будучи уверенным, что завтра или через 100 лет, это безразлично, благодаря его усилиям не будет голодных детей. Но формулы добра нет. И никогда не будет. Если бы можно было теоретически представить, что наука найдет такую формулу, это означало бы, что совесть отменяется. но ясно, что только совесть двигается вместе с человеком во всех неисследимых изгибах жизни. И что скрывать? Совесть утомительна. Но отбросив совесть, человек превращается в неутомимое животное. Или-или. Но человек ищет чего-то третьего. Например, отбросить совесть в будущее, а потом приплыть к ней. Соблазн стряхнуть с себя трагедию существования всегда был свойственен людям. Но мы должны помнить, что каждый раз, когда мы избегаем положенного нам ушиба совести, он дополнительной болью ударяет кого-то другого. Всякая революция, а наша в особенности, благодаря ее явно всемирно-историческому замыслу, была великим соблазном снятия трагедии существования. Новая эра. Наукой было доказано, что это будет, и это пришло. Люди, поддавшиеся соблазну революции, сбрасывая с себя трагедию существования, одновременно сбрасывают чувство долга перед окружающими. Множественный и сложный характер чувства долга перед конкретными людьми заменяется единым лучезарным долгом перед идеей. Я напомню, что это было только лишь начало, может быть, одна десятая часть выступления в сегодняшней литературной газете Фазиля Искандера. Заголовок материала «Попытка понять человека». Вот тот фрагмент, который я прочитал вам сейчас, заканчивается словами: долгом перед идеей. Каким идеям служим сегодня мы? Вот «Комсомольская правда», 20 января, сегодняшний день, опубликовала статью Ольги Мариничевой «Сумерки богов». Тоже достаточно объемная статья и по мыслям, и собственно по объему, и целиком я не смогу ее прочитать, но вы получите представление о ней. Когда общими усилиями свергали коммунистический режим и его идеологию, то как-то само собой подразумевалось, что взамен воцарится тоже что-то общее, идеи, идеалы, только честные, чистые и здравые. Почему-то этого не произошло. Все же сейчас речь идет, на мой взгляд, пишет Ольга Мариничева, не о вакууме идей, а наоборот, об их пестроте и некой размытости. Взамен тотальной официальной идеологии, которая была удобна вовсе не только для правителей, но и для большинства населения, ибо давала некую определенную, простую, ясную картину мира, на сегодняшний день оформилось сразу несколько систем координат. Это и уцелевшая коммунистическая идеология, и заново родившаяся национал-патриотическая, а также более приличная и респектабельная идеология государственников, ставшая уже официальной риторикой. Практически ни одно выступление солидных политических деятелей не обходится теперь без национальных державных интересов России. Несколько поблекла на этом фоне, утратила романтический ореол, но все же сохраняет силу, особенно в интеллигенции, либеральная идея. Но это идеологии, получившие политическое оформление в качестве партий, движений, союзов. В живой же ткани общественного сознания появились и другие системы координат, не менее явные, чем политические идеологии. Стихийно оформляется, например, философия частной жизни, когда человек отрицает вообще какие бы то ни было идеи, сверхзадачи, помимо житейских, обыденных, наделяя особым глубинным смыслом дом, очаг, семью, стремление к материальному достатку во имя своих ближних. Для нашего общества, измученного сверхзадачами и служением идеи, такой легальный индивидуализм, очевидно, оздоровителен. Не случайно именно в роковых экстремальных обстоятельствах мысль российских писателей наделяла именно дом, семью особым, глубинным, спасительным смыслом. Далее Ольга Мариничева продолжает. «Но раз уж нет ее у нас, ни объединительной идеи, ни полнокровной научно-философско-психологической картины нашей реальности. Придется нам принять как данность эту пестроту, разность идеологий, избавившись при этом от претензий на тотальность, всеобщность своей собственной системы координат. Хотя разнообразие идеологий и способов жизни принять, пожалуй, труднее, чем разнообразие форм собственности. Подспудно ведь в нас сидит сомнение. Если мои идеи верны не для всех, то истинны ли они? Отсюда и повышенная агрессивность, враждебность в их отстаивании. У нас ведь в подкорку вдолблено, что учение верно, потому что всесильно, или наоборот, уже не помню. А если не всесильно, то и неверно. Может, потому и не дал Бог нам пока всеобщей идеи, что слишком уж велика, как у наркомана, тяга к ней, способность ею одурманиваться. И вот финал материала Ольги Маринчевой в «Комсомольской правде» в сегодняшнем номере. Что ж, и сегодня нам еще долго придется учиться соседствовать друг с другом, не только богатым и бедным, но и личностям идейным, сугубо частными по убеждению лицами, коллективистам с индивидуалистами. Не самоутверждаясь за счет инакомыслящих, но и не самоуничижаясь по поводу ограниченности своего круга или собственной безидейности. Будем надеяться, что хоть к исходу века поиск истины и смысла жизни не обернется в очередной раз против самой жизни. И заканчивая этот материал, я думаю, что в поисках истины, истины будущей, будущей идеи, надо не отвергать наши сегодняшние поступки, ни в коем случае. И вот тот материал Фазиля Искандера, который я начал вам читать, заканчивается вот как. «Корова, увлекшись сочной травой, взошла на слишком отвесную кручу. Осел снизу, заметив это, стал громкими криками бить тревогу. «Тебе-то что?» — сказал пастух. «Как что?» — простодушно ответил осел. «Сорвется, мне ее придется тащить». Интеллигенции не надо стыдиться роли остерегающего голоса этого осла, когда нашу общественную корову травоядный восторг заведет на новую кручу. Но где пастух? На этом я прощаюсь с вами. Обзор вел Илья Прудовский.
2: Мысль создать Эрмитаж у императрицы Екатерины явилась вот по какому случаю. В 1766 году, проходя через кладовую Зимнего дворца в комнаты верхнего этажа, где тогда собиралась депутатская комиссия, государыня нечаянно обратила внимание на большую картину, изображающую снятие со креста. Картина эта после кончины императрицы Елисаветы была перенесена сюда из ее комнаты. Государыня долго любовалась ею, и здесь-то у Екатерины родилась мысль завести у себя картинную галерею. Вскоре государыня повелела собрать все лучшие картины, находившиеся в других дворцах, а также приказала своим министрам и агентам при иностранных дворах скупать за границей хорошие картины и присылать к ней. Через несколько лет после того государыня приобрела для своего Эрмитажа известные богатые картинные коллекции принца Конде, графов Брюля и Бодуэна, берлинского купца Гацковского, лорда Гауктона и еще многих других. Помимо покупок, императрица приказала снять копию лучшим художникам с ложи Рафаэля. К собранию картин Екатерина присоединила также коллекцию античных мраморов, приобретенных в Риме, купила также все мраморные статуи у известного в то время мецената Ивана Ивановича Шувалова. Затем государыня приобрела у герцога Орлеанского богатейшую его коллекцию резных камей и античных гем и стала покупать открываемые в раскопках древности, как-то монеты, кубки, оружие и так далее. Государыня особенно пристрастилась к собиранию резных камей и сама стала снимать с них слепки. В одной из комнат окнами на двор в том же здании Эрмитажа приказала сделать горн, где вместе с химиком Кенигом и медальером Лебрехтом стала делать из композиции копии с них. Храповицкий в своем дневнике часто рассказывает, что государыня для разбития мыслей рассматривала камеи. Внук Екатерины Александр I присоединил к богатой коллекции своей бабушки еще несколько других, в числе которых особенно драгоценная коллекция была куплена им за 2 миллиона у французской императрицы Жозефины из ее загородного дворца Мальмезона. Положив основание художественной части Эрмитажа, государыня избрала его местом отдохновения в часы, свободные от государственных занятий. Здесь она делила свой досуг в беседе с Дидро, Гриммом, Сегюром, принцем де Линь, Потемкиным, Шуваловым, Строгановым, Безбородко и многими другими остроумнейшими людьми того времени. В Эрмитаже собрания были большие, средние и малые. В первые годы царствования Екатерины придворные увеселения были распределены по дням. В воскресенье назначался бал во дворце. В понедельник – французская комедия. Во вторник – отдых. В среду – русская комедия. В четверг – трагедия или французская опера. Причем в этот день гости могли являться в масках, чтобы из театра прямо ехать в вольный маскарад. В то время почти все вельможи тешились самым беззастенчивым образом. Безбородко Храповицкой Заводовской были известны как гуляки. Первый из них, Безбородко, был уличным ловеласом. Он почти каждый день после обеда надевал простой синий сюртук, круглую шляпу, брал трость, клал в карман кошелек с деньгами и отправлялся в разные дома в городе. Зимою по воскресеньям его всегда можно было встретить на маскараде у Леона, на Невском, где был купеческий клуб у Казанского моста. Здесь он проводил время до 5 часов утра. В 8 часов утра его будили, окачивали холодную водою, одевали и полусонного отправляли во дворец, где только у дверей императрицы он становился серьезным и дельным министром. Существует рассказ, что раз царский посланный, явившийся из дворца, застал его среди самой широкой оргии. Вельможа приказал пустить себе кровь из обеих рук и отправился к государыне. Про Безбородко говорил граф Сегюр, что он в теле толстом скрывал ум тончайший. Заводовский был также гуляка широкой руки. Он умер за трапезой со своим старым другом, князем Лопухиным. Секретарь императрицы Храповицкой был тоже известен своей скифскую жаждою, проказами и дебоширством. Про него существует следующий анекдот. Один приезжий помещик, явившийся в Петербург по важному делу, заходит к нему с письмом и не застает его дома. Помещик едет за город пообедать, входит в трактир и, видя накрытый стол, садится и велит себе подать обедать. Прислуга, полагая, что он принадлежит компании, заказавшей обед, спешит исполнить его желание. Во время обеда приезжает компания и начинает трунить над ним. Помещик сперва отшучивается, но потом на дерзость отвечает дерзостью и дает пощечину. Завязывается общая драка. Помещик выходит победителем, оставив под глазами своих противников источники света. Утром, выспавшись, он едет к Храповицкому. «Дома, барин?» – спрашивает он. «Дома», – отвечают, – «но нездоров и никого не принимает». Помещик отдает письмо, по которому его тотчас просят пожаловать. Помещик входит в спальню, завешенную со всех сторон. Но только что вошедший произносит приветствие, как Храповицкий говорит ему: «Ваш голос мне что-то знаком, я вас видел, а где, не помню». «Быть не может», — говорит приезжий, — «я только что вчера приехал». «Нет, точно, я вас знаю», — сказал Храповицкий и велел поднять стору. Помещик взглянул и обмер. Это был тот человек, которого он приколотил накануне. Храповицкий посмеялся, подал ему руку и сказал: «Ну, полно, помиримся. Я сделаю для вас все, что могу, а кто старое помянет, тому глаз вон». Государыня сама езжала в маскарады, где садилась в ложу замаскированная. Екатерина ездила на такие маскарады всегда в чужой карете, но полиция тотчас же узнавала государыню по походке и по неразлучной при ней свите. Она очень любила, когда перед ней маски плясали в присядку. Существует автобиографическая заметка Екатерины II, где она описывает свое приключение в маскараде. Государыня рассказывает, что в один из таких маскарадов она надела офицерский мундир и накинула на него розовое домино, и, войдя в зал, стала в кругу, где танцуют. «Здесь княжна Долгорукая, — пишет императрица, — стала хвалить знакомую девушку. Я позади ее стоя вздумала вздыхать и, наклонясь к ней, в полголоса сказала: «Та, которая хвалит, не в пример лучше той, которую хвалит». Она, обратясь ко мне, молвила: «Шутишь, маска, кто ты таков? Я не имею чести тебя знать. Да ты сам знаешь ли меня?» На это я отвечала: «Я говорю по своим чувствам и ими влеком». Она еще спросила: «Да кто же ты таков?» Я отвечала: «Обещайте быть милостивы». Тут подошли к ней подруги и увели ее. Затем, немного погодя, я нашла ее опять. Она оглянулась и спросила меня: «Маска, танцуешь ли?» Я сказала, что танцую. Она подняла меня танцевать. Во время танца я пожала ей руку, говоря: «Как я счастлив, что удостоили мне дать руку. Я от удовольствия вне себя». Оттанцевав, я наклонилась так низко, что поцеловала у нее руку. Государыня долго преследовала княжну на бале своими объяснениями в любви. Карабанов рассказывает, что раз государыня пожелала неожиданно дать маскарад. В назначенный день на вечернем собрании в Эрмитаже государыня, играя в карты, вдруг услышала звук расстроенной скрипки и объявила присутствующим гостям о том. Через несколько времени такой звук повторился ближе и яснее. Она приказывает разведать, но посланный явился назад без ответа. Наконец звук раздался в третий раз и очень громко. Императрица положила карты, пошла, и все общество за ней последовало. Проходя множество комнат, вошли в такую, где на обе стороны растворялись двери, ведущие в две комнаты. Одну для дам, другую для кавалеров. Здесь лежали маскарадные наряды. Наскоро и без разбора все оделись и вышли в масках, так что одни других не скоро узнавали. Екатерина, одетая волшебницей, отдала приказ, что когда она снимет маску, чтобы все общество размаскировалось. Государыня, заметив, что у новопожалованной фрейлины графини Потоцкой в сравнении с прочими нет жемчугов, пожелала ее наградить. Заблаговременно было приказано ее одеть молочницей, и когда начались танцы, то государыня приняла кувшин под сохранение и, поставя у ног, опустила в него дорогие жемчуга. Потоцкая, обратно принимая кувшин, заметила подарки и сказала: «C'est vous, madame, c'est votre majesté?» «Non, c'est du lequelé». «Это вы, мадам? Это вы, ваше высочество?» «Нет, это простокваша», — отвечала императрица. По пятницам маскарады давались при дворе, в субботу полагался отдых. На большие эрмитажные собрания приглашались все первые особы двора, иностранные министры. На средние – одни только лица, пользовавшиеся особенным благоволением государыни. На малые собрания приглашались только лица, близкие к государыне. Гостей обязывали отказаться от всякого этикета. Кроме того, были написаны самой императрицей особые правила, выставленные в рамки под занавеску. Вот эти правила. Оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги. Местничество и спесь оставить тоже у дверей. Быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать, не грызть. Садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, несмотря ни на кого. Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих головы не заболели. Спорить без сердца и горячности. Не вздыхать.

На Эрмитажные собрания малые, «Ле пти суаре», приглашалось избранное общество приближенных к императрице. Тут находился французский посланник граф Сигюр, принц Делинь, Кобенцель, Лев Нарышкин, Строганов, Дашкова. Государыня здесь была самая радушная хозяйка. Самую любимую игрою на этих вечерах была игра в вопросы и ответы. В избежание каких-нибудь личностей гости описывали события при дворе бамбукового короля. Например, его праздники, привычки, также характеристику его придворных. Иногда предлагались вопросы для философских трактатов. Последние были разделены на главы. Так, например, 37-я глава этого трактата, написанная рукой императрицы, носит название «Что меня смешит?». Затем следуют ответы, написанные каждым. Вот эти ответы. Первый написал «Гордость». Второй пишет «Так-так, я согласен с мнением моего соседа и с правой, и с левой стороны». Другой писал «Меня смешит умная шутка или меня смешит господин обершталмейстер?» «Что меня смешит?» Иногда это сам я. «Надутость, довольная собою». Рукою императрицы находим написанное «Я смеюсь над гордым человеком, потому что он, как две капли воды, похож на индейского петуха. Смешны также ленивцы, потому что они по доброй воле скучают». Далее шли заметки. «Муж мой часто смешит меня до слез. Я смеюсь охотно, слыша умные слова, но только неожиданные. Я очень смеюсь над людьми, которые смеются из угождения». И так далее. Театр в Эрмитаже представлял здание в виде римского цирка, только в небольшом размере. Стены и колонны в нем были мраморные. Места для зрителей, обитые зеленым бархатом, поднимались ступенями и образовывали полукруг. Для самой императрицы особенных мест не было, для нее ставились кресла. На сцене Эрмитажного театра в екатерининское время игрывали все известные европейские знаменитости артистического мира. Здесь были капельмейстерами Сарти, Чимароза, Галуппи, Паэзиэлла. Играли в оркестре Диц, Лолли, Виотти, Буньяни, Жерновик, Роде, Ромберг, Хандошкин, Зорин. Пели Габриэли, Маркези, Тоди, Мажорлети, Мара, Шевалье, Мандини, Маракети, Сандунова, Самойлов. Танцевали Лепик, Дюпор, Росси, Сантини, Канциани, Бубликов. Восхищали в комедии Жорж, Лефрен, Лесаж, Бурде, Флоридор Офрен, Волков, Дмитревский, Шумский, Крутицкий, Черников, Шушерин, Яковлев, Троепольская, Семенова Большая и многие другие. Писали декорации для этого театра Гонзаго и Иосиф Губерти. Машины и превращения делал механик Бригонци. Но гораздо ранее в Зимнем дворце существовал малый театр, на котором представлялись придворными дамами и кавалерами комедии императрицы. Так, января 28-го 1773 года там в первый раз была представлена комедия Екатерины «О время». Пьеса эта была дана в присутствии государыни и 257 избранных зрителей. Государыня очень любила театр, и особенно русский, для которого и написала много пьес. Эти пьесы игрались на придворных театрах Петергофа и Царского села, и затем уже переходили и на публичные театры. Из пьес государыни, помимо названной, известны «Госпожа Вестникова с семьёю», «Именины госпожи Ворчалкиной», «Передняя знатного барина», «Невеста-невидимка» и затем несколько французских пьес-пословиц, которые государыня писала в сообществе своих вельможных сотрудников,

0: Кобинца, Лесигюра, принца де Линя, де Эста, графов Мамонова, Строганова, Шувалова. Таких пословиц известно до 7. «За мухой с обухом и за вздор пошлины не платят» известны нам по дневнику Храповицкого, который упоминает, что первая из них, «За мухой с обухом», была написана государыней по поводу ссоры, затеянной княгиней Дашковой с Нарышкиным, из-за свиньи, которая зашла по соседству в ее огород. Эта шутка без обиняков прямо потешалась над княгиней, и потому государыня приказала Храповицкому, когда он поднес ей переписанную, отложить с тем, чтобы сделать в ней некоторые поправки. Вторая из этих пьес «За вздор пошлины не платят» была написана Мамоновым, и только конец государыня к ней приделала. Помимо этих мелких пьес, государыней было написано еще несколько больших комедий, как, например, «Расстроенная семья осторожками и подозрениями», «Недоразумение», «Сказка о горе-богатыре Косометовиче», «Начальное управление Олега». Увлечение шарлатанством графа Сен-Жермена и Калиостро государыня осмеяла в своих трех пьесах «Обманщик», «Обольщенный» и «Шаман Сибири». Во всех этих пьесах действует личность, которая с помощью различных фокусов дурачит простаков и обогащается на их счет. Русский театр при императрице Екатерине открылся представлением при дворе оперы «Олимпиада», музыка сочинения Манфредини, декорации «Градиция», балеты венского балетмейстера Гельфердинга. И затем на третий год ее царствования состоялось открытие в Петербурге и частного народного театра под открытым небом за Малую Морскую на пустыре, называвшемся Брумберговой площадью. Первое такое представление было дано во второй день Пасхи 4 апреля 1765 года, в день смерти Ломоносова. Представления на этом театре начинались в 4 часа дня. Играли в них охотники, преимущественно мастеровые, в переводных комедиях Мольера, Гольдберга и некоторых оригинальных. Из Санкт-Петербургского вестника видно, что по возвращении двора в Петербург после коронования во дворце играли придворные дамы и кавалеры Семиру, трагедию Сумарокова, после чего следовал балет «Галатея и Ациз», в котором великий князь Павел Петрович в виде брачного бога Гименея, явясь на сцену, удивлял всех зрителей искусными и благородными танцами. В числе любителей, принимавших участие в спектакле, были гвардии капитаны Кропотов, Волков, Титов, три сестры-девицы Бибиковы и Титова, танцевали графиня Шереметьева, фрейлина Хитрово и другие. Роль Семиры представляла графиня Брюс. В мужских ролях участвовали графы Орлов, Шувалов, Нарышкина и другие. На репетициях государыня сажала в первом ряду вместе с собой старика-актера Офрена, учителя драматического искусства в кадетском корпусе. Офрен нередко забывал, где сидит, и забавлял государыню своими восклицаниями. Однажды, слушая монолог в «Магомете», которого играл Железняков, Офрен то и дело твердил довольно громко: «Прекрасно, прекрасно, очень хорошо, оба это божественно, прекрасно, ах, мой ангел!» Все артисты в то время носили прилагательные имена. Так Офрена называли чувствительным, Флоридора – благородным, Бурде – увлекательным и так далее. Актеры века Екатерины отличались всеми достоинствами придворных – вежливостью и светскостью. Про известного Ивана Афанасьевича Дмитриевского рассказывали современники, что это был старец замечательной наружности, с правильными чертами лица и с умную выразительную физиономию. Голова его имела в себе много живописного, особенно белые, как снег, волосы, зачесанные назад, придавали ей вид, внушавший невольное уважение. Все его движения были изучены и рассчитаны, а речь была тихая, плавная, и выражения, употреблявшиеся им в разговоре, большей частью изысканные. Впрочем, товарищи его не верили этой вежливости и называли его куртизаном и эффектщиком. Про игру и характер этого отца сценического искусства тогдашний знаток театра Аполлон Майков говорил: «Дмитриевский похож на заколдованный сундук, в котором перемешано множество драгоценных вещей с разной ветошью и всяким хламом. Этот сундук отворяется для всякого, и всякому дозволяется в нем рыться и выбирать любую тряпицу, но драгоценности ни за что никому не даются. Они видны, но неуловимы». Отцом сценического искусства в России или учителем, как говорит Жихарев в своих воспоминаниях, он никогда тоже не был. Сидит, бывало, на почетном кресле, на репетициях и в спектаклях. Прослушивает иногда роли у молодых, вновь поступающих на сцену актеров, и только. При всей также своей театральной опытности он нередко не понимал ролей. Так существует рассказ, что раз, исполняя роль царя в какой-то пьесе, он, отдавая тайные приказания послу, кричал немилосердно. По окончании репетиции государыня подозвала его и заметила, что так о государственных делах не говорят громко, и ей, как царице, он может поверить на слово. На парадных эрмитажных спектаклях царствовала та же всегдашняя непринужденность, как и на репетициях. Вот как описывает один из таких спектаклей граф Эстергази в письме к своей жене. «Все общество отправилось в великолепную театральную залу. Императрица заняла стул во втором ряду, пригласив сесть возле себя графа Кобенцеля, а по другую сторону меня. Старший внук ее сел впереди, Зубов возле меня, а граф Брюс возле Кобенцеля. Дамы поместились в первом ряду, а остальное общество где кому вздумалось. Пустых мест было довольно. Представляли щедрого человека и школу мужей. Пока шла первая пьеса без пения и музыки, императрица то и дело заговаривала, то с тем, то с другим. С переездом императрицы Екатерины II в Зимний дворец смежные с дворцом улицы и площади стали украшаться и отстраиваться. Царицын луг был обращен в огромный сад с множеством беседок для государыни и отдельных домиков и кухонь, в которых гуляющие могли готовить себе кушанье. Вслед за этим стали устроивать Адмиралтейскую площадь. В это время половина места по Невскому от Полицейского моста до Малой Морской после сломки бывшего тут дворца была подарена императрицею обер-полицеймейстеру Чичерину. И им уже выстроен дом, существующий до сих пор, дом бывшей Косяковского, теперь Елисеева. Другая половина от Большой Морской до Малой Морской оставалась незастроенную до 1804 года. С другой стороны дворца к Неве, берег который был укреплен деревянным парапетом в 5 футов вышины, начатый еще в 1754 году, строение гранитной набережной приводилось к окончанию. Для гранитной набережной вбивали под водою сваи в 2,5 сажения, сплошь одна возле другой, на 3 сажения в ширину. На них клали ростверк, потом фундамент из пудовской плиты в 2,5 и 3 сажени, а верх одевали гранитом на 1 сажень выше самой высокой воды. Парапету дали 2,5 фута вышины и 1,5 толщины, а тротуару сажень в ширину. Общая длина набережной к 1788 году была 3 версты. В это же время принялись за важную постройку к луговой стороне дворца. Нужно было маскировать конец Невского, выходившего к Адмиралтейству. Дома были строены лицом на проспект, следовательно, все надворные строения были на стороне, ближайшей ко дворцу, так что из окон императрицы открывался самый некрасивый вид. Она приказала строить полукруглый дворец из трех соединенных домов с тремя воротами, над которыми поддерживались двумя мраморными колоннами портики. Одна часть этого колоссального здания была подарена государыне графу Брюсу, который был тогда петербургским губернатором. Другая отдана была флигель-адъютанту Ланскому. По смерти последнего постройка снова была куплена императрицей. Впоследствии эта часть принадлежала Кушелеву, а по смерти его поступила князю Волконскому. Большой миллионной в это время дано новое направление и начаты постройки богатых домов, от которых она и получила свое название. Прежде эта улица была проведена искривленную линией от первого почтового дома, ныне мраморный дворец, и называлась сперва Троицкую. Потом, застроенная деревянными домиками немецких мастеров, она называлась Немецкую и после Греческую. Так обстроились смежные с дворцом места, и открылась нынешняя обширная дворцовая площадь, на которой в царствовании Екатерины устроивались народные праздники, били фонтаны вина и ставились жареные быки. Вокруг всего дворца были поставлены железные грелки, точно такие же, какие и теперь находятся у Большого театра. По всем улицам, о которых мы говорили, также и по Литейному проспекту, были окончены к тому времени генералом Бауэром подземные кирпичные трубы в 3 фута ширины и в 4 вышины для стока нечистот с общим наклоном их к Неве. 16 июня и 11 июля 1766 года на Дворцовой площади была дана карусель в нарочно устроенном амфитеатре. Карусель была устроена по инициативе князя Репнина. Изобретатель и директор, как гласит рескрипт государыни, показал не токмо талант своего знания в таковых экзерцициях и изобилие вкуса в пристойных нарядах и аллегорических украшениях, заимствуемых от довольного сведения древней и новой истории, но и все умное распорядил и произвел самым действием до самой малейшей части сего увеселения без всякого помешательства, будучи и сам при том шефом кадрильи индийской. Князь Парима, в том должной его сиятельству справедливости, всемилостивейшая государыня, в знак своего к нему удовольствия, при милостивейших изображениях по окончании каруселя, пожаловать ему соизволила часы золотые и с цепочкою, осыпанные бриллиантами в 4000 рублей. Карусель вскоре повторилась еще 11 июля. Назначена она была еще в 1765 году, но за худою погодою отсрочено до следующего года. Церемониймейстером карусели был гвардии Измайловского полка секунд-майор князь Голицын, от которого и были розданы билеты для входа в амфитеатр, начиная от знатнейших персон обоего пола, как для всех чинов военных и гражданских, так и для всех прилично одетых. Карусель состояла из 4 кадрилей – славянской, римской, индийской и турецкой. Места для зрителей были расположены также по кадрилиям. Так, с правой стороны от ложи государыни была славянская и римская, с левой – индийская и турецкая. Напротив ложи государыни была ложа наследника. В день карусели в 2 часа пополудни был дан сигнал из 3 пушек с крепости Адмиралтейской, чтобы дамы и кавалеры каждой кадрили собирались в назначенные им места. Первые 2 кадрили, славянская и римская, собрались у летнего дворца, в поставленные на лугу шатры. Индийская и турецкая собрались в приготовленных шатрах в Малой Морской. В 4 часа дан был 2-й сигнал, дабы дамы вступали на колесницы, Кавалеры садились на лошадей, а зрители занимали свои места в амфитеатре. В половине пятого был дан третий сигнал, по которому все четыре кадрили вступили маршем в следующем порядке. Славянской кадрили шефом был граф Иван Петрович Салтыков. Римской – граф Григорий Орлов, индийской – князь Репнин и турецкой – граф Алексей Орлов. Кадрили разделились на две части и одновременно шли к амфитеатру. Народу по улицам было бесчисленное множество, так как зрелище было редкое. Когда кадрили стали входить в амфитеатр, звук музыки поразил всех. Мелодия музыкальных инструментов оказалась до этого времени неслыханную. Все инструменты были сделаны на манер существовавших в глубокой древности. При входе в амфитеатр кадрили остановились за ложью своих судей вне барьера, и по данному сигналу начались курсы, сперва дамские на колесницах, а потом кавалерийские на лошадях. Судьи записывали в таблице дам и кавалеров, которые имели успех и неудачу, как в ристаниях на коне, так и в метании жавелотов. Окончив эти все кадрили, сделали кругом амфитеатра марш и пошли перспективою до летнего дворца к большому крыльцу, где государыня, стоя на верхнем балюстраде крыльца, нашествие смотрела. И когда все кадрили были введены в большую залу обер-церемонимейстером, каждая из них знак своего народа подавала музыкою. Главный судья фельдмаршал Миних со всеми судьями выступил из конференц-залы, вслед за ними были вынесены пажами на золотых подносах богатые прейсы, призы, которые после речи фельдмаршала были розданы. Первый приз, состоящий из богатой бриллиантовой треселе, получила графиня Чернышова. Второй приз – табакерку с бриллиантами – Панина. Третий приз – перстень бриллиантовый – графиня Бутурлина. Из кавалеров первый приз получил князь Шаховской. Бриллиантовая пуговица и петлица на шляпу. Второй – полковник Ребендер. Трость с бриллиантовую головкою. Третий – граф Штейнбок, перстень бриллиантовый. Кавалеры возницы дам получили первый приз Ферзен, поручик конной гвардии, записную золотую книжку с финифтью. Второй – Шипотьев, табакерку золотую с финифтью. Третий – граф Матюшкин, готовальню золотую с финифтью и так далее. Судьями были графы Бутурлин, Нарышкин, князь Голицын, граф Панин и многие другие. Как мы уже сказали, вскоре была дана и вторая карусель с тем же церемониалом, которая закончилась представлением в Зимнем дворце оперы «Дидона». Победителем на второй карусели единогласно был признан граф Орлов, которому фельдмаршал Миних вручил первый приз и от себя тайно заготовленную лавровую ветвь. Дамы тоже каждая сняли со своей головы живые цветы и поднесли увенчанному победителю. В ряду забав двора нередко бывали и святочные игры. Вот как описывает такие игры в день Рождества 1765 года Порошин. «Сперва, взявшись за ленту, все в круг стали, некоторые ходили в кругу и других по рукам били. Как эта игра кончилась, стали опять все в круг без ленты, уже подвое, один за другого гоняли третьего. После сего золото хоронили, заплетися плетень пели, по-русски плясали». Польские минуэты и контрданцы танцевали. Императрица во всех этих играх сама быть изволила и по-русски плясала вместе с Паниным. Великий князь тоже очень много танцевал. Во время этих увеселений вышли из внутренних государыних покоев 7 дам. Это были в женском платье граф Григорий Орлов, граф Строганов, граф Головин, Петр Богданович Пассек, шталмейстер Нарышкин и камер-юнкеры Баскаков и Белосельской. На всех были кофты, юбки, чепчики. Князь Белосельский был проще всех одет. Он представлял гувернантку или маму и смотрел за прочими дамами. Ряженых посадили за круглый стол, поставили закуски, подносили пунш, и потом все плясали и шалили. На больших собраниях Эрмитажа, которые начинались в 7 часу и кончались в 9, императрица первая танцевала минуэт, но обыкновенно открывал их великий князь польским с одной из старейших придворных дам. По словам иностранцев, в такие дни вся дворцовая площадь была запружена каретами и другими экипажами. Толпы народа тоже многочисленными группами собирались поглядеть на пребывающих шестерней вельмож. Полиция исполняла свою обязанность при помощи палочных ударов, раздаваемых налево и направо. На лестницах от толпы слуг доступ в покои делался почти невозможным. Глухой шум и говор в покоях стоял неумолкаемый, и только стихал он тогда, когда появлялась императрица. С удалением же монархини опять все снова приходило в беспорядок, и комнаты снова оглашались гулом громкого разговора на разных языках. В екатерининское время пышность двора и разнообразие характерных костюмов разных инородцев заставляли каждого превратиться в зрение. Блеск драгоценных камней и воинственный вид покрытых орденами мундиров смущал многих и приводил в робость. Во время балов играл придворный оркестр под управлением капельмейстера Галуппи. На малых собраниях играл на скрипке Диц, на виолончели Дельфини, на арфе Кордон, на фортепиано Ванжура. На эрмитажных собраниях государыня всегда являлась в русском платье. Ее примеру следовали и все приглашенные дамы. Здесь уже господствовал язык русской. Каждый гость занимался чем ему угодно было. Кто играл в жмурки, кто в билетцы, кто ворожил, гадал, играл в веревочку, кто читал стихи и так далее. Любимой игрой, как мы уже выше говорили, была литературная в мысли. Но как только государыня замечала, что гости начинали писать колкости и личности, то тотчас брала перо и зачеркивала написанное. Всякое стеснение, всякая церемония были изгнаны из общества. Особенно запрещено было государыню вставать со стула перед нею, и тот, кто не исполнял этого, нес штраф по червонцу в пользу бедных или выучивал 6 стихов из Телемахиды. Рассказывают, что Нарышкин чаще других подвергался этому наказанию. Читал же он стихи Тредьяковского с таким пафосом, что вызывал всеобщий неудержимый смех.
1: Как показать осень? Еще не осень. Так, едва-едва. Ни опыта еще, ни мастерства. Она еще разучивает гаммы. Не вставлены еще вторые рамы, и тополя бульвара за окном еще монументальны, как скульптура, еще упруга их мускулатура, но день другой, и все пойдет на спад, проявится осенняя натура, и, предваряя близкий листопад, листва зашелестит, как партитура. И дождь забарабанит не в попад по клавишам, и вся клавиатура пойдет плясать под музыку дождя, но стихнет, и немного погодя, наклонностей опасных не скрывая, бегом-бегом по линии трамвая помчится лист опавший, отрывая тройное сальто, словно акробат, и надпись «Осторожно, листопад», неясную тревогу вызывая, раскачиваться будет, как набат. внезапно загудевшие на пожаре. И тут мы впрямь увидим на бульваре столбы огня. Там будут листья жечь, а листья будут падать, будут падать, и ровный звук, таящийся в листве, напомнит о прямом своем родстве с известной шопеновской сонатой. И тем не менее будут листья жечь, но дождик уже реже будет течь, и листья будут медленней кружиться, пока бульвар вовсе обнажится, и мы за ним увидим в глубине фонарь у театрального подъезда на противоположной стороне, и белый лист афиши на стене, и профиль музыканта на афише. И мы особо выделим слова, где речь идет о нынешнем концерте фортепианной музыки. И в центре стоит Шопен, соната номер 2. И словно бы сквозь сон едва-едва коснутся нас начальные аккорды шопеновского траурного марша и станут отдаляться, повторяясь вдали, как позывные декабря. И матовая лампа фонаря затеплится свечением несмелым и высветит афишу на стене, но тут уже повалит белым-белым, повалит густо-густо, белым-белым, но это уже в полной тишине. Живешь, не чувствуя верик, живешь, бежишь туда-сюда. Ну как, старик? Да так, старик. Живешь, и горе не беда. Но вечером, но в тишине, но сам с собой наедине, когда звезда стоит в окне, как тайный соглядатай, и что-то шепчет коридор, как ростовщик и кредитор, и въедливый ходатай. Живешь, не чувствуя верик, и все на свете трынь-трава. Ну как, старик? Да так, старик. Давай, старик, качай права. Но вечером, но в тишине, но сам с собой наедине, когда звезда стоит в окне, как тайный соглядатай. Итак, не чувствуя верик, среди измен, среди интриг, среди святых, среди растриг, живешь, как сдерживаешь крик. Но вечером, но в тишине. Старая женщина с авоськой. А вот явление грусти бесконечной, хотя на первый взгляд и беспричинный. На остановке где-нибудь конечной старушка из автобуса выходит. Ах, город, эти новые дома, керамика, стекло и алюминий, какая пестрота и легкость линий в меняющихся контурах его, какая гамма цветосочетаний. Здесь для примера я бы показал центральный, скажем, аэровокзал или дворец для бракосочетаний, куда подъехал свадебный кортеж с девчонкой в одежде подвенечной. Но вот картина грусти бесконечной, когда старушка площадь переходит. Ах, город! Все куда-то он спешит, торопится на ярмарки, на рынки, на свадьбы, на рожденье, на поминки, проглатывая прессу на ходу, прижав к себе попутные покупки. Нет-нет, еще косясь на мини-юбки, как бы стыдясь, что снова увлечен в приверженности к моде быстротечной. Но вот картина грусти бесконечной. И я едва не плачу в этот миг, когда старушка площадь переходит. В скрещенье всех событий мировых шагает по дорожке пешеходной, неся свою порожнюю авоську, где словно одинокий звук минорный и словно бы воробушек озябший один лежит на донышке лимон. Как зарок от суесловья, как залог и попытка мою душу уберечь, в эту книгу входит море, его слог, его говор, его горечь, его речь. Не спросившись, разрешенья не спросив, вместе с солнцем, вместе с ветром на паях, море входит в эту книгу, как курсив, как случайные пометки на полях, как пометки, эти дюны, эта даль, сонных сосен уходящий полукруг. Море входит в эту книгу, как деталь, всю картину изменяющая вдруг. Всю картину своим гулом окатив, незаметно проступая между строк. Море входит в эту книгу, как мотив бесконечности и судеб, и дорог. Бесконечны эти дюны, этот бор, эти волны, эта темная вода. Где мы виделись когда-то? Невермор. Где вы встретились с тобою? Никогда. Это значит, что бессрочен этот срок. Это время не беречься, а беречь. Это северное море между строк, его говор, его горечь, его речь. Это север, это северные льды, сосен северных негромкий разговор, голос камня, голос ветра и воды, голос птицы из породы Nevermore. Сон об уходящем поезде. Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. Один в пути зимой на станцию ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел, и я хочу бежать за ним, и не могу. И чувствую сквозь сон, что все-таки бегу, и в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас, вращение земли. Вращение полей, вращение вдали берез и тополей, столбов и проводов, разъездов и мостов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит, как мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь, а рубят так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл, от снега занесен он в угли и в дыму, и я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым, и я хочу за ним бежать и не могу. И все-таки сквозь сон мучительно бегу, и в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Взаимосвязи. Слепому гневу солнечной короны подвластны наши ливни и ветра, а к ливню ломит кости у вороны, и оттого она орет с утра. Все бабочки, кузнечики и мухи, гиена, антилопа и литур испытывают дьявольские муки от разницы дневных температур. Но странно, что и мы, цари природы, творенья совершенные богов, зависим от превратностей погоды не меньше мух, жуков и пауков. Что столбик атмосферного давления таранит наши мощные тела, и действуют небесные явления на наши повседневные дела. И мы следим за сменою ненастий, морозов, снегопадов и дождей, не меньше, чем за сменою династий, парламентов, правительств и вождей. Как странно знать, что в некий день весенний на части разрываются сердца из-за каких-то слабых сотрясений, случившихся в созвездии Стрельца, что я могу испытывать страдания, и жизнь моя мне кажется пуста лишь от того, что где-то в мироздании погасла безымянная звезда, и что моя когда-нибудь дорога внезапно оборвется от того, что где-нибудь в созвездии Козерога небесное распалось вещество.
2: Добрый день, уважаемые собеседники! Сегодня все газеты уделяют внимание подписанию советско-американского договора. Правда приводит высказывания двух президентов. А я хочу напомнить вам, что сегодня первый день подписки на газеты и журналы на 92-й год. Газета «Труд» сегодня поместила письмо многодетной матери, дежурной автовокзала из города Смоленска, Сашневой. Кто же подумает о наших детях? Письмо адресовано премьер-министру СССР Валентину Сергеевичу Павлову. С некоторыми выдержками из него я хочу вас познакомить. Уважаемый Валентин Сергеевич, не посчитайте меня, ради бога, за ту кухарку, которая собралась управлять государством. Не думайте, что политика затуманила мою бедную голову. У меня заботы и беды высосали все страсти. Осталась одна – что-то достать детишкам поесть. Это важнее, чем сидеть у телевизора и пытаться разобраться, чего хочет левый или правый у микрофона. Когда жизнь окончательно загоняет тебя в угол, когда ты барахтаешься в нескончаемых неурядицах, то волей-неволей начинаешь думать, откуда все это, от кого? Допускаю, что действуете вы с самыми благими намерениями, но раз так худо, то я и чувствую себя жертвой вашей политики. Не я одна. Недавно вот услышала в автобусе «Павловские дети». Так называют детей, брошенных на произвол судьбы собственными родителями, которым оказалось не по силам взрастить их в наше трудное время. Я сама многодетная мать, и сегодня я с ужасом вижу, что как бы виновата, что не могу обеспечить своим детям минимума, который отделяет достойную жизнь от унизительной нищеты. Я хоть наизнанку вывернись, не в силу вырастить из собственного ребенка не то что свободного гражданина, но хоть бы здорового и неущемленного человека. И это в собственной стране, которая так много сулила. Под защитой двух парламентов, двух президентов и правительств. Как же мне жить? В этом году доходы моей семьи удвоились за счет компенсации, дотаций на детей. Однако, как в детской песенке, я мечтаю об одном. Верните меня обратно, хотя бы в прошлый год. Бесконечное повышение цен в предыдущие годы мало задевали мою семью. Мы привыкли без деликатесов, не мечтали о золоте, коврах и хрустале. Но ваша апрельская шутка, как окрестили в народе повышение цен, уже и на основные товары и продукты так ударила, что жизнь превратилась в кошмар. И удвоение скромного бюджета не спасает. Мы пока не пухнем с голоду, не стоим с протянутой рукой. Но знаете, чего начисто, и, видимо, надолго лишились мои дети в результате вашего смелого эксперимента? Про мясо, масло, колбасу не буду. Это перешло в разряд редких радостей. Недоступны стали многие свежие овощи и фрукты. И не какие-то особые, местные. Даже в госмагазинах они теперь продаются по договорным ценам. Нам не по карману книги и журналы, белье и кино, игрушки и детские велосипеды. Хоть умри, а детям хочется свежего огурца, яблока, арбуза, мороженого. Недавно мой 12-летний подрядился прислуживать на базаре торгашу с юга за обещание дать целый арбуз домой. Я не против, если мальчишка подработает, но каким же халуйским способом? Все мои ухищрения не выручают. Раньше худо-бедно обходились, теперь все возможности отпали. Неделю перед зарплатой сидим без рубля. Полгода после армии не можем сына переодеть в гражданское. В магазинах пусто, на барахолку с нашими деньгами не суйся. В коммерческом отделе универмага недавно увидела мужские туфли и ботинки стоимостью от 1200 до 2300 рублей. Кто-то делает из нас посмешище. Я часто слышу от людей, многие вздыхают по застойным временам. Это горько. Но понятно. Я, например, со страхом слушаю рассуждения некоторых сытых и благополучных с виду гостей телестудии о какой-то шоковой терапии, о хирургических мерах. Хочется крикнуть, как? А апрель? Это еще не хирургия? И то, что потом на нас обрушили вы, да заодно кооператоры и черный рынок, а теперь того черного кобеля вы почти отмыли до бела, это цветочки? Неужели будут еще и ягодки? Вы просили дополнительные полномочия у Верховного Совета, чтобы не мешали вашим новым операциям. Не приведи Господь. Вы специалист и знаток государственного бюджета, а я семейного. Ваша забота о союзном бюджете на следующий год, о чем вы горячо говорили, слышала в Верховном Совете, мне понятно. Знаю по опыту, что сколько бы государство ни получило, все равно будет мало. Куда-то прорва уходит в бездонную бочку, в которую все проваливается без возврата. А если и возвращается, то каким-либо огромным нелепым городом в тайге среди болот, где испокон века люди не селились, а мы хотим мегаполисы строить. А то купим десяток иноземных заводов, которые бесконечно пребывают в стадии строительства. А то, что они должны выпускать, мы видим только на картинках. Я так думаю. Дело не только в бесхозяйственности или неумелости. У нас деньги зарабатывают одни, а тратят другие. С размахом распотрошат любые бюджеты. Государственные, республиканские, местные, семейные. А вот детишкам на молочишко тут надо не осваивать, а выкраивать, да еще какими мучениями и унижениями. Что интересно вы об этом думаете, Валентин Сергеевич? За живое задели меня ваши слова недавно в газете, о том, что не лучшая наша традиция что-то обещать народу. Благ, чудес, послаблений. Дескать, этим культивируем иждивенчество, приучаем к тому, что некоторые граждане и слышать не хотят о том, что надо лишний раз попотеть. Помилуйте, кто же у нас на государство надеется? Это оно на нас выезжало, выкачивало все, зарплаты мизерные платило. Не верится что-то и в ваше заверение насчет социальной защиты населения при переходе к рынку. Ее мы уже ощутили. Судя по вашим же словам, вы были против пересмотра пенсионной системы. Говорили, что выплата пустых денег ничего не даст пенсионерам. Хотелось бы знать, как допустили, вы были не последняя спица в правительственной колеснице, что удвоили оклады партийной и хозяйственной номенклатуры. Или это они пользуются свободой рынка? Чего я хочу, пишет в заключении товарищ Сашнева, призвать вас, хватит нашему народу болевых приемов и насильственных благодеяний. Сегодня рабочая трибуна в рубрике «Час милосердия» публикует обращение республиканской благотворительной организации «Совесть». Начинается оно такими словами: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». В полной мере удивительные точные строки Тютчева из века прошлого можно отнести и ко дням нынешним. Сколько бы ни говорили мы о доброте и сострадании к ближнему, важно, на какую пашню упадут семена, прорастут ли делами во благо живущих рядом. Сейчас для всех нас, пишет Евгений Павлович Михайлов, очень непростое время, но особенно трудно приходится пожилым людям, многодетным семьям, безработным, инвалидам, пострадавшим от Чернобыльской аварии, тем, кого по чьей-то злой воле или по стечению обстоятельств обделила судьба. Экономические потрясения, политические катаклизмы поставили многих из этих людей на грань жизненного краха. И мы предлагаем, пусть нам самим тяжело, но все-таки поможем вместе тем, кому еще труднее. Может быть, на наш взгляд, один из способов поддержать их – организация обществ, подобных совести, занимающейся, в отличие от многих, лишь декламирующих благотворительные цели, реальной гуманитарной помощью. Совести 2 года. Мы действуем на добровольных началах и самоокупаемости. Источники нашего существования – пожертвования, доходы от подсобного хозяйства, договоры с малыми предприятиями. Со всей Украины к нам обращаются с просьбами о материальной помощи, о защите от произвола и несправедливости. Мы эту помощь оказываем. Надо, сами ходим по инстанциям и делаем все, чтобы решить проблемы тех, чьи гражданские права ущемлены. Мы ремонтируем, приводим в порядок списанную обувь, одежду, постельные принадлежности, которые просим у воинских частей, предприятий и учреждений. Добрые люди приносят нам вещи, часто новые или почти новые. Заготавливаем продукты питания, корма для подсобных хозяйств. Все отдаем тем, кому без этого просто трудно выжить. Организуем добровольные и благотворительные центры в различных областях и районах Украины. Создаем их на предприятиях, в хозяйствах, при общественных структурах, в церквах. Впереди непростая осень и, судя по всему, очень трудная зима. Цены на предметы первой необходимости грозят подняться выше всяких мыслимых границ. Да и где их купить? Да, нас ждут невеселое время. Но ведь кому-то будет еще хуже. И кто же, кроме нас, поможет слабым и обездоленным? Давайте же будем вместе, невзирая на политические убеждения и иные отличия, в добром деле. В лихие годы наша страна всегда была сильна милосердием, состраданием, взаимной поддержкой. Это было обращение республиканской благотворительной организации «Совесть», что существует на Украине. Не худо было бы и в РСФСР, и во всех других республиках, если таких организаций нет, то поскорее организовать их. Сегодня «Правда» напечатала корреспонденцию из Барнаула. Автор Вторушин. Она называется «Чудо-зелье. Жить поможет. Если удастся наладить массовый сбор лекарственных трав. Новосибирский академгородок, заведующий лабораторией лекарственных и пряно-ароматических растений Ботанического сада Сибирского отделения Академии наук СССР Николай Шкель бережно достал из бумажного мешка охапку подсохших растений и пояснил: чудеснейший целитель, обыкновенный бессмертник, сильнейшее желчегонное средство, растет везде, можно возделывать и на колхозном поле. Рассматривая мелкие, ярко-желтые соцветия, я подумал, пишет Вторушин, для моего соседа они могут быть спасением. Сразу же попытался найти это растение в аптеках и понял, поиски бессмысленны. В наших аптеках практически нет лекарственных трав, а там, где повезет застать, ассортимент настолько скуден, что выбирать не из чего. Казалось бы, при нынешней экономической разрухе, острейшей нехватке валюты, легче всего обеспечить больных лекарственными травами. И растут практически повсеместно, и заготовить несложно. Но парадоксальная ситуация. Лекарственные травы – большой дефицит, больший дефицит, чем самые редкие импортные лекарства. Почему? Генеральный директор Алтайского краевого объединения «Фармация» Трухачев разъясняет, травы, что называется, вошли в моду сравнительно недавно. Вспомните, как зло высмеивались травники. И не только высмеивались, но и подвергались гонениям. Потому и не отлажена система сбора. В Западной Сибири лекарственные растения выращивают лишь одно хозяйство. Почти всю продукцию оно поставляет в центр. Индустрия травной фармакологии базируется на собирании дикоросов. Индустрией-то ее назвать нельзя, скорее кустарный промысел. Ведь расчет строится на том, что кто-то соберет траву и принесет в аптеку. А у людей нет никаких стимулов заниматься сбором трав. Чрезвычайно низкие заготовительные цены. Килограмм уникального растения, золотой корень, считающегося родственником женьшеня, принимают за 6 рублей. На черном рынке его цена в 20 раз выше. Килограмм листа подорожника стоит 2 рубля, тысячелистника – 75 копеек. Между тем высокий спрос на черном рынке привел к хищническому истреблению многих растений. Еще несколько лет назад на Семинском перевале в Горном Алтае за час можно было накопать целый рюкзак золотого корня. Сейчас он там – редкость. Под угрозой исчезновения многие другие лекарственные виды. Правда, теперь введены лицензии для заготовителей. Но кто же сможет охранять тайгу от травяных браконьеров? Всему Алтайскому краю в нынешнем году разрешено заготовить лишь 400 килограммов золотого корня. А только одной бригаде, приехавшей из Центральной России, для его заготовки в Алтайский район была выдана лицензия на 100 тонн. Руководство района, правда, выдворило пришельцев за пределы своей территории. Однако лицензия осталась на руках золотокопов. И не сомневаюсь, что они сумеют реализовать ее в других местах. При таких аппетитах сырьевая база на Алтае может быть полностью подорвана. В других странах производство и переработка лекарственных растений уже давно стали самостоятельной отраслью. В Северной Корее, например, столько плантаций женьшеня, что препаратами из него она может снабдить всю Европу. Известная немецкая фирма Мартин Бауэр обеспечивает лекарственными травами и лечебными чаями всю страну. Наши хозяйства пока не настроены развивать индустрию травной фармакологии. Травам в плановой экономике места нет. Планируется производство молока, мяса, шерсти, а корень валерьяны, календула или ромашка – на поле считаются сорняками. Мнение это сломать довольно сложно. Кроме того, травы – растения многолетние. Отдача от затрат наступает в лучшем случае года через 3-4. Нет базы для переработки растений. Созданием такой механизации в стране никогда не занимались. И все же дела не столь безнадежны, как может показаться. Интерес к лекарственным растениям заставляет хозяйственников серьезно взглянуть на это дело. Стали проявлять внимание к выращиванию трав и предприимчивые люди. В окрестностях Рубцовска возник кооператив «Багульник». Через год-два он будет производить сотни тонн лекарственных трав. заинтересовались продукцией народной медицины наиболее дальновидные руководители государственных хозяйств. Объединение по выращиванию саженцев «Сады Алтая» разработало целую программу. Вы...

или сделать настойку, получить экстракт. Оборудования для этих целей нет. Большие надежды медики и ботаники связывают с конверсией военной промышленности. На оборонных предприятиях легко можно было бы наладить производство необходимых машин и фасовочных линий. Но для того, чтобы это осуществить, необходима поддержка как республиканских, так и союзных органов. Испытывая колоссальную потребность в лекарствах, мы в то же время топчем ногами чудо-травы, пригодные для целебных снадобий. Не пора ли нам одуматься? Так заканчивает свою корреспонденцию из Барнаула Вторушин. В сегодняшней «Правде», напоминаю. А вот в одном из номеров «Крестьянки» меня привлекло интервью с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Думаю, что и вам это будет интересно. Оно называется «Когда бабушки дежурили на лестнице». Вопросы Олегу Павловичу задавала Людмила Иванова. Олег Павлович, в вашей творческой биографии были женские роли, которые вы, кажется, играли с нескрываемым удовольствием. Олег Табаков, да, но сегодня я буду говорить о женщинах исключительно с мужской точки зрения. Во-первых, в этом трудном году женщины удерживают свои позиции. Стало быть, они самые нужные. Я искренне поздравляю всех женщин. А что касается миллионов женщин, скажу со всей определенностью. Это едва ли не единственная моя надежда. От вашего признания, пожалуй, не столько радостнее на душе, сколько тревожнее. Что тут поделать? Я глубоко уверен, что женщина была и остается лучшей частью человечества, существом, безусловно, высшим. По всей вероятности, надеяться больше не на кого. Это можно расценить как чудо. Именно женщина умудряется сохранить жизнь вопреки всему и продолжить ее. А если это применить ко всем нашим селам, деревням, полустанкам и маленьким городам, на нескончаемых пространствах нашей страны, подумать о тех, кто, несмотря на отлынивающего, пьющего, гуляющего мужика, связывает узелками рвущуюся нить беспорядочной нашей жизни. Вот кому дай Бог здоровья, терпения и всего того, что поддерживает дух. Хотим мы того или не хотим, истори ответственность за покой и мир в доме возлагалась на женщину. Я совершенно с этим согласен. Но ведь и мужчина должен понимать, что это дорогого стоит. Он должен четко уяснить, какую роль отводит жизнь его избранницы. Если на тебя мужчина смотрит так, что тебе хочется жить, любить, рожать, есть еще шанс у рода человеческого. Это я говорю для мужчин. Олег Павлович, ваши доводы в пользу прекрасной половины человечества не нуждаются в комментариях. Но как же все-таки быть с утверждением, ставящим под сомнение мудрость женщины? Мол, выслушай женщину, а сделай наоборот. Это неверно. Нет. Самыми умными людьми, встретившимися мне, ребенку на этой земле, были женщины. Это мои бабушки. Сейчас я постоянно ловлю себя на том, что памятью возвращаюсь к их жизненному опыту. Вовсе того не предполагаю, что они самим фактом своей жизни учили меня. А время-то невероятно суровое, война. Доброта же их была неисчерпаемой. Никакая суета, пустопорожние разговоры, сплетни. То, чем бывает богата коммуналка, где мы жили, их не трогали. Их отношение к жизни, к людям воспитывало меня, мальчишку. Я, например, с потаенной гордостью отмечал про себя, что лестница, которую все мыли поочередно, сияла безукоризненной чистотой после дежурства моих бабушек. Детские впечатления – вещь загадочная. Я помню, что для меня было тайной, каким образом мои бабушки угадывают ту помидорину, которая хороша для соления. Наши-то саратовские края славны помидорами. Так вот, этот засоленный овощ держал

0: у нас до самых первомайских праздников. В скудной, не очень сытой жизни это было немаловажно. Разносолов-то не было. Но все простое. Каша, например, готовилась так, что и сейчас вкус ее помню. Может быть, то поколение вообще отличало теперь утерянное свойство. Всякую малость делать тщательно, с душой. Не знаю. Но какая же это малость, скажем, бабушкины пироги? Они действительно были на уровне мировых стандартов. Впрочем, я не прав. Выше этого уровня. Мне нередко приходится бывать за границей. Там сейчас кормят лучше, чем у нас. Быть может, внешне заморский пирог эффектнее, богаче. Но вот вкуснее... Нет. У нас в журнале есть хозяюшка. Не могли бы вы помочь с рецептами тех незабываемых бабушкиных пирогов? Пожалуйста, отвечает Олег Павлович. Теста было мало, а начинки много. И в заключение своего обзора хочу познакомить вас с очерком специального корреспондента газеты «Труд» Королёва «Лампада и родник». Он помещен в сегодняшнем номере газеты. Возрождается Пафнутиев Боровский монастырь. Было около 5 часов пополудни. Вместе с послушником, братом Василием, взошел я по крутым лесенкам наверх оружейной башни, где устроена временная звонница. Перехватило дыхание от окрестной умиротворенной красоты. Леса и луга, недальний тонущий в зелени Боровск и сам монастырь, окруженный мощной, почти 700-метровой крепостной стеной. Его храмы и палаты, братские корпуса, все было залито ласковым солнцем. Все словно замерло в ожидании. Брат Василий повел им же самим сочиненный колокольный звон, с верою, что его светлая мелодия радует сейчас многих людей, приглашая их к молитве и размышлению. То было грозное знамение. В ночь с 13 на 14 мая 1954 года монастырь содрогнулся, обрушился главный купол собора Рождества Богородицы, засыпав обломками стоявшие в нем учебные комбайны, принадлежность сельхозтехникума. Случилось же сие громоподобное событие именно в очередную годовщину кончины основателя обители, преподобного Пафнутия. Как было не возопить святым камням? Упраздненный в 1922 году, чего только не перевидал монастырь до Великой Отечественной. Размещались в нем и школа для беспризорных, и колония для малолеток, и разные учебные курсы. Не преминули осквернить российскую святыню гитлеровцы, рвавшиеся в 41-м к Москве. Собор в конюшню превратили. Правда, быстро наши воины выдворили отсюда захватчиков. Что греха таить, и от своих, как от чужеверцев, настрадалась обитель. Бывший завуч техникума Алексей Алексеевич Антипов и его жена Вера Михайловна, много трудов положившие на разыскания, связанные с монастырем и всем здешним краем, рассказывали. В войну в церкви Митрофания, 17 век, была слесарная мастерская. В собор Рождества Богородицы, 15 век, втащили, сделав проломы, сельхозтехнику. А в Ирининском пределе чадили кузнечные горны. Да и сам учебный корпус техникума был построен на месте древних захоронений, на костях человеческих, так и стоит. Обвал, о котором сказано, послужил своеобразным сигналом к развертыванию в монастыре масштабных реставрационных работ. Прежде всего укреплялись фундаменты бесценных архитектурных памятников, затем возвращался первозданный облик им самим, в храмах восстанавливалась роспись. Листая летопись, Парфений, внук ханского баскака, сборщика дани, первым в своем татарском роду принявшего крещение, так возлюбил христианский жизненный уклад, что 20 лет ушел в Покровский монастырь под Боровском, где принял имя Пафнутий. Монашеский путь начал под духовным руководством старца Никиты, который был учеником святого чудотворца Сергия Радонежского. Спустя 20 лет Пафнутий стал игуменом монастыря, а еще через 10, тяжко занедужив, принял схиму и с одним из учеников удалился в леса за рекой Протвой. Вскоре там и была основана Рождественская обитель по названию первой срубленной в монастыре церкви. Со временем монастырь стал оплотом московского государства в деле объединения русских земель. Пафнутий скончался 83 лет в 1477 году, а в 1545 был причислен православной церковью к лику святых. Монастырь же получил название Пафнутиев-Боровского. История монастыря свидетельствует, что многие выходцы из него становились видными церковными и политическими деятелями, в их числе Макарий, ученик преподобного Пафнутия, а в дальнейшем сначала архиепископ Новгородский, затем митрополит Московский и всея Руси. Макарий сыграл значительную роль, в частности, в развитии российского книгопечатания. В XVI веке учеником Пафнутия был и Иосиф Волоцкий, впоследствии основатель Иосифа-Волоцкого монастыря, автор обширного сочинения под названием «Просветитель». Племянник Иосифа Воссиан стал епископом Коломенским. Череда известных питомцев монастыря долгая. Являясь одновременно и крепостью, монастырь стяжал себе и славу ратную. Так в 1610 году здесь насмерть стоял во главе войска воевода-князь Михаил Волконский, защищая Москву от польско-литовских захватчиков. В 1812 году монастырь встал на пути наполеоновской армии. Он был безжалостно сожжен чужеземцами. Однако уже через 10 лет после нашествия обитель вновь принимала многочисленных паломников. «Старая слава новую любит», — говорят в народе. Скоро ли взойдет она, новая слава древнего монастыря? На этом я заканчиваю обзор сегодняшней печати. Благодарю вас за внимание.
1: Начальник жандармского управления города Киева генерал Новицкий сразу же не взлюбил начальника охранки Спиридовича, присланного к ним департаментом полиции в начале 1902 года. Прислали того ротмистром. Прошло месяца два, и уже носит погоны подполковника. А кого пристроил помощником? Собственного Шурина? Вот они как продвигаются, эти молодчики. Василий Дементич ждал подполковничьего чина лет 8. А Спиридовичу 80 дней хватило. А за что, спрашивается? Он, что ли, разгонял последние демонстрации? Он, что ли, арестовал второй состав Киевского комитета социал-демократов? Новицкому доносили, что Спиридович утверждает, будто террористы и не замышляют покушаться на жизнь генерал-майора Новицкого. Они даже премного им довольны. Дай бог, мол, чтоб все главные жандармы были эдакой бездарной бестолочью. А социал-демократы прямо говорят, за таким жандармом еще можно жить. В это ослепительно яркое утро Спиридович был в отменном настроении, что сразу бросилось в глаза Новицкому.
2: Ваше превосходительство!
3: Что это с вами? Господин Спиридович.
2: Спешу порадовать вас. Еще кое-кто припровожден к нам в Киев. И тоже по высочайшему повелению.
3: Из тех же?
2: Так точно, агента Искры. Теперь, считая с местными комитетчиками и Крохмалем, их в наличии 10 человек.
3: Кто же они?
2: Бауман. Он же Грач, Дерево, Виктор. В общем, компания для процесса подбирается солидная.
3: Еще кто?
2: Сильвин.
3: Не слыхивал о таком.
2: Как же так, ваше превосходительство? Громкое имя. Один из тех, кто организовал в Питере союз борьбы за освобождение рабочего класса. Руководил им, если не запамятовали, Ульянов. Ныне широко известный под фамилией Ленин.
3: Угу. И где же ныне обретается сей Ленин?
2: Высланный на 3 года в Сибирь, ваше превосходительство, он вернулся к прежнему месту жительства. Потом перешел на нелегальное положение, отбыл за границу, в вступил в сговор с Плехановым, в результате чего начала выходить искра.
3: Угу.
2: Они теперь начали поговаривать о втором съезде. Между прочим, эти, что вами пойманы, и теперь в Лукьяновке ведут диспуты, собирались сюда не только ради сплочения южных эсдековских комитетов вокруг искры, но и наверняка прощупывали у комитетов настроение насчет созыва съезда.
3: Сорвем съезд. Сорвали первый, сорвем и второй.
2: Как знать. В пределах империи вряд ли соберутся ученые. А за кордоном ищи их. Пока они за комитеты воюют, а они у них почти повсеместно.
3: Наш-то наистарейший. Да я с ним недолго конетелился. Взял самых боевых. Валаха, Петренко, Гурского. Да еще сотенки полторы прихватил.
2: Так точно, ваше превосходительство.
3: Одних вылавливаем, другие тут же не весь откуда приплывают. По водам днепровским, что ли? К примеру, оборотень Сапешко. Нащупаны его следы?
2: Никак нет. Неуловим.
3: И чем только занимаются ваши филеры? А мы у себя разом два состава комитетов выловили. Вы в Москве по театрам, а я здесь по подполью шарил. Не сидел, короче говоря, сложа ручки.
2: За это государь и жалует вас своим доверием. И вот почему послал на ваше попечение агентов Искры. Его Величество знает. Коль скоро они попали в ваши руки, им не выскользнуть до процесса. А уж мы укатаем их.
3: А ну как сбегут до процесса, от них того и жди.
2: Пока вы, ваше превосходительство, наблюдаете за Лукьяновкой, государь и все мы можем быть уверены, из тюрьмы крыса не убежит, так сказать, без вашего содействия.
3: То-то, то-то.
2: Да, чуть не забыл. Ваше превосходительство, мне надо допросить Валаха по важнейшему делу. Кстати, это его настоящая фамилия?
3: Не осведомлен. Насчет допроса ничего не выйдет. Арестован Валах не вашим охранным отделением, а нами, жандармским управлением. Мы им и занимаемся. Если у вас есть нужда в допросе, сообщите мне пункты, интересующие вас, а я уж сам.
2: Предметом допроса, ваше превосходительство, может быть только один пункт. Мне стало достоверно известно, что Валах сносится с членами комитета. Только Гурский и он знают имена и клички теперешнего состава комитета.
3: Как теперешнего? Неужто опять образовался?
2: Словно вы не знали.
3: Кто ж в него входит?
2: Точно известен только один член комитета.
3: Кто именно?
2: Сапешко, ваше превосходительство.
3: Опять Сапешко. Скрывается?
2: Говорят, собирается за границу, к Ленину.
3: Задержать. Так и скажите вашему главному филеру. Выпустит Сапешко, отдам под суд. Ладно, продолжайте.
2: Так вот, повторяю. Надо во что бы то ни стало узнать состав комитета. Я разговаривал с Гурским. Притворяется, будто знать не знает. Ведать не ведает. Потому и спрашиваю разрешение побеседовать с Валахом.
3: Уже сказал вам насчет Валаха, сам допрошу. К слову, распорядите, чтобы его вернули из карцера в камеру.
2: Слушаюсь. Честь имею откланяться.
3: Процесс. Удайся процесс, государь щедро наградит. А если нет, то легко сказать. Конечно, этому молодчику на чем бы не делать карьеру, уж он постарается так обставить судебное следствие, что полковничьи погоны тотчас прилипнут к его плечам. Думают застращать процессом эсдеков. Смешно!
4: А бумаги сколько испишут эсдеки и прочие революционеры. Шум поднимут какой. Если процесс состоится и приговор будет суровым, а ведь иным он и быть не может, тогда-то и начнут искать козла отпущения. И уж на этот раз не избежать мне участи убиенного Петра Семеновича Вановского. Да и бомбисты не забудут занести мое имечко в свой тайный список. Нет, нет, так дело не пойдет. Пусть они готовят процесс, а я сорву его. Вот так. Да, Валаха надо скорее допросить. Допросить скорее Валаха. А вось о побеге подумывает эсдеки. Надо перевести его скорее из карцера в камеру.

0: Слушай, Михайлов, что это меня раньше времени из карцера в камеру переводят?
1: Не знаю, господин Малых.
0: Эх ты, табуретка.
1: Ну вот, опять вы, Максим Максимович. Обидно даже. Табуретка. Выдумали же.
0: А мне не обидно? Целый год одно и то же втолковываю тебе о народной несчастной доле, а ты не в зуб ногой. А это что там? Что с тобой разговаривать, что с табуреткой? Скажи спасибо, что не прозвал бревном.
1: Вон мой сменщик Разуваев, тот верно как есть бревно. Да неужто между нами никакой различки, Максим Максим? Человек вы справедливый, это вся тюрьма скажет. Да разве он позволил бы вам этак выражаться при нем о царей, помещиках и жандармах? И про разное такое, социальное.
0: Да. Незавидная у тебя жизнь. Вот ты взял меня сейчас из карцера. Ведешь в камеру. Потом повезешь на допрос к Новицкому или в охранку. А ведь я могу сбежать. Меня поминай, как звали, а с тебя шкуру сдерут.
1: Сдерут.
0: Так кому ж покойней живется? Между тем я арестант, а ты вроде бы вольный человек. Вот она, диалектика, друг мой. Живой пример.
1: За диалектику я все-таки начал мало-помалу соображать. И книжечки, что посоветовали, от корочки до корочки.
0: Ты их прячь, не дай бог узнают.
1: У вас у чего прятать-то?
0: Слушай, дружок, тот малый, Илья Строев, все еще в моей камере?
1: Куда же ему еще? Все камеры битком. В одиночках и то по двое, по трое.
0: Ну и как он?
1: А что ему? Сейчас придете, увидите. Передач ему тащат корзинками. Свидание разрешает, сколько пожелает. Батюшка, отец Леонид, главным делом навещает. И во времени для разговора никаких ограничений.
0: Ишь ты, какие поблажки Илья Строеву. За что бы?
1: Только никому ни слова. Вы с этим малым поосторожнее.
0: Да что ты?
1: Между прочим, его опять вызывали генералу Новицкому.
0: Слушай, приятель, в таких делах промашка дорого стоит. О судьбе человеческой идет речь.
1: Он человек? Тьфу! Тля!
0: Спасибо, дружище. Вот за это спасибо. Я-то на этом деле голову сломал, думая, кто нас предал. Спасибо. И хотя пока никаких доказательств у тебя нет, но ты, брат, делаешь успехи. Недаром, выходит, бился с тобой 13 месяцев. Понимать начал кое-что, а?
1: Не полено же в самом деле. Как посоветовали, Онегина насквозь одолел.
0: Все понял?
1: Вальяжно, Нафисова.
0: А листовки?
1: Это в самый раз.
0: Между прочим, за эти дни в карцере наедине с самим собой чего только не передумал. Я тебе, дружище, думал. Станем тебя звать Щелкой. Через нее с воли сладко веет свежим воздухом, жизнью. А ведь она так хороша. И когда настанет наше время, да случись с тобой что-нибудь неприятное, мы скажем, не троньте его. Он приносил нам с воли целые пригоршни жизни. Да, дружок, на днях на свидание со мной придет Ольга. Ну, невеста моя.
1: Как же, девица хоть куда.
0: Она должна сказать мне кое-что секретное.
1: Господи, уж не знаю. Ладно. Говорите, что хотите, я вроде бы оглохну. А которые там будут из надзирателей? разговором займу.
0: Спасибо.
1: Ну вот и пришли. Не удивляйтесь, Максим Максимович. Кроме этого Строева, в вашу камеру новеньких поселили.

0: Здравствуй, Илья. Как ты тут?
1: Как всегда. Ну, отсидел в карцере.
2: А почему ты такой сердитый?
1: Не прикажешь ли заключить тебя в объятия?
2: Не понимаю, Илюша. Ну, да бог с тобой. Итак, я вижу, у нас квартиранты.
3: Извините, мы, кажется, вторгли сюда без спроса и нарушили ваше уединение.
2: Ну, в полном уединении, то есть в одиночестве, я провел половину всех сладостных дней в Лукьяновке. Я немного полежу, с вашего разрешения. В карцере это удавалось очень редко. Мыши. Батальон мышей так и лезут. Тьфу.
4: Есть существа более отвратительные.
2: Кого вы имеете в виду?
4: Да так. Некоторых.
3: Ты не досказал, давеч, Блюм. Что все-таки было с тобой дальше? Ну?
4: Да ладно.
3: Говори. Рассказ, как нас ловила охранка, конспирацию не нарушает.
2: Здесь вообще можно разговаривать совершенно свободно. Мы отучили надзирателя от подслушивания.
3: Как же это вам удалось?
2: Избили двоих в темную.
3: Ловко. Ну, давай, начинай, Блюм.
4: Ну, что, подвез меня контрабандист в определенное место.
3: Да.
4: Вот и граница. Угу. А тут стражи пограничные. В общем, берут они меня за шиворот, да чемоданы потрошат. Двойное дно вскрыли, а там листовки, номера искры, 40 экземпляров книги Ленина «Что делать?». Вот так и закончилось мое желание повидать Россию.
3: Посмотрел, значит, наш Иосиф на гнилой прудик и березу тощую из окна тюремного вагона. Насладился видами Святой Руси Матушки, а?
2: Прошу прощения за бестактность, но мне совершенно непонятно ваше веселье.
4: Вот как?
2: Попасть в руки охранки, подарить ей чемодан литературы, который у нас на вес золота. Что ж тут смешного?
3: В свою очередь попрошу извинения за нескромный вопрос. Кто вы и по какому делу здесь?
2: Я Литвинов. Ну, а еще Валах. А нахожусь я здесь, дорогие мои квартиранты, сразу по трем делам. Участие в работе Киевского комитета, хранение и распространение запретной литературы и по делу еще 140 подобных нам, посаженных его предсходительством генералом Новицким год назад.
4: Позвольте, позвольте. Уж не вы ли папаша, о котором нам тут прожужжали все уши?
2: Имею честь. Он же Максим Максимович.
3: Я слышал о вас, когда приезжал в Киев на совещание комитета.
2: Если не ошибаюсь, вы, стало быть, тот самый Бауман.
5: Грач. Он же Дерево, он же Виктор.
2: Много наслышан о вас. Молодая гвардия Ленина.
3: Довольно пожилая гвардия, не такого уж старого старика. И уж если речь зашла о стариках, прошу познакомиться. Михаил Александрович Сильвин, он же Бродяга и Бродягин.
5: Так же бездарно провалившийся, как и Блюм.
6: Надзиратель! Надзиратель!
7: Ну что вам, господин Строев?
8: В туалет.
4: Что это с вашим другом?
2: Видимо, живот заболел.
5: Теперь ты, Николай, расскажи-ка нам, как попал в сей град, в сей замок.
4: Да-да, любопытно.
3: История обычная. Еще на вокзальной площади меня выследили два филера. Ну, уйти от них помогла мне чистая случайность. Попался я уже на почтовом тракте, когда уходил из города. Исправнику я сплел душещипательную историю о том, как меня покинула жена. Я решил бродить по белу свету, размыкивать тоску, печаль. В общем, повесть исправнику очень понравилась. Ну, а потом начались мытарства по пересыльным тюрьмам. И вот я здесь, в Киеве. Между прочим, прокурор Корсак взглянул на меня, усмехнулся и сказал: «Надеюсь, меня вы не станете тешить этой сказкой. Бросьте, сударь мой, притворяться. Вы Николай Эрнестович Бауман, а клички ваши Дерево, Виктор, Грач известны нам давным-давно. Вот и попали вы к нам в клетку. Мы знаем, что по поручению Ленина вы приезжали в Киев на совещание искровцев, чтобы наладить связь между южными комитетами РСДРП. Теперь мы будем судить вас. Лично я потребую для вас смертной казни, а пожизненная каторга вам и без меня обеспечена.
0: Он очень солидный прохвост, этот Корсак. Если его назначат прокурором на наш процесс, каторга обеспечена всем нам.
3: Ничего, на людях и смерть красна. А теперь у меня есть вопрос к вам, Валах.
0: Да?
3: Ваш приятель, я говорю о товарище Строеве, сказал, чтобы мы остерегались откровенных разговоров при вас.
5: Да-да, он предупреждал.
3: В чем дело? Хотели бы мы знать.
0: Ах, вот он на что пошел.
3: Ну?
0: Ладно. Ладно, выложу все на чистоту. Мне и Гурскому стало доподлинно известно, что выдал нас некий студент, сын священника. Сказать вам, что Илья, а он тоже сын священника, предатель, пока не могу.
3: Так.
0: Нами еще перед арестами был сделан один ход. Передали ему один список.
3: Угу.
0: Посмотрим, куда этот ход приведет нас.
3: Понимаю.
0: Когда следствие кончится, либо я перед всеми вами изобличу Илью, либо оправдаю.
5: Дело ясное. Вопрос считаем исчерпанным до ваших сообщений. И будем жить, надеюсь, дружно.
0: Да. Спасибо. Спасибо.
3: Представляю, как расстроен Владимир Ильич нашим провалом.
0: В наших силах порадовать его. Мы ведь здесь только и думаем о побеге. Меня даже выбрали атаманом побега. Но стало быть, мне и ворочать мозгами.
5: На волю? Легко сказать. Из этой тюрьмы бежать нельзя.
0: Но бежали же.
3: Одни мы не сможем, Валах. Нужны помощники, и не только на воле.
0: Ну, там нам помогут.
5: Ну, и здесь, в тюрьме.
0: Короче, щелка.
5: Да.
0: Их тут немало. Во-первых, жене одного арестованного студента удалось устроиться в тюрьму надзирательницы. А еще одного, и, пожалуй, самого надежного и расторопного. Впрочем, минуточку.

0: Звали Максим Максимович.
1: Друзья, этот человек отныне именуется Щелкой. Михайлов, надзиратель, как видите. Ученый малый, не педант.
0: Из Пушкина кроете. Там не так. Ученый малый, но педант.
1: Слыхали? Ну хорошо. Слушай, приятель. Здесь и в соседних камерах сидят наши друзья.
0: Так.
1: Их просьбы, наши просьбы, мои и Гурского. Их поручения, наши поручения. Это на всякий случай.
0: Учел.
1: Когда сменяешься?
0: Через час.
1: Кто сменник?
0: Павел.
1: Скажи, пусть не запирает дверь. Может, мы в гости соберемся к соседям?
0: Все будет в аккурате.
1: На днях сообщу тебе адресок. Передашь на волю мои поручения.
0: Вот это с удовольствием. Так спокойной ночи, товарищи.
2: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи. Вот тогда. Так как же это? Чем же вы его купили?
1: Я долгонько с ним возился.
2: Ну и голова у вас.
1: Забубенная, говорят. Так как же с побегом?
2: А что? Есть уже какой-то план?
1: Да, есть. Хотя кое-что придется уточнить безотлагательно. Например, кто бежит? Там на воле должны заготовить деньги, паспорта, одежду.
2: Ага, это здорово. Уже все проясняется.
1: Не совсем так.
2: А что еще не ясно?
1: Не ясно, как мы отсюда будем выбираться. Но вот имена я должен буду сообщить своей так называемой невесте Ольге через 2 дня.

0: Ну, Ольга, рассказывай, как там в тюрьме, как в Аллах?
1: Сейчас. Сапешка Оксана, садитесь. Угу. Садитесь и слушайте. Я видела с ним вчера. Он просто извелся, бедняжка. Торопит с подготовкой побега. Да, вы знаете, с ним там сейчас сидит Бауман, Сильвин, Пятницкий.
2: Да.
1: Представляете? Вы представляете, кого нам предстоит освобождать?
2: Да. Из Искры я получил письмо от Крупской. Там тоже обеспокоены побегом. Пишут, что процесс над агентами Искры должен быть сорван.
3: Сорван? Но как?
1: Ой, слушайте, забыла. Большая новость. Максим сказал мне, что он и Гурский теперь тоже искровцы.
2: Так.
1: Максим с таким восторгом говорил о беседах с искровцами и как ему не терпится включиться в эту работу.
2: Ясно.
3: А как настроение у Валаха?
1: Ой, как у него настроение? Как всегда, смеется и острит. Сказал, что если бы умел влюбляться, вздыхать при лунном свете, то вздыхал бы только
2: обо мне. Тебе?
1: А в другой раз все тоже шутя сказал, что не в его правилах подставлять в таких делах ножку другу.
3: Да.
1: Нужен мне его друг.
3: Ой, что ты, Оленька, душечка. Илья Строев тоже неплохой парень.
1: Да.
3: А уж любит, так любит тебя.
1: Ну, не знаю.
3: Он мне сам в этом признался.
2: Ну, ладно, девочки, ладно, ближе к делу. Ольга, когда ты разговаривала с Максимом, он не намекал, кто бы мог быть предателем. Мы ведь до сих пор не знаем.
1: Он сам теряется в догадках.
3: Им мог быть только тот, кто стоял близко к комитету и знал нашу периферию. Среди нас был и, наверное, до сих пор шляется провокатор.
1: Вопрос, кто он?
2: Еще одна загадка. Зачем было Максиму посылать нас на кладбище?
1: Да.
2: Переписывать 83 фамилии с надгробия.
1: Я спрашивала, ну понимаешь, Володь, я у него спрашивала. Ну? Он усмехнулся и ничего не ответил.
2: А у кого этот список? Мы ведь передали ему перед арестом.
1: Сказал только, что он в надежных руках. Вот
2: да,
1: и все.
2: Загадки, загадки.
1: Ну хорошо. Теперь о главном. Максим сказал, что бежать собираются примерно 10 человек. Им нужно минимум по 100 рублей. Комитет обещает 400. Остальные надо собрать по подписке. Так что придется поработать, побегать. Теперь паспорта.
2: Ну, этим я займусь.
1: Хорошо. И вот еще что. Ой, чуть не забыла. Это по твоей части, Ксан. Максим просил достать и побольше снотворного.
3: Ну, этого добра в аптеке хоть завались. Скажи, когда пойдешь на следующее свидание, я занесу тебе.
1: Ну вот, кажется, все. Теперь только надо придумать, как же бежать.

0: Ввести Валаха. Садитесь, пожалуйста. Вот сюда.
1: Благодарствуйте.
0: А то вы стоите, я под императором, казенщина, не беседа. Ну, здравствуйте.
1: Пожимаю вашу руку, господин генерал, в благодарность за досрочное освобождение из карцера.
0: Ну, не стоит, не стоит. Ну что ж, я поначалу к вам с просьбой. Уважьте, если возможно. Спиридовичу не имется узнать теперешних комитетчиков.
1: Ну и пусть узнает. Ему за эту работу деньги платят.
0: Так он на вас рассчитывает.
1: Вы же знаете, господин генерал. Никого я не назову.
0: Знаю, упорный вы. А дела-то ваши, господин Валах, припаршивые. Размотали мы вас. До конца размотали.
1: Знаю.
0: Документики-то ваши сам государь изволил читать. А его высокопревосходительство министр внутренних дел изучал их чуть ли не под микроскопом, говорят.
1: И то знаю.
0: Откуда бы у вас такие сведения, смею поинтересоваться?
1: Господин генерал, вы засылаете к нам агентуру. Впрочем, больно уж она невежественная. Мы отвечаем тем же. На войне, как на войне.
0: Да вы меня, если желаете, зовите по имени-отчеству. Давно знакомы.
1: Да что вы. Что прапорщик в прошлом генерал-майор по имени-отчеству.
0: Все ирония, сударь, ирония. Ненавидите меня, небось?
1: Как всех вообще душителей свободы.
0: Так если бы мы вас не душили, вы бы нас...
1: Очевидно.
0: Вот видите. А нам тоже жить хочется.
1: Ну, еще бы. Но, Василий Демьянович,
0: да.
1: Я, пожалуй, действительно буду вас по имени-отчеству.
0: Премного обяжете.
1: Так вот, хочу вас спросить. Не слишком ли больно всем вам? Ну, в том числе... И вон тому, с бородкой, сидеть на штыках.
0: Так а мы теперь прокладочку под штыки кладем. Чай, слышали о зубатовском движении?
1: Ну как же. Только тонковата она, эта прокладочка. Не знаю, может быть, Зубатов искренне верит в свое дело. Но только того не соображает, что овец с волками многие мирили. Да всегда так получалось, что волки овец пожирали. А теперь вовсе другие времена.
0: Я с вами хотел о другом. Еще в прошлое свидание наше, Максим Максимович, все хотел спросить вас. Решительно не понимаю, почему вы выбрали эту скользкую дорожку? Сын достопочтенного, уважаемого в Белостоке человека, перед которым открывалась прямая дорога в офицерский корпус. И зачем, наконец, вас принесло в Киев? Ради чего присоединились к здешним мальчишкам и девчонкам, вообразившим, будто они могут стереть с лица земли самодержавие, 300-летие которого не за горами? Вы понимаете, это не допрос. Просто все это для меня психологическая загадка.
1: Очень просто, Василий Демьянович. На эту светлую дорогу меня вывела столь же светлая идея, если вам знакомо это слово.
0: Идея. А я тоже человек идеи, Максим Максимович. Идеи единодержавия, непоколебимого, могучего и грозного. Вот как вон тот орел над рамой портрета государя.
1: Он крепко пощипан, Василий Демьянович. И позолота, вижу, с орла облезает.
0: Подновить можно. Вас папашей-то за что окрестили?
1: А это за самое длительное знакомство с вами.
0: Остроумно. Остроумно. О побеге не думаете ли?
1: А как же?
0: Лукьяновка не самое удобное место для этого, сударь мой.
1: Но ведь бежали же из нее.
0: Был такой случай. И многому нас научил. Теперь мы так законопатили все щели. Мышь не убежит.
1: Потому что она мышь. А вот кошка, к примеру, непременно убежит. Кошка с длинным-предлинным хвостиком и острыми коготками. Айда Василий Демьянович угостил идейкой.
0: Что с вами?
1: Нет, ничего.
0: Вы давно сидите в Лукьяновке. Отлично знаете, что вам уготовлено. Отчего раньше не бежали?
1: План не совсем созрел. Деньгами надо было запастись, паспортами.
0: Так, так, так, так. А вы что ж, в одиночку собрались?
1: Зачем же? Артелью? А оно веселей.
0: И большая она, ваша артель?
1: Да дюжина набежит, пожалуй.
0: То есть комитетчики здешние и вся искровская агентура, надо понимать.
1: Угу.
0: Ну, шутник вы.
1: А почему бы не пошутить? И почему бы в шутку не сказать вам, будь поиски беглецов, так сказать, более символическими, нежели взаправдышними, мы гарантируем вам спокойную старость.
0: Кто это мы?
1: А наша партия. Думаю, наш побег доставит Трепову и Спиридовичу уйму неприятностей, что, впрочем, отнюдь не огорчит вас.
0: Что не огорчит?
1: Взбучка. Спиридовичу и Трепову от высших властей за побег.
0: Нет, Максим Максимович, меня, повторяю лично, ваш побег огорчит. Отдыхаю, знаете, беседуя с вами. Бог мой, с вашими талантами какую бы карьеру вы могли сделать в этих стенах?
1: Мы же договорились, генерал, об этом никогда, извините, не заикаться.
0: Да, да, да, знаю, напрасный труд. Ну так, к слову, да. А уж министром вам бы быть.
1: А вдруг буду.
0: И дай вам Бог. Право же не удивлюсь, увидев вас в вице-мундире министра. Между прочим, судьбы наши, батенька, чем-то сходны. Вы в тюрьме, а я вот в этой провинциальной дыре. Меж тем, господа, тем лишь знатные, что фамилии их кончаются на ОФ и на Ф, эту карьерку делают на верхах.
1: Например, Зубатов.
0: Да хотя бы.
1: Или Трепов. Да, но вы собирались сообщить мне нечто важное для моей судьбы.
0: Да ваша судьба, выражаясь фигурально, у меня на столе. Получили мы, извольте видеть, список невзятых еще из деков. Фамилии зашифрованы, но шифровали их вы, сударь мой. Вашей рукой писано.
1: Список? Какой список?
0: Да вот он. Пожалуйста. 83 фамилии.
1: Строев. Он провокатор. Ну что ж, генерал, сопливый мальчишка я в конспирации. Учиться мне да учиться. Но, как сказано, на то и щука в реке, чтоб карась не зевал. Значит, ваша взяла.
0: Высоко ценю ваше благоразумие, Максим Максимович. Признание это намного облегчит вашу участь, если, конечно, вы заверите подлинность списка.
1: Бумагу и перо.
0: Всю минуту.
1: Вот так достаточно? Подтверждаю, что в этом списке значится 83 особы, ныне обитающие в пределах Киева. Ну и моя подпись.
0: В Вполне. Все-таки мы договорились кое о чем, Максим Максимович, а?
1: Я бы на вашем месте не спешил говорить гоп, господин генерал.
0: Двусмысленно изволили выразиться. Ну, посмотрим. До свидания. Или прощайте.
1: Вернее, второе.
0: Увести.

0: Ну, Оля, дальше.
1: Несколько дней подряд мне отказывали в свидании с Валахом. Причину не объясняли. И вдруг, окольными путями, я получила от него письмо, скорее похожее на ребус. Вот, например, он пишет, что 18 августа их товарищ по камере Басовский будет справлять именины.
0: Именины?
1: Да.
0: Это что-то не то, странно.
1: Дальше вообще бог знает что. Слушайте, по этому поводу мы хотим закатить пир. Пригласим гостей. Расшибитесь, но достайте побольше спиртного, а того лучше чистого спирта для любителей крепких напитков. Купите как можно больше цветов, нагрузите ими корзину.
0: Цветы?
2: Все это может сделать жена Гурского.
1: И, наконец, самое главное. Мне позарез нужна небольшая серая кошечка с острыми коготками и длинным-предлинным хвостом.
0: Что-что?
1: Вот, ему нужна кошка с длинным хвостом.
0: Погоди, что-то тут не так.
1: Ну, прочти,
0: дай
1: вот.
0: Письмо.
1: Вот, читай.
0: Так, Виночка.
1: Ага. Ну?
0: Действительно, кошка. И чтобы она лежала
1: на дне корзины,
0: утопая в цветах. Он что, спятил, что ли?
1: Похоже.
2: Да уж тюрьма доведет.
1: Вот беда. Не понимаю. Письмо пришло кружным путем, через руки не очень верные. Но на бред не похоже. Ну, посмотри сам. Почерк ровный, как всегда.
0: Да, да.
1: Впрочем, в тюрьмах все очень любят животных. Собак там, птиц. Не знаю, может, и он для развлечения? О, это от него.
3: Входите, пожалуйста. Заходите, заходите, не
4: стесняйтесь. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Щелка я.
0: Корова.
1: Крапива.
4: Ну и прозвище у вас. Всем вам привет от Максимыча.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Ну, как он там? Да вы не стесняйтесь, садитесь. Чаю, может быть.
4: Спасибо, спешу. Шел, все оглядывался, не дай бог хвоста привести.
1: Мы все очень встревожены, получили от Макса письмо, а там бог знает что.
4: Они хотели еще написать, да я в город спешил. Вот и не успели. Велели на словах.
1: Да.
4: Первое, Илья провокатор.
1: Строев Илья?
0: Так.
4: Да. И еще напирали они на кошечку, чтоб, дескать, непременно доставили.
1: Он не сказал, зачем она ему и какая.
4: Начали что-то про нее, а тут Полена подскочил.
1: Это кто?
4: Разуваев, надзиратель. Вроде с соглядатаем ко мне приставлен, что ли. Я к ним в камеру, он неотступно за мной. И начальство, замечаю, косится на меня. Так что насчет кошечки не договорили.
1: А он здоров? Мне в последнее время отказывали в свиданиях с ним.
4: Вполне в аккурате. В больнице 2 дня отлежал.
1: Как?
4: Компаньоны Максимыча очень обеспокоены были. Врача вытребовали.
1: Это серьезно?
4: Да вы не волнуйтесь. Отошел Максимыч нынче в полном здравии. Известно, воздух.
1: Как?
4: Ведь вечерние прогулки им теперь разрешили.
1: Вы скажите, что мы все любим его.
2: Да.
1: И очень рады, что он выздоровел.
4: Все непременно.
0: И привет ему от нас передайте большой.
2: Пожалуйста.
4: Передам. Ну, мне пора.
1: Ну, спасибо вам. Я провожу. Вы спросите его об этой кошке. Мы руками разводим.
4: Обязательно спрошу.
2: Оля,
1: да.
2: Кое-что я поняла. Валах просит побольше спиртного, чтобы подпоить надзирателя.
1: Так.
2: Да? Снотворное, что я достала, ты уже передала ему. Вот они и подсыпят его в водку, чтобы все гости Басовского тотчас уснули.
1: Понятно. Но при чем здесь кошка? И главное, с длинным хвостом. Какой длинный хвост у нормальной кошки, Володя, а?
0: Не знаю, не измерял, признаться. И вообще, хватит, девочки, хватит. Отлично, мы знаем, о какой кошке, о каком хвосте идет речь. Так, Оля, Когда пойдешь на последнее свидание к Валаху, скажи ему, что все будет сделано.

0: Максим, возьми цветы. Нет, корзину с цветами мы уже переслали к вам в камеру. Эти от меня.
1: Оля.
0: Не надо. Не говори, Макс. Я люблю тебя. Я люблю тебя так, как никого и никогда не полюблю. Конечно, кто-то встретится. Ну, так уж устроен мир. Но это...
1: Оля...
0: Нет, ты молчи, я счастлива. Я счастлива, что скоро ты будешь... Ну, я счастлива и тем, что люблю тебя. Я спрячу эту любовь, глубоко спрячу. Но она будет всегда во мне.
2: Свидание окончено.
1: Я напишу тебе.
0: Нет. Зачем, не надо? Мы встретились и разошлись навсегда, я знаю, навсегда, Макс. Прости, я понимаю, ты сейчас занят другими мыслями, но и не будь их, я знаю, ты бы не сказал мне того, что я ждала. Напрасно ждала. Ну что ж, разве это так уж редко бывает? Нет, я не плачу, нет. Я не плачу, боже мой. Зачем я расстраиваю тебя? Но ведь этого ты больше не увидишь. Не увидишь, как плачет девушка, полюбившая тебя, Макс. Прощай.
1: Прощай, Оля.

0: Наконец-то, Вал.
1: Мы просто заждались.
2: Алиса, ругаете? Знаю, знаю, знаю. Извините, но... О, корзина расчудесна. Цветов, да? Гвоздики, роз. Ну, вот сейчас мы посмотрим, как поживает моя киска. Здесь. Ну вот. Только теперь, увидя эту корзину, могу доложить вам.
0: Что?
2: Все в полном аккурате, как говорит наш друг Михайлов. Что? По порядку слушайте. Как только выйдем на прогулку, в женском корпусе начнут петь запрещенные песни. Ага. Ну, надзиратели натурально рванут туда. Дальше. Подговорил одного парня. Он изобразит из себя сердечного больного. Во дворе во время прогулки его хватанет приступ. Ну, другой парень, как только увидит помощника начальника, перехватит его в прогулочной площадке и уведет в камеру к больному.

0: на меня...
1: Долгонько вы, Строев, беседовали со Спиридовичем.
0: Замучил.
1: Да, да, да, жалеем. Очень жалеем тебя. Пожалели бы, если бы ты, гадина, пожалел своих товарищей.
0: За что? За что он? Что я вам сделал плохого, Иосиф?
2: Не смейте называть меня так. Щенок.
0: Про Михайлова расспрашивал.
2: А ты?
0: Ничего.
2: Врешь, врешь, подлая твоя душа.
0: Я не выдал его.
1: А довольно того, что ты выдал комитет, подлец. Пуля давно скучает по тебе, дрянь, паскудник. Знай, мы оповестим все подполье, что ты агент охранки.
0: Нет, нет, нет, не надо, не надо, не надо.
3: Хватит
0: нет.
3: с него.
0: Не надо.
3: Слушай, ты... У нас сегодня праздник, мы справляем именины нашего друга. Знаешь что, Илья, нам противно будет видеть тебя в этот добрый для нас день. Ну, убирайся отсюда и не являйся до самой ночи.
0: Да, да, да, да. Ухожу, ухожу.
4: Что это с ним?
1: Сказали ему все, что о нем думали.
4: А он не наделает гадости?
5: Он же ничего не знает. Ну, как там жеребьевка в Алах?
4: Ну, без курьезов не обошлось. Ну, ладно, кончим эту операцию здесь и отдохнем до ужина. Все-таки я прослежу за Ильей.
5: Ну, давай.
4: Так, тащите жребий. Стоп, Иосиф, старшему почету и уважения.
1: Хорошо, хорошо. Пятый?
4: Значит, после Крохмеля. Николай?
5: Десятый.
4: У меня восьмой.
6: Так, ну, я последний.
4: Друзья, а вы не забыли, как надо управиться с часовыми?
6: Что-то да, вызубрили, да. Как таблицу умножения.
5: Спокойно, идут надзиратели.
7: Господа, ну вот мы и пришли, вы за именинник.
4: Милости просим, проходите.
6: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Николай, давай, разливай. Блюм, кружки.
1: Да-да, вот, пожалуйста.
7: Ну, за именинника.
6: Наш.
4: На здоровье, да, на здоровье.
1: Да, да, да,
4: еще
1: да.
4: По одной, ну, еще по одной.
7: Премного благодарен. Вот. Ох, и крепок ваш спиртик, господа. Господи, а?
1: Измайлов готов.
4: Ну, Войтов, Войтов, еще одно за именинника. Ну-ка. Ну, все. Все. Посидим, друзья, молча по русскому обычаю. А теперь пошли. До встречи в Цюрихе.
6: До встречи.
1: До встречи.
5: До встречи.

0: ваше превосходительство, сбежали.
1: Кто?
2: Кто сбежал? Хлыщ паршивый.
0: Валах, Гуска, Бауман, Басовский и другие с ними.
1: Как сбежали?
0: Зацепили за верхушку стены железную кошку. Ну, вроде якоря. Поднялись по лестнице
1: и... Окраины почесать! Немедленно! И оповещение о побеге! С приметами!
3: Слушаю!

0: Давайте, действуйте, господин Спиридович. Только замечу, не такие они дураки, чтобы храниться в поле и в лощинах, где их сразу обнаружат.
1: Все-таки надо, Василий Дементьевич.
0: Конечно, конечно. Теперь это ваше дело, господин Спиридович.
1: Как это понимать, ваше превосходительство?
0: Очень просто. Наши ведомства, хотя и соприкасаются, но действуют самостоятельно.
1: Однако до сих пор мы работали в полном контакте.
0: Надеюсь, и в дальнейшем не прервем их. Но судите сами, не скакать же мне самому по полям и долинам.
1: Хорошо, я обыщу весь город.
0: Желаю успеха. Только вот что скажу вам. Со списком они вас...

0: провели.
1: Не понял.
0: Все 83 фамилии лежат на кладбище. И здесь они вас проведут. Пойдите, накройте эту дюжину сорвиголов. Да их так запрятали. Впрочем, ищите.
2: Честь имею!
0: Эка выскочил, как ошпаренный. Эх, царь наш, батюшка, царь, батюшка. Плохие у нас с вами дела. А процесса над эсдеками не будет, господин Спиридович. Вот так.

18 сентября 1902 года. Начальнику жандармского управления города Киева, генерал-майору Василию Дементьевичу Новицкому. Мы, искровцы, бежавшие из Лукьяновки, сообщаем вашему превосходительству о благополучном прибытии в Швейцарию.

0: Делла появилась в тот момент, когда я, откушав великолепный завтрак, который подал слуга-филиппинец с физиономией сфинкса, курил сигарету, нежась на веранде в лучах солнца. Сердце дрогнуло при виде этой красавицы в голубом платье без бретелек, с шикарной шляпкой на голове, в солнечных очках, огромных как блюдца. Ну, просто кинозвезда. Я вскочил, сбежал по лестнице ей навстречу. «Привет, Джонни», — сказала Делла, улыбаясь. «Так бы и съел тебя», — ответил я, глядя на нее с вожделением. «Роскошно выглядишь. Ты тоже неплохо». Она оценивающим взглядом осмотрела белый костюм, который принес мне филиппинец. «Вроде бы твой размер». «Да, в самый раз. Откуда это взялось?» «Я заказала. Пришлось с утра переделать кучу дел. Днем надо зайти к портному, приодеть тебя. Здесь необходимо выглядеть соответственно». «У меня такое чувство, будто все происходит во сне. Так и жду, что с минуты на минуту проснусь в каком-нибудь грузовике по дороге в Майами». Делла расхохоталась. «Это вовсе не сон. Давай-ка немного пройдемся перед свиданием с Ником». Мы погуляли около часа в огромном парке казино. В парке имелись аквариумы и пруды, поросшие лилиями. Рядом с казино под аркой располагались киоски, где можно было купить все, что душе угодно, от таблеток аспирина до бриллиантового колье. Парк окружал глубокий канал, укрытый в тени дубов, стволы которых были увиты вьющимися растениями. Идеальное место для любовных прогулок в гондоле. Сзади казино имелся даже собственный зоопарк, где на лужайках разгуливали ибисы и розовые фламинго. «Пойдем посмотрим ров со львами», — предложила Делла. «Это хобби Рейзнера. Он обожает львов. Трудно себе представить, сколько сюда приходит народу посмотреть на этих хищников». Несколько минут мы стояли молча, разглядывая львов, которые нежились на солнце. «Львы всегда впечатляют», — заметил я. «Рейзнер их кормит лично. Как только у него появляется свободная минута, он тут же заявляется сюда». Делла повернулась спиной к ограждению рва. «Ладно, пошли отсюда. Тут еще есть на что взглянуть». Справа от зоопарка, рядом с центральной аллеей, находился ресторан под открытым небом с площадкой для танцев, выполненной из стекла. Навстречу нам устремился толстый итальянец, одетый в костюм безупречного покроя с белой гортензией в петличке пиджака. «Джонни — это Луи. В его ведении наши три ресторана», — произнесла Делла, протягивая руку для поцелуя. «Луи, позвольте представить вам Джонни Рикко». Итальянец, оценивающе, взглянул на меня, поклонился. «Много слышал о вас, мистер Рикко. Как идут дела в Лос-Анджелесе?» «Дела идут неплохо», — ответил я. «К сожалению, у нас там нет ничего подобного вашему райскому саду». Итальянец почувствовал себя польщенным. «А как поживает мистер Вертхам? Надеюсь, у него все в порядке», — обратился он к Делле. «У него все окей. Счастливчик. Уже плывет во Францию». «Во Францию?» — Луи пожал плечами. «У них в Париже нет и доли того, чем располагаем мы. Обедать будете в ресторане?» «Пожалуй, да. Я займусь этим сам», — решил Луи. До казино мы прошагали молча. На огромной террасе расположилась группа мужчин и женщин. Большинство представительниц прекрасного пола выглядели действительно прекрасно, словно сошли со страниц журналов мод. Делла грубо дернула меня за руку, прервав любование красотками. «Ты что? Кончай пускать слюни, как деревенский дуралей». Я улыбнулся. «Прошу извинить, дорогая, но, судя по всему, жизнь здесь и впрямь бьет ключом». Потом заметил роскошный Бьюик, стоящий на главной аллее около казино. Машина сверкала черным лаком, сиденья были обиты красной кожей, колеса и фары утоплены в кузове. «Нравится? Она твоя, Джонни». «Моя? Ну, конечно». Делла улыбнулась, но взгляд ее был тверд, как алмаз. «Она твоя, пока никто не знает, что Поль мертв». Я почувствовал, что мной овладевает страх. Уже второй раз за последние 10 минут она возвращалась к этой теме. Делла, что ты задумала? Ничего. Она открыла дверцу Бьюика и села в машину. Я наклонился над дверцей и пристально посмотрел на нее. Нет, ты что-то задумала? Садись, Джонни. На нас смотрят. Машина покатилась по аллее. Ты так и не ответила на мой вопрос. Делла повернулась ко мне лицом. Зеленые очки закрывали глаза. Я ничего не задумала. Я хочу сказать лишь то, что сказала Джонни. Все это нам принадлежит только до тех пор, пока никто не знает, что Поль мертв. Тебе понятно, надеюсь? Да все понятно. Но ведь есть еще 500 тысяч долларов. Тебя послушать, так их вроде и нет. На 500 000 можно сделать немало. Нет, Джонни, 250 000 еще не состояние. Мне казалось, тебя интересуют только эти 500 тысяч долларов. Так что ты придумала? За воротами сверни направо и выезжай на центральную магистраль, сказала Делла, нагибаясь и делая знак рукой охранникам, которые открывали забранные решеткой ворота. Ничего я не придумала. Во всяком случае, пока. Только вот спрашиваю себя, как мы с тобой будем себя чувствовать, этак через год-другой, при мысли, что Рейзнер хозяйничает в казино «Линкольн-Бич». А у нас к тому времени останется лишь какая-нибудь жалкая кучка денег, которая будет таять, словно снег под солнцем. И в перспективе никаких возможностей заработать больше денег. Постой, постой, перебил я. Речь шла о 500 000 долларов. Такие деньги в раз не растратишь. К тому же у нас с тобой их еще нет. Да, конечно, ты прав, Джонни. Трудно было понять, чего она все-таки добивается. Но тон ее мне отнюдь не понравился. «Давай-ка пройдемся по Бэй-стрит», — предложила Делла, закуривая сигарету. «Знаешь, что это за улица?» «Нет. А что в ней особенного?» «Ее построил Поль. Здесь ее называют Флоридской деревней. Не знаю точно, какой доход она приносит, но доля мужа составляла 15% и не облагалась налогом. Скажи, пожалуйста». А твой муж, оказывается, был мужик с головой. Это точно. Мне никогда еще не доводилось встречать дельца такого размаха. Выехали на Бэй-стрит. Тут было на что посмотреть. Украшенные красноречивыми рекламами, жались друг к другу здания игорных домов, баров, кабачков, притонов, борделей и ресторанов. Припаркуй машину и давай немного пройдемся. Стало быть, это все тоже принадлежало Вертхэму? Спросил я, выключая двигатель. Он основал компанию, в которой владел контрольным пакетом акций и полностью распоряжался всеми прибылями. Поль знал, что рано или поздно миллионерам приестся роскошь казино. Поэтому он и соорудил Бэй-стрит, чтобы они могли расслабиться и порезвиться, одновременно продолжая его обогащать. Если порог использовать с толком, он может принести весьма немало прибыли. И тут, в Линкольн-Бич, на пороке наживаются как нигде. Мы остановились перед большим зданием с неоновыми вывесками и изображениями почти голых девиц в натуральную величину. «Это Liberty Inn», — объяснила Делла. «Им управляет Зоя Элснер, крупная шишка на Бэй-стрит». Зайдем, хочу тебя представить. И не забывай, Джонни, что ты тоже фигура не из последних. Рикко здесь очень хорошо известен, по крайней мере, понаслышке. Мы вошли. Меня представили Зои Элснер, толстой и высокой крашеной блондинки лет 50. Весу в ней было по меньшей мере 100 кило. Деллу она встретила радостно, а со мной вела себя так почтительно, что я почувствовал себя даже неловко. «Мы тут специализируемся на стриптизе и акробатических танцах», объяснила мне Зоя, похотливо подмигнув. «Девицы подобраны высшего сорта, мистер Рикко. Представлены все страны и континенты. Каждый квартал труппа обновляется. Приходите посмотреть что-нибудь после полуночи. Право, не пожалеете». Из Liberty Inn мы отправились в игорный дом «Памп Рум». Там меня познакомили с его владельцем Джерри Итта. Он рассказал, что у них сейчас марафонская партия в покер, которая длится уже 3 дня. «Мы обычно имеем 10% с конечной суммы выигрыша», — сказал он, жуя погасшую сигару. «И надо полагать, если все пойдет у них как сейчас, на круг это составит $1005». Как и Зоя Элснер, Итта явно побаивался Деллы. Он с явным подобострастием справлялся у нее, как идут дела у Вертхэма. И всюду, куда бы мы ни заходили, было точно так же. Везде нас встречали словно царственных особ, и чувствовалось, что Вертхэм — это фигура первой величины. «Пора возвращаться», — решила Делла после того, как мы посетили 10-1/2 вертепов, и я познакомился с дюжиной их управителей. «Нам еще предстоит свидание с Ником». «Вся эта фабрика развлечений должна приносить кучу монет», — сказал я, усаживаясь за руль автомашины. «А как получается, что полиция остается в стороне и не сует повсюду свой нос?» «А они тоже с этого имеют», — засмеялась Делла. «Капитан полиции Хейм получает у Рейзнера на лапу $500 в неделю. Ты с ним скоро сведешь знакомство. Пока Хейм в доле, все будет окей. Но стоит его лишить этого приработка, всех заметут за пару часов». «А как, по-твоему, все будет вертеться теперь, когда Вертхэм мертв?» «Не думаю, что Ник в состоянии выкрутиться сам. И Зоя, и Итта, у них свои планы. Они не прочь были бы избавиться от нас. Вот почему мне и хотелось, чтобы они с тобой познакомились». «Не вижу никакой связи». Губы Деллы искривились какой-то странной усмешки. «Возможно, скоро увидишь, Джонни». Рейзнер сидел позади огромного письменного стола. Во рту дымилась сигарета. В кресле справа от него сидел невысокий коренастый мужчина. У него было толстое, грубых черт лицо с дубленной солнцем кожей, подстриженные ежиком волосы. При виде Деллы мужчина просиял и вскочил. «Мадам Вертхэм, какая приятная неожиданность!» — скричал он. «Вот уже скоро год, как мы не виделись. Как поживаете? Всегда выглядите прекрасно!» Делла ответила чарующей улыбкой. Мужчина задержал ее руку в своей несколько дольше, чем необходимо. «Тоже рада вновь встретиться с вами. Позвольте представить Джонни Рикка, управляющего казино в Лос-Анджелесе». Повернувшись ко мне, она добавила: «А это капитан Хейм, шеф местной полиции и наш очень большой друг». «Рад с вами познакомиться, Рикка», — сказал капитан, помрачнев. Он, видимо, все свое обаяние приберегал только для дам. «Мне о вас много рассказывали». Я ответил, что мне тоже о нем немало говорили. Рейзнер встал и отправился приготовлять коктейли. «У Джима немало для вас новостей, миссис Вертхэм. К сожалению, неважных», — произнес он, протягивая Делле мартини. «Поведай ей, Джим». Хейм, пробормотав слово благодарности, взял бокал виски и уселся в кресло. «Мы нашли вашу автомашину», — сказал он. «Вы шутите?» — произнесла Делла, великолепно изображая удивление и восхищение. «Просто чудесно! Капитан, вы маг и волшебник!» «Это не составило никакого труда», — сказал Хейм, и взгляд его голубых глаз вонзился в лицо Деллы. «Мы получили рапорт еще прошлой ночью. И когда Ник этим утром мне позвонил, я уже был в курсе». «В курсе чего?» «На шоссе в окрестностях Пилотты произошла авария. Столкнулись 2 автомобиля. Оба водителя погибли. Один из них сидел за рулем вашей автомашины. Она полностью сгорела». Делла изобразила ужас, словно заправская актриса. «Полностью сгорела? Поле в бешенство придет. Его можно понять. Это была превосходная автомашина», — ответил Хейм, постукивая себя кулаком по колену. А как это случилось, что вы подобрали по дороге пассажира? Что он из себя представлял? Пока Делла повторяла легенду о попутчике из пилота, ко мне подошел Рейзнер. Что будем пить? Виски? Я никогда не пью крепких напитков. Предпочитаю пиво. И тут же вспомнил, что Рикка слыл большим любителем виски. Сердце мое сдавило спазмой. Попытался выкрутиться. Машину купил. Решил перейти на пиво. Не знаю, заметил ли Рейзнер мой метущийся взгляд. Но он, как ни в чем не бывало, пошел открывать бутылку пива. Очень рискованно брать в попутчики, кого попало, миссис Вертхам. Вы должны бы это знать. Джонни был со мной. Кто бы мог подумать? Я решил, что наступило время принять участие в общей беседе. А, кстати, что это был за тип? Рейзнер и Хейм повернулись в мою сторону. Когда его извлекли из автомобиля, от него мало что осталось. Однако личность удалось установить. Им оказался некий Джон Фаррар, профессиональный боксер. Он направлялся в Майами на попутных машинах. Пилотте сделал остановку, чтобы принять участие в матче. И сразу после этого исчез. У Фаррера в кармане осталась медаль из серебра. Ее дала ему на счастье жена владельца кафе в Пилотте. Эта женщина опознала медаль, и некий Брандт, который подарил Фаррару костюм, узнал его по тем клочкам, что не успели сгореть. «Мне совершенно наплевать, кем был тот тип, что сгорел», — вмешалась Делла. «Меня волнует только автомашина. Поль с ума сойдет от ярости. Для этой машины он заказывал специальный кузов».
1: «Кстати сказать», — промолвил Рейзнер, — «я связался со страховой компанией. Они согласны выплатить страховку».
0: «Спасибо, Ник». «И последний вопрос», — добавил Хейм, пристально глядя на меня. «Чтобы закрыть дело, еще немного формальностей. Можете ли вы описать мне этого Фаррара? Как он выглядел? У меня есть уже показания Бранта, этой женщины. Хотелось бы убедиться, что они будут совпадать с вашим описанием». Такого вопроса я не ожидал. Неужели он понял, что я и есть Фаррар? Сразу не нашелся, что ответить, но ловко вмешалась Делла. «Странно, но они с Джонни чем-то похожи. Примерно одного роста и сложения. Он был высокий блондин, одет в белый костюм, носил зеленый с коричневым галстук, кремовую шелковую рубашку».
1: «Все так», — согласился Хейм. «Мы с Ником были несколько в недоумении. Описание внешности Фаррера соответствует внешности Рикка. Это показалось нам странным».
0: «Он был очень похож на Джонни», — пояснила Делла, не теряя присутствия духа. «Но Джонни с этим не согласен. Мне кажется, Джонни считает себя гораздо симпатичнее, чем есть на самом деле». Это соображение развеселило Хейма. Однако Рейзнер продолжал смотреть на меня весьма подозрительно. «Ну ладно, будем считать, что вопрос исчерпан», — заявил Хейм. «Я бегу. Дальше мы справимся без вас. Следователю сообщим, что Фаррер угнал вашу автомашину, когда она была на стоянке, а вы его даже не видели. Согласны?»
2: «Вы просто душка», — сказала Делла.
1: «Рад избавить вас от лишних треволнений, миссис Вертхам. До скорого, Рикка».
0: «Он весьма любезен, этот легавый», — сказал я, когда Хейм удалился.
1: «Притворство все», — сухо возразил Рейзнер. «Просто мы ему хорошо платим». Он уселся за письменный стол. «Ну, теперь, когда с этой историей покончено, займемся делами».
0: «Да, Ник», — сказала Делла. «Поль хотел, чтобы мы с Джонни занялись проверкой ваших приходно-расходных книг».
1: Рейзнер окинул ее удивленным взглядом. «В первый раз слышу, что вы решили заняться нашим бизнесом. Какая муха вас укусила?» Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга, потом Делла усмехнулась. «Раз Поль не смог приехать, он мне поручил его представлять». «А мне плевать на то, что вам сказал Поль», — ответил Рейзнер. Мне лично он ничего не говорил. Но ты послушай-ка, начал было я заводиться, но Делла перебила меня. Не вмешивайтесь, Джонни, это касается только меня. Она встала. Поль подозревает, что вы, Ник, тратите на себя деньги из резервного фонда казино. Он послал нас сюда проверить это. Вы зря пытаетесь выиграть время. Или вы сдаете мне ключи, или я вас увольняю. Рейзнер расхохотался. Чувствовалось, что он искренне забавляется. Уволить меня? А ничего смешнее вы не придумали? Если Поль вдруг приедет и потребует, чтобы я выкатывался, пожалуйста, это его право. Но если вы думаете, что вам с Рикко удастся мною командовать, то попали пальцем в небо. Здесь я командую. Не будьте идиотом, Ник, сказала Делла, побледнев от гнева. Вы не имеете права говорить со мной таким тоном, ведь вам это известно. Это вы, Делла, нарушаете правила игры. Мое дело подчиняться приказам, которые получаю. Рикко может проверять любые документы, какие только пожелает. Но если бы Полю пришло вдруг в голову разрешить вам совать куда-либо свой очаровательный носик, то он известил бы меня об этом письменно. А так я в этом, ой, как сомневаюсь. Очень огорчен, мадам Вертхам, но больше мне вам нечего сказать. Мне показалось, что Делла собирается дать ему пощечину. Но она, сжав кулаки, отошла от письменного стола. Глаза ее метали молнии. «Поживем, увидим», — сказала она. Потом, повернувшись ко мне, предложила. «Пойдем, Джонни, пора обедать». Не глядя на Рейзнера, Делла вышла. «Женщина очень странное животное», — сказал Рейзнер. «Делла ничем не лучше других. Но хватит об этом. Когда решите начать работать, скажите мне, я полностью в вашем распоряжении». «Вы совершаете ошибку», — заявил я Рейзнеру. «Поль дал ей указание проверить счета в моем присутствии. Очень сожалею, что меня при этом не было», — усмехнувшись, возразил управляющий. «Право, очень сожалею». Потом он порылся в кармане и достал золотой портсигар. «Кстати, Рикко, вы это забыли в своем бунгало. Слуга мне его принес». Рейзнер положил портсигар на стол и стал барабанить по нему кончиками длинных пальцев, внимательно глядя мне в лицо. Я посмотрел на портсигар, и мне показалось, будто пол уходит из-под ног. Это был портсигар Вертхама. Я нашел его в кармане пиджака покойного, и вместо того, чтобы выкинуть, сдуру оставил себе. «А, прекрасно. Благодарю вас», — ответил я. Голос мой звучал нетвердо. Как-то не обратил внимания. «Мне кажется, это портсигар Поля. Он что, подарил его вам?» Вид у меня был, надо полагать, ничуть не лучше, чем у мелкого воришки, пойманного за руку на месте преступления. «Он мне его дал на время. Я хочу заказать себе такой же. Модель понравилась». Мне было ясно, что подобное объяснение выглядело нелепо. Рейзнер с удивлением посмотрел на меня и опять откинулся в кресле. «Бросьте шутить. Кому, как не вам, следовало бы быть более внимательным. Отнюдь не в привычке Поля давать кому-либо свои вещи. В этом вопросе он был даже каким-то чокнутым. Как видите, только не со мной». Я положил портсигар себе в карман. Чувствовал, как за ушами стекают капли пота. Попытался улыбнуться, промямлил. «Ну что ж, до скорого». «Да, кстати, Рикко». Я обернулся, ожидая нового подвоха. «А кто вас замещает сейчас в Лос-Анджелесе?» Делла называла мне какое-то имя. На мгновение мной овладела паника, но тут я вспомнил. Холленхиммер, а что?
2: Да ничего, просто интересно. Я по природе своей очень любознателен, Рикка.
1: Сматываемся отсюда, пока не поздно, предложил я Делле.
2: Она взяла сигарету, прикурила ее и подчеркнуто медленно положила рядом с собой зажигалку. Женщина возлежала на диване около окна. Шторы были спущены, в комнате царил полумрак, располагающий к отдыху. Выражение лица у нее было суровым и задумчивым. Она курила, глубоко затягиваясь и пуская в потолок большие клубы дыма. Я стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы, и с нетерпением смотрел на нее. Делла медленно повернула голову в мою сторону.
1: «Тебе страшно, Джонни?» — спросила она, подняв брови.
2: «Не в этом дело. Пойми меня правильно. Лавочка накрылась. Мы сделали свой ход, да ничего не получилось. Я совершенно не в состоянии проверять какие-либо документы. Если бы я даже смог разобраться в бухгалтерских книгах, то и тогда мы не имели бы возможности подобраться к денежным резервам казино. Я с самого начала сомневался, что эта операция могла иметь шансы на успех. Как тебе пришло в голову, что он согласится дать нам ключи от сейфов?»
1: Делла задумчиво стряхнула пепел на ковер и словно сама себе улыбнулась. «Одним словом, ты сливаешь воду,
2: иного выхода нет. Неужели ты не отдаешь себе в этом отчет? Стоит ему лишь позвонить Холленхиммеру, спросить его, что представляет собой Рикка, и мы спеклись.
1: Тут, конечно, есть определенный риск. Неужели ты полагаешь, что я его не предусмотрела?»
2: Я с удивлением взглянул на Деллу. «Так ты уже об этом думала?»
1: Надо было предвидеть, что Ник свяжется с Холленхиммером. Он же не дурак. Я подошел к дивану.
2: Что же ты намереваешься делать, когда ему станет известно, кто есть кто? Возможно, в данную минуту он уже в курсе, что я не Рикка.
1: Да не бери ты это в голову, сказала Делла. Надо уладить кучу куда более важных проблем.
2: Это твои трудности, дорогая. Я пас. Представь, что будет, если Рейзнер расскажет об этом инспектору Хейму. Все раскроется, и нас отправят за решетку по подозрению в убийстве Вертхэма.
1: «Мой бедный Джонни», — рассмеялась Делла, — «ты прямо как пуганная ворона, куста боишься. Надо же понимать, что Рейзнер не меньше нас заинтересован в сокрытии факта смерти Поля. Итта, Хейм, Рик, да и все остальные не позволят Рейзнеру сохранить свое прежнее положение. Они обязательно вмешаются, и ему это прекрасно известно. Его единственным желанием было бы утаить от всех своих соперников гибель Вертхэма до тех пор, пока он не сумеет полностью захватить руководство местным казино. Поэтому Ник ничего не скажет Хейму. Он никому ничего не скажет. Теперь тебе понятно, почему нет особых причин бояться Рейзнера.
2: Но Рейзнер — опасный субъект, Делла. Допустим, Ник будет молчать. Но как он поступит с нами?
1: Делла подняла вверх длинную безупречных форм ножку и с серьезным видом стала ее разглядывать. Потом спокойным тоном заявила: «Думаю, что постарается каждому из нас всадить пулю в лоб. Ник — большой мастак по части организации такого рода происшествий. Ну как, Джонни, очень страшно?»
2: «Пока речь не об этом.
1: Подумай хорошенько. Ник действительно очень опасный субъект. Достаточно ему задействовать Хейма, и дело с концом. Ты представить себе не можешь, на что способен Хейм ради денег.
2: Никогда не поверю, что ради денег он пойдет на убийство».
1: «Никто не говорит об убийстве. Речь идет об организации несчастного случая».
2: «Что ты этим хочешь сказать? У меня все время такое чувство, будто у тебя созрел какой-то план. Давай, выкладывай».
1: «Нет у меня никакого плана. Просто я решила показать тебе королевство, которое стоит унаследовать.
2: Неужели тебе не приходило в голову, что казино может стать нашей собственностью? Стоит лишь протянуть руку. Твоей и моей собственностью. Понимаешь? Нет.
1: С моей помощью, Джонни, ты сможешь управлять этим казино. Вдвоем мы стали бы загребать миллионы. Неужели ты считал меня за дуру, способную хоть на секунду поверить, будто Рейзнер позволит нам, за здорово живешь, наложить лапу на резервы казино?
2: Мне опять стало страшновато. Я подошел к ней вплотную. Стал бы ты с самого начала на это рассчитывала.
1: Так вот зачем ты меня сюда завлекла. А насчет тех тысяч долларов?
2: Все ложь?
1: Да, я сказала об этом лишь для того, чтобы ты сюда приехал и чтобы увидел все заведение. Неужели ты теперь не хочешь им владеть? Все можно заиметь. Если, конечно, ты настоящий мужчина, а не слабак.
2: Я закурил сигарету. Мои руки дрожали.
1: И я тебя не обманывала насчет 500 тысяч долларов. Они составляют часть имущества казино. Но мы не в состоянии просто захватить их и смыться. Чтобы заполучить денежный резерв, сначала надо завладеть казино.
2: А Рейзнер? С ним что будем делать? Неужели ты думала, что он встретит меня с распростертыми объятиями и предложит свое кресло, предварительно смахнув с него пыль? Только что ты утверждала, что он готов всадить нам пуль в лоб.
1: Джонни, если ты настоящий мужчина, то несчастный случай произойдет с Рейзнером.
2: Вот она и раскрыла мне свои карты.
1: Разделайся с Рейзнером, продолжала Делла спокойным деловым тоном, словно речь шла о прогнозе погоды. И тогда казино и Бэй-стрит сами тебе свалятся в руки, словно спелые груши. Пока Рикка очухается, будет уже поздно. Как только мы наложим лапу на кассу и бухгалтерские книги, он окажется вынужденным пойти с нами на соглашение. Нам достанется Линкольн-Бич, он сохранит за собой Лос-Анджелес. Левинский пусть владеет казино в Париже.
2: Делла подошла ко мне совсем близко. Я чувствовал запах ее волос. Она положила мне руки на плечи и пристально посмотрела в глаза.
1: «Что ты намерен делать, Джонни?»
2: «Что я намерен был делать?» Делла совершила ошибку. Она, видимо, полагала, будто зацепила меня так, что мне уже не сорваться с крючка.
1: Но глубоко заблуждалась. Казино и весь местный антураж, конечно, были весьма привлекательны, и мысль оказаться во главе подобной организации, разумеется, выглядела заманчивой, но только не такой ценой.
2: «Ты тут говорила о несчастном случае», — промолвил я. «А ведь речь-то идет об умышленном убийстве».
1: Делла продолжала пристально глядеть мне в глаза. Ее лицо было непроницаемо и сурово, словно изваяние из гранита. Или он, или ты, Джонни. Другого выбора нет. Как только он узнает, что ты не Рикка, тебя ждет пуля в лоб. Ты должен его опередить. И это не будет преднамеренным убийством, а просто актом законной защиты с твоей стороны. Я покачал головой.
2: «Не пытайся плутовать, это будет убийством и только».
1: Делла оттолкнула меня и подошла к окну. Не оборачиваясь, она сказала: «Вот что мы объявим Хейму. Рейзнер самовольно распоряжался резервом казино, фактически растратил его. Нас послали проверить бухгалтерские книги и состояние финансовых дел казино. Рейзнер понял, что влип. Что он тогда делает? Направляется к окну своего кабинета, и там вместо того, чтобы остановиться, перешагивает через подоконник и падает на террасу, где его находят с разбитым черепом».
2: «И ты думаешь, что Хейм поверит в это? Рейзнер не такой тип, чтобы кончать жизнь самоубийством».
1: «Хейм поверит. Это нам, конечно, обойдется недешево, но он поверит. Подумай, Джонни, казино станет твоим, если только у тебя хватит смелости захватить его. Надо лишь спихнуть Рейзнера. Неужели это так уж трудно? Из-за какой-то мелочи столько разговоров.
3: Не мелочи, а убийство, — возразил я. Никогда на это не пойду. Мне плевать, сколько можно тут заработать. Убийство не мое амплуа.
1: Делла присела на диван и взяла меня за руку. «Сядь рядом», — сказала она, — «и не смотри на меня так. Ты меня любишь?»
3: «Не будем говорить о любви», — начал я. «Лучше выслушай меня внимательно. Я не такой идиот, чтобы не догадаться, что ты все это задумал уже 10 секунд спустя после смерти Вертхэма. И тебе прекрасно было известно, что если не удастся избавиться от Рейзнера, то всей задумке придет конец. Следовательно, тебе нужен был человек, который прикончит Рейзнера. Вот ты меня на эту роль и выбрала. Видимо, полагаю, что стоит мне только увидеть казино и заиметь роскошный лимузин, да и тебя в придачу в качестве бесплатного приложения, как я тут же сломаюсь и, не задавая лишних вопросов, пойду ради всего на это убийство. Так вот, дорогая, черта лысого, ты представляешь себе, что значит убить человека? Убийство — такая штука, которая будет преследовать тебя до конца дней твоих. Ты про это, надо полагать, и не думала? Даже если бы нам и удалось подкупить Хейма, то пришлось бы еще терпеть присутствие друг друга, и сама мысль, что ради казино пришлось убить Рейзнера, навсегда отравила бы все прелести жизни, которые в состоянии обеспечить казино. Мы никогда не смогли бы гарантировать вечное молчание Хейма. Он стал бы требовать денег все больше и больше. В конечном счете стал бы претендовать на управление казино, а, возможно, попытался бы даже обвинить меня в убийстве, чтобы занять мое место. Нет, дорогая, я еще не совсем спятил, чтобы пойти на такое безрассудство и самому себе накинуть на шею петлю. Не говори мне больше об убийстве. Я не стану убийцей ни ради тебя, ни ради всех денег мира.
1: Делла выслушала меня молча. Глаза ее сверкали. Встав, она подошла ко мне, положила руки на плечи и сказала: «Ты сам не веришь тому, что говоришь, Джонни. Все это совсем не так. Ведь я люблю тебя. Вчера вечером я просто оказалась не в силах противиться своему чувству. Ведь знала, как это опасно. Все мои планы могли пойти на смарку. Да только сил не было оказать тебе сопротивление». Она обвела мне шею руками и продолжала: «О, о, дорогой мой, я просто без ума от тебя. В первый раз в моей жизни мужчина пробудил во мне такое сильное чувство, поверь мне. Я знаю, ты абсолютно прав во всем, но что делать? У нас нет иного выхода». Делла прижалась ко мне всем телом, стала осыпать поцелуями лицо. «Или мы с тобой должны избавиться от Рейзнера, или он нас прикончит. Неужели ты этого не понимаешь? У нас с тобой нет ни гроша, нам нечего терять. Если мы останемся в живых, считай, что повезло. Или он, или мы, Джонни, пойми ты это, наконец». Я собирался возразить, но она закрыла мне рот губами.
2: «Хватит, пожалуй», — прозвучал вдруг спокойный голос Рейзнера. «Всему свое время».
3: Делла задрожала. Тело ее напряглось. Бледная, словно мраморная статуя, она отшатнулась от меня, испуганно вскрикнув.
1: Рейзнер неподвижно стоял на пороге и смотрел на нас. Его тонкие губы скривились в полуулыбке, а пистолет 45-го калибра, который он держал в руке, казался огромным, словно пушка. «Суетиться не надо», — произнес Рейзнер, не повышая голоса. Дулом пистолета он указал мне на кресло. «Сядьте туда, Фаррар, а вы, мадам Вертхэм, на диван. Кто вздумает сделать лишнее движение, прикончу на месте».
3: Делла, как подкошенная, рухнула на диван. Она, казалось, была на грани обморока. Мне, конечно, пришлось сесть в кресло.
1: «Я вижу, вы тут оба отнюдь не скучаете, голубки. Не так ли?» издевательски спросил Рейзнер. «А ведь умом вы, оказывается, не отличаетесь. Прошлой ночью я пришел сюда посмотреть, как вы тут устроились, чем занимаетесь, что замышляете. Представьте себе мое удивление, когда вдруг одно бунгало оказалось пустым». Сверкнув глазами, Рейзнер посмотрел в мою сторону. «Так что вы сделали с Вертхамом?» Мы с Деллой сидели, не шелохнувшись. Рейзнер присел на подлокотник кресла. «Он ведь мертв, а? Вы же его и убили?»
3: «Вы с ума сошли!» — воскликнул Делла. «Он в Париже?»
1: «В аду, а не в Париже. Вот он где. Неужели всерьез рассчитывали заставить меня поверить вашим басням? Да я, как только увидел вас, Делла, сразу понял, что дело нечисто. Поль никогда бы не позволил вам отправиться в Линкольн-Бич с посторонним мужчиной. Ни с Рикко, ни с кем-либо еще. Полю, да и всем нам прекрасно было известно, что такой шлюхе, как вы, нельзя доверять ни на йоту».
3: «Да как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне?» — в ярости воскликнула Делла.
1: «В машине вас было трое. Вертхам, вы и этот тип, Фаррер. Один из вас мертв. И так как этот тип не Рикко, то отсюда я сделал вывод, что он Фаррер, а Вертхам мертв. Комбинация ваша накрылась. Сознайтесь сами».
3: «Подождите, Ник», — сказала Делла, наклонившись вперед. Руки ее были сжаты в кулаки. «Мы все трое можем договориться и прийти к соглашению. Кроме вас никто не знает, что Поль погиб. Выделите нам половину доли в деле, мы с Джонни будем вам не бесполезны. Теперь, когда Поля нет, вам нужна наша помощь. Вы же знаете, Поль меня многому научил».
1: Рейзнер удивленно посмотрел на меня. «А этот тип откуда вдруг появился? Какое ему до меня дело? И чем он мне может быть полезен?»
3: «Вглядитесь в него повнимательнее», — сказала Делла. «Вам не кажется, что он запросто справится с Рикко? Фаррар — прекрасный боксер, а кроме того, опытный убийца. Он вам понадобится, когда станет известно о смерти Поля». Я внимал ей не менее удивленно, нежели Рейзнер.
1: «А вдруг у меня нет желания с вами делиться?» — спокойно осведомился Рейзнер.
3: Делла облизала языком губы. Она по-прежнему была очень бледна, но, судя по всему, начинала овладевать собой. У нее был такой вид, словно в игру пошел последний доллар. Она готовилась выложить козырного короля.
4: «В таком случае, Ник, мы сообщим, что нам известно о смерти Поля. Мы оповестим Хейма, Рикко, Итта и Зою. И пусть делают, что хотят. Не думаю, что у вас хватит силенок справиться со всеми сразу».
1: Рейзнер улыбнулся. «Стало быть, правда, что он мертв. Клянусь, это лучшая новость из всех, что я услышал за последние 38 лет. Стало быть, Поль сдох. Это избавляет меня от тоймы хлопот. Как давно я молил небо, чтобы это случилось. Произошла авария. Столкновение с автомашиной. Поля выбросило на асфальт, он сломал себе шею», — объяснила Делла.
5: «Это версия его гибели. Ваша», — возразил Рейзнер, весело улыбаясь. «Но, предположим, вы его прикончили».
1: «Голубки, разве вам не приходило в голову, что я могу упрятать вас за решетку по подозрению в убийстве? $1000 Хейму. Вас обоих осудят как убийц. А Хейм сейчас очень нуждается в наличных.
5: А известие о смерти Поля, тем не менее, утаить не удастся», — возразила Делла.
1: «Это верно», — согласился Рейзнер. «Однако, чему быть, того не миновать. Слушайте меня. Я хочу изложить свою версию всего этого дела. Случайно мне удалось подслушать вашу беседу, из которой явствует, что вы убили Поля. Вы меня обнаружили. Фаррар тут же выхватил пистолет, но мне удалось его опередить. Я ведь не слабак. И Хейму это хорошо известно. Тут Делла достает свою пушку. Пришлось прикончить и даму. Затем я все как есть излагаю Хейму. Предлагаю ему добрый кусок жирного пирога в обмен, разумеется, на хорошее его отношение. Возможно, мне удастся убедить его в необходимости отправить за решетку Зою и Итта с тем, чтобы они не путались под ногами. А когда Рикка оправится от своего очередного запоя, кстати, мне об этом сказал никто иной, как сам Холленхиммер, будет уже поздно, и он не сможет ни в чем помешать. А? Ну, как вы находите мой сценарий? «Вы никогда не осмелитесь довериться Хейму», — возразила Делла. «Ведь в конечном счете он одержит над вами верх. Вы не хуже меня знаете Хейма». Рейзнер задумчиво покусал нижнюю губу. «Может, так оно и будет», — согласился он. «Но у меня нет иного выхода». «Иной выход есть», — негромко сказала Делла. «Какой?» Делла повернулась ко мне. От ее взгляда у меня по спине побежали мурашки. «Убить вас, Ник. Мы как раз об этом и говорили, когда вы неожиданно возникли». Рейзнер еще улыбался, но глаза его застыли, словно льдинки. «Да, я слышал что-то подобное, когда стоял тут под окнами. Вот почему мне и пришлось изобретать свой вариант развязки. Он мне нравится, я намерен его сейчас осуществить. Для этого, Ник, вам сначала надо снять свою пушку с предохранителя», — улыбаясь, сказала Делла. Задумка была гениальной. Не только Рейзнер, но и я взглянул на пистолет, который он держал в руке. В этот момент Делла изо всех сил запустила в Рейзнера тяжелую диванную подушку, а затем, бросившись к нему, двумя руками схватила за кисть, в которой тот держал пистолет. Перевела защелку предохранителя из боевого положения в нейтральное. Левой рукой Рейзнер попытался ударить Деллу по голове, но я успел помешать. Вскочив с кресла, нанес ему удар правой в скулу. Рейзнеру вряд ли доводилось получать удары такой силы. Он отлетел назад, увлекая за собой Деллу, врезался в стену и еще не успел рухнуть, как я вновь настиг его прямой правой. Рейзнер повалился лицом прямо в стеклянную вазу с георгинами. Ваза разбилась в дребезги, и вода потоком хлынула на Деллу и на ковер. Женщина от неожиданности вскрикнула, но не выпустила из рук пистолета, пока мне не удалось схватить ее подмышки и поставить на ноги. Делла прижалась ко мне. Она тяжело и прерывисто дышала. Мы стояли не в силах пошевелиться, не в силах оторвать взгляд от Рейзнера. «Он мертв, Джонни», — негромко произнесла Делла. «У меня и в мыслях не было убивать Рейзнера. И тем не менее это случилось. Я убил его». «Возьми себя в руки», — жестким тоном сказала Делла. «Кроме нас с тобой никто об этом не знает и не должен узнать». «Смываться надо отсюда, да побыстрее», — сказал я. «Не будь идиотом. Неужели ты не понимаешь, что произошло именно то, чего мы хотели? Рейзнер мертв. Весь бизнес теперь в наших руках». Я внимательно посмотрел на нее. Ее черные глаза искрились радостным блеском, а губы вздрагивали от возбуждения. На красивом лице не было ни тени страха. Оно выражало лишь чувство огромного удовлетворения, которое женщина и не пыталась скрывать. Схватив Деллу за плечи, я изо всех сил встряхнул ее. «Сама ты идиотка! Мы убили его! Да, мы, я и ты! Нас разыщут и арестуют! Не воображай, что тебе удастся выпутаться!» Делла закрыла мне рот ладонью. «Сядь, Джонни, и успокойся. Все уладится самым прекрасным образом. Хватит нервничать. Это единственное, о чем я тебя прошу. Что и как дальше надо делать? Сама знаю». «Что ты собираешься предпринять?» — выдавил я из себя. «Взгляни на него. Неужели тебе ничего не приходит в голову?
3: У меня не хватило бы духу обернуться. Я не в силах видеть его лицо. Неужели у тебя нет ни капли сострадания?
1: Делла подошла и встала рядом со мной. Он ведь пристрелил бы нас, Джонни. Чего же нам распускать сопли от жалости?
5: Делла как-то странно посмотрела на меня. «Надо его бросить в ров ко львам», — тихо произнесла она. «В этом нет ничего сложного. Ведь он их кормил и время от времени даже заходил к ним в клетки. Рано или поздно что-нибудь подобное с ним наверняка бы произошло. Все знают, он был очень неосторожен со своими львами. Если все проделать аккуратно, то никто не станет ни о чем и допытываться». Я смотрел на нее, ошалев от изумления. «Сознавайся, Джонни, неплохо придумано, а?»
3: «Да, идея хороша, при условии, что нас никто не заметит. Надо это сделать ночью». Я постепенно успокаивался.
1: «А теперь слушай меня внимательно. Сейчас ты отсюда выйдешь. Постарайся почаще попадаться всем на глаза. Поиграй в гольф. Лучше будет, если ты найдешь себе партнера. Раньше полуночи сюда не возвращайся. Если кто тебя спросит, не видел ли ты Рейзнера, скажи, что он проверяет со мной счета и просил, чтобы его не беспокоили».
3: «Неужели ты думаешь, что я в состоянии играть в гольф после того, что тут произошло? Ты что, взбесилась?»
1: «Это ты взбесился, дурак.
3: Коли не хочешь играть в гольф, черт с тобой, иди искупайся или отправляйся в бар, посиди там. И постарайся сделать так, чтобы никто сюда не сунул нос».
1: Я глубоко вздохнул.
3: «А чем ты будешь заниматься все это время?»
1: «Тут останусь. С ним. Нужна гарантия, что никто сюда не войдет.
3: Тебе придется здесь пробыть часов 9-10. Неужели ты думаешь, что мне будет страшно посидеть рядом с дохлым Рейзнером? Его живого надо было бояться».
1: «А у меня было лишь одно желание – побыстрее уйти из этой комнаты и не видеть, никогда больше не видеть Деллу.
5: Джонни,
3: я остановился. Что тебе еще надо?»
1: «Не вздумай смыться, Джонни. Если ты вдруг исчезнешь, мне одной не удастся справиться с этим делом. Ты мне нужен, Джонни».
5: Делла подошла ко мне и обняла за шею. Я не смог сдержать дрожи, почувствовав прикосновение ее рук.
1: «Джонни, скажи, дорогой, ты меня еще любишь? Вот увидишь, все прекрасно уладится, все забудется. Будет все именно

0: Отхлебнув несколько глотков виски, я продолжал курить. Самочувствие заметно улучшилось, ощущение ужаса ослабело, и нервы постепенно успокаивались. Решил вновь наполнить бокал, как вдруг за занавеской зазвонил телефон. Я подпрыгнул и чуть было не разбил бутылку. Услышал голос бармена.
1: «В баре его нет, мисс».
0: «Нет, я после завтрака его уже не видел. Около часа, правда, он тут проезжал, но назад не возвращался».
1: «Да, если увижу его, обязательно передам».
0: Он повесил трубку. Рейзнера уже искали. Надо было что-то предпринять. Делла велела мне постараться не допустить, чтобы кто-нибудь отправился его искать в бунгало.
1: «Эй, ты, там!»
0: Бармен отодвинул занавеску и вышел к стойке.
1: «Слушаю вас, мистер Рико.
0: Кто это звонил?»
1: «Мисс Дюринг, секретарша господина Рейзнера. У нее для него срочное сообщение. Вы случайно не знаете, где он может быть?»
0: «Он с миссис Вертхам», — ответил я, не глядя на бармена. «Беспокоить их не рекомендую ни при каких обстоятельствах».
1: «Надо бы предупредить об этом мисс Дюринг», — добавил я.
0: «Хорошо, мистер Рико». Бармен исчез за занавеской. Торопясь наполнить бокал, я чуть не уронил бутылку. Бармен докладывал по телефону.
1: «Тут в баре господин Рико. Он говорит, что мистер Рейзнер у госпожи Вертхам, и что его нельзя беспокоить».
0: «Так точно».
1: «Да, ни под каким видом».
0: Я утер платком лицо и руки. Моя роль была исполнена. Возможно, я сыграл слишком грубо, но сделал именно то, что и надлежало сделать. Я вышел из бара и проследовал на террасу. Прямо подо мной стоял мой Бьюик. С трудом отвел глаза в сторону. Пересек террасу и спустился по ступенькам с единственной целью — уйти подальше от машины и избежать искушения. Внезапно я услышал странный звук и остановился, как вкопанный. Это был какой-то особой силы горловой рык, который завершился грозным ворчанием. Я не сразу понял, что рычал лев. Оказалось, что я забрел к зоопарку. Представил себе, как бросаю труп Рейзнера в ров со львами, и колени мои подкосились. Я повернул обратно. Бьюик стоял на прежнем месте. Чего ждать? Надо сразу смываться. Я подошел к машине и сел за руль. Включил зажигание. Посмотрел вокруг. Никто не пытался меня остановить. Автомобиль тихо двинулся вперед.
2: Пожалуйста, Евгений Павлович.
3: Спасибо. Здравствуйте. Когда-то давным-давно тому назад Владимир Ильич Ленин поставил вопрос о первенстве политики над экономикой. Сегодня мы пришли к такому положению, что ни одну серьезную проблему нашей жизни, будь то экономическая, экологическая, национальная, культурная, уже не решить чисто политическими средствами. А какими же? Думаю, убедительный ответ дает доктор философии Владимир Плахов. Его большая и очень, на мой взгляд, интересная статья, она называется «Стозевно и Лаяй», напечатана в журнале «Звезда», номер 5-6. Он только что пришел. Сейчас слово «охламон» почти забыто. А много лет назад раздавалось так же часто и примерно в том же смысле, как одно из самых универсальных слов в русском языке «дурак». «Охламон» — просторечие. Очевидно, руссконародная трансформация немецкого «ман» — «человек» и греческого «охлос» — «толпа», «чернь» — в целом невежда, необразованный, малокомпетентный, грубый, невоспитанный. Таким охламоном может быть и царь, и премьер-министр, и академик, и рабочий, и депутат, и студент. Охламоны — не класс, не сословие, не нация. Охламоны – масса посредственностей. Революция, начавшаяся в 1917 году, имела не только политический характер. В более общем историческом контексте она ознаменована расцветом культуры. Какой по масштабам, характеру, содержанию еще не знала Россия. Какие ученые реестры не взять, там не найти охлокультуру.

0: Мы имеем дело в данном случае с новым опытом, который проделала история и который еще предстоит оценить. В школьных учебниках, в толстых и тонких журналах, газетах, листы которых уже пожелтели в книжных хранилищах, мелькала торжественно и многообещающе культурная революция. Речь шла, и вполне серьезно, на самом высоком государственном и ученом уровне, о строительстве, только так и не иначе, новой культуры, отвечающей социально-политическому положению, интересам и великой исторической миссии пролетариата. Подчеркивалась ее качественная новизна, непохожесть на все, что было ранее. Принципиально отрицалась какая бы то ни была связь с прошлой культурой. Страна пребывала в декларативной эйфории. Массам казалось, что нет такой силы, которая могла бы остановить кузнецов своего счастья. Вот только разрушить до основания проклятый старый мир. И тогда, что получилось в результате бури и натиска, представляет собой нечто весьма поучительное с точки зрения мирового культурного опыта. Охлокультура представляет собой беспорядочно пестрый мир со свойственными ему идеологией, психологией, нормами поведения, искусством, литературой, типом личности. Охламоны создали свои легенды, своих героев, сочинили охламонские романы и поэмы, сложили свою науку. И все же мир их очень и очень напоминает печально известную коммуналку. Многолюдную, суетливую, скандальную, со своими лидерами, фискалами и блудными детьми, коммуналку, где сводятся нескончаемые счеты. Охлокультура – произведение толпы, величающей себя, как иронически заметил тонкий наблюдатель француз маркиз де Кастрин, народом. В 1953 году автор впервые приехал в Москву, в столицу. Жил он на Арбате, в тишайшем и прелестном Плотниковом переулке. И путь его нередко пролегал мимо длинного дощатого забора, какими обычно огораживают строительные площадки. Сквозь щели был виден огромный котлован. Была зима. Котлован был засыпан снегом. Никаких следов работы. Заброшенная, забытая стройплощадка. Можно сказать, в самом центре страны. Автор поинтересовался и от старожилов узнал, что стоял на этом самом месте величественный храм. И построен он был на народные пожертвования в честь победы над Наполеоном в войне 12-го года. В 14-е лето советской власти храм взорвали, и на освободившейся площади постановили выстроить новое чудо – Дворец Советов. Первое, чем он должен был поражать воображение – по замыслу авторов-архитекторов, это размеры. Фигура Ленина, венчающая социалистический небоскреб, должна была быть такой величины, что в голове его предполагалось разместить библиотеку, а в указательном персте – читальный зал. Много лет спустя все сложные и многочисленные архитектурно-художественные и строительные проблемы были одним махом решены энергичным Никитой Сергеевичем Хрущевым. Котлован заполнили водой и обустроили как открытый бассейн. Теперь зимой в 20-градусные морозы в центре столицы клубится густой пар, а в клубах барахтаются голые человеческие тела. Такого памятника не встретишь нигде в мире. Вся эта растянувшаяся на десятилетия история, вехами которой служит храм Христа Спасителя, Дворец Советов, бассейн Москва, является очень точным образом символом охламонской культуры. Благодаря сохранившейся кинохронике мы имеем возможность просмотреть документальные кадры массового штурма знаменитого на всю русскую землю храма. Сколько ликования, какой подъем. В ускоренном до комизма темпе люди крутят ручку взрывателя, разгребают руины, вывозят то, что было создано их предками в знак бесконечной благодарности высшим хранительным силам. И лица этих людей, теперь им подобрали имя манкурты, светятся счастьем. Массами руководила беспредельная вера в светлое будущее. Им внушали, и они были уверены, что им все подвластно, что они хозяева, властелины, и что у них великая миссия. Архивы тех лет поразительны. правительство принимает решение о строительстве дворца Колосса на основании еще не совсем завершенного эскиза. Но зато какой пафос! Теперь мы знаем, гора родила мышь. Революция, начавшаяся в России в 17 году, как явление культуры, носит отчетливо выраженный антиинтеллектуальный характер. Руки и голова – вот движители человеческой истории. В разных странах и в разные эпохи они приобретают свой обычный образ – дубина и машина, серп-молот и книга, булыжник и компьютер. Однако суть каждого ряда неизменна. В одном случае мы имеем физическую, материальную, телесную, в другом – духовную, психическую, нематериальную субстанцию. Еще в 17 веке философ-материалист Фрэнсис Бэкон решительно заявил: «Знание – сила». Оплодотворенное знанием, разумом, работа рук становится творчеством. Рабский, равно охламонский труд не одухотворен, лишен интеллектуального эликсира. В европейской философской традиции, начиная с Сократа, разум рассматривался как высшая добродетель. Новый, бурный и противоречивый 20 век внес существенные коррективы в классическое миропонимание. Невежество – это сила. Именно так заявила о себе безликая масса. Именно это бухнула стозевная толпа, вылившись на магистраль истории. Но этой улично-дворовой истиной и заканчивается процесс самосознания народа, переживающего, но так и не способного постичь все по той же роковой причине слепорожденности свою собственную драму. Теперь совершенно очевидно, что есть два типа исторического прогресса. Один основан на невежественной силе, в политическом аспекте, физическом принуждении, насилии, другой – на знании, науке, образовании. Культ силы лежит в основе охлокультуры. Культ разума хочется сравнить с внутренним светом цивилизации. Из этого следует, что исторический выбор у человечества не так уж разнообразен. Загвоздка в другом – в фатальной предопределенности выбора. Есть вопросы с шипами. Они колют, царапают, раздирают душу. Они не дают спокойно жить. Где причины кризиса, мертвящие метастазы которого проникли во все жизненно важные органы несчастной отчизны? Драма марксизма, которую на философском уровне представляют как неразрешимое противоречие между массовым сознанием и наукой, в условиях дикой и темной российской действительности приобрела характер отечественной трагедии. Конечно же, русский народ не был подготовлен к абстрактной, буквально пропитанной гегелевским рационализмом идеологии марксизма. Последняя для русского мужика, да и рабочего, вчера еще ходившего за сахой, воспитанного более на поэтически сказочных образах, наверное, была чем-то вроде таинственного заклинания. Да что там мужик массы? Конспектируя труды европейских философов, Ленин делает на полях своей тетради замечание, смысл которого категорически исключает какие-либо натяжки. Нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его первой главы, не проштудировав и не поняв всей логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя. Никто из марксистов. Это как смертный приговор. Теперь мы располагаем любопытной статистикой. К 21 году в ВКПБ имели высшее образование менее процента членов партии. 63% окончили лишь начальную школу. То, что русская революция совершилась в невероятно диких, невиданно жестоких формах, было предопределено исторически сложившимся характером, культурным уровнем самой движущей силы, восставших масс. Связь невежества и насилия многогранна. Да, невежество – это сила. Но сила насилия есть, в свою очередь, средство утверждения невежества, способ невежественного бытия. Невежество и насилие в пролетарской революции находят друг друга. пролетарская революция, поднимается одна нечисть, которая скапливалась там веками. И это прекрасно понимал Ленин. Он полагал, что сама по себе революция, как же свято он верил в ее очистительную силу, переплавит человеческий материал. То есть тяжелый чугун в революционном огне превратится в золото, и оно засверкает лучами нового быта, радостью труда, фотонами разума. Таким образом, исторический вопрос в России стоял не только так: пролетариат или буржуазия, царизм, но и так: цивилизация или охлокультура. И если в первом случае решение этого исторического вопроса обернулось в пользу пролетариата, то во втором случае в пользу охлокультуры. И тут есть своя адская логика. Современный прогресс – это культурный прогресс, определяемый человеческим гением, основанный на знании, науке, таланте, умении. Те народы, которые поняли это раньше других, уже давно живут в раю, о котором мы бредим так много лет. В середине прошлого столетия Россия в крымской кампании потерпела позорное поражение от вырвавшихся на столбовую дорогу научно-технического прогресса европейских стран. В начале нынешнего века от своего восточного соседа крохотной Японии. Все это звенья одной ржавой кандальной цепи культурной отсталости. И не военные то были поражения, нет, а поражения рутинного уклада. В стране восходящего солнца уже в то время насчитывалось в 10 раз больше школ, чем в бескрайней Романовской империи. В японской конституции наука и просвещение объявлялись основой возвышения государства. В заблудившейся же на земле, по выражению Петра Чаадаева, России, талант, культура, образование, нравственность оставались не только невостребованными полицейским государством, но и служили предметом высокомерного третирования. Высочайшее запрещение слова «прогресс» – это не смешной анекдот, это исторический факт. Культурная отсталость России определила революционную стратегию меньшевизма. Вывод Плеханова, сделанный после поражения революции 1905 года, «не надо было браться за оружие», имел не только политический, но еще другой, дополнительный, более широкий смысл, культурно-исторический и, как теперь открывается, гуманный. Абстрактно рассуждая, можно допустить, что у русской революции еще был шанс превратиться в революцию с большой буквы. И Ленин неоднократно подчеркивал, что, взяв власть, пролетариат должен организовать работу по преодолению культурной отсталости. Но для осуществления ленинских предначертаний нужен был ряд условий, которых в наличии не оказалось. К тому же, бросив вызов всему старому миру, Россия осталась с ним один на один. Вместо того, чтобы идти на культуру и образование, материальные и финансовые средства, и без того небогатые, потекли в бездонную пропасть военно-промышленного комплекса. Переход на новую парадигму, означающую революцию с большой буквы, в России затормозился. Движущей силой культурной революции, способной положить конец миру невежества, является культурная элита. Она не выполняет властных функций. Ее социальное назначение иное – создание, хранение, распространение культурных образцов. Речь таким образом идет о власти, весьма своеобразной власти таланта, знания, компетентности. И если мы утверждаем, что пролетариат по указанным причинам органически не подходит на роль культурного авангарда общества, а именно в таком авангарде оно нуждается в эпоху научно-технического и более широкий план гуманитарного прогресса, то остается признать, что такую роль призвана сыграть партия культуры, элита. Элита не класс, не прослойка, не нация. Элита именно авангард общества, культурный авангард. В элиты объединяются и ученые, и рабочие, и предприниматели. Главное, что характеризует элиту – способность к творчеству. Причем ее отношение к массе населения строится исключительно на гуманитарных принципах – воспитание, образование, просвещение, поощрение, стимулирование, увлечение, одним словом, не насилие. Вышеназванное может показаться новой социальной утопией, но иного пути у человечества к цивилизации нет. И реформация, а лучше сказать, излечение нашего больного общества, если говорить серьезно, должно иметь некую промежуточную цель – преобразование всей социальной структуры, в которой ведущее положение должна занять культурная и научная элита. И хватит пугаться этого слова. Оно смертельно страшное только для охламонов. И несмотря на то, что создание элитарного общества – задача десятилетий, только решив ее, мы заложим основу для последующего перехода в систему, достойную человеческого назначения. Отношение к власти у охламона совершенно особое. Вопрос о ней является центральным вопросом всякой революции. Автор далек от мысли отождествлять пролетариат, тем более рабочий класс, с охламонами. Охламон потому и охламон, что не различает авторитет, власть и силу насилия. В его мозгу не умещается мысль, что авторитет может иметь в своем основании опыт, научное знание, нравственные качества. В его бескрылом сознании власть связывается, во-первых, со счастливой возможностью командовать, во-вторых, с открывающимся доступом к всевозможным вкусным яствам, недоступным рядовым товарищам. Власть рассматривается как ценность номер один. В сознании охламона формируется устойчивый, сокровенный образ золотого ключика, открывающего все двери. И он, охламон, готов пойти на все, чтобы положить этот ключик себе в карман. Охлокультура – это культура массы, толпы, улицы, живущей стадным инстинктом, растворяющих в унылой будничности и серой безликости человека-индивида, личность. Именно этим обстоятельством толпа отличается от народа. Завзятый враг элитарности, охлокультура формирует в своих темных недрах особый усредненный культурный тип личности. Его рядовая посредственность возводится в доблесть, заслугу, достижение. Среди охламонов есть врачи, не способные отличить свинку от коклюши, академики, не защитившие даже кандидатской диссертации. В писателях числятся умеющие писать разве что производственные характеристики. Полистайте советские энциклопедии, почитайте биографии под портретами выдающихся деятелей и крупных организаторов. В глаза вам бросится характерная особенность кадровой политики. Вчера возглавлял металлургический завод, сегодня назначен заместителем управляющего лесным хозяйством. Год назад занимал должность уполномоченного по заготовкам сельхозпродуктов, ныне директор издательства, да еще по совместительству председатель секции, член исполкома, советник в комиссии по вопросам. Можно ли после этого удивляться тому, что в Охландии делаются гвозди, один конец которых не отличается от другого? Издают государственные законы, которые приходится отменять чуть ли не на второй, третий день. История мстит за лень, свинство, за хроническое равнодушие к интеллектуальному труду, за презрение к образованию и профессионализму, за безалаберность, за врожденное неприятие порядка. Официально принятое материалистическое мировоззрение в его вульгарно упрощенном изложении как нельзя более соответствовало устройству охламонской головы, раз навсегда повернутой в сторону только того, что имеет сугубо материально-вещественное выражение. Все, что так или иначе связано с духом, идеей, тонкой материей, объявлялось несуществующим, осмеивалось как потустороннее, каралось как невежество, лженаука, происки врага. Примитивизм, родной брат грубой силы. Не признающий оттенков, черно-белый подход к действительности пронизывает всю охлокультуру от начала до конца. Наши и не наши, красные и белые, трудящиеся и эксплуататоры, материалисты и идеалисты, передовики и отстающие. Первично, тонны руды и кубометры дров, танки и автоматы, должности и оклады. Вторично, чувство, поэзия, этикет. Как это знакомо. Как и всякое общественное явление, охлокультура подчиняется определенным законам. В ее развитии можно обнаружить ряд специфических особенностей. На первом месте закон толпы, сформулированный почти 2000 лет назад в Библии. «Не ведают, что творят». В русских условиях этот порог становится инфернальным. Скольких бед, скольких несчастий, скольких сокрушительных поражений и невосполнимых потерь и разрушений можно было бы избежать, если бы в закоулках массового сознания замерцала искра сомнения. Сомнение, с которого и только так начинается тяжкий поиск истины. Но роковая беда и приключается от того, что охламоны не испытывают ровно никакого интереса к истине. К ним вполне применимы слова яснополянского мудреца о нечестивцах, для которых на первом плане оказывается вопрос не в том, кто прав, а кто победит. Задумываясь о грядущих последствиях поведения, нацеленного не на поиск и нахождение истины, а на достижение во что бы то ни стало победы, да еще в делах, не всегда угодных Господу Богу, Лев Толстой с сокрушением добавляет: «Все это, мне кажется, предвещает много несчастий и много греха». Как в воду глядел гениальный старец. Александр Солженицын глубоко прав. Политическая жизнь – совсем не главный вид жизни человека. Политика – совсем нежеланное занятие для большинства. Чем размашистее идет в стране политическая жизнь, тем более утрачивается душевная. Политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кроме прав, человек нуждается отстоять еще и душу, освободить ее для жизни ума и чувства. Грубые, тупые, невежественные политиканы провозгласили политику высшей ценностью. Перестройка подняла очередной вал политической бури. Сейчас вожделенными объектами у охламонов являются свобода, демократия, народ. Когда же мы поймем, что свобода не цель, а лишь средство создания и обеспечения подлинно человеческих условий жизни? И получив ее или завоевав, надо уметь разумно распорядиться ею как благом для своей же собственной пользы, прежде всего культуры, ибо без последней мы никогда не выберемся из той ямы, в которой барахтается вся страна много столетий. Пройдут годы, и историки раскроют и оценят подлинное значение событий, участниками и свидетелями которых стали ныне живущие поколения. Пока же автор испытывает серьезное беспокойство, и для этого есть все основания. Сейчас говорят о потерянных поколениях на нашей русской почве. Одна из причин – утеря культурных образцов. Охламонские трюки по стиранию различий, переоценки ценностей, искусственные, а еще точнее сказать, противоестественная, недальновидная перетасовка исторически сложившихся и имеющих общечеловеческое значение приоритетов, грозят интеллектуальным и нравственным вырождением всей нации. Вопиющий факт. По принятым в ЮНЕСКО коэффициентам интеллектуализации населения, страна сейчас занимает 45-е место в мире, и движение вспять неудержимо продолжается. Вот что можно прочитать в докладе специальной комиссии Управления по науке и технике Национального научного фонда США президенту страны. Это было в 1963 году. Благосостояние нации и обороноспособность страны сейчас определяются вовсе не сырьем, не минеральными и другими природными ресурсами и даже не капиталом. Решающим источником экономического роста все более становится знание, а также индивидуальная и общественная способность их использования. Носители и генераторы новых знаний, ученые, конструкторы, инженеры, врачи, педагоги и другие специалисты. Поэтому центр тяжести в политическом, военном и экономическом противостоянии мировых держав все сильнее смещается в сферу высшего образования. Страна, не обладающая системой образования, способной подготовить кадры высшей квалификации, неизбежно отстанет в технике и технологии. В политическом соперничестве она не имеет шансов на успех. Если мерить мир прошлыми, да перестроечными мерками, то мы должны мужественно признаться, мы проиграли. И проиграли в значительной, а возможно в решающей степени, из-за охламонского мировоззрения, охламонской политики, охламонской расстановки общественных приоритетов. Что же таковы плоды охламонского ига? Корифей отечественной науки, безупречно честный гражданин и ученый Владимир Иванович Вернадский писал в своем дневнике: «Крупные неудачи нашей власти – результат ослабления ее культурности». Пора понять, что в современном мире, вступившем в информационную эру, решающая роль в общественном движении принадлежит интеллектуальному фактору. И вся социальная политика должна строиться с учетом первостепенного значения науки, образования, знания, компетенции. Простите за то, что сегодня прозвучал всего один материал из многих интересных газетных и журнальных публикаций. Статья Владимира Плахова «Стозевна Илавий», журнал «Звезда», номер 5-6, очень большая. То, что вы услышали, только третья часть. Но она настолько меня захватила, что не мог ее не прочесть хотя бы в таком объеме. Тем же уважаемым слушателям, кто разочарован сегодняшней передачей, обещаю нечто интересное в следующий раз. До свидания, Евгений Терновский.
1: Хороша Москва, хороша. Ты ходи по ней не спеша, пошагай по ней хоть денек, всю пройди.

0: хороша.
1: Трудно найти Москва подходящие слова, чтобы хороша, выразить, как она хороша.
0: Ты ходи по ней не спеша.
1: Но это, конечно, еще труднее. Ходить не спеша по Москве, где все мчится, торопится, несется.
0: Всю
1: Но нам-то, конечно, хочется рассказать о Москве так,
0: что почувствовала душа, до чего Москва хороша.
2: Если собрать все, что написано о Москве за 800 лет ее жизни, пожелтевшие фолианты древних летописцев, толстые книги историков, статьи, исследования, брошюры,
1: повести, романы, рассказы, новеллы, отчерки, поэмы, стихи, песни, драмы, комедии, оперы, опереты, оратории, кантаты,
2: то для того, чтобы все это прочесть, пришлось бы потратить на это дело не меньше, чем те же 800 лет.
1: Ну, я бы лично с удовольствием потратила все свои 800 лет, чтобы прочесть все, что написано о Москве.
2: Да, но вы, конечно, понимаете, что это большая тема, не может, к сожалению, уместиться в малые формы эстрады.
1: И мы, конечно, не собираемся за те 6-7 минут, которые отведены для нашего выступления, рассказать вам про все 800 лет истории Москвы. И поэтому мы сегодня будем говорить не столько о Москве, сколько о москвичах.
2: Я бы даже сказал, что не столько о москвичах, сколько о москвичках.
1: Именно о москвичках. И даже о тех, которые давно не бывали в Москве.
2: И о тех, которые еще не прописаны в Москве.
1: Ведь москвичей, их можно встретить всюду. В степях Украины и на берегу Амура, у стен Ленинграда и за Камой рекой, в Сталинграде и далеко от Сталинграда, в Порт-Артуре, на Камчатке, в Белграде, в Берлине.
2: А людей, о которых мы хотим вам сегодня рассказать, можно встретить только где-то в Москве.
1: Или под Москвой.
2: А может быть, лучше всего именно под Москвой. Ведь вот прямо с вокзала вы попадаете в метро и встречаетесь, причем непременно встречаетесь, с одной из самых типичных москвичек. Ветерок шевелит непослушные волосы, которые выбиваются у нее из-под фуражки с красным околышем.
1: Осторожней, граждане, осторожней, отойдите от края. Гражданин, гражданин, здесь детское отделение. Судя по вашей бороде, вы уж давно вышли из этого возраста. Гражданин, не бегите, успеете, гражданин. Не успел. Ну ничего, успеете, гражданин. Он давно нам стал известным, образ девушки с чудесным металлическим кружком.
0: Он в любом дворце подземном стал давным-давно уж всем нам симпатичен и знаком. Не она ли без волнения кратким возгласом готов? Регулирует движение поездов. Шум и два огня в туннеле, люди вышли, люди сели, 26 вагонных ртов.
1: Сразу все одновременно закрываются мгновенно и опять готов?
0: Готов. Поезд сразу исчезает, и людской прибой стихает. Не прошло и двух минут, новый поезд тут как тут.
1: Осторожней, граждане, осторожней, отойдите от края.
2: Гражданка.
1: Одну минуточку, гражданин, отойдите от края. Пожалуйста, гражданин.
2: Гражданка, скажите, пожалуйста, как мне вот с этой станции
1: так
2: перейти на станцию Площадь Революции?
1: Пожалуйста, гражданин. Вы, значит, спуститесь сейчас вниз по эскалатору?
2: Так.
1: Простите, гражданин, вы ко мне четвертый раз обращаетесь с одним и тем же вопросом. Вам что, непонятно?
2: Понятно. Но вы знаете, мне очень нравится. Больно здорово вы козыряете.
1: Пожалуйста, гражданин. Извините, там кого-то прищемило. Гражданин, гражданин, вы же не весь вошли в вагон. Ногу, ногу не забудьте. Все толпятся на платформе, а она в особой форме с краю ждет особняком.
0: Все невольно по привычке улыбаются москвички с металлическим кружком.

0: пролетел подземный поезд, как гремящий длинный поезд.
1: Зазевался, не пеняй.
0: Не допустит проволочек металлический кружочек.
1: Здесь метро, а не трамвай. Ну вот и приехали. Вы выходите из вагона, и чудесная лестница выносит вас сразу на улицу. Ой, боже мой, сколько москвичей. Ничего, что некоторые из них совсем еще свеженькие москвичи.
0: Да, они еще путают Лубянку с Полянкой и Солянкой.
1: И вы знаете, все время удивляются, почему Большая Бронная гораздо меньше, чем Малая Димитровка, несмотря на то, что та малая, а эта большая.
0: Да, но это не беда.
1: Это не беда.
0: К услугам такого москвича всегда есть москвичка из Мосгорсправки.
1: Это уже, правда, не подземная, а надземная москвичка, но это все равно представительница одной из самых московских профессий.
0: Пусть стекла киоска ревниво скрывают приветливых глаз синеву. В Москве москвичи хорошо ее знают, а как она знает Москву?
1: Так много подходит к ней за день народа, что кругом идет голова. Ее специальность особого рода. Ее специальность — Москва.
0: Как ближе пройти мне в редакцию смены?
1: Когда самолет прибывает из Вены.
0: А будьте любезны, где тут нарсут?
1: Где в чистку костюмы и шляпы берут?
0: Скажите мне адрес Мосводопровода.
2: Какая предвидится завтра погода?
0: Когда из Тбилиси приходит экспресс?
1: Где Химки?
0: А где Балчук?
1: Где МХАТ?
0: Где МОГЭС?
1: Где то?
0: И где это?
1: Где это? Где то? Уйти без ответа не должен никто. Ах, сколько проезжих в столице огромной сменяется каждый момент. Но есть лишь один у ней верный, скромный, вполне постоянный клиент. Его не смущает ни крики, ни давка, он тоже подходит и ждет. Но все называют ее Мосгорсправка, а он ее Муся зовет.
0: Муся!
1: Ой, опять он пришел, что мне с ним делать?
0: Муся, прошу вас, позвольте мне справиться снова.
1: Ой, ну что вы хотите?
0: А мне нужно немного, одно только слово.
1: Ну?
0: Скажите, пожалуйста, где и когда вы мне улыбнетесь и скажете «да».
1: Что?
0: Когда и куда мне прийти за ответом? Какие слова мне сказать вам при этом? Я справку прошу у вас здесь и сейчас. Где жалость, где чуткость, где сердце у вас?
1: Ну, гражданин, я же на работе, я же не могу вам отвечать на все эти вопросы. Где то и где это? Зачем? Отчего? Ну, как без ответа?

0: Вы только что отошли от Мосгорсправки и сразу сами превратились в Мосгорсправку. Вы видите девушку. Она идет медленно, останавливается у каждой витрины и долго осматривает каждый московский дом.
1: Гражданин, товарищ, можно к вам обратиться?
0: Пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, как мне пройти на Красную площадь?
0: Это вы сейчас пойдете направо.
1: Ага.
0: Потом еще раз немножко повернете направо.
1: Ага.
0: В общем, так все время держитесь правой стороны.
1: Ага. А направо это у вас сюда?
0: Ну как? Ну направо как направо, как всюду.
1: То есть, гражданин, я же не знаю, может, у вас направо так налево, я же не здешняя.
0: Ах, не здешняя.
1: Ага.
0: А вы давно в Москве?
1: Да уж порядочно, сегодня утром приехала.
0: Вот она что. Ага. Откуда же приехали?
1: Из Пятихатки, может, слышали?
0: Как?
1: Я говорю, Пятихатка, может, слышали?
0: Пятихатка?
1: Ага.
0: Представьте, не знаю.
1: Чего? Пятихатку не знаете? Да что вы, гражданин, такой хороший городишко, весь в цветах.
0: Вот. Скажи, девушка, а вы зачем же в Москву приехали?
1: А я учиться приехала.
0: Учиться?
1: Вот, да, вот теперь урожай собрали, да. Меня учиться направили.
0: Ну и куда же вы решили поступить учиться?
1: А в сельскохозяйственный. Ага. Так мне, значит, направо, да?
0: Направо, да.
1: Спасибочка, гражданин, до свидания.
0: До свидания. Вы представляете себе, друзья мои, какое произошло в ее судьбе?

0: интересно.
1: Ой, какой высокий дом, прямо верится с трудом. А смотрите, сад какой, а народу сколько, ой, все в Москве ласкает взор. Ах, какой красивый сквер, это что же, дирижер или милиционер? Ой, троллейбус двухэтажный, да чего ж

конечно, только два. Ну, вы знаете, поскольку я родилась в пятихатке, вы знаете, я уже как-то к ней привыкла, она мне какая-то симпатичная. Так пусть будет пятихатка и Москва.

0: О Москве можно читать лекции и доклады, увлекательные, как романы, и поэтичные, как песни. И можно петь песни, содержательные, как лекции, и документальные, как доклады. Хороша Москва.
1: И если вы сегодня захотите выйти на улицу,
0: то пойдите вы не спеша.
1: Посмотрите на московские улицы, полюбуйтесь московским небом, улыбнитесь московским людям, подышите московским воздухом,
0: чтоб почувствовала душа,
1: до чего Москва

0: Послушайте рассказ Джека Лондона «Мексиканец». Читает артист Вениамин Смехов.
1: Никто не знал его прошлого, а люди из революционного комитета и подавно. Он был их маленькой загадкой, их великим патриотом и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в комитете его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона, одного из платных агентов Диаса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов. Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали. На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик лет 18, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Филиппе Ривера, и что он хочет работать для революции. Вот и все. Ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах привета. В его черных глазах горел холодный огонь. Паулино Вера вопросительно взглянул на Орелано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Вера, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание. «Отлично», — холодно произнес он. «Ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь. И в других комнатах тоже. Потом займешься окнами».
2: «Это для революции?»
1: «Да, для революции».
2: «Хорошо».
1: День за днем он являлся на работу. Подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку. «Можно мне переночевать здесь?» — спросил он однажды. «Ага, вот они и обнаружились, когти Диаса. Ночевать в помещении комитета – значит найти доступ к его тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали. Не знали также, когда и где он ел. Однажды Орелано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вера вмешался и стал уговаривать его, он сказал: «Я работаю для революции». Комитет постоянно находился в стесненных обстоятельствах. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение 2 месяцев, и хозяин угрожал выселением, никто иной, как Филиппе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил 60 золотых долларов на конторку. Это стало повторяться и впредь. 300 писем, отпечатанных на машинке, воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах лежали неотосланные в ожидании марок. Исчезли часы Веры, старомодные золотые часы, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэдби. Положение было отчаянное. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэдби 1000 двухцентовых марок.
2: «Уж не проклятое ли это золото Диаса?» — сказал Вера товарищам.
1: Они подняли брови и ничего не ответили. И Филиппе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды комитета. И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности, отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.
2: Возможно, великий и одинокий дух. Не знаю, не знаю. Орелану беспомощно развел руками.
3: В его душе все притупилось, сказала Мэй Сэдби. Свет и смех словно выжжены в ней. И вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.
2: Ривера прошел через ад, сказал Паулино. Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик. И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять, не шевелясь, неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем, покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла. Они смущали их и тревожили. «Он не шпион», — заявил Вера, обращаясь к Мэй Сэдби. «Он патриот, помяните мое слово. Лучший патриот из всех нас. Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю. У него дурной характер», — сказала Мэй Сэдби.
1: «Да», — ответил Вера и вздрогнул. «Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают, они злые, как у тигра. Я знаю, измени я делу, он убьет меня, у него нет сердца. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь». И однако Вера, а не кто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы, и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анджелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками. Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв. Его нашли в постели с ножом по рукоятку, ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в комитете имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал.
3: «Я говорил вам, — сказал Вера, — больше, чем кого-либо Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он карающая десница».
1: Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэдби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там, во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который выпускался еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать. То большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела, и лицо искажало мучительная боль.
3: «Это результат его отлучек», — заметила Мэй Сэдби. «Он никогда не рассказывает о них».
1: «Надо его выследить», — предложил Рамос.
2: «Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит», — сказал Вера. «Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже Богу». Времяпрепровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэдби.
1: Потом опять отдавал комитету все свое время, дни, недели, и снова через неопределенные промежутки исчезал на весь день, заходя только рано утром и поздно вечером. Однажды Орелано застал его в полночь за набором. Пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила. Решительный час приближался. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней. Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие, беглые мексиканские пионы, жертвовали половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила комитет. Последний доллар был израсходован. Последний источник вычерпнут до дна. Винтовок и патронов. Нищие батальоны должны получить вооружение. Но каким образом? Подумать только, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов, воскликнул Паулино Вера.
4: Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой.
2: 5000 помогут делу? Спросил он. На всех лицах изобразилось изумление. Вера кивнул и с трудом перевел дух.
1: Так заказывайте винтовки, сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали. Время дорого. Через 3 недели я принесу вам 5000. Это будет хорошо. Станет теплее и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу.
2: Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку.
1: Заказывайте винтовки, повторил он. Я ухожу. После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Делу Келли было выше головы. К тому же ему не повезло. 3 недели назад он привез из Нью-Йорка Дэнни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Биллом Карти. Но Карти вот уже 2 дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменить его неким. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были связаны выступлениями и контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая.
2: «Но ты, видно, не робкого десятка», — едва взглянув на Риверу, — сказал Келли. Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным. «Я побью Уорда». Это было все, что он сказал.
1: «Да он положит тебе одной рукой с закрытыми глазами!»
2: Ривера пожал плечами.
1: «Что у тебя, язык присох, что ли?»
2: — пробурчал директор конторы. «Я побью его».
1: «А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался?»
2: Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом.
1: «Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Что вы скажете?»
2: «Все в порядке, Келли», — последовал неторопливый ответ. «Он может драться».
1: «Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда?» — съязвил Келли.
2: Робертс немного поразмыслил. «Нет, этого я не скажу. Уорд классный боец, король ринга, но в 2 счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю, это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Вся эта пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике. Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением, но публика за свои деньги хочет получить удовольствие». «Сумеет он ей его доставить?»
1: «Безусловно. И вдобавок здорово измотает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, я знаю. Он мое открытие. Это восходящая звезда».
2: «Отлично». Келли обратился к своему секретарю. «Позвоните Уорду.
4: Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Дэнни Уорд ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Уорд был превосходный актер, и добродушие считал наилучшим приемом в игре

0: Это лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада сюда вы его взяли? Он славный малый, Дэнни, верь мне, примирительно сказал Робертс. И с ним не так легко справиться, как ты думаешь. Ладно, ладно, я это учту, улыбнулся Дэнни. Я готов сначала понянчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет 15 раундов, Келли? А потом устроить ему нокаут. «Идет», – последовал ответ, – «только чтобы публика приняла это за чистую монету». «Тогда перейдем к делу». Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет. «Разумеется, 65% волового сбора, как и с карты, но делиться будем по-другому. 80% меня устроит».
1: «Сколько это 65% со сбора?» – осведомился Ривера.
0: «Может, 5000, а может, даже и все 8, поспешил пояснить Дэнни. Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от 1000 до 1600 долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?»
1: Тогда Ривера их ошарашил.
0: «Победитель получит все», — решительно сказал он.
1: Воцарилась мертвая тишина.
2: «Вот это да!» – проговорил, наконец, менеджер Уорда.
1: Дэнни покачал головой.
0: «Я стреляный воробей», – сказал он. «Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Одно могу сказать, меня это не устраивает. Я играю наверняка», – он величественно вскинул голову. «Победитель или побежденный, я получаю 80%. Ваше мнение, мексиканец?»
1: «Победитель получит все», — угрюмо повторил Ривера.
0: «Почему ты на этом настаиваешь?» — спросил Дэнни.
1: «Я побью вас».
0: «Ты будешь драться со мной 1000 лет, и то не победишь», — заверил его Дэнни.
1: «Тогда почему вы не соглашаетесь?» — сказал Ривера. «Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?»
0: «Хорошо, я согласен», — с внезапной решимостью крикнул Дэнни. «Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли! Победитель получает всю сумму! Поместите это в газетах! Сообщите также, что здесь дело в личных счетах! Я покажу этому младенцу, где раки зимуют!»
1: Появление Ривера на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягненком, отданным на заклание великому Дэнни. Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один, со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав. Ривера не знал страха. Более организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из боксеров, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Ривера презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в комитете Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой. Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, И пока он ожидал в углу ринга своего

0: хитроумного противника ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами. Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланку, видел 6000 рабочих, голодных и изнуренных, видел ребятишек лет 7-8 за 10 центов, работающих целую смену, видел мертвенно-бледные лица рабочих красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни камерами самоубийц. Год работы в них означал смерть. Он видел и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего, длинноусого человека, который всех любил и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать, и на маленького мальчика, игравшего в углу патио. В те дни его звали не Филиппо Ривера, а Фернандес. Он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменил и то, и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам. Большой добродушный Хоакин Фернандес. Немалое место занимал он в видениях Ривера. Он словно опять видел отца за наборной кассой в маленькой типографии или за письменным столом, выводящим бесконечные, торопливые, неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы.
1: 10 минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Денни не показывался. Видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка. Новые видения пылали перед внутренним взором Ривера. Забастовка, вернее, локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами, все они этим питались. А затем кошмар, пустырь перед лавкой компании, тысячи голодных рабочих, солдаты Порфирио Диаса и винтовки, изрыгающие смерть. И эта ночь... Трупы, целыми вазами отправляемые в Вера-Крус на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать. Виднелась только ее голова. Тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса. Снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот.
0: Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Денни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя, все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Денни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли выказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Денни!» Бурные овации продолжались не менее 5 минут. На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. А дутловатая физиономия секунданта склонилась над ним. «Не поддаваться сразу. Помни инструкцию. Держись до последнего, не ложиться. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться и точка». Зал разразился аплодисментами. Денни шел по направлению к противнику.
1: Он наклонился, обеими руками схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа. С противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая неслышные ей слова, как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом. «Ну ты, мексиканский крысенок!» – прошипел Дэнни, не переставая улыбаться. «Сейчас я вышибу из тебя дух». Ривера не шевельнулся, не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде. «Не робей, Ривера», — сказал Роберт, сидевший непосредственно за репортерами. «Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал». Ривера и виду не подал, что расслышал его слова. Он уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценой в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем. Вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия. Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах, тут были личные счеты. Дэнни обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Боем это никто бы не назвал, это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязания, равно как и ее пристрастие к фавориту, была безгранична. Она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его. Так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носу лила кровь, но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем, этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковало на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или $15 в неделю. Тяжелая школа, но она пошла ему на пользу. Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине. Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором. Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга, но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину. «Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками». На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз. Когда судья сосчитал до 7, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете 9, раньше, чем будет произнесено 10. Если при счете 10 колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя.
0: В момент, когда колено отрывается от пола, он считается на ногах, и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его.
1: Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Денни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья. При счете 9 судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Денни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжая улыбаться, несмотря на отчаянное положение.
0: «Черт знает, какой удар у этого мексиканца!» – шепнул Денни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним.
1: Второй и третий раунды прошли бледно. Денни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он уже был в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Денни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Ривера он отвечал тремя. Но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Денни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары. В седьмом раунде Денни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Денни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, покуда судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Денни. Публика была вне себя от восторга. Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного. Знакомые видения снова пронеслись перед ним. Железнодорожные пути в пустыне, жандармы и американские полисмены, тюрьмы и полицейские застенки, бродяги у водокачек, вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним. Каждое ненавистное лицо – винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам – винтовка. Он сам – революция. Он бьется за всю Мексику. Поведение Ривера стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенные ему трепки? Ведь все равно он будет побит. Зачем же так упрямо оттягивать исход? Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Денни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Денни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой теперь обрушился на него самого. В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар правой снизу от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Денни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов, 3 раза кряду положить Денни. Теперь Денни оживал уже не так быстро. И к 11-му раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до 14-го раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давая дышать. Входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Денни. Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Все были против него. Его окружало предательство. В 14-м раунде он снова положил Денни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Ривера был, как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. «Придется», — услышал он голос Келли. И Робертс одобрительно кивнул. «Денни должен победить. Не то я теряю огромную сумму. Я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит 15-й, я пропал. Необходимо что-то предпринять». С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его. Он снова положил Денни и отдыхал, уронив руки. В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы.
2: «Брось эти шутки, черт тебя побери!» – зашептал он. «Ложись, Ривера! Послушай меня, я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Денни, но сегодня ты должен лечь!»
1: Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа.
2: «Что же ты молчишь?» – злобно спросил Келли. «Так или иначе ты проиграешь», – поддал жару секундант. «Судья не отдаст тебе победы. Послушайся, Келли, и ложись».
3: «Ложись, мальчик», – настаивал Келли. «Я сделаю из тебя чемпиона».
1: Ривера не отвечал.
2: «Честное слово сделаю. А сейчас выручи меня».
1: Удар гонга зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность. Знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Денни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Денни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Денни завопили. «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки: «Грубая работа!» На 17-м раунде Денни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились, он отступил, шатаясь. Денни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Денни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать это неправильным.
3: «Билл! Билл!» – взмолился Келли, обращаясь к судье.
2: «Что я могу сделать?» – в тон ему отвечал судья. «Мне не к чему придраться».
1: Денни больше не поднялся.
2: «Считай!» –
1: хрипло крикнул Ривера. Когда судья кончил считать, секунданты подняли Денни и оттащили его в угол.
3: «За кем победа?» – спросил Ривера.
1: Судья неохотно взял его руку в перчатки и высоко поднял ее. Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов. Затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все 10 000 гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним, но вдруг он вспомнил: это винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!
4: Вы слушали рассказ Джека Лондона «Мексиканец». Читал артист Вениамин Смехов.

0: Среди множества разных, порой очень интересных материалов в наших периодических изданиях обращает на себя внимание тема конвертируемости рубля. Дело в том, что летом рубль станет конвертируемым. Об этом объявил полномочный представитель России по взаимодействию с международными финансовыми организациями Константин Коголовский. Он объявил о решении правительства с июля ввести плавающий курс рубля по отношению к иностранным валютам с тем, чтобы уже через месяц зафиксировать его на установившемся уровне. Такое сенсационное известие уже получило одобрительный отклик западных наблюдателей. Что же означает конвертируемый рубль для России, спрашивает автор статьи. Состоится ли в июле воссоединение доллара с рублем, опубликованное в сегодняшнем номере труда? Во-первых, он даст в руки правительству мощный рычаг управления структурной перестройкой в промышленности. Во-вторых, конвертируемость, по-видимому, сделает российских потребителей привлекательными для иностранных фирм, а российскую экономику для западных инвесторов. Правда, последнее не гарантируется. Кто поручится, что бизнесмены непременно захотят оставлять выручку в стране, а не вывозить за границу? В то же время шоковое введение свободно используемой валюты, конвертируемости по терминологии валютного фонда, чревато рядом неприятностей. Это и ажиотажный спрос на твердую валюту, продиктованный бегством от рубля. Это и новый виток разрушения хозяйственных связей, переориентации на экспорт. Это и грозящая безработица, которая, в свою очередь, скажется на многих социально-экономических процессах, в частности, на ходе приватизации. Наконец, социальная напряженность. Сегодня нас, честно говоря, мало беспокоит, что средняя зарплата россиянина колеблется где-то на уровне 10-20 долларов в месяц, поскольку пока еще в рублевой зоне свои законы. Если летом эта зона лопнет, мы сразу поймем, почему в Соединенных Штатах, например, считается невыносимым жить на 200 долларов в неделю. Конвертируемость, говоря простым языком, означает признание весьма суровой необходимости. Все, что не соответствует мировому уровню, пусть падает, и фабрики, и люди. Успеть бы соломку подстелить, чтобы не хвататься за соломинку. Вот почему 6 миллиардов представляются недостаточным условием для введения конвертируемости. Кроме того, хорошо бы иметь программу поддержки собственного производства и населения, кредит доверия и социальный контракт хотя бы года на два. Кстати, о 6 миллиардах. Пока их нет, есть только обещания. Неизвестно пока, на каких условиях и как можно будет ими распоряжаться. Конвертируемый рубль необходим как воздух, считает автор этого материала Бобровский. Стратегически решение властей сомнений не вызывает. Однако то, что на днях озвучил Константин Коголовский, очень рискованный ход. Лучше бы рисковать, имея на руках карты понадежнее. Впрочем, не все решения притворяются в жизнь. Лично я, продолжает автор, готов поставить доллар против рубля, что в июле их торжественное воссоединение еще не состоится. И еще одно обстоятельство, помимо того, о котором только что шла речь, очень нас всех беспокоит, и беспокоит, пожалуй, более. Это забастовка медиков. Буквально вчера в своем обзоре печати мой коллега Илья Прудовский касался этой проблемы, и я не смог тоже обойти ее, ибо дело медиков чье дело? Забастовка продолжается, и положение с каждым днем и часом все более обостряется. Волна протеста охватила уже 65 регионов России. Бастуют 2,5 миллионов работников здравоохранения. И вот почему прогнозы пока самые что ни на есть мрачные. Конфликтующие стороны становятся все более жесткими и непримиримыми. Никто не хочет уступать. Сообщения с мест доносят всю тревогу и трагедию этих дней. Например, Забайкалье. Сразу после первомайских праздников прекратила прием пациентов областная детская больница. Тюмень. Уже прошел второй месяц забастовки городских врачей. И Москва. Персонал скорой готовится поддержать коллег. С чем я москвичей и поздравляю. В свою очередь, правительство Москвы пригрозило медикам уголовной ответственностью за забастовку. К забастовкам мы привыкли, пишет сегодня «Комсомольская правда». Но это особое. И речь идет не только о зарплате медиков и не только о проблемах здравоохранения, хотя сами по себе эти вопросы животрепещущие. Кровоточат как тяжелая рана. Легко ли, скажем, медсестре научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского следовать профессиональной клятве при заработке ныне в 600 с небольшим рублей? Обещанные прибавки хватит ли на килограмм колбасы? Легко ли врачам спасать больных, когда нет элементарных обезболивающих, когда порой выручает бутылка водки, а вместо отсутствующего скальпеля обычная бритва? Когда во время операции от недоедания, от постоянного сверхутомления кружится голова? Доголодал ли, права, сам Гиппократ? Но как быть тогда и страждущим помощи, несчастным коллегам, больным, и кто застрахован от беды, переломов, операций, инфарктов? Как быть тем, кому нужен элементарный, но спасительный укол, кто привык доверять людям в белых халатах? Надо понять, что сегодня на карту поставлено здоровье тысяч и тысяч, сама жизнь, судьба нации. Вот чего ни в коем случае не позволительно забывать никому, ни правительству, ни медикам, ни профсоюзам. Война амбиций и нервов, а тому учит и самая новейшая, и горькая наша история, ни к чему хорошему привести не в состоянии. И совершенно ясно, что противостояние, пока контролируемое и сдерживаемое, в любой момент может лавиной покатиться в пропасть, привести к тяжелому социальному взрыву с самыми непредсказуемыми последствиями. И сегодня мы ждем не призывов встать на ту или другую сторону баррикад, а элементарного благоразумия, срочных и действенных переговоров. Промедление попытки нажить политический и прочий сомнительный капитал на разжигание страстей в обществе недопустимы и просто аморальны. Опомнимся, пока еще не поздно, призывает корреспондент «Комсомольской правды» Карпов в своей статье «Дело медиков. Чье дело?». Еще один вопрос, связанный с медицинской темой, требующий, на мой взгляд, решения, ибо откладывание такового в долгий ящик может, несмотря на забастовку, прибавить работы врачам. Расхожее выражение «глупый как пробка» соответствует действительности. Как сообщили в НПО «Агропром Прогресс», пробка – это сложнейшее биологическое образование, до конца еще не изученное наукой. В коре пробкового дуба, который произрастает в Испании, Португалии, на юге Италии и во Франции, содержится лигнин, целлюлоза, суберин, полисахариды, танины, олеиновая и линолевая кислота и множество других. К сожалению, в странах Содружества независимых государств пробковый дуб не произрастает, и все проблемы, связанные с этим, нам еще предстоит ощутить. Вот что пишет корреспондент «Комсомольской правды» Недогонов во вчерашнем номере газеты. Его заметка называется «Наше вино пробкой не пахнет». Помещена она под рубрикой «Уголок потребителя». То есть наш с вами уголок. Пиво уже давно не укупоривается с применением настоящей пробки. Ее заменила полихлоровиниловая прокладка. Ученые спорят, не снижается ли от этого качество пива. А вот качество вина беспробковой, или точнее будет сказать корковой пробки, снижается намного. Всем известный пластмассовый набалдашник на Агдаме или трех семерках опасен для здоровья. Ведь в процессе приготовления этих вин они нагреваются почти до 80 градусов, а полиэтилен при этой температуре размягчается, непременно попадает в вино, оттуда в наш желудок, где может накапливаться и провоцировать язвенную болезнь. Глядя на наши мучения, западные виноделы горько посмеиваются. Им давно уже известно, что без настоящей 45-миллиметровой пробки самое лучшее вино превращается в пойло сомнительного качества. Больше того, Они давно уже выпускают особые бутылки под разные вина. А наша бутылка, знаменитая 07, по нормальным меркам годится лишь для того, чтобы заливать в нее воду из-под крана. С началом перестройки и экономических реформ у нас кончилась валюта на пробку. Выручила Испания. В прошлом году она дала России кредит на закупку пробки. А все остальные суверенные государства, в том числе Грузия и Молдова, сидят на одной пластмассе до сих пор. Последствия этого кредита таковы. В Московском республиканском винзаводе скопились горы пробок, а вина нет. Ни Грузия, ни Молдова не присылают вина в Москву. Они отправляют его в Португалию в обмен на пробку. Как сообщила ведущий инженер научно-производственного объединения «Агропром Прогресс» Ковалева, через несколько недель кредит Испании закончится. Если правительство не найдет 10 миллионов долларов на закупку пробки, мы вынуждены будем еще долго пить бурду сомнительного качества пополам с целлюлозой или болгарские вина с весьма подмоченной репутацией. Выяснилось, что для стабилизации в них подмешивают сернистый ангидрит. А прекрасные пробковые дубы, посаженные на юге Португалии, специально в расчете на заказы из Содружества независимых государств, будут год от года сбрасывать свою бесхозную кору. На всей земле только два дерева умеют это делать. Эвкалипт и пробковый дуб. Кстати, по данным Института безалкогольных напитков и минеральных вод, для обычной пробки годится только кора, которую собирают раз в 15 лет. А для хорошего вина, о котором нам с вами, наверное, трудно мечтать, раз в 30 лет. В последние годы стало уже традицией передавать церкви, здания, храмы, монастыри, некогда принадлежавшие религиозным концессиям. Но бывает так, что церковь требует и то, что ей никогда не принадлежало. Голицынская больница в Москве вступила в строй в 1802 году. Построена она была князем Василием Голицыным для лечения бедных москвичей. И все эти 190 лет функционировала вполне успешно. С 19 года вошла в состав Первой Градской больницы, казалось бы, навсегда. Но сейчас пришли люди, требующие закрыть бывшую Голицынскую больницу. Как ни странно, в роли разрушителей выступают представители Русской Православной Церкви. Об этом пишет Арман Амангалиев, обозреватель газеты «Мегаполис Континент», еженедельника «Мегаполис Континент», в его 14 номере. Все началось с того, что в бывшую часовню князей Голицыных, расположенную в здании больницы, мы пустили свято-дмитриевское сестричество, рассказал главный врач Первой Градской больницы, кандидат медицинских наук Андрей Лысов. Вначале все шло более или менее нормально, и никаких конфликтов не было. Но затем мы узнали, что патриарх Московский и всея Руси Алексей II обратился с письмом к премьеру правительства Москвы Юрию Лужкову и попросил его оказать содействие в закрытии части нашей больницы и создании на этой базе богадельни. При этом церковники хотят закрыть 5, 6, 19, 20, 21 корпуса, где расположены психосоматическое и консультативно-диагностическое отделение, глазная консультативная поликлиника, отделение консервативных методов лечения и 13 других служб больницы. Здесь же расположен и ряд кафедр Московской медицинской академии, бывшего второго мединститута. Конечно, городу нужны богадельни, но нельзя же ради этого разрушать комплексы, складывавшиеся веками. Было предложено церковникам другое. Взять загородный санаторий, но они отказались. Необходимо где здание в центре города. Каков же выход из создавшейся ситуации? Мне кажется, говорит Андрей Лысов, что свято-дмитриевское сестричество должно снять свои претензии. Мы не против храма в больнице. Мы готовы сотрудничать с церковью, но не собираемся помогать в разрушении комплекса, создававшегося десятилетиями. Так считает главный врач первой городской больницы Андрей Лысов. Но далее остается предположить, что со стороны больницы просьбы о защите ее будут продолжаться. И от кого? Поистине Бог Богом, а вокруг люди. Видимо, за последние 70 лет церковь тоже стала советской. В газетах вообще-то пишется немало интересного, как вы успели заметить. И вот еще одно свидетельство того, как важно все-таки читать газеты. Секретным службам Британии, Финляндии и России предоставилась возможность совместно поработать, чтобы до конца разоблачить двух самозванцев. Речь идет о наших земляках, выдававших себя за английских граждан. Как рассказывает лондонская Daily Telegraph, они были задержаны в аэропорту Хельсинки. Иммиграционным властям показалось подозрительным, что у этой парочки обнаружили крупные наличные – 30 тысяч долларов, 120 тысяч финских марок и сколько-то еще германской валюты. На самом деле, с такими суммами западный человек, как правило, не путешествует. Кредиток же у задержанных не имелось. Багажа не было, только ручная кладь. И паспорта с английским левую вроде бы нормальные. «Мы британские подданные», — заявили владельцы паспортов мисс Анна Немит и мистер Джеймс Питфилд. Вот что пишет дальше Александр Кривопалов во вчерашнем выпуске газеты «Известия». Оба утверждали, что проживали в Канаде, хотя у них неплохой английский, но сильный восточноевропейский акцент. Об этом журналист узнал от вице-консула Великобритании. И еще паспорта были им выданы в Лондоне, как раз в то время, когда они находились будто бы в Канаде. После разговора с британским вице-консулом парочкой уже основательно занялись в Центральной криминальной полиции Финляндии. Там-то они и раскололись, признавшись следователям, что на самом деле русские супруги Наталья и Игорь Луцковы. Британские секретные службы, судя по всему, сейчас больше всего беспокоятся, как у самозванцев оказались столь искусно подделанные паспорта. Неудивительно, что контрразведчики немедленно разыскали тех, чьи имена фигурировали в фальшивых документах. Настоящая Анна Немет, менеджер в супермаркете, живет под Лондоном, в Уэмбли. Ей 24 года. Выезжала в Восточную Европу лишь однажды. 4 года назад посетила Венгрию. Мисс Анна клянется, что паспорт свой никогда не теряла, находясь в Будапеште, хранила его в сейфе гостиницы. Также прошен происшедшим в Хельсинки подлинный Джеймс Питфилд, у которого паспорт тоже никогда не пропадал. «Не знаю, — пишет Алексей Кривопалов, — как будут взаимодействовать спецслужбы, чтобы выяснить, откуда у Луцковых взялись британские паспорта. Но вот что пишет корреспондент Daily Telegraph в Москве. Юрий Кабаладзе, руководитель пресс-бюро службы внешней разведки России, это бывшее первое главное управление Комитета государственной безопасности, опроверг предположение о шпионских занятиях этой пары. Он сказал, подобные теории напоминают нечто из области фантазии и добавил, по-моему, им просто удалось здесь раздобыть британские паспорта. И действительно, как сообщил представительство Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Розанов, паспорта были куплены в Москве на Комсомольском проспекте за 5000 американских долларов, а валюта была заработана путем перепродажи женских насильных вещей и китайских пуховых пальто. Луцков, по его словам, работает коммерческим агентом в различных кооперативах, а Луцкова – переводчиком на заводе «Алмаз» в Нижнем Новгороде. В настоящее время лжеангличане находятся в Финляндии под следствием. Вот так вот, ребята, закончив здесь свой бизнес, решили повезти его туда, за кордон. Но, впрочем, бизнес входит в нашу жизнь все прочнее. Будем считать происшедшее нонсенсом. На всех улицах вернее, на большинстве их, в большинстве городов России, от Москвы до Владивостока, идет торговля. На пустых ящиках и прямо на асфальте тушенка и сгущенка, вино и водка, кофты и колготки, конфеты и сигареты. Уличные торговцы, пожилые и молодые, ветхие старушенцы и дамы в косметике, бриллиантах и коже, все в одном ряду. И вдруг раздается нечто следующее. Купите пиво, чудесное, холодное, свежее. Я оглянулся, пишет собственный корреспондент торговой газеты Бадарин в заметке под названием «Вениамин с американской улыбкой». Парнишки на вид лет 16, не больше. Белозубая, сродни американской улыбка. Большие голубые глаза пристально глядят мне в лицо. Он ловко выхватывает из сумки бутылку пива и, к моему изумлению, аккуратно протирает ее белой салфеткой. Улыбающихся людей, согласитесь, на улицах редко встретишь. И потому неожиданно для себя мрачно корреспондент спрашивает: «Отчего ты такой веселый? С какой радости?» «А я не веселый, просто так нужно. Торговать и улыбаться. Людям это нравится. Люди любят, когда им улыбаются». Знает парнишка о том, что люди любят, когда им улыбаются, из книжки, в которой прочитал про то, как торгуют в Америке. Ну, по видику еще видел. Там продавцы всегда улыбаются. «И что?» – спрашивает Бадарин. «Так целый день и улыбаешься всем?» «Да. Зато товар быстро идет». Салфеточку Вениамин тоже сам придумал. Это необычно. Приятно чистую бутылку в руки взять. Еще он в белой рубашке. Всегда. Дело в том, что пиво не только бичиной опохмелку берут. Многие интеллигенты пиво тоже любят. У чистого, опрятного скорее купят, чем вон у того небритого мужика, указывает Вениамин. И тут звучит вопрос корреспондента, который, в общем-то, по-моему, стоит того, чтобы его обнародовали. «А зачем тебе деньги, Веня?» «Половину откладываю, половину трачу». Тратит он на одежду, кроссовки, джинсы, свитеры приличные. Маме делает подарки, духи, например. На свою девчонку Светку тратит, в кафе ее водит вечером. А откладывает на будущее дело, хочет открыть небольшую пивную. Так на 3-4 столика. Только никак не поймет, сколько на это денег надо. И действительно понять трудно. Все меняется, цены растут. Пойди пойми, сколько надо денег, чтобы небольшое помещение купить или взять в пользование на некоторое время. Газеты читает и тоже ничего не может понять. Он уже считать замучился. А пивной бизнес – дело выгодное. Этим летом хочет на пляже поставить 2-3 столика и сделать небольшое пивное кафе. Подходили к парнишке и рэкетиры. 5 бутылок взяли, а деньги не дают. Здоровые парни. «Обойдешься, — говорит пацан, — не обеднеешь». А сами стали пить пиво. А я им говорю: «Пейте на здоровье. Если хотите, берите еще. Улыбаюсь, как всегда». Свяжешься с ними, себе же дороже выйдет. И тогда один говорит, они, дескать, пошутили. И кладут 3 сотенные. Нет, меня почему-то пока не трогают. Пока шел разговор, Вениамин со своей неизменной улыбкой и салфеточкой в руках успел продать добрый 10 бутылок. Значит, заработал как минимум 100 рублей. Потом, наконец, приехал друг Боря с сумкой, они работают вдвоем, доверху набитой очередной партией пива. Бадарин поблагодарил голубоглазого торговца за беседу, попрощался и пошел себе дальше. И вдруг Вениамин его окликнул. «А вам что? Не нравится этот бизнес? Поймите вы, сейчас все торговлей занимаются. В школе все до одного чем-то доторгуют. И тряпками, и книжками, и порнографией. Нет, вы скажите, пожалуйста, разве это плохо?» И вот тут-то улыбка вдруг впервые напрочь исчезла с лица парнишки. Перед журналистом стоял обиженный, чуть-чуть растерянный подросток, сам до конца не знающий единственного верного ответа на свой вопрос. «Разве это плохо?» — повторил он. «Не знаю, Вениамин, ей-богу, не знаю». По-моему, растерявшись, ответил собственный корреспондент торговой газеты Бадарин. «И я тоже не знаю. По-видимому, нас еще держит наше совковое прошлое, если мы задаемся вопросом, а зачем тебе деньги? И этого мы не знаем. Мы тоже читали Карнеги, но нас удивляет улыбка юного продавца, который точно знает, что ему нужно. Думаю, что у него будет пивная на 3-4 столика для начала. А лет через 10, приехав во Владивосток, можно будет обнаружить над входом в роскошный пивной бар надпись типа «У Вениамина» или что-нибудь в этом роде. Так плохо ли это? Я, честно говоря, не знаю. Ну вот на этом позвольте мне с вами попрощаться. Всего вам доброго, Александр Андрианов.
1: Теперь волей-неволей, повинуясь неодолимым обстоятельствам, встречаемым на пути нашей хроники, мы должны оставить на время и старогородского протопопа, и предводителя, и познакомиться совершенно с другим кружком того же города. Мы должны вступить в дом акцизного чиновника Безюкина, куда сегодня прибыли давно жданные в город петербургские гости. Старый университетский товарищ акцизника князь Барноволоков, ныне довольно видный петербургский чиновник, разъезжающий с целью что-то ревизовать и что-то вводить, и его секретарь Термасесов, также некогда знакомец и одномысленник Безюкина. Мы входим сюда именно в тот предобеденный час, когда перед этим домом остановилась почтовая тройка, доставившая в старый город столичных гостей. Самого акцизника в это время не было дома, и хозяйственный элемент представляла одна акцизница, молодая дама, о которой мы кое-что знаем из слов дьякона Ахилы, старой просвирни, да учителя Препотенского. Интересная дама эта одна ожидала дорогих гостей, из коих Термасесов ее необыкновенно занимал, так как он был ей известен за весьма влиятельного политического деятеля. О великом характере и о значении этой особы она много слыхала от своего мужа и потому, будучи сама политической женщиной, ждала этого гостя не без душевного трепета. Желая показаться ему самой лучшей и выгоднейшей для своей репутации стороны, Безюкина еще с утра была озабочена тем, как бы ей привести дом в такое состояние, чтобы даже внешний вид ее жилища с первого же взгляда производил на приезжих целесообразное впечатление. Акцизница еще с позаранка обошла несколько раз все свои комнаты и нашла, что все никуда не годится. Остановясь посреди опрятной и хорошо меблированной гостиной, она в отчаянии воскликнула: «Нет, это черт знает, что такое! Это совершенно так, как и у Прохонцевых, и у Дарьяновых, и у почмейстера, словом, как у всех, даже, пожалуй, гораздо лучше. Вот, например, у Прохонцевых нет часов на камине, да и камина вовсе нет. Ну, камин, положим, еще ничего, этого гигиена требует. А зачем эти бра, зачем эти куклы, наконец, зачем эти часы, когда в зале часы есть? А в зале... Господи, там фортепиано, там ноты. Нет, это решительно невозможно так. Я не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной как-нибудь за эти мелочи. Я не хочу, чтобы мне Термасесов мог написать что-нибудь вроде того, что в умном романе «Живая душа» умная Маша написала своему жениху, который жил в хорошем доме и пил чай из серебряного самовара. Эта умная девушка прямо написала ему, что, мол, после того, что я у вас видела, между нами все кончено. Нет, нет, я этого не хочу. Я знаю, как надо принять деятелей. Одно досадно. Не знаю, как именно у них все в Петербурге. Верно, у них там все это как-нибудь скверно. То есть я хотела сказать прекрасно. Фу, то есть скверно. Черт знает, что такое. Да. Ну куда же, однако, мне все это деть? Неужели мне все выбросить? Ну, это жаль. Испортится, а это все денег стоит. Да и что пользы? Выбросить вещи, когда кругом на что ни взглянешь, вон в спальне кружевные занавески, положим, что это в спальне, куда гости не заглянут. Ну, а если заглянут? Ужасная гадость. При том же дети так хорошо одеты. Ну, да их не покажут. Пусть там и сидят, где сидят. Ну, все-таки, все выбрасывать жаль. Нет, лучше уж одну мужнину комнату отделать. И с этим молодая чиновница позвала людей и велела им тотчас же перенести все излишнее, по ее мнению, убранство мужнина кабинета в кладовую. Кабинет акцизника, и без того обделенный убранством в пользу комнат госпожи и повелительницы дома, теперь совсем был ободран и представлял зрелище весьма печальное. В нем оставались стол, стул, два дивана и больше ничего. «Вот отлично», — подумала Безюкина. По крайней мере, есть хоть одна комната, где все совершенно как следует. Затем она сделала на письменном столе два пятна чернилами, опрокинула ногой в углу плевательницу и рассыпала по полу песок. Но, боже мой! Возвратясь в зал, акцизница заметила, что она было чуть-чуть не просмотрела ужасную вещь. На стене висел образ... Ермошка! Ермошка! Скорей тащи долой этот образ и неси его, я его спрячу в комод. Образ был спрятан. Как это глупо, рассуждала она, что жених, ожидая живую душу, побил свои статуи и порвал занавески. Эй, Ермошка, подавай мне сюда занавески. «Скорее свертывай их, вот так, теперь сам смотри же, чертенок, одевайся получше». «Получше? Ну да, конечно, получше. Что там у тебя есть? Бешмец!» «Бешмет, дурак, бешмец. Жилетку, манишку и новый кафтан все надень, чтобы все было как должно. Да это не изволь мне отвечать по-лакейски. Чего созволитесь, да я вам докладывал». А просто говоришь, что, мол, вам нужно. Или я, мол, вам говорил. Понимаешь? Понимаюсь. Не понимаюсь, глупый мальчишка, а просто понимаю. Просто понимаю. Понимаю. Ну вот и прекрасно. Ступай, одевайся, у нас будут гости, понимаешь? Понимаюсь. Понимаю, дурак, понимаю, а не понимаюсь. Понимаю. Ну и пошел вон, если понимаешь. Озабоченная хозяйка вступила в свой будуар, открыла большой ореховый шкаф с нарядами и, пересмотрев весь свой гардероб, выбрала, что там нашлось худшего, позвала свою горничную и велела себя одевать. Марфа, ты очень не любишь господ?
2: Отчего же-с?
1: Ну, отчего же-с? Так просто, ни от чего. За что тебе любить их? Девушка была в затруднении. Что они тебе хорошего сделали?
2: Хорошего ничего-с.
1: Ну и ничего-с. И дура. И значит, что ты их не любишь. А вперед я тебя покорно прошу, ты не смей мне это говорить. Отчего же-с, ничего-с. А говори просто. Отчего и ничего. Понимаешь?
2: Понимаю-с.

Девушка, не зная, как отвязаться. Иди вон и пошли Ермошку. Теперь необходимо еще одно, чтобы у меня здесь была школа. И Безюкина, вручив Ермошке 10 медных пятаков, велела заманить к ней с улицы, сколько он может мальчишек, сказав каждому из них, что они у нее получат еще по-другому пятаку. Ермошка вернулся минут через 10 в сопровождении целой гурьбы оборванцев, уличных ребятишек. Безюкина отделила их пятаками и, посадив их в мужнином кабинете, сказала: «Я вас буду учить и дам вам за это по пятачку. Хорошо?» Ребятишки подернули носами и прошипели: «Ну так что ж, а мы в книжку не умеем читать!» — отозвался мальчишка посмышленнее прочих. «Песню учить будете, а не книжку». «Ну, песню, так ладно. Ермошка, иди и ты садись рядом». Ермошка сел и застенчиво закрыл рот рукой. «Ну, теперь валяйте за мной. Как идет молоткузнец, да из кузницы». Дети кое-как через 5-е в 10-е повторили. «Слава!» — воскликнула Безюкина. «Слава!» — повторили дети. «Под полой 3 ножа, да 3 острых несет! Слава!» Тут Ермошка приподнял вверх голову и, взглянув в окно, вскрикнул: «Сударыня! Гости!» Безюкина бросила из рук линейку, которую размахивала, уча детей песни, и быстро рванулась в зал. Ермошка опередил ее и выскочил сначала в переднюю, оттуда на крыльцо, и кинулся высаживать Барнаволокова и Термосесова. Молодая политическая дама была чрезвычайно довольна собою. Гости застали ее, как говорится, во всем туалете. Князь Барнаволоков и Термосесов при внимательном рассмотрении их были гораздо занимательнее, чем показались они мельком Туберозову. Сам ревизор был живое подобие уснувшего ерша. Маленький, вихрястенький, широкоперый, с глазами совсем затянутыми какой-то сонной влагой. Он казался ни к чему не годным и ни на что не способным. Это был не человек, а именно сонный ерш, который ходил по всем морям и озерам и теперь, уснув, осклиз так, что в нем ничего не горит и не светится. Термосесов же был нечто напоминающее кентавра. При огромном мужском росте у него было сложение здоровое, но чисто женское. В плечах он узок, в тазу непомерно широк, ляжки у него, как лошадиные окорока, колени мясистые и круглые, руки сухие и жилистые, шея длинная, но не с кадыком, как у большинства рослых людей, а лошадиная, с зарезом, голова с гривой в размет на все стороны, лицом смугл, с длинным, будто армянским носом и с непомерную верхнюю губой, которая тяжело садилась на нижнюю. Глаза у Термосесова коричневого цвета с резкими черными пятнами в зрачке. Взгляд его пристален и смышлен. Костюмы новоприбывших гостей тоже были довольно замечательны. На Барнаволокове надето маленькое серенькое пальто, вроде рейтфрака, и шотландская шапочка с цветным околышем. А на Термосесове широкий темно-коричневый суконный сак, подпоясанный широким черным ремнем, и форменная фуражка с зеленым околышем и кокардой. Барнаволоков в лайковых полусапожках, а Термосесов в так называемых суворовских сапогах. Вообще Термосесов и шире скроен, и крепче сшит, и по всему есть существо гораздо более фундаментальное, чем его начальник. Фундаментальность эта еще более подкрепляется его отменной манерой держаться.
Ревизор Барнаволока, вступив на ноги из экипажа, прежде чем дойти

0: до крыльца, сделал несколько шагов, быстрых, но неровных, озираясь по сторонам и оглядываясь назад, как будто он созерцал город и даже любовался им. А Термасесов не верхоглядничал, не озирался и не корчил из себя первое лицо, а шел тихо и спокойно у левого плеча Барнаволокова. Лошадиная голова Термасесова была им слегка опущена на грудь, и он как будто почтительно прислушивался к тому, что думает в это время в своей голове его начальник. Безюкина видела все это. Она наблюдала новоприезжих из оконной притолки и млела в недоумении, который же из этих двоих ревизор Барнаволоков и который Термасесов. По ее соображениям, выходило, что князь Барнаволоков непременно этот большой, потому что он в форменной фуражке с кокардой, а тот вон без формы, в рейтфрачке и пестренькой шапочке, Термасесов, человек свободный, служащий по вольному найму. Хозяйку, кроме того, томил другой вопрос. Как ей их встретить? Выйти навстречу. Это похоже на церемонию. Ничего не делать, сидеть, пока войдут. Натянуто. Книгу читать. Да, это самое естественное. Читать книгу. И она взяла первую попавшуюся ей в руки книгу и, взглянув поверх ее в окно, заметила, что у Барнаволокова, которого она считала Термасесовым, руки довольно грязные. Между тем, как ее праздные руки белы, как пена. Безюкина немедленно схватила горсть земли из стоявшего на окне цветного газона, растерла ее в ладонях и, закинув колено на колено, села, полуоборотясь к окну с книгой. В эту самую минуту в сенях послышался веселый, довольно ласковый бас, и вслед за тем двери с шумом отворились, и в переднюю вступили оба гостя. Термасесов впереди, а за ним князь Барнаволоков. Хозяйка сидела и не трогалась. Она в это время только вспомнила, как неуместен должен показаться гостям стоящий на окне цветок, и при всем своем замешательстве соображала, как бы ловчее сбросить его за открытое окошко. Мысль эта так ее занимала, что она даже не вслушалась в первый вопрос, с которым отнесся к ней один из ее новоприезжих гостей, что ей и придало вид особой, непритворно занятой чтением до самозабвения.
1: Термасесов посмотрел на нее через порог и должен был повторить свой вопрос. «Вы кто здесь? Может быть, сама Безюкина?» — спросил он, спокойно всовываясь в залу.
0: «Я Безюкина», — отвечала, не поднимаясь с места, хозяйка.
1: Термасесов вошел в зал и заговорил. «Я Термасесов. Измаил Петров сын Термасесов. Вашего мужа когда-то товарищ по воспитанию. Ну, после из глупости размолвили. А это князь Афанасий Федосеевич Барнаволоков, чиновник из Петербурга и ревизор. Пробирать здесь всех будем. Здравствуйте». Термасесов протянул руку.
0: Безюкина подала свою руку Термасесову, а другую, кладя на окно книгу, столкнула на улицу газон.
1: «Что это вы, кажется, цветок за окно уронили?»
0: «Нет, нет, это пустое. Это совсем не цветок, это трава от пореза. Но она уж не годится».
1: «Да, разумеется, не годится. Какой же шут теперь лечится от пореза травой? А, впрочем, может быть, еще есть и такие ослы. А где же это ваш муж?»
0: Безюкина оглянулась на ревизора, который, ни слова не говоря, тихо сел на диванчик и отвечала Термасесову, что мужа ее нет дома.
1: «Нет? Но это ничего. Свои люди, сочтемся. Мы ведь с ним больше были приятелями. Да после из глупости немножко повздорили. Но все-таки я вам откровенно скажу, ваш муж не по вас. Нет, не по вас. Тут и толковать нечего, что не по вас. Он фофан. Фофан, и больше ничего. И это счастье его, что вы ему могли такое место доставить по акцизу. А вы молодчина, и все уладили, и место мужу выхлопотали. И чудесно у вас тут, добавил он, заглянув, насколько мог, по всем видным из залы комнатам. И, заметив в освобожденном от всяких убранств кабинете кучу столпившихся у порога детей, добавил:
2: «А, да у вас тут есть и школка. Но эта комнатка зато и плохандрос. Ну да для школ ничего. Чему вы их парш-то эту учите?» Заключил он круто.
0: Ненаходчивая Безюкина совсем не знала, что ей ответить, но Термосесов сам выручил.
1: Не дожидаясь ее ответа, он подошел к ребятишкам и, подняв одного из них за подбородок, заговорил:
2: «А что, умеешь горох красть?» «Воруй, братец! И когда в Сибирь погонят, то да будет над тобой мое благословение. Отпустите его, Безюкина. Идите, ребятишки, по дворам. Марш горох бузовать!»
0: Дети один за другим тихо выступили и, перетянувшись гуськом через залу, шибко побежали по сеням, а потом по двору.
2: «Что все эти школы? Канитель!»
0: «Я и сама это нахожу», — осмелилась вставить хозяйка.
2: «Да разумеется, субсидии ведь не получаете?»
0: «Нет, какая ж субсидия?»
2: «Отчего ж, другие из наших берут. А это, вероятно, ваш фруктик?»
0: — вопросил он, указав на вошедшего нарядного Ермошку, и, не ожидая ответа, заговорил к нему:
2: «Послушайте, милый фруктик, велик дружочек прислуги подать нам умыться».
0: «Это вовсе не сын мой», — отозвалась сконфуженная хозяйка, но Термосесов ее не слышал. Ухватясь за мысль, что видит перед собой хозяйского сына, он развивал ее, к чему его готовить и как его вести.
2: «К службе его приспособляйте, чтобы к литературе не приохочивался. Я вот и права не имею поступать на службу, но кое-как, хоть как-нибудь, бочком, ничком, все-таки примкнул. Да-с, а я ведь прежде тоже сам нигилист был и даже на вашего мужа сердился, что он себе службу достал. Глупо! Отчего нам не служить? На службе нашего брата любят, на службе деньги имеешь, на службе влияние у тебя есть. Не то, что там в этой литературе. Там еще дарования спрашивают, а тут дарования даже вредят. Их не любят. Эх, да-с, матушка, да-с. Служить, сынка учите, служить.
0: Да, но однако мастерские идут, заметила Безюкина.
2: Идут? Да, идут, ответил с иронией Термосесов. А им бы лучше потверже стоять, чем все идти. Нет, я замечаю, вы рутинистка. В России сила на службе, а не в мастерских, уверполны. Это баловство. А на службе я настоящему делу служу. И сортирую людей. Ты такой — так тебя. А ты этаков — тебя этак. Не наш ты. Я тебя приневолю, придушу, сокрушу. А казна мне за это плати. Хоть немного, а все, тыщенки 3-4 давай. Это уж теперь такой префикс. Что вы на меня так глазенками-то уставились? Или дико без привычки эту практику слышать?
0: Удивленная хозяйка молчала, а гость продолжал.
2: Вы вон школы заводите. Что же, по-настоящему, как принято у глупых красных петухов, вас за это, пожалуй, надо хвалить. А как Термосесов практик, то он не станет этого делать. Термосесов говорит, бросьте школы, они вредны. Народ, обучаясь грамоте, станет святые книги читать. Вы думаете, грамотность к разрушающим элементам относится? Нет. Она идет к созидающим, а нам надо прежде все разрушить.
0: Но ведь говорят же, что революция с нашим народом теперь невозможна. Осмелилась возразить хозяйка.
2: Да и на кой черт она нам теперь, революция? Когда и так без революции дело идет как нельзя лучше на нашу сторону. А вон ваш сынишка, видите, стоит и слушает. Зачем вы ему позволяете слушать, что большие говорят?
0: Это вовсе не мой сын, ответила акцизница.
2: Как не сын ваш? А кто же он такой?
0: Мальчишка-слуга.
2: Мальчишка-слуга? А вы, Френчин, лихо. Пошел нам умыться готовь, чертенок.
0: Готово, резко ответил намуштрованный Ермошка.
2: А что же ты давно не сказал? Пшел вон!
1: Термосесов обернулся к неподвижному во все время разговора Барнаволокову и, взяв очень ласковую ноту, проговорил. «Позвольте ключ, я достану вам из сака ваше полотенце». Но молчаливый князь свернулся и не дал ключа.
0: «Да полотенце вам верно подано», — отозвалась хозяйка.
2: «Есть!»
0: — крикнул из кабинета Ермошка.
2: «Есть! Ишь, как орёт, каналья!»
1: Термосесов довольно комично передразнил Ермошку и, добавив вот самый чистокровный нигилист, пошел вслед за Барнаволоковым в кабинет, где было приготовлено умывание. Первое представление кончилось, и хозяйка осталась одна.
0: Одна, но с бездною новых чувств и глубочайших размышлений. Безюкина совсем не того ожидала от Термосесова и была поражена им. Ей было и сладко, и страшно слушать его неожиданные и совершенно новые для нее речи. Она не могла еще пока отдать себе отчета в том, лучше это того, что ее ожидалось, или хуже. Но ей, во всяком случае, было приятно, что во всем, что она слышала, было очень много чрезвычайно удобного и укладливого. Это ей нравилось. Вот что называется в самом деле быть умным, рассуждала она, не сводя изумленного взгляда с двери, за которую скрылся Термосесов. У всех строгости, заказы. А тут ничего. Все позволяется, все можно. И между тем этот человек все-таки никого не боится. Вот с каким человеком легко жить. Вот кому даже сладко покоряться.
1: Коварный незнакомец смертельно покорил сердце Данки Безюкиной. Вся прыть, которой она сызмлада отличалась перед своим отцом, мужем, Варнавкой и всем человеческим обществом, вдруг ее предательски оставила. После беседы с Термосесовым Безюкина почувствовала неодолимое влечение к рабству. Она его уже любила. Любила, разумеется, рационально любила за его несомненные превосходства.
0: Безюкиной. Все начало нравиться в ее гости. Что у него за голос? Что в нем за сила? И вообще, какой он мужчина? Какой он прелестный! Не Селадон, как ее муж, не Мямля, как Припотенский. Нет! Он решительный, неуступчивый, настоящий мужчина. Он ни в чем не уступит. Он как настоящий ураган. Идет, палит, жжет.
1: Да. Бедная Дарья Николаевна Безюкина не только была влюблена, но она была неисцелимо уязвлена жесточайшей страстью. Она на мгновение даже потеряла сознание и, закрыв веки, почувствовала, что по всему ее телу разливается доселе неведомый, крепящий холод. Во рту у корня языка потерпло, уста похолодели, в ушах отдаются учащенные удары пульса, и слышно, как в шее тяжело колышется сонная артерия.
2: Да, дело кончено. Где-то ты, где ты теперь, бедный актизник? И не чешется ли у тебя лоб, как у молодого козленка, у которого пробиваются рога?

0: Мы предлагаем вашему вниманию музыкальную передачу «Считай своим другом меня» о песенной поэзии Михаила Светлова. У микрофона автор передачи Виктор Татарский.
1: Я всегда мечтаю лишь о малом. Я могу немногого желать. Я хотел бы к нашим идеалам на горячей лошади скакать. Михаил Светлов.

Мы хотим напомнить вам строки песенной поэзии Михаила Аркадьевича Светлова, большого поэта нашего времени.

Есть такие поэты, в поэтическом наследии которых какое-то одно произведение является как бы символом поэтического кредо художника. И если имя Михаил Светлов – это символ лирического романтизма нашей поэзии, то «Гренада» – символ всего творчества этого замечательного, светлого поэта, его «Песнь песен».

Более 40 лет живет Свердловская Гренада, лучшее интернациональное стихотворение советской поэзии. Владимир Маяковский читал это стихотворение наизусть. Долорес Ибаррури любовно цитировала его. Оно запечатлелось в памяти многих тысяч и с годами не потускнело.

Вот уже много лет ко мне приходит эхо Гренады, писал Михаил Аркадьевич. Оно возвращается из Франции, из Польши, из других стран. В этом, конечно, заключается большое счастье, но есть и ощущение горечи. Неужели же я автор только одного стихотворения? Хочется думать, что это не так. Но даже если это и так, то можно прийти и к другому, отрадному для меня выводу. Если считать, что в нашем союзе писателей находится не меньше 1000 поэтов, и если бы каждый из них написал хотя бы по одному нужному людям стихотворению, то мы бы уже давно обогнали лучшие в литературе XIX век. Немало оставил нам Светлов отличных стихов, хороших пьес. Но «Гренада», она осталась навсегда главной песней поэта.

0: Утро встает, холмы серебря. Над рыжей пшеницей Киевской области облако плавает бестолку, зря. Это еще не песня. В поисках утреннего тепла между колес и между колосьев частушки взлетают, как перепела. Но песня еще далека. И вот приступает уже стрекоза к своей безобидной цветочной оргийке. Это не песня. Это еще, как Вергилий сказал, буколики и георгики. Но трубы затрубят издалека. Мы входим в колонну, как в песню строка. Но там, где товарищ товарища ждет, но там, где мы вместе, там песня живет. И если орудия взглянут в зенит, и если республику тень заслонит, тогда ты, товарищ, протянешь ладонь, тогда ты услышишь сквозь дым обороны песню, помноженную на огонь и разделенную на эскадроны.
1: Мы ехали.

Светлов почти не писал текстов специально для песен. Чаще всего композиторы создавали мелодию на его уже опубликованные стихи. Поэзия Михаила Светлова необычайно музыкальна. Композиторы и сейчас обращаются в своем песенном творчестве к его стихам. И художественные образы в стихах Светлова – это часто образы музыкальные. «Если тихо плачет скрипка, я, как все, в платок сморкаюсь. Широчайшей улыбкой я родителей встречаю. Но от бурь не спрячешь тело, не спасешь гортань от хрипа, если время мне велело быть с дубиной возле скрипок. Я видал его глухого, проливающего слезы. Он часами ждал Бетховен возле штаба у березы. Я в тот день был страшно занят, он ушел, и ночью поздней музыкальными глазами на меня смотрели звезды. В ожидании прихода предрассветного тумана заиграла вся природа на старинном фортепиано».

Когда Светлова спросили как-то, сколько времени он писал свою знаменитую каховку, Михаил Аркадьевич ответил: 40 минут и всю жизнь. Каховка, появившаяся незадолго перед войной, стала в первом ряду песен времени. Она прошла войну и после войны зазвучала с новым смыслом, призывая всегда быть во всеоружии и грозно предупреждая врагов наших. Две строчки этой песни стали как бы оборонной формулой нашей державы. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.

Михаил Аркадьевич Светлов вспоминал об одном случае, который запомнился ему в связи с его каховкой. Во время Великой Отечественной войны я был военным корреспондентом «Красной звезды» в осажденном Ленинграде. Корреспондент из меня получился неважный, и вскоре я по приглашению друга поехал на Северо-Западный фронт, в первую ударную армию. Мне отдали звание, но строевой выправки я так и не приобрел до самого конца войны. Затем меня перевели в 9-й танковый корпус на 1-й Белорусский фронт. Один случай запомнился мне на всю жизнь. Я возвращался один из разведки, когда начался сильный артиллерийский налет. Окопов не было, мы наступали слишком стремительно, и я кое-как укрылся в недорытой яме. Когда налет кончился, и я продолжал путь, меня окликнули. Я подошел. «Это правда, что вы написали каховку?» «Правда. Как же вас сюда пускают?» «Он готов был умереть раньше моей песни», — писал Михаил Аркадьевич. «Я был так взволнован, что ушел, не узнав его имени и фамилии». Да, наверное, вот одного такого случая достаточно, чтобы поэт почувствовал главное, во имя чего существует его творчество. Оно людям необходимо. Лет за 10 до каховки Светлов писал: «Ну, а мне не терпится в боевом огне пролететь, как песня на лихом коне. Я пока тихонько сижу и пою, я пока готовлю песню мою. Гуди над батальоном знакомая пальба, труби над батальоном 10-я труба». Любопытно, что вот эти стихи «я пока тихонько сижу и пою, я пока готовлю песню мою» были написаны через год после того, как поэт уже создал «Гренаду», не сразу по достоинству оцененную в те дни. В самом конце войны, в 1945 году, Михаил Аркадьевич Светлов и Дмитрий Дмитриевич Шостакович пишут песню «Фонарики». Песня очень интересна тем, что и стихи ее, и мелодия как бы контрастируют с грозной тревожной темой войны, хотя песня о войне. Это лирический, даже нежный вальс, и герои песни – сигнальные фонарики, тоже защитники столицы в военные годы, как-то одушевлены в стихах Светлова, очеловечены.

Лирический романтизм поэзии Светлова. Он в стихах о революции, о родине, о войне, о людях. Он в стихах о любви, о любимых. Когда говорят о стихах о любви, созданных поэтами, часто называют такие стихи бытовой любовной лирикой. О стихах Михаила Светлова так нельзя сказать. Вообще слово «бытовое» к его поэзии и к его человеческому облику неприменимо. Его стихи о любви всегда проникнуты романтическим настроением. Здесь не обытовление любви, а ее идеализация в поэтическом смысле, возвышенность чувств и образов. Чтоб ты не страдала от пыли дорожной, чтоб ветер твой след не закрыл, любимую на руки взяв осторожно, на облако я усадил. Когда я промчусь, ветра обгоняя, когда я пришпорю коня, ты с облака сверху нагнись, дорогая, и посмотри на меня. Я другом ей не был, я мужем ей не был, я только ходил по следам. Сегодня я отдал ей целое небо, а завтра всю землю отдам. А вот лирическая песня, написанная Светловым и Соловьевым Седым, кинофильма «Чемпион мира». Песня называется «Говорил он». Она написана в настроении русских лирических песен, протяжная, грустная, мягкая мелодия. А стихи – это как бы импровизация исполнителей песни. Они очень бесхитростные и разговорные.

Еще одна песня из кинофильма. Она написана Светловым к фильму «Поезд идет на восток». Здесь очень удачно соединились энергичная, жизнерадостная музыка Тихона Хренникова с полетной, броской, молодой поэзией Михаила Светлова.

Пожалуй, не было среди наших поэтов такого молодого до конца своих дней человека, каким был Михаил Аркадьевич. Вероятно, этому во многом помогало великолепное чувство юмора, каким обладал Светлов. Чувство довольно редкое и потому ценное. Михаил Светлов не мог существовать вне молодежи. Незадолго до своего трагического ухода от нас он писал: «Молодежь, ты мое начальство. Уважаю тебя и боюсь». Ну, конечно же, эти строки звучат чуть иронично, но и очень сокровенно. Не надо забывать, что поэт любил смягчать пафос доброй иронией. В конце 20-х годов Михаила Светлова назвали комсомольским поэтом. Этот великолепный титул не присваивался каким-либо постановлением, а естественно выражал сущность самого писателя и его аудиторию. Комсомольским поэтом по всей своей творческой сути, по темам, по стилю жизни, по манере держаться, он и остался до своего последнего дня.

Я уже говорил о великолепном чувстве юмора, которое было свойственно Михаилу Аркадьевичу Светлову. С ним в этом плане мог соперничать, пожалуй, только Юрий Карлович Олеша, известный наш писатель. Но, к сожалению, почти ничего из этой области устного, так сказать, творчества Светлова не зафиксировано. А жаль, можно, наверное, было бы издать целую книжку высказываний, метафор, сравнений, юморесок Светлова. Михаил Аркадьевич в своей маленькой статье «Я за улыбку» писал: «Однажды я вернулся домой и застал своих родных в полной панике. Судорожные звонки в неотложку. Шурик, сын, выпил чернила». «Ты действительно выпил чернила?» – спросил я. Шурик торжествующе показал мне свой фиолетовый язык. «Глупо», — сказал я, — «если пьешь чернила, надо закусывать промокашкой». С тех пор прошло много лет, и Шурик ни разу не пил чернила. В другой раз, — продолжает Светлов, — «я за какую-то провинность ударил сына газетой. Естественно, боль была весьма незначительной, но Шурик страшно обиделся. Ты меня ударил учительской газетой, а ведь рядом лежали известия». Тут-то я и понял, — заключает Светлов, — что он больше не нуждается в моем воспитании. Улыбка Михаила Светлова, его неиссякаемый юмор проявились в творчестве поэта. В его песнях к спектаклям, например. Вот песню «Мушкетеров» из спектакля по пьесе Светлова «20 лет спустя». Это одна из любимых песен наших мальчишек.